0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «На грани безумия» и я, ее ведущая, Карима Нигматуллина-Мощицкая. Любая наука есть не что иное, как езда в незнакомое. Образное выражение прижилось, и любой настоящий исследователь давно привык чувствовать себя путешественником. Не за туманом и за запахом тайги вечно едет ученый люд. Впрочем, и за этим тоже. Едет он за знаниями. А движение вглубь любого изучаемого предмета – истинная суть нашей любознательности. Добро пожаловать! Здравствуйте! Сегодня у нас в студии главный научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, доктор биологических наук Алексей Борисович Шевелев и проректор медицинского университета имени Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени Кулакова, доктор биологических наук Денис Владимирович Ребриков. Я не генетик, но немножечко знаю про компьютерное программирование. И когда мы начинаем тематику обсуждения именно генетики, я по-своему опираюсь на свое понимание компьютерного программирования. В этом какая аналогия? Язык компьютеров – это нули и единички. Если посмотреть на геном, в моем понимании, то макромолекула ДНК имеет что-то типа компьютерного такого языка, но вместо нулей и единичек есть азотистые основания – это А, Т, Г, С. Но, конечно же, много других нюансов. И перед тем, как мы начнем задавать такие более детальные вопросы, мне хотелось узнать ваше мнение. Как вам мой аналог? Он вообще подходит или не совсем?
1: Ну, в принципе, безусловно, подходит. Другое дело, что существует фундаментальная проблема в биологии, как одномерный код генетической информации преобразуется в вполне трехмерный код биологических структур, которые мы видим. Вот. И, собственно говоря, ответ на этот вопрос, он поныне отсутствует. И я бы даже сказал, что никто и не занимается этим вопросом непосредственно.
0: То есть вот перевод в трехмерные структуры, вы сказали, да?
1: Ну, если вы посмотрите на кленовый лист, вы же его не спутаете с липолом, правильно?
0: Согласна,
1: то есть
0: да.
1: У него есть некая форма. Вот. И поскольку, сказать, на осинке не родятся апельсинки, мы можем легко доказать, что форма кленового листа генетически кодируется. Ну вот, что, собственно, нужно делать для того, чтобы ее закодировать, это мы сказать не можем.
0: Но все-таки мы же можем прочитать, в чем заключается геном этого кленового листа. Или этого не даст совсем достаточно?
1: Ну, геном-то у нас есть. Но почему вот у листа опять лопастей остреньких на конце?
0: Мы не понимаем.
1: Мы не можем узнать, даже если у нас будет несколько геномов разных кленов.
2: Если продолжать аналогию с программированием, грубо говоря, мы умеем читать все команды в этой программе, мы их прочесть можем, но мы не знаем, что команды означают.
0: А, понятно.
2: А чтобы программировать самим, мы должны четко понимать в языке программирования, что означает каждая команда. Сейчас мы находимся на этапе понимания значений команд. Команд очень много, и на сегодня известно, может быть, ну, несколько, 1-2% от того,
0: всех команд.
2: Да, значений команд. Этого недостаточно для такого качественного, полноценного программирования, языка программирования. Ну, наверное, не знаю, вот мой прогноз, ну, десяток лет, и все-таки будет достаточно хороший прогресс в расшифровке значения команд. Опять же, говоря про аналогию с программированием.
0: С программированием. Понятно. Если так посмотреть, я прочитала, что если смотреть на геном человека и сравнить его, опять же, в языке программирования, то это получается где-то размером чуть меньше, чем программа Microsoft Office. То есть получается вот этот геном, меня это очень удивило, то есть получается геном человека, такого вроде бы, как нам кажется, сложного организма, и такой коротенький геном, что это короче, чем Microsoft Office программ? Как это все так работает? Расскажите, поделитесь немножечко секретами.
2: Ну, геном человека по числу букв, это примерно 3 миллиарда знаков. То есть мы можем весь геном человека записать на флешку размером в 3 гигабайта. Всего лишь навсего.
0: Вот-вот.
2: А более того, на сегодня ученые понимают, что осмысленную, по крайней мере, понятную нам информацию на этой флешке в 3 гигабайта, будет нести лишь несколько сотен мегабайт. Угу. Остальная,
0: для нас
2: закрыта. Да, остальная, скажем так, часть этой флешки, на наш взгляд, она не занята, ну, как бы ничем. Это просто...
0: По крайней мере, тем, что мы понимаем.
2: Мы,
0: да?
2: не понимаем, да.
0: То зачем, чем-то занята, а что
2: да,
0: она
2: зачем
0: делает?
2: Это бессмысленный текст, который не несет какой-то нагрузки. И из этого следует... Вы абсолютно правильную аналогию провели, что на сегодня на флешку в 3 гигабайта можно записать какую-то простую офисную программу. И где, собственно, функционал программы для компьютера и где функционал человека? Несопоставимо.
0: Вот, вот, вот, вот,
2: то есть
0: вот.
2: Коэффициент, скажем так, эффективности записи информации в ДНК, угу. он намного порядков, наверное, выше, чем эффективность языков программирования, которые мы на сегодня не имеем. Ну, в этом есть, на самом деле, такое объяснение простое, что эту эффективность в ДНК вырабатывали многие сотни миллионов лет эволюции. Угу. Подбор, как бы, взаимосвязей. Ага. А программу программисты пишут, да, так сказать, за какое-то короткое время. И, наверное, это логично, что та плотность информации, эффективность записи информации, которую мы имеем в ДНК, она... многократно выше.
0: Перед тем, как мы продолжим наш диалог, предлагаю посмотреть сюжет.
3: Судя по всему, мы в начале большого пути. Собираемся шагать по нему и шагать. Как? Научимся избегать ошибок. Особенно главной – тяги к семимильной скорости этих самых шагов. Вот бы еще научиться прогнозировать, обдумывать каждое движение. А пока констатируем, в летописи нашего вмешательства в геномные сферы два шага. Первый – геноизмененные, геномодифицированные продукты. В нешуточной схватке друг против друга стояли два практически воинских образований. Гвардия оптимистов, утверждавшая, что все хорошо. В ближайшем будущем избавим планету от голода. Подумаешь, что нашу картошку колорадские жуки не едят. Это, как говорится, факт биографии этих самых жуков. А люди наголодаются, съедят. Возражали им те, кто поосторожнее. Более того, боязливее. На карту слишком много поставлено. И именно они тогда приглушили литавры. В переплетении двух крайних точек зрения родился оптимистический пессимизм. Подумать надо. По уму дождаться бы времен отдаленных, но спешит прогресс. И это его право. Так его человечество научило.
0: А когда мы говорим об изменении в геноме, то в России их же тоже это очень актуально. Это вот мне интересно ваше мнение, что вы можете сказать про генетически модифицированные продукты. То есть по логике мы можем тоже так же модифицировать клетки какого-то растения, чтобы оно, может быть, прижилось в каком-нибудь другом климате или было более высокопроизводительное. Как вы смотрите на это? Это на самом деле повышение эффективности сельскохозяйственной или там есть свои риски?
1: С 80-х годов существует технология искусственного введения генов в растения. Mm-hmm. И то, что сейчас появился новый инструмент, который позволяет не вводить маркеры, а модифицировать собственные гены растений, для человека это играет ключевую роль, потому что вводить чужеродные гены в человека нам никто не разрешит по этическим соображениям. Mm-hmm. Соответственно, генетической инженерии человека нет и быть не может. Mm-hmm. А генетическая инженерия растений давно существует. То, что она станет немножко другой, мало что меняет в жизни. В 80-х годах фирма Monsanto, угу. американская, вложила достаточно большие деньги в развитие технологии получения генетически модифицированных растений. Угу. А их европейские конкуренты, они на это посмотрели и сочли, что это утопия, работать не будет. Не стали этим заниматься. Денег на это не выделялось. Потом у Monsanto получилось, европейцы почувствовали, так сказать, обеспокоенность. Вот. И они, значит, что сделали? Они объявили, что генетически модифицированные растения – это такой монстр. Вот. Там, значит, это все сейчас выйдет из-под контроля, значит, и там человечество перемрет. сейчас в сознании обывателя действительно сформировалось такое представление, будто бы у нормальных растений вообще нет ДНК, а у генетически модифицированных она есть. И поэтому она в человека попадет, и людям будет страшная беда.
2: Человек станет помидором.
0: Да, спасибо, что развеяли нам этот миф. Я поняла, что многое мы в ДНК еще не понимаем. А расскажите то, что мы знаем. Расскажите про положительные вещи. Что мы понимаем все-таки в ДНК? А то ведь был проект генома человека, много денег потратили, много времени, столько ученых. Мы же многое все-таки узнали.
1: Если говорить о предсказании риска возникновения той или иной конкретной болезни, то с этим медицинская генетика прекрасно справляется.
0: Расскажите, какие болезни, например, чтобы мы тоже понимали конкретно.
1: Наиболее распространенная наследственная болезнь – это миодистрофия Дюшена, потому что она определяется самым длинным из всех известных генов человека – геном дистрофина. Если в этом гене возникают мутации, то человек не сразу, но, так сказать, в старческом возрасте развивается паралич.
2: Мы хорошо умеем находить эту поломку и показывать взаимосвязь проявления этой поломки и с фенотипом. Но как только мы говорим о чуть более сложных конструкциях, например, каких-то фенотипических особенностях, определяемых не одним геном, а там двумя, тремя, четырьмя генами, мультигенные зависимости, то здесь уже нашего знания не хватает, чтобы предсказывать эффект сколько-нибудь точно. Мы провели обследование выборки россиян, довольно большой, около 2000 человек, посмотрев всего 4 самых частых наследственных моногенных заболеваний. Это фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия и наследственная тугоухость. Ну, не самых частых, а одних из самых частых. И оказалось, что каждый десятый человек являлся носителем, не болел, а являлся носителем поломанного гена для одного из этих 4 заболеваний. И вот на самом деле подавляющее большинство таких случаев решается на стадии знания генетики родителей. Если бы мы заранее знали, что у данного сочетания родителей может родиться больной ребенок, то мы бы направили таких родителей на процедуру экстракорпорального оплодотворения, ЭКО.
0: Чтобы избежать.
2: И на стадии ЭКО мы без всякого геномного редактирования, мы про это еще сейчас сегодня не говорили, но вот я уже это слово произнес, без всякого вмешательства в ДНК, мы просто выбираем здоровый эмбрион, в который по счастливой случайности не попали поломанные гены. Этого достаточно для того, чтобы
0: избежать
2: рождения больного
0: ребенка. Интересно. Но вот как раз вы очень-очень правильно сказали, вот геномное редактирование. Эта тематика тоже меня интересует. Раз это не то, что делается до появления эмбриона, но, как я понимаю, в этой сфере ведется исследование для лечения других заболеваний, правильно? То есть это те заболевания, которые могут формироваться в человеке во время его жизни? То есть может какие-то изменения происходить в геноме, которые приводят к заболеваниям? Правильно,
1: да,
0: или не совсем?
1: Да, есть такое понятие — соматические мутации. Это такие, которые возникают у человека в процессе жизни.
0: То есть соматические мутации, которые, может быть, от экологии, от еще чего-то происходят? Или...
1: Нет, они, безусловно, могут происходить без всякой видимой причины. Потому что...
0: Просто случайно.
1: Да, копирование ДНК имеет определенную точность.
0: Такой баг, как ошибка в коде.
1: Количество ошибок, оно не является нулевым. Ну, если человек в плохих условиях находится, наверное, риск повышается. Но это не значит, что он изначально был нулевым.
0: А сам организм может эту ошибку как-то ее скорректировать и избавиться от нее?
1: Основная... Или нужно вот именно... Нет, конечно, существует масса средств контроля на разных уровнях. Во-первых, при самом копировании ДНК. Во-вторых, существует механизм уничтожения тех клеток, которые получили какие-то дефекты.
0: Но ошибочные вот эти клетки и есть онкология в нашем понимании.
1: Ну, это онкология, но это не только онкология. Кроме ядерного генома в клетках человека есть еще геном митохондрий. Он маленький по сравнению с ядерным.
0: Практически он как раз передается по материнской линии, правильно?
1: Да, совершенно верно. Вот оказывается, что достаточно часто встречаются люди, у которых часть митохондрии имеет нормальный геном, а часть имеет поврежденный геном. Вот. Это может иметь определенные медицинские последствия.
2: Да, если говорить про нарушение ДНК вообще в клетке, то этот процесс идет постоянно. Угу. Казалось бы, вот спросить обывателя, откуда берутся мутации в ДНК. Но да. Все скажут, что это что-то внешнее воздействие.
0: Ну,
2: это
0: типа
2: вот
0: я, как
2: вы
0: экология,
2: живете,
0: да?
2: В городе там, или в Чернобыле, и вот у вас, значит, или там едите не то, или загораете не так, и вот у вас мутации. Угу. На самом деле подавляющее большинство нарушений, пока еще не мутации, мутацией станет зафиксированное нарушение, происходит спонтанно за счет естественных процессов при действительно копировании молекулы, при просто их существовании. Например, очень часто у молекулы ДНК от нуклеотида отваливается азотистое основание. Вот та часть, которая определяет, какая это буковка,
0: там,
2: А, Т, Г или С.
0: Угу.
2: Вот это химическое соединение, оно просто отрывается и уплывает в неизвестном направлении.
0: Угу.
2: Таких событий в клетке в день в клетке происходит несколько тысяч.
0: Ого.
2: Но существует машина, ферментативный аппарат, которая находит эти места и это называется репарируют, то есть возвращают молекулу ДНК к исходному состоянию.
0: А, кстати, репарирование, код репарирования тоже в ДНК записан?
2: А за счет двуцепочной структуры, как правило, известно, какой нуклеотид оторвался. Потому что напротив него стоит комплементарный,
0: правильно.
2: Да, и понятно, какой подставить.
0: А вот как же этот репарационный ген, и вот как, что это, где это? Мы как над этим работаем, чтобы его научиться воспроизводить в тех людях, где он слаб? Это как раз и есть, как мы можем потенциально излечить онкологию или нет?
1: Нет,
0: или я тут слишком рано обрадовалась?
1: Нет, конечно, так вопрос не стоит. Ну, нужно отдавать себе отчет, что геномное редактирование на сегодня в самой меньшей степени нацелено на изменение генома эмбрионов или яйцеклеток. Этим никто не занимается.
0: Хорошо, а взрослых? Ну, онкология же у взрослых может происходить.
1: Вот. Геномное редактирование в первую очередь на сегодня адресовано для лечения вполне взрослых людей. Вот. И редактирование предлагается подвергать вовсе не все их клетки, а только некоторые, которые непосредственно отвечают за развитие там, какой-то болезни. Ну, предположим, что мы хотим вылечить гемофилию. Гемофилия – это болезнь свертывания крови. Факторы свертывания крови вырабатываются печенью. Соответственно, для того, чтобы восстановить у человека способность крови к свертыванию, достаточно отредактировать геном только в клетках печени.
0: А как это делается?
1: Нужно понимать, что практически все ткани человека образуются из клеток предшественников. Клетки-предшественники достаточно легко можно получать из костного мозга.
0: То есть у человека забрать его костный мозг,
1: если
0: шаг
1: взять,
0: первый.
1: Да, либо можно взять костный мозг, либо можно ввести человеку в кровь некие сигнальные факторы, которые заставят костно-мозговые предшественники выходить в кровь.
0: А что дальше делается? Что мы делаем с...
1: Вот, и дальше вот с этими клетками можно работать.
0: Как? Вот, допустим, мы извлекли эти клетки из человека. А что дальше мы с ними делаем?
1: Дальше...
0: Мы залазим в этот геном и пытаемся починить его?
1: Ну, поскольку они находятся в пробирке, то с ними-то работать легко. Гораздо труднее сделать так, чтобы эти клетки, будучи возвращены в человека, поняли, что им нужно делать, куда им нужно попасть, во что превратиться.
0: Это может быть вам легко. Вы погодите, вы еще расскажите, как это легко? Вы залазите это в клетку?
2: На сегодняшний день существует несколько... В общем-то, разных технологий внесения направленных изменений в молекулы ДНК.
0: Ага.
2: Обобщая, можно сказать, что мы на сегодня умеем вносить изменения там, где нам нужно, при этом почти не затрагивая другие места ДНК, это очень важно. Самая популярная на сегодня, самая обсуждаемая на сегодня технология, так называемый CRISPR-Cas механизм, это технология, которую мы подглядели у бактерий. И бактерии с помощью такого механизма защищаются от своих паразитов, вирусов, бактериальных вирусов, бактериофагов. А мы подсмотрели, как они это делают. Они это делают с помощью специальных нуклеаз. Нуклеазы – это фермент, который разрезает молекулу ДНК или РНК. Ну, в нашем случае речь идет о ДНК. Но чтобы знать, какой вирус уничтожить, бактерия содержит в своем геноме маленький кусочек этого вируса, угу. который является шаблоном. И вот эта нуклеаза, ну, назовем ее там разрезалка, да, такая, такие ножницы. Вот эти ножницы, им разрешено разрезать только там, к чему подойдет шаблон. Вот эти ножницы плавают в клетке и везде прикладывают шаблон. Как только шаблон точно подошел, ножницы режут. Да.
0: Ясно.
2: Вот мы взяли у бактерии эту систему, и в качестве шаблона мы можем этим ножницам дать любой фрагмент ДНК,
0: который нам нужен.
2: Да. Ну, там не ДНК, а фермент держит кусочек РНК. Угу. Это технические моменты. Да. Главное, что мы биоинформатически в компьютере выбираем участок генома, который нам нужно разрезать. Даем этому ферменту шаблон.
0: Который он туда должен врезать.
2: Впрыскиваем фермент вместе с шаблоном внутрь клетки. Угу. Он плывет, садится на ДНК и начинает проверять, где подходит шаблон. И там, где он подходит, происходит разрезание. Отдельный вопрос, а вот что это разрезание нам дает? Вот, ну вот мы разрезали как бы ножничками эту бесконечно длинную ленточку. Угу. Да? А оказывается, что сам по себе двуцепочечный разрыв в ДНК очень сильно активирует механизмы его зашивания. Вот это как раз механизмы репарации, восстановления структуры ДНК. И если мы вот в этот процесс еще добавим кусочек, который будет выступать в качестве заплатки, назовем это так, то вот эти механизмы зашивания используют эту заплатку и тем самым внесут изменения в последовательность.
0: Как раз то, что нам надо
2: было. Да, как раз то, что нам
0: надо. А теперь как раз вернемся к тому, что вы сказали. Вот мы сделали, вот у нас в клетке теперь мы вшили вот эту заплатку, и теперь мы хотим обратно вернуть человека. Что здесь происходит? Как это вот, как интегрировать в организм, чтобы на самом деле не было отторжения, как вы сказали?
1: Ну, чисто технически все очень просто. Мы взяли у человека кровь, отделили белые клетки от красных, с белыми клетками провели, значит, в пробирке какие-то манипуляции. Вот. И дальше мы берем эти клетки и вводим обратно их тому человеку, из которого они были получены. Вот.
0: Но тоже
1: проблема, ну, естественно, клетки, это же кровяные клетки, где им еще быть в кровь? Ну, с крови взяли, в кровь вернули. Но дело в том, что нам необходимо, чтобы дальше они нашли свое правильное место и выполнили правильную программу.
0: То есть, если говорить про гемофилию, то тогда это должно в печень вернуться то именно туда.
1: Да, то есть они должны каким-то образом догадаться, что им положено войти в печень и восстановить способность печени к синтезу факторов свертывания крови. Вот это действительно очень сложная задача. Вот. И здесь есть много эмпирики, алхимии. Вот, и достаточно мало понимания.
0: А вот я еще слышала, что сейчас ведется различные исследования на тематику такой персонализированной медицины. Эта персонализированная медицина связана с тем, что просто не у всех у нас одни и те же заболевания, или здесь есть еще и дополнительный фактор того, что мы, несмотря на то, что 99,9% мы одинаковые, но есть вот этот элемент, там 0,1%, который разный, под который можно еще больше персонализировать медицину.
1: Ну, если говорить о генетическом редактировании, оно по определению индивидуализировано. Угу. Потому что сама проблема носит характер того, что все люди нормальные, а вот один имеет какой-то дефект по конкретному месту.
0: Но это
1: месту.
0: Только если для заболеваний, которые именно генетические мутации. А вот персонализированная медицина, если говорить для таких более часто встречающихся
2: вообще
0: заболеваний?
2: Вообще в самой персонализированной медицине, вообще, как правило, к этому термину даже идут от более широкого понятия. Это медицина 4P. Это
0: 4P.
2: Предсказывающая, персонализированная, при участии пациента и профилактическая. То есть предотвращающая. Да, предотвращающая, предсказывающая, персонализированная при участии пациента. Персонализированная – это вот такой маленький кусочек медицины будущего. Теперь, персонализация, она не определена только лишь генетикой. Персонализация может быть очень широкого, ну, как бы, плана. Да? Ну, грубо говоря, вот, когда мы делаем персонально под данного пациента ему протез, то это тоже персонализация.
0: Ну,
2: да?
0: Да,
2: мы можем использовать какой-то типовой штампованный протез,
0: ну, да,
2: а можем использовать под него конкретно. Да? И это тоже... Но возвращаясь к генетике, где мы сейчас активно используем такой индивидуальный подход к пациенту, очень большое направление фармакогеномики, где, зная особенности генетики пациента, мы можем выбирать дозировку препарата и даже сам препарат.
0: К сожалению, наша сегодняшняя передача подходит к концу. Большое вам спасибо за то, что поделились интересной информацией про генетику. На самом деле, пожелаю вам побольше успеха в вашей работе, потому что, как стало понятно из нашего разговора, генетика может сильно помочь человечеству избавиться от различных заболеваний, повысить эффективность сельскохозяйственные, и, наверное, не только этим списком можно ограничиться. Поэтому спасибо вам большое и удачи.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, здравствуйте! Виталий, лаборатория научных видео. И, как всегда, по средам и субботам мы вместе с вами, лаборатория научных видео и канал anthropogenes.ru, проводим стримы. Нам это нравится, надеюсь, и вам тоже нравится. Сегодня на канале лаборатории научных видео будет формат, который называется «Постскриптум лайв». То есть ответы на вопросы, которые вы задаете по итогам одного из докладов форума «Ученые против мифов». Ну и раз уж мы заговорили о форуме «Ученые против мифов», естественно, прямо здесь. Сейчас я вам представляю второго ведущего. Конечно, вы его знаете. Саш, привет. Это Александр Скалов.
2: Да, привет, Виталий. Привет, дорогие друзья. Рад встретиться с вами.
1: И продолжим. И сейчас, конечно же, вы знаете, кто является нашим сегодняшним гостем. И тем не менее, я вам представляю с большим удовольствием Екатерину Померанцеву, врач-генетик, кандидат биологических наук, метазав лаб центра генетики и репродукции и медицины Генетико. Правильно ли я все прочитал?
3: Все верно. Спасибо большое вам за представление.
1: Приветствуем вас и надеемся, что вам тоже понравится наш сегодняшний эфир. Несколько перед тем, как непосредственно перейти к сессии вопросов и ответов, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты, как канал anthropogenes.ru, так и канал лаборатории научных видео. Вы можете поддержать непосредственно наш стрим по ссылке в описании, к примеру, или в суперчате, или сейчас в чате также появится ссылочка. Вопросы можно задавать там, и вопросы, которые к нам попадают вот таким образом, соответственно, и задаются в самую первую очередь. И мы напомним, наверное, Александр напомнит про то, что у нас есть также люди, которые в предыдущих наших эфирах задавали вопросы, стали победителями, и, собственно, есть о чем рассказать, Саша.
2: Да, конечно. В нашем предыдущем стриме, который был, правда, довольно давно, Александр Хохлов, напомню, водил наших зрителей по МКС, и он выбрал авторов двух лучших вопросов. Ими оказались наш зритель под именем Румяный Пирожок, который спрашивал, насколько реальна разработка искусственной гравитации на космических кораблях, и Аркадий, который спрашивал, как астронавты получают такие консультации, когда работают в космосе. Вот Румяный Пирожок и Аркадий, пожалуйста, свяжитесь с Георгием Соколовым по контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Сегодня мы точно так же после этого стрима попросим Екатерину выбрать автора двух лучших вопросов, и они тоже получат от нас такие же замечательные призы. Вот. А я напомню, что Екатерина выступала у нас на форуме «Ученые против мифов 12» с докладом на тему «Молчаливые гении. Что мы знаем про аутизм и людей с аутизмом?». Выступление вызвало много вопросов, споров. И я думаю, что сейчас мы с Виталием перейдем прямо к вопросам.
1: Да. И сделаем это с большим удовольствием. Я предлагаю тебе начать с первого вопроса, а я как раз пока увижу, что все у нас хорошо работает, смогу в этом убедиться, и все будет хорошо.
2: Да, да, хорошо. Я тогда начну, если, Екатерина, вы не возражаете.
3: Значит,
2: наш зритель с ником КСКС, не знаю, как правильно читается, спрашивает, что такое аутизм и РАС? Чем они отличаются от тех же умственной отсталости, задержки в развитии и т.д.? По каким критериям ставится такой диагноз? Видимо, это был вопрос, вот, потому что это зритель считает, что в докладе про это было сказано мало.
3: Ну, зритель мог и не смотреть этого доклада. Можем поговорить об этом снова. Аутизм – это, по всей видимости, врожденное нарушение развития, и ставится врачом-психиатром такой диагноз, как правило, после того, как врач посмотрит на человека, чаще ребенка, и побеседует с семьей насчет того, как ребенок развивался и что у него в семье происходит. Для того, чтобы поставить такой диагноз, врач ищет признаки, с одной стороны, нарушения коммуникации,

0: достаточно.
1: Это сложно выявляется из-за баланса женских гормонов?
0: Короткий ответ – никто наверняка этого не знает. Есть разные гипотезы. Гипотезы со стороны какого-то социального способа выращивать девочек по сравнению с мальчиками. Гипотезы есть генетические относительно каких-то мутаций на X-хромосоме, которые, понятно, что у мальчиков чаще дают нарушения, чем у девочек. Но однозначно ответа на этот вопрос я не знаю, боюсь, что никто не знает. Одна из гипотез, также недавно получивших подтверждение, говорит о том, что часть этой разницы объясняется тем, что девочек хуже диагностируют. Девочки как бы не настолько, как это сказать, мимикрируют они под среду или просто не привлекают к себе внимание. Но, в общем, получается так, что если посмотреть взрослых людей, у которых диагноз не стоит, и как следует их обследовать, то вот такого вот невыявленного вовремя аутизма у женщин будет довольно много. То есть это может быть связано с особенностями просто выявления. Но, скорее всего, это не одна причина. Скорее всего, как это обычно бывает, когда причину долго не удается понять, это не какая-то одна причина, а сумма разных факторов.
1: Спасибо. И Артем пишет. Первый описанный случай аутизма. Краткая история. Спасибо.
0: Знаете, я, наверное, не возьму сейчас сказать, какой из них был первым. Я могу сказать, что связано это все с исследованиями, которые проводили еще достаточно давно, в 20 веке, и занимался этим ученый Каннер. И был такой аутизм по Каннеру, который сейчас воспринимается как некий такой вот очень крайний вариант. Это дети, которые полностью изолированы от контакта с окружающими, добровольно изолированы. Ну, то есть, условно говоря, вот такой вот архетип ребенка, который сидит в углу, во что-то там играет, ни на кого не обращает внимания, это как раз такой вот каннеровский аутизм. Это то, с чего начиналось описание этого диагноза. Но потом стало понятно, что люди, которые ведут себя иначе, тоже все равно могут быть людьми с аутизмом. То есть далеко не обязательно ребенок будет таким вот сидящим скромно в углу, не привлекающим к себе внимания.
2: Спасибо. Спасибо. Ринсвинд пишет нам просто спасибо. И вам спасибо, уважаемый Ринсвинд, за поддержку нашего стрима. А дальше вопрос задает Аскет. Что за специальная база данных по совместительству препаратов с беременностью и грудным вскармливанием? Спрашивает Аскет.
0: Ну, известно, что разные лекарства во время беременности могут быть безопасными и не очень безопасными. И можно посмотреть в интернете, например, как эти препараты, конкретные препараты исследованы во время беременности. Я могу сейчас попробовать прям дать на это точную ссылку. Это у меня займет минутку.
1: Я пока расскажу.
0: Значит, есть... давайте я одну из этих ссылок просто скину в...
1: Да, давайте в скайп, я ее поставлю потом в общий чат, эта ссылка.
0: Вы хотите в скайп? Хорошо.
1: Да, закиньте скайп, мы потом перекинем, да.
2: В общий чат.
1: Ну, я пока напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы в чате непосредственно во время трансляции, можете задавать по ссылке в описании, и можете использовать суперчат для того, чтобы также поддержать наши проекты. И через пару секунд ссылка, которую Екатерина нам прислала, появится в общем чате.
2: Да, я пока воспользуюсь маленькой паузой и еще раз напомню, что у меня вышла книжка, вот, которую я писал больше 2 лет. Она называется «Странная обезьяна». И она посвящена тому, как у наших предков эволюционировали волосы и как у людей в процессе эволюции менялся цвет кожи, цвет волос и цвет глаз. Книжка толстая. Вот, много источников. И, мне кажется, получилось интересно. Она вышла в издательстве «Alpina Nonfiction». Она сейчас есть.

0: на Литресе, она должна поступить в буквоед, и на Озоне она тоже есть. Я буду рад, если вы дадите какую-то обратную связь, ваши впечатления. Спасибо.
1: Я быстренько отвечу на вопрос нашего подписчика. Опять же, Рэй Свинт, который, я так и не понял, где отображаются его вопросы, видел реакции только на эти вопросы. Они отображаются у нас, и затем мы задаем их в самую первую очередь, если вы воспользовались ссылкой. Все очень просто. Так, и продолжим с вопросами.
0: Как удалось найти?
1: Да, уже в общем чате.
2: Я отправила одну из ссылок в общем чате. Потом, может быть, еще какие-то
0: отправки. Спасибо. Тогда я продолжу, с вашего позволения. Значит, Мартин Ай, который, по-моему, уже задавал сегодня вопросы, спрашивает. Да. Процесс постановки диагноза тоже не ясен. На основании... Так, а, по-моему, этот вопрос уже был.
1: Ей-богу, да, был? Это ровно так. Он. Да, к следующему вопросу.
0: Тогда, значит, вопрос Анастасии Дронник. Не раскрыта тема гениальности людей с аутизмом. Понятно, что суперспособности в любой популяции – это исключение, но что насчет специальных интересов и их прикладного применения? Насколько люди с аутизмом достигают успехов в своем деле?
2: Сказать, что при аутизме непременно должна быть какая-нибудь гениальность, разумеется, нельзя. Мы прекрасно понимаем, что аутизм бывает разным, в том числе и при нем может быть задержка большая развития когнитивного, когда довольно сложно, чтобы проявилась какая-нибудь гениальность, требующая там рационального мышления. Хотя у таких детей, у которых снижен интеллект, может быть какая-то гениальность, какие-то таланты, например, в области искусства. Это все бывает. Но это все не является правилом. К сожалению, такого правила, что раз ребенок с аутизмом, ищи какой-нибудь талант? Нет. Такого правила нет, это не работает. Есть полно детей, у которых аутизм есть, а никаких особых талантов нет. Тем не менее, если мы себе представим, что у людей с аутизмом, у них по определению должен быть какой-то вот специальный интерес. То есть у них, как это говорится прямо вот в определении термина аутизм, есть ограниченный интерес. И этот ограниченный интерес, он там с возрастом может развиваться по-разному, мигрировать, проявляться в разных отраслях, областях. Предположим, что там ребенок совсем маленький и знает на зубов все названия всех динозавров. И это не очень сильно, скорее всего, поможет ему в жизни, но это просто такая иллюстрация того, что он легко очень углубляется в какую-то область, а потом в ней становится совершенным экспертом. Но есть такой ребенок, вырастая, с той же страстью относится, например, к изучению какой-нибудь науки, он может в этой науке стать большим экспертом. Просто за счет того, что у него есть эта способность мозга интересоваться чем-то настолько интенсивно, что этот особый интерес заслоняет от него практически весь основной мир. То есть он не отвлекается, в отличие от многих других людей, на, условно говоря, информационный шум. Его интересуют только мыши, и именно по мышам он и станет большим ученым. Это, опять же, не гарантированный сценарий, это один из вариантов развития, как это можно объяснить, почему так бывает. Понятно, что для этого требуется, чтобы это был человек уже интегрированный в общество, получивший какое-то образование. Так случается не всегда при аутизме, но это при аутизме вполне возможно.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Александра. Он спрашивает, как после рождения, особенно в ребенка, решиться на еще одну беременность? Диагноз первого известен, но страшно, что второй раз, даже при ЭКО и ИКСИ, извините, если неправильно читаю, будет ребенок с каким-нибудь другим синдромом.
2: Да, при опыте рождения ребенка с какими-то особыми потребностями, не только с аутизмом, но там, с любым практическим заболеванием, родителям совершенно естественно опасаться, что со следующим ребенком будет или то же самое, или еще какая-то другая проблема. И, наверное, это очень как бы так по-человечески понятно. Что помогает принять решение о том, чтобы еще одного ребенка родить? Ну, во-первых, можно это решение и не принимать, то есть совершенно нормально, если семья говорит, что все, с нас хватит, мы больше не готовы рисковать. Так тоже бывает, это тоже норма. Но если семья все-таки хочет еще детей, то помочь решиться может, наверное, три вещи. Во-первых, это принятие, внутреннее принятие диагноза и состояния ребенка. Когда семья проходит вот все эти круги ада там, с отрицанием гнева и так далее, и проживает это горе, и, как правило, после этого восстанавливает более-менее душевные силы, душевное равновесие. В это может быть сложно поверить тем, кто столкнулся с проблемой недавно, но, как правило, после 2-3 лет от постановки диагноза, в общем-то, родителям становится легче. Они уже об этом спокойно говорят, они относятся к этому как к некой данности. Поэтому, с одной стороны, это время и проживание горя. Иногда для этого проживания горя нужна помощь специалистов, психологов. А с другой стороны, помогает возможность что-то с риском сделать. То есть, если семья понимает, что несмотря на то, что к нулю риск свести нельзя, его всегда можно как-то уменьшить, и можно там в случае тех же наследственных заболеваний сделать скрининг родителей, поискать у них мутации. В случае того же аутизма можно поискать его генетические причины, и если они найдутся, то тоже использовать способ там, отобрать ребенка при ЭКО без этой комбинации мутаций. Вот. Это две вещи такие более на поверхности лежащие. Но третий фактор, который, наверное, я бы все равно упомянула, это то, что вообще, когда человек сталкивается лично с такой вот редкой, нетривиальной ситуацией в своей семье, это иногда, не всегда, но иногда очень расширяет его в целом представление о том, как можно быть счастливым по-разному. О том, что люди разные бывают, и что это не то чтобы нормально, но это жизнь, это приемлемость. Этим вполне можно тоже продолжать быть счастливым. Можно продолжать быть счастливой семьей, несмотря на то, что в этой семье растет достаточно тяжелый ребенок. Это происходит не всегда, это очень сильно зависит от того, в каких условиях семья находится, но так тоже бывает. И, в принципе, бывают семьи, которые даже и не пытаются снизить риск повторения, потому что они говорят, знаете, нам окей. Мы, в общем, да, там он особенный, она не так такая, как все, но мы, в общем, уже знаем, что это такое, и ну, будет еще один такой же, мы этого любим, мы и следующего такого же будем любить. Это тоже, конечно, такой вариант не массовый, но так тоже бывает. И поэтому тут нет какого-то единого рецепта для всех, но люди по-разному у себя в голове все-таки укладывают ситуацию так, чтобы все-таки продолжать быть счастливыми.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Так, вопрос задает Даниэль Лиебович. А в чем проблема аутизма? Что здоровые не принимают аутистов?
2: Ну, современное общество в целом, оно, конечно, идет по пути все большей и большей толерантности к разным необычным людям, но пока, я думаю, что всем очевидно, что во многих очень социумах лучше не выделяться. Особенно не выделяться какими-то такими особенностями, связанными с психикой. И, конечно, есть случаи травли, есть случаи поражения в правах, и, ну, это все может исходить как от окружения себе подобных, равных других детей, так это может исходить и от предрассудков, например, старшего поколения. Довольно часто, например, можно встретить рассуждения родителей о том, что они не хотят, чтобы с ними в школе учился ребенок с особыми потребностями. Они это могут там по-разному рационализировать, там, все внимание ему, или он там моего плохому научит, или там, а вдруг эта девочка там, кусает моего мальчика. В общем, разные есть опасения. Понятно, что со всеми ними тоже можно как-то работать, но в целом сказать, что мир с распростертыми объятиями принимает этих людей, к сожалению, конечно, нельзя.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Так, Виталий, наверное, ты продолжишь.
1: Да, и следующие два сообщения не имеют вопросов, но все равно не очень приятные. Люди задонатили, и Ангелина Кирсанова говорит спасибо за продолжение стримов. Ангелина, спасибо вам, что смотрите наши стримы, мы очень стараемся. И пирожок с ковидлом пишет, передаем за проезд. Спасибо вам огромное за поддержку нашего стрима. Ну и продолжим с вопросами. Клава Сирень спрашивает, а бывают социализированные аутисты? Известный украинский блогер и адвокат Татьяна Монтян заявляет, что у нее такой диагноз был в детстве. Как такое может быть?
2: Такое может быть. Ну, во-первых, аутизм может просто пройти. То есть это редкость, но это бывает. Такие случаи зафиксированы, я об этом уже говорила. А кроме того, с аутизмом можно научиться жить. Можно, во-первых, подобрать под себя среду, какую-то более принимающую, более дружелюбную. Можно научиться копировать поведение окружающих, которое позволяет легче встраиваться в общество. Иногда это прямо вот на уровне того, что люди могут сначала очень так неловко и деревянно повторять, как актеры, увиденные примеры поведения. И это иногда можно видеть у маленьких детей, когда они учатся говорить, например, фразами из мультиков. И поначалу это просто повторение, иногда бесконечное повторение одной и той же фразы, которая выглядит совершенно неуместно, а потом они постепенно приучаются к тому, что эту фразу нужно использовать в таких-то обстоятельствах, и это становится естественной, нормальной частью речи. Точно так же и с поведенческими другими актами речи, тоже часть поведения. Люди приучаются к тому, что нужно здороваться. Люди приучаются к тому, что не нужно перебивать. Это, кстати, сложно бывает для людей с аутизмом, не перебивать других. То есть это все какие-то элементы саморазвития. Если когнитивное нарушение при аутизме небольшое или его совсем нет, то есть взаимодействие социально нарушено, а интеллект не затронут. Это бывает не всегда. Коморбидность с нарушением интеллекта, аутизм довольно большая, но тем не менее люди с аутизмом и без интеллектуальных нарушений, но они вполне могут придумывать себе способы, как встраивать себя в социум и могут быть в этом вполне успешны.
1: Спасибо. Вопрос задает человек, который подписался Not Vegan. Он спрашивает, стоит ли немного далекому от темы аутизма человеку разбираться в вопросе. Например, вашу полноценную лекцию до сих пор не решился. Будет социальная польза?
2: Вот боюсь, что тут я содержание вопроса не уловила. Можно его попросить повторить?
1: Да, конечно. А стоит ли немного далекому от темы аутизма человеку разбираться в вопросе? Например, вот он говорит, что пока не осилил вашу лекцию, не решился, вернее, на нее. И есть ли от этого социальная польза, от того, что вот далекий от этой темы?
2: Стоит ли в случае, если нет каких-то личных причин этим интересоваться, да, а просто для того, чтобы понимать других?
1: Да.
2: Можно по-разному быть полезным этому миру и научиться лучше понимать проблематику аутизма, это один из них. На самом деле есть другие, и, в общем, если большого интереса к этой теме нет, то как-то себя ломать через колено и заставлять интересоваться темой аутизма, я думаю, особо смысла нет. Можно перевести сторону через сторону.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Вопрос задает Артем Би. Есть ли свидетельства аутизма в прошлом в исторических источниках?
2: Да, есть. Довольно часто можно встретить дискуссии, в том числе на форумах, посвященных аутизму, о том, у кого из деятелей прошлого видны признаки аутизма. Понятно, что заболевание существовало всегда, оно не появилось в 20 веке, оно идет вместе с нами из, скорее всего, очень-очень давних времен. Но, честно говоря, пользы в этом как-то особо нет. Ну, то есть это несколько развлекательная, скорее, такая деятельность там. А вот там кто-то там похож. Ну, похож.
0: Спасибо. Ян Павлов задает вопрос. А у людей с аутизмом бывает в старости Альцгеймер?
2: Я не возьмусь ответить, потому что я никогда не интересовалась этим вопросом, и я не уверена, что на эту тему есть какие-либо данные. Известно, что в целом уровень заболеваний центральной нервной системы у людей с аутизмом повыше, то есть у них чаще, чем в общей популяции, бывает шизофрения, когнитивный дефицит, эпилепсия. Но вот конкретно про Альцгеймер мне не попадалось данных, поэтому я не возьмусь ответить.
1: Спасибо большое. От Велеса вопрос. Расскажите, пожалуйста, об уровнях, в кавычках. Они существуют? Говорят, что многие люди с аутизмом не знают, что у них есть, и живут нормально.
2: Это действительно так. Многие люди с аутизмом не знают, что у них есть аутизм. Ну, во-первых, очевидно, что люди с тяжелым аутизмом не знают, что у них есть аутизм, потому что они, в принципе, плохо могут что-то знать про себя, и, главное, мы очень плохо можем понять, что они знают, а что они не знают. Если, например, у них нет речи, и они не обучены каким-то альтернативным способом коммуникации, то как мы поймем, что они там про себя знают? Но если, с другой стороны, у человека все более-менее хорошо, он высокофункциональный, он интегрирован в общество, у него просто есть сложность, и иногда он может не понимать, с чем эти сложности связаны, а связаны они именно с его аутизмом.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Александра 7877, вернее 7877 Александр. У меня двое сыновей, у обоих аутизм. Теперь теща винит меня, якобы это мои гены. Можно как-то узнать, кто из родителей в кавычках виноват? Или это случайность?
2: Это ужасно трагическая ситуация. Действительно, часто бывает, когда появление такого ребенка становится поводом для обвинений внутри семьи. Это, наверное, там по-человечески, опять же, понятно, но в этой ситуации, честно говоря, главная цель – это все-таки не найти крайнего, а как-то так переработать отношения, чтобы в целом стало понятно, что это не вопрос чьей-то вины, а вопрос общей беды. И если человек вот так вот себя ведет, так вот говорит, что там кто-то виноват, если не удается с этим человеком наладить отношения, может быть, просто стоит с ним перестать обсуждать эту тему, чтобы это не было лишним грузом. Потому что в этой семье, в любой семье с аутизмом, и так полно проблем, чтобы еще тут с тещей воевать на тем, кто виноват. Это как-то иногда проще устраниться от этих обсуждений. Вот. Что касается того, можно ли найти причину. Причину найти можно, если она в числе известных. Есть известные генетические причины, есть известные негенетические причины. И это не будет стопроцентным определением, но это будет, скажем так, с достаточно большой долей вероятности причина именно в этом. Если эта причина генетическая, то ген мог быть унаследован от матери, от отца, и это можно все выяснить при помощи генетического обследования. Но, к сожалению, чаще при генетическом обследовании причина все-таки не находится, чем находится.
1: А если нет возможности не обсуждать эту тему, грубо говоря, люди живут в одном замкнутом пространстве, отправлять к психологу?
2: Психолог, к сожалению, такой человек, которому очень сложно кого-то отправить. Говорят, работа с психологом эффективна только тогда, когда человек идет туда добровольно. Тут скорее речь про убедить, попросить, насильно не загонишь.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Вопрос задает Катя. Кто из литературных персонажей персонажей классических произведений, на ваш взгляд, явно в спектре. Мои варианты – Раскольников и отчасти Печорин.
2: Знаете, никогда не задавалась этим вопросом. Ну вот правда. Слишком мало данных даже в самом хорошем литературном произведении для постановки диагноза. Не знаю, это у меня может быть, кстати, профессиональная деформация. Мы никогда не ставим диагнозы без запроса. То есть если человек не попросил, то... И я, может быть, просто когда же закрываюсь от этой информации, стараюсь не думать об этом. Смотрю на человека и стараюсь не думать о том, есть у него здесь болезнь.
0: Спасибо. Александр Кузнецов пишет. Специалист из Екатеринбурга Антон Сабанцев указывал на связь аутических расстройств с иммунной системой и таки осторожно высказывался о возможном влиянии прививок на появление аутизма. Вот мы, так сказать, подъехали к этой теме. Да.
2: Мы не могли просто...
1: Был ли шанс избежать, ага.
2: Тем более сейчас это все еще и очень сильно заряжено этой историей с ковидом, коронавирусом, от которого тоже все ждут вакцину, она никак не появляется. И уже довольно многие подозревают, что она не появляется не просто так, а потому что сделать ее сделали, но никак не могут заставить ее вызывать аутизм. Это шутка. Я думаю, что тут надо разделить вопрос на два. Первое – влияние иммунитета, иммунных процессов на риск аутизма. Одно – влияние вакцинации на аутизм – другое. Значит, сначала про вакцинацию. Было в свое время Уэйкфилдом сделано недобросовестное исследование с поддельными данными, которое... Весь мир заставило подозревать, что вакцина вызывает аутизм. После этого и эту конкретную вакцину, про которую он писал, и другие вакцины начали изучать с точки зрения всяких популяционных исследований, смотреть, среди привитых чаще аутизм или не чаще. Пока все проведенные исследования, которые там являются крупными, там, проверенными, с качественным дизайном, указывает на то, что этой связи нет. То есть нет такой закономерности, что у людей с вакцинацией чаще бывает аутизм, чем у людей без вакцинации. Это про прививки. С другой стороны, про иммунитет. Значит, роль иммунитета в развитии аутизма сейчас очень активно изучается, и не только в связи с прививками, но и в связи с какими-то, например, материнскими факторами во время беременности. Я бы сказала так. Это может играть свою роль, и, скорее всего, есть такие формы аутизма среди большого спектра, которые связаны с какими-то иммунными механизмами. В том числе потому, что есть нарушения, которые вызывают иммунное воспаление, аутоиммунное воспаление в центральной нервной системе. И это может быть повреждающим фактором, такое повреждение может приводить к аутизму. С другой стороны, насколько большая эта доля случаев, мы сказать не можем, но, скорее всего, она составляет какое-то меньшинство, потому что в общей большой массе людей с аутизмом, тех, у кого мы можем усмотреть какие-то маркеры таких нарушений, их очень мало. Поэтому я бы сказала так, что это не исключено, что это активно изучается, но пока каких-то весомых данных в пользу того, чтобы это было частой причиной, нет. Причиной каких-то отдельных редких случаев, ну, наверное, это может быть.
1: Спасибо большое. Артур Куликов задает вопрос. Здравствуйте, Екатерина. Есть ли приобретенный аутизм? Наверное, вопрос, скорее заразный всего, или нет.
2: Нет. Видим в этом. Угу. Скорее всего, нет. Ну, точно не заразный. Что касается приобретенного, все-таки пока все говорит о том, что это состояние врожденное. Его тяжесть может изменяться со временем. Есть регрессивные формы, когда ребенок до какого-то возраста развивается лучше, а потом что-то такое запускает процессы, которые начинают усугублять, удержать состояние. Но все-таки в этих случаях чаще говорится о том, что аутизм исходный тоже был, просто его тяжесть со временем изменилась.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Юлии. Она спрашивает, а существует ли опасность с точки зрения риска возникновения мутации в возраст родителей? Какие-то статистические данные?
2: Да, да, к сожалению, есть. И про аутизм отдельно есть данные, и про мутацию в целом, и генетические соответственно, заболевания есть данные. К сожалению, с возрастом у нас у всех возникают какие-то нарушения в половых клетках. Причем у мужчин это чаще всего нарушения, связанные с точными мутациями в отдельных генах. И у женщин это чаще нарушения хромосомные, которые приводят к тому, что хромосомы неправильно расходятся, и у ребенка может, например, оказаться лишняя хромосома, что объясняет синдром Дауна, который чаще встречается у детей, родившихся от мам старшего возраста.
0: Спасибо. Вопрос задает оккультист. А пытались ли использовать психохирургию для лечения аутизма?
2: Боюсь, что я не знаю. Просто, честно скажу, нет у меня такой информации.
0: Спасибо. Вопрос задает Олег. Олег, можно ли аутизм подразделить на стадии или степень сложности заболевания?
2: В конкретный момент времени – да. То есть вот в момент, когда человек пришел на прием к врачу, врач на него смотрит, он может сказать, какая в данный момент степень тяжести. И некоторые психиатры могут прям так описать в заключении, что высокофункциональный, низкофункциональный, среднефункциональный. Но это характеристика человека в моменте. Это не характеристика человека на всю жизнь. Ребенок, который был низкофункционально, может вырасти высокофункционально взрослым. Ну, а при агрессивном аутизме может быть обратно, к сожалению, процесс.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос от Катерины Погребняк. Следствием чего являются стереотипы? Как убрать необходимость в них?
2: Стереотип – это защитная реакция. Люди боятся аутизма, люди вообще боятся непохожего. Ксенофобия, она является частью человеческой натуры. Как убрать страх? Страх можно убрать, с одной стороны, с помощью знакомства, большего количества реальных представлений, знаний, которые позволяют человеку ориентироваться на то, что он понял, а не на то, о чем он слышал и боится. А с другой стороны, научные какие-то данные новые, которые позволяют нам как-то лучше характеризовать ситуацию. Ну, то есть понятно, что, условно говоря, если человек совсем отстал и боится, что аутизм заразный, то он будет генерить больше страхов и мифов, чем человек, который понимает, что он не заразный. Если человек видел большое количество людей с аутизмом или большое количество исследований про аутизм, то он, скорее всего, не поверит каким-то упрощающим теориям, которые сводят все там, к одному фактору. Там, мама была холодная, папа был горячий, слишком много смотрел планшет. Ну, в общем, короче, такие вот дилетантские попытки сказать, да я знаю все просто, это потому что, они естественным образом прекращаются, когда человек повидал разных людей с аутизмом, и среди них были те, у кого самые разные мамы, папы, планшеты, таблетки, терапии и прочее.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек, который подписался как Синзюш Бурбунген. И кадавер гор орсам. Извините, пожалуйста, я это не выговорю. И тем не менее, вопрос достаточно простой. Есть ли связь между эпилепсией и аутизмом? Простой в смысле прочтения.
2: Да, есть связь между аутизмом и эпилепсией. При аутизме достаточно чаще встречается эпилепсия, сильно чаще. И, возможно, у них есть какие-то общие механизмы патогенеза, то есть одни и те же нарушения вызывают и эпилепсию, и аутизм.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий вопрос задает...
2: Кроме того, есть еще такой интересный момент. Я, извините, чуть-чуть
1: ну, конечно.
2: Не сразу сообразила, что об этом было бы интересно сказать, что есть также семейные истории, в которых бывает такое, что у ребенка, например, аутизм, а у кого-то из его родственников эпилепсия. И это бывает чаще, чем можно было бы объяснить простым совпадением. Так что похоже, что аутизм просто принадлежит к какому-то такому большому семейству заболеваний, связанных с центральной нервной системой. У человека с аутизмом высоко вероятно в семье присутствие других людей с какими-то заболеваниями нервной системы.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вопрос задает Елизавета Галиаскарова. Видимо, так. Галиаскарова. Екатерина, вы очень интересно говорите о РАС. Хотела бы спросить вот о чем. Помимо АБА-терапии или АВА-терапии, какие методы еще наиболее эффективны в работе с детьми?
2: АБА-терапия – это Applied Behavior Analysis, прикладная поведенческая терапия. На самом деле, в основном, все методы так или иначе поведенческие наиболее эффективны. Другое дело, что помимо вот этого варианта АБА, который является одним с направлением поведенческой терапии. Есть другие варианты. Есть floor time, есть денверская модель раннего вмешательства. И это все тоже какие-то варианты работы с поведением, но немножко с другими технологиями. В любом случае, в основе их лежит анализ поведения и манипуляции, направленные на изменение этого поведения. Ну и понятно, что есть попытки каких-то других способов коррекции, но пока среди них особенно успешных, таких вот показавших достоверное отличие клинических испытаний, нет. То, что эффективно, это в основном то, что связано с поведенческой коррекцией.
0: Спасибо. Вопрос задает Максим Михальский. Насколько эффективны стандартные методы?
2: Сейчас, и тоже. Извините, что я так вытарался. Это все в случае, если у нас аутизм вообще про поведенческую терапию. Очень-очень редко, но бывает, когда мы знаем конкретную причину аутизма, и она имеет некий метаболический подтекст. А самый такой тупой пример – это фенилкетонурия. Есть такое наследственное заболевание, ФКУ. У людей с ФКУ бывает аутизм чаще, чем у людей без ФКУ. И там есть специфическое лечение самого этого генетического заболевания. Если вовремя начать лечение этого заболевания, то и аутизма не будет. Но это редкость, это скорее исключение из правил. Это вот то, о чем мечтают, собственно, все семьи, которые идут на генетическую диагностику, что найдут какое-нибудь нарушение обмена веществ, скажут, чего пить или чего не пить, там вам нельзя молоко, глютен, нужно есть марганец и сирен, и все пройдет. И это огромная редкость. Так бывает менее чем в 1% продиагностированных случаев. Но это возможно.
0: Спасибо. Итак, все-таки Максим Михальский спрашивает, насколько эффективны стандартные методики педагогической коррекции, дефектологи, логопеды по сравнению с поведенческими, такими как прикладной анализ поведения?
2: Не знаю, так отвечать на этот вопрос, потому что я, как человек, наблюдающий за этим все-таки немножко со стороны, как специалист в смежной области, не могу провести четкую границу между всеми этими вмешательствами. Логопед может использовать элементы EBA-терапии. И это ему, во-первых, никто не запрещает, а во-вторых, многие люди, которые даже учились своему делу до того, как появилось все представление об EBA, они это как-то так сами додумались до этого. Потому что довольно естественные все вещи. И я бы сказала, что для целей научного исследования важно проводить вот это вот разделение, какие бы вот виды терапии, а для целей практического применения у каждого конкретного ребенка лучше найти специалиста, у которого есть подход к ребенку. То есть специалист в самой модной терапии, но который при этом не может с ребенком найти контакт и обвиняет родителей в том, что они там мешают заниматься, не будет болеть. А самый замшелый логопед, который даже не знает, что такое EBA-терапия вообще, но он зато использует на практике ее приемы, потому что он на них сам дошел или его кто-то научил, может быть очень полезен в случае, если он с ребенком нашел контакт и ребенок его принял. Я бы сказала, что тут провести границу очень сложно. Нужно смотреть на эффективность в каждом конкретном случае. Нужно смотреть, есть ли у ребенка прогресс. Если прогресс есть, значит, это специалист, который ребенку подходит. Если прогресса нет, то сколько бы ни было там регалий у этого специалиста, лучше его не сменить.
1: Спасибо. От Евгения Боча вопрос. Гиперактивность и аутизм не являются ли сторонами одной медали?
2: Нет, не являются. Потому что у медали по определению две стороны не пересекаются. То есть если мы смотрим на одно, то мы не смотрим на другое. А при аутизме из ДВГ может быть просто одновременно. И вот мы смотрим на ребенка, вот мы видим у него аутизм, и мы видим у него из ДВГ, и это все как-то так вот сосуществует, а не противоречит друг другу.
1: Спасибо. Так.
2: Кстати, довольно часто.
1: Спасибо. Нозерли Иван. Как преодолеть отсутствие понимания обращенной речи?
2: Понимание. Это вопрос сложный и, наверное, более узкоспециальный, чем я должна бы комментировать, но я бы в таком случае, во-первых, начала с проверки слуха, потому что нарушение слуховой и у детей с аутизмом иногда не выявляются вовремя. А в остальном, видимо, это опять же поведенческая терапия.
0: Спасибо. Вопрос задает Олег. Олег, расскажите о возможном влиянии питания на развитие аутизма.
2: Детям надо питаться. Желательно им питаться вкусно, разнообразно. Разнообразно и добровольно. У детей с аутизмом, как и у других детей, бывают пищевые непереносимости, пищевые аллергии. Это довольно редкое состояние. Искать у ребенка без признаков нарушений там, пищеварительных или каких-то там со стороны кожи или еще каких-то таких специфических нарушений только из-за аутизма какие-то пищевые проблемы. Проблемы смысла нет. Нужно корректировать нарушения не аутизма, а вот именно со стороны там, усвоения пищи, если они появляются. Если они не появляются, то дополнительного обследования из-за аутизма не требуется.
1: Спасибо.
0: Вопрос задает Аня. У моей сестры дочь с синдромом Ретта. При этом ей говорят, что такое заболевание ненаследственное, возникло спонтанно у здоровых родителей. Риск рождения второго ребенка с Реттом очень низкий. При этом описаны случаи, когда в одной семье двое детей с таким диагнозом. Это случайность или синдром все-таки наследуется?
2: Ну, чаще всего это единичные случаи, но семейные случаи тоже бывают. Как это может произойти? Во-первых, синдром Ретта может вызываться мутациями в разных генах. Это заболевание генетическое, но не связанное с только одним геном, а связанное с несколькими разными. Наиболее частая форма синдрома Ретта, та, которая бывает при мутации в гене MYBPC2, но бывают и другие гены, которые дают такой же синдром при мутациях в них. Кроме того, даже если это вот та самая каноническая форма синдрома Ретта, там вот эта новая де-ново мутация может возникнуть не только у самого ребенка, который болен, она может возникнуть у кого-то из родителей в половых клетках. Тогда у родителей будет то, что называется гонадный мозаицит.

0: если в клетках...
1: На шизофрению в диагнозе.
0: Потому что козлы. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос всерьез. Медицинских оснований к этому нет. Но не медицинские основания. Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что рационального объяснения этому я не вижу.
1: Спасибо. Вопрос задает...
0: Одно время число просто не было в кодах болезней для взрослых, но потом он появился в кодах. Почему теперь не стоит? Не знаю.
1: Так,
0: но вариант с козлами я бы не спрашивался еще.
2: Спасибо.
1: Вопрос снова задает алкотерапевт, который пишет: люди с рас лучше концентрируются на задачах. Эволюция не убирает рас для прогресса человечества?
0: Эволюция не озабочена прогрессом человечества. И это простой ответ на вопрос. Более сложный ответ на вопрос, что да, может такое быть, что какие-то свойства людей с аутизмом в современном обществе приносят большую пользу, чем раньше. Это гипотеза, и она нуждается в анализе, однако отдельные подтверждения этому я встречала в статьях.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос от человека, который представился как магистр КЕУ. Может быть, подразумевалось КЕИ, но КЕУ. Есть мнение, что аутизм – это эволюционное развитие человека. Правда или вымысел? Практически продолжение вопроса.
0: Если под эволюционным развитием человека подразумевается, что аутизм – это какая-то новая ступень в развитии человечества, новый тип человека, то нет, с этим как-то нет оснований согласиться.
2: Спасибо.
0: Все-таки у людей с аутизмом возможности не расширены относительно других людей, а скорее сужены. И у очень большой доли людей с аутизмом они сужены значительно. Потому что наименее заметная для окружающих, но при этом очень большая часть людей с аутизмом – это люди, у которых достаточно тяжелые нарушения, в том числе интеллектуальные, в том числе отсутствие речи. И уж о каком тут можно говорить прогрессе, честно говоря, это звучит скорее жестокой шуткой для многих людей из таких семей. И я бы не советовала высказывать такие мысли, ну, скажем так, в обществе родителей детей с аутизмом, они будут, скорее всего, сильно обижены.
2: Спасибо. Николай Раевский спрашивает, возможно ли самодиагностировать аутизм? Осознает ли аутист свое состояние?
0: Да, если это человек с охранным интеллектом, вполне такое возможно. И известны случаи, когда люди обращались к психиатру сами, словами, что я подозреваю, я прочитала там, про женщин с аутизмом, и я подозреваю, что у меня может быть это, но и иногда врач им подтверждает диагноз, не всегда, потому что, как правило, диагноз аутизм легче поставить, когда ты наблюдаешь ребенка в детстве, а вот критерии, как ставить аутизм, диагноз аутизма у взрослых, они несколько менее знакомы врачам, и поэтому иногда взрослому сложнее подтвердить диагноз, но, по крайней мере, прецеденты такие точно есть.
1: Спасибо. Вопрос задает Ян Павлов. Получается, аутизм – это собирательное название схожих состояний, при этом причины возникновения этих состояний могут различаться и часто необъяснимы.
0: Идеально. Ровно именно так. Все вот так вот и есть.
1: Замечательно.
0: Прямо мне нравится. Это значит, что мы смогли донести суть представления об аутизме.
1: Спасибо Яну Павлову за четкую формулировку.
2: Спасибо Екатерине за то, что дала понимание.
1: Так, вопрос задает снова Медроуд Коэдиог. Расстройство аутического спектра и шизоспектра.

0: спектра могут быть похожими или лежать на грани этих спектров?
1: Ну, скорее все-таки нет. Опять же, этот вопрос лучше было бы задать психиатру. Но по моим представлениям, потому что я читала, все-таки это разные состояния с разными симптомами. И сказать, что они там как-то пересекаются и похожи, трудно.
2: Спасибо. Так, дальше от Евгения Боча вопрос. Каковы преимущества аутизма относительно обычных людей? Можно ли найти
1: преимущества? Ну, бывает савантизм, бывают какие-то вот такие вот особые таланты. Бывает способность концентрироваться на своем интересе, не замечая препятствий, не отвлекаясь на ерунду. Насколько это компенсирует сложности, с которыми сталкивается человек с аутизмом, сказать сложно. Опять же, все это справедливо в основном для людей высокофункциональных, потому что, когда мы вот об этом всем говорим, мы не имеем в виду очень-очень-очень большую долю тех, у кого задержка интеллектуального развития, нарушение когнитивного развития. И там вообще что сложно, чтобы говорить про преимущества. Но, в общем, и в целом, я бы сказала, что у людей с хорошим уровнем адаптации к жизни в социуме плюсы от аутизма могут лежать в профессиональной, скорее, сфере и в возможности углубиться в какую-то область, получить много информации,
2: работать
1: с новой информацией.
2: Спасибо. Следующий вопрос от Алмы Ибраевой, наверное, так. Можно ли определить аутизм или его вероятность у ребенка во время беременности?
1: Сам по себе аутизм нет, нельзя. Можно, если известно генетическая причина аутизма, можно посмотреть, унаследовал ли ребенок эту мутацию. Если, например, известно, что у мамы есть носительство мутации в гене ФМР1, то можно посмотреть, не беременна ли она ребенком, у которого ожидается синдром Мартина Белла. Если причина генетическая неизвестна, то нет внутриутробных маркеров самого по себе аутизма, к сожалению, никаких нету. Алексей.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Значит, я хочу сейчас сделать несколько объявлений. Во-первых, я так понимаю, завтра у нас будет повтор того эфира, который у нас не совсем получился в субботу.
2: У нас будет попытка повтора, да.
0: Ну, я думаю, что она будет у нас удачная. Там были просто жесткие проблемы со связью. К сожалению, не все зависит от нас, друзья. Но вот завтра, да, это завтра у нас, 2 июля,
2: четверг,
0: в формате «Постскриптум Лайв» у нас будет психолог Владимир Спиридонов на тему теории заговора. И он, я надеюсь, на этот раз ответит на все ваши вопросы. А в субботу у нас будет в формате «Эффект присутствия» египтолог Максим Лебедев. И мы с ним отправимся в виртуальную прогулку по пирамиде Джосера. Напомню, что это первая настоящая египетская пирамида, ступенчатая. И я вообще сам с нетерпением жду. Это будет очень интересно. Значит, ну а 8 июля, через неделю, у нас будет постскриптум с Алексеем Водовозовым, да, который выступал у нас на форуме. И это будут уже ответы на ваши острые вопросы по мотивам его выступления про БАДы. Вот. А вообще у нас опубликовано расписание всех наших стримов и вообще тех видео, которые у нас выходят на каналах Лаборатории научных видео и Антропогенеза. Все это опубликовано по ссылке, которая, я надеюсь, сейчас появится в чате. Италии.
2: Да, я добавлю о том, что если кому-то не хватает общения непосредственно в чате во время трансляции, то по ее окончанию можете перепрыгнуть в наш уютный чат в Телеграме, где продолжится, соответственно, общение. А модераторы обычно там не зверствуют, но определенные правила поведения там имеются. И можем продолжить тогда с вопросами. А, да. Следующий. Да.
0: Кто следующий? Его задаст?
2: Давай я задам. Следующий вопрос от Алены Бурмистровой. Она спрашивает, к кому лучше обратиться взрослому человеку, заподозрившему у себя аутизм?
1: Психиатру. Наверное, это все-таки тот единственный врач, который имеет, с одной стороны, формально право ставить такие диагнозы, а с другой стороны, наиболее компетентен для того, чтобы ставить такие диагнозы. Но это если нужен именно диагноз. А если нужно что-то вот скорее такое... типа понимания себя, сравнения себя с другими, то можно пойти на какой-нибудь форум в сообщество людей с аутизмом и некоторое время там потусоваться, посравнивать себя с другими, почитать, что люди пишут. Иногда это дает больше, чем просто диагноз. На самом деле хорошего психиатра в России сложно найти.
2: Спасибо вам огромное за ответы. Я думаю, что на этой ноте мы можем, наверное, уже попрощаться. Было как минимум интересно и как максимум полезно. Я надеюсь, что всем понравилось то, что вы сегодня увидели и получили ответы на свои вопросы.
0: Да, было очень интересно и содержательно. Я думаю, что зрители должны быть вам благодарны за терпеливые ответы.
2: Екатерина, спасибо вам еще раз.
1: Я тоже благодарна зрителям за замечательные вопросы и возможность прямо вот в ходе нашей беседы тоже поразмышлять над какими-то интересными новыми для меня вопросами.
0: Ну, а мы спасибо, благодарим спасибо. Вас вот, и надеемся, что не последний раз с вами общаемся у нас в эфире.
2: И благодарим всех, спасибо. Кто смотрел, всех, кто смотрел этот стрим. До скорой встречи.
0: Всем до скорой встречи.

Привет, ребята, дорогие! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Воскресенье, 4 часа, и в ближайшее время мы с вами приведем вместе, надеюсь, приятных и познавательных беседах. О чем мы с вами будем говорить сегодня? Ну, давайте-ка вот начнем с такой сказки. Сказка такая, я бы сказал, интернациональная. Потому что она и на русском языке, я помню, в детских книжках печаталась, и на английском, и на французском, на немецком, на каких ее только не было. Вот давайте покажем первую картиночку. Мы сегодня с Александром Трунтаевым, давайте его тоже поприветствуем. Так что у нас сегодня опять два Александра. Итак, вот первая картиночка. Town Mouse, видите, Country Mouse. Мышка городская и мышка деревенская. Помните эту сказочку, да? Как приехала деревенская мышка к своей родственнице городской, погостить, и та ходит ей, гордо показывает, вот тут у нас кухня, тут у нас столовая, вот здесь сейчас посыплятся такие вкусные крошечки, а вот там у меня там... Ну, окончилось тем, что там выскочила большая страшная кошка, и деревенская мышка сказала, ой, какой ужас, кошмар, нет, нет, лучше я у себя в тихой деревне поживу, без этих вкусных пирогов. На самом деле, ребята, сказка достаточно мудрая. И я вам скажу, почему. Потому что... Городская и деревенская мышка не такие уж близкие родственники. Это в лучшем случае кузен приехал, да? Ну вот здесь половой диморфизм выражен, явно это два самца. Значит, стало быть, кузен приехал из деревни. Ребят, у нас в домах городских в подавляющем большинстве случаев живет мус мускулес. Это называется мышь домовая. Слышали такое название, да? Это вид, это официальное название вида мус мускулес. Нет, ребята, мускулис – это не значит, что она мускулистая, как Арнольд Шварценеггер, да? Мускулис – это от слова мускус, потому что мыши, там, где они водятся, они метят территорию и распространяют страшный мышиный дух, метят свою территорию, который вот так отдаленно напоминает выделение мускусных железок других животных. Хотя, в общем-то, да, похоже. А вот в наших загородных домах, на даче, да, ребят, вот если у вас дача летняя, если вы всю зиму не были на даче и с родителями приехали на дачу весной, открывает сезон, вы открываете дверцу своего дачного домика, и первое, что вам бьет в нос, это вот мышиный дух. И вы знаете тогда этот запах, да? И повсюду визитные карточки, такие черные рисинки мышиного помета, погрызы, погрызы, погрызы, погрызы, погрызено все, что можно, все нельзя, тоже погрызано, да. Мыло сгрызено почти до основания, сгрызены мамины кофточки, из которых мыши понатаскали шерсти для своих гнездышек. В общем, грызут все, что только можно. Я уж про крупу не говорю, не говорю про запасы. А это уже, ребята, совсем другие мышки. Это другая мышка, она называется полевка. Полевка, она совершенно другой род. Это уже не мус, это микротус аревалис, если мне память не изменяет. Но, ребята, полевку не путайте с полевой мышью. Полевая мышь и полевка – это не одно и то же. Это тоже разные рода, это не такие уж и близкие родственники. Ну, теперь давайте посмотрим следующую картиночку, попросим Александра. Разобрались мы с родственниками, с кузинами, с кузенами, которые встретились в городской квартире. Вот он, мус мускулес. Вполне такая симпатичная себе мышка, да, совсем она не мерзкая, как крыса, а такая вот няшная, симпатичная, лохматенькая. Очень прикольная. Я где-то читал, помню, в юности, что кто-то из революционеров, когда сидел в Алексеевском Ревелине в тюрьме, из народников, это было в 19 веке еще. Ему было очень скучно, нечем было заняться, но они тогда еще не голодали в тюрьмах. И он дрессировал мышь. Она у него во фрунт становилась по стойке смирно, сидеть, лежать. Вот, в общем, он приручил мышь и даже ее отдрессировал, пока сидел в камере. Мышки, да, наверное, теоретически вполне можно мышку было приручить так, что она не боялась, наверное, брать с рук корм. Итак, мус мускулис, да? Вот, ребят, в Древнем Риме считали, что мыши и крысы – это один и тот же вид животных. Просто считали, что мышки – это маленькие крыски, которые еще не выросли. И так их и называли – мус минимус. А крыс
Крысы, они считали это мышки, которые уже выросли до таких размеров крысиных, и называли их мус максимус. Ну, понятно, минимус, максимус, большая и малая, да? При этом, значит, что такое мус? Мус – это, ну, это мышка. Это вот мышка как раз, и отсюда пошло маус там и так далее, и так далее, и так далее. Кто из вас видел мышку в городе? Ну, наверное, мало кто, потому что в современных домах мышей почти нет. Они только вот хорошо себя чувствовали в старых домах, где деревянные перекрытия, где можно было шуршать где-то между стенок, там сделать там уютные ходы и так далее, так далее, так далее. Да? Дело в том, что мышь, ребят, это вот почему мы о них заговорили, да? И почему она домовая? Потому что вот это прилагательное «домовое», оно встречается в названиях довольно многих животных. И наша с вами сегодня тема, почему мы и начали с мышки, с домовой мышки. Наша сегодня тема – это животные синантропные. Что значит синантропные? Ребята, антропологи, да, антропологи. Помните, что такое антропос? Да, это человек. А син – это живущий с человеком. То есть это те животные, которые стали жить рядом с нами, которые нашли в этом немалую для себя выгоду. Потому что, ребят, вот что нужно для полного счастья живому организму? А? Для полного счастья живому организму, во-первых, надо питаться. Да? Правильно? Правильно. Как там у Байрона? Лишь голод утоляет тяготение к ужасному пороку размножения, да? В Дон Жуане. А во-вторых, надо размножаться. Для того, чтобы размножаться, надо иметь хорошие условия. Надо иметь домик, надо иметь гнездышко и так далее, и так далее. Если человек может предоставить живому организму пищу и кровь, это прекрасно. Вот такие живые организмы становятся синантропными. Но, ребят, вот смотрите, в городе вы есть, кстати, Красная книга Москвы, Красная книга других городов и областей. Если вы откроете Красную книгу Москвы, ее раньше Самуилов издавал, Борис, насколько я помню, не знаю, кто теперь редактировал каждый год. Вот если вы откроете Красную книгу Москвы, кого вы там только не увидите. Там и ящерица, веретенница безногая, и даже, по-моему, гадюка есть и так далее. Но это вовсе... А уж кто только не заходит в Москву, мы с вами позже об этом поговорим. Кто только не залетает в Москву. Вот, пожалуйста, вот махаон. Довольно редкая у нас в Подмосковье бабочка. Я махаона несколько раз видел прямо в черте города. Один раз на Белорусском вокзале видел махаона. Но это не значит, что это синантропная бабочка. Ну, залетный экземпляр. Ну, вот этого конкретного я, правда, с Дальнего Востока привез 42 года назад, когда в армии служил. Синантропные животные – это не просто те, которые живут и размножаются рядом с человеком в антропогении. Но это те животные, которые в антропогене чувствуют себя гораздо лучше, образуют более многочисленные популяции, чем в природе. Ну, яркий тому пример. Помните, мы с вами недели две назад говорили о воронах. Я вам рассказывал, что мы в Дагестане снимали гнезда ворон, которые они делают на заломах тростника в Гороханском заливе. Но, конечно, их там не так много, как в городах. В городах ворон намного больше. Вы приедете на дачу к себе, да, за город, и вы не увидите таких стай воронья, как в городе, где у вас городская квартира. Вот ворона – это типичный синантропный вид. То же самое воробей домовый. Мы с вами о нем поговорим. Пойдите его найдите, домового воробья, за городом. Да нету его там. Полевой воробей, да, есть. Они, кстати, похожи. А вот домовый, он там, ну, вообще там уже практически не бывает за городом. Что ему там делать? Крысы. Мыши – это абсолютно синантропные животные. Тараканы, конечно. И черный, рыжий таракан, о котором мы с вами сейчас будем говорить чуть позже, это очень интересные, любопытные насекомые. Они же у нас в Подмосковье не водятся, в лесах. Кстати, кое-какие тараканы все-таки живут у нас. Об этом мы отдельно будем говорить, не в этот раз. Но черный, рыжий не живут, они не отсюда родом. Это синантропные животные. А вот, скажем, клопы, постельный клоп. Никого? Клопы не кусали, нет? Счастливчики. Клопы, не знаю, можно ли их полным правом назвать синантропными, потому что они очень часто встречаются. Они кусают не только людей, но и животных. В птичьих гнездах очень часто встречаются клопы. Вот теперь вы понимаете,
значение этого термина, синантропные животные, и сегодня мы с вами о них и поговорим. То есть о тех животных, которые уже превратились в синантропных, которые уже на пути синантропизации, да, и которые, видимо, очень скоро таковыми станут. И, конечно, в каждом городе, в каждом климатическом поясе вот такой свой комплекс синантропных животных. Но при этом есть космополиты. Знаете, что такое космополиты, ребята? Космополиты – это растения или животные, которые живут везде. А им все равно, где жить. В Африке, в Америке, в Европе, в Азии, в Австралии, как правило, это интродуценты, которых разносят либо птицы, либо люди, либо другие животные. Вот животные, которые везде живут, там циркумтропические, циркумсубтропические, это все называется космополиты. Вот мы начали с мышек, с домовых, это символ дома, это символ такой домашней живности. Да? Кстати, белые мышки. Я вам уже об этом рассказывал, они произошли от домовой мыши. Вот давайте вот с них, с мышей и начнем. Что касается мышей вообще, ребят, вот без мышей бы не было бы жизни на планете. Я вас уверяю. Потому что мышь – это такое вот фоновое животное, которое кормит абсолютно всех. Мышками питаются не только кошки, и совы, и змеи, и... Я не знаю, крупные лягушки, вот все, и птицы другие, да, все питаются мышками. Поэтому мышка, как главная кормилица, она обязана очень-очень быстро, стремительно размножаться и привыкать к любым условиям для того, чтобы плодиться, размножаться на радость всем хищникам, которые ее едят. Ну, вот смотрите, теперь... насколько быстро мышь справляется с этой задачей. Вот если даже мы с вами говорим о домовой мыши, да, входит в эструс через полдня после родов. То есть вот мама мышь родила мышат, и на следующий день, или даже в этот же день к вечеру, она уже готова снова спариваться и вынашивать в своем животике новое потомство. Представляете, какая скорость размножения? Да? Мало того, дает мышка за свою недолгую жизнь где-то от 5 до 14-15 приплодов. В каждом приплоде 5, 6, 7, 8, 10 до 12 мыша. Но, слава богу, что живут они не очень долго. Мышонок родился, через 5-7 недель он уже абсолютно взрослый мышь или мышиха, готов спариваться и продолжать свой род. Представляешь, 5-7 недель. Ребята, это полтора месяца. То есть мышонок через полтора месяца, он уже взрослый. Он уже может жениться и обзаводиться собственной семьей. Можете себе представить, какая скорость размножения. Еще, кстати, любопытный момент, который не все знают. Вот кто-то слышал, как пищит мышка, да? Пи-пи-пи-пи-пи, вот во всех мультфильмах, да, или в сказках мышка пищит пи-пи-пи. На самом деле это совсем не пи-пи-пи. Это очень сложный, очень богатый набор звуков, потому что самцы домовой мыши поют как птицы. У них очень сложные, очень длинные песни. Другое дело, что эти песни лежат за пределами частоты нашего слухового восприятия. Дети мои, мы с вами говорили много раз, наши ушки воспринимают порог наш какой? От 12 до 20 тысяч герц. Да? 2 килогерца. А мышки поют в диапазоне от 30 до 110. То есть это ультрачастоты, которых мы не слышим. Мы слышим 20, они с 30 начинают. Но вот я все мечтаю послушать. Вот мне недавно пришла эта мысль в голову, но все... руки не доходят до компьютерной клавиатуры, наверняка уже кто-то из ученых мышиные арии и серенады переложил, как бы переконвертировал в тот частотный диапазон, когда мы их можем послушать. Да, это вот как с рыбами, как с дельфинами. Мы же тоже их, многие звуки не можем слышать, но их можно вот переконвертировать в другую частотку. Вот было бы интересно услышать, как брачная песнь мускулис домовой мышки, да? Мне тоже очень интересно. Если хотите, поищите, найдете, мне расскажете, где искать.
Теперь, что касается мышей. Ну, кстати, пить-то им есть от чего, потому что мышей самцов гораздо больше, чем мышей самочек. И где-то на 100 самочек 150 мышей самцов. Поэтому самцы бьются за самочек, они за них дерутся, они пытаются завоевать их расположение всеми способами, вплоть до летального исхода. Такие бывают у них страшные и кошмарные поединки. Мы с вами считаем, что мышка-наружка, она такая добрая, она хорошая, ест только травку, не трогает и козявку. Травку она, конечно, не ест, но она ест в основном зернышки, да, хлебушек, все, что найдет. Но, ребят, мышки совсем не вегетарианцы. Мышки, ну, мало того, что в природе мышки, которые живут, они очень часто употребляют в пищу различных насекомых, да, червячков, личинок. Это еще не все. Мышки, как это ни странно, могут охотиться. Вы не ослышались. Мышки могут охотиться. Вот был такой случай. Остров такой есть Гоф. Это Южная Атлантика. Южная часть Атлантического океана. Голый остров, абсолютно голый, там ничего нет. Там только скалы и птичьи базары. И вот туда каким-то образом, видимо, с кораблями, еще с чем-то попали мыши. Обычные наши мышки домовые. Ну, вроде не так холодно, поэтому выжить-то можно было. Между скалами есть где спрятаться, сделать себе гнездышко теплое, уютное. Пуха полно, поэтому можно теплое гнездышко свить для того, чтобы там мышат своих воспитывать. Но вот какая интересная штука. Там абсолютно не было еды. Там практически не было растений. Но зато были птичьи базары. В основном альбатросы и еще несколько видов птиц. Сейчас не помню. Кстати, там редкие были виды птиц. Вот в чем дело. И вы знаете, до чего дошло? Коварные мыши стали по ночам нападать на птенцов-альбатросов. Популяция мышей разрослась до огромных размеров. Там, по-моему, 700 тысяч под миллион. И вот эти вот мыши, которые стали облигатными хищниками, они уничтожают в год около миллиона птенцов-альбатросов. Можете себе представить? Вот такие они добренькие мышки. Так что сюрпризы иногда природа нам преподносит. Ой-ой-ой, какие удивительные. Так что зоологи только руками разводят. Ну, слава богу, что мыши живут недолго. Но, знаете, вот есть такая забавная организация фонд Мафусаила. Почему Мафусаила? Потому что Мафусаил был такой библейский персонаж, который прожил, по-моему, 995 лет. Ну, что, ну, библейские патриархи по Библии жили очень долго, сотни лет. А вот Мафусаил, он дольше всем жил. По-моему, 995 лет, якобы, конечно. И вот в честь этого Мафусаила назвали вполне себе такой околонаучный фонд, который изучает проблемы продления жизни. И фонд, кстати, не маленький. Там призовой фонд несколько миллионов. Вот в наше время он уже, по-моему, 4,5 или 5 миллионов долларов. Ребята, это, согласитесь, это достойные мужские деньги. И вот этот фонд Мафусаила утвердил премию за самую долгоживущую мышку. Но там очень жесткие условия, то есть надо доказать, что это именно эта мышка, да, что она действительно прожила столько-то лет. И вот эти вот рекорды долгожительства, ну, в основном, конечно, лабораторные белые мышки. И вот эти вот рекорды, ну, чипируется мышка, чтобы другую не подсунули, конечно же, да. То есть там комиссия отмечает, вот чипировали эту мышку, это действительно мышка там Боря, мышка Стасик, Васик, там, не знаю, Джонни. Отслеживают, вот считают до ее смерти. Так вот, самая старая мышь прожила около 5 лет. 5 лет и с каким-то маленьким хвостиком. Я не знаю, сколько денежек из этого фонда Мафусаила получил счастливый экспериментатор, который продлил жизнь. Ну, там, конечно, они отчеты пишут, почему мышка столько прожила, чем ее кормили, какой там баланс был жиров, белков, углеводов, там, и так далее, и так далее. Это уже научное исследование, на самом деле. Но вот, если хотите, поинтересуйтесь этим фондом Мафусаила. Я уверен, найдете там еще много любопытной информации. Но, с другой стороны, ребят, мышки не такие безобидные. Они переносят очень много разных болезней, паразитов, в том числе болезни антропозоонозные.
Вот мы с вами снова столкнулись с этим термином, да, антропо. Помните, антропос, человек. Зоо, да, антропозоносные заболевания. Братцы мои, мы с вами говорили не раз, что это такое. Ну, это я повторяю для тех, кто только что с нами, кто не присутствовал при наших прошлых встречах. Это заболевания, которые опасны не только для животных, но и для человека. Так вот, их там достаточно много. Там и тулеремия, чума, лептоспироз, эмонилез, токсоплазма. Это вот только из того, что я помню. А еще куча всяких заболеваний, которые я не помню или просто я их не знаю, потому что я не специалист в этой области. Ну, давайте посмотрим следующие картинки. Вот, еще одна мышка у нас сейчас будет. Александр, покажите нам, пожалуйста, еще одну мышечку. Это все домовая мышка. Вот она. Очень симпатичная. И следующую покажите. Вот. А это уже, видите, совсем другая. Вот это полевка. А полевка, она такая рыжеватенькая. У нее такое на спине по хребту идет черная полосочка очень часто. И тоже очень симпатичная мышка. Полевка это Микротос аревалис, как я уже вам говорил. Полевка тоже переносит очень много различных заболеваний, и полевка также очень-очень быстро, стремительно, я бы сказал, размножается. Там есть разные, там вот есть, например, общественная полевка, которая живет несколько южнее, общественная, потому что она, ребята, живет большими колониями. И очень много общественной полевки в степных зонах. Вот у нас, например, в Ростов-на-Дону, Ставрополе, вот там в степных ландшафтах очень много этой общественной полевки. Буквально вся земля утыкана их норками. И там можно видеть такую картину. Если обрывистые берега, да, у речек, то потом эти берега, они же как сыр дырочками изрыты этими норками общественной полевки. И туда попадает вода, а ночью эта вода зимой эта вода застывает в лед, расширяется, и иногда целые пласты земли обрушиваются и летят на дно этих обрывов. И вот такое явление, когда маленькие-маленькие мышки общественной полевки формируют ландшафт, называется зоогенная суффузия. Вот такой вот мудреный термин, но вполне понятное название. Полевки беременеют на третьей неделе. То есть они еще быстрее созревают для продолжения мышиного рода, чем домовая мышь. Представляете, ребят, что такое 3 недели? Вот на прошлой неделе, да, мы с вами встречались, на позапрошлой неделе мы с вами говорили о крысах, а на позапрошлой неделе мы с вами говорили о воронах. Помните, да? Вот когда мы с вами говорили о воронах, позапрошлое воскресенье, у полевки появились мышки. Потом они стали расти, расти, расти. И вот сейчас эти мышки уже могут спариваться и рожать маленьких мышат. Вот такая вот скорость. И, конечно же, такая скорость очень необходима природе, потому что едят все, особенно полевок, особенно, ну, не только полевок, там много разных мышек, там и желтогорлая мышь, есть и лесная мышь, есть мышовки, и вот все эти мышевидные грызуны, это то, что позволяет животным выживать, особенно сейчас, в трудную зимнюю пору. Поэтому мыши очень нужны. И, конечно же, мышь это абсолютно вот городской житель, да, это вот наш, так сказать, наш сосед уже много-много-много столетий. Значит, где ее родина, да, кто-то спросит. Ну, считается, что ее родина это Северная Африка, кто-то считает, что ее родина это вот Индостан, где-то в тех краях, никто этого толком понять не может. Но зато все отчетливо понимают, что установить документально, как эта мышь стремительно расселялась по белу свету, невозможно. Потому что, конечно же, она расселялась благодаря человеку. И именно благодаря человеку она сейчас расселилась везде, по всех частях света, на всех континентах. И я уверен, что на зимовочных станциях в Антарктиде наверняка мышки тоже есть. Вот такое вот оно животное. Ну, давайте посмотрим, еще там есть какая-то картиночка с мышками, по-моему, или нет, да? Вот. Ну, вот теперь, ребят, как раз мы с вами поговорим о синантропизации. Вот лось. Каждый год мы с вами видим в программах там, по телевидению, да,
читаем в газетах, в интернете, видимо, эти снимки, что лоси заходят в города. Ну, лоси это да, совсем не редкость. В Москве есть лоси, кстати, в Лосином острове, да, в заповеднике. В Москву они заходят, неоднократно заходили. Недавно жуткий был случай, я забыл, где, в каком из городов наших. Там зашли несколько лосей, они испугались, их стали загонять. И лось прыгнул на забор, а там были такие пики, накололся на эти пики. В общем, плохо все это дело кончилось. Мы с вами уже говорили о том, почему лоси попадают под машины очень часто. Но можно ли лося назвать можно ли его назвать синантропным видом? Конечно, нет. Ребята, нет. Лось – это не синантропное животное совсем. Это лесной великан, он просто иногда заходит в город. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, лиса. Очень часто заходит. Я никогда не забуду это зрелище в Берлине, да? Александр Плаце, где стоит вот этот памятник-то нашему воину, да? С мечом. Прямо около памятника сидит, вылизывается лиса, как ни в чем не бывало. Центр Берлина. В Дании я видел лис. Вот я там стажировался на телевидении. Ну, правда, давно это было дело. И где мы жили, в гостинице, прямо по газонам шастали лисы. Можно ли их назвать синантропным видом? Ну, пока еще нет. Но к этому дело идет. Хотя не факт, что этим кончится. Потому что лисы переносчики бешенства. Да? Ну, правда, в этих странах порог бешенства достаточно низкий. Но, тем не менее, это нежелательные гости в наших городах. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация. Ну, вот если вы посмотрите фильмы, которые я снимал на Курской косе, мы там снимали два фильма «Властелина колец», это про орнитологов, да, которые кольцуют птиц, и «Танцующий лес» про Курскую. Вот в одном из этих фильмов, сейчас не помню в каком, там как раз есть такой эпизод, когда я подхожу к лисенку, ну уже такой подросток лисенок, и он меня подпускает к себе, просто вот чуть ли не с руки ест. Вот. Это вот на туристической базе, где мы были, там лисята, молодые лисята, они ходят, клянчат, люди их подкармливают пирожными, конфетами, это очень плохо. Лисы начинают болеть, они утратили антропофобию. Ребята, что такое антропофобия? Все помнят? Антропос, опять вы видите этот корень, человек, страх перед человеком. И, конечно, это плохо, и людям надо объяснять, что если животное к вам подходит близко, то... Наоборот, надо этого остерегаться, потому что часто близко к животному подходят животные, которые болеют бешенством. Поэтому, ребята, если вы с родителями где-то встретили лису, да, или енота, или какое-то другое животное, которое вас не боится, дикое, то не надо к нему идти, чтобы засолфиться с ним, да, сфоткаться. Не надо. Наоборот, надо стараться от него держаться подальше. Если ваши родители об этом не знают, вы им скажите. Вот дядя Саша Хабургаев говорил, я ему верю. Если не верите, можете проверить в интернете. Другие специалисты вам скажут то же самое. Итак, лисы не синантропные животные. Давайте дальше посмотрим, кого мы можем назвать синантропными в наших городах. Вот. Кролики. Ох, господи, сколько же кроликов развелось в Европе, в той же Чехии, в Англии. Огромное количество. Синантропные или нет? Ну, они роют норки, да, очень часто в парках, в скверах, на газонах, но... При том, что кое-где их стало очень много. Помните, мы в Австралии про кроликов. Я вам рассказывал, что там сущие бедствия. Ну, в полной мере, конечно, их таковыми назвать нельзя. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку, кто у нас. А вот кого можно? Белочки. Белки. Ну, ребят, кто-нибудь из вас когда-нибудь с руки белочку кормил? Нет, я вам очень советую. Есть места, где их прикормили настолько хорошо, что они подходят и едят с руки. Это не скучный сад в Москве. Это ВДНХ, ботанический сад, главный ГБС, главный ботанический сад Цицина. Это Петергоф, кстати, под Санкт-Петербургом. То есть есть такие места, где белочек подкармливали, они абсолютно не боятся людей. И вот когда ты протягиваешь ладошку, и когда это очень милое существо своими цепкими лапками обхватывает твои пальчики доверительно, смотрит на тебя бусинками глазок и берет лакомство, ну, конечно, вот душа переполняется нежности, гордости за то, что вот ты нашел общий язык с этим
милым зверьком. Но на самом деле белки, они не такие уж и безобидные, братцы мои. Белка – это страшный хищник. Белки разоряют гнезда, белки пожирают птенцов. Если белка укусит, ой, лю-лю-лю-лю, ребята, меня белка не кусала, но я знаю, что это такое. Другие животные меня кусали иногда. Можно ли назвать белку городским животным? Ну, наверное, все-таки нет, потому

кстати, императорского двора. А вот давайте мы с вами посмотрим следующую картиночку. Покажите нам, Александр. А там должна быть вот. Вот, ребята, вот с тех самых пор, видите, это у нас еще первобытный человек, да? Это у нас еще такие обезьяноподобные люди, совсем даже не Homo sapiens, это другие виды, да, там неандертальцы, позже будут, чуть позже кроманьонцы, австралопитеки. И вот в это время уже с тараканами, в пещерах с древними доисторическими людьми жили тараканы. То есть они уже тогда были синантропными насекомыми. Почему? Объясняю, что вы здесь видите. Ребята, вы здесь видите пещеру. А пещера это что? Очень часто это были меловые пещеры, да? Это кальций. А кальций тараканам необходим для чего? Для хитиновых покровов. Помните, мы с вами, когда проходили неполный цикл превращения тараканчиков, личинка все время линяет. Она сбрасывает один хитиновый панцирь, и ей нужно, чтобы вырос в это время другой, чуть побольше. А для этого нужен кальций, вот необходим кальций. Поэтому, ребят, очень часто, если вы держите дома каких-то декоративных тараканов или сверчков, то им либо гамарусу туда кидают сухого, либо вот известнячок какой-то, они должны это грызть, им нужен кальций. Без кальция таракану смерть. Он не будет расти, он не сможет выживать. И вот, кстати, есть такая байка про белых тараканов. Вы слышали, наверное, да? Иногда попадаются тараканы белые, как бумага. И все говорят, о, вот это радиация, это там ужас какой-то, ничего подобного, ребят. Это взрослые, которые не знают, в чем дело. Это молодая нимфа, вот эта вот личинка, она называется нимфа, когда она еще не достигла имага. И нимфа, когда только что вылезает из своей старой хитиновой шкурки, она абсолютно белая, как бумажка. И она абсолютно мягкая, она очень беззащитная. И она старается куда-то забиться, и через несколько часов у нее уже начинает затвердевать вот этот кожный покров, она начинает там темнеть, и пройдет несколько дней, она будет такая же, как все остальные, такого же цвета. Это просто молодая нимфа таракана беленькая, которая только что скинула свой хитиновый панцирь. Так вот, в первобытной пещере есть кальций, есть огонь, а мы с вами знаем, что тепло нужно тараканам, чтобы размножаться, да? И самое главное, есть куча еды. Потому что кости, шкуры, все это они кидали. Они же ведь с вениками там не подметали полы, наши первобытные предки. Они были неряхами. И там, где неряхи, там всегда были, есть и будут тараканы. Потом тараканы, потом начался неолит. Помните, ребята, вот послушайте Дробышевского, у него очень интересные лекции на эту тему. А что такое неолит? Неолит – это уже люди переехали из пещер, из своих землянок, они переехали в жилище, да, они стали делать печки, а потом эти печки стали обмазывать глиной, а сверху еще и звездкой. Что такое звездка, дети мои? Известь – это тот же самый кальций. И печка, она теплая. А печки, смотрите, таракану в избе было прекрасно. Есть кальций для хитина, да, и есть еда. Вот всякие крошечки, что там можно собрать. Поэтому у дедушки за печкой веселая компания-то и сидела. А, мало того, потом вот возьмем 19 век, да, 20 век, эти тараканы стали синантропными городскими животными. И они переехали в дома. Ну, в домах еще до революции были печки, а потом паровое отопление, батареи. За батареи тоже тепло, ребят. 25 градусов, то и 30, можно размножаться, все отлично. А, пища. Ну, конечно, на кухне, в помойном ведре всегда можно найти, чем поживиться. Вода – это очень важно. Сырость. Помните, мы с вами говорили об этом? А кальций? Где брать кальций? Штукатурка, братцы мои. Раньше вот была побелка, штукатурка, потому что потолки, например, не красили масляной краской, их белили. Вот. Штукатурка была под обоями. А штукатурка – это известь, это тот же кальций. И потом… Потом, когда уже стали евроремонты, у нас не стало извести, не стало кальция никакого, и тараканы извелись. Вот такая вот история взаимоотношений людей и тараканов. От них стало легче избавляться. Давайте посмотрим следующую картинку. Кстати, вот я сейчас, знаете, что вспомнил? На Руси была такая примета, что тараканы живут, тараканы это к достатку. И все очень радовались. Если у тебя в избе тараканы появились, да, то это очень хорошо, это к достатку. И вот.

Ну, вы-то этого дела не знаете, а я-то еще застал вот эти старые коммунальные квартиры, когда ночью выходишь на кухню, включаешь свет, и в разные стороны шур-шур-шур стоит тараканы, побежали, побежали, побежали. Почему? Ребята, блата, помните, как блателла, да, таракан? А, почти как брателла, только блателла. Так вот, блата в Древнем Риме, латиняне, называли насекомых, которые боятся света. И вот тараканчики, они очень смелые в темноте, но как только включаешь свет, они тут же разбегаются в разные стороны. Так вот, Дорошенко был такой публицист в 19 веке, он описывал столыпинские переселения. Вы это будете проходить по истории, столыпинские вагоны, столыпинские галстуки. Когда насильно людей вывозили из их насиженных мест и отправляли осваивать Сибирь, Зауралье, и Дорошенко описывает. Помните, кстати, если будете в Третьяковке, там есть картина Ярошенко «Всюду жизнь». Вагон железнодорожный, решетка, как в тюрьме на окне, и там дедушка с бородой, женщина и мальчик маленький, они кидают крошки, подлетают голуби, клюют эти крошки, и подпись «Всюду жизнь». Это вот как раз столыпинские переселения. Так вот, когда люди строили новые избы, то первым делом они бережно приносили туда тараканов, которых перевозили с собой, потому что считалось, что таракан – это к достатку. Видите, как любопытно. Вот это вот кто у нас такой? Вот это, ребята, перепланета Американо. Это американский таракан, абсолютнейший синантропный вид. В Америке он, ну, также еще больше, наверное, распространен, чем у нас черные и рыжие тараканы. Это вот такой-то огромный тараканище. Огромный, видите, вот масштаб его человека. Он похож, кстати, очень на прусака, только намного крупнее, в несколько раз крупнее. Перепланеты появились и в Москве, причем появились давно. Первых перепланет, встречи с первыми перепланетами, ну, вот мне они известны еще в 80-х годах. 80-е годы, 40 лет тому назад. В районе вокруг зоологического музея, вот, я знаю, это было, и не только. Вот есть такая любопытная версия. Дело в том, что известный скульптор Каненков, у него, кстати, на Тверской улице есть музей скульптора Каненкова, можете туда сходить. Действительно очень интересный скульптор, талантливый был. Он несколько лет прожил в Америке, а потом из Америки вернулся в Россию, и он дружил со многими известными людьми. Однажды к нему пришел в гости Корней Иванович Чуковский. Помните Чуковского? Муха, муха, цокотуха, да, позолоченное брюхо. И вот Корней Иванович пришел к скульптору Каненкову, они сидели в мастерской, пили чай, и, видимо, скульптор Каненков зацепил и привез из Америки вот таких огромных тараканов, перепланета. Американо он называется. И вылез из-под кровати вот такой таракан. И Корнея Ивановича увидел: «Ой, какой таракан, таракан, тараканище!» И вот тогда, следующую картинчику покажите нам, Александр, ему и пришла в голову вот эта вот идея сюжета про таракана тараканище. А, это дальше будет. Вот это вот. Значит, смотрите, не зря это появилась картинка. Что вы видите здесь? Работорговцев, да? Это белые работорговцы, которые сгоняют негров, рабов в трюмы. И сейчас повезут их продавать куда? Скорее всего, в Новый Свет они их повезут, потому что у американцев там были плантации в Новом Свете. И почему он перепланета? Ну, потому что, конечно же, первые экземпляры привезли из Америки, но далеко не сразу ученые поняли, что родина перепланета Американо вовсе не Новый Свет, а Африка. И в Америку эти тараканы попали вместе с живым грузом. Помните, я Себастьян Негоро, я не Перейро, я торговец черным деревом, как они цинично называли темнокожих рабов. Вот вместе с этими темнокожими рабами в Новый Свет и попал таракан перепланета, которого назвали Американо. А вот теперь следующую покажите нам картиночку. Вот следующий, по-моему, и будет про таракана. Вот он, да. Вот, скорее всего, и вот и дедушка Чуковский. Кстати, ребят, Корней Иван Чуковский, вообще-то он очень известный литературовед, литературный критик, занимался Уитманом, английским
английской и американской литературы, поэзии. Я вам по секрету скажу, что свои детские книжки, сказки он начал писать, по-моему, даже не для детей, а для своих внуков. Это мы сейчас с вами знаем сказки дедушки Чуковского, Чука-Колы и так далее. А на самом деле это уже он так для развлечения писал для своих внуков. Ну, давайте дальше посмотрим. У нас с вами все-таки тема сейчас немножко другая, синантропные животные. А вот эту птичку, кто это, ребят? Про тараканов мы все рассказали? Да, пожалуй, что. А, вот что я еще хотел вам рассказать про тараканов. Я увидел птичку, сразу вспомнил. А в России, в дореволюционной России, можно сказать, на Руси, была такая традиция, был такой обычай. Ловили осенью птичек, певчих птиц, держали их в домах и выпускали весной на праздник Благовещения. И очень часто птичек, особенно синичек, которых мы с вами увидим позже, да, держали для того, чтобы они избавляли от тараканов. То есть их выпускали полетать. В сумерках они ловили тараканов, и вот такое, видите, биологическое оружие. Так, кто это такой, ребята? Кто знает эту птичку? А вот эту птичку лет 150 назад знал любой ребенок. Это чижик, помните? Чижик, пыжик, где ты был? На фонтанке воду пил. Там не воду, а водку, ну ладно. А почему все знали? А вот следующую покажите нам. Потому что в то время это овсянка. И овсянку, вот вы не знаете такую овсянку, скорее всего, да? А знали все. Потому что чижик, овсянка, это была городская авиафауна. Дети мои, помните, что правильно говорить не орнитофауна, как некоторые взрослые, да? Ихтиофауна, да, там герпетофауна, да. Но не орнитофауна, а авиафауна, если правильно. Да, по-научному выражаться, это совокупность видов птиц в данной местности. Овсяночка, чиж. Почему их было раньше много, а сейчас их в городах нет? Ну, самый проницательный из наших юных слушателей и зрителей. Ну, будущие ученые, быстрые разумом Ньютона, соображаете почему? Хорошо, следующую картиночку давайте посмотрим, Александр. Так, то у нас дальше. Вот. Это памятник Чижику. Он в Санкт-Петербурге на фонтанке водку пил. Ребят, дело в том, что Чижик-Пыжик на самом деле это была не птичка. А дело в том, что вот там же на фонтанке было юридическое училище. И студенты этого юридического училища, они носили пыжиковые шапки. Что такое пыжик, все знают? Ну, тогда покажите нам следующую картиночку. Вот. Вот он, пыжиковая шапка. Пыжик – это молодой олененок. Александр, покажите нам следующую картиночку. Вот он, молодой олененок. И, к сожалению, раньше из молодых оленят, только что родившихся, делали пыжиковые шапки. Это было очень модно. Слава богу, что сейчас их практически не делают. И вот этих студентов называли чижик-пыжик. А в Татьянин день эти студенты обычно очень веселились, гуляли и очень часто ходили по кабакам. Поэтому чижик-пыжик где-то был на фонтанке водку пил. Это имелся в виду не птичка-чижик, который склонен к алкоголизму. Это имелись в виду молодые студенты. Студенты юридического училища на фонтанке. Вот так ларчик просто открывался, а люди поставили памятник птичке зачем-то. Потому что эти люди плохо знают историю собственного города. А это вот уже стыдно, правда? Ну, сделали бы студента в форме с птичкой на руке, так бы было бы правдоподобнее. Ну, вернемся к вопросу, который я вам задал. Итак, ребят, почему раньше во всех наших городах было много галок, много чижиков, много овсянок? Овсянка, вот, кстати, подсказка в названии этой птички. Да, овес, конечно. Откуда там был овес в наших городах? Ну, ребята, ну откуда был овес? А? Почему овса сейчас нету на наших улицах? А? Кто-то уже додумался, молодцы. Тогда покажите нам, Александр, следующую картиночку. Покажите. Вот, это называется гужевой транспорт. Потому что лошадки были. Не было автомобилей. Помните, как у Есенина? Как живых лошадей победила железная конница. Про жеребенка, паровозы, да? Это потом появятся автомобили.
А тогда были лошади. Лошадей кормили овсом. Вот у лошади такая торба, такой мешок, который ей вешали, чтобы она этот овес жевала и другие зернышки. Да и они просыпались, они сыпались на землю. Мало того, лошадь, она же ведь все-таки в нее этот овес не только заходил, он же из нее и выходил в виде навоза. И этот навоз валился на землю, а там самые вкусные для птичек непереваренные овсяные зернышки. То есть они уже наполовину переваренные, они такие мягенькие, их можно склевать. И поэтому вот этот вот, ну покажите, кстати, следующую картиночку, там, по-моему, есть такое, да? Если лошадь где-то, вот, видите, даже конки, это сейчас трамваи ходят, а раньше ходили конки, тоже на лошадиной тяге, по рельсам катились эти вагончики, но их тащили же лошади на себе, и лошадей было очень-очень много, поэтому было очень-очень много еды. То есть был совершенно другой комплекс авиафауны, да? Были чижики, были овсянки, были галки, были грачи. Саврасов грачи пролетели. Помните знаменитая картина же «Москва»? Это не... Кстати, сейчас грачей стало мало. И я помню в молодости, в детстве, вот эти огромные грачиные колонии вокруг Москвы, а сейчас это стало, в общем-то, большой редкостью. Вот эти вот березняки, где десятки-десятки грачиных гнезд. Дальше покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, видите, там как раз расклевывают. Вот, птички. Здесь только воробьи. А раньше среди этих воробьев были бы и чижики, и овсяночки. Поэтому чижика прекрасно знали все дети, как он выглядит. Зелененький, симпатичный чижик. Немного похожий на канарейку. Ну, они родственники далекие. Еще одна причина, почему было много, например, галок. Везде, даже у блока, помните, сидят озеро с папой, а над озером вьются галки. Дождик, дождик, скорее закапай. У меня есть зонтик на палке. Покажите нам следующую картиночку. Сейчас галок мало кто из вас видел в городах, я уверен. Вот. Это вот Москва дореволюционная. И что вы здесь видите? Видите? Церкви, церкви, церкви, церкви, церкви, церкви, церкви. Колокольни, колокольни, колокольни. 40 сороков церквей было в Москве. У Петра Паламарчук, есть такой исследователь, он написал книжку «40 сороков». Это все дореволюционные церкви, которые, храмы, которые были в Москве. И половину этих храмов уничтожили во времена советской власти. То есть раньше было огромное количество колоколь. А что такое колокольня? Это для нас с вами, да, это храм. А для птиц это что? Это удобное место для гнездовья. Это дом для птиц. И вот на этих колокольнях жили галки как раз, крутились. Там было много укромных таких мест. Там вот эти вот балки, на которые вешали колокола. Там всякие ниши, да, в закомарах. Везде вот они находили себе огромное количество гнезд. И мы с вами возвращаемся к тому же тезису, который мы озвучили час назад. Что нужно синантропному виду для полного счастья? Для полного счастья ему нужно много еды, а Б – место для размножения. Видите, была еда, были места для размножения, и была совершенно другая авиафауна, совершенно другие синантропные представители пернатых. Крутим дальше наши картиночки. Вот. А это кто? Синица за морем, да? Лучше синицу в руке, чем журавля в небе, да? Вот как много пословиц, поговора, которая связана с синицей. Синица – это абсолютно городская птица, особенно большая синица. Да кто ж ее не знает, ребята? Где мы с вами только синичек не встречаем? А синица – парус майор. Парус, ну, имеется не тот парус, который на корабле. Парус – это родовое название синицы. Почему майор? Майор. Товарищ майор, решите обратиться. Да? Майор, вообще-то, это старший майор или большой. Да? Мирмана майор, мирмана минор, это на испанском мой старший брат, мой младший брат. А еще майор, это большой. Поэтому парус майор, это большая синица на латыни. Удивительная совершенно птичка. Вообще синица, ребят, больше 60 видов. Вот сейчас точно не помню сколько. Но их на белом свете живет больше 60 видов синиц. А то мы с вами знаем, да, там ополовник, длиннохвостая, там гаечка, московка, лазоревка,
Ну, это гренадерка, раз, два, три, четыре, пять, а их десятки видов. И большая синица, одна из них очень-очень такая, одна из самых заметных. Так вот, ребята, к вопросу о том, что нужно синантропному виду для размножения. Первое, нужна еда. Синицы находят еду. Это универсальная птица. Ребята, вот посмотрите, клювик у нее какой. Он длинный, тонкий. Это что говорит о чем? Это говорит о том, что она насекомоядная птица, но он у нее гораздо толще, чем, скажем, у славки или у мухоловки. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у синицы клюв мощный, довольно толстенький, и она может справиться и с зернами в крепкой оболочке. То есть она может питаться и зернами, и охотиться. Мало того, ребята, я вам по секрету скажу, что эта птичка, синичка, она еще может хищничать. Ну, во-первых, известны случаи, когда они пожирали падаль, да, вот, скажем, какое-нибудь копытное животное в зимнюю пору, в голодную, если где-то умирало в лесу или загрызли волки, то синички подлетали и питались падалью за милую душу. Но и это не самое страшное. Синичка может охотиться на других птиц. Ну, например, на королька. Это маленькая такая птичка, как колибри. Мы ее в шутку называем северные колибри. На мухоловок, на тех же. То есть она может охотиться на маленьких птичек, она может забить их своим крепким клювом и выклевывать мозг, как пишут исследователи. Вот такая она страшная птица, синица. И я вам даже больше скажу. По-моему, вот я сейчас не помню, австрийские или чешские орнитологи, они в 2010, венгерские, немецкие орнитологи, вспомнил, в 2010 году опубликовали очень интересное наблюдение. Они зафиксировали, как синицы нападали на летучих мышей, заклевывали их до смерти, охотились на них. Есть такой нетопырь-карлик, маленькая летучая мышка, рукокрылая. Представляете, синицы на них охотились. Вот такая она синица. Она может не только на бабочек, не только на мух охотиться, но и на более крупную. Давайте покажем следующую картиночку. Облик ее хорошо известен. Половой диморфизм выражен крайне, ну, в общем, достаточно слабо выражен. Но самцы, они немножко, конечно, поярче. Самочки более блеклые. Ну, орнитолог наметанным глазом отличит, а вот новичок вряд ли. Синицы в городе синантропный вид, безусловно, и они настолько привыкли к людям, что в некоторых парках, там, где их подкармливают не первый год, они прилетают на руку, садятся и охотно берут с руки семечки. Я знаю, такое точно есть в Нескучном саду в Москве, точно есть в Ботаническом саду, на ВДНХ. Вот я знаю несколько точек, а их на самом деле наверняка гораздо больше. Поэтому, ребят, вы можете запастись семечками сейчас, в эту зимнюю пору, купить на рынке. Только обязательно семечки должны быть не жареные, сырые семечки. Положите их в карман, приходите в Нескучный сад, в хорошую зимнюю погоду. Смотрите, сейчас погода чудесная, там такая сказка сейчас в лесу, в парках. Потрясающая красота. А дальше подойдите к кормушке, возле которой бьются синички. И что я вам советую сделать? Протяните руку, а сами отвернитесь. Кто отгадал, зачем? Правильно, ребята. Глаза, они всегда пугают животных. Если они видят глаза, особенно взгляд, глаза в глаза, это вообще проявление агрессии. А когда вы отворачиваетесь, то животное гораздо доверительнее начинает к вам относиться. Если вы хотите посмотреть на эту синичку, вот тогда будет гораздо больше шансов, что эти птички будут подлетать и садиться вам на руку. Потом уже вы можете потихонечку повернуть голову и уже, что называется, боковым зрением наблюдать. Ну а потом, когда они осмелеют, уже можете вот любоваться. И вот действительно вот это, ребята, ощущение, когда у тебя на пальце вот это вот цепкие-цепкие миниатюрные лапочки и вот это вот невесомое создание, которое весит всего лишь несколько граммов. И вот душа в этот момент переполняется счастьем и умилением. Это очень здоровское чувство. Если вы его испытаете, ребят, вы станете настоящими людьми. Это я вам гарантирую. Так, смотрим дальше про синичек. Вот это синичники. Значит, ребят, почему я еще советую отправиться подкормить синичек?
потому что выживут только 20% синиц. Почти до 80% синиц за зиму погибают. Вот так устроена природа, понимаете, так устроена жизнь. Останутся самые крепкие, самые сильные, самые выносливые, которые весной дадут сильное, крепкое потомство. Естественный отбор. Поэтому зимой большинство синиц, гораздо больше половины, до 80%, они погибнут без нашей помощи. Синички очень милые, очень симпатичные звери. Это вот такие, знаете, как разноцветные искорки, фейерверки, которые сверкают на фоне снега. Конечно, не хотелось бы нам их лишиться, правда? Поэтому надо помогать. Синицы, практически все синицы, дуплогнездники. Точно так же, как, скажем, скворцы, как совы, о которых речь пойдет дальше. Поэтому им надо вешать искусственное гнездовье. Вот я вам не помню, рассказывал, нет, историю. Это был год 74-й, наверное, да, 73-й, наверное. Я учился в 7-м классе тогда. И я победил в городской биологической олимпиаде. И мне дали после этого пропуск на всесоюзную олимпиаду. Это уже где вся страна состязалась, ученики по биологии. Но для того, чтобы там участвовать, нужно было с собой принести синичник. То есть мне, как и всем, выдали чертеж этого синичника, сколько там должна быть длина, ширина стеночек там и так далее, как он должен был выглядеть. И вот для того, чтобы участвовать во всесоюзной олимпиаде, надо было принести с собой синичник. А я тогда что-то болел, мне было не до этого. В общем, я не смог этот синичник сделать. И поэтому так и не попал на всесоюзную олимпиаду. Очень переживал по этому поводу. Но, ребят, к чему я это вспомнил? К тому, что вот в это времена, когда я был такой, как вы, были юнацкие движения, были уроки труда. И на уроках труда мы делали скворечники, синичники, домики для мухоловок. Мы их развешивали в парках и садах. Я помню, наш учитель по физкультуре залезал на дерево, прибивал эти скворечники. Да, мы стояли внизу. И потом поднимали головы, поселились там скворцы, синички или нет. Это было очень здорово. До сих пор, кстати, доживают свой век вот эти старые, древние гнездовья для птиц. Но почему-то, ребят, вот как кончится вот эта вот эпидемия мерзкая, да? Я вас очень прошу, вы придете в школу и на уроке биологии поднимите руку. Скажите: Марья Ивановна, а почему мы не делаем искусственное гнездовье для птиц? Вот этим занимается Союз охраны птиц России, еще какие-то вот есть такие волонтерские движения, но их очень мало. Ребят, это было бы здорово, если бы мы могли помочь своим птицам в городе. Вот в западноевропейских странах архитекторы, когда делают проекты домов в городах, они специально там проектируют ниши для гнездовья различных птиц, да, стрижей, голубей и так далее, и так далее. То есть там архитекторы этим даже занимаются. Они делают, строят такие дома, в которых удобно будет жить не только людям, но и птицам. Почему-то мы этого не делаем. Это тоже очень плохо. Я думаю, что если мы все вместе как-то заботимся, мы можем очень здорово помогать животным и природе. Правда? Следующее. Покажите нам картиночку. Вот. Это Московка. Нет, давайте вернемся назад еще, Александр. Про большую синицу договорим. Назад вернем. Значит, здесь еще такая штука есть. Это Лазоревка. Это мы совсем уехали. Давайте вот назад к большой синице вернемся. Значит, да, вот. Синичка, вот как я вам уже говорил, если она прилетит вам на ручку, вы поймете, какое-то невесомое создание. Но у этого невесомого создания, если взять его в руки, вы почувствуете, как быстро бьется сердечко. 500 ударов в минуту. Вот у меня очень медленный пульс, у меня где-то он около 50, да, а вот обычно у людей 72 удара в минуту, это нормальный такой пульс, да, а у синички 500. А если синичка испугалась или в стрессе, то до 1000, представляете, тук-тук-тук-тук-тук-тук. А если вот такую птичку, как синичку, очень испугать, она может умереть. Потому что у нее очищается сердцебиение от стресса, подскакивает давление кровяное, и она может умереть. Поэтому очень осторожно надо с птицами, не надо их пугать, не надо ни вот этих вот грубых попыток ее схватить, если она ест у вас с руки. Это вот я вам сказал, чтобы вы просто это знали. Температура у них тоже выше, чем у нас.
42 градуса для синички нормальная температура. У нас это, представляешь, 42 градуса, это скорая помощь, это нас в больницу уже везут, в реанимацию, 42 градуса. А 37 уже плохо, да, в школу не идем, врача вызываем. А у синички вот 42 градуса, ночью она падает до 39 где-то, да. А за день вот эта синичка, которая очень горклявая, она очень много двигается, она съедает столько же корма, сколько весит сама. То есть, представляете, потом, когда она начнет очищать ваши сады от всяких вредителей. Вот я помню, когда я учился в школе, у нас была в учебнике зоологии такая картина. Большая чаша весов, и на ней такая гора всяких мух, там бабочек, гусениц. И вторая маленькая чашечка весов, на которой сидела синичка. И подпись. Вот столько насекомых вредителей синица уничтожает за один сезон. То есть во много раз больше собственного веса. То есть представляете, как синицы чистят, не только синицы, другие насекомые, ядные птицы чистят наши сады. Именно поэтому, кстати, вот были такие занятные законы. В 17 веке был такой король Людвиг Баварский. В 14 веке их было несколько, еще другой был Людвиг Баварский. Это тот, который в 14 веке, в Средневековье, он даже выпустил свой королевский указ, по которому запрещал ловить и уничтожать синиц. Он прекрасно, его величество понимало, что это полезная очень птица. Ну, там, правда, были не только синицы, там еще скворцы были, я сейчас не помню, кто еще. Но синиц, не дай бог, кто-то, все, это там кара. Ну, не смертные, но были серьезные санкции. Ну, давайте следующую теперь посмотрим картиночку. Это вот дальше у нас будет еще. Вот, это черная синица или московка. Почему московка? Мы с вами говорим о синантропных видах, да? Это не потому, что эта синица водится в Москве. Хотя она московка пишется, как Москва. Я так полагаю, что, скорее всего, это бывшая масковка. Масковка, от слова маска. Видите, она как в черной маске, в такой, да? В черненькой. Ее еще называют черная синица. Ну, в городе она встречается. Я ее встречал в Москве неоднократно, так же, как... Она похожа на большую синицу, но она немножко мельче и не такая яркая. У нее вот этого черного галстука на лимонно-желтой грудке. Но и она, кстати, иногда, когда она возбуждена, у нее такой приподнимается хохолок, точно так же, как у лазоревки, которую мы с вами увидим дальше. Вот московка, она образует очень большие стаи. Вот в Сибири, там вот за Уралом, там по 100 особей собирается, иногда больше. То есть такие весело щебечущие стаи. У нас, конечно, таких стай нет. Это достаточно редкий вид по сравнению с той же большой синицей и по сравнению с лазоревкой. Поэтому, конечно, несмотря на то, что она московская, почти как Москва, да, это не синантропный вид. Следующий давайте посмотрим. Картиночку, а вот следующая лазоревка, это уже синантроп. Их не так много, как больших синиц, но это синица, которая прописалась в наших городах. Очень частый гость на кормушках, и хотя она меньше, чем большая синица. У нее такой боевой характер, знаете, как они больших синиц гоняют? Ху-ху! Сколько раз я наблюдал, прилетает такая московка, начинает играть. И тоже как хохолочек, видите, у нее. Причем вот и лазоревка, и московка, например, они делают запасы. Большие запасы. Они начинают таскать семечки. Вот если вы в кормушку засыпаете семечки, да, то большая синица, она берет семечко, отлетает, зажимает его лапками и начинает его расклевывать, это семечко, поедать. А лазоревка или московка, они берут семечко, куда-то улетают, прячут его и за следующим. И большие синицы в это время внимательно смотрят, куда это они там летают, а потом они добираются до этих чужих запасов. У них очень хорошая зрительная память. Вот такие вот они. Есть еще белая лазоревка, очень редкая синица. Она белая, такая графичная, очень черно-белая, с сереньким, очень красивая птица. Я ее видел единственный раз в Подмосковье. Бёрдинг ралли был несколько лет назад. Бёрдвотчеры соревновались. И вот там на пролете осенью мы видели одну белую лазоревку. И был такой вид еще в синице. Ее в свое время называли плески.
То есть ее сначала определили как отдельный вид синиц, а потом уже ученые сообразили, орнитологи, что это гибрид белой лазоревки и обыкновенной лазоревки. И еще вот мне часто приходилось читать в разных источниках, что лазоревка, ну она дуплогнездник, как и большинство видов синиц, и мне часто приходилось читать, что лазоревка в случае опасности, когда она в своем гнезде в дупле, она может имитировать змеиное шипение и даже гул пчелиный, такой осиный гул. Он тебе не пух, это неспроста, чтобы подумал хищник. Я этого не слышал. Ребят, вот читать я об этом читал неоднократно, но в природе я с этим не сталкивался. Но вот надо спросить у наших орнитологов замечательных, которые в центре Архе выступают. Вот у Евгения Коблика, у Евгения Дунаева надо спросить, они наверняка знают. Ну, давайте дальше. Давайте дальше крутиться. Ой, смотрите, мы уже полтора часа с вами, а мы только на птичках топчемся. Воробей, воробей. Изначально воробей, конечно же, житель Евразии. Да? Это домовый воробей, тот самый домовый воробей, который теперь неохотно улетает в деревню. Ему здесь хорошо, ему здесь замечательно. Вместе с человеком дошел до Якутии. Вот Якутия, где, кстати, полюс холода, ой, Мекон. Вот, ребят, где у нас самое холодное место на земном шаре, кто знает. Правильно, Южный полюс. На станции «Восток», по-моему, 80, что ли, минус 80, да, была рекордная температура. А в северном полушарии где у нас самая холодная точка, а? Нет, кто сказал северный полюс, а? Кто сказал северный полюс? Неправда ваша, на северном полюсе минус 20, это уже достаточно большая редкость. Нет, ребята, а почему? А потому что где находится Северный полюс, а? Правильно, в Северном Ледовитом океане. Океан – это вода. Вода застывает при температуре 0 и минусовых показателях. Да? То есть вода, она греет. Поэтому сам... А вот в Южном полушарии, где станция «Восток», Южный полюс, да, там не вода, там материк Антарктида, поэтому там так холодно. Мало того, там еще даже высоко. То есть там Южный полюс, он, по-моему, 2 или 3 тысячи выше уровня мирового океана. То есть там еще пологая такая вот образуется шишечка. А у нас Оймякон, это Якутия, это далеко от морей и океанов. И вот там самые крепкие морозы в северном полушарии, 70, по-моему, с чем-то градусов. И вот до туда, до Якутии, доходили воробьи вместе с человеком. Несколько раз они вымерзали напрочь. И вымирали эти популяции, и приходили новые воробьи с человеком. То есть воробьи с человеком распространяются из одного населенного пункта в другой, потому что все, что нужно, у воробья есть. Есть еда, есть место для гнездовья, они страшно любят под подоконниками гнездиться, в вентиляционных вот этих вот отверстиях, на крышах. Вот любой закоулочек, там воробьи тотчас начинают вить гнезда. Покажите следующую картиночку. Воробьи, ребята, стайные. А в стае легче выживать. И очень часто видеть можно такую картину. Я их называю воробьиные кусты. Вот в любом городе есть такие деревья, кусты плотные-плотные. Вот в Москве очень часто это дёрен. Не дёрен, извините, кизильник. Кизильник блестящий, вот эти вот из чего выстригают изгороди, да, живые. Они забиваются внутрь. Или формированный густой какой-нибудь дерево, да, куда не заберется кошка или хищная птица, она наткнется на эти ветки, а воробушки, они прыг-прыг и с другой стороны выскочат. То есть для них эти такие укрытия. И вот они стаями собираются в этих густых кустах или в облюбованном дереве. Это вот у них, у каждой популяции вот такое вот место сбора. И очень легко отличить этот куст или дерево, оно все белое от помета. Оно все белое, проходишь мимо, там такой гвалт стоит, оно звенит на всю округу. Вот эти вот все переговоры. Вот. И в случае опасности они улетают. Но зато там их никто не подстережет врасплох. Ни ястреб-перепелятник, которого много в Москве появилось, ни кошка, ни какой... Кстати, ворона охотится на воробьев. Я не раз видел, как ворона охотится и достаточно успешно. Вот такой вот он воробей. Значит, с воробьями они есть везде.
Они расселились везде, везде, везде, везде, ребята, но расселялись они вместе с людьми. Вот в свое время, в 50-е годы, в Китае, это при Мао Цзэдуне, да, был брошен такой клич. Вот китайские ученые подсчитали, что воробьи сжирают от 30 до 40, по-моему, тысяч тонн риса. В Китае всегда было много народу, и еды в то время катастрофически всем не хватало. И тогда великий вождь Мао Цзэдун кинул клич «Смерть воробьям! Да здравствует культурная революция!» И все китайцы стали ловить и бить воробьев. И сохранились даже документальные кадры, как вязанками вот этими битых воробьев забрасывают грузовики. Только вот в Пекине и в Шанхае за месяц, по-моему, их было 2 миллиона забито, а вообще по подсчетам около миллиарда воробьев хунвейбины. И китайские энтузиасты уничтожили, отчитались партии, коммунистической партии Китая. Ваше задание выполнено, смерть воробьям, да здравствует культурная революция. А дальше началось страшное. После этого был сезон, когда прилетела саранча, началась массовая гибель урожаев, другие вредители ополчились на китайские урожаи, и кончилось это тем, что начался в стране голод, и около 20 миллионов китайцев погибли от этого голода. То есть вот такой страшный урок китайцы преподнесли всем людям, что никогда нельзя уничтожать какой-то вид, если он появился, он не просто так появился, он занял свою экологическую нишу, и выбивать из этой ниши его легкомысленно нельзя. Это продемонстрировали китайцы. Когда в 19 веке, в начале 19 века стали первые переселенцы заселять Америку, это были, кстати, ирландцы, где был огромный голод, по-моему, 2 миллиона ирландцев, помните, я вам рассказывал, погибли, фитофтора уничтожила урожай картофеля, а англичане ирландцев держали вот в таком жестком теле, ирландцы практически одной картошкой питались. И сами англичане переселялись, и французы переселялись в Новый Свет, вот где теперь Канада, да, франкоязычная. И вот эти все переселенцы из Европы, они, конечно, очень тосковали по матушке Европе. И им очень хотелось, чтобы здесь, вот на чужбине, что-то им о доме напоминало. И появилась такая мысль завести воробьев, наших замечательных европейских воробушков. И вот я помню, читал в источниках, как первые сотни воробьев прибыли на пароходе из Старого Света. Их встречали с оркестром. Люди высыпали, кричали женщины «Ура!», воздух чепчики бросали, мальчишки бегали, радовались. И вот этих первых воробьев торжественно выпустили в небо над Америкой. Потом приехала новая партия, новая, новая. И газеты писали, как там наши воробушки. И вот мы видели, как воробушки уже там где-то их там подкормили. Ну, а потом воробей стал самым-самым обычным обитателем Нового Света, и теперь он живет во всей Америке. В 19 веке вот по этому случаю даже в Бостоне поставили памятник воробью, он стоит до сих пор. А вот у нас в Старом Свете, в Белоруссии, в Барановичах, вот в начале 2000-х годов тоже поставили памятник воробью. Но при этом, ребят, вот какая интересная штука. В Европе воробей стал исчезать домовой. Во многих европейских странах, в частности в Германии, в Голландии, в Бельгии, до 70% популяции утрачено воробьев. И ученые изучают сейчас это, почему. Приходят к выводу, что очень много сельскохозяйственной химии используется. Да? Пестициды, гербициды там, и так далее. Инсектициды, которыми травят вредители, видимо, прежде всего в этом. Вот, кстати, Сеттон Томпсон, помните его рассказы о животных, замечательный писатель, натуралист, у него есть такой рассказ про воробья, который воробышек, птенец воробья, он вырос с канарейками, он научился петь у кеннеров, и пел почти так же здорово, как кеннер. И если другие кеннеры пили лучше, чем он, то он даже на них начинал наскакивать и начинал их обижать. Вот такой вот замечательный рассказ. Недавно где-то мне попадалось, что
ученые смоделировали, да, вот зрение воробья, пришли к выводу, что он видит все в розоватом свете. То есть воробьи смотрят на мир через розовые очки. Воробьи тоже, большинство ребят погибнут зимой. Больше половины воробьев зимой погибнут. Поэтому, когда будете подкармливать птичек, если воробьям достанется, это тоже хорошо. Давайте дальше посмотрим, кто у нас. Ой, 2 часа мы с вами уже говорим. Я тут думал, что в этот раз... Вот, а это

почти сова, да? Это сыч, это домовый сыч. И само слово домовый указывает на то, что это фактически синантропный вид. Вот мне Николай Николаевич Дроздов много лет назад, правда, рассказывал, он же в университете преподает, на географическом факультете. Это главное здание Московского университета, географический факультет. А вот так стоят химический факультет и физический. А между ними Боцман, как мы его называли в студенческие годы, памятник Ломоносова. И вот, по-моему, физический факультет слева, там гнездился долгие годы домовый сыч, как Николай Николаевич говорит. Я помню, как-то я в 76-м году первый раз, когда поступил в университет, тогда еще на филологический факультет, я как-то подхожу к памятнику и вижу такая картина. А их два одинаковых корпуса, физический и химический. Абсолютно одинаковые. Такая толпа студентов, оживленная, что-то там на карачках ползает в пыли. Я подошел, а это, оказывается, физики и химики. Они спорили, кому стоит Боцман ближе, к химическому факультету или к физическому. И решили измерить это расстояние спичечным коробком. И вот, когда я подошел, он там 836, 837, 838. Ну, я не дождался, поэтому не знаю, кому он стоит ближе, но вот доподлинно знаю, что на одном из этих факультетов гнездился домовый сыч. Очень милое создание. Покажите, там следующая будет картиночка. Я домового сыча не раз снимал. Вот я помню, мы когда в Калмыкии снимали, он очень часто селится действительно в домах, в сараях. Очень скрытная птица. Он просто вот невидимка, он мгновенно растворяется, как невидимка, и откуда-то за тобой следит своим желтым янтарным глазом, а ты его совершенно не видишь. И когда мы ехали в Калмыкию, то мой старый товарищ Александр Давидович Лепкович, замдиректора Ростовского заповедника по науке, он сказал: «Саш, прихвати с собой обязательно, когда поедешь на съемки, мучного червя». Я позвонил Олегу Шумакову, говорю: «Олег, у тебя есть мучной червь?» Он взял мешочек, и этот мучной червь нам страшно пригодился, потому что мы обнаружили в саманных развалинах домовых сычей, и мы поставили GoPro-шки. Ну вот если наберете «Хабургаев в натуре, Калмыкия», по-моему, «Антилопа с хоботом» называется этот фильм про сайгаков. Вот там как раз будут эти кадры. И когда мы положили немножечко мучных червей, сразу один за другим стали выскакивать вот эти вот очень смешные такие пухлячки. Они очень забавные сычи. Они прямо ходят, как пингвинчики такие, переваливаются, озираются по сторонам. А у них же еще шея, она крутится 360 градусов, по-моему. То есть он может посмотреть, что у него за спиной делается, так вот повернуть голову. Очень симпатичные создания. Вообще вот, если вам поведет... Да, мы потом еще домовых сычей мы снимали на Курской косе. Это можете найти наш фильм, он называется «Повелители колец». Да, и, по-моему, даже еще раз где-то мы снимали. То есть это не редкая птица, но очень скрытная. Следующего покажите нам сычика. Вот они, видите, какие симпатяги, да? Следующий будет у нас... еще покажите, вот следующий, да. Вот они как раз нашли где-то в антропогене нишку такую, да? Кика, не ори, это я кошки. Мяу, у нас лекция. Да. Гулять просится кошка. Покажите нам следующее. А вот это, видите, такой крошечный сычек, он называется воробьиный сычек. А воробьиный сыч тоже живет в городах, в антропогене. Кика, накажу. Без ужина будешь. Вот мой товарищ, сейчас, ребят, извините, я открою дверь, наверное, ее закрыли, поэтому она... Кика, ты где там? Ну-ка. Владимир Горячев очень много их снимал в ботаническом саду. У него там несколько дупел, где гнездятся домовые сычики. Но и он даже, у него там многоженец был, сычек знакомый, у которого, по-моему, было три жены в трех дуплах. Три семьи с детками, и вот он их всех кормил. Он делал целый склад с мышками. При том, как вот Володя говорит, Владимир, извините, он для вас он дядя Володя, наверное. Вот, как Владимир говорит, сычек сам голодным никогда не останется. Для него скоктить синицу или воробья – плевое дело. То есть, если он голоден, раз, моментально ближайшую синицу скоктит, съест, и вот он уже позавтракал или пообедал.

0: но для своего потомства они делают запас в дуплах. И, как вот Владимир заметил, сычики умеют считать. Потому что я, говорит, Владимир лежал в засидке, наблюдал, вел дневниковые записи, и я, говорит, считал, сколько мышек он принес в это дупло и сколько в это. И вот в это он принес, допустим, 7 мышек, а в то принес 5. И вот он в это же дупло летит с мышкой, потом положит мышку, посчитает, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А, здесь 7. А там только 5. И несет другое дупло. То есть Владимир не раз замечал, ну, конечно, он так не считает, 1, 2, 3, 4, 5, но зрительная память у птиц очень хорошая, поэтому он очень легко может определить, где было мышек больше, а где меньше. Но, тем не менее, синантропным видом, конечно, мы пока еще домового воробьиного сыча назвать не можем. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот они, видите, воробьиный сычек, очень милое существо. Иногда их держат дома, но не надо этого делать, ребят, там есть свои хитрости и тонкости. Удержать дома воробьиного сыча могут только очень опытные орнитологи. Следующую покажите нам картинку. Пора нам переходить на... Вот он, видите, сычек около своего дупла. Пора нам на Колумбу, на Колумба-Ливия. Вот, смотрите, даже у него, видите, у него с навесом. У него дупло, над которым карнизик. Трутовик вырос, гриб, видите? Следующее, покажите нам, Александр, картиночку. Пора нам приходить. Вот. Ребята, кто знает, где этот снимок сделан? Это Венеция, это площадь Святого Марка, это самое известное место Венеции. Вот эту картину можно наблюдать рано-рано утром, потому что если мы с вами говорим о голубе, а мы сейчас перешли с вами Колумба-Ливия, называется латинское название, вот голубь, который живет в наших городах, мы его называем сизарь, сизари, да, сизый голубь, а вообще его название скалистый голубь. Родина его – это Средиземноморье. Это вот и Северная Африка, это Синайский полуостров, это вот где теперь Израиль, да, вот эти вот края Израиль, Иордания и северные побережья Средиземного моря. Вот это вот его историческая родина. Но с городами, по мере, вот когда люди стали строить города, вот из города в город голуби стали продвигаться все дальше и дальше на север. На север, на юг, на запад, на восток. Голуби первые были, это очень умные птицы, не надо делать дурака из голубя. Это очень сообразительные, умные птицы, которые поняли всю выгоду сосуществования рядом с человеком. Ну, правда, и люди поняли, потому что люди всегда их ели. Голуби – это такие, знаете, живые консервы. И голуби не раз выручали людей в голодное время, и выручали они во время страшного голода, который был вот Голодомор и 18-е, 19-е, 20-е годы, да, у нас после революции, и в блокаду Ленинграда, когда съели всех голубей, и во многом, в общем-то, ленинградцы выживали благодаря крысам и голубям, которых употребляли в пищу. Что делать? Надо было, ребята, выживать. Но, конечно, самая почитаемая птица – это, безусловно, голубь Венеции. В Венеции на площади Святого Марка вы можете сфотографироваться, вы встанете, они будут по вам ходить и прыгать, они будут сидеть у вас на голове, на плечах, на руках. А вот эта вот сценка – это сценка рано-рано утром. Специальный служащий, который выходит, и вот это потрясающая картина, я ее наблюдал в Венеции. Это вот рассвет, ну, летом там, скажем, часов 5 часов утра, светает, тишина, на улицах никого, туристов еще пока нету. Кика, иди сюда. И в это время выходят служащие, и голуби где-то там невидимые сидят вокруг. И когда он открывает крышку вот этого бака, на нем написано А, буква, и вдруг такой рев, гул. Отовсюду налетают вот эти вот стаи голубей, и не видно этого человека, он скрывается в этом шевелящемся ковре. И затем он идет, достает вторую, на которой написано такую бадью, на которой, по-моему, С написано, потому что в одной бадье пшеничные зерна, в другой кукурузные зерна. И при этом сейчас, ребята, вот учтите, если поедете в Венецию, я надеюсь, этот карантин скоро кончится, не вздумайте там кормить голубей, потому что за это штраф 500 евро. На 5-8, сколько там будет? Вот столько рублей. И, кстати, не только в Венеции, но в некоторых других европейских городах голубей кормить запрещено, и штрафы достаточно высокие. С чем это связано? Сейчас чуть позже поговорим. Это связано с тем, что голубей все-таки в Венеции стало очень много. Вот если вы хотите озадачить венецианца, скажите ему, а что-то много у вас голубей, что бы вам от них не избавиться? И вы увидите на его лице ужас, недоумение, как такое можно говорить. Почему так любят и уважают Венеции голубей? Ну, следующую картиночку покажите, там, по-моему, тоже будет Венеция. Ребят, я когда был в Венеции, я пытался выяснить. Значит, есть несколько версий. Версия номер один. Что когда царь Аттила со своими гунами и прочими варварами окончательно разорил Рим, из Рима стали уходить люди. И вот одна группка, она пошла туда, куда полетели голуби. Голуби все почему-то летели в одном и том же направлении. И вот шли они за голубями. И дошли до болотистых таких, до островов в болотистых топях, которые лежали у самого Средиземного моря. Там они и построили свою Венецию. Да? То есть голуби подсказали им, куда нужно идти. Это было очень хорошее место стратегически, потому что по топям, по болотам их никто не мог завоевать. А рядом море – это торговые пути. И Венеция торговлей, собственно говоря, торговлей, хитростью, обманом и подлостью, кстати. Венецианцы всегда отличались хитростью и подлостью. Это уже отдельная история. Вторая версия, что в Венеции всегда правил дож. Это верховный правитель, которого выбирали на определенное время. И одно время в Венеции был такой, один из самых мудрых дожей, его звали Дандоло. Он был слепой. Он был слепой дож, но очень-очень мудрый, хитрый, коварный. И вот при доже Дандоло венецианцы пытались завоевать Кипр. Или Крит, по-моему, Кипр. Они создавали вот эту свою знаменитую венецианскую цепь из островов. Но они никак не могли взять укрепленный остров, но у них была потрясающая разведка. У них были шпионы во всех других странах. И шпионы догадались, где слабое звено и как можно было разрушить эту оборону. Но надо было как-то передать эти сведения в Венецию, дожу. И переправили голубиной почтой. Сведения были приняты, в штабе приняли правильное решение, остров завоевали, и благодарность венецианцы как бы поставили голубей на полное свое обеспечение. Кстати, кормят голубей не за муниципальный счет, а там какая-то, по-моему, юридическая консалтинговая фирма выиграла тендер, я сейчас не помню, какая. А, страховая компания, да, какая-то. И вот она еще в 1952 году выиграла этот тендер, и с 1952 года все расчеты по содержанию венецианских голубей взяла на себя она. Ну, и так. Голубь. Значит, ребята, первое, что вы должны запомнить. Сизари это не домашние голуби. Это одичавшие, то есть это одичавшие домашние голуби, вот так скажем. Да? Потому что голубей испокон веку разводили для того, чтобы употреблять их в пищу. Потом с человеком эти голуби попадали из города в город и там дичали. То есть голубь это классический синантропный вид. И, кстати, это житель гор, скал, поэтому вы редко увидите, чтобы голуби сидели на деревьях. Они не сидят практически на деревьях, они всегда сидят на карнизах, на каких-то, на крышах домов. Я знаю несколько деревьев, где они раньше сидели с толстыми ветками. Вот в метро Кропоткинское такое дерево было, но это очень редко. Голуби нашли Помните, мы с вами говорили, что нужно для полного счастья синантропного вида? Еда, тепло, место для гнездовья. Голуби гнездятся на наших чердаках. И гнездятся они теперь круглый год. То есть голуби абсолютно синантропный вид, потому что они изменили свое поведение. Они даже по фенотипу очень здорово изменились. И там на чердаках тепло круглый год. Поэтому круглый год голуби разводят, выводят там своих птенцов. И самый главный момент еще. Если раньше они были одиночными, то есть каждая голубиная семья строила свое гнездо, то теперь они стали жить в городах колониями. То есть если вы залезете на чердак, то там вот в таком слое гуано помета вы увидите общие гнезда голубей. Покажите следующую картиночку. Позже мы с вами поговорим о птичьем молоке, которым они выкармливают своих. Теперь еще такой очень важный момент. Вот посмотрите, видите, очень много темных голубей. Это меланизм, да, то, что вот процесс меланизации, такого потемнения голубей, это он носит адаптивный характер. То есть таким образом голуби адаптируются к городской среде. То есть им нужно быть более темными, чем их коллегам, которые живут в дикой природе. Такое же, кстати, наблюдалось в 19 веке с бабочками пяденицами березовыми. Они жили на березах, белые крылышки, покровительственная окраска. Но когда начали дымить трубы городские, они стали темнеть. Это тоже процесс меланизации. Меланин – это пигмент, темный пигмент. Вот городские голуби, они обнаружили такую тенденцию к потемнению. Но, тем не менее, очень часто встречаются, вот даже здесь, по-моему, видно, да, такие выщепления белые. Особенно в Москве. В Москве это связано с тем, что в 1956 году, в 1957 году проводился Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. А за год до этого, в 1956 году, исполком Моссовета даже выпустил специальное постановление о завозе и разведении голубей в Москве в связи с 6-м Всемирным фестивалем молодежи и студентов. То есть и в Москву свозили белых голубей, голубь – это символ мира. В Москве устраивали больше сотни подкормочных площадок устроили. И даже пытались вывести породу, фестивальная, по-моему, называлась, или голубь мира, которая очень похожа на того голубя мира, которого нарисовал художник Пикассо. Помните его? Знаменитый рисунок «Голубь мира». И потом вот в апофеоз фестиваля, когда студенты выпускали этих белых голубей на свободу, и вот эти вот сотни тысяч голубей над Москвой, они улетели, некоторые вернулись домой, а некоторые остались в городе, смешались с городской популяцией, и долго еще были такие выщепления. Надо сказать, что белых голубей, вот этих выщеплений белые, в первую очередь, конечно, уничтожали хищники. Там дальше уже наблюдались такие очень интересные процессы, но это уже отдельный разговор, ребята. Сейчас мы не успеем на эту тему поговорить. Ну, такие же истории были в Севилье, в Испании, когда к Всемирной выставке готовились, привезли тоже очень много голубей, выпустили. Не только. То есть, такие явления происходили в других местах. Давайте следующую картиночку посмотрим. О, Господи, 2 часа мы с вами уже говорим, ужасно. Вот, видите, это дореволюционная картиночка, и вот мы уже видим очень много голубей, то есть они были всегда в городах. Ольга, помните голубей и воробьев, как она подожгла-то, да, город привязала. Ну ладно, не будем сейчас. Княгиня Ольга, жена Игоря. Следующее покажите картиночку нам, Александр, давайте прокрутим. Вот, это защита от голубей. Потому что голуби, к сожалению, они покрывают слоем помета. Вот, кстати, в Венеции это большая трагедия, потому что там же уникальные памятники архитектурные, да, в Европе. Они покрывают слоем помета и архитектурные детали, и памятники. И поэтому делают такие вот шипастые защиты. А еще около метро, слышали, наверное, в Москве. Подходишь зимой, начинают птицы кричать на разные лады. Это хищных птиц записывают, чтобы пугать голубей. И около метрополитена гоняют вот эти крики хищных птиц. И сигнал тревоги в птичьих стаях. Говорят, что помогает. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот они. Видите, это гнезда голубиные. Рядышком друг с другом. Вот это чисто городское явление. Это говорит о том, что вид синантропный. Он стал уже менять свой образ жизни. И появились вот уже такие приспособительные качества. Дальше давайте посмотрим картиночку. Вот это стриж. Безусловно, синантропный вид. Стрижи, ну, ребят, вот для меня это всегда был самый радостный день. Я по секрету скажу, страшно люблю лето. И для меня очень грустно, когда лето уходит. И вот когда весной, в 20-х числах мая, я слышу первых стрижей, для меня это всегда самое радостное событие. Это всегда пришло лето. Стрижи уникальные птицы. Они могут... Они большую часть жизни проводят в небе. Они в небе спят на лету, они спариваются, они питаются. То есть это птица, которая совершенно не приспособлена. Кстати, взлететь он может все-таки с земли. Здоровый стриж, ему тяжело, но может взлететь. Хотел вам о них больше рассказать, но время поджимает. Давайте о стрижах поговорим потом отдельно. Сейчас просто прокрутим. Уже 2 часа. Ой-ой-ой. Давайте, Александр, на скорости прокрутим стрижей. Безусловно, это городские птицы. Вот он стриж. Видите, какой он красивый. Вот они, ниши, где гнездятся стрижи. Есть еще одна птица. Она не такая уж и близкая родственница стрижа, хотя похожа внешне. Это следующая картинка. Это ласточка, так и называется, городская ласточка. Это стрижонок молодой. Все, я запишу себе стрижи, ласточки. У нас отдельно мы поговорим куда-нибудь, да? Давайте дальше прокрутим. А, вот она, это ласточка городская. Она так и называется. В Москве... Я их, кстати, практически не встречал, только на окраинах несколько раз. Они обычно в малых городах встречаются. И еще чаще встречается в деревнях ласточка деревенская, следующая. Ее называют косаточка, да? Это вот очень любят деревенских ласточек. Вот она, красавица. Ее сразу видно, у нее длинная вилочка такая на хвосте. И деревенские ласточки очень часто под крышей вьют гнезда. Следующее покажите. А вот это вот очень часто картина, когда они сидят на проводах. И я очень хочу как-нибудь снимать, как они сидят, а попросить кого-нибудь из музыкантов, чтобы мне сыграли, как на нотах. Вот, наверное, можно же это перевести в ноты и как-то попробовать сыграть вот такую симфонию. Вот она, видите, ласточка кормит своих детишек, а гнезда делают они из чего, ребята? Правильно, из глины. Они глину пережевывают, смешивают ее со слюной, клейкой. Там каркас, как арматура из соломы, из соломинок. И люди смотрели на эти гнезда и научились делать постройки из самана. Знаете, какой саман? Саман – это такая смесь глины, мелко нарубленной соломы и навоза. Это очень теплый материал. Он не очень прочный, конечно, но он очень теплый. И в саманных домах, покажите следующую картиночку, в жару прохладно, не жарко, а зимой тепло. Вот, видите, вот это вот гнездо. А теперь покажите нам следующую картинку, Александр. Это будет саманные постройки. Вот они. Это старый саманный дом. Мазанки украинские. Это что ж саман? Следующее покажите. Вот уже это саманные кирпичи, из которых можно строить все что угодно. А вот следующая картинка. Это уже современные сама из дома. Дома из самана бывают очень интересными, очень красивыми. Вот такие вот. Следующую картину. Это вот ласточки научили нас делать сама. Следующую картиночку покажите. Вот тоже саманный дом. Следующую. Вот. Аист на крыше. Мир на земле. Вот сейчас мы видим, как служба спасения снимает аиста с трубы. Потому что это промышленная труба. Скоро начнут топить там какую-нибудь котельню. Не дело, конечно. Вот следующую картиночку покажите нам. Именно поэтому во многих европейских городах делают специальные платформы для гнездовья аистов. Аист стал синантропным видом. Очень любит селиться на крышах, на трубах. Вот видите, там труба внизу, вот они дырочки, а наверху площадочка, платформа. И очень любят аисты селиться, следующую картиночку покажите, на водонапорных башнях. Это тоже платформа. У нас бы такие бы делали. Вот она. Я такую картину наблюдал много где. И вы знаете, у меня есть такая мечта. Я видел довольно часто. Вот в Подмосковье, в Можайске, есть устойчивая популяция аистов. И довольно часто аисты встречаются на границе Московской и Тверской области. Вот Шаховское туда, Погорелое городище, это уже Тверская область. И мне кажется, что если осуществить такой проект, сделать платформы для гнездовья аистов на напорных башнях, то их станет очень много в Подмосковье. Вот мне почему-то так кажется. Ну, надо вот как-нибудь попробовать с ребятами нам с вами объединиться. Но уроки труда можем делать. Вот надо заказать орнитологам чертеж, как это надо платформы для гнездовья сделать. Надо договориться с местной администрацией, и потом будем вести дневники учета, где загнездились, где нет. Интересный эксперимент, да? Может быть, вместе мы с вами, ребята, как-нибудь попробуем его провернуть, когда кончится эпидемия. Ой, ребята, как много хочется вам рассказать. Вот мы сейчас только две трети проехали картинок. Видите, это попугаи, которые стали обычными в городах. Дальше покажите нам. В гримасах интродукции мы уже об этом говорили. Ну вот хочу отметить, что синантропным видом стали несколько видов кольчатых попугаев. Прежде всего это, конечно, попугая Кремера и попугай индийский жерелого попугая Александр. Вот, покажите дальше. Есть такие, вот, видите, они смешанные стаи с голубями. Они гнездятся сейчас в Германии, в Бельгии, в Голландии, в Англии огромное количество попугаев. Огромное количество в Испании, в Португалии, да, в Израиле. Я видел в садах Папы Римского, вот мы были единственной съемочной группой, которые разрешили свое. Я тогда еще путешествие натуралиста вел на канале «Культура». Это было лет 15 назад. Нам разрешили снимать в садах Папы Римского. Меня потрясло на пинях, на соснах. Огромные-огромные такие коллективные гнезда ожерелых попугаев из хвои. Там же сосна лепская, вот с длинной вот такой вот хвои. Из этих хвоинок они плели огромные метра два, наверное, в диаметре. Вот такие вот гнезда со множеством входов. И там жили гроздями. Удивительное зрелище. Покажите следующую картинку. Вот, видите? А это в Англии есть. Кинсингтонские сады называется, куда можно прийти с яблоками, с кукурузой, и вот они там обнаглели, садятся на руки. Это при том, что во многих европейских городах они все-таки достаточно пугливые, а кое-где наглеют, вот смотря какое отношение. Но, безусловно, попугаи стали синантропным видом. Так, ребята, давайте вот на этом все-таки заканчивать, потому что больше 2 часов, пожалеете нас с Александром, у нас семьи. Поэтому, Александр, давайте мы дальше картинки крутить не будем, там дальше еще много животных. Давайте мы перейдем сейчас к вопросам, потому что, как всегда, мы не уложились в определенное время. Ребята, дети мои, я очень плохой лектор. Я не умею рассчитать время. Мне очень хочется рассказать вам все интересное, то, что я знаю. А получается разговор совершенно бесконечный. Вы уж меня извините. Да. Мы хотели еще про енотов поговорить,
1: Почему
0: про других
1: синицы
0: животных.
1: нападают на воробьев и убивают их?
0: Ну, воробья-то синицы убить сложно, потому что воробей побольше, чем синица. Нападают только по одной причине – голод. Ребята, если у синицы есть достаточно еды, она не будет рисковать и не будет нападать на птицу таких же размеров. Но когда голод, голод заставляет животных совершать чудеса. Чаще на других птичек. Вот с маленьким. У воробья видели клюв какой-то? Зерноядная птица, он тюкнет так этим клювом, что мало не покажется. А вот королек, у которого пинцетик такой или мухоловка, они за себя уже постоять не смогут. Следующий вопрос.
1: В городах есть рыжевато-беловатые голуби. С чем это связано?
0: Это выщепление. Это те самые голуби, которые смешивались. Ребят, дело в том, что сначала люди стали выводить различные породы голубей. Белые, рыжие, коричневые, какие угодно. А потом еще в 19 веке сэр Чарльз Дарвин, тот самый, он убедительно доказал, что если прекратить вот этот вот отбор по каким-то признакам, да, то любая порода, она стремится к исходному виду. И вот он взял несколько белых там разных голубей декоративных, скрещивал их друг с другом, и они постепенно, постепенно, постепенно перешли к той самой форме сизаря, из которых их вывели. И по таблице Менделя, по законам Менделя, по законам генетики, вот эти выщепления, они могут сказываться через несколько поколений. Ну, знаете как, вот во всех учебниках написано, что если там был темнокожий, сейчас слово негр нельзя говорить, да, темнокожий какой-то предок, то может его правнук вдруг ни с того ни с сего стать родиться чернокожим, хотя у него оба родители белые. Вот это вот такие же выщепления. Ну да, смотрим дальше.
1: Стрижи, дикие птицы, живут в обрывах на высоких берегах рек. Почему синантропы?
0: Ну, во-первых, вы их путаете, наверное, большей части с ласточками береговушками, потому что в обрывах стрижи тоже иногда селятся, да. Но чаще всего в обрывах над речками колонии ласточек-береговушек. А стрижи им в городе гораздо уютнее, им вольготнее. Связано это с тем, что, во-первых, больше места для гнездовья у стрижей в городе все-таки, да, вы найдите, много вы обрывов знаете, где можно гнездиться, много вы знаете дупел в лесу, где можно гнездиться. Все дуплы заняты, дуплогнездников очень много. Это первый момент. А второй момент, в городе, в условиях городских очень много вредителей, потому что деревья ослаблены, много мух на помойке, много различных насекомых, которые летают в воздухе, и это еда для стрижей. Так что все нормально, это синантропный вид, абсолютно четко. Я вам потом расскажу про стрижей подробно, там очень много есть интересных таких рассказов, наблюдений. Сейчас у меня уже горло не выдержало 2,5 часа, да и время мы с вами перебрали. Еще есть вопросы, Александр?
1: Кто разумнее, мыши или крысы?
0: Конечно, крысы разумнее. Ну, понимаете, опять, ребят, некорректная постановка вопроса. Что значит разумнее? Просто в процессе адаптации крысам приходится больше пускать в ход свою когнитивную деятельность, да? Развивать сообразительность, мозги. То есть у крысы такая нужда, а мышкам меньше такой нужды, они и так очень пластичный вид, приспособлены к своим условиям. То есть житейская мудрость у мышки непоколебимая. А крысы, безусловно, крысы это умнейшие существа. Мы с вами говорили об этом. У нас же с вами целая беседа крысам посвящена. Дальше.
1: Отеки, у каких насекомых они есть и как они работают?
0: У прямокрылых они есть, у богомолов, например, у отеки, у прямокрылых, у таких как таракан, богомол там и так далее. Вот так они работают. Рыжий таракан, тараканиха таскает эту отеку с собой, там богомол или черный ее откладывает эту отеку в укромное местечко. Отека это капсула с яйцами. Вот что такое отека. Дальше.
1: Мария, 6 лет, спрашивает, где птицы находятся, когда темно?
0: Машенька, когда темно, некоторые птицы, они наоборот в темноте только начинают свою жизнь, как, скажем, совы, там, козадои в сумерках. А вообще птицы, они находят укромное место и спят. Часто на веточках, куда-нибудь находят такое густосплетение, где хищники не достанут. Вороны, например, или галки, вот они колониями спят на деревьях, у них такие вот массовые скопления на ночь. И даже есть такой способ ловли птиц. Их ловят ночью с фонариком, потому что в это время они беззащитны, они не видят людей. Вообще, ребята, птицы очень плохо видят в темноте многие дневные птицы. Поэтому, если у вас улетел попугайчик из клетки, да, вы свет выключили, вы что-то видите, а он уже ничего не видит, и на него легко накинуть какой-нибудь платок или наволочку, чтобы его поймать. Поэтому даже вот раньше в темноте ловили птиц на ветках. Был такой промысел. Да, следующий.
1: Осы лепят осиные гнезда, перерабатывая древесину и ферменты. А у ласточек слюна с каким ферментов, из каких ферментов состоит?
0: Ну, осы там немножко другое. Это бумажные осы, так называемые, да, это группа бумажных ос. Вот шершень, да, оса вот германика, да, вот самая такая вот известная оса наша. Они, да, там действительно есть фермент, они эту целлюлозу пережевывают. Они это делают из древесины, ребят, осы. То есть они старые трухлявые пни разгрызают в кашицу в такую, смачивают своей слюной ферментированной и делают бумагу. То есть они потом вот такими вот клочочками ее наращивают, наращивают, наращивают. А у ласточки просто немножко клейкая слюна, которая позволяет глине высохшей быть прочнее. И вот каждый камушек, катушек, чтобы приклеивался к другому катушку. Да, следующее.
1: Мария, 6 лет, спрашивает, будут ли воробьи есть с руки, как синицы?
0: Мария, как синицы они не будут есть с руки, потому что воробьи все-таки достаточно осторожные птички. Но если, вот тебе сейчас 6 лет, да, если ты лет 20 будешь заниматься тем, что ты будешь прикармливать одну и ту же стайку воробьев, будешь приходить в одной и той же кофточке, например, в красной кофточке, да, и в синей юбочке, чтобы они тебя запомнили, то я думаю, что лет через 20 или через 30 ты добьешься того, что несколько поколений воробьев тебя хорошенько изучат и будут знать, что у тебя с руки можно есть. Хочешь, начинай прямо сейчас. Машенька, не бойся, время бежит быстро. Это я тебе точно говорю. Синицы, ну, их, видите, гораздо проще приручить. Но, ребята, вы не забывайте, что очень много людей их к этому приучали на протяжении многих лет. Поэтому только в определенных местах они едят с руки. Вот у меня, например, да, вот я на своем участке уже лет 10 кормлю синичек, они у меня с руки есть не будут.
1: Угу. Какие тараканы самые крупные в мире?
0: Ну, наверное, пальмовые тараканы, мадагаскарские шипящие тараканы. Вот эти вот самые крупные. Это вот тараканы, которые из-за своих вот таких вот размеров очень любят в сектариях держать. А вообще тараканов очень много, ребят, наберите. Там есть мраморные тараканы, есть таракан-черепашка, который у нас живет на юге, например, там в Дагестане мы снимали черепашку таракана. Ребят, таракан это отдельная история, но я не буду вторгаться на поляну Вадима Маринского, да, потому что Вадим Маринский, он настоящий зоолог, потрясающий рассказчик. Вот, он профессионал своего дела, и я думаю, что Вадим Маринский вам гораздо интереснее про насекомых расскажет. Посмотрите его лекции на Архей, я уверен, что Вадим говорил о тараканах. Вот, ну вот, наверняка говорил. Александр, он не с вами эфирит, Вадим?
1: Это было летом.
0: Летом было, да? Рассказывал
1: о тараканах. Да, были эфиры, да.
0: Вот, ребята, посмотрите, наберите Архе дети, Вадим Маринский и тараканы. И получите полнейшую информацию. Он очень хорошо рассказывает, ребята, отвечаю.
1: Так. Вот тут, видимо, просят дать ваше собственное определение синантропных видов еще раз. Ваше собственное определение еще раз.
0: Ну, это не мое собственное определение. Это как бы по умолчанию, когда синантропные виды животных – это виды, которые живут в антропогене, то есть рядом с человеком или в человеческом жилье, размножаются там, и чьи популяции чувствуют себя намного лучше, чем их коллеги в дикой природе, либо они не могут жить без человека. Да? Вот как тараканы, например. Да? Они же не смогут жить в наших краях без человеческого жилья. Вот это вот, вот это синантропные виды. Тут все очень просто и понятно. Я просто сформулировал своими словами, но в учебниках как-то это более стройно, наверное, определено. Угу. Два важных момента. Первый – жить и размножаться, да, а не прийти в город, поклевать. Вот есть, кстати, деревенские вороны, которые из деревни откуда-нибудь прилетают в Москву, поклевали здесь по помойкам, пошарились и улетели к себе назад. А есть вороны городские, которые здесь живут, размножаются, вьют гнезда и здесь живут. То есть те не антропологи. Ну, понятно, да? Все, дальше. Есть еще?
1: Могут ли у нас в средней полосе, в Петербурге, в Москве выжить попугаи и устроить колонию?
0: Думаю, что нет с нашими зимами. Не смогут. Однозначно не смогут, пока еще, да? Потому что вот вы не забывайте, что Англия... В Англии их очень много, кстати, сейчас попугаев... Англия, все-таки Бельгия, Голландия – это Гольфстрим. который Гольфстрим – это печка Европы. В Трёмсе – это Норвегия, да, северная Норвегия, где северные олени бродят рядом с городом. Я там увидел, когда инжир растущий, фикус карика, увидел бамбук, плющ, который не вымерзает на опоре. И я спросил, говорю, ребят, я там был осенью. Ребят, говорю, а у вас зимой-то как? Они говорят, ну, редко, когда минус 10, обычно минус 5, минус 7. Это гораздо севернее Москвы. Это Гольфстрим, понимаете? А у нас, когда бабахнет минус 25 без снега, вот тут попугайчики и посыпятся свежезамороженные из кустика. Конечно, они здесь не выживут. Пока. Но, ребята, если пройдет там несколько тысячелетий, я думаю, что потихонечку, продвигаясь все дальше и дальше на север, может быть, они и приспособятся, изменившись морфологически.
1: Какой вид тараканов употребляют в пищу в Китае?
0: Все. Ребят, я же вам сказал. Помните, в прошлый раз я вам сказал, что в Китае, как сами китайцы говорят, есть только две вещи, которые нельзя съесть. Это луна и отражение луны в воде. Все остальное китайцы едят за милую душу. Блатофобия – это боязнь тараканов, а блатофагия – это пожирание тараканов. И в Китае очень часто тараканов продают на таких деревянных шпажках, на них их жарят, как шашлычок, на угольках продают, и они хрумкают за милую душу. Еще есть вопросы?
1: Правда, что когда тараканов рыжих становится слишком много, они становятся летающими?
0: Нет, неправда. Они и так порхающие, они летающие. То есть у таракана, вот у черного таракана, у него крыльев почти нету практически, да? А у рыжего таракана он может слегка вспорхнуть. То есть когда он прыгает с чего-то на землю, он может вспорхнуть и чуть-чуть пролететь, да? То есть у него утрачиваются уже крылья. Я думаю, что пройдет там еще миллиона два-три лет. Если люди будут живы, то у них крылышки атрофируются, они им будут не нужны.
1: А была ли передача про росомаху? Если нет, то было бы очень интересно.
0: Отдельной передачи про росомаху у нас не было. Росомах мы упоминали, когда говорили о хищниках. Это отряд карнивора, хищные, да, куньи. Поэтому про росомах мы с вами говорили. Мы упоминали росомаху в прошлый раз, когда говорили об оленях, об кабарге. Росомахи охотятся. Ну, если вы очень хотите, давайте мы росомаху включим еще в какие-нибудь темы. Зверь достойный. Очень, очень интересный зверь. Угу.
1: Мия, 8 лет, спрашивает. Здравствуйте, Александр. Кто такие гибриды?
0: Мия, привет! Рад тебя слышать, Мия. Здравствуй. Мия – это наша постоянная слушательница. Мия! Вот, Мия, ты сидела 2,5 часа. Ты моя умница. Мия, гибриды – это помеси. Ну, например, да, мама – осел, а папа – лошадь. И вот появился лошак. Это гибрид осла и лошади, да? Или мама – шакал, а папа – собака. И вот дети у них гибриды волчьи шалайки, да? Вот это и есть гибрид – это помесь двух разных видов. Вот так. Представители. Кстати, гибриды бывают и у растений. Разные виды, когда смешивают, это тоже гибрид. Ну, как это сделать? Мечка, это делают путем опыления. То есть берут, например, пыльцу с одного сорта, да, ну вот лилейник какой-нибудь, надо нам опылить. Берут пыльцу с одного сорта кисточкой, где у меня кисточка, вот она кисточка, да, и переносят на другой сорт. И таким образом их переопыляют и получают гибриды. А, Мия, если ты будешь сажать помидоры или огурчики, то смотри внимательно. Вот мама или бабушка купят семена, и там будет написано F1. F1 – это гибрид. Это значит, что если эти помидорчики или огурцы вырастут, то их семена уже сажать нельзя. Они не сохраняют сортовые качества. Мия, хорошая тема. Давай о гибридизации поговорим отдельно. Очень хорошая ты подсказала тема. Спасибо, Мия. Еще есть, Александр?
1: Да, есть вопрос. Сову сплюшку зовут так, потому что спит много, или другая причина есть?
0: Сплюшка. Ну, может быть, ее зовут, потому что у нее сплющенная мордашка, да? Сплюшка – это очень маленькая сова, вот такая крошечная совсем сова. Сплюшки живут южнее, они живут обычно в фруктовых садах, потому что сова вегетарианец. Сплюшки обожают спелые ягоды, фрукты, груши, яблоки. И, может быть, их так называют, потому что у сов, у них сплющенный вот этот вот лицевой диск, он работает как тарелка, которая принимает телевидение или, да, то есть, чтобы лучше слышала сова. Я думаю, что из-за этого. Еще есть вопрос?
1: А, интересный вопрос сейчас. Вороны и чайки заполняют свалки. Как они делят территорию между собой?
0: Кто свалку заполняет?
1: А, вороны и чайки заполняют свалки. Как они делят между собой территорию?
0: Да, ну как, воюют. Ребята, вот там дальше, у меня не хватило времени, я хотел вам рассказать про чаек, которые стали синантропными птицами. Вот я работаю в ВГТРК, это Всероссийская государственная телерадиокомпания, это недалеко от Белорусского вокзала, улица Правды. И вот уже много лет я, когда прохожу мимо здания, где российская газета, там крутятся чайки. Все время на крыше, там плоская крыша. А потом вот я уже заметил, что они слетки там крутят. То есть чайки гнездятся на крышах московских домов уже давно. Вот дальше я вам не рассказал про огрей, про то, как это мы в следующий раз поговорим. Как птенцы огрей, вот такие вот... Это утки такие, крупные утки апельсиново-оранжевого цвета с белыми головками, видели, наверное, да? И как они прыгают, вот эти огри-птенцы, они с высоты там 5-6-этажного дома, с чердака, как на парашютиках, потом плюхаются на асфальт, выживают, не бьются. И мама утка их за собой ведет весь выводок к ближайшему водоему. Спереди мама, сзади папа охраняет, и машины тормозят, проходят мимо утки. Вот такую картину. С чайками. Вот так они воюют с воронами. А мы, надо было там его отстроить. Наверное.
1: Последний вопрос.
0: Давайте.
1: Большой вопрос. Почему водные птицы переселяются в города? Почему водные птицы не улетают на зимовку? И некоторые случаи с чомгой вмерзают в лед. То есть два вопроса.
0: Да, значит, смотрите, перестали улетать, ну, они раньше мерзали. Если вдруг помните «Серая шейка, мамин сибиряк», да, рассказ, это городские утки кряковые, которые перестали уже давно улетать на юг после того, как перестали замерзать. Ну, ребят, опять тот же самый вопрос. Дело в том, что птицы, они не улетают, не всегда не улетают, вот рейс такой там, я не знаю, рейс Москва, там, я не знаю, Каир, да? Нет, они откочевывают. То есть по мере холода они откочевывают все южнее, южнее, южнее, да? Если быстро холодает, то они быстро улетают. Если медленно, они держатся рядом. А если зима нормальная, мягкая, то очень многие птицы не улетают вовсе. Но если у них есть еда. Вот так получилось, например, с грачами. Некоторые грачи перестали улетать на юг зимой. Так получилось с утками, с кряквами. Многие утки перестали улетать зимой, потому что их здесь люди подкармливают, у них здесь есть еда. Поэтому вовсе не все водоплавающие птицы. Ну, понимаете, ребята, это же ведь очень долгий вопрос. Если я начну вам на него отвечать, это новая у нас с вами будет беседа на 2 часа, как минимум. Ну что, все, наверное, да, Александр? Да, ой, ребята, 2,5 часа мы общаемся. Сейчас нас начнут родители ругать, что уроки не сделаны. Все, ребят, мы с вами прощаемся. Большое спасибо Александру Трунтаеву. Я, Александр Хабургаев, с вами тоже прощаюсь. До следующего воскресенья. Всего доброго. Пока.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Быки не менее чем лошади активно использовались в военном деле. Но, естественно, как гужевые животные. Я имею в виду даже не гужевые, скорее, а вьючные. Обычно же все-таки они несли на спине грузы, но могли запрягаться и в повозки. И даже Филипп Македонский использовал повозки, запряженные быками, в качестве перевозки грузов, в первую очередь военных. И таким образом быки или крупный рогатый скот становится необходимым атрибутом армии, его обоза, походной колонны. То есть эти животные тоже вынесли на себе вот все тяготы войны. Но они, конечно, не были напрямую боевыми. На них, может, и ездили воины, но в качестве экзотики. Например, на буйволах ездили в Индокитае. Буйволы были такими вот животными для езды, но и воины, наверное, могли на них ехать, но не сражались. Это Индокитай, это Филиппины, это вот Юго-Восточная Азия. Вся там буйволы использовались для верховой езды. Кроме того, быки, именно уже не буйволы, а быки, могли использоваться для езды и в Якутии, и, например, в Южной, естественно, где еще они могут водиться. И в Монголии вместо лошадей на быках ездили. То есть, как ездовое животное, да, использовали, но сражались, естественно, и в Якутии, и в Монголии на лошадях. С другой стороны, было еще и одно применение быков. Это применение стада крупного рогатого скота для дезорганизации войска врага. Эти случаи были в Испании, например, и использовали их древние испанцы против карфагенян, в частности, вот, против отца Ганнибала, Гамилькара Барки. И сам Ганнибал это использовал для борьбы с римлянами. Знаменитый случай, когда он привязал паклю или сено к рогам быка и запустил это стадо против римлян, и, соответственно, оно внесло дезорганизацию в их стан. Это не было уникальным явлением, потому что в Китае мы постоянно, периодически, правда редко, находим такое же применение быков. Бедных животных подпаливали и отправляли на врага. А чтобы они нанесли врагу больше урон, к рогам и к спине привязывали острия. Вот в Китае такое было. Это не было систематически, но было периодически, причем начиная с до нашей эры, а последние такие случаи в XIX веке. То есть вот китайцы, зная эту традицию, все время ее воспроизводили. И в китайских источниках такое мы находим. Это именно стадо быков, усиленное остриями, которые подпаливали и вперед. И оно вносило беспорядки во вражеский строй. Аналогичное применение находим на юге Африки. Когда португальцы туда приплыли в XVI веке, готентоты были скотоводами и разводили крупный рогатый скот. Португальские путешественники отмечают, что в случае боя они направляют это стадо на врага, которое затаптывает врагов. Вот про готентотов нам такое известно. Но это вот особенность. То есть о готентотах писали такое, как о стандартной практике, Но верифицировать это достаточно сложно. Это действительно стандартная практика? Или некоторые случаи возводятся в стандартную практику? Тут вот в этом состоит сложность. Но такая, по крайней мере, такие случаи были, чтобы стадо направляли на врагов. Вот, собственно, что нам дает крупный рогатый скот, быки. И, собственно говоря, на этом можно завершить.

0: Здравствуйте,
1: совершенный реп...
2: охотников-собирателей или неолитических земледельцев, у Лолы не нашлось практически ничего. Значит, еще не добрались до этого места мигранты с юго-востока, которые принесли в Европу светлую кожу и сельское хозяйство. Но, по крайней мере, не добрались они до Лолы, ведь в руках у генетиков единственный геном с этих территорий. Значит, уже после того, как Европу заселили мигранты с востока, в Европе продолжали жить темнокожие бродяги, охотники-собиратели. Следы их до сих пор сохранились в геномах европейцев. Наконец, еще один момент – вариант гена лактазы. Судя по нему, Лола, будучи взрослой, не усваивала молоко. Ну, собственно, как и все человечество, до распространения молочного животноводства. Но ученые не ограничились человеческой ДНК. Их интересовал метагеном, то есть фрагменты ДНК различных организмов, попавшие в древнюю жвачку, в том числе бактерий и вирусов. Раньше микробиом древних людей уже пытались изучать с помощью зубного камня. Но зубной камень накапливается в течение многих лет. А в жвачке образуется своего рода мгновенный снимок. То есть набор организмов, которые жили в полости рта человека одновременно. Образец смолы содержал набор бактерий, характерных для рта человека. В том числе, например, там много стрептококков. Обнаружился в том числе пневмокок, то есть главный патоген, ответственный за пневмонию. А еще в жвачке нашелся вирус Эпштейна-Барр. Бактерии и вирусы ладно, а есть что покрупнее? Конечно. В жвачке нашли следы утки и фундука. Судя по всему, это и есть Лолин обед. И, кстати, археологические находки подтверждают, древние жители острова Лолан лакомились орехами и утиным жарким. Вот сколько информации хранит обычный кусок смолы. Вы только представьте, мы знаем цвет волос, глаз и кожи доисторической девушки, от которой не осталось ничего, кроме куска жвачки, которую она жвала. И, кстати, знаем, что это девушка, а не юноша. Здорово, правда? Сами археологи в восторге. Ведь на различных древних стоянках не осталось совсем человеческих костей, но зато есть жвачка. И значит, теперь мы можем знать, кто там жил, чем болел и чем перекусывал. Интересно, будут ли археологи будущего исследовать ископаемую жвачку, прилипшую к подошве ископаемых кроссовок 21 века? С вами был Александр Соколов. Да поможет нам сила настоящей науки!

Добрый вечер. Я в Питер очень люблю приезжать, да, потому что здесь прошли 8 лет, ну, не самые плохие, надо сказать, 8 лет моей жизни. То есть это и школа немножко, 2 года, и потом еще 6 лет учебы в военно-медицинской академии. В общем, есть что вспомнить. То есть ходишь как раз вот по всем вот этим местам, по которым раньше ходили, и, да, видишь.

Видишь, как город преображается, кое-что покрасили, да, кое-что почистили, кое-где также падает фасад вместе с кусками льда. В общем, все как было. Все нормально, Питер на месте, никуда он не денется. А в отличие от знаний, потому что вот эти знания, о которых я сегодня буду рассказывать, я просто покажу 5 сюжетов, да, то есть понятно, что тема огромная и необъятная. Я надеюсь, что эту лекцию я еще неоднократно буду читать, меняя то, что там внутри. Но начнем вот с этих, с 5 наиболее, наверное, красивых, на мой взгляд, сюжетов, именно потому, что оно показывает, вы понимаете как, далеко не всегда врачи пытаются пациенту навредить. Ну да, иногда бывает, что он себя плохо ведет, и тогда в воспитательных целях могут что-нибудь сделать, да, такое. Однако нужно понимать, что в основном они все-таки действуют во благо пациента, но исходят из тех познаний, из тех методик, из тех лекарств, которые у них есть вот на данный конкретный момент времени. И надо сказать, что вот этот данный конкретный момент времени, он очень сильно влияет на то, что происходит потом и с пациентом, и с врачами. Потому что, да, действительно, ну как мы можем, наверное, самая такая яркая иллюстрация, это сердечно-легочная реанимация. Я ее немножечко затрагивал на лекции на «Ученых против мифов», ну прям совсем немножечко. Поэтому сегодня вот эту историю хочется более подробно рассказать. А опять же, по одной простой причине. Некоторое время занимались врачи очень интересным и странным делом. Например, в Великобритании вот этот выдающийся врач Уильям Хоулс действительно выдающийся. Почему? Потому что с 1773 примерно года он стал пропагандировать оживление утопленников. То есть, если человек подает хоть какие-то признаки жизни, ему нужно помочь, откачать его. Ну, как бы мы сегодня сказали, да, провести больше, наверное, легочную реанимацию, чем сердечную, потому что про массаж сердца все-таки тогда знали, ну, довольно плохо, надо сказать, совсем никак не знали. Но было представление, что нужно человека, во-первых, согреть, во-вторых, убрать из него воду и, в-третьих, обеспечить доступ кислорода, то есть, чтобы в легких было достаточно воздуха. И мало того, он эти знания пропагандировал, причем очень активно. Было создано специальное общество. И если, да, действительно ему доказано, предъявляли человека, которого спасли из воды, то тем, кто спас, выдавались там либо значки, либо медали, либо денежные вознаграждения, там в зависимости от ситуации. То есть это, еще раз, это развивали. Другой вопрос, что помимо более-менее привычных нам сегодня подходов, то есть как раз обеспечение воздухом легких, использовались и другие вещи. Табачная клизма. Причем, что интересно, вы понимаете, опять же, с точки зрения науки того времени, это выглядело более-менее нормально. Почему? Потому что считалось, что табачный дым способен втягивать в себя воду. То есть, что мы делаем? Мы вдуваем, соответственно, это в человека. Табачный дым на себя собирает воду. А поскольку мы делаем клизму, то есть самое безопасное получается же, мы не со стороны легких заходим. То есть, почему не вдувают табачный дым в ноздри, в легкие, во все остальное? А вдруг человек захлебнется, да, ему туда вся вода хлынет, и он захлебнется. Поэтому берут самый безопасный способ, чтобы сразу оно и через человека и вышло. Это первое. Второе. С чем сложно поспорить, табачный дым согревает. То есть, да, действительно, человека таким образом можно согреть. И третье, табачный дым стимулирует. Тут прям да, это точно. Если у человека хоть какие-то силы остались, он обязательно встанет и либо возразит физически, да, ну, либо попытается уползти от спасателей. То есть, да, действительно, сразу станет понятно, насколько эффективно это все делается. Причем, что интересно, врачи в то время рисковали собой. То есть вот перед вами это один из первых способов, когда использовались либо глиняные трубки, либо что-то такое длинное. И да, врач, получается, мог вдохнуть тот воздух, который был в желудочно-кишечном тракте. А как вы понимаете, Лондон, 18 век, там и холера была, и чего там только не было. То есть можно было на самом деле так ощутимо пострадать. Ведь там не обязательно только воздух мог проскочить, да, и жидкости все остальные и прочее, прочее. Так что вещь была рискованная, это действительно так. Врачи рисковали своей жизнью, спасая человека. Но там были не только врачи, попозже уже и люди, которых для этого специально обучали. То есть такие первые курсы
ну, первой помощи, да, извиняюсь за тавтологию, но примерно конец 18 века. То есть они появились в Лондоне вот именно в это время. Причем вот такой подход, он усовершенствовался. То есть вот такие спасательные, ну, как сегодня развешивают автоматические дефибрилляторы, так раньше развешивали наборы для проведения табачной клизмы. Причем, посмотрите, это уже усовершенствованная модель. То есть здесь меха. Здесь врач уже рисковать не будет. Здесь будет скорее рисковать пациент, с которым играют в лягушку и соломинку, да, но тем не менее. Как вы понимаете, за счет мехов, да, действительно, может быть более эффективная подача табачного дыма. Опять же, мы исходим из тех знаний. То есть мы спасаем человека, обеспечивая его организм достаточным количеством табачного дыма. Вот такой подход. И на тот момент у него была, в общем, я бы даже сказал, такая доказательная база. Потому что некоторых спасли. А мне помогает, да, лучше всего работающий аргумент. Поэтому действительно так. И да, действительно, были и статьи в журналах, и все остальное. Кстати, по-моему, даже в любимом нашем «Ланцете», когда он появился в начале 19 века. Так что, да, можно сказать, что это было на тот момент прогрессивным подходом к спасению людей. Но это еще не все. Велась наглядная агитация. Как раз Хоулс, как раз вот изображен на одной из этих акварелей. И эта акварель в том числе распространялась именно как пропаганда. То есть рассказать о том, что нужно делать, как себя вести. То есть вот мы берем, да, действительно человека из воды, мы его спасаем. И потом финальная часть, уже все, он спасенный, врач там прекрасно, так сказать, себя чувствует. Он спас жизнь человека. Человек восстал из мертвых, все прекрасно, все замечательно. То есть вот серия акварелей такая, она хранится до сих пор в Лондонском музее науки, например. И опять же, да, на тот момент это было наукой. Надо сказать, что французы, в общем, потешались над этим. И даже карикатуры рисовали, что, значит, лондонец, или ну, там британец, в принципе, англичанин, так, точнее, тогда, не мог встать с постели, значит, без табачной клизмы. Он как бы день начинал с этого. Но это уже было потом. Увлечения вот эти все потом уже начались, когда действительно стали считать, что это общетонизирующее, что это, ну, в общем, как витамины сегодня, примерно так. Вот витаминные капельницы некоторые себе начали делать. В мире такая тенденция появилась. А тогда делали витаминные клизмы, получается так, табачные. Но в 1774 году, то есть чуть-чуть позже англичан, французы в вполне нормальной, ну, можно даже сказать, научной медицинской книге объединили весь этот опыт и сказали, слушайте, ну, неплохо, работает, то есть некоторых людей спасают даже, значит, все хорошо. Значит, давайте мы тоже этим будем пользоваться. И вот такой вот сборничек вышел, где в том числе вот этот самый фумигационный ящик, так французы его называли, он был описан. И такие наборы появились на берегах Сены в том числе. Так они были на берегах Темзы, а потом появились и на берегах Сены. Так что история с развешиванием автоматических дефибрилляторов в общественных местах, она в общем имеет довольно глубокие корни, получается так. Другой вопрос, конечно, что вот это, наверное, одна из самых известных картинок, как раз вот из этой книги, которую я показывал. Она вот прям ровно из этой книги. Книжка оцифрована, ее можно найти в сети, что я и сделал. Я оттуда как раз вот эту очень известную миниатюру взял. Там были англичане, а здесь французы. Но принцип один и тот же, да, видите, он все еще пользуется вот тем устаревшим ящичком, уже не автоматическим, я бы сказал, дефибриллятором своеобразным, а все-таки что-то вроде мешок амбу, но с обратной стороны. А надо сказать, что, конечно же, естественно, это давало свои результаты. Так, о, у нас даже видео показывает, отлично. И смотрите, как выглядел один из методов искусственной вентиляции легких, когда появились уже видеосъемки, ну, киносъемки, понятно. Посмотрите, да? Это называется метод реанимации по Сильвестру. Может быть, где-то видели в каких-нибудь или старых фильмах, или в мультиках, или еще где-нибудь, когда утопленников вот примерно таким образом откачивали. То есть вот, пожалуйста, вот это прямое, как бы это прямое наследование тех же идей. А какие основные идеи? Нам нужно обеспечить человека кислородом, соответственно, воздухом. То есть нужно накачать легкие, все остальное не важно.
Если он утонул, если он потерял сознание, все остальное прочее, то мы в первую очередь делаем искусственное дыхание. И вот на это делался основной упор. То есть это было основным методом реанимации. Понятно, что время шло. Понятно, что время шло, и оно получило очень интересное отражение, на самом деле, в песне Майкла Джексона. Почему я с нее начинаю, с этой песни? Потому что здесь звучит вот эта фраза. Она, в принципе, считается мондегрином, потому что по-русски мы ее слышим, как «Аню ели волки», например. Но, тем не менее, это действительно фраза из курса оказания первой помощи. То есть нужно налаживать контакт с пациентом. И почему-то, когда Джексон проходил эти самые первые курсы и был очень впечатлен ими, настолько впечатлен, что в ноябре 1988 года появился вот этот его хит знаменитый, он был впечатлен настолько, что вот эту фразу «Энни, все ли с тобой в порядке?» или там «Как себя чувствуешь?» просто-просто, он поставил прям рефреном. Почему Энни? То есть кто такая эта девушка? А это вот, пожалуйста. Вот это Энни. Ее так зовут, то есть если вы когда-нибудь проходили курсы первой помощи, и у вас был такой манекен, ну либо вы пройдете, я так думаю, курсы первой помощи – это нужная вещь, и увидите вот такой манекен, ее зовут Энни. А причем, что интересно, у нее опять же история, связанная с утоплением. Но, к сожалению, ее не спасли, то есть я не знаю, история не сохранила, проводили ли ей реанимационное мероприятие по правилам того времени. Но, тем не менее, это действительно девушка, которая в конце 19 века утонула в Сене. И все, что мы о ней знаем, что ей было 16 лет. Строго говоря, все. И никаких признаков насильственной смерти, ничего такого. Надо сказать, что когда ее выставили на опознание в морге в парижском, ну, тогда было принято так. То есть, кто знает, например, вот это кто? Подойди, кто-нибудь расскажите. Никто не опознал, к сожалению. Но патологоанатому настолько понравилось ее лицо, вот... Посмертная маска гипсовая, которая по просьбе патологоанатома была снята, она такую полуулыбку запечатлела. И вот именно поэтому ее в том числе называли Мона Лиза из Сены, и там Незнакомка из Сены, и прочее, прочее. И уже более современный термин – это самая целованная девушка в мире. Так вот, почему она целованная? Именно потому, что она стала прототипом для аппарата, ну не для аппарата, для манекена. Для обучения людей оказанию первой помощи. Почему вдруг? То есть почему именно она? Дело в том, что в 50-е годы появилась вторая часть сердечно-легочной реанимации. То есть она уже закрепилась основательно. Непрямой массаж сердца. То есть наконец-то дошли до того, чтобы не только снабжать кислородом человека, но и кровь с этим кислородом распределять по организму. То есть знания немножко изменились. И студентов... Естественно, начали этому учить. У студентов знаний мало, а дури много, поэтому они со всей дури начали друг другу ломать ребра. И вот этим двум американским врачам, прошу прощения, один американский, а второй австрийский, пришла в голову мысль, что зачем так калечить студентов, а давайте мы попросим специалиста по игрушкам сделать нам манекен. И здесь, кстати, если, может быть, кто-то слышал триада Сафара, например, или тройной прием Сафара как раз при оказании первой помощи, это вот этот самый Питер Сафар. То есть это он прям, собственно, персоной. А человек, к которому обратились за игрушками, Осмунд Лейердель. Норвежский, король игрушек, можно сказать так. И да, действительно, у него это очень хорошо получалось. Когда к нему вот эти два доктора обратились... Мол, ну давайте мы сделаем, вернее вы нам сделаете, естественно, за деньги, такой манекен, мы его будем везде продавать и обучать людям, показывать людям, как выглядят приемы первой помощи. У Лейердели была своя история, и там у него был кто-то спасенный в семье, как раз вот при помощи таких приемов, он этим загорелся. А когда он дошел до лица куклы, то есть вот все остальное сделали быстро, лицо, вопрос в чем? Какие-то авторские права, потому что если это будет конкретный человек, ну, в общем, он может предъявить претензии. А нейросетки, чтобы быстренько нарисовать несуществующее лицо, тогда еще не было. А что делать? И тут Лейердель вспомнил, что когда-то очень давно на каминной полке у его бабушки стояла вот такая вот гипсовая вот эта вот девушка.
непонятная какая, да, и когда он начал разбираться, что это за история, он выяснил, что, в общем, так и непонятно, кто она, неустановленная девушка. Значит, лицо ничье, получается так. То есть никаких авторских прав нет, никто никакие претензии предъявлять не будет. И поэтому именно это лицо, именно вот это изображение с полуулыбкой он и взял за основу лица для своей куклы. Ну, точнее, конечно, уже для медицинской куклы. Она выглядела слишком реалистично для начала, да, то есть вот в той части. Сделано было из передового тогда материала ПВХ. И очень-очень-очень тщательно все было выполнено. Волосы там и все остальное прочее. То есть очень похоже на настоящего человека. И она была полноростовой. То есть изначально это была реально кукла. То есть полноростовая кукла. Ну, потом все это дело сократили, естественно, до торса обрубленного. Причем, что интересно, он сразу сделал семейку, что называется. Да? То есть это Энни, собственно. В мужском варианте это Энди. И... ребенок, то есть просто без названия, бэйби получается, и все они примерно с одним и тем же лицом, но просто с некоторыми отличиями, да, то есть он сделал более мужским это лицо, опять же, вы наверняка могли видеть его на манекенах, это вот все оно, это все вариации на одну и ту же тему, на одну и ту же девушку, то есть вот так она увековечена, можно сказать так. Итак, мы добрались до времен, когда нужно и качать, и дышать. И этому специально учат. Здорово, да в общем прекрасно, с одной стороны. А с другой стороны, ну опять же, знания идут вперед. И постепенно появляется изобразительное искусство в виде телесериалов, например, в которых всякое странное показывают. Ну, по крайней мере, опять же, оно с натяжкой, конечно, но может быть списано на некоторые аспекты знаний того времени, вроде бы. А с другой стороны, там, конечно, куча ошибок появляется, потому что знания уходят вперед. А то, что остается в кино, ну, в общем, оно так и остается в кино. Сериал «Скорая помощь», доктор Росс, вот пока что Джордж Клуни, ну, точнее, конечно, Дак Росс, пока что все нормально, а вот сейчас начинается шоу. То есть он на качалке, смотрите, раз, то есть на каталке. Второе, руки согнуты, вот так вот болтаются. А третье, они молодцы. Доктор Грин пользуется дефибриллятором под дождем. Молодец, прям здорово. Там, по идее, лечь должны были все вместе одновременно. И вот, ну конечно. То есть, с точки зрения кадра, это шикарная вещь. Да, то есть он спасает ребенка, он сидит сверху на этой каталке, то, что она пружинит как бы не в счет, все прекрасно, все замечательно. Ну и то, что он, естественно, это имитирует исключительно, это как бы, да, это все, это нам сегодня понятно. Но на тот момент многие люди вот именно этот образ действий брали за основу, и неправильно. Почему? Ну просто потому, что, как я и сказал, знания уже убежали далеко вперед. И мы поняли, что, смотрите, на самом деле кислород и воздух – это не самая большая проблема, которая есть у человека. Самая большая проблема – это как раз обеспечение кровью. Там у нас есть и в легких немножко, и там, пока вы будете, предположим, делать непрямой массаж сердца, все-таки будет некоторое количество воздуха попадать. Поскольку сознание отключено, а это самый энергоемкий, самый бесполезный ресурс в нашем организме, поэтому без сознания человеку нужно что? Чтобы мы поддерживали, например, или омывали, создали омывание, омовение, если так можно выразиться, важных органов и дыхательного, и сердечно-сосудистого центра. Ну, там еще почки, конечно, желательно подержать и все остальное прочее. И вот именно поэтому постепенно знания стали смещаться в другую сторону, то есть переакцентироваться, мы только качаем, но быстрее. А вот то, что показали здесь, это уже, как вы видите, ни о чем. Нет регулярности, очень редкая частота движений. К чему это приводит? Ну, к тому, что мы человека в таком состоянии не спасем. И мало того, по сериалам стали писать научные работы в том числе. И вот одна из таких научных работ, в которой указано, что да, действительно, тут что-то как-то слишком часто у них попадаются прям очень сильно молодые люди. Ну, вот здесь, например, указано, что 48% пострадавших были 35 лет и моложе. А там инфаркты и прочие-прочие вещи, остановка сердца там или еще что-то в этом роде. То есть, ну, в общем, мягко говоря, не совсем правильно. Это во-первых. И во-вторых, слишком оптимистичное выживание.
Потому что так, ну, если мы посмотрим, на улице это хорошо, если процентов 5, в стационаре, где есть все оборудование и все остальное прочее, ну, может быть, процентов 10. И опять же, конечно, это будет зависеть от ситуации. Потому что одно дело, когда это остановка сердца, другое дело, когда это дефибрилляция. Да, фактически и то приводит к остановке кровотечения, но вещи это абсолютно разные. А на сегодня, то есть мы сегодня знаем, что да, действительно, если вдруг человек оказывает первую помощь в одиночку, то он не отвлекается на дыхание. Только непрямой массаж сердца. Понятно, что это нужно сходить, почувствовать, что называется, прямые руки, там, усилия плечами, все остальное прочее, это надо просто попробовать. А самое главное, что мы не отвлекаемся на искусственное дыхание. И, к счастью, на сегодня мы можем прям показать. Вот, пожалуйста, что происходит, если мы проводим правильный непрямой массаж сердца. Смотрите. То есть мы обеспечиваем кровоснабжение, по крайней мере, в небольшом, конечно, объеме, но вполне поддерживающем и головного мозга, и всего остального. Вот именно эта амплитуда, 5 сантиметров примерно, именно эта частота, около сотни в минуту, позволяют достичь такого эффекта. Что будет происходить, если мы, например, будем недостаточно сильно давить, или слишком часто, или, наоборот, слишком медленно. Тоже можно посмотреть. Пожалуйста, слишком поверхностные толчки. То есть мы не обеспечиваем циркуляцию крови, и до мозга просто ничего не доходит. Медленно, то же самое. Да, конечно, уже чуть получше, это вот как раньше работали, да, но все равно. А здесь просто не успевает сердце обратно вернуться, да, развернуться под током крови. И поэтому ничего хорошего из очень быстрого качания тоже не получается. Поэтому на сегодня мы знаем оптимум. На сегодня мы знаем, что дышать, ну, в общем, не обязательно. Как-нибудь потом разберемся с этими делами. Плюс, кстати, вот эти вот риски, о которых говорили еще в 18 веке, они и сегодня есть. Вы же понимаете, что человек может быть болен чем-нибудь. Ну, например, что у нас там для Питера? Корь, например, как вариант. Или ковид, который пока никуда не делся. Или еще там что-нибудь на выбор. Много чего может быть. Поэтому, да, действительно, мы стараемся использовать либо специальное приспособление, либо тот же мешок амбу, например, либо там переходники и прочие-прочие, фильтры и прочие вещи. То есть сегодня есть масса различных приспособлений именно под искусственную вентиляцию легких. Под искусственное дыхание, прошу прощения, конечно. И получается так, что да, этому бы, конечно, нужно научиться, но если что, мы начинаем именно непрямой массаж сердца. Сразу скажу, что это очень-очень непросто. Приходилось, к сожалению, такой вещью пользоваться. Так вот, выматываешься вообще в ноль. И если есть два человека, то не так, что один на сердце, а второй дышит. Все-таки лучше меняться, да, то есть поддерживать высокую частоту, около сотни в минуту, но менять одного на другого, да. Через некоторое время. Так гораздо больше шансов на то, что человека удастся додержать до прибытия скорой или до каких-то других мероприятий, да, там, не знаю, довести его куда-то или что-то в этом роде. С прекардиальным ударом, честно говоря, достали. Потому что во время выступления на «Ученых против мифов» я опрометчиво задал вопрос, я дал несколько ситуаций по первой помощи. И попросил выделить, что не имело места быть, да, то есть там был мейн-кун, который прыгнул со шкафа и спас своего хозяина, у которого остановилось сердце. Ну, в общем, я сымитировал прекардиальный удар, я это придумал, то есть этого, естественно, нет. Но люди тут же взвились, как так? Мы точно знаем, вот там или даже видели, или рассказывали, или даже сами применяли. И точно спасало. Причем, что интересно, противостоять этому довольно тяжело. Почему? Потому что сериалы, да? «Анатомия Грей». Ну, Кристина у них там, в принципе, отмороженная. Вот. Но вот она, пожалуйста, вытаскивает человека с того света просто обычным ударом. То есть, вот, вот таким вот, легеньким, что называется. Опа, раз, и все прекрасно, все хорошо, все замечательно. Причем здесь у него хотя бы действительно... Ну, по крайней мере, как в этом подано сюжете, именно у него фибрилляция желудочков. И вот там девушка на заднем плане, она заряжала дефибриллятор и произносила классическую фразу, что заряжаю на 200. То есть мы, ну,
чаще всего дефибриллятор все-таки начинают с 200 джоулей. Да? То есть это как раз показатель энергии, который мы будем передавать. Так вот, энергию кулака тоже прикинули, посчитали. 10 джоулей примерно. А в общем, ровным счетом ни о чем. Это во-первых. А во-вторых, там есть несколько нюансов. Дело в чем, что это все изучалось, опять же, то есть не просто так это все.

со всей дури. И, к сожалению, это практиковалось очень широко. Поэтому набралась практика. Поэтому мы смогли сравнить как с ударом, как без удара, как с ударом, как без, с дефибриллятором. То есть, что из них лучше. И выяснилось, в общем-то, смотрите, ну, например, один из обзоров. Более 400 фибрилляций. Часть из них была с прекардиальным ударом, часть из них была с дефибриллятором. Причем 5 всего-навсего успешных восстановлений ритма сердца после прекардиального удара, 3 из которых потом потребовали дефибрилляцию, потому что пациент снова ушел как бы в это состояние. И они уже нормальным дефибриллятором потом этого человека били. Процент успеха при дефибрилляции 57,8, а при кардиальном ударе 4,9. Подождите, а если нет рядом дефибриллятора, говорят, да? 4,9%, ну это же здорово, то есть 5 из сотни мы спасем. Ну вообще-то не совсем, потому что это не факт. Мы постоянно в других, например, исследованиях видим один успешный случай на 80 фибрилляциях. Я бы не сказал, что это прям хорошо, это скорее какое-то удачное стечение обстоятельств. Может быть, он даже сам вернулся к нормальному ритму, просто для него вот это оказалось удачным. Да? Или, например, примерно частота сохраняется. Смотрите, 155 фибрилляций, 2 успешных случая. Но, опять же, это же еще не все. У нас же еще есть и побочные эффекты. А вот это как раз описано. Гораздо в большем числе случаев, чем успех, происходила следующая ситуация. Пациент утяжелялся. Ну, понятно, что удар в область либо солнечного сплетения, либо выше, он вызывает рефлекторное, действительно, он оказывает рефлекторное воздействие на сердце, и далеко не всегда это хорошо. То есть там может быть и гораздо более выраженная аритмия какая-то появиться, или даже остановка сердца полная, асистолия, то есть. И прочие-прочие вещи. И вот это все описано. Но это еще не все. Там в том числе, когда был прям сильный спасатель, например, перелом мечевидного отростка. В том числе. А потом еще какие-то там травмы и все остальное прочее. Причем, что интересно, описан целый ряд травм у спасателей. То есть у тех, кто пытался этот прекардиальный удар проводить. Потому что, ну, относительно правильно, это вот так, как Кристина делала, то есть как раз вот этой частью кулака, с одной стороны. А с другой стороны, ну, мы не сможем передать, как я и сказал, такое количество энергии, как дефибриллятором. И в том случае, если у нас ничего нет под рукой, то лучше непрямой массаж сердца. То есть никаких вот этих вот киношных движений, я понимаю, что это опять же красиво и замечательно выглядит, но только в кадре, потому что в реальности эта вещь имеет исторический контекст. Не более того, нет нормальных рекомендаций или каких-то руководств по первой помощи, в которых бы этот прекардиальный удар остался. Нет, я понимаю, что бывает всякое. В некоторых там мне присылали скрины из каких-то ведомственных методичек, но там чуть ли не язык предлагали булавкой закреплять. В общем, там старые такие штуки, которые транслируются там десятилетиями. Вы же понимаете, как их делают, что папка прошлогодних приказов – это самый лучший источник на самом деле. И вот так десятилетиями все это транслируется. А если мы берем нормальные, научно обоснованные, у которых есть источники, есть бэкграунд, есть там всякое прочее-прочее, то там очень четко прописано – не надо. Все. То есть с этим мы разобрались. Уходим в сторону, причем так сильно, резко. Это язык и вкусовые сосочки языка. Опять же, тема довольно интересная, потому что наверняка вы вот эту схему видели. Либо в учебниках по биологии, кстати, до сих пор есть, либо еще где-нибудь в популярной литературе, все остальное прочее. То есть у языка есть четкие зоны, где находятся сосочки, отвечающие за восприятие определенных вкусов. Причем вкусов у нас на сегодня 4, это горький, кислый, соленый и сладкий. Причем даже давали обоснование. Смотрите, на кончике языка у нас в основном сладкое, да, чтобы мы попробовали, лизнули, о, подходит, значит можно есть, все прекрасно. Вот. А ощущение горького, например, на корне языка, это чтобы вызвать сразу рвотный рефлекс, если вдруг это какое-то неправильное вещество и все остальное прочее. То есть под это даже подводили научную базу. Но здесь все гораздо интереснее, потому что здесь не только устаревшие,

0: хорошие, но и немножко искаженные знания. Я бы даже сказал, не немножко, здесь ошибка перевода. Потому что впервые это все встречается у Артура Хоффмана, немецкого врача, который в конце 19 века вот такую вот небольшую работу опубликовал о распространении вкусовых рецепторов у людей. С нее все началось. Потому что до этого как-то этим вопросом не особо интересовались, систематизировано, по крайней мере. И первая схема относится как раз к Хоффману. Причем, что интересно, он зарисовал эти сосочки вкусовые в том числе, то есть провел гистологические исследования и провел некие эпидемиологические исследования, то есть у людей что-то поспрашивал, пофиксировал эти ощущения и все остальное прочее. Но самое важное, в этой работе не говорится о том, что вот это распределение, оно зависит от вкуса. Вообще, в принципе, указаны зоны, где максимальная концентрация вкусовых сосочков. То есть уже другое, да? Уже иначе все это дело выглядит. Но это не все. В 1901 году следующий немец, Дэвид Хёниг, пишет вот такую диссертацию к психофизике вкусовых ощущений. И здесь он цитирует предыдущего автора и добавляет еще свое. Он изучает этот вопрос в том числе и подтверждает, что да, смотрите, вот схема. Зоны с наибольшей чувствительностью ко вкусам. Опять же, не распределение по горькой, соленой, сладкой и все остальное прочее, а именно чувствительность. Вот здесь выше, здесь ниже. То есть и первая схема, и вторая схема ровным счетом никакого отношения к распределению именно вот этой зональному не имеют. Откуда это все взялось? Ну, как выясняется, взялось это вот отсюда. 1942 год. Американский психолог Эдвин Боринг пишет вот такую работу «Ощущения и восприятие в истории психологии». Здесь в том числе есть история про вкусовые сосочки. Но он неправильно это перевел с немецкого. Он не понял, что там конкретно было написано. И поэтому посчитал, что это не зоны чувствительности, а зоны именно вкусовые. То есть те, которые отвечают за восприятие конкретных четырех вкусов. И вот так в наших учебниках появилась в итоге неправильная иллюстрация. На сегодня, в общем, мы прекрасно знаем, что на самом деле вкусовой сосочек выглядит следующим образом, что это довольно сложный рецептор, но при этом он универсальный. И что вкусов на 22 год было 6. Пока что нового ничего не появилось, вроде бы там на горизонте не маячит, но у нас есть два вкуса. Один из 20 века, из конца 20 века, это вкус умами, который опосредуется глутаматом, соответственно, и это вкус мясной пищи, характерный мясной вкус. Чуть попозже, уже в 21 веке, выяснилось, что мы еще примерно так же воспринимаем и жирное. То есть мы ощущаем отдельно жирный вкус. Поэтому обезжиренные, скажем, молочные продукты для многих людей невкусны просто. Что делают производители? Ну, начинают туда добавлять углеводы. То есть убрали жиры, добавили углеводы. Прям замечательно, здорово, да? Но почему-то считается здоровой пищей. Поэтому, да, действительно, обманывать наши с вами вкусовые рецепторы довольно сложно. Тем более, что там все еще изучаем. А что ж там происходит? Оказывается, происходит интересное. Потому что, как вы знаете, я так надеюсь, да, что... Белки у нас синтезируются по генетической программе, которая есть в нашей ДНК. И в зависимости от того, что там в этих генах может быть вариативного, а у нас очень много может быть самого разного, и белки могут собираться немножко иначе. Это будет сказываться на их функционале. Да, они все еще будут работать, они все еще будут с целевыми молекулами соединяться, но там появятся некоторые нюансы. И поэтому, например... Не исключено, по крайней мере, мы нашли ассоциацию такую, пока что причинно-следственную связь не установили, но более чем 400 тысяч британцев из британского биобанка, а это очень удобный, на самом деле, материал для исследования, там у всех геномы раскатаны по полной программе, можно посмотреть ассоциации, то есть какие генетические варианты отвечают за восприятие тех или иных вкусов и во что это выливается в жизни, самое интересное. Причем, опять же, работа довольно свежая, всего-навсего 18-го года. И вот в зависимости от того, как вот подобный белок собирается, там разные есть варианты, понимаете? Да? То есть, если есть разные варианты генов, мы можем этот белок собрать из разных субъединиц. Соответственно, у него немножко будут отличаться функционалы. И будет разная чувствительность, по крайней мере, к тем трем тестовым веществам, которые использовали. Изучали чувство горечи и смотрели на три основных вещества, которые у нас с горечью ассоциированы и которые, в том числе, эту горечь могут вызывать. Итак, вот там с такими страшными длинными буквами и цифрами обозначены как раз генетические варианты. И реакция на три вещества. То есть первое это на кофеин, он тоже нам дает ощущение горечи. Второе на хинин, ну это, да, это еще гораздо более горькое вещество. И третье, 6-N-пропилтиоурацил, его вообще не существует в природе, его придумали, его специально синтезировали, это эталон мерзостной горечи, то есть горечи просто некуда. И что интересно, в зависимости от того, какой набор вот этих вариантов у людей, у них появились разные вкусовые предпочтения. То есть кофе предпочитают те, у кого есть все три. Чай, если есть реакция на хинин, то есть повышенная чувствительность к нему, и на 6-N-пропилтиоурацил. И в итоге очень интересная связь, которая, в общем, довольно сложно объяснить. Если только на самую мерзкую горечь, то люди не пьют. Вообще, в принципе. А опять же, это ассоциация, важно, да? Это не причинно-следственная связь. Это не означает, что если у вас вот такая генетическая, скажем, варианта у вас есть, то значит, вы будете не пьющим. Нет, вот в обратную сторону это не работает пока. Это пока что вот мы прошерстили биобанк британский, там вот такие ассоциации нашли. Это повод для следующих исследований. Но оно показывает, видите, что вот эти знания не на месте не стоят. То есть я не исключаю, что мы вот в этой вкусовой истории потом что-нибудь в конце еще найдем и еще откроем, и еще выясним. Поэтому, да, учебники нужно периодически переписывать. По крайней мере, про 5 вкусов-то уже давно пора писать. И про то, что на языке нет карты вкусов, тоже, в общем-то, надо. Потому что супруга у меня преподает биологию, и она вынуждена детям рассказывать. Смотрите, вот сейчас я вам скажу, как на ЕГЭ, а потом я вам расскажу правду. Вот примерно так это сегодня выглядит. Да, к сожалению, так. А еще одна история из первой помощи, и тоже та, которую я широко не рассказывал на УПМ, а хотелось бы, потому что здесь есть, опять же, на что упереться. Дело в том, что очень много где на курсах первой помощи, если прекардиальный удар, ладно, то прием Геймлиха, его прям так и называют, и говорят, что вот если человек задыхается, он чем-то подавился, вы заходите сзади, складываете руки вот так, нажимаете и все. Ну, не совсем. Несмотря на то, что да, это тоже прокралось на телевидении. День сурка. Если кто помнит, то как раз Билл Мюррей там оказывал такую помощь человеку, который подавился шашлыком там или стейком, я уж не помню. То есть это тоже невероятно популярная вещь. Ей учили десятилетиями, а теперь выясняется, что, ну, в общем, пора уже как бы менять тактику. Потому что подъехали научные данные, потому что накопились данные исследований, потому что наши представления в том числе тоже немножко поменялись. Хотя история это всего. В 1974 году Геймлих описал впервые этот метод. Причем, что интересно, похоже, что сам он его никогда не применял. Потому что, когда были интервью с ними, чем дальше по возрасту, тем больше он путался в показаниях. И его сын, в общем, тоже говорил, да не было такого ничего. Откуда это взялось? То есть Геймлих сам прочитал об этом. Такая история, что там какой-то ресторатор на пенсии кого-то таким образом спас, помог кому-то. Ну, может быть. Как вы помните, табачная клизма тоже некоторым людям помогала. Так и здесь могло совпасть. И из этого Геймлих сделал вывод. Слушайте, так значит, нужно так делать в каждой ситуации. И мало того, когда вы бьете человека по спине, это неправильно. Вы его убиваете, то есть он так именно проводил вот эту кампанию, что нельзя бить по спине. Вы убиваете человека, делайте мой прием. Причем, что интересно, это было настолько агрессивно и настолько даже, я бы сказал, харизматично и чуть-чуть подкреплено всего-навсего Йельским исследованием, да, ну, Йельский университет врать не будет, Лига Плюща, все такое прочее. Но потом в итоге выяснилось, что оно спонсировалось фондом Геймлиха. Ну, ладно, это как бы ладно, это история довольно регулярная встречается. И тем не менее, опираясь на это исследование, из многих руководств с 82 года стали убирать удары по спине и оставлять только прием Геймлиха, больше ничего. Единственный вариант, допустимый для всех. Ну и опять же, да, все испортили научные исследования на эту тему. И сам Геймлих, надо сказать, потому что он пошел дальше, он стал говорить, это нужно применять при утоплении, в том числе. И при приступе бронхиальной астмы, оказывается, его прервать можно приступ, этот самый приступ приемом Геймлиха. Ну, в общем, люди начали задумываться, что-то здесь не то. Видимо, наверное, не может он быть настолько универсальным. И где-то уже в 21 веке только, посмотрите, сколько времени господствовала эта концепция. 20 лет с лишним получается, 30 почти. И что у нас получается, да, что... Да, что-то обсчитался, ну, неважно, 20 лет, можно сказать так, почти 20. И получается, что те работы, которые появлялись, они стали противоречить этой концепции. Что было? Во-первых, стали считать в штуках, а сколько там американцев, в общем-то, удалось спасти. Сам Геймлих заявлял о 50 тысячах примерно. Однако в штуках задохнувшихся стало гораздо больше. Но если пересчитать на частоту встречаемости, то получится небольшое снижение. То есть там статистика, в общем, даже если очень сильно за уши тянуть, ну, может даже не получиться. То есть фактически остается на одном уровне. Причем, что интересно, это не только здесь повторяется, это во многих работах повторяется, несмотря на то, что вот это обучение, да, оно доступно, оно широко применялось, не изменяется показатель людей. То есть, по идее, если так все хорошо, если всех научили и все спасают, значит, таких людей должно быть меньше. То есть, они должны выживать. Однако летальных исходов по этой причине примерно одинаково. То есть, можно заподозрить, что что-то здесь не то с товарищем Геймлихом. Ну и кроме того, подъехали наборы клинических случаев. Прям сериями они пошли. То есть, сначала были отдельные клинические случаи, а потом прям сериями. Когда попытка спасти человека, который чем-то поперхнулся, приводит к его убиванию самым изощренным способом. Например, расслоением аорты вручную. Это прям здорово, да, вы понимаете, как надо пытаться человека вот как-то так сильно хорошо нажать, чтобы у него аорта расслоилась. Первое. Второе, например, еще один интересный вариант, это атеросклеротическая бляшка. Она у него сидела и сидела бы еще неизвестно сколько на месте. А тут раз ее, и она полетела. Прилетела куда-то в неудобное для человека место, и, в общем, все закончилось грустно. Следующие варианты событий. Это, естественно, тупая травма миокарда, само собой ушиб, сдавление, все остальное прочее. Открывшееся желудочно-кишечное кровотечение. Да, может быть, там были какие-то факторы, ну, не знаю, там язвенная болезнь, например, или что-то в этом роде. Опять же, оно бы там сидело очень долго, но когда началось интенсивное воздействие извне, мы получили как раз реализацию вот того самого плохого сценария. Разрыв диафрагмы еще мне очень нравится. И есть такое состояние, это скользящая диафрагмальная грыжа. Да? То есть, что у нас происходит? Часть, к сожалению, вот верхняя часть желудка, она проходит сквозь пищеводное отверстие в диафрагме. И если мы очень сильно постараемся его так со всей дури туда примерно треть желудка высунем, оно может вот здесь вот защемиться потом. И как бы на этом все. Очень здорово будет для человека, придется проводить хирургическое вмешательство, если успеют, конечно. Но вот здесь конкретно был летальный исход по довольно интересной причине, то есть рефлекторная остановка сердца. Смещение вот этих органов, и мы получаем в итоге рефлекторную остановку сердца. То есть примерно как с перикардиальным ударом. Получается, что у нас слишком много негатива при отсутствии подтверждения того, что это эффективно. Поэтому на сегодня у нас немножечко иначе выглядит. То есть есть тактика. Тактика при поперхивании. Эта тактика выглядит, она, опять же, американцы любят все называть такими красивыми сокращениями, 5 на 5. То есть 5 ударов по спине и 5 толчков. Причем неважно каких. Это могут быть либо абдоминальные толчки, то, что мы называем приемом Геймлиха, раньше называлось. Либо... даже толчки на уровне грудины. То есть это тоже допустимо, ничего страшного в этом нет. И мало того, это показано в некоторых случаях. Конечно же, здесь есть свои особенности. В одних случаях, например, будет достаточно человека попросить кашлять. Пока он в сознании, пока он отвечает, пока он реагирует, мы его стимулируем на кашель. И это первый ход. То есть бить мы его потом начинаем. И даже если очень хочется. Но все-таки мы начинаем с кашля. Покашлял, откашлял, прекрасно, все замечательно. Если вдруг не получилось, мы переходим к тактике 5 на 5. Если не получилось, человек потерял сознание, тут мы его кладем на ровную поверхность и начинаем компрессии, как при непрямом массаже сердца. Периодически проверяя полость рта, не вылетело ли то, что там у него было. Вот так на сегодня выглядит нормальная, научно обоснованная, адекватная тактика спасения человека в подобной ситуации. То есть, мягко говоря, ну не совсем прием Геймлиха. Точнее, конечно, совсем не. О нюансах. Во-первых, как мы наносим удары? Естественно, по касательной. То есть мы человека такого, мы садимся через колено, к себе его перегибаем, и вот так по касательной, да, то есть вот такие удары, скользящие по касательной, в межлопаточную область. Первое. Второе. Брюшные толчки. Вот здесь, да, да, действительно, примерно так, как рассказал Геймлих, но не обязательно выворачивать кулак там или еще что-то. Просто нажимаем вот на эту область живота, то есть, по сути, на эпигастральную область. 5 нажатий. Да, довольно интенсивно. Раз, два, три, четыре, 5. Если вдруг, например, у человека довольно выраженное ожирение, или этот человек беременный, или там еще какие-то есть препятствия, допустимы в этой ситуации и грудные толчки, то есть мы то же самое, только руку помещаем выше мечевидного отростка, чтобы его не сломать. Все, то есть и то, и то, и то разрешено. И мало того, рекомендовано к применению и удары по спине, соответствующие, правильные, и абдоминальные толчки, и грудные толчки, и компрессия грудной клетки лежа на полу для человека. Детей, я сразу говорю, что я детей не трогаю, потому что это отдельная спасательная история, про это пусть педиатры рассказывают, но вот я просто покажу фрагмент обучающего видео, как, например, дети. Видите, здесь совершенно другая ситуация. Ребенок на руке получается, мы двумя пальцами приоткрываем рот и держим его открытым. И, опять же, осторожные похлопывания, вот именно такие, по спине. Так что даже способ взять за ноги, трясти не надо, вот трясти, да, вот это не надо, но взять за ноги и чтобы вот чуть-чуть оно как бы оттуда выскочило под давлением, да, это тоже вполне себе в некоторых ситуациях допустимо, если вы ребенка точно удержите. Но лучше отдельно смотреть такие видео, они на YouTube в том числе есть, в том числе показывают действующие скоропомощники или спасатели. Лучше пользоваться такими ресурсами. А следующая история — это аппендикс. Она мне очень нравится, потому что она развивается до сих пор. И те знания, которые были у нас, ну, лет 30 назад, они уже все безнадежно устарели. Почему? Ну, просто потому, что, опять же, в школьных учебниках и в тех, по которым учит супруга, и про которые она потом рассказывает, что это не так, перечислены человеческие рудименты. То есть это зубы мудрости. Кстати, с ними тоже много вопросов. Потому что если они не ретинированные, если они здоровые и все остальное прочее, иногда их сохраняют для того, чтобы потом проводить либо протезирование, либо импланты и прочее, прочее. То есть они удобные в этом смысле. Хорошие зубы, неплохие. Кроме того, там какие-то остатки 3 века и все. И в том числе аппендикс. Что интересно, разобраться, кто вообще первым его описал, не получается. Но вот такое утверждение, пожалуйста, вот регулярно, да, рудиментарный орган. Принижают, в общем, его довольно сильно, ущемляют всячески. Кто первым описал, сложно сказать, но, наверное, Гален. Скорее всего, по крайней мере, из письменных источников, это впервые упоминается у Галена. Он пишет, что вот я тут нашел что-то. Что это, черт его знает, но прикольно выглядит. А потом два известнейших рисовальщика уже времен Возрождения, это да Винчи и Андрей Визалий, они нарисовали каждый свой вариант аппендикса. Но поскольку они видели реальные вскрытые трупы, да, что не всегда приветствовалось в те времена, то они зарисовали точно, правильно, как настоящие художники. И вот где-то в 16 веке мы стали видеть, как оно выглядит. Но ясности не появилось. То есть, что это за штука? Зачем она нужна? Как она работает? Непонятно. Единственное, что стало понятно, это уже туда ближе к 18 веку, что если у человека идет воспаление кишок, то, что называется, то есть то, что мы сегодня знаем как аппендицит, это в некоторых ситуациях может привести к летальному исходу. То есть если он жалуется на вот эту характерную боль в правом подреберье, а потом кто-то додумался еще понаблюдать и выяснить, ого, слушайте, а если она вот из центра начинается, а потом смещается вправо-вниз, это прям совсем-совсем плохо. А потом Блумберг и Щеткин примерно с ним в одно и то же время открыли симптом раздражения брюшины, а потом еще куча народу, еще где-то пару десятков, по-моему, симптомов раздражения брюшины нашла. То есть все начали понимать, что, слушайте, вот если это развивается потом в воспалении брюшины, то есть перитонит, ну тогда все, ничем хорошим это не закончится. И действительно, у нас есть даже сегодня примерно 50 тысяч летальных исходов от аппендицита в год по всей планете. Ну, в общем, не то чтобы мало. Конечно, бы хотелось бы как-то научиться с ним бороться, но тут нужны все-таки понимания того, что происходит. Дарвин, в общем, довольно правильно предположил, что это вещь, которая нам досталась от наших не сильно далеких предков, то есть от прям млекопитающих. Ну, только жвачных. Если мы посмотрим анатомию коровы, например, ее желудочно-кишечного тракта, то там, конечно, радикальные отличия, там гигантская слепая кишка с множеством отделов, всего остального прочего. Причем, что интересно, это ведь не только у коровы, но и у некоторых других животных очень странное строение есть. И на сегодня идея Дарвина, она подтверждена вот довольно свежим исследованием 2013 года. И в нем показано, что аппендикс независимо возникал в эволюции млекопитающих примерно 32, а то и 38. Там есть даже такое предположение, раз. И почти не исчезал. То есть там есть буквально единичные случаи, но вот он появился и закрепился. Это значит, что он для чего-то нужен. Причем, что интересно, он появлялся не только у чисто травоядных животных, но и у смешанного типа питания, и даже у хищников. То есть там все очень интересно получалось. Значит, он зачем-то нужен. То есть некое эволюционное, скажем так, преимущество получали носители аппендикса. Наверное. Но мы долгое время не могли с ним разобраться. И вот только в 2007 году, с 2007 года идет отсчет новой истории аппендикса, когда, в общем-то, весь массив данных, который мы на тот момент накопили, был обобщен и превращен вот в такой материал. По крайней мере, здесь уже было высказано обоснованное предположение, что, ребята, а это очень важный иммунный орган. То есть без него все очень плохо. Именно в иммунном направлении. То есть никакого там пищеварения действительно нет. Он очень тоненький вход, вот этот, очень маленький, очень узенький. И именно поэтому никакого пищеварения там нет, да, то есть это проходит мимо. Но оно зачем-то надо, он зачем-то соединяется, и вот, видимо, он все-таки выполняет вот эту важную иммунную функцию. Ну, тем более, что если мы смотрим его на поперечном разрезе, гистологический препарат, то мы здесь находим лимфоидные бляшки, причем в невероятном изобилии, их очень много. И да, действительно, сразу мы понимаем, что это не просто так, что это действительно орган, который задействован в работе нашего иммунитета. Тем более, что если мы разберем его на клетки и молекулы, которые там вводятся, так там сплошные иммунокомпетентные клетки и задействованные в иммунном ответе молекулы. Ну вот из того, что вы точно распознаете на 100%, это иммуноглобулин G, например, за время ковида его все выучили наизусть. И, например, секреторный иммуноглобулин А, ну тоже знакомая вещь. Муцин, из чего состоит слизь, и все остальное прочее. И вот там вот куча всего, и клетки, и молекулы. И каждый из них отвечает за какое-то звено иммунного ответа. Получается так. Причем и врожденного, и адаптивного. Шикарный орган на самом деле. То есть оказывается, он здесь очень нужен нам с вами. Для чего? Ну вот, скорее всего, он все-таки стоит в основном на страже кишечника. Да, конечно, здесь могут проходить и специализации некоторых клеток. Но все-таки его задача это держать кишечник заселенным правильными бактериями. И мне вот это очень нравится выражение «убежище от диарейного клиренса». То есть от зачистки кишки, да, при диарее, от выноса всей микрофлоры. Это важно, потому что вот это сообщество микробное, которое находится внутри, оно для нас критически важно. Причем еще даже, когда я учился в военно-медицинской академии, всего 30 лет назад, у нас 30 лет выпуска в этом году как раз, нам рассказывали о том, что возможно перезаселение кишечника. То есть мы можем стерилизовать кишечник. Каким образом? А, очень просто. Берем кобальтовую пушку, гамма-лучи на область желудка и гамма-излучением все это насквозь. Это первое. А второе потом добиваем антибиотиками с перекрывающимися спектрами действия, чтобы все это убить точно. Итак, мы стерилизовали кишечник. Уже два раза ха-ха, да. И теперь мы их заселим правильными бифидо- и лактобактериями. Ну, вопрос в том, что, опять же, к 21 веку мы разобрались, что там не только бифидолактобактерии, там такой зоопарк, что, в общем, обзавидуешься. До сих пор секвенируем, по-моему, и все остальное, разбираемся, что там конкретно живет. Там огромное сообщество, гигантское. И вот эти всякие там бифидо- и лактобактерии, мы просто их ловили на выходе. Этот знаменитый посев кала, да, на микрофлору, это ровным счетом ни о чем, это то, что вышло. Это, дай бог, 5% примерно. А все остальное живет в пристеночной слизи и вообще никогда оттуда не выбирается. И не надо, потому что у нее совершенно другие задачи, у этой микрофлоры. Поэтому очень важно, чтобы был бэкап на критический случай. И вот похоже, что этот бэкап как раз и хранится в аппендиксе. Причем это было показано неоднократно. Начали с чего? С того, что стали замечать, что у людей с удаленным аппендиксом хуже протекают инфекционные колиты. Ну, в частности, например, кластридиальные. Хуже получается справляться, восстановление более длительное и все остальное прочее. Потом это стали замечать на холерах, на шигеллезах, на прочих-прочих других заболеваниях. На сегодня-то мы вот эту картинку мы даже можем в Википедии найти. То есть уже насколько эта вещь избитая и известная, как оказалось. Да? То есть вот именно таким образом это происходит. Вопрос, каким конкретно? Потому что, ладно, вот я это неоднократно эту фразу повторял, что есть бэкап и что происходит реколонизация или перезаселение. А как именно оказывается при помощи биопленок? Вот то, что показывал, в том числе состав им по молекулам и по веществам, по остальным, там в том числе были компоненты для создания биопленки. То есть это не просто отдельные единичные бактерии, они еще в субстрате. И вот этот субстрат, он как раз и может перемещаться. У нас далеко не все бактерии способны двигаться. Их нужно переносить. Вот биопленка для этого прекрасно подходит. Да? То есть это слизь, и она может в том числе перемещаться вот таким вот очень интересным способом своеобразным. И видите, в конце она еще разделится и выпустит то, что там у нее внутри. Соответственно, вот этот бэкап потом мы доносим до места и разворачиваем в полноценную нормальную кишечную флору. После любой, ну, скажем так, более-менее переносимой катастрофы. Я понимаю, конечно, что бывают очень тяжелые ситуации, когда действительно там справиться практически нереально и приходится использовать в том числе и пересадку кала. И опять же, да, на сегодня наука перешла на такой уровень, что нам уже не только доноры крови требуются, но все-таки, да, мы вот это понимаем, мы этим пользуемся. Однако, никогда не бывает все очень хорошо. Обязательно что-нибудь будет не так. Ну, наш организм так устроен. Такое впечатление, что собирал двоечник буквально вот в последний день дедлайна, что называется. И да, действительно, аппендикс в том числе, похоже, что из него стартует язвенный колит. Неспецифический язвенный колит, такое очень неприятное заболевание на самом деле. И когда начинают всю эту историю потом отматывать назад, в итоге выясняется, что начинается, скорее всего, это с очень интересного аппендицита. То есть не вот с этого хронического, вернее, не с этого острова, про который мы привыкли, а там он какой-то хронически очень интересный, своеобразный по воспалительной картине. И потом вот это все переползает дальше в толстую кишку, и мы получаем вот это вот неприятное состояние. Да, действительно, опять же, довольно свежее исследование на эту тему 16-го года. Похоже, что там задействован вот тот же иммунологический механизм, который позволяет нам перезаселять кишечник. Если он вдруг ломается по неизвестной причине, то от этого страдает потом вся толстая кишка. А аппендицит, наверное, самое известное, в принципе, состояние и одна из самых распространенных операций — аппендэктомия. Это действительно так. До сих пор, кстати. Иногда говорят, что ей 100 лет, но не совсем. А, в общем, если отмотать назад, то мы, наверное, все-таки дойдем до 1735 года. Однако, да, тут есть нюансы. Тут есть нюансы, потому что вот этот замечательный человек, то есть как на русский его фамилия транскрибируется, я знаю, да, Амианд, потому что есть работы на эту тему, и есть грыжа такая, грыжа Амианда, я не скажу. Но вот как его зовут, я не готов сказать. Дело в том, что он француз изначально, он родился в семье беглых гугенотов, которые сбежали в Англию, потом натурализовался в Англии, и вот как его в связи с этим называть, я не знаю, Клод? Правильно будет Клодом называть, не знаю. Ну, в общем, что-то вот в этом роде. Как здесь точно, я не знаю, не берусь, это не мое сильное место, но вот Амианд. И похоже, что он действительно был первым, кто провел аппендэктомию, но в определенных условиях есть у нас такая грыжа Амианда. Что это такое? Это когда в паховую грыжу, в состав паховой грыжи, входит в том числе участок слепой кишки, от которого выходит аппендикс. Только в этом случае мы получаем довольно интересный доступ. Да, вон он, аппендикс как раз там где-то в серединочке есть. И то, что Амианд делал, это был 11-летний мальчик, который проглотил какую-то острую, то ли гвоздь, то ли кнопку какую-то, что-то в этом роде, и она проколола стенку. Ее было видно. Почему? Потому что аппендикс был в составе грыжи. Это была, ну, не полостная операция, не вмешательство такое, к которому мы привыкли, а все-таки, я бы сказал, читерство, да, своеобразное такое. То есть он немножко другой ситуацией воспользовался. А вот дальше уже пошла интересная гонка, потому что где-то к 1760 году уже точно описана как минимум одна аппендэктомия на остром аппендиците. Причем, что интересно, там в операционной бригаде, по-моему, было 7 человек, если я не ошибаюсь. Один оператор и 6 ассистентов. Думаете, зачем они были нужны? Держать пациента. Ну, тогда же ни наркоза, ни миорелаксантов. Да? До эфирного наркоза нам еще довольно долго, чуть меньше 100 лет, а уж до миорелаксантов еще больше. Поэтому главное было его держать, зафиксировать. Вот да, это было описано. Ну, а дальше уже пошла гонка, кто сделает лучше, у кого пациент выживет, да, и там и прочие вещи. Поэтому первую аппендэктомию можно с любой точки зрения придумать там для любого времени. Первая, проведенная под наркозом, первая, проведенная там под мирелаксантами, прочее. То есть, да, действительно, их много в истории было, но когда начали накапливаться аппендиксы, их стали изучать и все остальное прочее, опять же, на сегодня мы прекрасно знаем, что примерно 80% аппендиксов без признаков перфорации. Они даже не собирались этого делать. То есть, для чего мы, в принципе, удаляем аппендикс? Да? Чего мы боимся? Мы боимся перитонита. И правильно боимся на самом деле, потому что в 20% случаев была перфорация, все это выливается в брюшную полость и понеслась сначала локальные, а потом уже и как бы большие проблемы. Но в 80% случаев это все как-то обходилось. Значит, наверное, не всегда его нужно удалять. Ой, какая крамольная мысль, да, появляется где-то к концу 20 века. И она в том числе говорит вот эта масса знаний наших о том, что, оказывается, виноград с косточками есть можно. А наверняка слышали, да, что если есть виноград с косточками, у вас будет аппендицит. Смотрите, откуда взялось. Когда удаляли аппендиксы, ну вот, когда уже было массовое удаление аппендиксов с конца, наверное, 19 и начала 20 века, естественно, стали их смотреть патологи и, слушайте, да что ж такое, постоянно какие-то там запчасти вот эти, то косточки, то семечки, то и шелуха, то еще что-нибудь. Смотрите, сказали патологи, так это означает, что это и было пусковым механизмом. Но, правда, потом уже ближе к концу 20 века подтянулись другие патологи, которые ради интереса насобирали аппендиксов у людей, у которых не было аппендицита, и показали, смотрите, а тут тоже косточки. Примерно с такой же частотой встречаемости. Так что, в общем, ничего в этом страшного нет. Да. Причиной оно не является. Да? То есть причины там совершенно другие. Так вот, если мы говорим о, например, современных методиках, то, пожалуйста, эндоскопическое удаление. То есть совершенно не обязательно лезть в брюшную полость через разрез. Мы можем сделать дырки в человеке и при помощи эндоскопа все это довольно неплохо и довольно эффективно убрать. Есть на сегодня? Есть. Пожалуйста, используется? Используется. В нашей стране используется? Используется в том числе. То есть такая методика известна. И желчный пузырь так убирают, и аппендикс в том числе. То есть мы сокращаем, минимализируем инвазивность. Важная вещь. А вот про антибиотики. Дело в том, что когда была эра антибиотиков, то появилась идея, слушайте, а давайте мы не будем удалять, а давайте мы все это антибиотиками заглушим. Ну это же логично, да, там воспаление, там бактерии, а антибиотики против бактерий работают. Все прекрасно, все здорово. Опять же, пока не пришла доказательная медицина и не принесла с собой исследования. Эти ученые чертовы, они насчитали, что независимо от того, давали ли бы таким пациентам антибиотики или давали плацебо, аппендицит неосложненный проходил в больнице в течение 10 дней. То есть там проводилась противовоспалительная терапия. А различалось только тем, что одним давали антибиотики, а вторым давали плацебо. И к чему пришли? Что да, скорее всего, там не инфекционное воспаление, а септическое. То есть нам достаточно погасить воспаление при помощи, естественно, противовоспалительных средств, обеспечить нормальную гидратацию, все остальное прочее. И не исключено, что в существенном количестве случаев мы можем обойтись без операции. Но правда... Сразу, опять же, мы все портим немедленно. Вот эти статистические различия незначимы, к сожалению. А было бы здорово, да, такая концепция уже вырисовывается красивая. Не получается, не совсем. Понятно, что есть в том числе и другие исследования на эту тему, но они все примерно показывают одно и то же, что антибиотики, скорее всего, не нужны. По крайней мере, вот так вот. Целенаправленно на них идти, наверное, не имеет смысла, но с оговоркой, естественно, что если вдруг там прям такое основательное воспаление со всеми признаками и, например, там даже с признаками перфорации, то есть такое, что описано, сначала проводится антибиотикотерапия и потом отложенная аппендэктомия. Не то, что ее не делают вообще, ее откладывают на время небольшого пульс-курса антибиотикотерапии. И вот здесь исходов гораздо больше благоприятных. То есть вот прямо сейчас трансформируется наше представление об этом органе, во-первых, и во-вторых, о его заболеваниях и о способах, как с ними справляться. Вот такие истории я очень люблю, да, потому что они до сих пор у нас идут. Ну и напоследок я расскажу, как у хирургов язву отобрали. Они очень расстраивались на самом деле. Потому что, опять же, когда я учился 30 лет назад, всего-навсего, в академии были определенные, как вы понимаете, требования. Вот как примерно про ЕГЭ, так в то же время нужно было говорить определенные вещи на экзамене. В зависимости от того, на какой кафедре вы учитесь. Есть мнение кафедры, есть методички соответствующие. Если кафедра придерживается определенной гипотезы, то вы как бы должны ее в обязательном порядке озвучивать как приоритетную. И в академии, в частности, одно время господствовала нейрогенная теория. Что вот из-за того, что там нарушается вот эта вагусная, скажем так, иннервация и все остальное прочее, развивается язва. Ну, вообще там штук 10, по-моему, было этих гипотез возникновения язвенной болезни. В итоге, кстати, ни одна не оказалась правильной. Но, тем не менее, это была не только академическая заморочка. На самом деле, вот, как видите, это же работа не на русском языке, да, а вполне себе на английском. Оттуда взята иллюстрация. Это самые различные виды ваготомии. И стволовая, и проксимальная, и дистальная, и всякое-всякое. То есть, что делали? Отрезали веточки блуждающего нерва, которые идут, например, к верхней части желудка. Либо там ко дну желудка, либо еще что-то. Защищали диссертации, кандидатские, докторские. У нас народ в кружки ходил, тоже собакам отрезал эти самые различные веточки и все протоколировал. Вот отрезали такую-то веточку, такие-то показатели pH, все остальное прочее. То есть лабораторные журналы, все как положено. Огромная научная работа велась. И тут, как вы понимаете, все испортили вот эти два товарища. Им еще и Нобелевскую премию за это дали. Два австралийца, Барри Маршалл и Робин Уоррен, которые доказали, что на самом деле в основе этих всех проблем лежит бактерия. То есть это инфекционное заболевание, по сути, терапевтическое. Получается так. То есть совершенно не обязательно резать. Оказывается, можно лечить таблетками. Причем гораздо более успешно, чем резать. Понятно, что хирурги не сразу сдались, естественно, они бились как могли, но На кафедре терапии у нас на пропедевтике, по-моему, был такой Сергей Владимирович Додоренко, преподаватель, тогда еще очень молодой. И он, скажем так, шепотом нам рассказывал, что вот слушайте, это все, конечно, вот вы должны на экзамене вот так говорить. Но на самом деле там вот есть такие публикации, говорят, то есть вообще какая-то абсолютно абсурдная теория, что это инфекционное заболевание, представляете? А сегодня мы с вами прекрасно пользуемся эрадикационными курсами изгнания хеликобактера. И, в общем, на сегодня хирургии в язвенной болезни стало гораздо меньше. Надо сказать, что у них-то получилось не сразу. И это мы сегодня знаем, что с этой бактерией мы живем минимум 60 тысяч лет. Это минимум, может быть, даже больше. Однако, я вот специально взял таймлайн. Вот там первое выделение, а вон там в конце Нобелевская премия. То есть посмотрите, сколько времени пытались ее открыть, изучить, доказать. То есть это просто невероятно. Я такого в медицине, если честно, не помню. То есть это прям уникальная ситуация. Может быть, конечно, есть еще что-то, но такого не встречал. Если кто знает, поделитесь, я использую для следующей лекции. И надо сказать, что несколько раз на нее выходили, на эту бактерию. То есть вот прям реально на нее раз и уперлись, что вот она. Первый раз это сделал немецкий, два немецких исследователя. Но в чем проблема? Они не смогли культивировать бактерию ни на одной из тогдашних сред. А раз не культивируется, ну извините, постулаты Коха мы соблюсти не можем. Значит, это не возбудитель, значит, мы про это забыли. Следующая история еще более интересная. То есть там почти все было доказано, но работа была на польском языке. Поэтому, извините, для мировой науки это ценности не представляет. То есть, по сути, вот так и было. Хотя здесь это первое предположение того, что это этиология, что это этиологический фактор. Это новая бактерия, и да, это этиологический фактор, потому что встречается в таких ситуациях. Нужно было писать на каком? Фиг там, на немецком, правильно, совершенно верно. В то время языком науки был немецкий. А далее, итальянский след, то же самое, уже ветеринары. И тоже говорят, смотрите-ка, у собачек такая же штука есть. Оказывается, ну, поскольку это ветеринары, они же вообще не люди, да, то есть поэтому их никто слушать не стал. А советский след есть. Советский след тоже есть. Причем, что интересно, вот посмотрите на дату. 74-й год. И самая большая проблема, не получилось культивировать, не получилось. Причем, посмотрите, это все в рамках нейрогенной гипотезы. То есть изучали и до ваготомии, и после ваготомии, находили и у тех, и у тех. Наверное, это какой-то значимый фактор, посчитали наши исследователи, но вот культивировать не смогли. И что интересно, я не знаю, помнит ли кто этот мем старый, «Заяц не судьбы». Так вот, он настиг как раз и Робина Уоррена. Потому что, смотрите, 79-й год. То есть, прошло всего-навсего 5 лет после советских исследований. 79-й год. Он тоже не смог его культивировать. Вот все в это упирались. Все абсолютно. Пока не помог кролик судьбы. Если был заяц не судьбы, то кролик судьбы. Почему? Пасхальные каникулы. И вот все посеяли и... забыли, то есть просто забыли, и получилась гиперэкспозиция. То есть они держали эту среду, этот биоптат полученный, дольше, чем положено. И когда вернулись и хотели выкидывать, нифига себе, рост. Это как так? А оказывается, что хеликобактер пилори на кровяном агаре растет, ну, проявляется где-то там к 120 часам ближе. Нет, стандартный 72, первое чтение 48, потом 72. А первое чтение 96, а потом 120. То есть вот это потом стало стандартом именно культивирования хеликобактера. Получается, что да, его могли открыть раньше гораздо, если бы были там такие прекрасные, замечательные, забывчивые люди в пасхальные каникулы. Ну вот такие вещи бывают, да, встречаются. И, конечно же, это самый, наверное, известный эпизод во всей этой истории. И прямо известна дата, что 12 июня 1984 года Барри Маршалл, расстроенный тем, что их не принимают, над ними все смеялись. Типа, вы идиоты, вы что? Это хирургическая патология, отстаньте вообще. Тогда что делает Маршалл? он сначала проводит гастроскопию, показывает, что он чистый, пустой, никаких, никаких проблем с желудком, ничего, нет, все здорово. Потом выпивает культуру хеликобактера, заболевает жесточайшим гастритом и за 3 недели излечивается висмутом. Все. То есть мы получили подтверждение всех постулатов Коха, которые только есть. И таким образом удалось доказать, Маршалл на себе доказал, что хеликобактер является возбудителем этих заболеваний. И вот таким образом мы сегодня переехали. Сейчас у нас уже 5-й пересмотр Маастрихтского протокола. Когда я проходил ординатуру, его рассказывали, что вот смотрите, ничего себе, какое открытие. И вот первый Маастрихтский протокол, его распечатывали по всему округу, рассылали. Выучить от сих до сих, приедем, спросим. Вот, и что, все, лечим теперь только антибиотиками, лечим только там вот такими-то препаратами. Учим новую аббревиатуру ИПП, да, что это ингибиторы протонной помпы и прочие-прочие вещи. То есть там столько всего интересного появилось, а хирурги, конечно, сильно заскучали. Потому что, как вы понимаете, у них отобрали любимую игрушку. Сколько диссертаций порушилось, считаете, сколько научных карьер на этом деле прервалось. Так что, в общем, не всегда новые знания – это хорошо. Ну, не для всех, скажем так. Ну и буквально некоторые вещи, которые, может быть, попадут в следующие выпуски лекции, может быть, еще что-то удастся интересного нарыть. В конце 19 века остро стояла проблема переливания крови. И пришли к очень интересному мнению. Ну, слушайте, но ведь молоко – это близкая нам биологическая жидкость. Но мы же млекопитающие. А почему бы это в кровеносное русло не направить? А вот там какие-то белые шарики в молоке плавают, под микроскопом видно. А смотрите, а у нас есть белые кровяные тельца. Белое и белое. Прекрасно, значит, вот то, что там плавает, оно потом станет белыми кровяными тельцами. Почему нет? Что интересно, не все умерли. То есть некоторые даже выжили. Там, правда, очень интересный клинический случай описан. Одного пострадавшего пришлось откачивать смесью, цитирую, морфина и виски. Но откачали. То есть у него уредился пульс настолько, что ему пришлось вот таким образом его возвращать к жизни. Следующая интересная очень такая история, это с сигаретами уже на этот раз. Их продвигали как средство лечения бронхиальной астмы. Ну, то есть всего-навсего. Ну, а почему нет? Прекрасно же, да, действительно. Они там слизь, продукцию слизи увеличивает, все это проталкивает, все прекрасно, все замечательно. Давайте будем курить и от астмы защищаться. Что интересно, была даже лекарственная форма сигареты. То есть вот это конкретно относится именно к табачным изделиям. А была лекарственная форма сигарета, то есть туда закладывался порошок действующего вещества. Там не никотин был. И смысл в чем, что мы проводим пиролиз, по сути, то есть идет появление вот этих всех летучих веществ, они попадают в легкие, ну, точнее, сначала в бронхи, естественно, потом в легкие, и вроде как оказывают терапевтическое действие. То есть лекарственная форма сигарета тоже существовала некоторое время. Но потом придумали ингаляторы, небулайзеры и все остальное прочее, и вот эти ингаляторы, да, пшикалки так называемые. Все, после этого сигареты уже как бы совершенно не требовались. Хотя идея была интересная. Сироп мисс Уинслоу – это, наверное, самая известная вещь. Он был успокоительным для детей. 96% спирт и морфий. Гарантированно успокоит кого угодно, да? Ребенка массой до 1,5 тонн, наверное. И, как вы понимаете, да, естественно, тогда, еще раз, тогда не знали. Как работает тот же героин, например, потому что его создали фармакологи компании Bayer вместе с аспирином, потому что, ну почему нет? Здорово же, против кашля отлично работают. Единственное, что потом люди почему-то за ним регулярно приходить начинают, но это как бы другое. А кокаин, между прочим, тоже использовался очень активно в медицине. Я уж не помню, по-моему, аллергию им лечили или что-то в этом роде. То есть у всех вот этих вот не самых приятных веществ, вполне себе аптечная, медицинская, нормальная история. Да? Но потом все это довольно быстро выходило на уровень современных знаний, что ого, ничего себе зависимость. Все. То есть это тогда уже прекрасно понимали. И в том числе некоторые, вы знаете, вот некоторые открытия делались от бессилия, что называется. Но просто нечего больше делать. Нейросифилис в начале 20 века это был какой-то ужас. Что это такое? Третичный сифилис. То есть, когда уже все, там не то что шанкры, там уже вообще до спинного и до головного мозга доходит. И там, если посмотреть на то время, ну, примерно там что-то около 50%, по-моему, процентов пациентов психиатрических стационаров, это были пациенты с нейросифилисом. Ну, нужно было что-то делать. Да? Ладно, появился сальварсан и неосальварсан, то есть научились лечить сифилис, как бы немножко поменьше стало таких людей. Но вот с тем контингентом, который был, нужно было что-то делать. И фон Яурек, действительно выдающийся в этом смысле австрийский врач, он предложил, а давайте мы будем людей заражать малярией. Ну, то есть мы знаем, как вылечить малярию. У нас есть хинин, у нас там есть еще что-нибудь в наборе. Мы это вылечим. А вот как с этим быть, мы не знаем. Почему появилась эта идея? Опять же, потому что развились знания. И выяснилось, что спирохета бледная, которая вызывает сифилис, она крайне термолабильна. То есть вот 37 для нее еще более-менее, а 38 все, она лапки кверху и умерла. И поэтому, когда человеку прививали малярию, по сути, укусами малярийных комаров, пожалуйста, все прекрасно. Поднимается под 40 температура, и все бледные спирохеты в организме просто умирают. И действительно, это было настолько выдающимся методом лечения, что за это выдали Нобелевскую премию в 20-х годах. Правда, когда то же самое, но уже примерно в наше время, решил продвигать Геймлих, вот тот самый, кстати, тот самый Геймлих, это еще одна была из его дебютных плодотворных идей, что называется, он предлагал, а давайте теперь будем лечить малярией, злокачественное новообразование, ВИЧ и что-нибудь там еще. Но ему сказали, не-не-не, вот иди со своим приемом вот туда в уголок и там сиди. Потому что все, мы прекрасно знаем, что малярия, например, и ВИЧ, это комбо смертельное. То есть нельзя это совмещать между собой. Мы в Африке прекрасно видим, что происходит при сочетании этих двух инфекций. И все остальное прочее. Так что, да, действительно, в медицине знания обновляются очень быстро. Да, действительно, есть устаревающие вещи. И да, действительно, нужно успевать за ними. Да, то есть очень желательно, конечно, чтобы и школьные учебники были скорректированы, но и вузовские учебники, в общем, тоже неплохо было бы приводить в нормальное состояние, потому что пока его напишут или пока его сопрут, переведут, пока еще там, пока он выйдет, получит все согласования, там все данные уже устарели. На сегодня наука движется вперед просто невероятными темпами, и поэтому за ней нужно успевать, конечно, и очень хочется, чтобы наши действия, наши какие-то решения обосновывались на научной информации, а не на заблуждениях. На этом спасибо за внимание. И будут ли вопросы? Есть ли вопросы? Да. Да, чтобы было слышно в трансляции. А это для трансляции, не для нас. Ага. Это, как вы понимаете, не ко вкусам относится. Это запчасти, скажем так, от вкусового сосочка.
1: То есть это не то, что...
0: Это нет. Дело в том, что я и сказал, они универсальны. А на них находятся молекулы, которые реагируют с молекулами, отвечающими, скажем, за вкус. И да, тогда у нас идет дальше нервный импульс, все остальное прочее. Там показано, где располагаются именно части его. Где подходит окончание нервное, где там еще все остальное, где капсулы и прочее, прочее, прочее. То есть это просто строение сосочков, а не точки восприятия вкусов.
2: Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Вопрос по вкусовым вот тоже сосочкам. Насколько я помню, буквально недавно Нобелевская или где-то рядом по теплому-холодному восприятию, они, там не вкусовые или там рецепторы, что там
0: нет,
2: с ними?
0: Нет, не совсем. Значит, там было объяснено, почему мы ментол чувствуем холодным, а перец чувствуем горячим. Это идет через болевые ощущения, то есть немножечко через другое вообще восприятие. Мы не считаем это вкусом, это для нас другая характеристика. Либо это болевая характеристика, либо вот как было показано в Нобелевском исследовании, то есть про боль-то мы раньше думали, а вот в Нобелевском исследовании было показано, что это температурная характеристика. То есть мы считаем ментол холодным, а перец, соответственно, горячим. То есть вот примерно так. Хотя про боль, да, это нам довольно долго рассказывали. Да.
3: Спасибо за лекцию. У меня, как у заинтересованного лица, вопрос. А с какого примерно момента у нас стали хеликобактер лечить антибиотиками?
0: Это примерно с 2000-х годов. То есть это 21 век
3: уже.
0: Как мне
3: повезло.
0: Да, можно сказать так. Еще вопросы?
4: Добрый вечер. Хотел уточнить. У нас по спасению утопающих.
1: мы как-то слишком резко перешли от табачной клизмы к, ну, почти уже относительно современным методам. Что было между ними?
0: А между ними вот примерно все то и было, что-то среднее.

0: к нашим годам об этом рассказал, что он колется им двумя формами семаглутида. Кардашьян намекнула, что в платье Мерлин Монро она поместилась только благодаря семаглутиду. Вот он сделал так, и во всем мире в аптеках исчез. То есть просто испарился. Потому что все бросились его скупать. Те, у кого лишние 2 кило на боках. Но в результате, да, то есть какие это 2 кило? Это крылья подвздошной кости на самом деле. Вот. И, естественно, то есть люди, которым не показано снижение массы тела, а люди, которым это было нужно, этот препарат реально нужен, да, то есть он им спасает жизнь, продляет жизнь, все остальное, он для них стал недоступен. Опасно это? Ну, реально, естественно, опасно, очень опасно. Потом, следующее, внутривенные витамины, капельницы с внутривенными витаминами, мне тоже нравится, вот опять же, никак не могут эту тему выпустить. Причем наши бабушки-то еще лучше всех знали, еще до инфлюенсеров, да, о том, что если не прокапался, лечение не сработает. Вот здесь тоже витамины, только в таком, да, то есть прям модное название придумали, IV, да, то есть intravenous, внутривенно. И все вот эти вот инстаграмные товарищи начали писать, что вот смотрите, я утром принимаю уже там капельница, да, стоит здесь этот самый витаминный, и вот я утро начинаю с такой капельницы. Мне так хорошо, у меня там энергия, у меня все остальное прочее. И это тоже крайне опасно, потому что, смотрите, сейчас медицина движется в другом направлении. То есть к минимизации инвазивности мы стараемся делать, ну, как можно меньше вмешательств в человеческое тело. Так, чтобы вмешательство наше, оно не несло больше рисков, чем была потом польза. Внутривенная инъекция, ну, в частности, вот введение действительно довольно толстой иглы от системы, это риск. Это может быть и тромбофлебит, например, и тромбоз в том числе, и прокол насквозь, и чего только может не быть. То есть сама по себе процедура введения иглы несет огромное количество рисков. А вот тот недоказанный эффект, который есть, которого, скорее всего, нет, да? То есть он получается таким призрачным, далеким, все остальное. Люди получают огромное количество побочных эффектов, рисков и всего остального, не получая при этом прямой. Ну вот это из того, что вспоминается буквально в последнее время. Ну, давайте так, мы из трансляции зачитаем, а потом, если у кого-то будет желание, мы еще можем потом пообщаться. Да.
1: Вот у меня просто эта вот знакома конкретно вот проходит курс лечения, она поправилась, и на какой-то там на местном уровне знаменитый доктор именно препаратом от диабета.
0: Угу.
1: То есть в чем опасность? Опасность именно в том,
0: что... Опасность, когда нет лишнего веса.
1: Нет, вот у нее есть лишний вес, то есть это нормально...
0: Опасность в том, что он исчез. Его массово выкупили, да, да, да. То есть его скупили те люди, которым он не предназначен.
1: Потому что многие говорили, что это ей опасно. То есть это не опасно?
0: Нет. То есть по показаниям это не опасно, естественно. И под наблюдением врача тем более. То есть когда мы это делаем, да. А когда люди, о, смотрите, да, я тоже так хочу. Пошли, купили и все себе сделали. Вот это опасно. Да, что у нас из трансляции?
2: Из трансляции вопросы. Значит, насколько актуально сейчас соблюдать кислотно-щелочной баланс?
0: О, мы без его соблюдения не выживем. Поэтому и кислотно-щелочной баланс нужно соблюдать, и водно-электролитный, и все остальные прочие. Хорошо, что нам об этом не нужно заботиться, у нас для этого есть организм, и он защищен от любого дурака, в том числе от его хозяина. Он это все делает без нас, к счастью.
2: Так, следующий вопрос. Так нужно закислять кровь или ощелачивать?
0: Я сразу вспоминаю Исинори Асуми, когда ему уже в сотый раз задавали вопрос про интервальное голодание. Нет, не надо, у нас есть для этого почки, кожа там и куча-куча всего, через которого мы осуществляем и выделительные функции, и все остальное прочее. Единственное, что мы себе можем устроить, проблемы какие, например, это, например, прекратить пить воду. Вот это да. Тогда какие-то действительно патологические изменения возможны. Что еще мы можем себе устроить? Скажем, кетогенную диету. Вот если мы на нее усядемся, то да, действительно, у нас будут проблемы, и ацидоз – это будет одна из составляющих этой проблемы. Ну и так далее. То есть да, при наличии определенной упертости, я бы даже сказал упоротости, мы можем себе навредить таким образом. Но, к счастью, в подавляющем большинстве случаев наша система выделения все-таки с этим делом справится.
2: И последний вопрос. А что сейчас думают медики о роли гельминтов?
0: О роли гельминтов в чем? В истории человеческой? С гельминтами крайне интересная ситуация, конечно. Потому что они, конечно, с одной стороны, ну, неприятно осознавать, как говорили в день радио, да, что в твоем организме кто-то тебя, кроме тебя еще кто-то живет, с одной стороны. А с другой стороны, на них сделана масса открытий.

Это первое, и в том числе и гигиеническая гипотеза, которая уже в гигиеническую теорию переросла в том числе, о том, что да, для маленького ребенка, в том числе не гельминты, а воздействие внешних антигенов крайне важно. Не нужно вокруг него все стерилизовать, все вычищать, там, вымывать все остальное прочее. Кошечки, собачки – это хорошо, если они здоровые, привитые там, и все остальное прочее. И если он, например, где-нибудь там копается в какой-нибудь луже, это, в общем, тоже до определенного момента не так плохо и все остальное прочее. То есть вот эти проблемы, они как раз были выявлены во время дегельминтизации детей в Африке. То есть белые люди, ну, как приехали туда нести свет и забирать ресурсы, да, и поэтому проглистогонили местных детей. Потом, когда вернулись через некоторое время, выяснилось, что этих детей аллергии всякой разнообразной вылезло просто невероятное количество, аутоиммунка полезла, еще там что-то, бронхиальная астма, прочее, прочее. А потом, когда еще раз вернулись, смотрят, а у них так опять потише. Стали выяснять, почему, а они обратно заглистовались. Ну, потому что там и геогельминтов, и чего только нету, там... Как вы понимаете, рай для гельминтов, а для людей как раз не очень. И получается, что да, действительно, гельминты умеют договариваться с нашей иммунной системой, так немножечко ее приглушая. И одновременно с этим получается, что и снижается риск аллергических заболеваний. Вот из этого были сделаны выводы о том, что нам нужно контактировать с антигенами. Не то, что нам нужно заселяться гельминтами. Хотя такие исследования были в лосоглав. Власоглав специально в людей запускали с тяжелыми формами аутоиммунной патологии. И знаете, там даже неплохие результаты получались. Почему? Потому что власоглавы мы можем изгонять. Против него есть довольно неплохое действенное лекарство, и мы можем действительно его изгнать. Вот примерно как малярия и сифилис. История такая. Но там было именно на уровне клинических исследований. Что давайте попробуем, а потом, Оль, ничего себе получилось. Но это прям совсем-совсем, когда плохо и больше вот вообще ничего нет. Тогда для иммуносупрессии стали использовать в том числе и гельминтов. Ну а так, это модельный организм довольно интересный. На нематодах сделана масса открытий в биологии. Огромная просто масса, и она растет постоянно. То есть это действительно очень необходимые для нас создания, в том числе и в смысле науки.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Ирина Суситко, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесина, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, автор более 100 научных статей и монографий. Павел Луцкер, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, доцент кафедры аналитического музыкознания Российской академии музыки имени Гнесина, автор более 80 научных статей и монографий.
1: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, вот правда ли, что Моцарт с самых юных лет покорил Европу? То есть это была такая юная прямо рок-звезда своего времени.
2: С одной стороны, выступления Моцарта ребенка вызывали самый живой отклик, и он пользовался, если можно так сказать, широкой известностью в узких кругах, потому что выступал в основном перед аристократами. Ну а рок-музыка – это музыка, заведомо рассчитанная на массовое восприятие и тиражирование. Так что ни о какой популярности Моцарта в прямом значении это слово говорить, наверное, все-таки не приходится. А сегодняшний разговор о мифах и Моцарте мне хотелось бы начать вот с такого фрагмента.
3: Беглость и верность уху, звуки умертвив. Музыку я разъел, как труп. Поверил я алгеброй гармонию.
2: Строки, заимствованные из известной маленькой трагедии Пушкина, послужили толчком для одной из передач портала «Антропогенез» и толчком для рассуждений на естественно-научные темы. Возникает вопрос, в какой степени объективность возможна в разговоре о такой тонкой материи, как мифы, сложившиеся вокруг известного гениального художника. Мы погуглили перед выступлением в интернете и обнаружили более 100 статей только на русском языке, только забив в поисковую строку два слова – «мифы» и «Моцарт». И выбрали те, которые нам показались, с одной стороны, наиболее интересными, а с другой стороны, это те темы, о которых мы можем судить профессионально. Ну, действительно, говорить о рецепте яда, которого, вероятно, могли отравить Моцарта, мы не можем. Мы не химики. От какой болезни он умер, об этом лучше говорить с врачами. Мы можем говорить о том, что касается музыкальной культуры в первую очередь. Поэтому сегодня поговорим вот о чем. Миф об отравлении Моцарта, причем то ли Сальери, то ли масонами. Миф о бедности Моцарта, гуляка праздный, был ли он гулякой праздным, растранжирившим все деньги. И миф о сложившейся вокруг темы Моцарт и женщины. Самый распространенный из них – это миф, запечатленный здесь, вот на этой иллюстрации. Это иллюстрация Врубеля к маленькой трагедии Пушкина. Как и большинство мифов, темой притяжения была смерть Моцарта. И самый распространенный миф – миф о моцартовском отравлении. Вину за это преступление история возложила на композитора, на итальянского композитора Антонио Сальери. Слухи о насильственной смерти Моцарта начали ходить буквально сразу же после его смерти, и появилась заметка в газете о том, что Моцарт плохо себя чувствовал перед смертью, и как бы вроде бы он был отравлен. Спустя несколько лет была опубликована первая биография Моцарта, где тоже со слов жены Моцарта Констанции говорилось о том, что Моцарт сам подозревал это отравление. Да тут еще, понимаете, эта история с реквием, этим черным человеком, который реквием заказал. И вроде бы даже в письме была некая отравленная пудра, которой, собственно, Моцарт и отравился. Практически сразу эти мифы начали опровергаться. Но слухи вплоть до сегодняшнего дня продолжаются. И никакие аргументы здесь, казалось бы, не властны. Наиболее мощное художественное обобщение этих слухов без учета каких-либо опровержений было дано в «Маленькой трагедии» Пушкина. Работа над ней началась в 1826 году, ровно через год после смерти Антонио Сальери. Пушкин превратил Сальери в некое олицетворение тотальной всеобъемлющей зависти, подобно тому, как Шекспир из Отелло сделал некий символ ревности. Трагедия произвела необыкновенно сильное впечатление на современников и продолжает производить и на потомков. У нее есть целый ряд реплик, они перечислены здесь на экране. Это и опера «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова, фактически написанная по трагедии Пушкина. Это и фильм-спектакль Михаила Швейцера, очень талантливая экранизация. И это знаменитый такой двойное сочинение, я имею в виду пьесу Шефера «Амадей» и экранизация, это фильм Милоша Формана «Амадей». Оба этих сочинения стали фактически культовыми. И в пьесе Шефера, и в фильме самая главная тема – это мотив зависти Сальери. Об отравлении здесь речь не идет. Однако эта зависть стала стимулом для того, что Сальери превратил фактически жизнь Моцарта в ад и тем самым свел его в могилу. Можно ли верить этим мифам? Опровержения, как я уже говорила, начались практически сразу с появлением слухов и были своего рода ответом на эти обвинения. Пианист и композитор Мошелис, он посетил Сальери в больнице, разговаривал с ним, потом обсуждал с Бетховеном в его разговорных тетрадях, отказываясь верить в это обвинение. И мы обратились к еще одному обстоятельству, к еще одному аргументу, о котором, кстати, вспоминают достаточно редко. Это свидетельство Джоаккино Россини. Россини был чрезвычайно популярен в 20-е годы в Вене. И в 22-м году, еще до болезни Сальери, он посетил композитора, задал ему вопрос, правдивы ли хотя бы в чем-то эти слухи. Сальери ответил: «Нет, разве я похож на отравителя?» Позже Россини пересказал эту беседу музыканту, композитору, критику Фердинанду Хиллеру, и Хиллер отреагировал однозначно: «У нас этому никто не верит». Почему, собственно, в 20-е годы активизировались вновь слухи и вся эта ситуация вокруг Сальери? Сальери в конце жизни потерял рассудок, его охватила душевная болезнь, и в 23-м году он попал в больницу. 2 года находился в этой больнице, и именно на этот период пришлась такая кульминация этих слухов. Якобы Сальери даже на исповеди раскаялся в содеянном. Однако, как нам кажется, это совершенно невероятная ситуация. И дело здесь не только в свидетельстве Россини, Мошелиса или в мнении других современников, но и в той репутации, которую, собственно, Сальери имел и при жизни, и продолжал иметь после смерти. Он был великолепным педагогом, воспитавшим целую плеяду выдающихся гениальных музыкантов. Это и Бетховен, Шуберт, Мейербер, Лист, Черни. Именно в этом порядке они на слайде изображены, их портреты. Достаточно было одного Бетховена давать уроки, чтобы иметь посмертную вечную славу. Но одним из наиболее красноречивых аргументов, наверное, можно считать то, что Констанца, уже вдова Моцарта, отдала Сальери на обучение своему младшего сына Франца Ксавера. Действительно, могла ли она отдать сына учиться человеку, на которого падало хотя бы толика подозрения в причастности к смерти Моцарта? Нужно ответить резко: не могла. Что мы видим сейчас? Мотив зависти, если смотреть из сегодняшнего дня, наверное, мог бы существовать. По крайней мере, мы, люди сегодняшнего времени, сделали выбор. Дом, где жил Моцарт, где он родился, предмет, место, цель паломничества людей со всего мира. И рядом изображен дом в небольшом местечке Линьяго, это североитальянский городок около Вероны. Богом забытое место, куда и тропки туристической малейшей нет. Наверное, жил бы Сальери сегодня, он бы смертельной завистью завидовал славе Моцарта. Однако было ли так при жизни самого Моцарта? Один из кульминационных, очень значимых эпизодов фильма Милоша Формана, который мы не можем показать из-за строгих ограничений по авторским правам, показывает, как Моцарт на приеме у императора Иосифа II перерабатывает, переделывает некий простенький марш, сочиненный Сальери, в гениальную арию Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный». Эту арию многие знают хотя бы по рингтонам в телефоне. Сальери бледнеет, его лицо перекашивает такая злобная гримаса. Моцарт, напротив, весел и беззаботен. Прекрасный, великолепный повод для зависти нащупал Милош Форман, и это было бы так, если бы на самом деле эта ситуация не была полностью вымышленной. И режиссер заказал своему приятелю некий такой кунштюк музыкальный, взять арию Моцарта и превратить его в некий плоский и простенький марш, приписав его Сальери. То есть в фильме да, в реальности нет. Вот список оперных премьер, постановок в течение 10 лет, когда Моцарт жил в Вене. И мы видим, что Сальери исполняли гораздо чаще Моцарта. 185 спектаклей моцартовских, сальеревских опер и всего лишь 105 моцартовских. 105 – это тоже много. Но мог ли Сальери завидовать Моцарту, если сам был столь успешен? В 1786 году император Иосиф II задумал устроить некое соревнование между итальянской комической оперой, оперой Буффа, и немецким Зиншпилем, оперой, исполняющейся на немецком языке с разговорными диалогами. Для этого приспособили здание оранжереи в летнем дворце Габсбургов в Шёнбрунне. Вот она на фотографии. А вот на гравюре, которая не так давно была обнаружена в архиве, здесь показан зал как раз со зрителями в этой оранжерее. Кто соревновался? Соревновался Сальери с оперой «Сначала музыка, потом слова», это опера Буффа, и Моцарт с оперой «Директор театра». Вот по всеобщему признанию было устроено некое голосование, по-видимому, как и здесь у нас в этом проекте, и публика однозначно высказалась в пользу Сальери. И опять, где здесь импульс для зависти? Таким образом, впору Моцарту, наверное, было завидовать Сальери. Он был более успешен. Правда, мы должны иметь в виду, что сам мотив зависти для XVIII века был совершенно не такой, как мы воспринимаем его сейчас. И композиторы не писали сочинения, не писали музыку в расчете на некую бессмертную славу. Они писали музыку по поводу, с определенной целью, для конкретного исполнения. Уже в XIX веке случилось так, что музыка Моцарта стала исполняться гораздо более часто, чем музыка большинства его современников. Сальери пережил свою славу. И, может быть, в конце жизни он и завидовал Моцарту. Но в 1791 году, когда Моцарт погиб, этого быть не могло. Я предлагаю подвести черту под мифом об отравлении Моцарта Сальери и проститься с ним. Второй миф – это причастность к гибели Моцарта масонов. Моцарт входил в одну из венских масонских лож, ее название – ложа к вновь коронованной надежде, и стал масоном в 1784 году. Здесь на картине изображено заседание этой ложи как раз в год Французской революции, 1789 год. И Моцарт изображен среди членов этой масонской ложи. Он крайний справа. Вот увеличенный фрагмент этой картины. Моцарт сидит рядом с либреттистом волшебной флейты и его другом, своим другом Эммануэлем Шиканедером. Почему, собственно, Моцарт стал масоном? Ну, наверное, в какой-то степени он разделял основные идеи масонского движения. Но еще для него было наверняка очень важно, что здесь он мог на равных общаться с самым высшим слоем австрийской знати, общаться именно как равный. Для него это было чрезвычайно важно. На масонских собраниях он отвечал за музыкальную программу. И здесь приведен титул масонской кантаты «К вольным каменщикам». «Радость вольных каменщиков», который Моцарт написал специально для масонского собрания. И в 1785 году эта кантата была исполнена. Спрашивается, в какой степени масоны могли обвинить Моцарта в какой-либо нелояльности? Главный мотив, который в качестве обвинения бросают масонским кругам, что якобы Моцарт каким-то образом нарушил тайну масонской организации, в своей опере «Волшебная флейта», выдал масонские секреты. О каких секретах можно говорить, если масонская кантата была абсолютно легально, с отметкой цензуры, опубликована в издательстве «Артария». «Артария» тоже был масоном и не последовало никаких санкций, никаких замечаний и тем более никакого преследования. И вообще разговор о таинственности масонской организации, таинственности ритуалов, как нам кажется, достаточно сильно преувеличен. Вот перед нами картинка из так называемого «Волшебного фонаря». Это что-то в виде такого раннего кинопроектора, скажем так. Это ярмарочная забава. Заплатив маленькую толику денег, можно было рассматривать разнообразные иллюстрации картинки. И вот одна из таких возможностей – это вот посмотреть на заседание масонской ложи. Так что никакой тайны фактически масонство не несло в себе. Тем более, что все члены были известны масонских лож в полиции, продавались всевозможные атрибуты масонской символики, с масонской символикой и перчатки, и веера, и брелоки и так далее. Так что Моцарту фактически тайну выдать было невозможно. Ну и, наконец, «Волшебная флейта». Действительно, в этой опере очень многое связано с масонской символикой. Это, кстати, видно и по изданию либретто. Оно здесь изображено, это обложка издания либретто «Волшебной флейты», где есть и лопата, и треугольник, и солнце, и глаз. То есть масонские символы во всей своей полноте. И как бы они подчеркивают прямую связь этой оперы с масонским ритуалом. Кстати, вот рядышком и современная постановка, где тоже обыгрываются эти символы. Но почему, собственно, Моцарт должен был понести за эту ответственность? Если Шиканедер, автор либретто, не только не понес эту ответственность, но очень сильно разбогател на популярности «Волшебной флейты». Никаких санкций, никакого обвинения. Прощаемся и с масонами. Моцарт и женщины. Любовь к женскому полу – это признак, безусловно, и моцартовской личности очень явный. Две женщины занимали главное место в его жизни. Это возлюбленная, первая возлюбленная Алоизия Вебер. Он влюбился в нее, когда Алоизии было 16 лет. Она изображена справа, это цветной портрет. Алоизия стала выдающейся, ну, заметной, известной певицей. Она отказала Моцарту, что не помешало ей потом, уже после смерти композитора, неоднократно говорить, что именно она всю жизнь была главной музой Моцарта. И в центре портрет жены Моцарта Констанцы. Моцарт ее искренне любил, писал ей письма, испытывал самые нежные чувства. И, в принципе, его жизнь была в этом отношении полностью сложившейся и счастливой. Он увлекался и другими женщинами, увлекался скорее воодушевленный их даром. Чаще всего это были певицы. Нэнси Старачи, венская сопрано, первая Сюзанна. В центре обаятельная Генриетта Бараниус. Он, исполнявший роль в похищении Иссераля в Берлине, он испытывал теплое чувство к своим ученицам, посвящал им сочинения. Здесь именно такое посвящение изображено. Почему, собственно, об этом заходит речь? Потому что один из мифов – это гибель Моцарта от руки рассерженного ревнивого мужа. Это один венский юрист Хофдемель, который якобы приревновав свою жену к Моцарту, считая, что она забеременела от Моцарта, а Моцарт был ее педагогом, изуродовал свою жену бритвой, она еле выжила, и покончил с собой. Совершенно невероятная история, потому что только глупец мог бы рисковать своим заработком, своими частными уроками и возможностью заработать, рискуя навлечь просто колоссальный провал своей репутации. Мы вряд ли можем дальше рассуждать об этой ситуации, потому что она, мне кажется, совершенно невероятной. И, наконец, последний миф – это миф о нищете Моцарта и Моцарте как непризнанном гении. Толчок к этому, безусловно, дают обстоятельства погребения Моцарта. Он похоронен в общей могиле. Место ее точно неизвестно. И только спустя десятилетия рачительный служитель небольшого кладбища собора Санкт-Маркс в Вене собрал обломки чужих надгробий и соорудил вот этот памятник. Ангелочек с потухшим факелом облокотился на колонну и горестно застыл. Этот памятник разительно контрастирует с тем памятником, который поставила Вена в саду близ императорской резиденции Хофбурга. Блестящий Моцарт в окружении счастливых ангелочков больше похож на короля вальсов Иоганна Штрауса. Толчок к такой трактовке «Моцарт умер нищим и непризнанным своим веком» во многом дала Констанца, которая жаловалась, что муж оставил ее нищей, буквально нищей, сидящей на голом тюфяке с двумя голодными детьми. Ей пришлось заложить часы композитора, чтобы похоронить его по самому простому обряду. Так ли это было на самом деле? Нет, не так. Вернее, частично так. После Моцарта остались долги 800 флоринов. Но в 91 году, как подсчитал музыковед Рубинс Лэндон, Моцарт заработал более 3000 флоринов. Если перевести эту сумму на современную такую пропорцию, да, это сумма весьма значительна, и вот даже пересчитала я по цене говядины, это 11 миллионов, да, рублей на наши деньги, или это 113 тысяч евро. Для композитора, даже современного, это гигантская зарплата. Для сравнения, профессор Венского университета в то время зарабатывал 300 флоринов. То есть Моцарт не бедствовал. Откуда же эти долги? Болела Констанция, турецкая война, публика уехала из Вены, Иосиф II умер, его место занял император Леопольд, более скупой и такой сдержанный человек. И Моцарт, главная причина, Моцарт не собирался умирать. У него были заказы, он рассчитывал достаточно легко рассчитаться с этими долгами, и этот момент очень важен был и для его образа жизни. Он тратил достаточно много на одежду и так далее. Я скажу несколько заключительных слов. У меня почему-то не включается последний слайд, на котором как раз, на котором как раз многочисленные моцартовские сувениры. Почему, собственно, он здесь появился? Для того, чтобы задать главный вопрос. Нужно ли, в принципе, разоблачать моцартовские мифы? Почему именно ему, а не Баху, Вагнеру или Бетховену суждено было стать средоточием всевозможных легенд и мифов? Ответ, наверное, может быть такой. Мы не должны в данном случае рассматривать миф как заблуждение. Потому что, увозя домой сладости с портретом Моцарта или ликер с его именем, наряжая младенца в ползунки, на которых рядом с портретом Моцарта написано «Звезда родилась», человек надеется тем самым приобщиться к удивительной, животворящей силе моцартовского гения и как бы перенять ее к себе, приспособить ее к своей жизни. И пока это чувство будет, наверное, мифы о Моцарте будут сохраняться и быть актуальными. Спасибо.
1: Благодарю за интереснейший рассказ. А сейчас у нас диалоговая часть вашего выступления. Для этой цели я приглашаю на сцену Михаила Родина. Миша. Михаил Родин, автор программы «Родина слонов» и сегодняшний вредный оппонент раунда. Прошу вас, 10 минут.
4: Добрый день. Сейчас я скорее буду не вредным, а занудным оппонентом, потому что как историк обратил внимание на один, как мне кажется, очень важный момент. У вас весь доклад построен практически на художественных произведениях более поздних эпох. То есть это Пушкин, это Милош Форман и так далее. Но мне кажется, говорить о теме смерти Моцарта, не упоминая непосредственные источники, непосредственным образом связанные с этими событиями, сложно. А это очень хорошо документированная эпоха, там должны быть тонны переписки обоих действующих лиц, тонны воспоминаний про, где могут встречаться их взаимоотношения. Что мы знаем из этих источников?
2: Давай.
5: С одной стороны, эта эпоха довольно близкая к нам, но с другой стороны, она хорошо документирована в той части, когда это касается личностей, как бы, в которых фокусируется, создается как бы фокус общественного мнения, которое общественному мнению и современникам кажутся действительно очень важными. Ну и кроме того, конечно, большей частью официальная сторона жизни этих людей подвергается. Но дело в том, что профессия музыканта только к концу 18 века как-то передвигалась в сторону этих общественно значимых как бы ценностей. И если говорить так на чистоту, то Моцарт – это первый композитор, о котором сохранилось довольно большое количество документов, и это первый композитор, у которого сохранилась такая большая обширная переписка, и сохранилась только благодаря вере его отца, что отец стал свидетельством как бы Божьего промысла или чуда. То есть он впервые столкнулся с таким чудом ребенка, и поэтому стал фиксировать всю переписку, всю моцартовскую, которая сохранилась. Даже у композиторов более позднего времени она сохранилась, или сведения документальные, иногда, бывает, сохранились гораздо более скудно, а не говоря уже о непосредственных современниках, как Глюке, например, или о Бахе, мы знаем очень малое количество сведений. Так что это чистая случайность, что мы довольно подробно осведомлены по поводу жизни Моцарта. Между Моцартом и Сальери никакой как бы переписки, скорее всего, не было, поскольку они обитали в одном городе, и не было надобности в таких сношениях. Возможно, были какие-нибудь небольшие фрагменты записки, но они не сохранились. Конечно, эти музыканты сталкивались, и в переписке Моцарта сохранились некоторые сведения об этом. Беда только, что переписка эта в основном заканчивается смертью моцартовского отца, 87-м годом. Дальше ему переписываться было не о чем. Вот до этого времени в переписке фигурируют взаимоотношения Сальери, и это, конечно, взаимоотношения таких конкурирующих коллег, в особенности, если дело касалось оперных заказов. Вот. Но ничего такого, чтобы выходило за рамки, ну, даже принятого в сегодняшнем мире, такого как бы коллегиально, с одной стороны, ну и коллегиально конкурентных взаимоотношений, ничего не прослеживается и не замечается.
2: Я могу тоже сказать, что те редкие сведения, которые до нас дошли, говорят о приезденном, скорее, отношении. Сальери перекидывал Моцарту заказы, когда не мог выполнить, был инициатором исполнения его сочинений. Так что вряд ли здесь есть хоть какая-то тема для сомнений.
5: Ну, по крайней мере, нам известно, что заказ «Так поступают все женщины», который первоначально, скорее всего, был адресован Сальери. Сальери из-за того, что был перегружен работой, передал, вероятно, Моцарту в 89-м году. Он же был инициатором возобновления на сцене в 88-м году оперы «Свадьба Фигаро». И сохранилось позднее свидетельство, уже незадолго до смерти, это письмо к жене, которая в это время была в Бадене, лечилась, жене по поводу того, что как Моцарт послал приглашение Сальери и Кавальери, певице, которая была его, ну, ученицей, злые языки говорят, что, может быть, даже и любовницей, приглашение на один из премьерных спектаклей «Волшебной флейты», и Моцарт описывает, что они были в полном восторге, всячески хвалили оперу, несмотря на то, что опера была на немецком языке, ну, Кавальери это немка, Сальери не очень хорошо понимал. Тем не менее, вот, значит, между ними были какие-то контакты, и взаимоотношения не очень простые, но чего-нибудь такого, что подавало бы прямые свидетельства о такой яростной, да, конкуренции, которая показана в фильме, скажем, у того же Формана, мы не можем.
4: Ну да, мне кажется, это очевидно, что для более поздних драматургов эта история, это просто, это отличная драматургия, да, это хорошая
2: повод,
4: история.
2: Повод.
4: Да, повод показать о чувствах завистника и гения. И вот об этом, собственно, мой следующий вопрос. Когда мы говорим про Моцарта и Сальери, все равно в подсознании через Пушкина у нас остается вот, как он назвал, посредственностью Сальери. А что современное вообще музыковедение может сказать о роли? Вы упомянули, да, что его ставили чаще, что он был первым венским директором Венской филармонии, консерватории, что он был учителем многих известных людей. С его оперой, если мне память не изменяет, «Ла Скала» открылась его оперой. И я тут специально перед форумом переслушал ре-мажорную симфонию. Она вообще прекрасная. Более того, мне кажется, что в ней даже есть какие-то такие проблески романтизма, то есть будущего какого-то такого направления. Что современное именно музыковедение говорит о Сальери как о композиторе?
2: Вы знаете, вот если бы сейчас мы начали сравнивать фрагменты музыки Моцарта и Сальери, то очень многие ошиблись бы, включая профессионалов. Такой эксперимент, кстати, был, он в интернете есть. 50 на 50, то есть фактически встречу динозавра возле дома, да или нет, вероятность. Сальери очень даровитый и мастеровитый композитор. Он писал музыку очень хорошего уровня. Если сравнивать с ним Моцарта, то это разница между очень большим талантом и гением.

0: Профессор же тоже человек свой.
1: Игра в кости типа лото. И не на вальсе, скорее на минуэты. Когда композитор какой-то писал некий набор мелодических фраз, легко сочиняемых друг с другом. И бросая кости, можно было выбрать первый такт, второй такт, третий такт, четвертый, и сочинить, составить таким образом свой минуэт, свой танец, если я правильно поняла вопрос.
2: Спасибо. Светлана Гусейнова спрашивает. Как вы думаете, почему на роль отравителя был выбран Сальери? Дело случая, могли бы быть другие кандидаты?
3: Я скажу, да. Дело в том, что вот здесь еще были какие-то... Здесь примешивается, по крайней мере. То есть в точности ответить на этот вопрос довольно сложно, потому что сказать за современников нам теперь тяжело. Но, насколько я понимаю, с 805 года приблизительно такие, как бы в связи с наполеоновскими войнами, очень обострились национальные отношения, национальные как бы чувства, да? И поскольку итальянцы в это время, они господствовали в музыкальной культуре, большинство капельмейстеров, высокие посты государственные занимали выходцы из Италии, появлялись юные головы, которые устраивали манифестации вопреки этой итальянщине. И вот для австрийцев с этого времени Сальери, который долгое время занимал пост главного капельмейстера придворного, он превратился в какой-то степени в мишень. Насколько я представляю себе, есть документальные свидетельства тому, что в этой среде вот особенно легко распространялись слухи по поводу того, что национального гения Моцарта отравили итальянцы, и в частности Сальери. Но это одна из версий.
2: Вопрос от Анкам. Вопрос. Несколько лет назад в газетах писали про так называемый череп Моцарта. Насколько реальной может быть такая находка с учетом того, что тогда хоронили в массовых захоронениях?
1: Да, это известная история. Этот череп был передан в Моцартеум. Была проведена не слишком, на мой взгляд, тщательная экспертиза генетическая. Соскобы с этого черепа сравнили со скобами с берцовых костей сестры и бабушки Моцарта. Вот сказано так. Почему миновали отца Моцарта, мне совершенно непонятно. Его захоронение известно. И было доказано, что все эти соскобы не родственники друг другу. В общем, этот череп не Моцарт.
3: Но по преданию, этот череп был, опять же, обнаружен на кладбище, как бы как какой-то служитель, который якобы помнил по поводу того, где была, собственно, могила Моцарта. Вот, когда могилы регулярно перекапывались. И когда был обнаружен, он нашел какой-то из этих черепов при очередной такой рекультивации, скажем так, условно. И он его сохранил, и этот череп известен где-то середины 19 века. Но вот сегодня установлено, что это недостоверно, по крайней мере, по тем результатам генетического анализа, который осуществлен.
2: А антропологической реконструкции не пытались?
1: Был сделан. Вот в той первой презентации, которая представила заголовок нашего выступления, был на этом фоне. Но теперь мы тут вместо этого черепа. Да.
2: Екатерина Фролова спрашивает, как вы относитесь к так называемому эффекту Моцарта, когда ряд ученых заявляет о кратковременных улучшениях умственных способностей в результате прослушивания классической музыки?
1: А еще лучше растут помидоры под музыку Моцарта.
3: Ну, есть такие эксперименты. Не знаю, это, в общем, как бы не та область науки, которую мы представляем. В принципе, наверное, такое организованное, гармонично организованное звучание способствует каким-то физиологическим процессам. Я не уверен, что здесь есть какая-то в этом отношении специфичность именно моцартовской музыки.
1: Но наверное, любая классика, да.
3: Да, наверное, любая классика или как бы музыка такого, скажем, оптимистического, радостного настроя. Но мы не готовы более подробно комментировать.
2: Ну, насколько знаю, это спекуляции, скажем так.
1: Нет, но если рок и хэви-метал или Моцарт для ребенка, вот что лучше, содействует сосредоточению?
2: Ну, я за хэви-метал, конечно.
1: Зависит от возраста.
2: Да, абсолютно верно. Так, Джайсия спрашивает, правда ли, что слух о визитах пугающего человека в черном распустила вдова Моцарта, чтобы объяснить свои отказы открывать дверь кредиторам?
1: Не знаю ничего подобного.
3: Думаю, что вряд ли это связано прямо.

0: с Констанцией, потому что Констанция была лично знакома с этим человеком, и были некоторые, как сегодня выясняется, были взаимоотношения и даже юридические претензии, связанные с тем, что, скажем, «Реквием» исполнялся без согласия вот этого заказчика, и там приходилось юридически даже эти решать какие-то вопросы. Вообще само повествование было опубликовано в 1998 году, то есть через 7 лет после смерти Моцарта, в виде анекдотов большой серии статей, которые Фридрих Рохлиц, выдающийся, известный как бы такой корреспондент или даже, ну, даже, в общем, журналист, который сотрудничал с Лейпцигской музыкальной газетой. Он делал этот репортаж или эту серию анекдотов, основываясь на расспросах очень многих современников. Более конкретно, откуда возникла эта легенда, вот первый человек, который зафиксировал, собственно, наверное, Рохлиц. Кто был предшественником, сказать трудно.
1: Спасибо. Мария Шнайдер спрашивает, были ли у Моцарта какие-нибудь увлечения, кроме музыки, хобби?
2: Очень много. Он очень любил играть в карты, фанты.
0: Кегли.
2: Кегли. Он играл на бильярде. Это пулевая стрельба в мишень. Он ездил на лошадке. У него лошадь была. Любил прогулки. И в целом...
0: Театрализованное представление.
2: Да, ходил в театр. Шарады, маскарады. Это все... Вот эта вот радостная сторона жизни была ему...
0: Но это свойство такого южно-немецкого темперамента.
2: Да.
1: Андрей Лисички спрашивает, особое анатомическое строение уха Моцарта – это правда или миф?
2: Ну, вроде бы правда. Это, ну, рассказывай про ухо. Спустя определенное время, когда шел разговор о том, от Моцарта ли второй ребенок, или не от Моцарта, а от Дюсмайера.
0: Да.
2: Такой рисунок Констанция привела, что вот такое оттопыренное, немного увеличенное ухо, это именно моцартовское ухо, и у Франца Ксавера такое же ухо.
0: Ну, генетический признак, который передался младшему сыну Моцарта, и это Констанция использовала как некоторое родооправдание в том, что были негласные упреки.
2: Не они с Дюсмайером вдвоем отравили Моцарта.
0: Упреки в том, да. Что якобы как бы у нее была связь с Дюсмайером.
1: Вопрос Евгения Алексеева. Сколько от Моцарта в современной музыке? А в симфоник-метале? Ну, в современной музыке вообще, но в данном случае, видимо, имеется жанр симфоник-метал.
2: Вы знаете, есть такое направление, когда современное течение от джаза и дальше обращаются к переработке классических образцов. Ну, пожалуй, это возможно. Вот я буквально вчера слышала, как на соло-гитаре акустической играют пятую симфонию Бетховена. Такое тоже есть, да? А если говорить о непосредственном влиянии на современную музыку, то, конечно, есть такие моцартовские, и даже целые исследования по обнаружению следов моцартовской эстетики, вот моцартовского образа в моцартианстве 20 и 21 века. Вот так.
0: Вообще, мне кажется, что музыка определенной эпохи отражает дух этой эпохи, и самые большие как бы смыслы определены именно этим духом эпохи. Какие-то традиции в форме, они продолжаются, но сегодняшняя музыка – это музыкальное порождение сегодняшней музыкальной культуры. В этом смысле прямой преемственности я не вижу.
1: Благодарю вас. Давайте мы теперь посмотрим на результаты голосования. Покажите нам. И традиционно большинство зрителей поддержали обе стороны дискуссии, но, мне кажется, опять же, я здесь присоединюсь. А вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса, причем, насколько я знаю, вы принесли вашу книгу «Моцарт и его время», и вы готовы, вот, не знаю, там можно ли показать в кадр такую вот замечательную книгу, которую получит автор лучшего вопроса. А я вам напомню, какие вопросы были, я перечислю. Были вопросы, ну вот был видео-вопрос, по поводу там, искажений, связанных там, с изменением техники игры. Дальше, вызвала ли смерть Моцарта какой-то резонанс? Кто впервые назвал Моцарта солнечным гением? Про масонскую символику в волшебной флейте? На чем основано произведение Пушкина? Страдал ли Моцарт синдромом Туретта? Существовала ли игра в кости на вальс? придуманная Моцартом? Почему выбрали именно Сальери в качестве отравителя? Про череп Моцарта? Про эффект Моцарта? Про слух о визитах пугающего человека и вот что его использовали, чтобы не открывать кредиторам? Про хобби Моцарта? Про ухо Моцарта? И, наконец, про вклад в современную музыку?
2: Давайте хобби.
1: Так, итак, вопрос Марии Шнайдер. Были ли у Моцарта какие-либо увлечения, кроме музыки? Уважаемые докладчики считают лучшим, так что Мария получит вашу книгу «Моцарт и его время». Вам, уважаемые коллеги, подарки от форума «Ученые против мифов», и в том числе сувениры от gen.ru. Вот такие замечательные сумки, кстати говоря. Прекрасные сумки.
2: Спасибо большое.
1: На экране сейчас должен появиться скетч художницы Юлии Родиной на тему вашего выступления. Посмотрите. Это, видимо, вы спасаете Моцарта. Вот Павел отбирает яд. Возможно ли создать такое оружие, которое бы поражало, например, только всех женщин или только всех мужчин?
3: Есть вирус, который заражает абсолютно всех.
4: Мораль проста. Чем мощнее оружие, тем скорее оно убивает не врагов, а всех. А каждый десятый убежден, что оно разрабатывается не только за рубежом, но и в России. Ни одного нет маркера вообще, который встречался бы хоть с какой-то серьезной заметной частотой у русских, а у немцев отсутствовал бы совсем, но был бы там реже 1%. Если бы была лишняя хромосома.
1: Сергей из Чикаго спрашивает. Даже если генетическое оружие бесполезно и бессмысленно, как вы думаете, найдется ли сумасшедший, который все же попытается его создать?

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Евгений Александрович Коблик, который пришел для того, чтобы рассказать нам о том, родственники ли страусы эму, страусы мнанду и в привычном нам африканским или старосветским, если правильно говорить, страусам. Дело в том, что вот долгие годы бушуют научные дискуссии по этому поводу, кто кому родственник. Ну, казалось бы, птицы внешне очень похожие у них строение, очень похожие, что наиболее, так сказать, внушает удивление при разговорах о том, что они небольшие родственники, очень похожие поведение брачное и родительское, я бы так сказал. Да. Поэтому, ну, нужно как-то нам определиться
3: разобраться
2: с этим вопросом, да? Доброе утро.
3: Да, доброе утро. Ну, тут вот какая проблема. Мы знаем, что есть как бы страусы. Некоторые в эту кучу валят африканского страуса, южноамериканских, нанду, которых тоже называют, ну, страус нанду. Потом в Австралии живет тоже страус эму. Страус ли он? Не страус, но называют страус эму. Дальше. В Новой Гвинее живут три вида казуаров, которые тоже внешне похожи на страусов. То есть огромные такие бегущие, хорошо бегущие, или там казуары не очень хорошо бегущие, но такие страусоподобные птицы, длинные ноги, длинная шея, такая маленькая головка, глупенькая. Ну, кроме того, мы знаем, что такие страусоподобные птицы жили на Мадагаскаре, еще более крупные, назывались они эпиорнисы, да, над птица буквально, да. И в Новой Зеландии жили моа, то есть которых сперва называли динорнисы, ужасные птицы, а потом выяснили, что у туземцев, маори, было свое название для них моа. И вот они сейчас больше известны под именем моа. И это вот такие вот страусы, да, как бы. И всегда со времен Линнея их сближали, ну, потому что действительно похожи. Все они не летали, все они не имели киля, и, собственно, из-за этого их сперва называли бескилевые, да и сейчас иногда так называют. Ну, как бы все было понятно, вот у них были общие действительно черты, там, и в поведении, и в биологии, там, в любой.
2: Но у них, давай напомним, что самец, как правило, вводит птенцов.
3: Да, вводит. То есть родительская забота в основном на самце.
2: На самце.
3: И насиживание яиц, и вождение птенцов. Но при этом, скажем, у африканского страуса иногда вот и самка участвует, старшая самка.
2: Старшая.
3: Ну, у африканского страуса чуть-чуть по-иному, у него все-таки есть некое подобие гаремов, там,
2: да, да,
3: есть,
2: да,
3: дополнительные как бы самки. Вот часто потомство этих самок, оно даже не развивается. То есть эти яйца как бы для, ну, скажем так, для отвлечения хищников происходит. Да. Но все равно, значит, у африканского страуса хотя бы самец, он больше, крупнее, ярче окрашен, да. А вот, например, у казуаров полностью наоборот. У них самка крупнее, самка агрессивнее. Именно самка выполняет такую самцовую роль, да?
2: Инверсия полов.
3: Да, совершенно верно. У эму, кстати говоря, тоже такая же.
2: Но у них все-таки чуть более равновесная, наверное, да,
3: соотношение? Ну да, да. А вот у нанду скорее, как у африканского страуса. То есть у всех.
2: Но у них как бы можно наблюдать переходы. Но все равно,
3: конечно,
2: родительское поведение,
3: да,
2: в целом очень похоже.
3: Да, очень, да, похоже. Да.
2: На самцах лежит огромная
3: основная ответственность, да, да.
2: К чему я это говорю? Потому что поведение-то наиболее быстро меняется.
3: Меняется, да. Здесь мы можем говорить о неком консерватизме поведения. И вот что в этой связи интересно. Ну вот, казалось бы, все эти страусы и долгое время думали, что, ну вот, они все произошли от одного общего нелетающего предка. Но потом встал вопрос, вот если они не летали, как они оказались на таких разных, удаленных, отсеченных друг от друга океанами кусках суши, да? Африка, Южная Америка, там, и вообще Новая Зеландия, которая, ну, совсем отделена, там, ну, Австралия с Новой Гвинеей. И в этом была проблема некоторая. А потом вдруг выяснилось, что родственниками страусов, вот этих как бы страусоподобных птиц, бывают и совсем другие птицы. Например, в Новой Зеландии живет птица киви, да, или бескрыл, которая, ну, маленькая, размером с курицу, на страуса совершенно не похожа, подслеповатая, с длинным клювом, которым она вынюхивает свою добычу. Но, тем не менее, выяснилось, что она вот по морфологии, там, по многим чертам, должна быть включена в эту группу страусоподобных птиц. И, собственно, и с поведением, и с родительскими заботами у нее точно так же. Самец молодец, а самка так отлынивает от своих родителей, родительских обязанностей, причем самка крупнее, да, а водит птенцов самец и насиживает самец. А кроме того, ну, киви хотя бы не летающие и такими волосовидными перьями похожи на более крупных страусоподобных птиц, да, а еще же в Южной Америке вдруг оказались такие птицы тинаму, так называемые, которые похожи на куропаточек. Они летают, ну, плохо, примерно как куры. У них нормальное перение, никакое не волосовидное, не рассученное. Но вдруг выяснилось, что они тоже вот как-то должны быть причленены к этой группе страусов.
2: Ну, а на основании чего?
3: Вот на основании морфологии.
2: Морфологии или генетики?
3: Генетики тогда еще не было, когда об этом впервые начали задумываться. Точнее, генетических классификаций не было. Об этом мы сейчас еще поговорим. Так вот, а у тинаму вообще, то есть самки вообще никак не участвуют в заботе о потомстве. У них, значит, самцы это такие подкаблучники. Самки яркие, красивые, дерутся из-за самцов, спариваются с самцами, откладывают каждому самцу по яйцу, и, значит, зачастую самец оказывается обладателем 4 яиц. Там,
2: от разных мам?
3: Да, от разных мам, которых исправно насиживают, там, водят птенцов и так далее, и так далее. То есть инверсия полов, вот полового родительского поведения точно такая.
2: Знаешь, вот сексист, наверное, пошутил бы, типа, вот это лишнее подтверждение тому, что птицы не богаты интеллектом, особенно самцы. Но мы же не сексисты, и потом птицы богаты интеллектом, мы знаем примеры.
3: Да, да, значит, мы знаем примеры богатых интеллектом.
2: Поэтому птиц. Мы так не шутим.
3: Но вот к этим, про которых мы рассказываем, при всех их достоинствах, вот это не очень относится, потому что птички, конечно,
2: глуповаты.
3: И мозг у них наименьший там, относительно размеров тела среди всех.
2: Наименее плотно упакован нейронами, нужно говорить.
3: Таким образом, получилось, что не только вот эти страусоподобные птицы, родственники, но и туда, к ним в родство вдруг набились вот такие куроподобные тинаму и вообще ни на кого не похожие маленькие киви, да? А тинаму, кстати, тоже они небольшие, они размером, ну, от цыпленка до такой откормленной курицы, там, петуха, все. А параллельно выяснилось еще вот какая вещь, что вовсе не отсутствие киля или там отсутствие способности к полету определяет родство этих птиц, но одна очень важная особенность, которая скрывается в небе. У них неподвижное костное небо. У всех остальных птиц оно подвижное. То есть сошник, ну, такая косточка, оно как салазки ходит по основанию неба, и вот это подвижное костное небо оказывается очень удобным инструментом для заглатывания, для того, чтобы воду нормально пить и прочее, прочее. И вот эти самые, все эти тинаму, страусы, в широком смысле и киви, еще не приобрели подвижное костное небо и имеют очень большие проблемы с неподвижным костным небом.
2: И, видимо, на этом основании их сближали когда-то.
3: Да, совершенно верно. Итак, мы установили, что, оказывается, страусы в широком смысле, плюс непохожие на них киви таким с длинными клювиками, которые скорее такой напоминают пернатую версию ежа.
2: И, ежа с клювом калибри, да, вот, ну, чисто визуально. Да,
3: и куроподобные южноамериканские тинаму, оказывается, все имеют какое-то странное строение неба, которого нет у других птиц. И вот этих птиц назвали палеогнаты, ну, древненебные или древнечелюстные птицы. И вот на этом основании действительно всю эту группу отделяли и считали, что эта ветка первая отделилась от основного ствола птиц. А дальше вот какая вещь произошла. Начали думать, как же родственные связи внутри этой ветки-то выстраивать. Понятно, что это все древние птицы, что вот эти новонебные, древненебные птицы отделились от других птиц еще там в милу, то есть в мезозойскую эру.
2: Лет 80-90 назад.
3: Миллионов, да. Да, миллионов. Даже, думаю, побольше. Там вот какая есть реперная вещь, очень интересная. Значит, разделение Гондваны на куски, да, распадение вот этого южного суперконтинента Гондвана на куски. И вот предположили, что отделение Африки от Южной Америки, оно примерно 120 миллионов лет.
2: Вот я...
3: да. И с этим очень хорошо совпадало отпадение африканских страусов, мадагаскарских эпиорнисов.
2: То есть надо напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что еще там вовсю бегали динозавры, оперенные, но не летающие, и не оперенные. Тоже не летающие, не динозавры, но летающие птеродонты, птерозавры всевозможные. Там в океанах разные не динозавры, плезиозавры разные и прочие, ихтиозавры. И уже бегали млекопитающие, которые разделились на сумчатых и плацентарных уже тогда. Да, но это было очень давно, во времена такого хорошего господства динозавров. И да, и бегали крокодилы еще на двух ногах, а иногда на четырех по суше.
3: Ну, кроме того, тогда уже были и летающие птицы. Причем эти летающие птицы тоже обладали неподвижным небом. То есть
2: настоящие птицы. птицы, или вот те, которые задом наперед?
3: И те, которые задом наперед, и настоящие птицы. То есть вот это неподвижное небо, это архаичный признак, который современных птиц сохранили, да, только вот, вот эти вот, да, палеогнаты. Но были и другие палеогнаты, не связанные с нынешними палеогнатами родством. То есть это просто, ну, архаичный признак, который вот был когда-то у всех птиц. А потом некоторые птицы приобрели новый, как бы, признак подвижное небо. Им стало сразу легче глотать, стало легче пить, ну и так далее, так далее. В общем, огромное эволюционное преимущество. Почему вот палеогнаты как-то не сообразили это сделать, не смогли? Ну, как-то не смогли.
2: Не смогли, значит, им это было не нужно.
3: Ну, либо просто вот конструкция у них была такая черепа, что, ну, зачастую из-за каких-то тупиков конструкторских.
2: Но мы почему-то считаем, что вот есть там новация эволюционная, и она дает обязательно преимущество.
3: Но не вот все группы способны к новациям.
2: Да, ну и то, что они дожили прекрасно до наших дней,
3: да, говорит, тоже о многом говорит.
2: Да, говорит о том, что если это и было преимущество у каких-то других птиц, то эти палеонебные птицы компенсировали это преимущество чем-то иным.
3: Да, совершенно верно. Так вот, значит, что получается? Вот, казалось бы, хорошо, отскочила Африка от южных материков, и отделились мадагаскарско-африканские страусы и эпиорнисы. Потом произошло отделение Новой Зеландии, это примерно 80 миллионов лет назад, и да, и там киви и моа отделились вместе с Новой Зеландией от общей суши.
2: Австралии с Антарктидой, наверное.
3: А потом уже выяснилось, что Новая Зеландия-то раньше отошла, а потом распался вот этот южный блок. То есть
2: Южная Америка,
3: Антарктида и Австралия. Вот. И, собственно, произошло разделение Тинаму, Эму, Нанду на две ветви. То есть Эму и Казуары остались в Австралии, а Нанду и Тинаму остались в Южной Америке. Все было очень логично, замечательно, и первые генетические схемы, они это подтверждали, вот эту теорию. А потом вдруг возникла какая-то заминка, и вот сейчас мы не можем решить эту проблему, потому что у нас по генетическим данным все превратилось в кашу. То есть, например, самыми близкими родственниками, которые разделились, ну, там, совсем недавно, там, ну, миллионов, не знаю, там, 20 назад, может быть, даже меньше, ну, в геологическом смысле совсем недавно, понятно.
2: Вчера.
3: Вдруг оказались киви новозеландские и мадагаскарские эпиорнисы. Как такое может быть, я не очень понимаю. Родственниками оказались, опять же, новозеландские моа и южноамериканские вот эти тинаму куропатки.
2: Ну, Евгений Александрович, мы с вами давно в профессии, как говорят актеры. Вот, мы давно в биологии. Дело в том, что, ну, не все радиослушатели, может быть, заметили это, а внимательные, наверное, заметили, что эти генетические классификации, они раз в год где-то вот в среднем меняются, обновляются, и каждый раз они дарят нам сенсацию, а потом возвращаются назад.
3: Ну, в общем, здесь надо, видимо, подождать.
2: Да, надысь случилось. Сенсация. Вот. Оказалось, что малый полосатик, а не полосатик вовсе.
3: Да?
2: Вообще, может быть. Да.
3: Вот. Таким образом, что мы можем сейчас сказать наверняка? Да. То, что вот наше представление о расхождении этих птиц...
2: Они же не летали, они не могли...
3: Связанные с расхождением континентов, с движением тектонических плит, они как-то не увязываются с генетикой сейчас, да? То есть, как бы, существует вот эта интрига и загадка, которая так или иначе должна быть решена. С другой стороны, мы сейчас должны отдавать себе отчет, что вот эти гигантские страусоподобные птицы, они стали гигантскими страусоподобными уже каждый на своем континенте. То есть, у них не было общего гигантского страусоподобного нелетающего предка. У них был летающий предок, вероятно, такой курообразный, похожий на тинаму. Вот. То есть, тинаму, можно сказать, это вот такой архетип вот этого древнего палеогната, из которого можно расти...
2: То есть, вот у нас время-то еще есть порассуждать, да, поэтому мы можем спокойно все-таки вернуться к зоогеографической теории. Да? Mm-hmm. Значит, вот 120 миллионов лет назад в каком-то месте, видимо, судя по всему, таком, с которого удобно было расселяться во все остальные.
3: Да,
2: вот.
3: Да, да.
2: Жил вот эта курица,
3: да,
2: тинаму,
3: угу,
2: условно
3: тинаму-подобная,
2: назовем, да, тинаму-подобная курица.
3: Да.
2: То есть изначально у нее уже были какие-то, видимо, предпосылки к тому, чтобы не летать.
3: Ну, да.
2: Ну вот, да, вопрос, наверное, краеугольный камень, да, отбросив генетику. летать. За что боролись?
3: За что боролись?
2: Как говорится, да, предки вот этих вот нелетающих, вторично нелетающих динозавров в перьях. Да, потому что, как мы тысячу раз говорили, что изначально вот эти оперённые динозавры бегали, лазали по веткам, удобно хвататься передними конечностями, на основании этих хватов развились крылья и так далее, тому подобное. Они полетели. Ура, вперед! Это же завоевание такое революционное. И вдруг от него отказываются. Но об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, какое важнейшее эволюционное достижение позволило динозаврам господствовать на планете почти 160 миллионов лет назад? Точно сказать невозможно, но наверняка одним из главных эволюционных достижений явилось выпрямление и перемещение конечностей под туловище, как у современных млекопитающих. Это нововведение позволило динозаврам перейти от характерной для рептилий ходьбы в раскоряку к экономичному бегу, в том числе на двух ногах.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Евгением Александровичем Кобликом, нашим замечательным орнитологом, который рассуждает о том, как вообще могли появиться птицы не летающие, насколько они родственны между собой, и когда это произошло. И вот мы договорились до того, что вот точку отсчета приняли 120 миллионов лет назад, когда континенты еще все были вместе. И вот какая-то группа птиц, которая потом, видимо, с одной стороны, там давала страусов или нанду, то есть все-таки общий какой-то предок был, динамообразный,
3: да? Да, летающий.
2: Вот, да,
3: летающий. Небольшой летающий предок.
2: Зачем-то отказался от такого эволюционного завоевания. То есть 120 миллионов лет назад. Напомню, обстановочка была та еще.
3: Та еще, да.
2: Бегали крокодилы по поверхности. Возможно, бегали не там, где были эти динамо. Бегали динозавры настоящие. И вот в таком размерном классе, наверное, в мелком их особо не было. Но в мелком размерном классе по ночам выходили на охоту млекопитающие, ранние, в том числе уже ранние плацентарные. То есть спуститься с небес, как говорится, на землю, для этого нужны веские обстоятельства были.
3: Совершенно верно. И вот, видимо, толчком к такому приобретению страусоподобного облика стали перестройки в фауне. То есть пока царствовали динозавры, конечно, никаких страусоподобных нелетающих птиц, ну, просто, ну, видимо, не могло существовать. Здесь и прямая конкуренция, здесь и хищники, и так далее, и так далее. Но, как мы знаем, да, 65 миллионов лет назад все это царство динозавров
2: рухнуло, да?
3: Рухнуло, да?
2: Но рухнуло, вопреки обывательскому мнению, оно как бы не в один момент не по щелчку пальцев.
3: Да, да.
2: Эта конструкция была сильно подпилена. Вы об этом
3: совершенно
2: хотите
3: верно,
2: сказать?
3: Совершенно верно. Ну, так или иначе, примерно 60-50 миллионов лет назад возник некий вакуум, которые начали заполнять, в том числе и птицы.
2: Ну, революция-то началась, наверное, все-таки вот те самые 120 миллионов лет назад, когда мелкий размерный класс начали все больше и больше завоевывать предки.
3: Конечно.
2: То есть они динозавров-то подточили.
3: Да,
2: там.
3: Да. Но, скажем так, боевые треножники, значит, тогда же это же были динозавры, да, а вовсе не страусы.
2: Да.
3: Значит, а в какой-то момент ведь многие птицы, которые были летающие, маленькие, они пошли по пути воссоздания динозавров, да,
2: например, вот эти... Возвращение к, к истокам.
3: Да, совершенно верно. То есть возникли гигантские боевые треножники с огромными клювами, которые стали верховными хищниками в Южной Америке, кое-где в Европе, там, в Северной Америке.
2: Это фараракосы.
3: Да, совершенно верно. Совершенно гасторнисы, там, и еще несколько. Там, в Австралии там целый ряд таких групп возник. Вот, но наряду с этим, видимо, освободились и, кроме того, некие ниши крупных копытных, которых тогда еще не было. И вот в эти ниши, ну, скажем так, крупных травоядных, растительноядных, да, можно было внедряться в том числе и птицам. И очень хорошо им было внедряться в тех местах, где не было крупных хищников. И, собственно говоря, вот эти потомки первично летающих палеогнат, они, оказавшись в Австралии, вдруг обнаружили, что можно расти, питаться растительной пищей. Поскольку нет хищников, можно не особо там утруждать себя полетом и постепенно превращаться в страуса.
2: То есть,
3: в страусоподобную форму.
2: То есть отказ от полета, ты вот считаешь, что главная причина – это отсутствие хищников, а не какие-то там энергетические выгоды мифические?
3: Значит, как только снимается пресс хищников, конечно, энергетическая выгода отказа от полета вот для растительноядных птиц становится очевидной.
2: Да?
3: Да. Там вот еще что. Есть ограничитель 15 килограммов, ты больше 15 килограммов воздух не подымешь. Значит, если ты достиг вот этих 15 килограммов, тебе уже летать тяжело. Если есть хищники, ты должен от них как-то, значит, по-другому уходить. Ну, кстати говоря, и страусы изобрели нормальный бег. Да. Да, причем африканские страусы там, и эму, они просто стали бегунами суперкласса. И там у них убавилось число пальцев на ногах,
2: но что не, очень важно. Нет, это все понятно. То есть они спустились на землю, они выросли, они стали здоровыми, у них такие там когти, особенно у казуаров, да, просто конечно. Там вообще к ним подходить страшно, да, к человеку. Да, да. Я не говорю там о более мелком хищнике.
3: Ну, тут были
2: просто...
3: случаи гибели людей.
2: Да, гибели людей от казуаров. Известно все, да. Ну, мы же стартовые позиции обсуждаем.
3: Так вот, стартовые позиции. Хорошо, вот птица, которая решила стать крупным травоядным.
2: Но она еще не решила. Она
3: не решила.
2: Пока она летает...
3: подбирает. Ну, да. Хорошо.
2: Отказ от полета. Вот плохо летающая курица тинаба.
3: Плохо летающая курица тинаба. Значит, как мы знаем, можно питаться высококалорийным каким-нибудь кормом, который трудно найти, а можно питаться низкокалорийным кормом типа трава, типа листва, да, который есть везде, но который трудно переваривать, долго переваривать. Для этого нужно иметь пищеварительный тракт, ого-го, да, нужно иметь бродильные чаны, там, значит, чтобы все это сквашивалось бактериями, значит, а это препятствует развитию грудных мышц, это тяжело, то есть это лишнюю тяжесть надо в воздух поднимать, то есть я думаю, что вот это еще сыграло роль, то есть вот это переход к преимущественной травоядности, питанию низкокалорийным, но обильным кормом, вот он логически выводит на отказ от полета. Ну, а дальше, если ты уже отказался от полета, если есть хищники, то тебе лучше становиться крупным.
2: Да, это понятно. Укрупняться, конечно. Да. Потому что все-таки как раз-то хищники тогда были в мелком размерном классе.
3: Да, да. Ну вот это же постепенно. Страус не сразу так вырос. И пиорнис не сразу
2: На самом деле они могли вырасти практически сразу. То есть там буквально за несколько тысячелетий.
3: Палеонтологические свидетельства говорят о том, что все вот эти страусоподобные формы, они выросли совсем недавно. То есть вот их предки были меньше, чем они сейчас.
2: Понятно. Ну, выросли, но тем не менее эта скорость роста могла быть быстрой. Вопрос в том, как вот интересно смоделировать, как же они от этих самых вездесущих млекопитающих, которые сумели побороть динозавров в этом мелком размере.
3: Ну, вот смотри, в Новой Зеландии...
2: Ну, их просто нет.
3: Так и просто не было. Поэтому перед вот этими потомками вот этих, ну, грубо говоря, тинамообразных, курообразных первых палеогнат возникло два пути. Либо становиться крупным травоядным, да, как сделали моа, либо превратиться в мелкого насекомоядного зверя, грубо говоря, как сделали киви.
2: А вот интересно, почему там не было млекопитающих хищных и вообще?
3: Вообще млекопитающих не было. Да. Там и сейчас их нет, не считая завезённых человеком.
2: Да.
3: Ну вот, видимо, вот этот кусок суши, который отчленился от Гондваны и стал Новой Зеландией, вот, видимо, был еще не населен млекопитающими вообще. Да, то есть какие-то вот лакуны были.
2: Ну, то есть ехидные, там вот эти все...
3: Не было. Вот, получается, была страна птиц. То есть были такие, видимо, области, где млекопитающих либо совсем не было, либо было очень мало. В той же Австралии...
2: Не смогли добраться.
3: В той же Австралии их было мало. И там, мы знаем, вот эти гигантские змеи, вот эти вараны мегалании исполинские, да, там занимали вот это место. Крокодилы какие-то, да?
2: Крокодилы, да, действительно. Ведь там млекопитающие, если сумчатых брать, так они вообще из одного куста произошли.
3: И вот какая еще интересная вещь произошла. Вот получается, что к гигантизму и к страусоподобному облику независимо перешли южноамериканские нанду, африканские страусы, мадагаскарские эпиорнисы, австралийские эму и новогвинейские казуары. У каждого из них была проблема стать быстробегущим животным, для чего надо было срастить кости таза. То есть таз у них закрыт у всех, но закрыт тремя разными способами. Это еще раз показывает, что они каждый самостоятельно стал бегающим гигантом. Каждая из этих групп.
2: Понятно.
3: И еще один момент с крыльями связанный. Да. Там, где не было млекопитающих вообще, там, где не было хищников бегущих, способных догнать вот эту бегущую страусоподобную птицу, крылья оказались вообще не нужны. И они практически исчезли и у казуаров, и у эму, и у моа, и у мадагаскарских эпиорнисов. А там, где все-таки бегающие хищники, способные догнать страуса, были... Там крылья-то сохранились, и они используются в качестве руля. И у африканских страусов, и у южноамериканских нанду.
2: Ну, это интересные закономерности. Вообще, я считаю, что такие птицы, и вообще вот исследования подобного рода, сравнения похожих внешне, но разных, давно разошедшихся, вернее, по происхождению видов, оно очень полезно для общего понимания эволюции птиц и вообще животных. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, что наши рассуждения были не такие сложные для вас и понятные. Мне очень хочется в это верить. Спасибо большое, Евгений Александрович, но мы их будем продолжать дальше.
3: Да, резюмирую. Просто действительно, страусы, вот страусоподобные птицы, они родственны друг другу, но не так близко, как мы об этом думали. Но, кроме того, их родственниками являются еще и другие птицы, совсем не похожие на страусов. А некоторые из них даже летают.
2: Вот такие вот выверты эволюции. Спасибо большое, дорогие радиослушатели. Ну, что я могу сказать? Спасибо, слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Сегодня у нас в гостях историк и писатель Клим Жуков, и мы снова возвращаемся к фильму «Иван Грозный» и отвечаем на ваши самые интересные вопросы. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина.
0: Недавно вышел ролик писателя Сергея Минаева, я не знаю, смотрел ты его или нет. Натуралистично, очень натуралистично описывают все зверства опричнины. И также у нас в комментариях под этим видео люди пишут воспоминания со школьной скамьи про то, как им учители по истории рассказывали про все эти зверства Ивана Грозного, про то, как он медведя выпускал в толпу, он их разрывал, и они на все это смотрели и радовались. А насколько далеки от правды эти истории? И если, например, сравнить с той же Францией, в это же время была Варфоломеевская ночь. Что было у нас?
1: Дело в том, что

0: В смысле зверств. Потому что обковиты.
1: Да. Что диаметр Луны это грубо округлен на 3500 километров, то есть это, в общем, неплохо. Учитывая, что Луна движется со скоростью примерно километр в секунду, коррекции практически не было, надо было попасть в ту точку, куда придет Луна там через трое суток. Вот, ну, чуть-чуть не попали. Аппарат вышел на орбиту вокруг Солнца. И об этом было сказано как о создании в Советском Союзе первой искусственной планеты. Да, и, ну, так сказать, замечательно то, что это правда. Да, но другое дело, что задача-то была совсем другой. Вот. Но в том же самом 59-м году, 12 сентября 59-го года, стартовала такая же машина, и это было первое достижение Луны. Аппарат со скоростью около 2 км в секунду врезался в лунную поверхность, и на лунную поверхность были доставлены вот такие вымпелы с названием, вот, ну, все, что тут написано, вы видите, и вот такой небольшой, ну, не шарик, а будем говорить, такой вот многогранник, состоящий из таких пятиугольничков, где тоже было написано вот 59-й год, СССР, вот, из очень высокопрочного сплава. Понятно, что в дребезге при таком ударе, значит, в кратер пыль разлетается, но сплав должен был сохраниться, и, значит, он должен был развалиться, и вот целая куча этих пятиугольничков должна была разлететься, но они там и лежат. До сегодняшнего дня это место, где мы впервые коснулись Луны на самом деле. Да? И вот обращаю внимание, 12 сентября 59 года, 14 сентября в Луну попали. Причем обсерватория в Финляндии, по-моему, наблюдала прямо облачко пыли, которое взметнулось вот там, где попали в Луну. Вот, значит, почти в серединку видимого диска, да, то есть вот здесь показано, недалеко от кратера Автолик. Это древний кратер, так сказать, со времен поздней бомбардировки, то есть возраст этого кратера там почти 4 миллиарда лет, ну и где-то поблизости новый маленький кратер возник. Теперь смотрите. А вот 15 сентября. Первый визит председателя Совета Министров СССР, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки. Все подогнано, все рассчитано, все сказано вовремя. И вот Никита Сергеевич Хрущев предлагает президенту Дуайту Эйзенхауэру подержать в руках точную копию вот этого вымпела. И он говорит, а вот, вот такая штука лежит на Луне. Рядом стоит будущий президент Соединенных Штатов, это Ричард Никсон, он, значит, улыбается, но улыбаться не хочется. Вот, при Никсоне как раз была высадка на Луну первых астронавтов. Это Андрей Андреевич Громыко, значит, будущий министр иностранных дел, по тем временам посол в Соединенных Штатах Америки, и вот такие вот вымпелы попали на Луну. Теперь обращаю внимание снова на даты. 4 октября, ровно через 2 года после запуска первого спутника, в космос идет Луна-3, которая облетает Луну с обратной стороны и получает впервые снимки вот этой обратной стороны, которую никто никогда не видел. Это было совершенно, конечно, фантастический результат. Причем, если... Да, обращаю внимание, это первые солнечные батареи. Они очень плохие, с низким КПД, да, но тем не менее они уже использовались вот как для питания этого аппарата. Если вспомнить, как получались эти первые снимки, вот такого, такой съемки никаких матриц не было. Представьте себе фотопроцесс, фотопленка, которая, значит, проявлялась на борту, протягивалась сквозь проявитель, затягивалась в воду, затягивалась в закрепитель, в фиксаж, и потом уже, значит, уже проявленный негатив там как-то, ну, на сегодняшнем языке мы бы сказали, сканировался, значит, тогда и слова-то такого особенного не было, да, значит, построчно, и получился первый снимок обратной стороны, плохонький, но первый. Да? И вот тогда мы действительно увидели кратеры на обратной стороне Луны, обнаружили, что морей там почему-то гораздо меньше, одно единственное море. Ну и, естественно, открыватели, кто открыватели? Советские ученые, которые предложили Международному астрономическому союзу целый ряд названий. Да, то есть, ну, кто открыл, имеет право предлагать, поэтому кратеры названы там Циолковский там, и так далее, и так далее. Вот, ну и в честь зарубежных ученых тоже. То есть обратная сторона Луны впервые была увидена нашими учеными, вот, нашими и астрономами, инженерами, и конструкторами. Так, значит, ну теперь, значит, если говорить о таких этапах, то это, безусловно, полет Востока, полет Гагарина, апрель 61 года. Ну, кратенькие вот такие кадры. Это снималось

потом, буквально через несколько дней, когда Королева попросили в микрофон повторить вот какие-то вещи, вот, ну вот ракета стартует, Восток уходит в небо. Вот, и это был, так сказать, еще один мощнейший, так сказать, удар о представлениях по поводу ну, всеобщего превосходства технического Соединенных Штатов Америки. Обратите внимание, пожалуйста, на дату. 25 мая 1961 года, то есть совсем скоро, после 12 апреля, молодой, энергичный президент Джон Кеннеди, который пришел к власти, значит, не в последнюю очередь на волне недовольства американцев по поводу проигрыша в лунной гонке, в космической гонке, точнее, да. Американцы не простили очень популярному Эйзенхауэру то, что, так сказать, первый спутник не американский, первые пуски по Луне не американские, да, и так далее, и так далее. Первые пуски, которые были осуществлены в сторону Венеры, Марса, там тяжелые спутники, это все было советское, да. И критика Эйзенхауэра была очень мощная, и Кеннеди на вот этой волне, ну, не только на этом, безусловно, он пришел к власти, его избрали. И вот посмотрите, что происходит. Он выступает в Конгрессе, и он говорит о том, что мы должны ответить, мы должны доказать, что Америка, так сказать, самая главная. Вот. Он советовался с руководителями недавно образованной в 60-м году НАСА. Вот. И он объявил о том, что мы идем на Луну. Мы идем на Луну, потому что это невозможно. Мы идем на Луну, потому что это очень трудно, но до 70-го года мы должны высадить человека на Луну и вернуть его обратно. Вот. Почему до 70-го года? Ну, то есть это почти с потолка, это чисто, как сегодня бы сказали, пиаровский ход, потому что никаких инженерных, технических проработок, сроков, ничего еще не было. Не было ракеты, не было корабля, не было средств управления, не было медико-биологического обеспечения полета и так далее, и так далее, и так далее. Все надо было делать с нуля. Значит, и Конгресс проголосовал за это. И была принята грандиозная программа, которая получила название «Аполлон». А почему «Аполлон»? Ну, вот кто-то предложил, вот красиво, «Аполлон». Ну, вот. Вот. И эта вот программа, по разным оценкам, от 24 до 26 миллиардов долларов, значит, поглотила. За всю историю человечества никогда ни одна научно-техническая программа не требовала таких чудовищных средств. Я напоминаю, что программа там, создания атомной бомбы в Соединенных Штатах, там, это Массачусетский проект, да, то есть там это, ну, порядка 2, 3, 4 в разной степени, там есть тоже разные оценки, миллиардов долларов. Ну, правда, надо, конечно, делать оговорку на инфляцию, да, то есть вот, но те 25 миллиардов 60-х годов надо, по крайней мере, на 4 умножать, то есть это сегодняшние 100 миллиардов долларов, то есть это совершенно немыслимые средства. В 68-м году, значит, была публикация там возмущенная итальянцев, которые писали, что годовой государственные траты бюджета Италии в 1,5 раза меньше, чем, значит, вот вся американская лунная программа «Аполлон». То есть были выделены совершенно огромные средства, причем они наращивались там по бюджету с каждым годом 2 миллиарда, 3 миллиарда, 4 миллиарда. НАСА распределило огромное количество заказов, контрактов. Участвовали в ней, ну, порядка 300 тысяч человек в 20 тысячах фирм, потому что создавалось все, по сути говоря, с нуля. Есть оценки специалистов, которые говорят о том, что, ну, конечно, у нас были бы компьютеры на Земле, да, никуда бы мы не делись, но сдвиг по времени, ну, лет 5-7, по крайней мере, потому что вот огромные силы были брошены на программу «Аполлон», вот, создавались новые материалы, огромное количество, да, то есть вот обычно приводился пример про тефлоновые сковородки, которые, ну, никогда бы государство не вкладывало деньги в создание жаропрочных покрытий для сковородок, да, но когда это покрытие было создано для внутренней поверхности сопел ракетных двигателей, потом почему бы не применить это в других случаях. В медико-биологических проблемах, медицинское обеспечение, там новые методы диагностики и так далее, и так далее. Понятие, что такое здоровый человек. Медицина всегда занималась больными людьми, а что такое здоровый человек, да, ну, то есть можно говорить о очень многих вещах, которые появились на Земле благодаря программе «Аполлон». Хьюстон,
крошечный городок, вот с ужасным климатом, страшная жара, сырость и так далее, да, но он в 10 раз разрастается. То есть появляются рабочие места, значит, там нужно всякие там и магазины, и бары, и кегельбаны, туда приходят и предприниматели и так далее. То есть программа действительно оживила, ну, она создала целую промышленность, по сути говоря, то, чего раньше не было. В каком-то смысле это аналогично тому, что происходило вот в 50-е и в начале 60-х годов в Советском Союзе, и, по сути, теми же методами, но не рыночными, по сути говоря, да, то есть это распределялись государственные заказы в огромном количестве. Значит, я повторяю, ничего еще не было. Значит, сначала надо было попытаться попасть в Луну. Задача была у американцев, чтобы сфотографировать Луну с близкого расстояния, поэтому программа «Рейнджер». Вот обратите внимание, как это делалось. Вот такими ракетами запускались вот такие аппараты, где разворачивались две солнечные батареи. У них не было систем мягкой посадки. Их задача была просто долететь до Луны и сфотографировать с близкого расстояния, чтобы потом выбирать места для мягкой посадки там и так далее. Вот давайте посмотрим, как это происходило. Значит, 23 августа 1961 года на орбиту вокруг Земли выходит, к Луне не стартует, значит, сгорает в атмосфере Земли, не получается. То же самое, значит, ноябрь 1961 года, январь 1962 года промазали, в Луну не попали, апрель 1962 года столкнулись, но снимки не получены, октябрь 1962 года опять промазали. Вы посмотрите, какая интенсивность запусков. Ракеты стоят бешеных денег на самом деле, да, создаются эти аппараты, они стартуют с интервалом в 2 месяца, в 3 месяца, один за другим, не получается, да, сталкивается с Луной, но не передает снимки. И вот только «Рейнджер 7», значит, передает качественные снимки, это вот июль 64 года, «Рейнджер 8», «Рейнджер 9», то есть это вот только три последних аппарата, по сути говоря, выполняют свою программу. Еще раз напоминаю, как выглядели эти аппараты. Это вот солнечные батареи в сложенном состоянии, в развернутом, ну вот «Рейнджер 9», например, последний из «Рейнджеров». Вот такие снимки. Телескопы по тем временам вот такого качества снимки получить не могли. Не было еще телескопов, ну, равных тому, что сейчас у нас есть, например. Да, то есть это вот снимки с «Рейнджеров», то есть вот какие-то гладкие участки, которые отрабатывались для того, чтобы потом совершать там посадку. Ну, вот, допустим, это вот с расстояния 618 километров до поверхности Луны, тут вот 260 километров, один и тот же, видите, приближается кратер, ну и вдребезги со скоростью 2 километра в секунду, так сказать, вот некоторое количество новых кратеров маленьких на Луне появилось. Но понятно, что надо отрабатывать мягкую посадку. Здесь, значит, первыми оказалась наша страна. Но вот смотрите, была разработана автоматическая станция «Луна». Значит, вес ее, ну, чуть меньше 2 тонн, ракета Р-7 с четвертой ступенью забрасывала ее к Луне. Вот эта тормозная двигательная установка, вся эта машина подлетает к Луне, тут радиовысотомер. Вот, и на небольшом расстоянии, когда уже остаются там метры, да, то есть вот понятно, что она все равно ударится и разобьется, скорее всего, с этой станции спрыгивает надутая перед этим, это вот резиновые оболочки, которые надуваются сжатым газом, и просто как на надувных подушках этот аппаратик спрыгивает на поверхность, вот эти подушки потом отбрасываются и открываются створки защитные вот этого аппарата. Около 100 килограммов, он маленький аппаратик, он вот на столе был вот так вот у нас стоял здесь, да, и мы получаем вот такую штука, это вот антенна, а здесь вот телефотокамера, которая давала круговую панораму. Вот, ну вот впервые, ну вот тоже было очень сложно. Попытка запустить вышла на орбиту, но не ушла к Луне. Вот про эти объекты не сообщали в газетах, потому что это были неудачные пуски. Авария ракеты, значит, взрыв на старте. Луна-4 стала спутником Солнца. Мы с вами уже знаем, что это значит. Значит, промазали. Вот так. Столкновение с Луной, система мягкой посадки не работает. Это снова промазали. Луна-7, жесткая посадка, не сработала вот вся эта система. Луна-8 не сработала. И, наконец, январь 66 года. Первая мягкая посадка. Все получилось через несколько дней после
кончины Сергея Павловича Королева. Правда, я должен сказать, что Королев к этому времени, там уже, значит, шла вовсю пилотируемая программа и лунная, и околоземная, поэтому он лунные аппараты передал в другое конструкторское бюро, которым руководил Георгий Николаевич Бабакин, но я чуть позже про это скажу. Значит, ну вот, все вот по этому плану, да, то есть вот резиновый надувной мячик, ну, не резиновый, конечно, я условно говорю, да, то есть и вот это знаменитая картинка, которую нарисовал когда-то художник Соколов, космический художник.

значит, выглядит, он 50 тонн груза запустить в сторону к Луне. Ну вот еще раз снимок вот ракеты «Сатурн-5». До сих пор параметры «Сатурна-5» не превзойдены. Это до сих пор эта ракета остается самой мощной в мире вот, по своей грузоподъемности. Так, теперь возвращаемся к нам, да, то есть Сергей Павлович Королев. Значит, Валентин Петрович Глушко, знаменитый двигателист, был конфликт. Я до сих пор не очень понимаю, как так в Советском Союзе могло быть, когда Глушко отказался делать двигатели для суперракеты советской, там у них был конфликт с Королевым, и тогда Королев заказал двигатели конструкторскому бюро Кузнецова, который никогда раньше, по сути, ракетные двигатели не делал. Вот. Но Василий Павлович Мишин потом, после смерти Королева, возглавил пилотируемую программу. Поэтому, значит, если нет, вот в первой ступени ракета-носителя «Сатурн-5» стояло 5 мощных двигателей, вот, но если у нас нет таких мощных двигателей, тогда вместо 5 мощных надо поставить 30 менее мощных. Да. И вот в первой ступени ракеты-носителя «Н-1», разрабатывавшейся под руководством Королева, стояло 30 двигателей, которые должны были синхронно запускаться, работать. В результате диаметр вот нижней части вот юбки ракеты 17 метров. То есть никогда ничего подобного не было. Вот видите, то есть это вот монтажно-испытательном комплексе ракета Н-1. Вот, а это вот космический аппарат советский, который должен был привести на Луну одного космонавта. План был такой, то есть корабль «Союз» в паре вот с таким корабликом, значит, должен лететь. Грузоподъемность Н-1 все равно бы оставалась меньше, чем у «Сатурна-5». Это значит, что космонавт один из двоих должен был перебраться в эту кабину, совершить посадку на Луну. Ну, схема та же самая. А потом вот эта верхняя часть взлетает, стыкуется с «Союзом» на орбите вокруг Луны, значит, и «Союз» потом летит обратно к Земле. Вот. Ну вот еще снимки, то есть вот такие аппараты, так они выглядели. То есть вот советский лунный экспедиционный комплекс выглядел вот таким образом. Это вот «Союз» немножко в непривычной конфигурации, да, и вот посадочный лунный модуль, как он должен был быть. Тем временем начинаются испытания беспилотных кораблей «Аполлон». То есть баллистический полет, значит, без вывода на орбиту, да, просто вот, так сказать, в океан. Первый пуск, дальше «Аполлон-2», испытания третьей ступени ракеты-носителя. И там важно же было что? Надо же было испытать корабль, который входит в атмосферу со второй космической скоростью. Но на орбите вокруг Земли такой скорости достичь невозможно, поэтому ступень специально разгоняла на вытянутой эллиптической орбите, значит, корабль, и он потом, значит, ускоренно шел и дальше, так сказать, уже осуществлял спуск в атмосфере. И вот на февраль 1967 года был намечен первый пилотируемый полет уже с людьми, да, корабля «Аполлон» вокруг Земли. Должны были полететь Вирджил Гриссом, это человек, который совершил второй после Алана Шепарда суборбитальный полет на капсуле «Меркурий». Тогда, значит, при приводнении утонула капсула, а Гриссома спасли. Да, значит, вот он здесь справа виден. Эдвард Уайт, человек, который после Леонова, через несколько месяцев, выходил в открытый космос с борта американского космического корабля «Джемини». И молодой космонавт Роджер Чаффи, который, так сказать, еще не имел опыта полетов. На кораблях «Аполлон» использовалась чисто кислородная атмосфера. Зачем так сделали? Чтобы, опять-таки, сэкономить на весе, чтобы не вести воздух. Зачем там вести азот? Воздух, напоминаю, 78% азота, 21% кислорода. Значит, ну вот можно обойтись без азота, дышать кислородом, но при том же парциальном давлении, то есть под более низким давлением, можно поменьше его взять. Ну вот, и когда астронавты сидели в корабле за день до старта, осваивали корабль, так сказать, смотрели где что, значит, переключение тумблера на пульте привело к тому, что искра проскочила, кислородная атмосфера воспламенилась, значит, начался пожар, корабль плотно закрыт герметично, значит, все кончилось очень печально. Корабль сгорел, обгоревшие тела астронавтов, значит, были найдены, когда вскрыли люки, оттуда повалил дым, и уже было поздно. Вот, потому что все было очень долго. Вот так началась программа «Аполлон». Вот, и это отбросило полеты «Аполлонов» на...

чем больше, чем на год на самом деле. Вот. Но тогда все-таки было сказано, что мы продолжаем, несмотря на это. В нашей стране. Начинаются испытания космических кораблей «Союз». Королева уже нет в живых. Как свидетельствует, мне трудно судить, но, в общем, современники, коллеги Василия Павловича Мишина, который заменил Королева, говорили, что это, в общем, фигура совсем другого масштаба. Вот, и там надо было быстрее, к юбилею Октябрьской революции, показать испытания нового корабля. Корабли в беспилотном варианте пускались, но они были сырые, там шли неполадки одна за другой, и было принято решение все-таки испытательный полет с человеком. Владимир Михайлович Комаров, человек, который уже летал в космос, командиром корабля «Восход», когда вот трое космонавтов летали, вот, все кончилось трагически, как известно, то есть... Парашют не раскрылся. Вот, точнее, значит, вышел основной парашют, но закрутились стропы, да, то есть он не раскрылся. Значит, вышел запасной парашют, и его стропы закрутились вокруг стропа основного. То есть корабль просто падал, значит, за ним на стропах тянулись не открывшиеся парашюты. Вот, и, в общем, космонавт погиб, потому что корабль, ну, вдребезги, что называется, возник пожар там. Когда прибыли сюда, то есть вот так вот. Вот, то есть вот так начиналась и наша программа «Союз». Очень печально на самом деле. Да, то есть один из очень таких выдающихся космонавтов. А тогда он, по-моему, был единственный с высшим инженерно-техническим образованием. Инженер-полковник Владимир Михайлович Комаров. Апрель 1967 года. Владимир Николаевич Челомей, руководитель еще одного конструкторского бюро, конкурировавшего с Королевым, который создавал серию универсальных ракет УР. Вот. И вот ракета УР-500 или УР-500 – это та самая ракета «Протон», которая летает до сих пор. Да? Но вот это, конечно, современная модификация, это уже «Протон-М». Но это самая мощная ракета, вот, которой мы располагаем на сегодняшний день. Она поднимает на околоземную орбиту около 20 тонн груза, ну и примерно 5 тонн она может разогнать к Луне ко второй космической скорости. И, в общем, поскольку пилотируемая программа с ракетой Н-1, она там, в общем, буксовала и все не очень получалось, параллельно решили сделать такой вариант, а что если не высаживаться на Луну, но хотя бы облететь Луну. И вот тогда лунный корабль ЛК-1, это, по сути, вы узнаете, это тот же самый «Союз», но без бытового отсека, потому что ракета «Протон», она, в общем, меньшей грузоподъемности. Вот два космонавта должны были находиться в этом аппарате, значит, и лететь вот по такой траектории, да, то есть вот облететь Луну, вот, и вернуться на Землю со второй космической скоростью. Тут использовать аэродинамическое качество спускаемого аппарата, вот, и совершить спуск. Видите, по очень длинной траектории, чтобы ускорение, значит, уменьшить максимально. Вот так выглядела ракета УР в пилотируемом варианте, ракета «Протон». Тут вот поставлены аэродинамические рули, которые обычно не ставились на других модификациях. Да, и вот в такой модификации «Зонд-5» 15 сентября 1968 года облетает Луну. Ну, там были некоторые неполадки, то есть он упал не на территории Советского Союза, а в акватории Индийского океана, но наши корабли там были на месте, так сказать, его подняли, выловили. То есть вот впервые в истории аппарат облетел Луну и вернулся на Землю. Отлично. Значит, в это время продолжаются запуски беспилотных кораблей «Аполлон», «Аполлон-4», макет корабля на орбите, испытания корабля с лунным модулем, но без людей, комплексные испытания корабля, пора все-таки пытаться запустить человека. Это происходит. Значит, храбрые космонавты после той страшной аварии, полтора года проходят, Ширра, Айзли и Каннингем стартуют на Аполлоне-7. Обратите внимание, 11 дней. То есть это столько, так долго по тем временам никто не летал. Вокруг Земли, на околоземной орбите. Корабль без лунного модуля. Значит, они должны были отработать стыковку с третьей ступеней ракеты. Но, видите, плохо открылись вот эти самые створки. Стыковаться было невозможно. Они близко подошли. Это снимок с корабля «Аполлон-7». Значит, стыковка была отменена. Продолжаются испытания корабля «Союз». Да, то есть после запуска беспилотного «Союза-2» в полет идет
фронтовик, герой Советского Союза за сбитые немецкие самолеты, Георгий Тимофеевич Береговой, он должен состыковаться с кораблем «Союз-2», это не получается. Вот. Но тем не менее, корабль испытан, все в порядке, он возвращается. Зачем стыковаться? Затем, что надо испытывать как раз стыковку корабля «Союз» с лунным модулем. Мы же тоже говорим, что они, так сказать, должны отдельно быть запущены, потом перестыковаться. Вот. Значит, не получилось, но был испытан корабль. И вот уже речь шла о том, чтобы все-таки на втором, уже не на «Союзах», а вот на аппарате «Зонд» отправить вокруг Луны Николай Николаевич Рукавишников, Валерий Федорович Быковский. Они готовились к пуску. Надо было совершить еще последний беспилотный пуск и после этого лететь вокруг Луны. «Зонд-6». 10 ноября 1968 года, вот ракета, значит, здесь рисунок корабля, он обходит вокруг Луны. Он идет на посадку, на большой высоте происходит разгерметизация корабля. В результате, значит, парашют отделяется там по каким-то причинам раньше, чем надо, и возвращаемый аппарат разбивается вдребезги. Но не совсем вдребезги, потому что кассеты с фотопленкой, которые были отсняты возле Луны, были извлечены, проявлены, и никому не сказали, по крайней мере, что корабль, значит, разбился во время посадки. Вот это снимки с зонда 6, но было понятно, что раз вот что-то такое произошло, людей пускать нельзя. Надо было еще раз испытывать корабль. Ну, а тут приходит сообщение о том, что Аполлон-8 впервые в истории человечества уходит к Луне. Борман, Ловел и Андерс – это люди, которые впервые увидели Землю с расстояния почти 400 тысяч километров. Это самый конец 68 года. Это был удивительный, конечно, полет. Вот эти снимки, они известны, они есть и в интернете, они есть всюду, всюду, всюду. Да, Земля с расстояния 400 тысяч километров. Астронавты там читали стихи из Библии, находясь на орбите вокруг Луны, фотографировали, не могли оторваться от иллюминаторов. Вот такой они увидели Луну с орбиты. Они сделали несколько витков вокруг Луны. Затем, причем двигатель надо было запускать на обратной стороне, со стороны обратной по отношению к Земле. Значит, связи в это время не было, конечно, да, и руководители полета, конечно, были очень, так сказать, боялись, что там будет, вот он выйдет из-за диска Луны, да, то есть сработал двигатель или нет. В общем, все произошло нормально, и корабль приводнился, все Аполлоны приводняются, да, и их потом эвакуируют с помощью авианосцев, которые курсируют в месте посадки. Вот командный модуль, да. Значит, ну вот, просто завершая историю о зондах, я должен сказать, что после полета Аполлона-8 советское руководство приняло решение об отмене пилотируемого облета Луны, потому что геополитическая задача, так сказать, уже была решена американцами. Вот, повторять, тем более на сыром корабле, тем более с большой, так сказать, с большим риском, решили это не делать. Поэтому, ну вот, зонд-7 слетал в августе 69 года, там летали какие-то живые существа, черепахи, какие-то мышки, мушки там и так далее. Они благополучно вернулись. Это вот тоже цветной снимок зонда 7. Ну и последний зонд летал в 70-м году. Это зонд 8, тоже вот снимок Луны и Земли. Эта программа была закрыта. Облет Луны был отменен. Начало 69-го года – это все еще надежда на то, что можно, так сказать, запустить пилотируемый корабль с посадкой на Луну. Поэтому стартует корабль «Союз-4», значит, Шаталов, и «Союз-5» на следующие сутки, Волынов, Хрунов, Елисеев. Первая в истории человечества стыковка на орбите – переход через космос космонавтов Хрунова и Елисеева из корабля одного к другому, к Шаталову, и они потом, значит, садятся отдельно, да, то есть Волынов возвращается один, там еще говорят, что экипаж «Союза-5» привез газеты про запуск «Союза-4» на борт, и Шаталову передали, вот как про него там напечатали. Вот. Зачем это было делать? Затем, что перебраться из «Союза» в лунный модуль, да, можно было тогда только через космос, и вот надо было отрабатывать такую технологию. Так, ракета Н-1.
Первая попытка запустить эту ракету с беспилотным, естественно, кораблем предпринята в апреле 1969 года. Посмотрите, это вот это некое чудовище, которое вывозится на старт двумя железнодорожными составами параллельно, потому что иначе не вытащить. Я напоминаю, что диаметр основания этой ракеты 17 метров. Когда она ставится на стартовый стол и заполняется топливом, это почти 2000 тонн. Вот видите, 6 двигателей в серединке, 24 двигателя по краям. Они должны работать одновременно. Синхронно. Там. Причем, если два двигателя не сработают, это еще нормально на самом деле. Вот. То есть американцы все это снимали со шпионских спутников. Они называли нашу ракету «динозавр» в своей, так сказать, литературе. Ну, то есть это вот такая гигантская ракета, которую пытались научить летать. Это вот абсолютно секретные в те времена были съемки, конечно. Ракета «Н-1» на старте. Стоит там 12 этажей подземных, так сказать, стартового комплекса, безумно дорогого, конечно. Вот, ну и все заканчивается печально. То есть первый пуск в феврале 1969 года, ракета уходит со стартового стола. Вот, ну, представляете, какая мощь, что называется, да? И взрывается на высоте 12 километров, фрагменты рушатся в 52 километрах от старта, но, к счастью, старт сохранился, по крайней мере. Аполлон-9 стартует. То есть тут все, кто быстрее, то есть буквально счет идет на недели. Впервые испытания лунного модуля на орбите вокруг Земли. Вот эта вот часть лунного модуля здесь видна. Вот эта вот кабина там и так далее, она, как я сказал, из толстой фольги. То есть пнете ногой, пробьете насквозь. Значит, крайне опасный эксперимент, когда двое астронавтов перебираются в лунную кабину, отходят от основного корабля и летают на ней отдельно, отходя на 150 километров. Да? Вернуться на нем на Землю невозможно. То есть, если он входит в атмосферу, он просто вспыхивает и прогорает за первые же секунды. Да? То есть, это все очень опасно. Вот развернулись посадочные стойки и щупы специальные, да, которые при прикосновении к поверхности Луны сразу отключается тормозной двигатель, чтобы мягко сесть. Все благополучно. Аполлон-10, последняя репетиция. Это уже 69-й год, Стаффорд, Янг и Сернан. Ракета «Сатурн-5» уводит Аполлон-10 к Луне, и там уже полная комплектация, то есть командный модуль плюс лунный модуль. Да, вот лунный модуль над Луной, там двое астронавтов находятся на борту, один астронавт сидит на основном корабле, наблюдает, посадка не предусматривалась, да, то есть потом спрашивали, ну, значит, а если вам очень захотелось сесть, ну, астронавты говорят, ну, руководители полета тоже прекрасно понимали, что нам очень захотелось бы сесть, поэтому там были предприняты такие меры, чтобы они тогда не взлетели, что называется. Там были аварии, да, и когда, все же прямая трансляция по телевидению, там вся Америка смотрит это все, и комментатор говорит, вот эту кабину несет на лунные скалы, сейчас они разобьются, то есть вот такое реалити-шоу, что называется. Но космический журналист Владимир Губарев писал, что несколько сотен человек получили инфаркты просто вот возле телевизоров, когда вот смотрели. Ну, в общем, Сернану удалось там взять, так сказать, управление, то есть они вернулись, пристыковались к основному кораблю, вот и все завершилось благополучно. Это вот снимок Луны с орбиты над Луной. Так, в июле 69 года все ожидали, что следующий полет будет уже с высадкой. Это было известно. 3 июля вторая попытка запустить советскую ракету Н-1, тоже еще без космонавтов, конечно, там и так далее. Вот все это кончается еще более печально. Ракета взрывается буквально там через 2 секунды после. Представляете, 2000 тонн топлива. Погибло все, то есть был разрушен стартовый комплекс, многоэтажное подземное сооружение, там чудовищный взрыв, который разрушил, в общем, всякие надежды как-то там опередить или хотя бы поучаствовать в освоении Луны. Вот. Потом были еще две попытки. Вот 1974 год, видите, уже две ракеты Н-1 стоят на старте. Уже американцы закончили летать на Луну, и к этому моменту терпение советского руководства лопнуло.
значит, было сказано, все, больше, так сказать, закрываем программу и так далее. Таким образом, получилось, что ракета Н-1 так и не полетела, ее не научили летать, соответственно, советские космонавты на Луне не побывали. Последняя надежда. Я уже говорил про Георгия Николаевича Бабакина. Это замечательный конструктор, который делал роботы космические. Да? Великолепная схема, космическая станция «Луна», которая садится на Луну. Да? Здесь, видите, находится возвращаемая ракета. Это вот баки, значит, вот это корпус ракеты, это возвращаемый шарик. На поверхность Луны опускается манипулятор с грунтозаборным устройством, опускается, выбуривается там примерно 200 граммов грунта, поднимается, разворачивается, и эти 200 граммов перегружаются в этот аппарат. Ракета должна взлететь, значит, и на парашюте опуститься на Земле, привезти посылочку с Луны. Попытка успеть раньше американцев была осуществлена в самом начале июля тоже за 3 дня до запуска Аполлона-11. Луна-15 идет к Луне, ну и при посадке она терпит крушение, не получается там то ли на скалы на какие-то, то ли что, то есть, в общем, связь при посадке была потеряна. Американцы еще выражали протест, что, значит, вот они там столкнутся с аппаратом Аполлон на орбите вокруг Луны. Понятно, что это чепуха, но, тем не менее, вот такое было. Аполлон-11. 16 июля 1969 года. Нил Армстронг, первый штатский космонавт, не военный летчик, штатский космонавт. Базз Олдрин, это вот два человека, которые впервые ступили на Луну. Майкл Коллинз, человек, который ждал их на орбите, на борту командного модуля вокруг Луны. Вот Аполлон-11 на орбите, вернее, на старте. Значит, здесь видна верхняя часть корабля Аполлон, сверху там система спасения. Вот ракету везут на старт. Это самое большое здание в мире. Монтажно-испытательный комплекс ракет «Сатурн-5». Высота 160 метров. Тут 130 на 120 метров. Ее объем больше объема пирамиды Хеопса. Вот. То есть вот, так сказать, такие вот... Американцы всегда собирают ракеты в вертикальном положении, в отличие от советской и российской практики. Но вот видите, два таких вот трактора-установщика. Да, вот ракету повезли. Вон автомобили, мы видим, как крошечные там объектики по сравнению с этими гигантами. «Сатурн-5» на старте. Вот кабина корабля «Аполлон». Здесь должны находиться трое астронавтов. 20 июля осуществляется высадка на Луну. Сначала выходит Нил Армстронг, через 20 минут выходит Базз Олдрин, которого вот Армстронг фотографирует. Вот это вот второй человек, ступающий на Луну. Установлен флаг, естественно, установлено много научной аппаратуры. Вот это вот лист фольги, который экспонировался несколько часов. И вот частицы солнечного ветра, внедряясь в эту фольгу, должны были быть доставлены на Землю, чтобы потом проверить и понять, вот что, собственно, прилетает от Солнца. Вот. Кроме всего прочего, американские астронавты установили, ну, вот это, так сказать, датчики космических лучей на солнечных... Они несколько лет проработали потом на Луне, передавая по радио научную информацию. Вот видите, он растаскивает аппаратуру, устанавливая на лунной поверхности. Вот это лазерный уголковый отражатель. То есть, если вы посветите туда лазерным лучом, импульсом, да, то вы получите ответный сигнал точно в том же направлении, откуда он пришел, ну, принцип катафота, да, значит, ну, вот, они до сих пор там стоят, эти, то есть, если у вас есть лазерная пушка, можете туда посветить, и вы получите там через 2.5 секунды ответный сигнал. Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Обратите внимание, пожалуйста, почему он развивается, как это так, почему там ветра не может быть и так далее. На всех снимках прекрасно виден вот этот горизонтальный кронштейн, который устроен как вот такая телескопическая, ну, антенка, что ли, да? То есть ее можно вытащить вот так вот. Зачем? Ну, для того, чтобы развернуть флаг. Потому что если нет этого кронштейна, тряпочка свисает вниз, вы не видите ни полосы, ни звезды, это вообще непонятно что. То есть специально делалась видимость того, что как будто это развивающийся флаг. Самое простое техническое средство – вот такой горизонтальный кронштейн. Это и было сделано, по сути говоря. Вот. Поэтому этот вопрос, значит, можно не задавать.
Интерес ко второму полету Аполлона-12 был уже гораздо меньше, чем к Аполлону-11. Вот президент Джон Кеннеди, которого, как известно, уже не было в живых 6 лет, когда-то сказал одному из своих помощников, что если бы речь шла о научных исследованиях Луны, я бы на эту Луну не дал и $1. Дело было не в науке, дело было в геополитике, дело было в том, чтобы продемонстрировать величие Америки. Аполлон-12, значит, летит в ноябре 69 года. Я уже сказал, что в 180 метрах от Сервеера-3, то есть вот они снимают образцы, там, значит, аппаратуры, привозят на Землю, смотрят, как экспонирование в условиях космоса повлияло на вот все эти блоки. Ну, вот знаменитые снимки, которые все видели, безусловно. Вот. А это снимок с космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который летает уже много лет вокруг Луны, американский. Значит, там хороший телескоп, который смотрит вниз, и там все видно. То есть вот Surveyor, например, значит, стоит, да, то есть вот Surveyor 3. А это вот посадочная ступень в 180 метрах осталась после того, как улетела взлетная ступень. Еще какие-то приборы, которые они расположили здесь, вот на всей этой территории, которые работали несколько лет после этого. Ну, надо сказать о неудачном полете, то есть на пути к Луне взорвался кислородный бачок в корпусе командного модуля, там вырвало борт фактически, корабль был обесточен, и они бы погибли, если бы не было еще, так сказать, запаса электроэнергии в аккумуляторах лунного модуля. Лунный модуль их спас. То есть астронавты перебирались туда, они выключили все, что можно, температура на корабле упала до почти 0 градусов, сидели в темноте, они облетели Луну, вот... Это снимок с Аполлона-13. Это, вот, кстати говоря, зайчик, солнечный зайчик. Солнечные лучи отражаются от океана, по сути говоря. Да? То есть вот они посмотрели на Луну, но не высаживались. И тогда и Советский Союз, и все страны прекратили вещание на тех радиочастотах, на которых шла связь с кораблем Аполлон-13. Советские корабли шли в акваторию, так сказать, где ожидалась посадка, чтобы помочь в случае чего, значит, если там будет аварийная посадка. Но все обошлось. То есть они перебрались в корабль буквально там за несколько часов до уже входа в атмосферу, отстрелили лунный модуль, который их спас, и, в общем, фактически в обесточенной кабине корабля, значит, они совершили приводнение, корабль приводнился, все закончилось благополучно, к счастью. И вот только после этого, уже в сентябре 70-го года, советская станция «Луна-16» великолепный эксперимент осуществила, забрали лунный грунт, и 160 граммов лунного грунта привезены на поверхность Земли. Значит, вот, вот такой аппаратик, тут вот надулись такие баллоны, вот радиомаяк сработал, то есть нашли этот аппаратик, эвакуировали, вот, и вот это лунный грунт, привезенный советским аппаратом. Конечно, мы говорили о том, что это гораздо лучше, что это дешевле, что правда, что мы не рискуем жизнями космонавтов, что тоже правда, да, но тем не менее, конечно, вот горький осадок остался. Я хочу сказать, что до сих пор автоматическую доставку грунта с Луны больше никто не осуществлял. Планируют китайцы, но я в самом конце про это скажу, пока этого еще не делали. А раз уж конструкторское бюро Бабакина разработало вот такую посадочную платформу, на которой можно возвращаемую ракету поставить, можно туда поставить и вот такой почти 800-килограммовый, ну, размером с небольшой автомобиль, луноход, да, управляемый с Земли. И вот такая замечательная машина ходила по Луне на протяжении почти 11 месяцев в 70-71 году. Вот это тоже лазерный уголковый отражатель. Можно и сейчас туда посветить лазером, получить обратный сигнал. Значит, это антенна, направленная на Землю. Это солнечная батарея. Когда наступает двухнедельная лунная ночь, эта крышка, как у кастрюльки, закрывается. Он стоит, бережет тепло. Температура до минус 170 градусов, радиоизотопные источники греют немножко все это дело. Солнце поднимается, крышка открывается, значит, все, поехали дальше. Да? То есть экипаж на Земле передает сигналы. И вот за эти 11 месяцев, которые он проработал, он прошел почти 10 километров, около там 80 тысяч панорам, снимков. Снимки вот такого качества.
И я хорошо помню, как газеты писали, значит, вот каждый раз, вот Воноход прошел еще 200 метров, там, и так далее, и так далее. Вот, как Высоцкий пел, да, про любимый лунный трактор, потому что на протяжении длинно-долгого времени каждый день сообщалось, значит, куда, что там делает Воноход на Луне. Аполлон-14, Шепард, Руса и Митчелл, значит, вот они приземлились тоже в океане бурь, по-моему. Не, не буду врать, сейчас я уже, так сказать. Вот. И большое количество научной аппаратуры, вот я тоже хочу еще раз сказать, она работала годами. Были установлены сейсмографы. Причем они, когда отбрасывали уже с орбиты взлетную ступень, она рушилась на Луну, и происходили там сейсмические сотрясения, которые были очень странными, не как на Земле. То есть они продолжались около получаса. То есть вот дрожание, потом оно усиливается, потом ослабевает, потом снова усиливается. И все вот такое странное сейсмика объясняется полной сухостью лунного грунта. Там нет воды, то есть вот нет как бы смачивания в грунте. То есть вот такие вот вещи были обнаружены. Аполлон-15 весил на 3 тонны больше. Летали они уже предыдущие по суткам на Луне, а тут трое суток на Луне. То есть, причем крайне сложно. Места в этой лунной кабине настолько мало, там сидеть негде. Там человек стоит в стоячем состоянии вот возле прибора. А как там спать? Ну вот там они маленький гамачок такой, значит, растягивали. Причем вдвоем спать невозможно. Один ложится, а второй рядом стоит или сидит и ждет, пока тот выспится. Значит, потом они меняются. Вот. Но тем не менее энтузиазм был такой, что они были готовы на эти подвиги. Вот. Ну и плюс к этому почти тоже 700-килограммовый луноход. Понятно, что это электроприводы на аккумуляторах, да, то есть вот они могли ездить, совершать вылазки от лунного модуля вот на такой машине, она открытой, вот трясло страшно, пыль поднималась, как они говорили, значит, ну вот что делать там, иначе далеко не уйдешь, потому что запасы кислорода в скафандрах, они все-таки ненадолго. Они совершили посадку в горном районе, вблизи вот этих гор. Ну, вот это вот снимки, которые были получены во время экспедиции Аполлона-15. Видите, глубокий лунный кратер, который они исследовали там и так далее, и так далее. Яркие лучи солнца освещают лунную поверхность. Вот. Каждый раз ставились флаги, конечно, да. Значит, предпоследний Аполлон, Янг, Дьюк и Маттингли, но тоже на луноходе ездили, тоже рядом там с кратером. Это фотографии семьи одного из астронавтов. Он его положил на лунный грунт, там оно и лежит. Ну, я думаю, что под действием солнечного ветра, радиации, там уже, наверное, от картинки мало что осталось, но что-то, наверное, осталось, вот, лежит на лунной поверхности. И это последний полет, это, надо сказать, что уже было известно, что это последний полет, потому что чуть ли не полутора годами раньше Конгресс проголосовал, что все это надо прекращать, что это безумно дорого, что каждый полет обходился, вот и последний, особенно примерно в 450 миллионов долларов в ценах вот, конца 60-х годов. Умножайте на 4 примерно, да, то есть 2 миллиарда на полет. В это время продолжается война во Вьетнаме, но были даже такие, так сказать, утверждения, что война во Вьетнаме съела, так сказать, программу «Аполлон». И то, и другое тянуть было невозможно. Главное, что политическая задача открыта. И вот только в последнем полете фигурировал астронавт Харрисон Шмидт, который был профессиональный геолог. Наконец, то есть вот это же все военные летчики, которые мало что понимали там в минералах там и так далее, вот, то есть он ездил там, он там вообще требовал, что давайте мы еще на сутки останемся, значит, ему говорят, нет, я пылкий геолог, я ничего не могу поделать, говорил он, они собирали там эти образцы, вот, он обнаружил там оранжевые какие-то породы, которые были им интерпретированы как выходы вулканических газов фумарол, это, в общем, очень интересное открытие, вот, совокупно за 6 высадок привезено на Землю почти 380 килограммов лунного грунта. Из 6 районов Луны, вот в разных местах они высаживались. Вот, очень интересные минералы, те, которых не было, ну, то есть нет и не может быть на Земле. Но это вот съемки из экспедиции последнего Аполлона. Вот. Это так выглядит командный модуль, так сказать, Аполлона с борта лунной. Лунного модуля, а это вот лунная кабина, которая взлетает с Луны, приближается к командному модулю. Вот иллюминаторы,
через которые там пилоты видят, значит, корабль. Ну вот я еще все-таки, вот я думал, что стоит ли это показывать, но все-таки я показываю, да, то это съемки с космического аппарата ЛРО, да, то есть вот посадочная ступень Аполлона-17, вот, которую они еще тогда сфотографировали, и вот в конце 1972 года программа «Аполлон» досрочно прекращена. Советские аппараты еще некоторое время летали автоматически. Луна-18 должна была сесть в горном районе, разбилась о скалы, там, значит, неровности. Луна-19 – это искусственный спутник. Луна-20 – повтор Луны-18. Привезли грунт из горного района. Все получилось. Это вторая советская доставка грунта. Луна-21 доставила на Луну второй луноход. Тоже была веселая история. Он ездил гораздо быстрее. За 4 месяца прошел там 30 с лишним километров. Вот. Но соблюдать правила дорожного движения неплохо и на Луне тоже. Вот, заехали в кратер, так сказать, начали давать задний ход, зацепили солнечной батареей за край кратера, там, значит, своротили батарею, насыпался туда грунт лунный, вот, ну и, в общем, он там, этот аппарат, так в этом кратере и остался. И там он сейчас и стоит, хотя мог бы двигаться еще и дальше. Луна-22, искусственный спутник Луны-23, попытались забуриться на 2 метра и привести такую, так сказать, колоночку грунта. Вот. Аппарат сел благополучно, но повредили грунтозаборное устройство, поэтому вот эксперимент не получился. И он получился потом уже на Луне-24, когда, ну, с глубины почти 1.5 метра, значит, удалось эту колонку поднять, выбурить ее и привести на Землю. Уважаемые друзья, это последний пуск советского космического аппарата в сторону Луны. Прошло 40 лет. Да, то есть вот это после Луны-24 к Луне наши аппараты больше не летали. Эта программа была закрыта. Вот это луноход-2, про который я сказал. Видите, тут уже не 2, а 3 камеры. Одна повыше там, так сказать, и так далее. Ну вот предполагался еще третий луноход, но он уже не полетел. Программа была закрыта. И здесь на этой карте показаны вот красненькие треугольнички, это аппараты Луна, совершавшие посадки. Желтенькие – это мягкие посадки американских сервееров. И зелененькие – это пилотируемые высадки. Это 6 аппаратов «Аполлон». Вот. Но со спутника ЛРО видно. Ну, вот видите, вот так вот выглядят эти, то, что там осталось. По крайней мере, да, то есть вот это то, что осталось от Аполлона 17, это тень от флага. Причем видно 5 теней, то есть Аполлон 11, они воткнули флаг, видимо, плохо. Похоже, что он упал, и тени не отбрасывает, да, то есть вот когда солнце низко, значит, тогда тени длинные получаются, да, остальные 5 теней видно, а первая не видна. Значит, то ли его снесло, когда стартовала взлетная кабина, может быть, там, конечно, но, во всяком случае, он там лежит. Вот луноход-2 наш стоит вот в том самом кратере, про который я говорил. Вот. Ну, теперь, значит, буквально несколько слов напоследок. То есть вот было еще... Это новая эпоха. Если там период между соседними запусками проходил буквально несколько месяцев, потому что была лунная гонка, потому что никто не считался с затратами, потому что надо было опередить соперника. А тут теперь вот раз в несколько лет, вот японский Хитон отправился на орбиту вокруг Луны, американская Клементина впервые тоже вот после 1972 года, там 20 с лишним лет прошло, Лунар Проспектор, аппарат, который они спустили с орбиты, уронили на Луну специально потом. Европейский аппарат SMART в 2003 году. Японская Кагуя, спутник Луны. Чанье, Китай подключился к Луне. Видите, 2007 год, искусственный спутник Луны. Индийский Чандраян. Там тоже Китай и Индия, они не могут допустить, чтобы кто-то вышел вперед, поэтому тут тоже вот эти великие азиатские тигры начинают, так сказать, здесь конкурировать, не давая друг другу вырваться вперед достаточно далеко. Аппараты ЛРО и Лакросс, вот ЛРО, это то самый аппарат, про который я уже несколько раз говорил, он и сейчас летает и продолжает снимать Луну с высоким разрешением. Значит, Чанье-2, Грейл, так сказать, и вот замечательный Чанье-3,
Это китайский луноходик, нефритовый заяц, как его назвали, да, то есть он маленький, но он очень совершенный, на нем много было научной аппаратуры, он прекрасно работал на протяжении там нескольких месяцев, вот, и когда он уже перестал ходить, но тем не менее он продолжал работать, да, то есть он подпитывался от солнечных батарей, передавал информацию и так далее, и так далее. То есть это вполне был такой удачный вариант. И вот теперь посмотрите, пожалуйста, это возвращаемый аппарат корабля Чанье 5Т-1 с окололунной орбиты. То есть это китайская станция, значит, автоматическая летала вокруг Луны, стартовала с орбиты, вернулась, аппарат вернулся, вот его эвакуируют, вот этот аппарат. И причем планируется, вот то, что Китай собирается, они хотят повторить программу «Аполлон» в автоматическом варианте. То есть на орбиту вокруг Луны отделяется посадочный модуль, берет грунт, взлетает, стыкуется все в автоматическом варианте. С аппаратом, который летает вокруг Луны, туда перегружаются образцы грунта, аппарат летит и вот садится на парашюте. Они предполагали это сделать вот уже сейчас, в конце 2017 года, но совсем недавно пришла информация о том, что, значит, не очень все получается, то есть это все отодвигается еще на год, то есть это все будет уже в 2019, даже не в 2018 году, вот я об этом здесь написал, то есть полет Чанье-5, значит, назначен на 2019 год. А дальше, если у них получится, они планируют совершенно фантастический эксперимент, повторить это то же самое с обратной стороны Луны, сесть на той стороне, да, значит, поднять грунт оттуда и привезти на Землю. Вот. Ну вот, исследования Луны таким образом продолжаются. Так, что у нас по времени? Прилично уже по времени. Так, ну вот, давайте, наверное, я на этом буду заканчивать. У меня и были еще несколько, конечно, слайдов, посвященных скептикам. Показать? Ну хорошо. А скептики не верят, да? Ну, во-первых, я бы хотел сказать о следующем. Вот, представьте себе программу, в которой участвуют сотни тысяч людей, на которые, так сказать, выделяются там многие миллиарды, которые контролируются бюрократическими системами Соединенных Штатов, государственными там всеми контрольными управлениями. Все это происходит на глазах огромного количества людей. Ракета взлетает, значит, с космодрома, на травке сидит во время запуска Аполлона 11 около миллиона человек. Они сидели на травке, пили там кока-колу, фотографировали ракету, которая с острова поднималась, значит, пошла на Луну. Прямая трансляция. Принимал весь мир. 1,5 миллиарда человек все это смотрело, кроме Советского Союза и Китая, который в это время не встал вносить изменения в программу телевещания. Да? Потом уже в новостях показывали там в записи что-то. Это я даже помню такие кадры. Вот, и так далее, и так далее. Для людей, которые специалисты, да, разобраться, откуда идет сигнал с Луны там, или из Америки, это вообще как бы не вопрос профессионализма. Вот, теперь, значит, 400 килограммов лунного грунта доставленных сюда. В честь Армстронга, Олдрина и Коллинза назван минерал армалколит. Да, то есть, ну, на Земле нет таких, ну, не те условия, просто он не мог возникнуть. Поэтому вот все приборы, которые там стояли и передавали информацию, значит, те лазерные уголковые отражатели, которые там до сих пор стоят, и можно туда посветить и получить ответный сигнал. И в начале нулевых годов эксперименты продолжались. И поскольку современные лазерные импульсы могут быть очень короткими, да, то есть точность определения расстояния от лазерной пушки до лазерного отражателя сейчас достигла 10 сантиметров. То есть такая точность, в общем, никому не нужна, но это, по крайней мере, демонстрация возможностей технологии, что называется. Вот, поэтому вот если все это вместе взять, да, значит, ну, то есть и вдруг приходит кто-то и говорит, что а вот этого всего не было. Ну, то есть вот если это все выкинуть, но это невозможно выкинуть, да, то есть это вот, так сказать, целая страна, это все было в открыто, в реальном времени, это все было очень прозрачно, вот. Ну, я думаю, что есть психологическая деталь, которая заключается в том, что нам
очень не хочется осознавать, что американцы там были, а мы не были, поэтому мы с радостью хватаемся вот за эту версию, что это все придумано, снято, мистифицировано там и так далее, и так далее. Ну, про флаг я уже сказал, да, то есть вот здесь очень хорошо виден этот кронштейн, я повторять не буду. Обычно вот придираются к флагу, значит, но есть целые, ну, я даже не знаю, группы людей, так я аккуратно скажу, которые роются в этих снимках десятки тысяч, конечно, и они говорят, что вот там тени как-то не так. Вот, ну вот, например, значит, но качество, особенно телесъемок, было не очень высоким. Вот почему тени разной длины? Но если была ровная поверхность, то да. А вот если на самом деле вот она такая, значит, вот переменная, то, конечно, будут тени разной длины. Так, или говорят, о, почему-то тени, значит, вот здесь они в эту сторону, здесь в эту сторону. Нормально. Так и должно быть, эффект перспективы, да, то есть вот, ну, то есть поснимайте на земле, получится то же самое абсолютно. То есть это совершенно естественно. Говорят о том, что от солнца

0: голливудском.
1: Не могу удержаться. Вот Сергей Артурович невольно поучаствовал в рекламной, собственно, программе, в программе продвижения нашего нового продукта, нашего нового фильма, который вот только-только вышел в репертуар московского планетария «Обитаемая Луна». Это, собственно говоря, премьерные показы идут еще. И вот сейчас это программа продвижения этого фильма. Спасибо большое. В этом фильме мы показываем немножко прошлое, но весь фильм, его сюжет построен на программе «Федеральный Роскосмоса» по исследованию освоения Луны на ближайшие, ну вот, 2016-2025 год. Мы весь этот сценарий там, собственно говоря, отобразили. Начиная с Луны 25, кончая Федерацией и Международной станцией, которая будет на лунной орбите, показали много интересного. Мы показали 3D-модели Луны 25, мы показали Луну 1, показали Луну 24, 25, 26, 27, 28, 29. Мы показали два новых лунохода, которые поедут туда. Мы показали места посадки, это будет Южный полюс, где вода обнаружена. Карту Луны, мы показываем 3D-карту, мы показываем форпост, как сказал Сергей Артурович, там будет лунная база роботов и обитаемая лунная база станции с людьми. Мы все это показываем. Кроме того, мы смоделировали, вы не показали восьмерку, которую нарисовал луноход. Это был подарок всем женщинам Земли к 8 марта. И мы показываем, как луноход, ее там выписан, до сих пор она есть. Это мало кто знает, это очень интересный факт. Мы смоделировали прыжок Джона Янга. Он на купол прыгает, хотя прыжок был всего примерно 85 сантиметров над поверхностью Земли, но на Луны. Но на Земле это трудно, вот просто с места взять и подпрыгнуть на 85 сантиметров, это сложно. Мы показываем, только он у нас прыгает через весь купол, и это, конечно, грандиозное зрелище. То есть я вас приглашаю на нашу программу «Обитаемая Луна». Это гибридная программа на языке планетарском. Люди понимают, что там есть и полнокупольный фильм, и есть программа «Универсариум». Это удачное сочетание, с помощью которого мы показываем звездное небо Луны. Но оно ничем не отличается, мы в этом еще убеждаемся. И там есть очень интересный факт, есть очень много интересного. Я просто вот вам рекомендую прийти. Это, да, я рекламирую изо всех сил, потому что я принимала участие в этом фильме, потому что научный консультант Владислав Владимирович Шевченко, главный специалист по Луне, заведующий отделом исследований Луны и планет ГАИ ШМГУ и президент Международной ассоциации планетных наук, он нам очень много интересных фактов сообщил, благодаря чему этот, я думаю, фильм понравится всем. Первые отзывы хорошие, ученый совет блестящую оценку дал. Поэтому я без ложной скромности говорю, что у нас все получилось. И, конечно, это то, что нам сегодня не хватает, вот патриотическое чувство, что мы вернемся на Луну обязательно, мы там будем, так или иначе, рано или поздно. Но это должно дать нашей молодежи, а посетители Московского планетария, это 80% это молодежь, это школьники, чтобы они тоже испытывали то же чувство гордости, да, которые испытывали мы те же 30-40 лет назад, когда вот эти первые полеты были, и мы были первыми. Поэтому вот такое дополнение, и хочу всем сказать большое спасибо, что пришли, потому что лекция внеплановая, но вот Сергей Артурович любезно согласился прочитать, за что я ему лично бесконечно благодарна, и мы всегда будем рады вас видеть в любом, да, в любом варианте вашего появления в Москве, будем всегда рады послушать, пообщаться, придем. И поаплодируем еще раз. Еще раз спасибо огромное. Спасибо. Ровно через неделю, чуть меньше, даже здесь мы встречаемся.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Садитесь, пожалуйста. Ну хорошо, давайте продолжим. Сейсмофокальная зона. Ясно, что если землетрясение происходит не глубоко от поверхности, то будут сильные разрушения, если оно очень сильное. Вот землетрясение в Японии, глубина гипоцентра была километров 30-20 всего лишь. И что самое интересное, оно было не там, где полагается, вот не там, где кора океаническая уходит под континентальную. Вот видите, вот показана здесь сейсмофокальная зона, а голубым слева это геофизические данные о погружениях так называемого слэба, вот этой океанической коры. Она была на внутренней части жёлоба. И там огромный блок, вот по последним данным, длиной километров 600, то есть это сколько от Москвы до Петербурга, сдвинулся чуть не на 15-20 метров в сторону океана. То есть это вообще невообразимо, если это так. Это невообразимое, невообразимое изменение земной коры. Такого вообще не было. Может быть, это не совсем так, но, по крайней мере, такие сведения есть. Вот результат землетрясения. Там погибло 14 тысяч с чем-то, может быть, больше. И сколько-то очень было ранено. Почему? Да потому что самое главное – это цунами, которое погубило многих. Вот видите, вы видите, что здесь вот трещина возникшая, так называемый взброс, ну, полметра больше, чем полметра. То есть очень сильные землетрясения. И вот давайте поговорим о цунами. Как оно, цунами, возникает? Вода – несжимаемая жидкость. Вот это очень важно. Значит, если у вас на океанском дне происходит какое-то смещение, любое смещение, то поверхность океана вздуется над этим смещением в виде купола. Купол, естественно, водяной купол, он распадется у вас на волны круговые, и они пойдут во все стороны. Волны большой длины, и они в океане, если вы плывете на корабле, вы их даже можете не почувствовать. Но вот приближаясь к берегу, волна начинает расти. Почему начинает расти? Здесь не очень удачный рисунок. Показан, видите, гипоцентр землетрясения, показано вот это вздутие. А вот у берега волна становится выше. Да потому что скорость волны в верхней части-то больше, а внизу меньше от трения дно. И поэтому волна начинает расти. И, как говорят, забуруниваются. Образуется вот этот склон, на котором обожают кататься на этих, на досках, виндсерфинг. Вот именно тут происходит. И вот такая волна обрушивается на отмелый, говорят, берег. Отмелый, в смысле, неглубокий, мелкий. Волны-то бывают разной высоты. Вот в Японии, Фукусима, было 4 волны. И первая волна была вроде бы 14 метров. Это очень много, 14 метров. Вот другие были поменьше. Но цунами, которое возникло в 2004 году около Индонезии, когда был погребен Пхукет, погибло 240 тысяч. Там вообще берег был на нуле почти, ну, 1 метр. Вот возвышение. Волна-то была 1,5-2 метра всего лишь. Но она прошлась по всему этому берегу, снесла все, что было, а потом ушла обратно. Вот эти волны опасны как раз. Вот видите, Япония, Курилы, Камчатка, вся плита Тихоокеанская движется к северо-западу. И вот глубоководный жёлоб. И вот землетрясение было вот там, где, значит, вот в северной части Японии. А вот это просто... Как вот волны цунами шли от Японии, причем вот желтый цвет это и оранжевый, это полметра, метр, а вот фиолетовый там, это там больше 2 с чем-то метров. Но это шли по океану. Ну, это просто такая реконструкция. То есть цунами охватило, землетрясение охватило весь Тихий океан. И вот эти волны, которые идут к берегу, вроде бы они как небольшие, но там, где эти вот городки были в Японии, к северу от Фукусимы, там же абсолютно низменное место. Ну что, вот селиться-то на мелком месте лучше, то есть на низком, чем на высоком. И вот эти волны, вот видите, вот вроде бы море спокойное, и вот волна пошла на берег. Пошла, ну, может, она была не 14, может быть, 10, достаточно 5 метров. В этой аудитории высота-то, ну, 3, максимум 4 метра. И такая волна пойдет, тоже мало не покажется. И вот волна обрушивается, видите, на город. Все, что там есть, вроде в бухте-то ровно, но уровень-то приподнимается. И вот эта волна, она идет, вот видите, сквозь лес, на дома, все дома эти поплывут. Это полная катастрофа. Вот небольшой аэропорт, который там был, вот все смешалось в кучу. Видите, самолеты, машины, балки, остатки от домов. Это действительно катастрофа. Видите, все затоплено. А потом вода уйдет отсюда. Она медленно унесет все, что размыло, все унесет обратно. Вот видите, какой-то катер или кораблик на крыше дома. Значит, вода была выше этого дома. А остальное, видите, во что это превратилось все. Ну, вот это показано, как возникает этот цунами. Еще раз повторяю, что скорость волны большая. 700, 600, 800 километров в час. И они доходят через сутки, могут дойти до Японии, если в Чили. А если в Японии, через такое же время до Чили может дойти волна. Когда было землетрясение в Пхукете, вот в Индонезии, вот этот город Пхукет, остров, курортный город, все. Там, видите, вот все снесло, что можно. Погибло тоже очень много людей. Но волна-то была маленькая. А вот самое интересное, что наибольшая волна цунами, вроде бы зарегистрированная, 500 с лишним метров. Это выше Останкинской башни. Представляете? Но где это? Бухта Литуя на Аляске, 64-й год. Там от землетрясения сползла гора. Ну вот гора ухнула в воду, хоп, и образовалась такая волна. По заплеску вроде бы это определили. А вот волна, которая возникла в Пхукете, в Индонезии, она вызвала жертвы на Цейлоне, даже до Мали дошло, в Африке. Вот спрашивается, а можем ли мы предсказать цунами? Вот не каждое землетрясение вызывает цунами. В 1952 году было цунами, которое смыло почти весь город Северо-Курильск на острове Парамушир, самый северный остров Курильской островной дуги. А он был в низине. Волна была несколько метров высотой, погибло 2000 с лишним человек. Сейчас город вот переехал на более высокое место. Ну, естественно, потому что нельзя, там опасность. Но есть служба предупреждения цунами. Гудят сирены везде, но произошло землетрясение, а цунами нет. Еще землетрясение, еще цунами нет. 10 землетрясений, цунами нет. Наконец люди говорят, а ну пусть гудит. И тут придет цунами. Вот знаете, в этом опасность, поэтому надо бежать на возвышенное место. Другого пути нету, если вы находитесь где-то на низменном месте, если объявлен цунами. Здесь объявили в Японии, и волна шла, все готовы были к этому. Но что сделаешь? Как говорят, с Господней стихией царям не совладать. Все было разрушено. Вот давайте рассмотрим следующую катастрофу. Это извержение вулканов. Значит, вулканы, как вам известно, извергают магму и огромное количество так называемого вулканического пепла, туфа, пепел в основном. Что такое пепел? Это мельчайшие микронные обломочки вулканического стекла. Стекла, обсидиан, вы все знаете, ювелирные изделия из обсидиана делают. Так вот это тоже стекло, но когда магма, то есть расплав силикатных горных пород, разрывается газами. На мельчайшие кусочки. Образуются тучи, они поднимаются вверх до высоты в 30, 40 и более километров. И могут облететь весь земной шар не один раз. Вот вулканы, они бывают извержения разного типа. Вот есть супервулканы, так называемые. Вот это вулкан Тоба в Индонезии. Огромная кальдера, то есть впадина. Кальдера по-испански значит котел. Огромная чаша, образовавшая взрыв. 100 километров в длину с лишним. Это гигантская кальдера, гигантский был взрыв. И вот видите, было выброшено 2800 кубических километров материала вулканического в воздух. А километр кубический, возьмите Останкинскую башню, увеличьте ее еще в два раза по 500 метров, два в километр. И вот так сделайте куб, и таких будет 2800 кубов. Какое количество материала? Вот еще есть супервулканы. Йеллоустонская кальдера. Вот сейчас все ждут, вот не взорвется ли она. Это очень интересная вещь, мы это рассмотрим. Но обратите внимание, такие наиболее опасные вулканы располагаются там, вокруг Тихого океана. Опять это великое огненное кольцо, так называемое. Там, где землетрясения, там, где растут горы, там, где глубоководные желоба, то есть там, где активные литосферные плиты океанические погружаются под континентальные. Вот Йеллоустонская кальдера. Почему о ней такая сейчас разговоров очень много? Вот видите, вот синим показана линия, это Йеллоустонский национальный парк. Там много очень гейзеров, очень красивые места, миллионы туристов туда ездят все время. А вот эта вот зеленая полоса такая, это вот долина реки Снейк, Снейк Ривер Плейн. Вот эта долина завалена базальтами, вот залита базальтами. Большой мощностью очень. Много было извержений. Но североамериканский континент движется на юго-запад. Вот черная стрелка показывает. А из мантии идет такой плюм нагретого материала. Hotspot, горячая точка. И американский континент как бы проскальзывает над этой точкой. Вот так. А скорость несколько сантиметров в год. И вот первая кальдера, извержение, образовалась вот здесь, вот там в углу, 16 миллионов лет назад. А потом пошли извержения, 15 миллионов лет назад, 12, 10, там 6. И последнее было 630 тысяч лет назад. Это совсем недавнее. Кальдера образовалась, провал такой, все. Вот там гейзеры, а гейзеры почему? Значит, тепло идет, вода нагревается, высшие точки кипения, они выбрасываются вверх, образуются новые. И видите, окружает раи землетрясений, красные точки. И вот сейчас установлено, что это место поднимается очень интенсивно, на несколько метров поднялось даже больше. То опускается, то поднимается. Землетрясения мелкие, но в кальдере, и значит, магма поднимается. И все ждут, а вот не рванет ли она? Это кальдера. А если она рванет, то это будет гигантское извержение. Гигантское, потому что объем материала будет потрясающий. Вот видите, тоже раи землетрясений, которые в этом месте. Вот что может быть накрыто этим пеплом? Вот, понимаете, вот это серое поле. Все Соединенные Штаты могут быть накрыты вот этой пепловой тучей. Это будет действительно катастрофа, если это будет. А это может быть. Когда? Неизвестно. Сначала говорили 76-й год. Теперь сменились 12-16-й год. 12-й – это наш год, вот сейчас. Может быть, а может и не быть. Понимаете? Но вулкан живет, и это супервулкан. И это будет суперкатастрофа. Вот видите, как показан вот этот, значит, очаг. Магматически расплавленная магма вот поднимается, а это вот гейзеры, как работают по трещинам, идет вода. А гейзеры то появляются, то исчезают. Произошло землетрясение, новые гейзеры появились. Одни затухли, вот другие идут. Это все следы активной вулканической деятельности. Ну вот это как там происходит. И вот теперь давайте рассмотрим извержение, которое привело к гибели цивилизации. Это Атлантида в кавычках. Ну вы знаете, что Платон, 4 век до нашей эры, написал об Атлантиде, что было такое государство на острове, у него было очень правильное устройство, демократическое, ибо слово «демос» означает «народ». И вот в одночасье оно погибло, погрузилось в воды и исчезла. Вот с тех пор, сколько не ищут Атлантиду, так найти и не могут. Где только нет. Но Платон поместил Атлантиду за геркулесовыми столпами. А геркулесовые столпы в то время назывался Гибралтар, который соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном между Африкой и Испанией. И вот там искали очень много и много раз. Ничего не получалось. И помещали в Западную Сибирь, и в Северную Америку. Где только эту Атлантиду не искали. Ну, Платон не знал, где Западная Сибирь, точно в то время. Так вот, наиболее такой, если это не миф, если Платон не пытался изобразить мифическое государство в его представлении с наиболее правильным устройством государственным, вот такие есть мнения тоже, что это выдумка Платона, то лучше, чем остров вот Санторин в Эгейском море, не найдешь. Санторин – Святая Ирина. Это самый южный остров Кикладской островной дуги. Вот всей этой дуги, которая вулканическая. И на юге 100 километров остров Крит располагается. Вот видите, вот этот остров Санторин, вот выглядит сейчас так. Это два острова, один Тира или Фира, и остров Тирасия, и два маленьких островка в центре, Нео и Палео Камени. Этот остров вулканический, безусловно. И вот вы сами видите, что в центре вот этот круг, он больше всего походит на кальдеру, то есть на какой-то провал. А в древности остров назывался Странгили, что значит круглый. И вот как выглядят вертикальные стенки этого обрыва. Обратите внимание на белый слой верхней части. Это пемза. Пемза, которая имеет мощность от первых метров до 150 метров. Весь остров покрыт вот этой пемзой. А пемза – это вспученная магма, очень легкая. Она же плавает в воде, вы знаете. И вы видите вот лавовые потоки. То есть это был вулкан. Вот белая пемза в верхней части, стенка сложенная вулканическими породами, а вот это обрыв пемзовый. Как раз в том месте, где добывали пемзу в свое время для строительства Суэцкого канала. Инженер Лесепс, когда строил вот Суэцкий канал, здесь добывали пемзу, ее добавляли в цемент, который устойчивый к морской воде. И возили в Египет отсюда. Там огромные вот карьеры есть. Вот остатки. Это под пемзой слои, но что интересно, я там несколько раз бывал, изучал это все. Вот в этих слоях черных, там отпечатки с листьями оливок. После извержения оливки на острове сейчас не растут, а до этого росли. И вот они сохранились там. И вот был откопан греческими археологами Маринатос, Спиридон Маринатос, откопал город, который назвали Акротири, ну, поселению рядом, которое было вот деревня. Значит, время определенное радиоуглеродным методом, это, значит, 1500 лет до нашей эры. То есть 3500 лет назад существовал город, дома в два этажа. К сожалению, вот этот археолог, он упал вот со второго этажа и разбился насмерть при раскопках. Но видите, нормальный город. С улицами, даже площадь есть какая-то. Вот прекрасные фрески, которые сейчас находятся в Афинском музее. То есть была высокая культура очень. Вот эти кувшины, они не из Акротирии, но они из Крита этого же времени. Видите, великолепные осьминоги, октопусики, как греки говорят, октопусы. Ну, осьминоги они и есть. Вот видите, лестница, вот этот мой рисунок был старый, а это фотография. Вот все считают, что это результат землетрясения. Лестница обвалилась в результате землетрясения. Сохранились кладовые, где вот эти пифосы, огромные кувшины, у них не плоское дно, а острое, их надо было вкапывать. Там хранились оливки, рыба, вино и масло оливковое. Вот все, что было. То есть это была высокая цивилизация. И вот она исчезла. Вот после этого извержения ничего не стало. А вы знаете, что на Крите, в районе Гераклиона нынешнего, раскопал археолог Эванс английский, а потом и Шлиман, Генрих Шлиман, который открыл Трою в свое время. Хотя он не ту вот Трою раскопал, но неважно. То, что надо, он раскапывал. Он открыл дворец царя Миноса. и назвали эту цивилизацию Минойской. А дворец был очень сложный, там была масса переходов в подвальных этажах, и отсюда возникла легенда о лабиринте с Минотавром. Вы помните, может, эту легенду, что был Минотавр, ему привозили девушек, он их там съедал. И, значит, Тесей, сын Эгея, царя, у него, ну, как по-нашему сказать, была girlfriend Ариадна. Она дала ему нить, он спустился в этот лабиринт, взял меч и убил этого Минотавра. А потом по этой нити якобы оттуда вышел. Но это не лабиринт, а просто очень сложное переплетение вот ходов, подземных комнат. И вот все исчезло. Вот эта цивилизация, а ведь это доахейская цивилизация. А ахейцы – это до греков. Пятый век в Греки, рассвет, Перикл, рассвет в Греции. А это... Раньше было еще. И никаких следов нет. Вот все исчезло. Что с ними произошло, неизвестно. Вот вам пример. Извержение вулкана и гибель цивилизации целой. Следы от этого извержения есть и в Палестине, есть и в Сирии, находят пеплы. А глубоководными скважинами во всем Восточном Средиземноморье отмечен вот этот слой извержения. Это было колоссальное извержение, вот именно эксплозивное. Эксплозион, значит, взрыв. Второй пример вам извержения и гибели, ну, не цивилизации, а городов, это Везувий. 79-й год нашей эры, значит, Неаполитанский залив, это место, ну, как бы сказали, курортное для римской знати было в то время. И вот был вулкан. Знали жители, что это вулкан Везувий. И вот в 72-м году в кратере этого Везувия, а кратер – это углубление там, где выходит на поверхность, лавы, а греки кратером называли сосуд с двумя ручками, из которых они пили вино, разбавленное водой. Греки всегда разбавляли вино водой. Ну, древние греки были. И вот из кратера, значит, в кратере в свое время скрывался Спартак со своими рабами. Там был непроходимый лес, и он от легиона, который его, значит, за ним шел, он там скрывался, а потом спустился к Адриатическому морю. Так вот, в 79-м году нашей эры, ну, 2000 лет назад, город исчез. И не только он исчез. Исчез город Геркуланум на берегу моря, находящийся. Помпея не была на берегу моря. Исчез город Стабия, сейчас он называется Касталамара, где всякие фестивали происходят песенные. Вот что же там произошло? А вот Неаполитанские заливы, вот эти красные точки, вот там южно, это вот Везувий. Действующий вулкан, да, вот Тиренское море, Сардиния, Корсика. А вот Везувий из космоса. Вы видите, очень хорошо видно, вот конус с кратером в центре, а потом как бы половинка вулкана. Это то, что называется Сомма Везувий. Это то, что осталось от того Везувия, где, который был уничтожен взрывом, в мае 79-го года нашей эры. А вот раскопанный город. В городе было около, примерно, вот 40 тысяч жителей. Большой был город. Было 4 театра. 4 театра. Ну, 2, правда, для боев гладиаторов, а другие для представлений. Но город был такой цивилизации. Классическая римская планировка, ортогональная система улиц, только прямые, никаких кругов не было в Риме. Так и так все... Почему его случайно нашли? Один инженер копал землю, там почва-то плодородная, это же виноград там растет везде, вулканическая почва, и наткнулся на плиту. И там было написано «Помпей». Вот тогда и вспомнили, оказывается, город был. Стали его раскапывать. И вот посетил это место Брюлов, Карл Брюлов, наш великий живописец, и написал картину «Последний день Помпеи». Она хранится в Русском музее в Петербурге, но тогда она почти не была раскопана. И он изобразил на картине кладбище. Это крайняя часть у Помпеи, но изобразил достаточно эффектно все это. Вот раскопали город. Видите, вот это очень интересно. Мне нравится этот снимок. Вот видите, эти круглые штуки – это мельницы. Значит, туда засыпали зерно, вот сюда вставляли палки, либо рабы, либо лошади крутили. Была мука, а это печи для выпечки хлеба. Ну, хлебопекарный завод, сказали бы на современности. Это 2000 лет назад. Вот город был цивилизованный, большой город с тротуарами, с мощенными мостовыми. И вот примерно как это происходило. Вот из очага выбросилась колоссальная туча вот такого пемзового материала. Это не совсем пемза, она более тяжелая, серая такая. И она засыпала. А все извержение шло сутки, 24 часа. И мы очень хорошо знаем это извержение, поскольку оно описано Плинием-младшим. Вот был такой естествоиспытатель Плиний-старший. По совместительству он был командующим флотом. Вот галерным флотом, тогда вот галеры были, и был в Мизене, это северная часть Неаполя. И вот, значит, к нему прискакал гонец, жена Плиния заметила над Везувием облако, облако расширялось, прискакал вот гонец от его знакомой, и говорят, спаси нас, мы гибнем. Это было на берегу залива около вот Геркуланума. Он послал туда скоростную либурнику, так называемую, ну, быструю галеру, а там расстояние километров 40, если не больше. Потом поплыл сам на галерах туда и погиб у своего вот друга Помпониана в Стабии. Либо на него что-то упало, либо у него инфаркт был, либо он задохнулся от палящей тучи. А вот Геркуланум был завален грязекаменным потоком, лахаром, наверное, горячим. Вот он показан здесь, вот слева видно. Это все длилось 24 часа. И вот видите, когда и изучают Помпеи, опускают щуп, если там пустота, заливают гипсом. Вот то, что там было, ничего нет. От людей ничего не сохранилось. А пустота есть. Ее заливают гипсом, и вот вы видите, люди, лежащие вот так, и по их позам... Есть такое определение, что они умерли от асфиксии, от удушья. Вот они закрывают рот и так далее. То есть была палящая туча. Но многие ушли. Получили слепки почти всех животных, кроме кошек. Кошки ушли раньше всего. Они самые умные оказались. Понимаете? А вот Геркуланум. Вот это я специально снимал. Вот посмотрите на левый снимок верхний. Вот вверху это современный город. А внизу раскопана Эрколана, ну вот Геркулан, он почти не отличается от современного. Такие же постройки все, вот видите, с двориками все они были. Но там очень сложно копать, там как бетон, и отбойными молотками только брать надо. Но там нашли людей, скелеты людей, женщины с украшениями, все, потому что это было внезапно. Вот там-то уходили все-таки от пеплопада, а здесь нет. Вот вам еще одна цивилизация. А вот другое катастрофическое извержение. Это палящие тучи. Вулкан Монпелье на острове, на Мартинике, Мало-Антильские острова в Карибском море. В 1902 году из вулкана вышла вот такая туча, палящая. И накрыла город Сен-Пьер. Было 30 тысяч жителей. Все погибли. Один остался жив, который сидел вот в тюрьме. А тюрьма в виде вот этого ящика справа внизу, донжон такой вот, видите. И отверстие этой тюрьмы было направлено в сторону от палящей тучи. А вот что осталось от города? Ничего. Потом из кратера стала медленно выдвигаться игла. И достигла высоты в 300 метров. Но это вязкая магма, которая после этой палящей тучи. Вот еще вам одно извержение. Вот такие тучи известны. Вот левое – это извержение вулкана Сен-Хелен, 82-й год в Соединенных Штатах, недалеко от Йеллоустонского парка. А вот справа – вот это вам знакомый Эйяф Латла Йокудль, который ввел в ступор всю Европу. Самолеты не летали, так как пепел забивал моторы, осаждался на лопатках у турбины, он плавился мгновенно, и все, самолет не летит. Значит, были прерваны сообщения. Один вулкан. А вот это такие тучи. Это вулкан Майон на Филиппинах, который накрывает все. Это же пепел. Понимаете, это стекло. А вот это лава, которая изливается. Это на Гавайях жидкая лава. Скорость течения базальтовой лавы 60-70 километров в час, как поезд, как вода. Но там не бывает таких взрывов катастрофических. Это вот магма выдавливается, это вулкан Шевелуш на Камчатке. Вот впереди купол такой вязкой магмы. А вот это так называемые лохары. Лохары, индонезийское слово, горячий поток водный, который связан с тем, что когда извержение, грозы, частички пепла электризуются, всегда гроза, тучи, и вот, видите, колоссальный поток идет, сметая все на своем пути. В 80-м году вулкан Руис в Колумбии, вот таким потоком, он на высоте 5000 метров, было извержение, растопило ледники, и гигантский грязекаменный поток засыпал полностью город Армеро. Погибло 30 тысяч жителей, опять-таки. Вот вам пример этого грязекаменного потока Лохары. Вы видите, что там что-то осталось, всего остального нет. Вот видите, вот смотрите, мы просмотрели, значит, метеоритную опасность, раз. Землетрясение, вторая опасность, два. Извержение вулканов. Извержение вулканов предсказать можно. Работают, понимаете, на том месте, где ожидается извержение, ставят приборы, наклономеры, которые измеряют наклон суши, ставят деформографы, приборы, которые измеряют деформацию, ставят сейсмографы. И мы, в общем, понимаем, что магма идет и можно ждать. Но мы не можем сказать, что вот завтра будет или послезавтра, но можно предсказать. А вот землетрясение предсказать нельзя. Вот что бы ни делали, землетрясение не предсказывается, потому что процесс нелинейный. Это вот как эффект бабочки в книжке Брэдбери, понимаете? Что значит эффект бабочки? Малые шевеления в нелинейных уравнениях приводят к бифуркации. Что значит малые шевеления? Мельчайшие изменения. А уравнение это нелинейно, оно не в степенном законе идет, вот так изменяется. Вот скажем, вот должен, землетрясение должно произойти. Что должно его разрядить, это напряжение? Вот есть работы в Институте физики Земли, защищалась диссертация о влиянии атмосферного давления на землетрясение в Южной Америке, в пустыне Атакама. Антициклон, землетрясений больше. Давит. Это как спусковой механизм, триггерный механизм. Вот понимаете, есть такие работы, которые обсуждают военные действия, скажем, на Ближнем Востоке и землетрясения. Крупные бомбы в 10 тонн, которые взрываются, они могут быть спусковым механизмом для некоторых землетрясений. Ну и так далее. Но предсказать мы не можем. Мы можем сказать, да, в течение 10 лет в Японии будет сильное землетрясение. Но цена этому прогнозу никакая. Потому что оно может быть завтра, а может быть послезавтра. В истории предсказано одно землетрясение. 1975 год в Китае, Хайчэн. Когда вывели людей на улицы за 2 часа до толчка, и погибло очень мало людей. А если бы не вывели, погибло бы несколько сот тысяч. И все. И тут же произошло Таньшанское в 1976 году. Там же землетрясение, которое никто не предсказал. Поэтому вот сейчас попытки предсказания землетрясений практически нереальны. Но работать-то надо. Вот у нас на кафедре специальный курс читается известным сейсмологом Рогожиным, которые вот пытаются как-то, ну, хотя бы схему сделать бальности землетрясения. Почему? Потому что каждый бал – это строительство, это огромные миллиардные затраты. В 2002 году в Северо-Сахалинске было землетрясение, погибло 2 с лишним тысячи. Город Нефтегорск был стер с лица земли. Бальность была 7-бальная зона, а произошло 9-бальная. Не так посчитали. А это очень сложно. Надо работать над этим. Вот на геологическом факультете этим занимаются, в том числе и кафедра инженерной геологии. Это очень важные вещи, понимаете? И вот эти же землетрясения вызывают процессы. Ну, все знают, что такое оползень. Но оползни-то могут быть катастрофические. Совершенно. Вот видите, вот дорога. И что от нее осталось? А это может быть спровоцировано тоже землетрясением. У нас есть оползневые участки, ну, у нас в Крыму, скажем, на Кавказе, в Таджикистане, в Бразилии, везде. Вот просто примеры разные. Оползнее вы видите, что это тоже катастрофа. В Саратовской области, потому что там юра глинистая, значит, водоупорный слой, а сверху идут песчаники и известняки. И они скользят, особенно весной. Вот видите, какие колоссальные оползни могут быть. Это Бразилия, где гигантские оползни. А вот это обвалы уже. Обвалы тоже же колоссальные. Вот падение дома в Шанхае. Вот очень интересно. Дом упал, но не развалился. Это тоже связано с явлениями, которые происходят в верхней части. Вот карстовые провалы. Вот был город какой-то, видите, и вдруг такая дыра. У нас в Москве карстовая область, район Хорошовского шоссе. И там дома частично вот так ходят, там все время работают. Потому что там эти карстовые полости в известняках заполнены глинистой юрой сверху. Вот еще вот такие вещи. И вот теперь криолитозона. Криолитозона – это зона так называемой вечной мерзлоты, которая подтаивает. Вот железная дорога. По ней можно проехать? Вряд ли. По такой. Почему? Потому что верхний слой деятельный, он летом оттаивает на метр, на полтора, а зимой снова вот замерзает. А лед, как вам известно, на 10% по объему больше, чем вода. И все, начинается вот пучение. Вот вам дом, построенный без всяких изысков. Просто взяли, дом построили, под ним, естественно, протаяло. Ну и что? Получается, дом валится. А у нас ведь в этой зоне Билибинская атомная электростанция, аэродромов сколько построено. Это очень сложный процесс. Это тоже катастрофа. Но они медленно вот происходят. Вот Билибина, это ядерный центр, то есть атомная станция. Видите, как пошли стены? И вот теперь глобальное потепление. Вот понимаете, глобальное потепление – это факт, данный в ощущении всем. Вот посмотрите, значит, вот на нижней, вот правой, ломаная линия – это температура, а верхняя красная – это увеличение СО2, двуокиси углерода. Видите, полностью сопоставимо. За последние 100 лет температура увеличилась в среднем на 0,6 градуса. Сейчас говорят на 0,8. В Москве-то она больше увеличилась, безусловно. И вот как поднимается уровень океана на верхней левой. Вы видите, насколько с 80-го года, скажем, пошло вверх все это.

0: коньках ездит.
1: Было обозначено. Вот. А комета, которая... вот эта комета, которая впервые из межзвездного пространства была названа Борисов. Кто такой Борисов?
2: Астроном.
1: А?
2: Астроном.
1: Астроном. А откуда он? Чей?
2: Из Ленска.
1: А?
2: Из Ленска вроде.
1: Он сотрудник ГАИШ, ребята. Ген Борисов? Сотрудник ГАИШ. Он работает в Крыму, да. Он, кстати, делит свое рабочее время между нашей южной станцией ГАИШевской и Крымской астрофизической обсерваторией, которая Академия наук. Но он кончал вот это наше астрономическое отделение. И хитрец, он называет себя любителем астрономии, хотя у него диплом астронома. Ну, почему? Это отдельная история. Во всяком случае, это великолепное открытие, просто супероткрытие. И он сделал его с помощью самодельного телескопа. Ну, правда, телескоп диаметром в метр. Попробуйте такое сделать. Это только Ген Борисов может. Он очень опытный телескопостроитель и очень опытный наблюдатель. В общем, там сложилось все. А вот эта самая комета Борисова. И это предмет гордости ГАИШа, между прочим. Мы делаем неплохих астрономов мирового уровня. И теперь вот, так сказать, заявка налицо. Весь мир знает, что первая межзвездная комета открыта выпускником ГАИШа. Ну или как, физфака МГУ, да, по большому счету. А вот он, вот Ген Борисов. Это один из его телескопов. Я не помню, тот, которым он... Нет, кажется, другой телескоп. Тот, с которым он открытие сделал, он еще больше. Вот, Гена умеет делать телескоп. Вот он. Вот эта машина самодельная. Ну, конечно, не все детали делал он. Что-то спроектировал, что-то заказывал. Кстати, расчет оптической системы сделал другой сотрудник ГАИШ, Теребиш. Он тоже там в Крымской обсерватории. Очень опытный оптик, математика, в общем, там много чего сложилось. Так что ГАИШ умеет работать. Хорошо, ну вот возникла какая проблема. Стали открывать экзопланеты. Даже целые системы экзопланетные, где много планет. И любители астрономии стали между собой давать этим новым планетам имена. Редко же раньше обнаруживали планету. Ну, новые, старые планеты, там 5 штук были древним грекам известны, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн. А потом, в конце 18 века, Герцель открыл Уран, в середине 19 века открыли Нептун. Ну, если считать Плутон планетой, то где-то в середине 20 века открыли Плутон. По одной планете в век открывали. И у астрономов хватало имен мифологических, чтобы давать им название, прямо вся эта линейка древнегреческих, древнеримских богов, она легла. И вдруг пошла вот эта вот новая серия экзопланет, и у любителей астрономии появилось желание давать им имена. Профессионалов такого желания как-то не возникало. Мы сразу придумали систему обозначения. Звезда 51-я Рака Канкри, значит, Эй. Это вот сама звезда, ну тут она не обозначена, но ясно. Эй, сама звезда, а потом Би, Си, Ди, ну Ди там за кадром далеко она планета. В общем, по алфавиту, как это обычно делается, гнали обозначение планет в этой системе. Ну и хватало в каталоге, ясно, какая звезда, какая по порядку открытия планета. Все, больше нам и не надо было. А любители стали их называть. И тогда возникла проблема у Международного астрономического союза. Поддерживать эту новую традицию или не поддерживать, сказать, что нет, это все беззаконие, мы их не будем называть. Сначала так и поступили, не поддерживали. Но какое-то желание все равно у людей на этот счет присутствует. Моя 8-летняя внучка на днях, узнав от меня, что открыли третью планету у Альфа Кентавра, сказала: «Дедушка, ее надо назвать». «Как?» «Лука». Я сначала подумал, что она в курсе этих евангелистов, там Евангелие от Матвея, от Луки. Нет, оказывается, Лука – это ее дружок в школе. Вот. То есть какое-то вот внутреннее желание у людей давать планетам имена. Ну и начали давать. Сначала

0: вспомнили, что есть много астрономов, ну или причастных к астрономии людей, про которых как-то вот история не позаботилась их оставить их имена где-то вот на виду. Ну, пожалуйста, система этого самого 55-го рака. А давайте дадим имена тех, кто причастен к изобретению телескопов, ну и к использованию. В общем, к изобретению телескопов. Ну, про Галилея знают все, он изобрел телескоп. Тихо Браге, он, конечно, не изобретал телескоп, а вообще не использовал его, но, так сказать, работал в эту же эпоху и глазами наблюдал не хуже, чем в телескоп. А кто такие Янсен и Хэриот? Кто-нибудь помнит эти имена? Вот видите, мало кто их знает, а фактически Янсен, Янский, Карл Янский, радиоастроном. А это Янсен, голландец, мастер очковых стекол, который впервые сложил два стекла и сделал подзорную трубу. То есть фактически он создал телескоп, ну, может быть, телескоп, не телескоп, но, по крайней мере, в его руках появился первый такой увеличивающий аппарат. А Хэриот, кто-нибудь слышал про него? А он одновременно с Галилеем и даже на, по-моему, два месяца раньше, он англичанин, сделал телескоп. То есть довел его увеличение до примерно там 30 крат. И это уже вполне профессиональная получилась труба. Галилей тоже сначала повторил конструкцию этого Янсена, ничего не увидел в нее, двух-трехкратная, четырехкратная. Ничего нового вы не увидите. А когда делаете там 12-кратную или 25-кратную трубу, вот тут пошли открытия. Кратеры на Луне, звезды Млечного Пути. Так вот Хэриот сделал это на несколько месяцев раньше Галилея. Но он был достаточно обеспеченный человек, не стремился к какому-то там publicity, вот всем рассказать, получить на этом какие-то дивиденды. А Галилей был довольно бедный университетский профессор, ему надо было из-за своих открытий делать какой-то там гешефт, ну, в общем, зарабатывать на этом репутацию и деньги. И поэтому Галилей раструбил, хорошую книжку написал, стал дарить там всяким начальникам итальянским, дожим свои телескопы. А Хэриот спокойненько у себя в поместье занимался наукой. И раньше Галилея увидел кратеры на Луне. Ну, в общем, повторился. Даже не повторила. Параллельно с Галилеем сделал открытие. Но о нем как-то забыли, потому что популярных книг он не писал. Научных статей вообще-то не было принято писать. А вспомнили про всех про них. И вот вроде бы так хорошая компания получилась, да, современников Галилея, которые были причастны. Красивая идея. А еще пошли от любителей астрономии какие-то странные имена, там, взятые бог знает откуда, из мифологии разных стран, из религии разных стран. В общем, астрономы почесали затылки и подумали, что ну, надо как-то это привести в порядок и какую-то систему на это наложить. Раз публика хочет, то... Знаете, если вы не можете чему-то сопротивляться, то надо это движение возглавить. Это обычная такая политическая максима, ну, то есть политический ход. И вот был в 19-м году у нас праздник, столетие Международного астрономического союза. Ну и сказали, ну ладно, давайте мы будем официально давать имена экзопланетам. А может быть и не только экзопланетам, так поддержим это начинание, которое идет от, ну, снизу, массы хотят, мы давайте это дело приведем в порядок. Ну и вот стали вспоминать, кстати говоря, Янсен, Липерсгей, это тоже изобретатели, как сказать, создатели телескопы, хотя это не был телескоп, но, в общем, эти самые оптики голландские первые. Гипатию все забыли. Кто-нибудь помнит Гипатию? Кто такая была Гипатия? Можно сказать, первая женщина, ученый, которая в Александрийской библиотеке работала, вот там в Египте, на севере Африки. И ее всякие... такие фанатики религиозные растерзали, вообще убили. Ну, вообще страшное дело там было. Но она много занималась наукой, преподавала, и это великий человек в истории науки, Гипатия Александрийская. Ну, и всяких арабских астрономов. Тоже мало кто знает эти имена, а они в свое время просто передали греческую традицию, потом в Европу, сохранили ее, переписывали книги. Ну, очень полезные люди были. Некоторые персонажи литературные стали попадать. Вот я нашел, например, только одно наше, значит, географическое название – Тиберда, такая речка в долине Домбайского ущелья. А все остальные как… Ну, что такое пляж на острове в Карибском море? Ну, кому-то он понравился, стали вот называть, видимо, часто там бывали. Еще меня очень порадовала вот эта история. Ну, понятно, да, что все читали про Дон Кихота и решили звезду назвать Сервантесом, а вокруг него персонажи этой истории. Но в число персонажей попал и этот самый конь. Теперь именем коня хотят, вот, я не знаю, стоит ли планету называть именем коня. В общем, Бог знает что. Но другие люди говорят, что, а что, астрономы, вы плохо поддерживаете традицию наименований. Почему? А потому что своими именами злоупотребляете. Посмотрите на карту Луны. Там что не кратер, то имя астронома, ну, в крайнем случае, какого-нибудь ученого средних веков или наших дней. Это некрасиво, это надо расширять географию. И действительно, составляю, вот я составил такую табличку, может, еще что-то туда надо добавить, имен звезд, практически звезд, в которых фигурируют астрономы. Причем есть известные, есть не очень, есть совсем даже издевательские имена. Вот звезда Тегардена, ну, хороший астроном, кстати, голландский, он вроде бы открыл звезду, которая сразу за Альфой Кентавра находится, третья от нас по расстоянию. Потом выяснилось, что это ошибка наблюдательная, но приклеилась к ней даже вот в таком случае имя человека. Так вот, надо иметь в виду, что да, есть такие звезды, вы их найдете, эти имена, не в каталогах, нет, в каких-то статьях, в каких-то научно-популярных. Ну, звезда Барнарда, все знают звезда Барнарда, да, очень известная звезда. Но вы никогда не найдете эти имена в официальных списках, утвержденных Международным астрономическим союзом. Почему? Да потому что даже не рассматривалась никогда идея присвоить имя звезде, присвоить имя астронома реального. Даже и в мыслях такого не было. А откуда же этот список? А это устная традиция. Мы ее поддерживаем только потому, что знаем этих людей, или помним этих людей, Гершеля уже там, Барнарда нету, Каптейна тоже нет, Ванмана нет, а эти еще вот живы-здоровы, работают. Мы эту традицию поддерживаем в своем профессиональном кругу, чтобы проще было. Попробуй кому-нибудь сказать, ну, я не знаю, вот звезда Пшибыльского. А ты помнишь звезду ХД там 10-10-65? А что это за звезда? Бог ее знает, их там много в этом каталоге. А называешь звезда Пшибыльского? А, все вспоминают. Вот кто из вас помнит особенность этой звезды? Что это за звезда? Почему ее именем какого-то поляка назвали? В чем его заслуга? Не знаете?
1: Необычный химический состав.
0: Конечно. Ну, такой очень скромный. Я вам, по-моему, рассказывал эту историю, да? Рассказывал? Помните? Ну, кто-то помнит, кто-то нет, напомню. Ну, как прославиться? Он был любителем астрономии в годы до Первой мировой войны, до Второй мировой войны, там в конце 30-х. В Польше хотел стать профессионалом, но началась война. Он, как еврей, был, значит, в гетто туда заключен, не мог там ни образование получить, ни, в общем, жизнь даже трудно было сохранить. Но он молодой был, активный мальчик, убежал из еврейского гетто в Варшаве, пробрался каким-то образом через воюющую уже тогда Европу в Швейцарию. Швейцария не воевала, она всегда нейтральная. Попробуй сунуться в Швейцарию. Никто никогда не рисковал завоевывать Швейцарию. Знаете почему? Нет? Не знаете? Сейчас это очень актуально становится. Страна горная, в горах вообще трудно воевать, а в Швейцарии все мужчины в течение суток могут стать действующими военными, причем вполне профессиональными. Там все мужчины молодые проходят постоянно сборы в военных лагерях, у них у всех есть оружие, они никогда никого не захватывали, зачем это надо, но они способны свою страну от любого нашествия защитить только так. Там великолепное современное, его сами производят оружие, и очень тренированные все жители, я не думаю, не только мужчины, хотя в лагерях, я вот бывал в таком лагере, там все это открыто, пожалуйста, посещайте. Ну вот, он пробрался в Швейцарию, но не чтобы, конечно, там просто спастись, хотя это было неплохо, а чтобы получить образование, кончил политех цюрихский, там, кстати говоря, Эйнштейн когда-то учился, до него это очень крепкий университет технически, получил хорошее инженерное образование, но астрономию он сам, конечно, неплохо выучил. А что дальше? А дальше война кончилась, разруха в Европе. И он нанялся, по-моему, кочегаром на пароход, переплыл в Австралию, хотел там стать астрономом. Там уже была тогда обсерватория Siding Springs, которая недавно сгорела. И никто его, конечно, не взял. Это очень маленький штат. Наплыв беженцев из Европы, Австралия вдруг переполнилась народом. Какие там астрономы, кому они нужны? Все свои уже работают. И он нанялся туда дворником. Я работал несколько лет дворником в обсерватории. И как-то раз ему повезло, проходил мимо него директор, я не помню, кто это был, по-моему, Барт Бок, директором обсерватории, с кем-то о чем-то говорил, а дворник чего-то им там подсказал. Да нет, не так, а вот так. А вы откуда знаете? Вы же у нас тут дворник. Да, я дворник, но я, в общем, да, хорошее образование имею и хочу заниматься астрономией. Хотите? Занимайтесь. Его поставили каким-то младшим служащим на телескоп, и он очень быстро дорос до профессора астрономии, преподавал потом, никогда не женился, был очень скромный человек, ни детей, ни жены, вся своя энергия была отдана науке. И вот он, занимаясь спектроскопией, открыл эту звезду. Вот ее обозначение в каталогах там обычных. Яркая, хорошая звезда восьмой величины, поэтому спектр можно было очень детальный получить. И он его исследовал и увидел там линии некого элемента, про который мало кто вообще в жизни слышал. Гольмий. Вы когда-нибудь в руках держали гольмий? Что из него можно сделать? Кому он нужен? Хотя он из группы благородных металлов, платины и золота, но он как-то вот мало его на Земле, никогда его никто не видел в спектрах звезд, а тут просто уйма этого гольмия в спектре вот этой звезды. Он, по-моему, 4 статьи опубликовал прежде, очень трудно было их пробить, говорили, что это ошибки, не может быть, нет такого элемента. В конце концов он убедил людей, что эта звезда действительно химически пекулярная. Причем уникальное, до сих пор второй такой нет. Естественно, как ее называть теперь? Иначе, как именем этого человека. Просто говоришь «звезда Пшебыльского», и все сразу вспоминают, что это вот та самая химсостав, который надо попытаться объяснить, хотя никто пока этого сделать не смог. Ну, ладно, в общем, звезд много, с большими экспозициями мы видим еще больше. Коротко я вам напомню, мы об этом тоже вскользь говорили, когда звездные величины обсуждали. Напомню об абсолютных звездных величинах. Ну, вы знаете, да, что это такое? Видимая величина – это поток света, который мы у Земли получаем, а он ничего не говорит об истинной светимости звезды. Вот это яркая звезда. Почему она яркая? Потому что она действительно мощная или потому что она близко к нам? Этого нельзя сказать, пока мы не измерим расстояние до нее, а нам бы хотелось ее полную мощность излучения, то есть светимость, узнать. И мы это дело выражаем в абсолютных величинах. М маленькая видимая, а М большая абсолютная величина. То есть это видимая величина, как если бы звезда оказалась от нас на фиксированном расстоянии. Ну, почему-то в начале 20 века, когда вводили это понятие, фиксированным решили 10 парсеков выбрать. А ясно почему. Тогда измерять расстояние методом параллаксов дальше фактически не умели. Ну, до 100 парсеков добирались, но хорошую точность только в пределах 10-20 парсеков имели. И вот решили, что это то самое расстояние. Конечно, сейчас бы мы уже по-другому поступили. Ну и вообще вот это понятие, от него, конечно, надо потихонечку уходить. Потому что так же точно, как видимая звездная величина, еще менее понятным для неастрономов является абсолютная величина. Физик говорит, а зачем? Ну, выразите ее в обычных единицах мощности излучения. Видимая звездная величина – это фактически мощность излучения звезды. Ну, в ваттах тогда надо, как все нормальные люди. Я с ними согласен, да, действительно, это не очень правильная традиция 20 века. Вот абсолютные звездные величины, их надо избегать. Но, тем не менее, мы их вот используем до сих пор и затрудняем понимание наших работ для всех остальных физиков и прочих людей, которые читают астрономические работы. Но, тем не менее, надо знать, как это делается. Значит, естественно, расстояние фигурирует, если здесь 10 парсеков, логарифм единица, плюс 5, минус 5 сокращается, мы получаем, что видимое и абсолютное совпадают, если звезда находится от нас на расстоянии 10 парсеков, и никакой среды между нами и звездой, которая бы поглощала часть ее света, нет. То есть предполагается чистое пространство. Но если оно не чистое, мы поправочку какую-то вводим. Да? Если на расстояниях там, десятков парсек прозрачная среда вокруг Солнечной системы, а дальше начинаются облака полевые, газопылевые, и приходится уже поправочку на... Тут еще дополнительный член, там, плюс А, поправку на поглощение света вводить. Обзоры больших площадей неба начались с появления вот этого телескопа. Я вам про него рассказывал. Да? Это первая большая камера системы Шмидта. Ее поставили на Паломарской обсерватории в Калифорнии. И она впервые перефотографировала все, ну как там, доступное из Южной Калифорнии небо, то есть фактически три четверти небесной сферы, перефотографировала единым образом на одни фотопластинки. А где у нее, кстати говоря, фотопластинки? Как вы думаете, где фокальная плоскость у телескопа системы Шмидта? Я время от времени все-таки буду проверять. Что вы помните из первого семестра? Телескоп системы Шмидта. Куда тут надо фотопластинку поместить, чтобы на ней изображение небесной сферы получилось? Ну-ка. А? Внутрь, молодец, да. Потому что обычно люди считают, что фокальная плоскость где-то здесь. Да, внутрь. Вот там есть дверка такая, ее открывают, и туда внутрь кассету закладывают с фотопластинкой. Правильно. И этот телескоп впервые нам дал обзор неба и слабых звезд, и далеких галактик, туманностей. Вот его башня, вот так он выглядит. А вот в этих железных шкафах, что за вашей спиной, лежат эти самые, ну, копии, конечно, копии вот таких больших 35x35 сантиметров фотопластинок Шмидта. Это чрезвычайно полезная была работа, и до сих пор мы ими пользуемся, хотя все уже оцифровано, можно получить по интернету. Но посмотрите, астрономы не выбросили, закрыли эти фотопластинки. Почему? А я всегда говорю... Интернет – штука ненадежная, и мы в этом убеждаемся сегодня, каждый день. А это будет жить у нас и всегда будет под руками. Читайте и покупайте бумажные книжки. Интернет – штука ненадежная, а бумажная книжка всегда у вас на полке, а фотопластинка всегда под руками. Вот так что. Но пока мы все-таки еще пользуемся, не отрубили нас от таких электронных баз данных, надеюсь, ума хватит и сохранить доступ к ним. Вот. Потом появились телескопы более мощные, но они никогда не могли перефотографировать все небо и дать нам какую-то однородную картину для статистических исследований звезд. Вот Паломарский 5-метровый, никогда в жизни он не может перефотографировать все небо. А почему?
2: Поле зрения маленькое.
0: 10 минут а у камеры Шмидта там, 6 градусов на 6 градусов. Вот здоровый кусок неба. А мы надеемся, что в ближайшие годы появятся мощные телескопы, которые позволят новый рывок сделать в смысле вот статистики небесных объектов, то есть однородно перефотографировать все небо. Вот первый из них, его изготавливают. Я взял специально старый слайд, на котором было написано, после 2018 года он войдет в строй. Не получилось. Говорят, ковид подвел. Ну да, примерно на 2 года эти работы приостановились, но есть шанс, что первый свет, ну, то есть техническое фотографирование начнется в этом году. За год они как-то там научатся работать с ним, и к октябрю 23 года он уже выйдет на нормальный научный режим и начнет обзоры неба. Это очень интересная машина. Сначала она называлась, ну, большой, как сказать, большой телескоп для систематических обзоров. А синоптик – это, в общем, такой быстрый, систематический, ежедневный, еженочный обзор. Поэтому синоптические карты у метеорологов. А теперь ему дали имя Веры Рубин. А кто такая Вера Рубин?
2: Астроном.
0: Ну, опять астроном. Да, никак мы не можем. Свои имена даем всему, чему хотим. Все телескопы названы именами, ну тут же понятно, да, именами астрономов, и наши, и американские. Вера Рубин – замечательная дама, которая, можно сказать, впервые надежно доказала существование темного вещества, dark matter, на периферии галактик, вот во внешних частях галактик. Она изучала кривые вращения галактик, и она очень почитаемая в международной нашей профессии, и вот ее именем назвали этот телескоп, по сути, всю обсерваторию, которая вокруг него. Он очень сложный, у него диаметр вроде бы физически он больше 8 метров, но это главное зеркало 8-метровое, а у него, значит так, главное, потом на вторичное идет свет, потом на третье зеркало, которое вписано в центральную часть главного, поэтому эффективно эта площадь главного зеркала не такая уж большая. 6 метров с небольшим. Ну, что делать? Потом с этого третьего идет на четвертое зеркало, которое вписано вот сюда, вот во вторичное. Потом снова проваливается туда в дырку, там еще всякая линзовая оптика стоит вот с такими метровыми линзами для коррекции и так далее. Сложная машина, но зато смотрите площадь, которую он фотографирует. За раз 10 квадратных градусов – это очень хорошо для такого большого инструмента. И на каждом снимке у него будет 3 миллиарда точек. Это, конечно, колоссальный объем. И он за несколько ночей сможет перефотографировать, ну, если погода будет хорошая, все небо. А накапливая свет, неоднократно фотографируя одни и те же участки, добраться до почти 28-й величины. А может быть даже и дальше, но это 28-я была посчитана для нынешних ПЗС-матриц, а может быть они еще более эффективными немножечко станут, ну вряд ли. Но во всяком случае почти до 28-й величины все небо. Это будет колоссальный прорыв, и то, чего наше поколение астрономов даже не умело делать, вам сейчас придется этому учиться, а именно обрабатывать огромные массивы информации. Сейчас главная задача, ну и ядерных физиков, и астрономов, это просто справиться с тем потоком информации, который идет вот с таких инструментов, там с Большого адронного коллайдера, тут ядерные физики, а с больших телескопов это астрономы должны научиться. За ночь у вас будут сотни мегапикселей информации. В них колоссально интересная новая информация, но ее надо научиться вытаскивать из этих огромных объемов того, что будет приходить. Значит, надо какие-то языки и базы данных изучать, как с ними манипулировать. То же самое сейчас в спектроскопии звездной. Как мы работали, вот на мое поколение, я еще так работал. Наводишь телескоп на одну звезду. У тебя поле зрения довольно большое, может быть, а ты все равно только на одну звезду проваливаешь ее в щель спектрографа, там длинная экспозиция, часа полтора-два, и ты получаешь спектр одной звездочки. Очень хорошо, днем ты его можешь обработать и что-нибудь там интересное найти. На следующую ночь еще один спектр, еще один день обработки. Появились телескопы, которые специально заточены на спектроскопию. Качество картинки у них

0: каждой щели.
1: Ну, тут все дырочки одинакового диаметра.
0: А? Погромче, я не слышу отсюда.
2: Оптоволокно.
0: Оптоволокно. Вот что купили, да? Другого оптоволокна никто не делает. Нет, конечно, оптоволокно можно заказать любое, любого диаметра.
2: Может, дело в том, что звезды на самом деле очень маленькие, а из атмосферы они...
0: Ну, конечно, это атмосфера. Атмосфера диктует угловой размер почти любого оптического источника. Атмосфера. Какая у вас атмосфера над головой, если в этой обсерватории там 2 секунды диаметр, видимый диаметр звезд, то куда деться? Вот оно и будет, да, атмосфера. Ну вот, раньше тоже были попытки получать массовую спектральную информацию о звездах, и они, ну, в общем, можно считать, были относительно успешными. Не было, конечно, таких супертехнологий, но вот как это делали раньше. На телескоп сверху вешали большой такой стеклянный, ну, как правило, стеклянный, иногда там из других материалов, клин, который играл роль призмы. И он уже на входе в телескоп расщеплял свет на составляющие. И тогда изображение каждой звезды, это камера Шмидта, а, нет, прошу прощения, это Максутовская камера, ну, это почти то же самое, Максутовская камера. Снимок сделан в обсерватории Грузинской академии наук, это Абастуманская астрофизическая обсерватория, уникальный телескоп был, такого в Советском Союзе больше не было. И там на каждой фотографии получалась вот такая картина, каждая звездочка вытягивалась в маленький-маленький спектрик. Работать с ними было очень трудно. Вот вы, на первый взгляд, ведь они вам кажутся все одинаковыми, правда? И надо было иметь очень наметанный глаз, чтобы замечать, но все-таки видно, вот тут есть темные линии, вот это АШК кальция, а тут их нет в этом спектре. Но какие-то тонкие детали тут, конечно, различить может только крайне опытный человек. И вот за всю историю советской астрономии только два человека работали вот с этим материалом. И то, что мы в стране за 50 лет наработали в этой области классификации звезд спектральной, это заслуга всего лишь двух женщин-астрономов, мать и дочь ее, Бартая. И они вот такой наметанный глаз имели и заработали с этим. Очень трудно было работать. Это вам не цифровой спектр, там маску не наложишь, все только путем опыта вот многократных, многих лет наблюдения. Но ничего, работало. Сразу на одной фотопластинке, за одну экспозицию десятки спектров можно было получать. Ну, а теперь мы получаем тысячи одновременно. Собственное движение звезд. Ну, это работа астрометрическая. Она очень сильно продвинулась после того, как в космосе стали измерять положение звезд и изменение положения со временем. Вот самые быстро перемещающиеся звезды. Вы помните, собственное движение – это угловое смещение объекта на фоне таких далеких объектов, про которые мы можем сказать, что они практически никогда не сместятся. Там квазары далекие, галактики, либо даже звезды нашей галактики, но очень слабого блеска, а значит, очень далеко от нас находящиеся. А это ближайшие к нам звезды. Ну, про Барнарда звезду вы знаете, да? Она третья от нас после Альфы, и после системы Альфа-Кентавра, там Альфа-Кентавра А, Б и Проксима. Барнарда третья по расстоянию, поэтому, естественно, она и угловое перемещение, видите, в течение 100 лет почти на диаметр лунного диска осуществляет. А вот почему названа, например, звезда Каптейна. Каптейн – это голландский астроном, но он нашел почти такую же быстро перемещающуюся звезду, и, естественно, она теперь его имя носит. Ну, с Альфой Центавра понятно, Кентавра, Центавра. Кстати, как вам нравится больше называть это созвездие Центавр или Кентавр?
2: Центавр.
0: Сейчас две традиции. В старых книжках это Центавр, в современных Кентавр. А как правильно?
2: Правильно.
0: Как правильно?
2: Кентавр.
0: Кентавр? А почему? Можно, ну, конечно, в общем-то, можно и так, там две традиции транслитерации вот этих слов на русский язык. Но мне кажется, кентавр все-таки правильнее, потому что в мифах только кентавр фигурирует на русском языке.

0: астрономами. Тоже его кентавром не называют. Давайте астрономы тоже должны подчиняться общим правилам, мне кажется. Ну, посмотрим, какой подход выиграет. А вот, скажем, Вольф никакого отношения к этой звезде не имеет, потому что он каталог составил красных карликов, там, близких звезд. Но вот оказалось, что одна из них имеет быстрое движение. Люди, которые в начале 20 века создавали всю эту, начинали всю эту работу, я бы сказал, работали в довольно сложных условиях. Вот тот самый Барнард, именем которого быстролетящая звезда Барнарда названа. Это астроном двухметрового роста, и только такие крепкие наблюдатели могли справиться с телескопами той эпохи. Значит, посмотрите, никакой электроники, никакого электричества, все приводы только ручные, труба несколько тонн длиной, там в 20 с лишним метров, это Лигский рефрактор, один из крупнейших в мире до сих пор. А делали их в то время, ну, оптику, конечно, отдельно делали, а механику телескопа делали в паровозных мастерских. В то время это самые высокотехнологичные были мастерские. Поэтому все это так довольно тяжеловесно и сложно управлять. Вот Барнард первым в истории научился делать фотографии с совершенно потрясающими свойствами. Ну, вот прорыв был в области астрофотографии. До сих пор его атлас Млечного пути Барнарда, вот когда-нибудь возьмите его в библиотеке, посмотрите, поражает качеством. А экспозиция у него продолжалась иногда несколько ночей. То есть он целую ночь сидел у окуляра, ну, у окуляра, вот у этого окуляра, конечно, гида, а не у главного. Здесь в фокусе фотопластинка была в кассете. Потом закрывал ее, дневное время она проводила в закрытом состоянии, а ночью он снова возвращался к тем же звездам и на те же места наводил. Как он это делал, вообще непонятно. Так что точно изображение падало на фотопластинку, как в первую ночь, и вот накапливал свет и очень хорошо фотографировал Млечный путь особенно. Вот Барнарда. Смотрите, как она быстро, ну это уже современная, конечно, цифровая фотография, хотя 85-й год, я думаю, еще химическая фотография была. Правда, она очень быстро перемещается. И у нас даже на третьем курсе, кажется, была лабораторная работа по измерению движения звезды Барнарда. Мы-то пользовались такой координатной машиной, очень тонкая вещь, ЦИСовская, у нас там стоит в подвале ГАИШ. И вот я помню, как измерял собственное движение звезды Барнарда. У меня почти так же хорошо получилось, как у самого Барнарда. Но у него чуть поточнее все-таки было. Он был более опытный человек. Собственное движение звезд, конечно, слабое. Но если ты его один раз аккуратно измерил, то потом можно интерполировать назад во времени и вперед во времени. Я вам показывал, как ковш Большой Медведицы меняет свои очертания. Сегодня он такой, вот в прошлом он был, имел другую форму, и в будущем его форма изменится, потому что эти пять звезд почти одинаковое собственное движение имеют, а эти случайно на данной площади оказались, они летят в другом направлении. И посмотрите, какая полезная информация. Мы бы об этих звездах мало что знали, об их родственных связях, если бы не измерили в свое время собственные движения и не убедились, что они все движутся в одном направлении с одной и той же скоростью. Потом уже начали измерять их химический состав, возраст, ну там по диаграмме Герцшпрунга, и поняли, что это родственники, что они генетически связанные. Не только движение других звезд, но и движение Солнца, ну и Солнечной системы, тоже можно понять, измеряя движение других звезд. Если вы идете сквозь лес, то все деревья, которые перед вами, постепенно расступаются, потом по бокам вы их опережаете, и дальше они за вами, если посмотреть назад, а идти вперед, они начинают сближаться по углу. Да? Это естественный такой процесс. Есть направление апекса, есть, ну, если вы движетесь сюда, то объекты в основном, как бы они хаотически не перемещались, но ваша собственная скорость приводит к тому, что они движутся в направлении к вам, сзади в направлении от вас, ну а боковые перпендикулярно лучу зрения. Вот это было замечено еще во времена Герцеля и довольно точно такое массовое измерение положения звезд довольно точно свидетельствовало о том, как само Солнце движется по отношению к ближайшим звездам. И сейчас мы это знаем. Летим в направлении созвездия Геркулес со скоростью примерно там около 30 километров в секунду. Двойные звезды. Большой, очень интересный, так сказать, бизнес-астрономический изучение двойных звезд. Ничего бы мы не знали об их массах, если бы не пользовались законом Ньютона и не измеряли орбиты двойных звезд. Двойные бывают, у астрономов классифицируются по разным группам. Например, визуальная двойная, когда просто в телескоп можно одновременно увидеть их раздельно. Две звезды. Теперь еще надо понять, а это случайное совпадение на небе? Почти в одном направлении мы видим два совершенно не связанных светила, или это реальная система, когда они близко живут и тесно связаны гравитацией? Значит, может быть, это случайное. Бывают же такие, ну, я не знаю, даже на этой фотографии вы найдете, ну, два светила рядышком там далеких, да? Но это оптическая двойная. То есть, так сказать, мнимая двойная. А бывают физические двойные, то есть реально близко расположенные в пространстве и связанные гравитацией. Среди физических могут быть визуальные, когда мы четко, ну, иногда не очень четко, но все-таки достаточно уверенно различаем их там 35 секунд между ними. Ну, чего ж тут, любитель астрономии в бинокль это различит. Но бывают и неразличимые. Вот такие, как Альберео визуальные, они в свое время хотел их использовать Герцель для того, чтобы параллаксы звезд измерять. Я вам рассказывал эту историю, просто еще раз повторю. Любая профессионально сделанная работа, даже если ее идея была неверной, все равно к каким-то хорошим результатам приводит. Герцель, до него люди веками пытались параллаксы звезд измерить. Раз Земля движется по орбите, значит, у звезд должны быть годичные параллаксы. Это пытались и древние греки, и там Тихобраги, ни у кого ничего не получалось. Герцель придумал новый способ. Говорит, трудно измерять положение звезд, если оно сдвигается там, на доли секунды. Давайте найдем пары звезд, если одна из них ярче, а другая слабее. Но это же очевидно, что одна ближе к нам, а другая дальше. С чего бы им быть разного блеска, да? В массе своей, в среднем. Поэтому давайте измерять положение яркой звезды относительно слабой. Тогда слабая, как более далекая, не будет по углу смещаться, а близкая к нам покажет заметный параллакс, и это будет гораздо легче измерить, если есть, так сказать, точка опоры, если есть относительно чего измерять. Идея-то была правильная, но с такими его телескопами, конечно, она не могла быть реализована. Но он заметил взаимное движение звезд в некоторых парах, но довольно быстро понял, что это никакой не параллакс, потому что не было годичной периодичности, а просто физически связанные двойные звезды. И это впервые открыл двойственность, физическую, настоящую двойственность звезд. Вот на этой картинке хорошо видно, как за 12 лет, да? 12 лет прошло, как вот эти две звездочки, два компонента одной системы перемещаются относительно друг друга. На фотографии оставлена случайная звезда поля, как говорят. Звезда поля, ну, то есть случайно попавшая в поле зрения на фотопластинку звезда. Чтобы вы поняли, ориентация тут не менялась. Фотопластинка, она сориентирована одинаково, все три. А видно, что эти компоненты, насколько, на какой угол они примерно повернулись? Ну, примерно, да, четверть окружности, 90. Значит, какой орбитальный период у этой системы? 48. Ну, 48. Почему? Ну, если 90 на 4 умножаем, Да, 12 лет, 48. Да? Ну да. Вот. Ну, около 50 лет, да. Вот редкий случай, когда такой маленький орбитальный период, и при этом звезды разделяются. То есть они реально в пространстве близки друг к другу. Но у нас такие периоды у Сатурна, да, примерно 30 лет орбитальный период у Сатурна, значит, расстояние между этими звездами, ну, порядка там 10 астрономических единиц, и мы их видим раздельно. Какой вывод можно сделать о расстоянии до этой системы? Она очень близкая, очевидно. У далекой мы бы не увидели их по отдельности. Когда измеряют двойные звезды, собственно, два параметра можно измерить, глядя на это. Расстояние угловое и ориентацию. Взяв за опору какую-то там звезду поля, можно ориентацию измерить и взаимное расстояние. Больше ничего не измеришь. И вот так работают те, кто изучает двойные звезды. Это очень важное направление астрономии. Иначе мы вообще ничего о звездах, об их массах точно бы никогда не узнали, если бы не нашлись энтузиасты, которые десятилетиями, даже столетиями, передавая друг другу эту эстафету, не измеряли. Собственно, вот два этих параметра. Разделение угловое и позиционный угол. Относительно, ну, как правило, относительно направления на север. Относительно плоскости меридиана. За направление на север берут. А обычно в паре визуально двойных звезд первый компонент, более яркий, считается неподвижным, относительно него измеряют положение, это называется главный, это вторичный компонент, относительно главного измеряют угол и разделение угловое вторичного компонента. И получается, в конце концов, если вы всю орбиту промерили, вот какая-то такая эллиптическая фигура, но понятно, что это не эллипс орбитальный. Вы же в общем случае в какой-то проекции видите орбитальную плоскость, она как-то под каким-то углом к лучу зрения, а ее надо развернуть в плоскость, чтобы реальную орбиту. Ну, довольно простые есть и графические, и математические методы, чтобы из этого эллипса сделать такой реальный эллипс, который в орбитальной плоскости расположен. И потом вы можете уже измерять и большую полуось, ну и все остальное, орбитальные параметры. Наиболее легко, конечно, это у близких систем измеряется. Вот Альфа. Я все-таки буду говорить Кентавра. Мне так больше нравится. Центавр – это что такое? Нет такого животного, человека. А, пожалуйста, перед вами самая хорошо изученная двойная звезда Альфа. И главный компонент всегда в центре, хотя он, естественно, тоже движется. Они примерно одной массы. Там разница где-то на 50% в массе этих звезд. Но мы всегда его изображаем в центре координат, и относительно него второй, менее яркий компонент движется. Не каждую эпоху удается их детально измерить. Вот была эпоха где-то в районе 80-х, когда, ну, 80-е еще нет, но в 90-е годы начали большие телескопы работать, VLT и другие. Спектроскопия очень детальная, а разделение было большое, и можно было по отдельности снимать спектр той или иной звезды. Поэтому тогда изучили эти два компонента очень детально. А в наши дни, вот особенно где-то вот тут вот находится сейчас, а в ближайшие годы они так близко будут друг к другу, что только космические снимки могут их разделить и детально изучать. А с Земли это будет невозможно. А потом снова восстановится эта история. Струве, отец Струве, который создавал Пулковскую обсерваторию, был самым плодовитым открывателем или наблюдателем двойных звезд, ну, просто потому, что еще большинство их не было открыто. Он, по-моему, 3000, да, там что написано? Да, 3000 двойных открыл, вернее, он, ну, как, отец Струве открыл 3000, а за ним его потомки работали. Директорами Пулковской обсерватории были его сын, потом его внук, и так до революции 17-го года. Все Струве были, руководили Пулковской обсерваторией, очень активно сами наблюдали. Кстати говоря, В нашем институте, в общем, такая же традиция. У нас почти каждый директор ГАИШ, он действующий, очень активный наблюдатель. Вот Дмитрий Яковлевич Мартынов был, когда я здесь начинал, все время наблюдал. И потом много лет Черепащук работал до недавних пор. Он очень известный в мире наблюдатель таких рентгеновских систем в оптике, оптических компонентов. Так что директора часто бывают очень активными астрономами-наблюдателями. Это очень хорошо. Так и должно быть. Но не всегда. Вот сейчас директор у нас Постнов, он теоретик, мощный теоретик, известный, но он никогда в жизни не наблюдал. Ну, может быть, такая вот регулярная смена теоретика и наблюдателя – это полезно. Потому что между двумя наблюдателями, например, Мартыновым и Черепащуком, был очень мощный небесный механик Аксенов. И тогда небесная механика в ГАИШе была на высоком уровне, что и продолжается сейчас. Это хорошо. А вот самый известный наблюдатель двойных звезд – Эткин. Ну, там по-разному Эйкин, Эткин его переводят. Фамилию, вернее, транслитерирует. Он, по-моему, непрерывно где-то около 70 лет провел у окуляра телескопа. То есть с молоду начал и до глубоких лет занимался этим. Казалось бы, жутко однообразная работа. Вот человек приходит каждую ночь и переводит телескоп с одной двойной на другую. И в течение ночи там 200-250, говорят, иногда до 300 измерений, 300 звезд проводит. Разделение, угол, микрометр окулярный, там ниточка, вернее, две ниточки, вот поворачиваешь его, угол измеряешь и расстояние между компонентами. Но работа требует колоссальной квалификации. Если вы возьмете каталог визуальных двойных звезд с параметрами измеренными, я вот когда беру его, ну, сейчас я уже, конечно, привык к этому. А первые годы просто не верил. Расстояние между компонентами 0,05 угловой секунды. 0,05. Ну, как это можно, если каждая из звезд имеет размер там 1,5-2, в лучшем случае 1 угловую секунду, то разделение на 0,05 – это просто единое пятно такое. И вот они каким-то образом умудряются это измерять глазами. Именно глазами. Фотопластинка тут не помогает. Надо стоять и ждать, когда вдруг изображение станет чуть более резким. Атмосфера на какое-то мгновение успокоится. И вот в этот момент надо провести измерение. Это только визуально все делалось. Ну и каталоги Эйкина, они самые популярные, потому что большая эпоха была. Чтобы вы ощутили, вот в общежитиях, ведь сейчас многие из вас в общежитии живут, да? Но это новые общежития. А раньше наши жили вот тут, где Ломоносовский с Мосфильмовской пересекался. Сейчас-то вы на новой территории МГУ живете, да, там за метро. Ну, вот примерно то же расстояние. Вот представьте себе, что на крыше ГАИШа лежит 10-рублевая монета, а вы от своей общаги на нее смотрите. Даже чуть подальше, наверное. Я посчитал, если монета на Ленинском проспекте лежит, а мы с Мосфильмовской улицы на нее смотрим, это одна угловая секунда. Это секунда. А те, кто занимаются двойными звездами, десятую долю секунды вообще без труда различают. Это очень маленький угол. Да? А сколько идти от общежития пешком до ГАИШ?
1: Оттуда?
0: Да.
1: Час.
0: Да ладно. Так далеко он?
1: Если идти медленно, то час.
0: Ну, если медленно-медленно идти, то, наверное, и 2 часа будет. Да, так далеко? Надо же. Я думал, поближе. Что тут идти-то? Ну, ладно.
1: Но на автобусе быстрее.
0: А, еще есть и автобус такой, да? Ну, хорошо. Вот, как далеко. А одна угловая секунда – это очень маленький угол. А если вы изучаете двойную систему, ну, скажем, одна звезда и вторая, а тут не знаете, что такое, очень близко два компонента, и как-то вот они неразличимы, то иногда оказывается, что второй компонент какие-то странные колебания демонстрирует, и тогда вы догадываетесь, что измерения это были относительно яркой звезды, вот эту звездочку. А раз она вот так вот странно гуляет, значит, сама яркая компонента, она тоже испытывает движение относительно центра масс. И значит, рядом с ней есть что-то слабо светящееся. Вот что можно, например, таким образом изучить? Как далеко могут быть двойные звезды, которые астроном в течение своей карьеры может вот начать и кончить изучение? Начать и кончить – это значит хотя бы один орбитальный период проследить. Но если вы одного периода не проследите, вообще мало чего про орбиту сможете сказать. 30 лет. Я взял так. 30 лет – это вот профессиональная работа астронома. Да? В 25 лет начал, ну, можете подольше, там, 40 лет. Да? Может, ну, это зависит от здоровья. И так далее. Эйткин, конечно, почти 60 лет проработал. Ну, 30 лет – орбитальный период. Берет третий закон Кеплера в форме Ньютона и получаете отсюда большую массу, пусть две звезды типа Солнца нашего. Да? Масса понятна какая, какого размера орбита будет. 12 астрономических единиц. Что такое 12 астрономических единиц, если у вас угловое разрешение 1 секунда? Это расстояние, такое расстояние под таким углом видно с дистанции в 12 парсеков. Да это вообще вот рядышком 12 парсеков. То есть реально изучать визуальные двойные звезды можно только на очень малых расстояниях от Солнца. Ну пусть не 12, пусть вы не 30, а 300 лет наблюдаете, да? Там пулковчане начали в начале 19 века, а мы в конце 21 века их наблюдениями пользуемся. Ну хорошо, ну будет там 120 парсек. Все равно очень близкие системы. Тогда надо подумать, а какие еще есть методы для изучения двойных звезд на больших расстояниях? Методы есть, но они очень такие редкая ситуация нужна, чтобы ими пользоваться. Например, взаимные затмения звезд. Правда, ситуация редкая. Вдруг случайно орбитальная плоскость этой системы оказывается направленной на нас. Тогда мы с радостью замечаем регулярные изменения яркости и можем что-то сказать про такую двойную систему. Ну, что можем сказать? Во-первых, период. Период уже нам дает орбитальный период системы. Хорошо. Во-вторых, что-то можем об их размерах сказать? Да, можем. По длительности затмения одна звезда закрывает другую, потом та закрывает первую. Мы уже можем сказать что-то об их размерах. Можем еще и температуру поверхности приблизительно оценить. Да? Одно затмение небольшое, второе глубокое. Значит, тут темная звезда прошла перед яркой, а тут яркая перед темной. И вот таким образом, комбинируя эти параметры, можем довольно много узнать об этой двойной системе. Ну и хорошо, если расстояние, конечно, измерено. Хотя косвенно можно его измерять, даже не имея там параллаксов. Например, по яркости и по температуре, температуру спектр дает. По видимой яркости и температуре мы можем, а зная размер звезды, размер-то уже знаем, можем вычислить светимость, а зная блеск и светимость, определить расстояние. Таким образом, ну, вот самая известная звезда такого типа, первая среди них обнаружена, это была Бета Персея, Алголь. А вы уже давали клятву уже в сентябре, да? Помните, там это не путать что с чем? Алгол с алголем и алголь с алкоголем. Ну, насчет алкоголя понятно, насчет алголя. А что такое алгол? А? Алгол. Кто помнит, что такое алгол?
2: Язык программирования.
0: На нем писало мое поколение астрономов. Мы на фортране и на алголе. В основном на алголе писали, он попроще фортрана. Сейчас уже никто им не пользуется, так что вряд ли вы когда-нибудь спутаете алгол с алголем, а вот алголь с алкоголем. Ну да, тоже можно. Значит, поначалу мы относили все такие системы к затменным переменным. Переменность блеска свидетельствует о затмении, взаимных затмениях двух компонентов. Никакой надежды увидеть их по отдельности не было, но зато вот по форме кривой блеска можно было много чего сказать. Относительная яркость поверхности, ведь они при вот этих вот разных вариантах затмений одну и ту же площадь поверхности закрывают друг у друга. Посмотрите, геометрия это простая. Вот одна и та же область, размер закрытой области, независимо от того, какой компонент перед каким находится. Поэтому по глубине затмения мы просто яркость поверхности определяем, а значит, и ее температуру. Очень хорошо. А вот откуда берутся вот эти вот не совсем... Смотрите, здесь было практически горизонтальное, да, такое поведение. А вот тут явно после окончания затмения начинается рост яркости, потом вторичное затмение, потом падает яркость, главное затмение. А вот эти вот падения и рост, они с чем связаны?
3: Меняются фазы, которые вращаются.
0: Что?
3: Меняются фазы.
0: Фазы чего?
3: Яркая звезда освещает более тусклые.
0: Да, правильно. Значит, тут у нас в центре яркая, главный компонент, ее свет падает на более холодный, вторичный компонент. Это называется эффект отражения. Хотя никакого, конечно, отражения в физическом смысле мы не получаем света. Это фактически эффект прогрева. Горячая звезда нагревает одно полушарие своей соседки до более высокой температуры, оно светится ярче, и поэтому от первичного затмения, вот от главного затмения, потом к нам начинает поворачиваться эта яркая полусфера, яркое полушарие вторичного компонента. Тут она максимально, где-то здесь она максимально повернута к нам, а потом начинается затмение. А потом начинается снова уменьшение фазы этого яркого полушария. По традиции мы это называем эффект отражение. Тоже достаточно четко он проявляется. Но с некоторых пор начали некоторые такие системы, тот же алголь, разрешать по углу. Когда появились интерферометры, смотрите, мы по отдельности видим горячий и холодный компонент. Не обращайте внимания, что он пульсирует. Это понятно, это атмосферные штучки. Да? Но все-таки разрешение это колоссальное. А у таких интерферометров, и мы теперь видим по отдельности эти компоненты и радостно заключаем, что были правы, что это действительно двойная система. Иногда удается даже шаг за шагом все более сложную структуру у таких двойных выявлять. Всем известны Алькор и Мецар. Кстати, кто видит невооруженным глазом Алькор? Прямо вот сама Мецар, вот так вот. Да? Я в ваши годы тоже видел. Что?
4: Можно
0: в вашем возрасте. Да и то, я думаю, без очков не все бы сейчас справились с этой задачей. А я уже и в очках с трудом различаю их. Довольно легко. Но потом, если посмотреть небольшой телескоп, вы и Мецар можете разрешить на два компонента. Но когда наводите на более яркий компонент Мецар А спектроскоп, видите, что с периодом, двое суток, линии то разделяются, то сливаются вместе, и понимаете, что это на самом деле двойная система, причем практически из одинаковых звезд, все линии разделяются, двоятся, но мощность их, глубина одинаковая, то есть это фактически две одинаковых звезды. Итак, сколько тут в этой системе? Раз, два, три. А с Алькором очень долго история была непонятная. Слишком далеко находится от этих двух, и думали, что это случайное совпадение, что это оптическая двойная. Но сейчас выяснилось, что нет, это все-таки далекий, но физический компонент этой системы. Итак, раз, два, три, четыре, да, компонента. Четырехкратная звезда. Редкая вещь. Двойных много, тройных меньше, а четырехкратных в природе вообще не так много, но это вот теперь мы выяснили, что четырех. Но дело на этом не закончилось. Потом на Мецар навели уже не спектроскоп, а интерферометрический комплекс. Это вот на обсерватории Маунт-Вилсон, там такой инфракрасного диапазона интерферометр, и уже увидели не просто в спектре. Вот когда мы видим вот такое явление, мы говорим, это спектральная двойная. То есть разрешить не можем, но вид спектра нам показывает, что там два компонента. Спектральная двойная была спектральная, а стала визуально двойная, но только с помощью интерферометра. Вот замечаем там движение компонента одного относительно другого. Теперь уже это визуальная двойная. Но оказалось, что и Алькор тоже, когда использовали адаптивную оптику на Большом Паломарском телескопе, и звездный коронограф, он прикрыл яркий компонент, вот который мы глазом видим, Алькор-А, и выяснилось, что рядом с ним есть вот этот маленький Алькорчик-Б. То есть на самом деле это пятикратная система. Пять звезд в одной физической системе. Очень редкая вещь, потому что самые сложные такие многократные системы мы видим только шестикратные. Вот Кастера и еще несколько подобных ему шестикратные звездные системы надежно доказано, что все компоненты, они реально связаны гравитацией. И посмотрите, они все иерархическую структуру имеют. 2 и 2 и 2. Но эти две пары расположены друг от друга намного дальше, чем их взаимное. Вот взаимное расстояние сотые доли секунды, а физически они друг от друга на несколько секунд удалены. А еще двойная система, где тоже так же плотно упакованы звездочки, как и в этих, даже еще плотнее, она еще на порядок дальше, чем это расстояние. И только такая конфигурация может довольно долго оставаться, ну, не совсем в стабильном, но, по крайней мере, в связанном состоянии. Эти две только друг друга чувствуют, все остальное от них далеко, ну, эти две тоже. А каждая из пар чувствует друг друга как одиночную звезду, потому что слишком близко они. А эта пара чувствует как одиночную всю вот эту четверку, потому что очень далеко от нее находится. И тогда мы имеем почти идеальное Кеплерово движение. Каждая пара по практически эллиптическим орбитам движется и надолго сохраняет стабильность. Ну, в конце концов, они распадутся, конечно. Достаточно какой-нибудь из этих звезд, наиболее массивный, конечно, из шести, проэволюционировать и сбросить оболочку, ну или там взорваться, как сверхновая. Но они, правда, не очень массивные, вряд ли взорвутся. Тут же нарушается связь, одна улетает, звезда, сразу нарушается вот эта связь, скорее всего, распадется. Ну и, в общем, такие системы, в конце концов, все равно распадаются, но долгое время могут продолжать существовать. Есть ли в природе более сложные системы? Наверняка пока неизвестно. Самый современный, самый надежный каталог кратных звезд, кратных, то есть более сложных, чем двойные. Двойных-то больше половины всех звезд живут в виде двойных систем. Это очень надежная вещь, никогда не распадутся, пока живы сами звезды. А вот кратных звезд мало, и их очень сложно выявлять. Потому что, ну смотрите, а если у этой шестерки есть еще где-то седьмой компонент, где он должен быть? Он должен быть на порядок хотя бы дальше, чем вот эти 73 секунды. То есть так далеко, что при таком большом расстоянии его орбитальное движение будет практически незаметным. Это надо тысячелетия наблюдать, чтобы надежно сказать, что да, он реально физический компонент, что огромное расстояние, маленькая скорость. К тому же еще приливные силы со стороны галактики действуют, которые могут просто его оторвать, и вы не можете решить, он связан гравитационно или не связан. Так вот, наиболее надежный каталог создан бывшим сотрудником ГАИШ Андреем Авреевичем Токовининым. Я эту фамилию вам уже иногда называл пару раз. Это самый продуктивный, самый опытный специалист по, даже трудно сказать почему, по современным телескопам, скажем так. Он создавал в ГАИШе интерферометры, спектроинтерферометрию, собственно, создал и поставил на ноги И уже довольно много лет работает в Южноевропейской обсерватории в Чили. Его туда перетащили с семьей. Очень активно там работает и создает суперсовременные вещи. Но вот его каталог кратных звезд, там вы найдете 7 и даже 8-кратные системы. Но с большим знаком вопроса. Давайте еще лет 300 за ними понаблюдаем. Тогда уже станет очевидным, это реальные, физически связанные или случайные конфигурации звезд. Двойные еще и позволяют нам каждый из компонентов изучать индивидуально. Вот смотрите, мы меряем лучевые скорости звезд. Ну, вот эта большая волна, это не что иное, как орбитальное движение. Но иногда на этой большой волне вдруг такие вот взбрыки небольшие. Два горбика, один с плюсом, другой с минусом, наблюдаются. В чем дело? А это момент затмения, когда, например, более темный компонент закрывает более яркого, и мы в момент затмения видим, ну, наверное, если движение сюда, а кто из них куда движется? Но если эта стрелка говорит о движении второго компонента, это начало затмения, а это его конец, когда уже выходит часть звездной поверхности, а сама звезда вращается, в этот момент мы видим удаление ее от нас, и тут будет большая положительная, ну, он удаляется от нас, это положительная лучевая скорость, а в этот момент к нам приближается его другое полушарие, и мы имеем отрицательную угловую скорость, которая накладывается на орбитальное движение. И что мы тут получили? Мы измерили скорость вращения звезды. Просто так ее измерить по ширине спектральных линий трудно, иногда невозможно, если маленькая скорость вращения. А в моменты затмений прямо вот тут очень хорошо роль заслонки играл второй компонент, который нам продемонстрировал этот эффект. Очень удобно это измерять. А почему их тут два? Странно. Ладно. Ладно, это можно и опустить. Ну, хорошо. Я эту картинку решил показать, чтобы напомнить вам, где находится Сириус, и о том, как с помощью измерений положения звезды на небе впервые удалось выявить присутствие невидимых компонентов. Вы помните, да? Бессель наблюдал положение Сириуса, заметил, что он таким волнообразным образом движется относительно, ну, его собственное движение волнообразное, и предсказал существование второго компонента рядом с ним. Потом мы его сфотографировали, ну, потом не мы и не сфотографировали, а Кларк оптик увидел в телескоп этого вторую звездочку, а потом сфотографировали. А в нашу эпоху рентгеновское изображение этой двойной системы показывает, что вот этот малыш в оптике на самом деле более яркий, более активно проявляется в рентгеновском диапазоне. Значит, отсюда следует, что он просто намного горячее, чем основная звезда. Основная там 10 тысяч кельвинов, Сириус имеет спектральный класс А, а спутник 25 тысяч, там резко мягкий рентгеновский диапазон, в его спектре намного ярче, чем у Сириуса. Все это началось с того, что просто измеряли положение звезды на небе, чтобы проверить, правильно ли она летит, по прямой ли линии. Оказалось, что не по прямой, и с этого началось открытие нового класса объектов, белых карликов, а это белый карлик, и кончилось тем, что мы сейчас эволюцию звезд на этом фоне изучаем. Вот в ближайшие годы, как будет вести себя относительное положение Сириуса А, обычной звезды главной последовательности, и Сириуса Б. Значит, у нас сейчас какой год? 2000. Вот в ближайшие несколько лет максимальное разделение между этими компонентами, и можно их наблюдать и изучать по отдельности, а потом они снова сойдутся, и там практически неразличимы станут. Двойные звезды иногда позволяют, ну, Сириус Б, это было очень важное открытие. То же самое произошло с открытием Brown Dwarfs, коричневых карликов, или бурых карликов, как их а Сергей Попов любит называть, и Сергей Блинников. Мне почему-то не нравится слово. Раньше я тоже называл эти браун-дворф бурыми карликами, а теперь вдруг на днях понял, что это неправильно. Знаете почему? Когда приходится на какой-то иллюстрации или в тексте сокращенно их называть, то белый карлик и бурый

военный трибунал разжаловал адмирала в матросы. Пошел слух, что все из-за английского портера. Носили его вот так, на груди. Этот горжет не простой, а гвардейский. Где 1 фунт и 8 шиллингов русскому солдату, который 5 лет, понимаешь, за англичан кровь проливал. Англичане отморозились совершенно. Верните, пожалуйста, датчанам обратно их флот. Уматывайтесь из Копенгагена. И была объявлена настоящая война между английской короной и российской. Какая там война с Испанией? Нонсенс это все. Завоевывать Россию у Наполеона, конечно, не было никаких планов. Был реалистом. Но все пошло не так. Осуждать легко. Вот вы, как говорится, останьтесь с одним корпусом против 2 французских маршалов. И посмотрим. Лермонтов был не только гениальным поэтом, он был еще и настоящим кавказцем. Предполагалось, что этот гребень немного и защищает, если рубить сверху саблей. Безусловно, это лучше, чем по голове.

И снова добрый день, дорогие друзья. Я рад видеть вас снова в нашем цикле бесед, рассказов из русской истории. И сегодня я продолжаю рассказывать вам некоторые интересные моменты нашей русской военной истории, опираясь на ваши вопросы, которые мы получаем самыми разными способами, от Телеграма, Ютуба до почты канала «Культура». Они очень поддерживают нас. Они показывают нам, куда двигаться, подсказывают новые темы. И сегодня я выбрал несколько очень интересных вопросов о малоизвестных войнах в нашей истории, но очень поучительных. Я надеюсь, вы получите удовольствие, такое же, как получал я сам, когда поглубже знакомился с этими эпизодами. Они многое говорят о нашей стране, о наших людях. Расскажу я вам о войне с Англией. Да-да-да, войне России с Англией, настоящей, всеми забытой. И вы не поверите, еще войне с Испанией. Да, и с Испанией мы тоже как бы воевали. Ну, начнем с Англии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, спрашивает наш телезритель. Англо-русская война, начало XIX века. В полном смысле слова, конечно, это была не совсем война. То есть юридически все было по-настоящему. Посольства распущены, отозваны послы, война объявлена, и были даже бои. В общем, все это на самом деле из-за Наполеона. 1807 год. Александр I и Наполеон встречаются на плоту в Тильзите. Все так очень романтично, по-рыцарски, со взаимным уважением.

и заключают так называемый тильзитский мир. Мир крайне непопулярный в высшем русском обществе. Очень непопулярный среди наших военных, потому что, ну, в какой-то степени мы признавали себя ущемленными, по крайней мере, морально. Хотя это был мир, где не было победителей и проигравших. Это был мир равных. Нас уговаривают присоединиться к континентальной блокаде Англии. А, собственно, поводом к войне между Россией и Англией стала не континентальная блокада, а нападение Англии на Данию. Да-да, вы не поверите. В тот момент Дания – союзник Российской империи. Под предлогом борьбы с блокадой английский военно-морской флот, ну, во-первых, захватил весь датский флот прямо на рейде где-то в Копенгагене, оккупировали Копенгаген и стали там всем распоряжаться. Александр I выразил решительный протест и предъявил англичанам ультиматум. Верните, пожалуйста, датчанам обратно их флот. Уматывайтесь из Копенгагена и вообще возместите все убытки. Англичане не согласились, предпочли разорвать с нами дипотношения, отозвать посольство, и была объявлена настоящая война между английской короной и российской. Воевать, честно говоря, было особо негде. У нас сухопутных границ нет. Да и, в общем-то, неохота. Англичане в свойственной им манере решили нанять для войны третью страну и обязались платить своему союзнику, Швеции, 1 миллион фунтов в год, если Швеция возьмется воевать с Россией как бы за Англию. Наполеон, узнав о том, что англичане наняли для войны шведов, написал Александру письмо со всей революционной французской прямотой, предложил, что он, в общем-то, ничего не имеет против, если Россия разгромит шведов и вообще заберет себе всю Швецию, присоединит ее к Карельской области. Такого, знаете, прямодушия даже Гитлер не допускал. Он как-то не предлагал Сталину просто так занять Финляндию. Боже упаси. Он говорил о том, что Финляндия находится в зоне политических интересов Советского Союза. А вот Наполеон прямо так подзуживал. В общем, началась война со Швецией. И во время этой войны произошло самое крупное боестолкновение наших с англичанами. Действительно, погибло несколько десятков русских моряков. Английская эскадра подошла на Балтику помочь шведам и столкнулась там с русским флотом под командованием адмирала Ханыкова или Ханыкова. Посмотрев на английскую эскадру, наш адмирал решил в бой не ступать. Еще раз скажу, никто с англичанами воевать не хотел. Формальное состояние войны было. Мы не рассматривали англичан тогда как наших ни в коей степени геополитических противников. Но не было у нас с англичанами военных ранее конфликтов. Но война есть война. Эскадра наша решила отступать. И один из наших линкоров, линейных кораблей, неожиданно сел на мель. Англичане его догнали. Завязалась перестрелка. Корабль наш сильно повредили. И командир наш по фамилии Руднев, однофамилец, а может быть даже и предок прославленного капитана Руднева с легендарного крейсера «Варяг», который врагу не сдается, спустил Андреевский флаг. Ну, то есть сдался. Флаг попал к англичанам, и, кажется, это единственный русский военно-морской флаг в коллекции британских побед. Ну, кстати, капитан наказан не был за это. Было разбирательство. Признали, что он сделал все возможное. Ну, как там сопротивляться? Ты сидишь на мели. Тебя со всех сторон обстреливает несколько английских кораблей. А вот адмирал Ханыков был признан виновным. Наши ведь отступать не привыкли. Ни на суше, ни на море. Признали его виновным в поспешном отступлении, внимание, в кавычках, без малейших причин. Причина, что была сильная английская эскадра, это для русского моряка не причина не вступить в бой. Ну и вообще, Ханыкову сказали, что он утратил управление. Капитаны его плохо слушались, это правда. Как-то по-дурацки потерял линейный корабль. Военный трибунал разжаловал адмирала в матросы. Дальше он должен был до конца жизни служить матросом на корабле. Но император Александр I заменил наказание просто увольнением.
с военной службы, как было написано, ради и за долгой беспорочной службы. Тут же родилась масса историй и анекдотов. С какой стати этого адмирала Ханыкова вдруг император простил, помиловал, отменив решение военного суда? Пошел слух, что все из-за английского портера. Что такое портер? Портер – это английское пиво. Темное, ну типа Гиннеса. Темное и крепкое. Оно тогда было очень популярно. Портер – это вообще грузчик. По-английски грузчик портовый. Поэтому, наверное, в свое время зарождалась популярность этого пива где-то в английских портах. В общем, моряки этот крепкий напиток любили. И вот этот фирменный английский портер был в России популярен. Поставлялся в бочках, в бутылках, по-разному. И, как считают некоторые историки, император Александр I очень портер любил. А после начала континентальной блокады поставки портера прекратились. Адмирал же Ханыков по совместительству был еще и комендантом Кронштадта. И вот как-то к нему в Кронштадт Александр I заехал пообедать. Зная, что Александр является большим любителем английского портера, которого в России быть не могло после континентальной блокады, разве что как контрабанда, Ханыков сказал своему камердинеру в присутствии государя: «Голубчик, когда мы с тобой последний раз были в Англии, должно быть, там осталась какая-нибудь одна бутылочка. Ну, там в углу с левой стороны в погребе посмотри, поищи и принеси». Нашлась бутылочка. Потом в следующий раз Александр еще раз заехал проведать коменданта Кронштадта. И опять повторилось то же самое. Потом в третий раз нашлась бутылочка. Александр I не выдержал и спросил: «А это точно последняя бутылка?» Ханыков ответил уклончиво: «Не знаю, надобно поискать». Одним словом, после присоединения России к континентальной блокаде император довольно часто стал обедать у коменданта Кронштадта. Вот такая была легенда. Простил из-за портера. Хотя на самом деле, я думаю, все объясняется гораздо проще. Дело не в контрабандном английском пиве. Дело в том, что просто Ханыков был заслуженным ветераном. Было ему уже к тому моменту, считайте, под 70. Ну, что обижать старика? Всю жизнь в строю. Его пожизненно в матросы. Нехорошо. Пожалел его Александр. Но в ходе той русско-английской войны было и немало других боестолкновений. Как-то раз английский фрегат, большой корабль, 50 пушек, пиратским образом, то есть обманом, спустив флаги и введя таким образом в заблуждение командира русского катера. Что такое катер? Катер – это не на моторе, не путайте. Катером тогда называли одномачтовое парусно-гребное судно, маленькое, всего 14 пушек. Поэтому командовал таким маленьким катером, таким маленьким судном не капитан даже, а просто лейтенант. Лейтенанта фамилия была Невельской. Вот не знаю, может быть, родственник, а может быть, предок того самого Невельского. Надо, как говорится, покопаться. Род этот старинный, морской. И вообще у моряков в чести были такие долгие династии. Лазаревы, Чичаговы, Синявины. Может быть, и Невельской оттуда же. И вот, спустив флаги, английский фрегат подобрался вплотную к нашему катеру и резко, в последний момент, потребовал сдаться. Ну, дальше что делать? Прямо перед тобой фрегат огромный, который тебя просто в щепки разнесет одним удачным залпом. Но русские в данном случае не сдались, а приняли бой. Бой, не поверите, этого крошечного катера с фрегатом продолжался 4 часа. То есть 4 часа наши маневрировали, уходили от обстрела, отстреливались. Только после того, как наш катер дал сильную течь и вообще потерял любую возможность передвигаться, потеряв все паруса, англичане смогли на него высадиться, захватить, взяли в плен тяжелораненого Невельского и потребовали от Невельского, как принято было с охваченными кораблями, чтобы он дал команду своим матросам спустить Андрея с кистях и отдать его англичанам. Невельской отказался. Сказал, что такую команду не даст. Англичане кинулись сами, но не смогли стяг снять. Дело в том, что английский флаг был закреплен на корме, и не просто закреплен,
как-то так сильно прикручен, что его оторвать было совершенно невозможно. Пришлось кинжалом просто разрезали. История умалчивает, что случилось с нашим неспущенным Андреевским стягом. В конце концов, англичане всю нашу команду, но тех, кто остался в живых, даже не взяли в плен, а в ближайшем порту высадили, сказав, что вот отпускаем вас всех на свободу из уважения к вашему мужеству. Сам катер, конечно, утащили в Англию, потом, наверное, починили и продали. Англосаксы – народ хозяйственный. Александр I очень красиво наградил молодого лейтенанта Невельского, всего лишь лейтенант, лейтенант флота, младший офицер. Он повелел, чтобы в будущем никогда не назначали кому-то на корабль под чужое командование, а только командовать собственным судном. Вот так он рос в чинах и рос в кораблях, всегда, будучи с того момента, только капитаном. Флаг капитан не спускает. Еще один интересный эпизод этой войны – Лиссабонская блокада. Наш прославленный адмирал Синявин, победитель турок, французов, один из многочисленных Синявиных в военно-морском семействе, оказался в Лиссабоне во главе небольшой русской эскадры, запертой. Но у него была альтернатива – сжечь свои корабли, принять неравный бой и наверняка потерпеть тяжелое поражение. Ну, а поскольку, я же не случайно сказал, что этот Тильзитский мир был очень непопулярен, воевать с англичанами мы не хотели. И самое главное, все понимали, что это какая-то временная история, что неизбежно с англичанами-то мы скоро помиримся. А вот воевать придется с Наполеоном, с французами. Синявин договорился с англичанами уникальным образом. Он флот им сдал на хранение. То есть было подписано обязательство, что как только война закончится, весь флот целиком вернется России. Таким образом, флот сохранил формальные указания, которые ему слали из Петербурга, что в подобных обстоятельствах надо непременно сражаться, сжигать и так далее, не выполнил. Но сохранил жизни моряков от бессмысленной совершенно бойни с тем противником, который нам, в общем, стратегически не противник. И самое главное, сохранил в российской собственности все военные корабли. Война с Англией прекратилась сразу же, как только Наполеон напал на Россию. Моментально было подписано перемирие, и Англия стала нашей союзницей против Франции. Естественно, все корабли сразу вернуло. Кстати, не должно складываться впечатление, что во всех этих морских боях с англичанами прямо либо косвенно верх одерживали англичане. Нет, всегда было по-разному. Был вот интересный случай. В 1811 году, когда русские захватили английский корабль, небольшое военно-морское судно, но захватили его таким, знаете, очень необычным, истинно русским образом. Как-то раз наш кавалерийский патруль где-то на побережье современной Эстонии заметил вдалеке идущее к берегу судно. Была сильная непогода, и наши решили, что это просто торговый корабль, который терпит бедствие. Надо как-то ребятам помочь. Кавалеристы спешились, взяли еще несколько крестьян вместе с лодками, ну, крестьяне, рыбаки, эстонцы, из соседнего хутора, и поплыли на шлюпках помогать спасать этих несчастных торговцев. Оказалось, что корабль военный, капер, корабль английский, и, в общем, обратно вернулись только крестьяне, причем, как было отмечено в донесении, все при этом были поранены. А всех солдат, которые поплыли спасать кавалеристов, англичане просто взяли в плен. Когда старший офицер на берегу, это был некий штаб-ротмистр уланского полка Бородзич, я имя не нашел, когда этот штаб-ротмистр узнал, что несколько его подчиненных кавалеристов предательским образом, практически по-пиратски англичанами захвачены, он развил бурную деятельность. Нашел в этой деревне эстонской еще несколько лодок, посадил туда своих улан и ночью поплыл к кораблю. Из-за сильного ветра, ночь, непогода, англичане находились довольно близко к берегу, видимо, боялись, что корабль унесет на якоре. И тут появляются наши на лодках уланы. Они окружили корабль, ни разу не моряки,
И стали палить по кораблю, и все, что у них там было. Ну, может, ружья какие-то, револьверы, пистолеты. Англичане такой ночной пальбы не выдержали и выкинули белый флаг, сдались. Хотя, как выяснилось впоследствии, ни один англичанин был не то, что не убит, и даже не ранен. Как там попасть? Ночь, шторм, страшно. Захватили наше судно, захватили всю команду, своих освободили. Среди англичан оказались, кстати, еще какие-то пленные шведы, какой-то негр один. Выяснилось, что это действительно каперское пиратское английское судно, которое по лицензии королевской совершает нападение на русские торговые суда. О происшествии местный начальник береговой охраны, который отвечал за пресечение деятельности разного рода контрабандистов и каперов, некий подполковник Геринг, дал же бог русскому офицеру такую фамилию, проинформировал наверх. Рапорт дошел до самого Барклая де Толли, военного министра. Военный министр, видимо, очень развеселившись тем, как несколько эстонских шлюпок с нашими уланами захватили английский капер, распорядился Бороздича повысить в звании, дать ему чин ротмистра, корабль пиратский продать на аукционе, а все деньги разделить между участниками операции по захвату судна, причем даже среди крестьян. Об этом узнал губернатор Ревеля, принц Альденбургский. И он обратился через голову Барклая де Толли к царю. Почему деньги раздать каким-то уланам и крестьянам? А где моя доля в добыче? Я все-таки местный начальник. Дело в том, что по морскому уставу высшее командование, даже находясь на берегу и не участвуя ни в каких боях, формально тоже считалось участником всех викторий и должно было участвовать законно в дележе добычи. Александр I удивился жадности принца Альденбургского и высочайше утвердил решение министра Барклая. Деньги отдать только тем, кто непосредственно участвовал в абордажном деле. Ну, я не знаю, честно говоря, насколько дорого стоило это судно. Там, наверное, было и судно, и добыча какая-то, накопленная пиратами, много всего. В итоге, когда все поделили в пропорции с коэффициентом трудового участия, каждому солдату и крестьянину досталось по 114 рублей. Это, между прочим, друзья мои, жалование солдата-рекрута за 10 лет. Так ни много ни мало. А ротмистру вообще досталась сумма астрономическая 10 тысяч ассигнациями. Ну вот тут бы и сказочки конец счастливый. Хэппи-энд получился половинчатый, потому что военная бюрократия, случаи нестандартны, сумма большая, тогда это называлось призовые деньги. Пока шла переписка между Ревелем, штабами, военным министерством, жалобы коменданта Ревеля, началась война с французами. И когда это решение было окончательно утверждено, прошло 2 года. В войне с французами погибла половина участников твоего лихого кавалерийского абордажа. Из 43 солдат-офицеров уцелело только 20. В том числе погиб и главный герой, ротмистр Бороздич. Он погиб в первые же дни в кавалерийской сшибке с французами, где-то под Витебском. К чести России, надо сказать, что все-таки деньги государство не присвоило. Все деньги убитых солдат были отправлены их семьям. В казне не остались. Еще любопытная история, так чтобы сравнить военно-морскую бюрократию российскую и британскую. И понять, что все бюрократии, в принципе, примерно одинаковы. И наша еще, может быть, и не самая худшая. Расскажу вам еще один интересный случай по поводу выплаты военного жалования, который случился с нашим солдатом. История знает его фамилию, имя неизвестно. Речь идет о судьбе русского солдата Трофимова. Судьбы у нас такие бывают, простого солдата. Опять же, снимай кино. Он попал во вражеский плен. Это те же самые времена, начало 19 века. Как попал, история умалчивает. Может быть, под Аустерлицем. Сотни русских пленных после Аустерлица, оказавшись во французском плену, их заставили просто служить во французской армии. Конечно, против русских они не воевали, но их всех насильно в солдаты и в Испанию, так сказать, подальше, чтобы к себе домой не сбежали. И вот каким-то образом этот солдат Трофимов сначала оказался во французской армии, а оттуда попал в плен к англичанам. То ли он от французов сбежал,
то ли захватили его, непонятно. Дальше он оказался в английской армии. Английская армия все-таки наши союзники, воевать за англичан не так обидно. И в английской армии он воевал 5 лет, сражаясь против Наполеона в составе какого-то егерского полка. Когда все войны закончились, уже в 1815 году, его наконец-то отпустили, посадили на корабль и отправили домой в Кронштадт. Все, мол, гудбай. Демобилизация. Приехал в Россию с документами, красивым, на хорошей бумаге, английским паспортом, в котором в высокопарных выражениях по-английски заявлялось, что егерю Трофимову дана из британской армии отставка, и всем британским чиновникам предписывалось оказывать ему полное содействие в возвращении на родину. Но самое главное, поскольку егерь Трофимов британской короне служил, как было написано, честно и верно, ему полагалась награда. Отпускные, что ли? Или микропенсия. 1 фунт и 8 шиллингов. Это сегодня, друзья мои, фунт 8 шиллингов, это в метро в Лондоне проехать. Не знаю, хватит ли. А тогда фунт 8 шиллингов, это 35 рублей. Это, в общем, приличные деньги для солдата рядового. По прибытию в Россию Трофимов предъявляет этот паспорт нашим чиновникам, которые, в общем-то, не по злому поинтересовались. Тут написано, что деньги тебе английские дали, а деньги где? Валюта, может, поменяешь. Какие деньги, спросил Трофимов. Я денег никаких в глаза не видел, дали только бумагу. А что в нем по-английски написано, я не знаю. Мне не рассказали. Просто предложили эту бумагу всем англичанам и вообще всем чиновникам в портах показывать. Они люди грамотные, разберутся и помогут. В общем, невозможно это себе представить. Но дело рядового Трофимова, у которого паспорт английский есть, бумага на наградные есть, а денег нет, дошло аж до самого министра иностранных дел Ниссельрода. Ниссельрода предписал нашему послу в Англии выяснить, где деньги, почему рядового лишили его наградных, где 1 фунт и 8 шиллингов русскому солдату, который 5 лет, понимаешь, за англичан кровь проливал. Англичане отморозились совершенно. Министр иностранных дел Великобритании Карсли заявил русскому послу, что провел тщательнейшее расследование, что в егерском полку обнаружена финансовая книга, в которой напротив фамилии Трофимова стоит крестик. Ну, крестик, потому что солдат безграмотный. А если крестик стоит, значит, данный правит Трофимов деньги не только взял, но и расписался по закону в их получении. Об этом под присягой засвидетельствовал некий сержант Стил. Мол, русский солдат лжет. К сожалению, когда этот ответ из Англии через 2 года пришел на родину, Трофимов к этому моменту то ли уехал куда-то, то ли умер. Не обнаружили Трофимова, все это заглохло. Раздувать скандал не стали, да и самого Трофимова нет. Молчаливо закончилось тем, что Трофимов ничего не получил. Вроде бы как сказал неправду. А я, честно говоря, думаю, что деньги прикарманил британский сержант Стил. Видит, русский неграмотный. Поставил за него крестик в книге расходов. Почти 1,5 фунта себе. Знал ведь, что Трофимов сейчас сядет на корабль и никогда обратно не вернется. Вот такая была история. Ничем английская бюрократия, поверьте мне, не лучше российской. Следующий вопрос. Тоже вопрос любопытный. С удивлением прочитал, что в 1799 году Россия объявила войну Испании. Что это было? Это, друзья мои, исторический курьез. Странная война. Война была. А вот тут, в отличие от войны предыдущей с англичанами, где хоть какие-то были где-то на краях боестолкновения, вообще никаких боевых действий не велось. Там войну объявила не Испания, Россия, а наоборот, Павел I объявил войну Испании. Наш государь-император, точно как барон Мюнхгаузен в известном кино, который объявлял войну Англии. Причина – Мальтийский орден. Когда мальтийские рыцари, я напомню вам, посмотрите, очень популярная в интернете есть лекция вашего покорного слуги о Павле I, там подробно об этом рассказываю. Когда мальтийские рыцари перебрались в Россию, спасаясь от Наполеона,
который таким же пиратским способом захватил нашу Мальту, которую мы считали почти что нашей губернией, они провозгласили Павла своим великим магистром. И вот король Испании Карл IV

издал декрет об объявлении войны, публикация которого уже достаточна для осознания глубины его неразумности. По-простому выражаясь, чуть ли не дураком Павла I назвал. В общем, я с трудом себе представляю, если бы с этим декретом так внимательно Павел I ознакомился, чем бы это все могло закончиться, если бы России и Испании было где воевать. Но воевать нам было негде. Совершенно. В общем, честно говоря, и незачем. Было у этой войны одно такое единственное позитивное последствие. Поскольку мы все-таки немножко опасались нападения испанцев, напасть не могли только на наши владения в Америке, то есть на Форт Росс, Калифорнии и прочее, Павел именно тогда решил создать объединенную, единую российско-американскую компанию, поставив под ее контроль все открытые до этого и колонизируемые нами в Америке земли. Для развития русско-американской компании и развития Русской Америки вот эта не настоящая война, можно сказать, бюрократически пошла в плюс. Вскоре уже не прошло и полгода, как Павел резко изменил внешнеполитический курс Российской империи, выгнал из России послов Англии и Австрии, которые предатели не по-настоящему помогали Суворову в альпийском походе, вообще вели себя недостойно. И стало понятно, что какая там война с Испанией. Нонсенс это все. Но формально война продолжалась до самого воцарения Александра I, при котором так без единого выстрела и закончилась, не начавшись. Все бы войны были такие. Не всегда так получается, к сожалению. Следующий вопрос. Елена Винатовская. Я бы сказал, здесь, наверное, два вопроса я объединю. Почему Наполеон пошел на Москву, ведь столицей тогда был Санкт-Петербург? Это вопрос от Елены. И вот еще вопрос от другой нашей телезрительницы. Расскажите о Витгенштейне, который фактически спас Петербург. Нет, это не от телезрительницы, это вопрос, не поверите, от Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего старого подписчика и телезрителя. Он известный человек. Троюродный, по-моему, прапраправнук. Как раз того самого Михаила Юрьевича Лермонтова, которого так ценил генерал Ермолов. Вопрос, расскажите о Витгенштейне. Мы со школьных уроков помним слова, которые приписываются Наполеону. «Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги. Если я возьму Петербург, я возьму его за голову. А заняв Москву, я поражу ее в самое сердце». Ну, говорил Бонапарт это на самом деле или нет, мы не знаем. Как и многие великие цитаты, приписываемые великим. Знаете, что такое афоризм? Я люблю повторять. Афоризм – это великая мысль, яркая, образная, сказанная великим человеком после смерти. Таких приписанных мыслей немало. Чемпионом здесь является, безусловно, Черчилль, Наполеон и наша Фаина Раневская. Но в любом случае, правда то, что Наполеон не пошел ни на Киев, ни на Санкт-Петербург, а пошел на Москву. А точнее, ему пришлось идти на Москву, приняв это решение под давлением обстоятельств. Начиная войну, Наполеон Бонапарт вообще не собирался захватывать ни Москву, ни Петербург. Перед ним стояла русская армия, точнее, несколько русских армий. И он собирался их разгромить по очереди в приграничных сражениях, после чего был убежден, что Александр согласится на его условия мира, ну, то есть, по сути, войдет в наполеоновскую политическую сферу политического полувассалитета союзнического, самое главное, по-настоящему присоединиться к континентальной блокаде против Англии. То есть, завоевывать Россию в смысле военной оккупации у Наполеона, конечно, не было никаких планов, был реалистом. Но все пошло не так. Все пошло не по плану. Оценив обстановку на театре как весьма выгодную, наши армии были растянуты на 600 километров, а у Наполеона не просто было большое численное превосходство, он еще держал все свои силы в кулаке, он двинулся сначала на захват Вильна, чтобы не допустить соединения Барклая и Багратиона, главных наших армий. Далее Барклай стал неожиданно отступать. Наши войска ушли из Дрисского лагеря, умелые действия наших арьергардов. Ну, в общем, все это заставило преследовать русскую армию аж до Смоленска, где Барклай и Багратион как раз

Тройству Наполеона все-таки соединились. Это в условиях того времени было невероятно тяжело, потому что армия Наполеона делала все, чтобы вбить клин, чтобы не дать нашим войскам соединиться, нашим армиям, они соединились. Но навязать генеральное сражение даже объединенным армиям Наполеон не смог. Барклай опять пошел против всех, хотя, в общем, честно говоря, большинство русских генералов было за сражение у стен Смоленска с Бонапартом. Но Барклай пошел против всех и увел армию еще дальше на восток, в сторону Москвы по Смоленской дороге. Таким образом, наши успешные оборонительные действия не позволили Наполеону, во-первых, реализовать сразу свой огромный численный перевес. Чем дальше он двигался на восток, тем силы Наполеона, естественно, таяли. Он оставлял гарнизоны, солдаты отставали из-за болезней. Но потом постоянные были сражения, поэтому, опять же, убитые, раненые, пленные. Коммуникации растянуты, плюс партизанская война. И, в общем, в конце концов, Бонапарт стал заложником ситуации. Повернуть назад – это расписаться перед всей Европой, перед союзниками своими многочисленными, что он коса нашла на камень, что у него ничего не вышло, что он проиграл кампанию. Значит, повернуть назад Бонапарт не может из политических соображений. Что делать? Вы видите, дорогие друзья, что мы с вами переместились из нашей телевизионной студии в музей, где много замечательных, очень ценных старинных экспонатов. Поэтому я не рискнул их все брать с собой на телевидение. Кое-что, относящееся к теме наших вопросов и ответов, я вам покажу. А именно вот эту вот замечательнейшую вещь. Шлем. Тяжелой кавалерии. Напоминает что-то античное. Как у древнеримских, особенно древнегреческих героев. Помните? Это каска нижних чинов гвардейской тяжелой кавалерии начала XIX века. В Отечественной войне 812 года в заграничных походах русской армии принимали участие три гвардейских полка тяжелой кавалерии. Кавалергардские. Помним с вами, да, кавалергардов век недолох. Атака кавалергардов самоубийственная и отчаянно храбрая под Аустерлицем. Второй – лейб-гвардии конны. Это тот самый, который атаковал стоящих в каре мятежников во время декабрьского восстания 1825 года на Сенатской площади. Ну и лейб-гвардии драгунские. Вот три полка тяжелой кавалерии. Они все вместе ходили в сокрушительные атаки при Бородино, Тарутино, Малоярославце. На Березине сражались в битве народов под Лейпцигом, штурмовали и триумфально входили в Париж. Свидетелями и участниками этих событий 100% была и эта каска нижних чинов, рядовых, это не офицерская, гвардейской тяжелой кавалерии. Изготавливались каски из толстой кожи. Это кожа, это не металл. Металлический налобник. На налобнике эмблема ордена Андрея Первозванного. Вот интересная вот эта вещь, гребень из натурального конского очень жесткого волоса, помимо красоты, моды на ампиры, опять же, неких ассоциаций с античными древними героями, предполагалось, что этот гребень немного и защищает. Если рубить сверху саблей, ребро жесткости держит удар, плюс соскальзывает металл. Ну, безусловно, это лучше, чем по голове. Это точно. Такие каски были элементами парадной формы наших кавалеристов вплоть до революции 17-го года. И именно в таких касках лейб-гвардии конный полк атаковал как раз каре декабристов на Сенатской площади. Смотрите фильм «Союз спасения», там эта атака показана очень ярко. Поставлю эту бесценную вещь на место. Приходите в музей, вам много чего интересного покажут и расскажут еще из этой эпохи. Но вообще гораздо интереснее и подробнее о том, почему Наполеон пошел на Москву, а не на Питер,
ни на Киев, ни на Харьков, ни на Одессу. Вам надо прочитать у Тарля прекрасная серия его работ, объединенных общей темой 812 год, глубоко и, самое главное, ярким, интересным языком. Я всячески это вам рекомендую. Кроме этого, роман Мережковского, это замечательнейший русский исторический писатель. Дмитрий Мережковский вообще чемпион. Он 10 раз, так, вы не ослышались, 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. Нас всегда не любили. Премии его обошли. Точно так же, как обошли Льва Толстого. Так вот, роман Мережковского «Александр I» и серия исторических очерков. Роман в серии литературной критики прошлого. Автор – замечательный историк, профессор МГУ Дмитрий Гутнов. Ну, а также приложение в этой книге Николай Шильдер. Это русский военный деятель, генерал-лейтенант, специализировался как раз на биографиях наших императоров. Николай Шильдер – император Александр I жизни царствования. И очень любопытные исторические мемуары об Александре и его дворе. Фрейлины, супруги императора Александра I, полячки, Жуазель, Гуфье, Софии. Все эти произведения вы можете прочитать под одной обложкой вместе с романом Дмитрия Мережковского в серии «Собиратели земли русской». Пожалуйста, получите и удовольствие, и много чего узнаете об этом времени интересного от первоисточников, от свидетелей этих событий и от профессиональных историков. Всячески вам, дорогие мои друзья, рекомендуем. И вот основные силы Наполеона шли на Москву, но на Петербург все равно Наполеон наступал. Про это надо помнить. После отхода первой армии к Смоленску Барклай оставил прикрывать Петербург корпус того самого Витгенштейна. А Наполеон против Витгенштейна выдвинул 2 корпуса. То есть там по-разному считается, примерно в 2,5 раза большей численности 2 своих корпуса. Что получилось в результате? Главные силы свои Наполеон ослабил. Примерно 60 тысяч штыков. Далее корпус Витгенштейна стал грамотно действовать, маневрировать. И все это не позволило французам и пруссакам, там был еще прусский корпус за Наполеона, двигаться к Петербургу беспрепятственно. Несколько сражений. Витгенштейн действовал успешно. Продвинуться вперед наполеоновские войска не смогли. Так Витгенштейн получил славу спасителя Петербурга. Насколько эта слава обоснована? И пару слов о самом Петре Витгенштейне. Ну, начну со следующего. В лекции о генерале Ермолове рассказывал вам, что когда Александр I спросил Ермолова, чем его наградить, то Ермолов прилюдно пошутил на грани дерзости, отвечая на вопрос государя: «Государь, пожалуйте меня немцам». Эта острота потом передавалась из уст в уста. Почему на тот момент это казалось так дерзко и смешно? Потому что русские офицеры, все как один, были убеждены, что быть немцем, Витгенштейном, Барклаем де Толли, Бенкендорфом, ну, мало ли их было на русской службе, Винсент Героди, много-много-много немецких офицеров. У них такое землячество у немцев, они друг другу помогают, царь их любит. И возможности продвинуться по службе у немца гораздо больше, чем у прирожденного русака, такого как Ермолов или Платов. Ну, Витгенштейн, конечно, никакой был не немец. Это был, выражаясь нашим современным языком, настоящий русский немец. По паспорту, по документам, Петр Людвиг Адольф, все его звали Петр Христианович, иногда и Петр Петрович. Родился он в Переяславле, где одноименная Переяславская рада. Ну, честно, рубака, всю жизнь на русской службе военной. Участник всех войн с Персией, с Турцией, Францией, со Швецией. Так что, когда к 812 году он стал командиром корпуса, ну, честно, заслужил. Семья богатая. К концу жизни вообще стал одним из богатейших людей империи. Даже не буду вам называть, сколько было крепостных у семьи Витгенштейна, чтобы не прослыть германофобом. Звездный час Петра Витгенштейна – это действительно 812 год. Это как раз его действие против
французских и прусских наполеоновских корпусов, в первую очередь против маршала Удино, которого он атаковал и отбросил в районе современной Витебской области под Клястицами, прикрывая направление к Петербургу. В общем, действовал удачно и против Удино, против Макдональда. Сковывал их действия, ничего полезного сделать они не смогли. Петербургу не прорвались. Тут еще психология, вот как раз битва под Клястицами в Витебской области. Это была первая большая настоящая победа над наполеоновской армией наших в 812 году. С психологической точки зрения это было очень важно. Александр I чувствовал это. Он хорошим был психологом, он всячески повелел превозносить эту победу в Петербурге. Наполеон еще был на территории России, а Витгенштейна уже чествовали как защитника Петербурга, защитника Петрополя, как тогда называли. Пожаловал ему Георгия II степени, высочайшая награда. Понятно, что для поднятия офицерского военного духа. Мол, сражайтесь, старайтесь. Барклай, вот Георгия II степени получил только за Бородино. Сколько раз он там чуть не погиб. Так либо иначе, Витгенштейн французов в Петербург не пропустил. Потом служил, потом воевал с разной степенью успеха. Иногда его называли, что слава его раздута. Ну, слушайте, осуждать легко. Вот вы, как говорится, останьтесь с одним корпусом против двух французских маршалов, генералов наполеоновских, и защищайтесь. И посмотрим, насколько ваша слава будет раздутой. Получится? Молодцы. А мы давайте вернемся в нашу военную историю чуть пораньше. И вот вопрос еще от нашего телезрителя по поводу Лермонтова и Ермолова. Вот. Предыдущий вопрос был очень сложный, а этот вопрос простой. Почему Ермолов так ценил Лермонтова? Из экскурсии в Пятигорске нам рассказали, что он пришел в негодование, когда узнал, что Лермонтов был убит на дуэли. Наверное, они были друзьями, или Ермолов ценил его как военного. Вот друзьями и приятелями Лермонтов и Ермолов быть не могли не просто потому, что они совершенно разного социального статуса, общественного положения, но и потому, что их разделяют поколения. Я напомню, что Алексей Петрович Ермолов был проконсулом Кавказа с 1816 по 27 год. А Лермонтов служил на Кавказе много лет спустя, с 1838. Есть предположение у литературоведов, что Лермонтов и Ермолов один раз могли встречаться, когда Лермонтов якобы в Москве по пути на Кавказ или с Кавказа завозил Ермолову какое-то письмо от его корреспондента, но, честно говоря, никаких точных данных по этому поводу нет. И, может быть, и не встречались, может быть, оставил письмо в приемной, передал через камердинера. Но вот что правда, то правда, действительно, Ермолов гневно отреагировал на известие о смерти Лермонтова. Он заочно о Лермонтове был, естественно, прекрасно извещен и, безусловно, читал его стихи и произведения. Вот что писал Ермолов. «Уж я бы не спустил этому, троеточие, Мартынов имеется в виду. Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил его. Там есть такие дела, что можно послать, да вынувшись часы считать. Через сколько времени посланного не будет в живых? Можно позволить убить всякого, будь то вельможа, знатный. Таких завтра будет много. А вот таких людей, как Лермонтов, гениальных поэтов, не скоро дождешься». Ну, не особо человеколюбивый взгляд у генерала Ермолова, но уважительный. Почему? Почему Ермолов так относился к Лермонтову? Напрашивается ответ, потому что Ермолов был образованный человек и любил людей образованных, любил поэтов, литераторов. Это само собой. Но, наверное, ему еще больше всего нравилось то, что Лермонтов был не только гениальным поэтом, он был еще и храбрым офицером и настоящим кавказцем. Почитайте Лермонтова, что такое кавказец. Это особый тип русского офицера, который много лет служит на Кавказе. Особые отношения между офицерами, особые отношения с солдатами. Это боевые офицеры. Это как афганцы, братство афганское у нас после войны в Афганистане. На страницах своих сочинений Лермонтов всегда подчеркнуто уважительно, опять же, литературоведы отмечают это, относился к Ермолову. Ермолов в тот момент опальный генерал. Прославлять его впрямую не допускалось. Но он передавал
романтизированное отношение настоящих кавказцев, настоящих военных к Ермолову, для которых он оставался легендарным командиром, под командованием которого они одерживали победы. Ермолов заботился о солдатах. Он видел в простом солдате, в младшем офицере, в первую очередь человека. И, конечно, такая ностальгия по великому командиру у Лермонтова была. Поэтому, наверное, это Ермолову было приятно. И он ценил своего молодого и талантливого кавказского товарища, собрата по оружию. Ну и какой рассказ, дорогие друзья, о нашей армии, о военной истории, об офицерах, может быть, без упоминания и демонстрации вот этого замечательного предмета, которому сильно больше 200 лет. Это офицерский нагрудный знак, носили его вот так, на груди, именуемый еще сокращенно горжет. Представляете себе, как выглядел рыцарь, помимо шлема, естественно, закрывающего лицо, и всего закованного в металл, у него обязательно был высокий воротник у рыцаря, который закрывал горло от удара лезвием, от арбалетного болта, от копья. Вот это высокое горло, переходящее, собственно, в шлем, у рыцаря называлось горжет. Со временем эпоха рыцаря закончилась, но дух рыцаря сохранялся в офицерах европейских армий. И как воспоминание о рыцарских временах, европейские офицеры, а вслед за ним и наши офицеры, начиная с Петра I, начали носить на груди вот эти горжеты. Они, кстати, были металлическими, чисто теоретически могли тоже нести какую-то небольшую защитную функцию. Но главная задача горжета, офицерского нагрудного знака, была другой. По нему солдат рядовой, и не всегда особо грамотный, мог сразу определить, кто перед ним. Потому что горжет, он металлический, а на нем золотая эмблема. Это не просто так. Это конкретное звание. А мог быть еще золотой ободок. А мог быть полностью он позолоченный, позолоченной краской покрашенный. Это все разные чины. Горжеты, соответствующие носили, в 18 веке, как говорят, самые разные офицеры. Позже, уже в 19 веке, только обер-офицеры, до капитана включительно. Соответственно, солдат видел, как обратиться. Ваше благородие, госпожа удача, или ваше высокоблагородие, его превосходительство, тем паче его высокопревосходительство, которое солдат мог увидеть только издалека, из строя, генералы, понятное дело, горжетов не носили. Там дальше уже начинались эполеты с бахромой. И, кстати сказать, тоже все было осмысленно, пока не было понятных погон со звездочками и вид эполетов, и наличие, отсутствие бахромы, и даже толщина и длина этой бахромы тоже соответствовало определенным чинам. И тоже подсказывало нижним чинам, и всем, собственно, кто перед ними. Генерал, полковник, или просто поручик, как, например, Михаил Юрьевич Лермонтов. С эполетами, но без бахромы. А тут, пока я вам всю эту историю рассказываю, мне научный руководитель музея военной формы делает страшные знаки из-за камеры, поясняя, что этот горжет не простой, а гвардейский. И это горжет офицера 3-го гвардейского полка в нашей истории, Измайловского. Поэтому такой замечательный золотой герб. Поэтому здесь чистое поле, нет никаких надписей. А у преображенцев и семеновцев обязательно были даты Нарвской баталии, собственно, с которой слава наших первых гвардейских полков и началась. Конечно, гвардейцы никакой не желтой краской красили свои горжеты. Все было по-настоящему серебряной, либо золоченой. Тем паче, что горжет был полковым имуществом. И поэтому, если что с офицером случится, то он не в семью отправлялся. А далее чинился и передавался следующему офицеру. Работа была опасной. По Крымской войне эпохи Николая I и, собственно, по личности Николая I могу порекомендовать вам интересную книгу Александра Баханова, доктора исторических наук и сотрудника Академического института Академии наук нашей страны. Книга так и называется «Николай I». Поскольку мы здесь пытаемся под одной обложкой собрать вместе
и художественную литературу, и историческую, и воспоминания, то здесь очень интересное приложение. Это воспоминания дочери Николая I, Ольги. Здесь написано пафосно. Великой княжны Ольги Николаевны, королевы Винтемберской. Ну, на самом деле, это его дочь. Звали ее Оля. Ее воспоминания об отце тоже в этой книге вместе с профессиональным историческим трудом доктора наук Баханова. Рекомендую. Учит чему-то история общества? Учит она чему-то власть имущих? Или все циклично, и общество обречено наступать на одни и те же грабли? Серьезный вопрос от нашего подписчика или подписчицы. Помним мы все знаменитую фразу Ключевского. История не учительница, а надзирательница. Она не учит, но наказывает за незнание уроков. Тут мысль на самом деле очень важная. Трудно ожидать, что общество в целом будет извлекать из истории какие-то уроки. Анализировать, обобщать, размышлять. Ну, не надо слишком многого ожидать от простых людей. Тут для людей в целом важна другая функция истории, другое значение в сохранении исторической памяти. В том, что история дает примеры для развлечения хорошего, плохого, героев и предателей. Тут важна воспитательная функция, воспитание молодежи в первую очередь. Это для широкой публики. А, собственно, знание истории и ее осмысление необходимы прежде всего для тех, кто находится у власти, для власть придержащих, для тех, кто реально хочет развивать страну, для ее образованного класса. Потому что только те, кто реально озабочены будущим страны, должны понимать, насколько важно усваивать и исторические уроки. Не надо думать, что в России с этим плохо, как может кому-то показаться. Если бы наша власть из раза в раз только и делала, что наступала на исторические грабли, поверьте мне, история нашей страны давно бы уже закончилась, и не было бы никакой России. Нам 1000 лет. Мы вторая страна по продолжительности непрерывного суверенитета после Англии. И наступаем мы на одни и те же грабли, страны бы нашей давным-давно бы уже не было. Проблема тут в другом. Ведь история не циклична. Она не повторяется. А если повторяется, то очень и очень по-разному, по-другому. На каждом новом этапе развития руководству страны и ее политическому классу требуется не просто учитывать исторический опыт и, исходя из него, принимать правильное решение. Конечно, нет. Каждый раз новые вызовы, новые угрозы, новое время, новые обстоятельства. Обстоятельства уникальные. И тут никакой опыт, поверьте мне, ни Ивана Грозного, ни Екатерины, ни Петра, ни Ленина, Сталина, ничто это впрямую не работает. Нужно оценивать ту ситуацию, которая есть сейчас, современные обстоятельства. Надо все время находить баланс между тем, что происходит внутри, тем, что происходит вовне. Нужно уметь находить баланс между реальной оценкой современных обстоятельств, подходить к этому творчески, скажем, инновационно, и при этом учитывать исторический опыт. Только вот в этом залог успешного выживания и развития в современном мире. Поэтому от политического класса, от руководства всегда требуется умение мыслить современно, не шаблонно, практично, но, конечно, и знать историю. Знать историю тоже очень полезно. Без этого никак. И я желаю вам знать и любить российскую историю, понимать ее, чувствовать, осмыслять. У нас большая команда ученых, которая работает над учебниками истории для наших школьников. То задачу мы ставим перед этой командой, в общем-то, понятную, но непростую. Мы не должны зазубривать даты, зазубривать имена,
пытаться впихнуть в школьника какое-то изобилие цифр, фактов, дат, таблиц. Нет, он должен понимать, конечно, костяк исторический, хронологический. Самое главное – понимать логику исторического процесса. Самое главное – попытаться переносить себя в то время и думать, размышлять, анализировать, как поступали мои предки, а как, может быть, было бы поступить правильнее, успешнее, исходя из постзнания, исходя из того, что мы знаем, чем это все закончилось. История настоящая должна уметь учить думать, анализировать, извлекать ошибки, а принимая решение сегодня, опираться все это вместе и на современные реалии. Только так изучение истории будет по-настоящему полезным. И мы надеемся, что вместе с учителями нашими именно так мы будем историю в школе впредь преподавать. Воспитывать не болванчика, не память его просто тренировать, не зазубривать, а учиться думать. Думать и принимать решения. Вот такие люди и будут двигать нашу страну вперед. Ладно, это я отвлекся. Всего вам самого доброго. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Ну что ж, давайте продолжим. В прошлый раз мы поговорили про паразитов и, собственно говоря, обсудили паразитических представителей среди относительно сложно организованных беспозвоночных. А сегодня давайте попробуем посмотреть, как могут выглядеть паразиты, паразитические представители у значительно более просто устроенных существ. Ну, сразу могу сказать, что частично мы будем пересекаться с тем, о чем уже говорили. Я не буду вдаваться в детали, чтобы не повторять несколько раз одно и то же. Буду говорить, где я подробнее говорил про какие-то жизненные циклы, но поскольку мы все равно претендуем на то, чтобы некоторый обзор сделать и в целом посмотреть, какие бывают паразитические представители у разных типов животных, все-таки некоторые, я бы сказал, такие совсем попсовые примеры, без которых совсем уж нельзя, я обходить вниманием не буду. Поэтому сейчас прошу прощения. Поэтому не обессудьте, если что-то где-то повторится. Итак, давайте начнем. Кто же изображен перед нами? Это, наверное, одно из самых удивительных существ среди царства животных. Я не преувеличиваю. И одно из самых загадочных существ среди животных. Кто же это? Мы поговорим ближе к концу. Но это, безусловно, паразитический организм, немножко похож на личинку чужого из фильма, серии фильмов «Чужой», но, в принципе, что-то общее у них, безусловно, есть. Но о нем позже. Для начала, поскольку в прошлый раз мы поговорили о паразитических представителях среди типов моллюски и членистоногие, сегодня поговорим о всех остальных. Начнем с организмов с червеобразной формой тела. Я вкратце напомню, что, конечно же, безусловно, плоские черви, круглые черви и кольчатые черви, они не являются близкими родственниками. Нельзя сказать, что одни произошли от других. Это устаревшее представление. Но поскольку их достаточно удобно рассматривать вместе, давайте так мы их и рассмотрим. Если говорить про представителей типа плоские черви, я напомню, что существа с достаточно сложным строением, у них есть настоящие ткани и системы органов, у них есть пищеварительная система, правда, у них она слепо замкнутая, только рот и тот обычно по центру, снизу на брюшной стороне тела. Кишечник, который имеет много разветвлений, никуда не ведет. Среди плоских червей мы говорили про разные классы и уже не раз упоминали такой класс, как трематода, сосальщики. Сосальщики – это представители исключительно паразитического класса, то есть все сосальщики – это паразиты. Если свободно живущий плоский червь, здесь изображен свободно живущий, очаровательный, совершенно плоский червь планария. Если свободно живущие плоские черви, они питаются нормально, то есть захватывают свою пищу ртом, активно ее ищут, то представители класса сосальщики, они перешли к несколько, хочется сказать, более простому способу образу жизни, паразитическому. С другой стороны, понятно, что эволюционно перейти к такому было, мягко говоря, непросто. У них сохраняется пищеварительная система. Слева на рисунке изображена разветвленная пищеварительная система сосальщика. У них сохраняется рот. Правда, их тело уже не покрыто ресничками, как у плоских червей. И все системы органов, честно говоря, значительно упрощены, но оно и понятно. Если ты живешь внутри еды, защищаться, убегать от хищников тебе не надо. Искать еду тебе не надо. Можно опроститься в процессе эволюции. И мы уже упоминали, что для сосальщиков характерны порой совершенно фантастически сложные жизненные циклы. Ну, когда я говорю фантастически сложные, я не преувеличиваю. Уже упоминался нами жизненный цикл печёночного сосальщика. Я сейчас ни в коем случае на нем не буду подробно останавливаться. Если про него интересно, можно посмотреть. Я вот, когда у нас не так давно мы говорили про жизненные циклы, я как раз именно на нем рассматривал возможную сложность жизненных циклов паразитических сосалей, паразитических плоских червей. Просто вкратце напомню, что этот жизненный цикл подразумевает чередование особи, которая размножается нормальным половым путем, то есть со слиянием половых клеток. Эта особь живет в окончательном хозяине, где и происходит нормальное половое размножение, ну, например, в корове. А после нее следует несколько разных поколений особей, которые размножаются ненормальным половым путем. Они производят своих потомков из половых клеток, яйцеклеток, но без слияния. И у них, я напомню, их потомки развиваются непосредственно внутри их тела. То есть они мало того, что паразитируют на вот этом несчастном моллюске-прудовике, который изображен внизу, так фактически еще их промежуточные стадии паразитируют на своих предшествующих стадиях. Ну, вкратце напомню. Естественным путем из коровы выходят яйца. Протоки печени, в которых живет печеночный сосальщик, соединяются с кишечником, соответственно, откладывают сосальщики яйца. Яйца естественным путем выходят, попадают в воду, из них выходит свободно плавающая личинка, покрытая ресничками. Она находит несчастного промежуточного хозяина. Промежуточный хозяин, напомню, организм, в котором паразит размножается либо бесполым путем, либо путем максимально приближенным к бесполым, в данном случае партеногенетическим, то есть когда следующие стадии, следующее поколение развиваются из половых клеток без оплодотворения. Обычно партеногенетическое размножение происходит из яйцеклеток. Обычно. За одним исключением, о нем мы сегодня тоже как раз поговорим. Так вот, внутри прудовика сменяется несколько стадий, которые развиваются внутри друг друга, разрушая своих родителей. То есть я уже упоминал, что фактически мало того, что они паразитируют в несчастном прудовике, последующие стадии паразитируют в предыдущих. Что там сначала спорацисты, затем реди, затем формируются циркарии. Циркарии, такие свободно плавающие личинки с хвостиком, прорывают тело несчастного прудовика. Понятно, что ничего хорошего с ним при этом не происходит. С промежуточными хозяевами, ну, я думаю, вы уже заметили, обычно ничего хорошего не происходит. Дальше некоторое время плавают, выползают по травинке, превращаются в покоящуюся стадию цисту и ждут, пока ее съест корова, например. Или человек, не помывший, а растение съедобное, которое выросло рядом с каким-нибудь прудиком, в котором живут прудовики. Ну да ладно. Я надеюсь, что я напомнил в общих чертах этот жизненный цикл. Повторюсь, если вам по каким-то причинам вы не смотрели предыдущие наши разговоры про это или что-то подзабылось, посмотрите, я там подробнее рассказываю про то, что происходит с этими промежуточными стадиями. Сейчас не будем останавливаться. Важно, что их несколько сменяется. Жизненный цикл получается действительно фантастически сложным. Надо заметить, что среди сосальщиков есть существа, которые умудряются сменять в этом своем жизненном цикле не двух, как вот печеночный сосальщик, моллюск, прудовик и корова, а целых трех хозяев. Ну, например, очень неприятное существо описторх. Жизненный цикл у него похожий по стадиям, но у него два промежуточных хозяина. Это моллюск целый специальный род моллюсков. Есть Опистрохофорус, переводится как носитель описторха, в котором развиваются промежуточные стадии описторха. Из моллюска выходит плавающая вот эта личинка с хвостиком циркария, которая попадает в рыбу, и у нее в мышцах превращается вот в эту покоящуюся цисту, а рыбу съедает уже какой-нибудь рыбоядный хищник. Может, медведь, а может и человек съесть. Да много кто, честно говоря, любит лакомиться рыбой. Ну а дальше у этого рыбоядного существа точно так же естественным путем выходят яйца, которые должны попасть в воду. То есть бывают жизненные циклы со сменой не двух, а целых трех хозяев. Два из которых промежуточные, а один окончательный. А есть сосальщики, которые являются совсем, честно говоря, имеют совсем странный жизненный цикл. Ну, большинство сосальщиков, они гермафродиты, как и вообще большинство представителей типа плоские черви. То есть каждая особь имеет и мужскую, и женскую половую систему. И для полноценного размножения и оплодотворения достаточно одного червя. Есть исключения, правда, настолько экстравагантные, что, в общем, непонятно зачем это было устраивать все, так выделяться из своих собратьев. Например, шистосома. Паразит, который, по счастью, обитает в тропиках. Начальные этапы все такие же. Личинка, покрытая ресничками, она называется мироцидий, проникает в моллюска, там происходит вот это все размножение, из моллюска выходит подвижная стадия циркария, которая дальше активно ищет окончательного хозяина, которым часто оказывается человек. Она ищет какое-то крупное животное, забредшее в воду, вбуравливается в него и превращается во взрослого червя. Взрослый червь, посмотрите, он здесь изображен, выглядит немножко странно. Тут отмечено, что вот сереньким изображен самец, розовый самка. То есть они раздельно полые. Поэтому важно, чтобы в организм попали минимум два червя. Они живут, кстати, в крови. В отличие от своих, большинства своих сородичей, они предпочитают не протоки печени, а предпочитают как раз значительную часть своих сородичей. Предпочитают не протоки печени, а кровеносную систему человека. Выходят, правда, все равно их яйца потом через печень. Так вот, то есть в организм должны попасть два червя, причем раздельно полые, минимум, чтобы все получилось. Но эти два червя, понятно, что им очень одиноко, двум в огромной кровеносной системе. Как только они встречаются, самка заползает внутрь специального выреза на теле самца, вырез закрывается, и они плавают так очень долго, несколько лет могут плавать вполне себе, не разделяясь. Зачем при этом было вот устраивать раздельно полость, не очень понятно. Вот так вот выглядит замечательная шистосома, где уже соединились самец и самка. Ну, надеюсь, что у всех шистосом счастливый брак получается. А то тут, в общем, деться-то некуда. Есть еще интересные примеры. Я тоже этот пример уже приводил, когда говорил про жизненные циклы, поэтому сейчас быстренько пробегусь по нему. Что иногда паразит не просто активно ищет своего хозяина, а иногда паразит меняет поведение своего промежуточного хозяина, чтобы попасть в окончательную. Классический пример – ланцетовидная двуустка. Промежуточными хозяевами которых является наземный моллюск, у которого со слизью выделяется циркарии, как обычно, вот эти подвижные личинки с хвостиками. Но они тут никуда не плывут, это же наземная среда. Тут, в общем, когда ты маленький, такой никуда особенно не уплывешь и не уползешь. Они сидят в этих комках слизи. Эти комки слизи регулярно съедают, которые остаются за моллюсками, регулярно съедают муравьи. А в теле муравья происходит потрясающе. Когда в теле муравья находится несколько циркарий, одна из них, вот промежуточных стадий, проникает в голову муравья, берет под контроль его нервную систему. При этом она лишается возможности преобразоваться во взрослого червя, когда все случится, и она попадет в организм окончательного хозяина. В некотором смысле это альтруизм. Как циркарии выбирают, какая из них пожертвует собой, не очень понятно, так или иначе. Берет под контроль поведение муравья, муравей ползет на ближайшую травинку, и когда солнышко скрывается, муравейник закрывается, вместо того, чтобы забежать в муравейник, он вцепляется в травинку и вот так висит, пока его не съест корова, ну или опять же человек, если человек не посмотрел, что он съел, но понятно, что у коровы значительно больше шансов съесть. Дальше все тоже естественным путем выходят яйца, все повторяется. Эти яйца случайно съедаются моллюсками. Моллюски тоже, знаете ли, наземные не очень хорошо моют еду перед тем, как употребляют ее. Еду вообще стоит мыть. И руки тоже. Еще один пример, который тоже в прошлых рассказах был, поэтому не подробно на нем останавливаюсь. Лейкохлоридиум парадоксальный, существо с потрясающим жизненным циклом. Если ланцетовидная двуустка, циркарий ланцетовидной двуустки меняют поведение хозяина только, то лейкохлоридиум, лейкохлоридий парадоксальный еще и изображает из себя пищевой объект окончательного хозяина, которым он не является. А вот то, что мы видим в этой несчастной янтарке, это наземный моллюск семейства сукциниды янтарки. Это две стадии, примерно соответствующие стадии спорацисти. Я упоминал, что это одна из стадий в жизни, промежуточных стадий в жизненном цикле сосальщиков. Вот так она выглядит, если ее извлечь. Таких несчастных пораженных янтарок довольно легко найти, они часто встречаются, в средней полосе очень часто встречаются в России. Если походить в тех местах, где обитают янтарки, а это поймы рек, ручьев, тенистые места рядом с озерами, они обычно сидят на нижней поверхности листьев, в таких влажных местах, но если в них паразитирует лейкохлоридий, то они наоборот, их поведение меняется, они выползают на верхнюю поверхность листьев, где они заметнее птицам. Но этого недостаточно. Корова-то муравья съедает, просто не заметив. Но птицы, честно говоря, не очень любят есть моллюсков. Вот это раковина, слизь, все не очень приятно. А птицы любят есть гусениц. Спорацисты лейкохлоридия парадоксального изображают из себя гусениц, заползая в выросты тела улитки, начиная там пульсировать. Ну вот, собственно, так выглядит спорациста. Они просто изображают из себя гусеницы, ждут, пока их съедят. Жизненный цикл здесь достаточно простой. Птица является окончательным хозяином, съедает улитку. В ней происходит половое размножение. У птиц естественным путем выходят яйца, которые поедаются улиткой случайно. Вроде бы как есть данные, что птицы могут склевывать не целиком моллюска, а склевывать один из его выростов. Вместе с этим лейкохлоридием, и, соответственно, сам моллюск при этом остается в живых. Возможно, я, честно говоря, работы, которые вот непосредственно бы показывали, это не встречал. То есть такая вероятность есть, но как-то логичнее кажется, что птица склюет целиком. Ну да ладно. Потому что вырост этот моллюск без проблем может отрастить. А еще одно существо, которое еще более выдающимся образом изменяет тело своего хозяина, это рибероя. Да, у этой лягушки две лишние пары ног. Жизненный цикл рибероя похож на жизненный цикл других сосальщиков. Тоже естественным путем из окончательного хозяина цапли обычно выходят яйца, из них выходят личинки мироцидии, покрытые ресничками. Они находят несчастных пресноводных моллюсков. Там происходит вся эта вот круговерть из промежуточных стадий, размножающихся каждая внутри другой. Тело моллюска забивается циркариями, они выходят. А дальше циркарий находит следующего промежуточного хозяина – головастика. внедряются в его тело и выделяют вещества, заставляющие неправильно формироваться его конечности. Вырастают две лишние пары ног. Понятно, что такая лягушка, она жизнеспособна, но прыгает шумно и не очень хорошо. Значительно с большей вероятностью ее съест окончательный хозяин цапля. Таким образом, получается, что на примере жизненных циклов сосальщиков мы увидели, что паразит может просто использовать... То есть для паразита есть два принципиально разных существа. Окончательный хозяин, в котором паразит размножается нормальным половым путем и живет достаточно долго. Соответственно, окончательного хозяина паразит не старается убить быстро. У него задача, наоборот, постараться, чтобы хозяин прожил подольше. Не значит, что они ему благодетельствуют как-то. Просто стараются сильно не вредить. Потому что чем дольше проживет хозяин окончательный, тем больше яиц успеет произвести паразит. А промежуточных хозяев паразит используют либо просто как инкубаторы, в которых развиваются его бесполые или партеногенетические стадии, просто когда увеличивается численность, либо изменяет их поведение и даже строение тела для того, чтобы его доставили непосредственно в тело окончательного хозяина. Да, достаточно причудливо. Другой класс плоских представителей типа плоские черви, о которых мы тоже говорили уже, это ленточные черви, существа, которые зашли, наверное, дальше всех по пути паразитизма. Тело ленточного червя состоит из переднего отдела сколикса с какими-нибудь прикрепительными крючьями, присосками, от которого отходит огромное количество члеников проглоттид. Вот под цифрой 3 здесь отдельная проглоттида. Именно проглоттиды и формируют вот эту длинную лентовидную структуру. Фактически каждая проглоттида является самостоятельным организмом, просто не ведущим самостоятельный образ жизни. Они постоянно отделяются от сколикса, то есть получается такой натуральный живой конвейер из червей. Ближе к середине червя они становятся половозрелые, оплодотворяют либо себя, либо соседние проглоттиды. А ближе к концу червя отрываются и выходят наружу в виде мешков, заполненных яйцами. Интересно, что вообще ленточные черви – это пример существа, который настолько далеко ушел по пути паразитизма, что утратил даже пищеварительную систему нормальную. У них рта нет. Ну а зачем, если ты живешь в кишечнике, а взрослые их стадии обычно живут в кишечниках позвоночных животных, ты живешь в кишечнике, окруженный едой, тебе даже переваривать не надо. Все сделали за тебя. Они просто всасывают поверхностью тела. Ну и понятно, что все остальные системы органов у них тоже чудовищно упрощены. Ну, вот так, например, может выглядеть бычий цепень. Существо, которое к тому же еще лет 20-25 может жить внутри своего окончательного хозяина. Они еще и вполне себе долгожители. Жизненный цикл бычьего цепня мы тоже рассматривали уже. Два слова скажу, что окончательный хозяин – это какой-нибудь хищник или падальщик, например, человек. Ну, хищник из человека, понятно, так себе, а вот падальщик – отличный. А промежуточный хозяин – это обычно крупный рогатый скот, хотя, может быть, и человек тоже, к сожалению. Из окончательного

ну, если с ним отмечаться, краснеть, становиться похожим на ягоды, ну, на, не берусь, прошу прощения, сказать про тип плодов, которые здесь, ну, в общем, на плоды, с ботанической точки зрения я имею в виду, на плоды растения. Как известно, не все, что похоже на ягоду, это ягода. Так вот, на плоды растения, на которых эти муравьи обитают, этими плодами питаются птицы. Птицы вместе с плодами склевывает муравьев. Вообще, честно могу сказать, вот с этим жизненным циклом, это относительно новая информация, там не до конца все понятно, но очень похоже, что происходит именно так. То есть и круглые черви независимо пришли к такому способу манипуляции своим хозяином. Есть еще существа, относящиеся к типу круглые черви, которые имеют промежуточных окончательных хозяин. Вот это совсем неприятные создания. Дирофилярии. Дирофилярия переводится как злая нить. Их промежуточными хозяевами являются комары. Кровососущие комары, которые передают личинок при укусе. Ну, в норме они для личинки должны попадать в кошек или в собак, тогда у них цикл нормально проходит, и затем, соответственно, при кровососании комары получают следующие стадии дирофилярии и могут заражать других теплокровных животных. Иногда они попадают в человека. В человеке, по счастью, у них полностью, судя по всему, жизненный цикл нормально не проходит, могут вызывать разные неприятности. Стоит ли бояться комаров? Нет, не стоит. Но смотря где. Если мы говорим про регионы с умеренным климатом и северные регионы, то там комары дирофилярии обычно не переносят. На территории России в южных регионах бывают случаи дирофиляриоза. Дирофиляриоз – это состояние, когда человек является носителем дирофилярии у людей. Это бывает очень редко, и работники здравоохранения в тех регионах, где такое бывает, знают о том, что такое бывает, так что бояться тут не надо. В общем, для человека это не смертельно, но вообще в целом, на самом деле, если быть честным, если вы находитесь где-то, чем южнее, тем лучше стоит защищаться от укусов комаров. Вот общая рекомендация. Чем ближе к экватору, тем надо активнее стараться, чтобы комары и другие кровососы вас не кусали. Это дирофилярии, в общем, меньше, что может быть передано. Ну что ж, ладно, упомянули круглых червей и с таким жизненным циклом. Теперь вспомним родственников круглых червей, волосатиков. Здесь совсем подробно не буду рассказывать, потому что, ну вот, уже пару раз мы употребляли, и когда говорили, упоминали этот тип, и когда говорили про круглых червей просто, и когда говорили про превратности жизненных циклов. Тип, к которым относятся совсем немного видов, широко распространенные по всей планете. У них совершенно потрясающий жизненный цикл, где промежуточным хозяином является личинка насекомого, водная личинка насекомого, в нее вбуравливается личинка волосатика. Затем эту личинку съедает, когда она становится взрослой, вылетает из водоема, съедает, собственно же, взрослое насекомое, съедается каким-нибудь хищником, жуком, другим хищным насекомым или пауком, например, в которое с пищей, личинка волосатика довольно быстро превращается во взрослого червя, выедает вот этого несчастного жука изнутри, там в 2-сантиметровом жуке может быть свернут 10-сантиметровый червь. Дальше заставляет его, выделяя химические вещества специальные, топиться, то есть заставляет своего хозяина, здесь понятно, оба хозяина являются фактически промежуточными, топиться, чтобы взрослый червь вышел в водоеме. Зачем нужны все эти сложности здесь? Ответ очень простой. Чтобы расселяться, взрослые волосатики не могут ползать по суше. Но они используют насекомых для того, чтобы одни насекомые выносили их из водоема, другие поедали вынесших и

транспортировали в новый водоем. На всякий случай, волосатики для представителей типа волосатики для человека абсолютно безопасны. Мы для них никакими хозяевами не являемся, так что бояться вот таких существ не стоит. А давайте теперь поговорим про тот тип, который обычно редко упоминается в ключе паразитических организмов. Кольчатые черви. Потому что все предыдущие мы уже упоминали. А кольчатых червей, говоря о паразитизме, упоминали только совсем вскользь. Ну, конечно же, там есть класс пиявки, да, которые являются наружными паразитами, прокалывают кожу. Если мы говорим о кровососании на человеке или покрова какого-то другого существа, впрыскивают вещества, разжижающие кровь, и питаются ей. Есть при этом пиявки. Вот здесь изображена медицинская пиявка, которая может питаться на человеке. Есть пиявки, которые питаются на моллюсках. На ком только пиявки не питаются. Вот тут ротовая присоска медицинской пиявки. Видно, что у нее рот в форме такой трехлопастной структуры. Там скрываются три хитиновых зуба, которые оставляют после прокуса очень эффектный вот такой же трехлопастной шрам. Про это про все говорили. Понятно, что это не эндопаразиты, эктопаразиты, наружные паразиты. Помните, что если мы говорим про умеренный регион, регионы с умеренным климатом, в России, то абсолютное большинство пиявок совершенно безобидны. Вот это, например, не медицинская пиявка, а большая ложноконская пиявка. Гемопис, она ничего не прокусит нигде. У нее верхняя часть тела такая грязно-зелено-серая, нижняя грязно-желто-зеленая, равномерно окрашенная. Таких не бойтесь. Медицинские пиявки отличаются характерным узором из двух оранжевых или желтоватых полос по телу, вот как слева, сбоку видно. Но ведь есть другие классы в типе кольчатой черви. Найдем ли мы среди них паразитов? Найдем. Класс олигохета – малощетинковые. В основном не паразитические существа, но есть и паразиты. Правда, представители класса олигохеты обычно далеко по пути паразитизма не зашли. Например, есть пресноводные малощетинковые черви рода хитогастр, справа изображен укрупненный хитогастр, слева изображен моллюск-прудовик рода лимнея, вот на нем сидят взрослые хитогастеры. Они, видно, что паразитируют на поверхности его тела. Могут заползать в мантийную полость моллюсков, могут паразитировать в двустворчатых моллюсках, мешают им жить, безусловно, но обычно совсем внутрь их тела не заползают. Ну, как вы помните, мантийная полость у моллюсков – это такой карман, углубление внутрь. Тем не менее, да, паразитические, не вполне перешедшие к эндопаразитизму, все-таки скорее эктопаразиты, ну или каких-нибудь паразиты складок тела, постоянно при этом живущие на своем хозяине, среди малощетинковых червей есть. Но ведь есть еще один класс – полихеты многощетинковые. Найдем ли мы паразитов там? Как ни странно, найдем. Правда, совсем мало. Вот это интересный пример. Дело в том, что полихеты – это класс с очень большим числом видов. Преимущественно морские, есть некоторое число видов пресноводных, совсем нет среди них наземных. Разнообразие их жизненных форм огромное. И казалось бы, что паразиты здесь обязательно должны быть. Да, они есть, но их очень мало. В основном это свободно живущие существа, которые могут либо активно двигаться, либо, например, сидеть в каких-нибудь трубках специальных, которые они выделяют своим телом, и фильтровать то, что происходит вокруг. Есть существо, я, к сожалению, не нашел его лучшего изображения. Ихтиотомус сангвинариус. Существо – это многощетинковый червь, тело которого похоже на маленького многощетинкового червя. Вот справа, в правом углу, вот, собственно говоря, его тело изображено. Он паразитирует на... Еще раз приношу извинения, не нашел лучшего изображения. На плавниках, чуть не забыл слово плавник, на плавниках угрей,
И на плавниках угрей, собственно, потихоньку подъедая их, они могут пересекать весь Атлантический океан. Да, есть вот такие существа. Правда, тоже не эндопаразиты, эктопаразиты. Внутрь угря они не заползают, но тем не менее, по крайней мере, паразиты мы все-таки тут нашли. Есть еще достаточно непонятные существа с патохета октоподис. Ну, как можно догадаться, они как-то связаны со осьминогами. Это маленькие многощетинковые черви, правда, и выглядят как многощетинковые черви, которые явно живут на поверхности тела осьминогов. Что они там делают, пока разобраться не удалось. Может, они просто там живут, не причиняя осьминогу никакого особенного вреда. Может быть, это все-таки паразитизм. Это относительно недавнее открытие, что такие существа есть. Поэтому вообще получается, что из крупных групп беспозвоночных многощетинковые черви – это как раз такой неожиданный пример группы, в которой, если очень поискать, паразиты все-таки есть, но их совсем мало. А теперь давайте перейдем к типу, среди представителей которого вообще как-то даже странно помыслить существование паразитов. Стрекающие. Ну, помните, что стрекающие – это те существа, которые в школьной программе называются кишечнополостые. Они могут выглядеть как медузы, как полипы. Что-то пока непонятно, где здесь паразитом быть. Мы говорили про то, что есть, они представлены классом сцифоидные, в жизненном цикле которого доминируют медузы, говорили про их жизненный цикл, классом гидроидные, в жизненном цикле которого доминирует полип, напоминаю, для стрекающих, большинства стрекающих, кроме коралловых полипов, характерно чередование в жизненном цикле стадии медузы и полипа. Ну, про это мы подробно говорили, когда говорили про жизненные циклы. Соответственно, у представителей класса гидроидные, наоборот, медузы небольшие, не яркие, полипы очень часто колониальные. Среди гидроидных есть пресноводные, такие как среди сцифоидных, напомню, представители класса сцифоидные, пресноводных вообще нет, такие как пресноводная гидра. Причем надо заметить, что большинство пресноводных утратило как раз стадию медузы и размножаются в стадии полипа, производя половые клетки. Но есть и те, кто сохранили пресноводные медузы. Говорили про класс коралловые полипы. Бывают одиночные, колониальные. Но на самом деле мы с вами рассматривали несколько упрощенный набор классов стрекающих. Вообще всего в стрекающих сейчас выделяют 7 классов. Из них сцифозооцифоидные, гидрозоогидроидные, антозоокоралловые полипы. Это как раз те, про кого мы говорили. Есть еще ставрозоо и кубозоо. Это кубозоо – это такие довольно экстравагантные медузы. Ставрозоо – еще более экстравагантные медузы, которые изображают из себя полипов. Исключительно морские организмы, вот эти два класса. Число видов там не очень большое, поэтому мы их не упоминали. Но есть еще два класса с совершенно немыслимыми, казалось бы, для стрекающих жизненными циклами и немыслимым внешним видом и внутренним строением. Это полиподиозоа, представленные всего одним видом. Целый класс всего одним видом. То есть один вид, можете себе представить, насколько он должен быть специфичным, выделили в целый класс. И миксозоа, у которых значительно больше видов, но они настолько просто устроены, что мы о них сейчас поговорим. Так вот, начнем с класса полиподиозоа. Он представлен единственным видом полиподиум гидриформе. Этот вид, это, собственно, то существо, про которое мы говорили. Это пресноводный организм. Вот такие штуки, кстати, можно встретить в пресных водах. Вот тут рядом дана шкала миллиметр. То есть, они прям заметны глазом. Правда, они недолго плавают в таком виде. Полиподиозоа, полиподиум гидриформе или полиподий, являются паразитами осетровых рыб.
Причем интересно, что они паразитируют в осетровых рыб как Евразии, так и Северной Америки. То есть получается, что... И это один и тот же вид. То есть получается, что вообще-то этот вид сформировался супер давно. Ну, то есть, когда популяция осетровых рыб Евразии и Северной Америки контактировали друг с другом значительно активнее, чем это сейчас может быть. Это впечатляет. Ну да ладно. Где же они паразитируют в осетровых рыбах? В икринках. А вообще полиподий, видимо, является самым крупным многоклеточным внутриклеточным паразитом. Бывают и такие. Мы к таким еще вернемся сегодня. Но это, судя по всему, самый крупный многоклеточный внутриклеточный паразит. С настолько странным, необычным и удивительным жизненным циклом, что с этим жизненным циклом до сих пор до конца не разобрались. Вот тут в жизненном цикле есть знаки вопроса. Это значит, что непонятно, что происходит. Я расскажу вкратце. Внутри икринки развивается зародыш. Причем он даже изначально вывернут наизнанку. У него те ткани, которые у нормальных стрекающих снаружи у него внутри, а те, которые у нормальных стрекающих внутри, у него снаружи. Потом он выворачивается. Потом выходит свободно плавающая стадия. Ну вот, собственно, под номером 3 слева это свободно плавающая стадия. Затем она начинает отпочковывать от себя новые полипы. Вот тут изображены вот такие связки. Это, собственно говоря, отпочковывающиеся полипы. А затем происходит необычное. Собственно, как замыкается жизненный цикл полиподия, не до конца понятно. Как они проникают в икринки? А проникают они в икринки, когда икринки, понятное дело, еще в теле рыбы. Непонятно. Понятно, что они раздельно полые, у них есть мужская и женская половая система. Только женская половая система как будто не работает вообще. А мужская половая система, она производит, как и положено, сперматозоиды. Только эти сперматозоиды в какой-то момент начинают развиваться так, как должны развиваться яйцеклетки. И затем из вот этой неоплодотворенной половой клетки развивается следующая стадия. Похоже, что мы имеем дело с примером партеногенеза, развития из половой клетки без оплодотворения, только с развитием из сперматозоида, а не из яйцеклетки во время партеногенеза. Это, если это действительно окажется так, а я не зря упоминаю, что здесь есть некоторые вопросы, что происходит с их половой системой, например, зачем она нужна. Но в таком случае это единственный пример вообще партеногенетического развития, размножения, то есть развития организма из половой клетки без оплодотворения, из сперматозоида, а не из яйцеклетки. Исходно. Понятно, что этот сперматозоид затем активно изображает из себя яйцеклетку, но мы-то помним, кто он. Полиподий является паразитом экономически очень ценных рыб. Он приносит реальный вред, реальный урон наносит разведению осетровых рыб. Он живет вот в Москве-реке в осетровых рыбах. Их там, конечно, не очень много, но тем не менее. Живет полиподий. И тем не менее, с его жизненным циклом до сих пор не получилось до конца разобраться. Это к вопросу о том, что даже не только в глубинах океана, а вот совсем рядом с нами есть удивительные существа, фантастически отличающиеся от всех остальных, с которыми, с жизненным циклом которых не получилось до конца разобраться. И это существо ждет своих исследователей, между прочим. Еще один класс, про который мы поговорим, это класс миксозоа. Тоже класс внутри стрекающих. Только знаете что? Их долгое время считали вообще не животными. Их считали простейшими. Потому что у них есть стадии, когда они фактически представлены одной клеткой просто.
паразитирующий внутри тела рыб. Вообще, мы сейчас жизненный цикл миксозоев детально разбирать не будем, просто потому что, скажем так, все их стадии достаточно малоклеточные, есть совсем одноклеточные стадии, вот он изображен. Просто у всех этих стадий есть название, и сыпать ими совершенно... Да, вот под буквой D это тоже их промежуточные стадии, под буквой А. У них обычно жизненный цикл со сменой хозяев, как выяснилось на самом деле относительно недавно. Долгое время думали, что в малощетинковых червях и в лососевых рыбах, а именно они являются их хозяевами, живут разные виды. Оказалось, одни и те же виды, просто разные стадии. Соответственно, они развиваются, их жизненный цикл подразумевает смену таких хозяев, как малощетинковые кольчатые черви и лососевые рыбы. С их жизненным циклом как раз разобрались. Но можно заметить, что значительная часть их стадий их жизненного цикла одноклеточные или двухклеточные, или вообще представлены, можно заметить, чем-то странным. Да? Тут есть стадии, когда клетки находятся внутри других клеток. Да, именно так и бывает. У них максимально причудливый жизненный цикл, не похожий вообще ни на что, что бывает у животных. Но, наверное, сейчас мы упомянем, что он такой странный, и на этом остановимся. Если что, когда-нибудь обязательно поговорим. Ну, да. И только когда удалось расшифровать их геном, стало понятно, что эти странные супермалоклеточные существа относятся к стрекающим. Причем, видимо, они близки, знаете, к кому? Видимо, они близки, как ни странно, к сцифоидным медузам и вообще другим их родственникам. То есть это существа, которые в процессе паразитизма упростились настолько, что фактически даже перестали быть нормальными многоклеточными. И такое бывает тоже. Интересно, что буквально в прошлом году было совершено неожиданное открытие. Здесь еще нужно разбираться, но есть такой представитель миксозоев, Гинигуя жокеи. Хотя я не уверен, честно, как авторы предполагали, что надо читать вот это в видовом эпитете название сочетания из четырех букв. Ну да ладно. Так вот, видимо, они решили сделать так, чтобы каждый дал волю фантазии. Ну ладно, у них есть у этого миксозоя, который паразитирует в самых разных лососевых рыбах, вот представлены виды лососевых, в которых он паразитирует, есть тоже стадии, которые находятся в тканях рыб, вот эти белые пузырьки, заполненные белесой массой, это они и есть. Удивительно, но похоже, это первое животное, у которого не нашли нормальных работающих митохондрий. Напомню, митохондрии – это органоиды в наших клетках, структуры в клетках, которые обеспечивают нормальное кислородное дыхание. Видимо, у них нет нормального кислородного дыхания. Если это так, то это первые известные животные анаэробы, существа, которые не имеют нормального кислородного дыхания. Но здесь нужно разбираться. Хотя, возможно, это действительно так. Если так, то, повторюсь, это действительно сенсация. Ну и еще в завершении два типа. Я совсем про них коротко скажу. Есть два типа очень малоклеточных. Ну, артеноктиды – это такие, скорее, червеобразные яйцевидные формы существа, тело которых состоит там, из 200, 250, 300 клеток. Долгое время их и следующий тип, про который мы будем говорить, считали промежуточным звеном между одноклеточными существами и многоклеточными животными, но оказалось, что они просто упростились, видимо. И даже не получается до сих пор до конца разобраться, собственно, от кого же они ответвились. Ну вот здесь фотографии Интоши, вариабели. Вот они примерно действительно так выглядят. Их тела покрыты большим количеством ресничек, передвигаются, честно говоря, скорее как инфузории. И размер у них, мягко говоря, небольшой. Артеноктиды.
являются исключительно паразитами. Правда, не все их стадии являются паразитическими. А, собственно говоря, жизненный цикл Artenectit, он достаточно причудлив. Из взрослой стадии являются свободно живущими. У них обычно самцы и самки достаточно сильно отличаются по размеру. Самцы обычно значительно меньше самок, настолько меньше, что иногда самцы, чтобы оплодотворить яйцеклетки, просто проникают целиком внутрь тела самки. Происходит оплодотворение во внешней среде. Затем появляются зародыши. Затем появляются личинки. Личинки у них чрезвычайно малоклеточные. Клетки эти несут реснички. И они плавают в поиске своего хозяина. Найдя его, они проникают ему под кожу. Хозяева у них – это различные беспозвоночные, причем представители различных типов. Есть те, кто паразитирует на иглокожих, есть те, кто паразитирует на многощетинковых червях. С большой вероятностью просто далеко не всех нашли. А в своем хозяине они делают совсем странное. Они лишаются вот этих ресничек и превращаются в стадию плазмодия. Это многоклеточное нечто, при этом клетки в значительной мере сливаются друг с другом. Вот это нечто может разделяться на части, размножаться бесполым путем, а затем выползает на поверхность через покровы тела прямо своего хозяина и формирует зародыши, которые выходят и превращаются, соответственно, во взрослых существ. Честно говоря, очень причудливый жизненный цикл. Явно тоже, скорее, он нам показывает, что артенектиды являются не примитивными животными, а что артенектиды являются существами, которые не так далеко зашли по пути своего, по эволюционному пути паразитизма, как миксозои, представители совсем другого типа и класса, но тем не менее миксозои, как мы поняли, совсем практически до одноклеточности редуцировались. Здесь нет, хотя все, в общем, явно склонности к этому есть. Есть похожие на них существа дециимиды. Они являются паразитами головоногих моллюсков, живут у них в почках. Интересно они тем, что их тело тоже покрыто ресничками, но оно обычно вообще состоит всего из нескольких десятков клеток. Их вместе с артенектидами считали как раз суперпримитивными организмами, но, судя по всему, они просто упростились. Хотя, повторюсь, кому они родственны, до конца не очень понятно. Ну что ж, я готов ответить на вопросы. Так. Сейчас я открою чат. Так, есть еще паразитические амебы. Ну, среди простейших, среди одноклеточных эукариот, каких только паразитов нет. Но мы сейчас еле успели поговорить про, за два захода поговорить про паразитов среди животных, причем самых основных. Так что про паразитических одноклеточных эукариот можно отдельно очень и очень много говорить. Печеночный сосальщик – это страшно. Да, достаточно. Для человека они безопасны, если их съесть с рыбой. Если речь идет о миксозоях, то да, безопасны.
паразитологию не то, что плохо финансируют. Тут вот сказано, что то тут не доразобрались, то там. Просто вы понимаете, для того, чтобы разобраться с жизненным циклом полиподия, нужно содержать в аквариуме осетра. А дальше нужно, чтобы понять, что происходит у него в яйцеклетках, из которых развиваются икринки, нужно каким-то образом заглянуть внутрь осетра, не убивая его, потому что если мы достанем икринки, формирующиеся из осетра, мы его убьем икринки, и развитие полиподия там остановится. Вообще изучение многих паразитических организмов, оно сложно, потому что непонятно, как вообще к этому подойти. Потому что если существо обитает внутри своего хозяина, часто, чтобы посмотреть на него, надо убить этого хозяина. А как тогда посмотреть все его стадии? Ну, видимо, в случае с полиподием нам нужно просто очень много осетров вскрывать и смотреть на разных стадиях. Это непросто. Чисто даже, ну, как бы, чтобы это сделать. Хотя возможно. Поэтому я и сказал, что жизненный цикл полиподия, безусловно, ждет своих исследователей. Да, разумеется, конечно же, вот тут вопрос о миксозое, вот этот вид миксозоев, он вторично анаэробный, да. Митохондрии характерны исходно для всех представителей не просто царства животные, а, насколько мы сейчас понимаем, митохондрии характерны для всех эукариотических организмов. То есть появление митохондрий – это обязательный был этап становления эукариотической клетки. Другое дело, что нам известно, что у некоторых эукариотических организмов, преимущественно у одноклеточных, с митохондриями случилось странное. Там появились гидрогеносомы и так далее. В общем, в разные странные эволюционные производные они преобразовались. Про это тоже можно отдельно просто поговорить. Но это про одноклеточных эукариот надо говорить. Явно с переходом к обитанию в среде, лишенной кислорода. У животных пока такого просто не находили. Видимо, нашли. Могут ли беспозвоночные паразитировать в грибах или растениях? Да, есть беспозвоночные, которые развиваются в грибах и растениях. Мы здесь рассматривали паразитов животных. Можно ли есть... Ну, тут сказано солитеров. Солитеры – это название, обобщенное для ленточных червей, их взрослых стадий. Такое, скорее, обиходное. Наверное, можно. Вряд ли они ядовитые. Только зачем, учитывая, что они забиты яйцами, для которых вы можете стать промежуточным хозяином? Я бы не стал. Я бы вообще, если вы не паразитолог, к паразитам не приближался без лишней необходимости. Да, ну а про изучение полиподия нужно убить много осетров. Но это все равно непросто. Так, ну что ж, вроде бы сейчас давайте я с самого начала. Читал, что есть таинственные морские черви, баленоглоссы. Да, недостающим звеном между беспозвоночными и хордовыми есть такие. Мы обязательно как-нибудь поговорим про то, как связаны беспозвоночные и позвоночные вообще. Откуда эти названия пошли и как мы, представители типа хордовые, связаны с остальными животными. И их вспомним. И сакоглоссусов еще вспомним, помимо баленоглоссусов. Так. Так. Ну, как паразиты такого додумались, если про жизненные циклы, то никак. Додумалась в кавычках больших эволюция. Да, жизнь сосальщика действительно помотала. Так. Ага. Так, мы здесь про беспозвоночных говорили. Так.
Тут пошла дискуссия про то, что такое паразитизм. Ну, паразитизм – это очень широкое понятие. Если кто-то использует чужой ресурс, например, гнездо, то это называется клептопаразитизм. Такое встречается часто довольно. Как же без органов чувств цепочку превращения и перемещения осуществить? Нет, разумеется, у тех стадий паразитов, которые являются свободно живущими, у сосальщиков, например, у них есть органы чувств некоторые, чтобы найти хозяина. И все. Если искать хозяина не надо, то, в принципе, зачем? Так. Так. Как изучают жизненные циклы паразитов, например, аскариды? А как вы думаете, если паразит внутри, нормально его жизненный цикл можно изучить только вскрыв? Я же сказал, что аскарида опасный паразит. Может привести к самым печальным последствиям. Это если не вдаваться в подробности. Так. Ну что ж, вроде бы все. Вроде бы все. Так, кордицепс – это совсем другое. Кордицепс – это грипп. Ну что ж, тогда спасибо за внимание и до свидания. Как всегда, я буду счастлив ответить на любые вопросы в комментариях.

Доброе утро, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Долгий перерыв в наших всяких интересных событиях и новостях объясняется тем, что я сейчас по уши погрузился в расшифровку немецкой рукописи. Точнее, мы уже ее расшифровали с помощью волонтеров. Огромное им еще раз за это спасибо. Получился вот такой вот труд огромный. Я сейчас все это собираю вместе, анализирую биографию, персоналии, даты и все такое. Очень много интересного потом как-нибудь расскажу. А сейчас об интересных каких-то событиях, которые происходят в мире, естественно, научных музеев и наукой. В науке, которая с этим связана. Майские новости совсем свежие. Наш коллега из Музея естественной истории в Лондоне, Джулиан Юм, наконец написал статью, в которой описывает открытие интересное, связанное с карликовым эму. Эму вы все знаете, это австралийский страус, он довольно крупный, сравнимый с человеком по размеру. Но дело в том, что в юго-восточной части Австралии, у побережья, есть крупные острова. Побольше, поменьше, самый большой – Тасмания. Дальше идет остров Кенгуру поменьше и остров Кинг, он еще меньше. Когда-то они составляли единое целое с материком Австралии. Но потом, когда ледник таял, уровень Мирового океана поднялся. Теперь это отдельные острова. И на каждом острове сформировался свой подвид, а может быть даже вид австралийского страуса эму. Он везде, на каждом острове, он измельчал, но в разной степени. На большом острове Тасмания он примерно процентов на 10 мельче, чем материковый. На острове Кенгуру он где-то на четверть помельче. А вот на острове Кинг он практически вдвое, на 45% был мельче, чем материковый. То есть это такая птица была, вполне себе эму, где-то метровой высоты, ну, сравним с индюком, наверное, по размеру, с крупным. Даже побольше. Этот страус был открыт в 1802 году, описан французской экспедицией под руководством Николя Бадена. Они его там увидели, описали, поймали 10 штук, погрузили на корабль и привезли в Париж. В Париже довезли, конечно, не всех, потому что, ну, сложно везти. Люди-то там не очень комфортно себя на этих кораблях во времена Наполеона чувствовали. А страусов, понятно, сложно. Их при каждой возможности, когда корабль причаливал к берегу, выпускали попастись. А на корабле кормили размоченными сухарями и ромом. Ну и на такой диете только два взрослых страуса, самец и самка, добрались до Парижа и жили там в зоопарке, в зоологическом саду до 1822 года. Но на острове, на самом острове Кинг, он за это время катастрофически изменился, и эти страусы уже полностью вымерли к 1810 году. То есть в неволе на 12 лет эти страусы пережили тех, что оставались на воле. Остров довольно-таки небольшой, эти страусы эму обитали в прибрежной зоне. Там центральная часть была заросшая густым плотным эвкалиптовым лесом, а вдоль берега были густые заросли. Как выяснили исследователи, палеоорнитологи, эти эму, карликовые эму, обитали именно в зоне этих прибрежных зарослей. И там же как раз и поселились люди. Когда прибыла на остров в 1802 году экспедиция под руководством Николя Бадена, на острове было всего 13 человек. Чем они там занимались? Они добывали тюленей, морских слонов. Там было здоровенное лежбище. А для чего это было? Потому что жир. Тогда горюче-смазочные материалы еще не делали из нефти, и все они были животного или растительного происхождения. Так вот, там 13 человек, и вот они очень быстро, их бригадир, так скажем, хвастался французским ученым, что он за 6 месяцев пребывания на этом острове сам единолично съел 300 эму. Как он это смог делать, и, наверное, преувеличивает, как там многие охотники. Ну, сами видите, какие темпы. А потом остров начал заселяться, и первое, что сделали, начали остров переделывать под себя, подожгли эвкалиптовый лес, и эти заросли начали выжигать. И уже в 20-е годы 19 века говорили о том, что остров видно издалека по многочисленным пожарам. Сейчас он, конечно, довольно пустынный. Кроме того, добавили козы и свиньи свое, все, растительность совершенно изменилась, и животный мир тоже изменился. Но этот вот карликовый эму, он был известен, сохранилось одно чучело в Париже и один птенец, который не очень понятно происходит с острова Кенгуру или с острова Кинг. Поэтому имеем представление о том, как он выглядел. И на острове, конечно же, находит множество костей. Джулиан Юм известен своими раскопками на острове Маврикий, он и Дадо изучал, и остатки бескрыл гагарки. И вот в 2014 году он добрался до острова Кинг, и там вместе с местным краеведом-натуралистом Кристианом Робертсоном они начали искать, где же больше всего костей этого эму.
Но кости эти уже в течение 100 лет потихонечку там выкапывали, находили, набрали их довольно много, реконструировали внешний облик. И Юм и Робертсон нашли очень хорошее перспективное место, где костей было довольно много. Начали там что-то копать, но оставили все на следующий год. И когда они в 2015 году приехали туда, там оказалось, что на этом месте построили поле для гольфа. То есть бульдозерами все сравняли, поле для гольфа. Они были шокированы просто. И когда попытались на это поле как-то пройти, чтобы посмотреть, а что там с краев осталось, их туда просто не пустили. Ну, конечно, это катастрофа. Естественно, вот это уничтоженное костеносное пласт этот кажется самым богатым, потому что он уничтожен. И там имело это все некоторые резонансы. И хозяева близлежащих участков очень посочувствовали и предложили ученым провести раскопки на их участках. Благодаря этому было найдено еще там много костей. Вышла хорошая статья, в которой все это, анатомия этого карликового эму расписана. Но самое интересное произошло вот совсем недавно. Нашли, наконец, его яйцо. Не целиком, там кучка скорлупы, но удалось, они все в одном месте, эта скорлупа найдена, удалось сделать практически целое яйцо. Это единственное яйцо вот этого карликового эму.

Сам ему-то в два раза меньше, а яйцо практически такого же размера. На глаз не увидишь разницы. В связи с этим начали думать, почему же так произошло, и пришли к выводу, что в условиях острова, ограниченного пищевого ресурса, выгоднее становиться мелким. Ну как выгоднее? Просто выживают те, кто помельче, им проще прокормиться, передают свой признак потомству, и постепенно потомство все мельчает. Но в то же время, опять же, в эволюционном смысле выгодно сохранить крупное яйцо в некоторых случаях. Потому что птенец вылупляется тоже крупный и уже такой, уже более крепкий, подготовленный к жизни на острове. Поэтому выживали те, кто по размеру сам маленький, а яйца при этом крупные. Таким образом получилось, что вот этих карликовых подвидов эму яйцо практически не уступает по размерам в два раза большему континентальному эму. А почему все это происходит? А потому что на этом острове жили хищники. У нас в музее тоже живут вот такие вот сумчатые куницы или кволы. Для взрослого страуса даже размером в метр они, конечно, опасности не представляют, а вот мелкого птенца могут один раз позавтракать. Если птенец покрупнее, конечно, у него шансов больше и убежать, и спастись. Поэтому вот так вот эволюция пошла очень интересным образом. Предки этих эму, видимо, были такие же крупные, как и материковые, да, они же как раз они и были. А вот их потомство в два раза стало меньше, а размер яйца сохранился такой же. Вот эта история открытия гигантского яйца, карликового эму, с такой с трагической страничкой, когда поле для гольфа на месте, где как раз все это и могли найти, она мне показалась очень интересной, вышла в майском номере биологических записок Королевского общества. Это была для меня очень интересная новость, и надеюсь, что для вас тоже. И мы теперь будем делать, ну, постараемся, все, что мне попадается на глаза, и действительно новые события, и какие-то очень интересные прошлые открытия, делать эти выпуски регулярно. И в следующий раз я вам хочу рассказать о таинственном существе из глубин сумеречной зоны, который снял подводный робот с австралийского научного судна. И еще много о чем интересного вам расскажу, чтобы не пропустить. Не забывайте про колокольчик, подписка, ставьте пальчик вверх. Это нам очень поможет в продвижении канала, а вас снабдит интересными новостями.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Друзья, за последние дни на нас обрушилась научная сенсация. Астрономы открыли жизнь за пределами Земли. Точнее говоря, на одной из экзопланет. Ее имя – К2-18b. К2-18 – это звезда, у которой была открыта планета еще несколько лет назад космическим телескопом Кеплер. Полтора года назад на эту планету посмотрел другой космический телескоп – Джеймс Уэбб. И обнаружил указания на присутствие одной интересной молекулы в атмосфере этой планеты. Молекула диметилсульфид. Кажется, это один из биомаркеров, то есть доказательство того, что там какие-то биологические процессы происходят. Но доказательство было очень слабое, поэтому полтора года астрономы работали и пытались другими способами проверить наличие этой молекулы. Им это удалось. На том же космическом телескопе Джеймс Уэбб есть другой прибор, инфракрасный приемник другого диапазона. И похоже, что он тоже увидел наличие этой молекулы диметилсульфида. И вот это как раз и вызвало сенсацию. С двух, так сказать, направлений доказано существование этой молекулы, а она является продуктом жизнедеятельности. Этот газ выделяют микробы у нас тут, на Земле. Одноклеточные морские организмы. Это действительно очень интересно. Я не говорю, что жизнь уже найдена, но это очень интересный факт, который говорит о том, что мы на пороге ее открытия. Об этом мы решили поговорить с крупным специалистом в этой области. Это Дмитрий Вибе. Он доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, завотделом в Институте астрономии РАН. Он единственный читает курс астрохимии. Этот курс он читает на химическом факультете Московского университета. Кого же еще спросить об этом, если не Дмитрия Вибе? Здравствуй, Дмитрий.
2: Добрый день.
1: Мы старые друзья, но повод для разговора сегодня совершенно уникальный. Уже несколько дней идет просто обвал научных сенсаций по поводу поиска жизни на других планетах. Конкретно речь идет о планете К2-18b, или B, как говорят у них. Там мы увидели, скажем аккуратно, заметили присутствие диметилсульфида. Какие организмы могут его выделять? О чем он говорит? О жизни какого типа? Есть ли он найден?
2: Ну, это, скорее всего, какая-то одноклеточная жизнь, по крайней мере, очень простая, потому что у нас на Земле это планктон, и ну, вот как пишут, сам я не могу это диагностировать, но вот запах морской свежести вроде бы как, это как раз запах диметилсульфида и родственных соединений. То есть это какие-то действительно обитающие в воде, но очень простые организмы.
1: Значит, на этой планете должен быть океан, а он там может быть? Там условия для этого есть, температура, наличие воды?
2: Вообще у этой планеты судьба ее исследований достаточно сложная и запутанная, потому что изначально она считалась суперземлей. То есть предполагалось, что это планета земного типа, каменная, с твердой поверхностью. И в 2019 году, в декабре, появилась публикация о том, что в ее атмосфере присутствует вода в виде пара. И поскольку эта планета попадает в зону обитаемости у своей звезды, это была такая, ну, тоже мини-сенсация. Обнаружен водяной пар в составе атмосферы у планеты с твердой поверхностью в зоне обитаемости. В общем, все вроде бы казалось хорошо, но потом произошла некоторая переоценка ее параметров, связанная с тем, что более точно было измерено расстояние до этой системы, И оказалось, что все-таки речь идет о субнептуне. И вот здесь уже относительно поверхности...
1: Субнептун – это чуть меньше Нептуна, да? Сверхземля или суперземля – это более
2: это крупная? Это что-то между сверхземлей и мини-Нептуном.
1: А у нас есть такие планеты вот, в Солнечной системе?
2: Вот тут беда в том, что у нас аналогичных планет в Солнечной системе нет, и поэтому мы вынуждены их постигать только на очень больших расстояниях. И вот такими косвенными методами у нас между Землей и Нептуном, ну, Ураном и Нептуном, довольно существенная разница присутствует. Это пространство параметров никак не заполнено. Mm-hmm. И поскольку мы вынуждены на расстоянии разбираться с подобными планетами, здесь все становится достаточно модельно зависимым. Но, по крайней мере, в работах многочисленных утверждается, что и плотность и размер этой планеты, и ее, состав ее атмосферы, ну, по крайней мере, не противоречат тому, что это планета-океан или даже такая отдельная разновидность планет-океанов – гикеан. Это планета, которая покрыта мощным водяным океаном и плотной атмосферой, которая преимущественно состоит из молекулярного водорода.
1: Тебе это новое слово нравится, да? Оно составлено из двух корней – hydrogen, то есть водород, и ocean, океан. Ты его легко произнес, мне кажется, это новое слово в астрономии, да?
2: Ну, это новое слово, я не могу сказать, что оно мне нравится, потому что оно созвучно с английским словом geek, что означает такого странноватого человека. Ну, может быть, это и хорошо, не знаю, я еще не определился.
1: В астрономии важно оказаться в нужное время в нужном месте. От того, в какую сторону вы смотрите, зависит, что вы увидите. Это может быть как полное солнечное затмение, так и просто ночное небо. То же самое с недвижимостью. Периодически встречаю в соцсетях сообщения знакомых о том, что кто-то хочет сдать или, наоборот, снять жилье. Я не специалист в недвижимости, но кажется, что это то же самое, что отвернуться от парада планеты, глядя на фонарь. Ведь в соцсетях мы следим за жизнью друзей, читаем новости и статьи, поэтому найти там квартиру или жильца – это настоящая удача. Если вы хотите сдать жилье, то лучше не полагаться просто на везение, а публиковать объявление там, где его увидят, на Авито недвижимости. Там квартиру выбирают более 12 миллионов жильцов в месяц. Заходите в приложение, создаете объявление за пару минут, добавляете всю необходимую информацию и фотографии. Тут ваше объявление увидят те, кто действительно ищет квартиру. Сдавайте там, где ищут, на Авито недвижимости. Ссылка на сервис в описании. Я напомню нашим зрителям, что зоной обитаемости Дмитрий называет зону возможной жизни, то есть зону, в которую, попав в этот диапазон расстояния от Солнца, планета типа Земли приобретает нормальный климат, нормальную температуру, способствующую жидкой воде, ну и вообще развитию жизни нашего типа. Да? Это очень узкая зона, правда? Ведь звездочка-то небольшая, это не Солнце, это мелкая...
2: Не солнце. Да, и тут есть, насколько я понимаю, связанные с этим проблемы. И проблемы эти связаны с тем, что у звезды К2-18 значительная доля излучения приходится на инфракрасный диапазон. И поскольку ее атмосфера пропускает инфракрасное излучение, может оказаться, что для нее граница зоны обитаемости, зоны жизни находится дальше от вот таких прямолинейных оценок, связанных на параллелях с Землей. И в этом случае может оказаться, что планета К2-18b находится вне зоны обитаемости, зоны жизни. И поэтому оценки могут оказаться...
1: Да?
2: Оценки температуры. На ее поверхности и в ее атмосфере могут оказаться другими. И... Ну вот есть работы, в которых утверждается, что также хорошо можно объяснить наблюдаемую атмосферу этой планеты в предположении, что океан-то там есть, но это не океан воды, а океан магмы.
1: То есть она горячее, чем мы думали, да?
2: Причем существенно горячее, чем мы думали. Поэтому, конечно, ну, даже сами авторы вот этой работы, посвященной диметилсульфиду, они честно пишут, что нужно еще наблюдать, нужно наблюдать ее и на телескопе Веба, и на других инструментах, потому что все те результаты, о которых сейчас говорится, они, ну, предварительные.
1: Какие еще есть способы проверить эту планету на пригодность или вообще на наличие жизни? Дважды использовали телескоп Веб. Сначала смотрели в ближнем инфракрасном диапазоне 1,5 года назад. Сейчас, ну не сейчас, а вот на днях посмотрели, а в среднем инфракрасном диапазоне. По-моему, других приборов на борту Джеймса Веба нет. А наземные телескопы могут помочь в этой работе?
2: Ну, честно говоря, я думаю, что не очень, потому что все-таки основные наблюдения содержания молекул в атмосферах экзопланет – это наблюдения в инфракрасном диапазоне. С Земли у нас есть такие возможности, но они из-за атмосферного пропускания довольно сильно ограничены. И мы видим, что даже вот сейчас, используя всю мощь телескопа Веба, это все-таки 6,5 метров, и это внеатмосферная астрономия, все-таки не удается получить вот прям красивые, убедительные результаты. Вот если посмотреть картинки, которые они приводят в своей статье, это не то, как мы, например, даже в той же астрохимии привыкли обнаруживать молекулы, когда у нас есть четкая полоса или линия, и мы эту линию хорошо видим, ее хорошо отождествляем, там спектр пока виден с недостаточными подробностями, которые позволили бы уверенно говорить о том, что обнаружены эти молекулы. Там видны хорошие линии, полосы, которые связаны с углекислым газом, с метаном, но вот более мелкие примеси типа диметилсульфида, того же самого, они требуют... Ну, существенно большего, по крайней мере, наблюдательного времени, даже на телескопе Джеймса Вебба.
1: В ближайшие годы появятся телескопы большого диаметра, ну, 40-метровый телескоп в Чили. И там достаточно сухая атмосфера, насколько я знаю, она позволяет увидеть диапазон там от 6 до 12 микрон, как раз тот, в котором лежат линии диметилсульфида. Может быть, этот гигант такое количество света соберет, что более четкий спектр получит?
2: Ну, собственно, у всех подобных проектов анализ атмосфер экзопланет обязательно числится в программе наблюдений. Ну, и мы можем надеяться, что Джеймс Веб, не последний инфракрасный телескоп, который запущен в космос, есть проекты, пока, к сожалению, только проекты запуска более крупных инструментов, которые в этом же диапазоне будут работать из космоса и тоже будут в значительной степени нацелены на анализ атмосфер экзопланет на предмет наличия там биомаркеров.
1: В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Вот ты перечислил те газы, которые надежно уже обнаружены в атмосфере этой планеты. Пары воды, углекислый газ, метан, диметилсульфид – это уже 4 биомаркера. Вместе это достаточно надежное доказательство наличия жизни. Как, что интуиция тебе говорит?
2: Интуиция мне, к сожалению, пока говорит, что нет. Потому что мы знаем, в других условиях эти молекулы вполне могут появляться и вместе, и по отдельности в результате небиологических процессов. Но, собственно говоря, это, по-моему, всегда так происходит, когда находят какой-то биомаркер, и тут же на него набрасываются теоретики, лабораторные исследователи и показывают, что, ну, в общем, это не эксклюзивный биомаркер, его можно получить небиологическим путем, и тот же самый диметилсульфид уже обнаружили в повторном анализе данных с кометы Чурюмова-Герасименко, где он заведомо имеет не биологическую природу. В 25-м же году уже сообщалось об обнаружении диметилсульфида в межзвездной среде, где он тоже, очевидно, имеет небиологическую природу. Поэтому, конечно, тут только копить еще данные, искать другие молекулы, делать более надежным измерение содержания диметилсульфида, потому что его ведь он там не просто есть, его много. То есть, если мы ищем какой-то небиологический процесс, он должен не просто существовать, а он должен быть продуктивным в этих условиях. Но вот пока я думаю, что ни ответ «да», ни ответ «нет» дать невозможно. Нужно больше информации.
1: Не сочти меня фантастом, но я на твое «очевидно» могу один интересный аргумент привести, что не очевидно. На ядре кометы Чурюмова-Герасименко очень много воды. Ну, она замерзшая вода в виде льда, но это вода. И на фотографиях, сделанных с небольшого расстояния, а мы же помним, вокруг этого объекта работал Розетта, космический телескоп, мы видим провалы, входы в пещеры. Внутри, да, но и средняя плотность этой ледяной глыбы, этого ядра кометы, 0,5 грамма на кубический сантиметр. А мы знаем, что плотность воды – это примерно 1 грамм на кубический сантиметр. Все это говорит о том, что комета Чурюмова-Герасименко – это пористое ледяное тело. И мы уже видим проходы туда внутрь. Почему бы в этих пещерах, да, вот большой-большой такой вот огромный провал там, почему бы там не развиваться каким-то формам жизни и не выделять диметилсульфид?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что это-то мы сможем проверить гораздо проще, чем в случае вот таких вот удаленных планет, потому что комета-то у нас тут рядом, и вполне можно вот для этого предположения провести проверку ну, прямо на месте, in situ.
1: Ну, полететь и спуститься в эту пещеру, да?
2: Ну да.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Ты специалист и в астрономии, и в химии, и, конечно, в биологии. Мы говорим о поиске жизни на далеких планетах, поэтому что реально мы ищем? Что может намекнуть на присутствие жизни на планете, удаленной на 100 световых лет?
2: Ну, на самом деле таких признаков есть несколько разновидностей, которые могут относиться и к общим свойствам поверхности, к ее фотометрическим характеристикам, к их переменности. Но основной признак, который сейчас рассматривается, это состав атмосферы, а точнее нахождение в атмосфере определенных соединений, молекул, которые на Земле, преимущественно в земной атмосфере, преимущественно появляются благодаря деятельности живых организмов. Это так называемые биосигнатуры.
1: То есть или это биомаркеры, то, да, иногда говорят.
2: Или биомаркеры, да? Да. Это то, что мы можем максимально просто с поверхности Земли наблюдать. То есть это состав атмосферы, причем, в общем-то, преимущественно верхних ее слоев. Но, тем не менее, мы при помощи разных инструментов уже довольно хорошо и довольно давно научились это делать. То есть, вот, говоря о возможных признаках жизни на других планетах, мы прежде всего ориентируемся на определенные детали в составе атмосферы этих планет.
1: Для этого надо увидеть саму планету или какое-то явление в этой планетной системе, которое позволяет просветить ее атмосферу?
2: Это происходит в планетных системах, где планета находится недалеко от своей родительской звезды, и мы на протяжении орбитального периода наблюдаем суммарный спектр звезды и планеты в разных фазах, когда планета находится перед звездой, когда она находится рядом со звездой или за звездой. И исследуя вот эту комбинацию, мы можем отдельно выделить спектр звезды и спектр планеты. И в этом планетарном спектре мы уже начинаем искать признаки интересующих нас молекул.
1: То есть не обязательно наблюдать прохождение планеты на фоне своей звезды, чтобы звезда просвечивала прямо ее атмосферу. Можно видеть их рядом, и этого достаточно, да?
2: Ну, лучше всего наблюдать их в разных фазах, то есть и рядом, и в тот момент, когда планета находится перед звездой. В этом случае максимально детальная получается информация.
1: Угу. Но речь идет о газах. Значит, сами живые существа должны быть в атмосфере. Они не могут быть под землей, в толще океана. Они обязательно должны присутствовать в атмосфере. Или это не так?
2: Ну, мы знаем, что у нас на Земле значительное количество метана выделяется, например, планктоном, который находится в толще океана. То есть тут нет обязательного присутствия живых существ именно на поверхности, но обязательно должен быть какой-то обмен между поверхностью или даже толщей океана и атмосферой. Если этот обмен есть, то мы можем надеяться что-то увидеть.
1: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Пожалуйста, перечисли те биомаркеры, которые на сегодня считаются наиболее надежными. Какие это газы? Какие соединения?
2: Ну, наверное, наиболее надежное – это то, что вот я сейчас вдыхаю. Это молекулярный кислород, который на Земле имеет биогенное происхождение. То есть на Земле наиболее ярким биомаркером является именно молекулярный кислород. Далее рассматривается метан, который тоже на Земле преимущественно имеет биологическое происхождение. Есть работы, в которых утверждается, что азот в земной атмосфере является следствием биологических процессов и, соответственно, тоже является биомаркером, а еще лучшим биомаркером является кислородно-азотная атмосфера. Еще некоторые биомаркеры, связанные с соединениями серы, это, ну вот в частности, диметилсульфид, диметилдисульфид, или, например, такой забавный газ, который называется метилмеркаптан, который добавляется в природный газ, чтобы мы ощущали его запах. И этот запах нам неприятен, потому что это запах гниения. Но это все равно биологический запах и, соответственно, тоже биомаркер, ну или биосигнатура.
1: Его добавляют в обычный кухонный газ, чтобы кухарка заметила утечку газа, да, чтобы сразу бросилось, ну, не в глаза, а в нос присутствие газа на кухне, да?
2: Ну да, метан запаха не имеет, и поэтому его утечка осталась бы незамеченной, если бы в него не домешивали вот этот пахучий компонент.
1: А вот давай вспомним еще одну сенсацию, которая 3 года назад с Венерой была связана. Там речь шла о сульфите. Что это такое и почему это тоже намекнуло на присутствие жизни в облаках Венеры?
2: Фосфин, обнаруженный в атмосфере Венеры, тоже считается потенциальным биомаркером, потому что на планетах земного типа, ну или что-то наподобие того, нет каких-то естественных его источников, ну или, по крайней мере, они неизвестны, они не действуют на Земле. Фосфин обнаруживается на планетах-гигантах, но там его происхождение удается объяснить не биологическим путем, а вот на Земле фосфин – это исключительно вещество биологического происхождения, в том числе мы являемся его источником, потому что мы его производим в качестве пестицида. Ну и, соответственно, всякий раз, когда мы видим такое вещество, например, фосфин или какой-то другой биомаркер в атмосфере другой планеты, у нас возникает искушение считать, что и там его происхождение тоже можно объяснить биологическими процессами.
1: По поводу фосфина. Что интуиция говорит о наличии фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры? Надо лететь туда, надо на месте проверять наличие жизни на высотах венерианской атмосферы, или этот фосфин очень слабый намек на присутствие жизни?
2: Мне кажется, что в любом случае Венера очень интересная планета, и ее атмосфера – это очень интересное место, в том числе вот этот слой на высоте 50-60 километров, поэтому туда стоит лететь. Ну, далеко не только из-за того, что там может быть жизнь. Это один из наших соседних миров. Это планета, которая максимально похожа на Землю по своим, скажем так, геометрическим характеристикам. И мы многое почерпнем из ее исследования, даже если мы там никого не найдем. Поэтому мне кажется, что лететь туда надо обязательно. Если там еще и какие-то червячки в атмосфере летают, то это будет просто приятный дополнительный бонус.
1: А если помнишь, там еще глицин нашли, аминокислоту, она как-нибудь добавляет оптимизма тем, кто ищет жизнь?
2: Ну, честно говоря, нет, потому что опять же, есть уже теперь многочисленные свидетельства в пользу того, что аминокислоты, ну вот такие простые аминокислоты, могут синтезироваться в межзвездной среде. Они тоже не окончательные, они тоже оспаривались и продолжают оспариваться. Но, в общем, понятно, что вот в данном случае детектирование глицина в межзвездной среде – это чисто техническая проблема. Никаких физико-химических препятствий к его синтезу в досолнечную, допланетную эпоху нет. То есть, по крайней мере, такие простые молекулы легко во Вселенной синтезируются не биологическим путем.
1: И они могли залететь на Венеру со стороны, да?
2: Да, конечно. Аминокислоты и в кометах обнаруживаются, в той же комете Чурюмова-Герасименко. Но, правда, тоже можно сказать, что...
1: В пещерах живут обитатели.
2: В пещерах живут обитатели, но все-таки глицин – это очень простенькая молекула. И вот это магическое слово «аминокислота», оно в данном случае особого смысла-то не несет. Это простенькое соединение, которое без проблем синтезируется небиологическим способом.
1: Я помню времена, когда обнаружение молекулы с 5-7 атомов казалось фантастически важным. У глицина, по-моему, 13 атомов, и с нашей точки зрения это уже простое соединение. То есть космос способен на многое. А скажи, пожалуйста, курс астрохимии, который ты читаешь на химфаке, кого он интересует? Эти ребята, эти студенты готовятся к тому, чтобы в космосе искать проявление химических процессов. Что это за специалистов ты готовишь?
2: Ну, мы его теперь читаем на втором курсе. То есть это на самом деле ребята, которые только-только начинают определяться. И, в общем-то, была в этом и идея, чтобы начинать его читать на втором курсе. То есть это ребята, которые еще не определились в своей профессиональной области деятельности в химии. И это просто попытка кого-то из них заинтересовать, и ну, какие-то плоды она уже приносит, уже ребята приходят к нам.
1: И расширить их кругозор, да?
2: Что и не просто, только расширить кругозор, да.
1: Что большая колба Вселенная, она тоже способна химические реакции, поддерживать и интересные продукты создавать. Я помню один из эпизодов, когда я писал книжку «Рождение звезд». Я привел там табличку молекул, которые были найдены радиоастрономами во Вселенной. Для некоторых молекул я не нашел названий химических. Формулы есть, а названия нет. Я перешел дорогу от физфака к химфаку, зашел в ближайшую лабораторию и спросил у химиков, как называются эти молекулы. На некоторые они мне дали ответ, а на другие посмотрели, засмеялись и сказали, в природе не может быть таких молекул. Почему? А это свободные радикалы. Я сказал, ну, у вас в колбах может быть и не может, а у нас там во Вселенной при очень низкой плотности вполне они летают, и мы их видим. Это интересное такое открытие для химиков было. Теперь вот химия и астрономия еще теснее взаимодействуют, и, наверное, это даст свои плоды. Спасибо тебе большое. Я очень рад этому разговору.
2: Пожалуйста.
1: Всего доброго. Пока.
2: Пока.
1: Друзья, мы закончили разговор с Дмитрием Вибе, специалистом в области астрономической химии или химической астрономии. Уж не знаю, как эта наука будущего будет называться. Главное, что она открывает пути поиска жизни во Вселенной. Это, конечно, один из первых, но далеко не последний разговор о том, какие удивительные существа и явления мы находим на экзопланетах. Это новое направление науки и астрономии в частности. Будем за ним следить. Всего доброго.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Знакомство с наукой нередко оказывается организовано таким образом, что мы в первую очередь слышим о парадоксах, о таких вещах, которые кажутся невозможными, или о рассуждениях, которые противоречат так называемому здравому смыслу. Парадоксы разного сорта сопровождают интеллектуальную деятельность со времен древних. Ну, вспомним хотя бы парадокс Зенона об Ахилле с черепахой. У него есть более современный собрат – парадокс Шрёдингера, в котором кот частично жив, а частично мертв. Известное количество парадоксов буквально идет рука об руку с наукой. И в наше время, и также точно было во времена Александра Сергеевича. И опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадокс, друг. Такая склонность к парадоксам – это что? Это некая бравада со стороны ученых. Вот, мол, какими сложными вещами мы занимаемся, попробуйте-ка разберитесь. Ничто человеческое, разумеется, никому не чуждо, и этакая тяга к парадоксам может быть чем-то и оправдана. Но не это главное. Главное – это привычка постоянно думать о том, как устроено все, что нас окружает. Добрых два столетия ясную и понятную картину мира портил парадокс Ольберса. В нем спрашивалось, почему ночное небо темное? Детский вроде бы вопрос. Ответить на него не удавалось решительно никак, пока не пришло понимание, что наша Вселенная вовсе не бесконечная, как когда-то думали, и существовала она вовсе не всегда. Парадокс, пока он оставался открытым, подталкивал к поискам. Из черновиков Пушкина, кстати, видно, что гений парадокса вдруг не на пустом месте возникает. Александр Сергеевич это очень хорошо понимал. О, сколько нам открытий чудных еще готовят ум и труд. Добро пожаловать. Сегодня у меня в студии в гостях кандидат исторических наук и доктор философских наук Надежда Гигамовна Багдасарьян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кандидат психологических наук и доктор философских наук Акоп Погосович Назаритян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вчера, сегодня, завтра, неделя, месяц, расписание на год, календарь, один год, другой год и так более-менее вся жизнь. Так мимо нас течет время, подчиняя нас своему ритму. А с другой стороны, счастливые часов не наблюдают. Почему время течет по-разному? Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: Нет ничего более привычного, чем время. Прошедшее, настоящее, будущее. И понятного, в общем-то. Что было, то прошло. Живем, окруженные событиями, которые происходят вокруг, а грядущие годы таятся во мгле. Правда, в последнее время физики с этим самым временем, простите за тавтологию, много чего накрутили. Вплоть до времени текущего вспять. Но ведь эти могут, как говорится в набившем оскомину рекламном ролике. Не столь давно популярной была песня «Как эти самые физики на пари закрутили шарик». Имеется в виду земной. Наоборот. Но сегодня не об этом, а житейском. Прошлое за спиной, будущее впереди. Ползет время. Явно субъективная оценка, но всегда вперед. Прошлое в воспоминаниях нередко ностальгических. Между прочим, только лишь в рамках европейского менталитета. Это только мы с вами считаем единственно верным. Но ведь есть народности, которые вообще обходятся без абстрактного понятия времени. Оно лишь в событиях, которые происходят вокруг. Солнце регулярно всходит и заходит. Ночью необходимо укрытие. Днем можно понежиться на природе. Время не существует само по себе. И чего спорить? Естественно, нет календаря. Не нужны понятия месяцев и лет. Да и прожитые годы незачем считать. Чтобы расстраивать себя, психику травмировать. Зато как удобно на разных этапах жизни называться различными именами, обозначая тем самым периоды взросления, перехода в другой социальный статус. Ученые точно установили, без времени, не от бедности числовой системы. Как говорится, захотели бы, смогли, но они не хотят. Не хотят рисковать счастливой жизнью. Вдумайтесь в свой идеальный уклад. Вспомните, трудные времена, времени не хватает. Опять что-то важное не успел сделать. Сколько огорчений, порой перерастающих в трагедии. А тут зачеркнуто время единым махом, и нет проблемы. Это трудно представить. И еще труднее привыкнуть. Но ведь носители подобной временной культуры и не заставляют нас делать, как мы. Они просто счастливы. А что такое счастье? Ведь это не только, как в культовом некогда фильме «Счастье, когда тебя понимают». В другой формулировке. Каждый это самое счастье понимает по-своему.
0: Мне хочется, конечно, спросить вещь, которую невозможно спрашивать. Ну, по крайней мере, нельзя вначале спрашивать, есть ли время. Но сначала хочу спросить более простую вещь. Ощущение времени – это плод, результат того, что мы живем последние несколько тысяч лет более-менее в цивилизации? Или это такое психологическое понятие, причем не просто встроенное в нас, а продукт цивилизации? Казалось бы, чем больше цивилизации вокруг нас, тем больше мы спешим. Мне лично кажется, что в больших городах, чем больше город, тем быстрее люди двигаются. Как только попадаешь в более маленький город, выясняется, что ты обгоняешь всех на улице. Что здесь кажущееся, что объективное?
1: Бродский в своей Нобелевской речи сказал, что вообще любое явление может быть постигнуто тремя способами. Через логику, через интуицию и через откровение. Вот то, что касается времени, его, наверное, можно постигать всеми тремя способами, я считаю,
0: только
1: что
0: ответы будут
1: все...
0: Только ответы будут три раза.
1: А ответы будут разные, вы совершенно правы. Знаете, и еще если говорить об интуитивном, вы произнесли слово «ощущение», как человек ощущает, как он чувствует. Вот такой хороший поэт Александр Кушнер сказал: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Хотя, конечно, время – такой феномен очень сложный. Вообще у нас сегодня очень трудный разговор. Понимаем, что сегодня ни философский, ни культурологический, ни психологический взгляд на время не может игнорировать то, что сделано в физике.
0: Но с другой стороны, предположим, я физик, и предположим, я спешу. Меня совершенно не волнует количество секунд, прошедших с момента большого взрыва. Меня не волнует физическая составляющая времени. Меня волнует вот это вот ощущение чего?
2: Я не знаю, почему мы сразу физику зацепили, но Эйнштейн приписал: для нас, убежденных физиков, я часто цитирую в книгах, для нас, убежденных физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим — это только иллюзия, хотя и навязчивая. Это он писал вдове своего друга, недавно скончавшегося, что не надо так сильно переживать.
0: Вот, ну, вы знаете, по такому Алекс поводу чего только не напишет. По такому поводу простительно написать достаточно...
2: Нет, ну, он вслед за Спинозой, конечно, к времени. Ну, вы знаете, так сказать, теория относительности, пространство, время, они как бы... То есть Спиноза тоже не считал, что время есть самостоятельный какой-то единый вектор и протяженность. Но я сейчас хочу сказать, ну, если мы совсем в физику сейчас не будем углубляться и перед профессиональным физиком высококлассным строить из себя, так сказать, больших естествоиспытателей, то здесь различаются как минимум два аспекта. Вот Надежда Гавна три выделяла. Я выделил два – психологический и антропологический.
0: Антропологически, ну, это что?
2: Сейчас объясню. Значит, психологически это давно исследовано. Вот в ожидании зубного врача, вот перед кабинетом, время течет гораздо быстрее, чем внутри кабинета, когда вы сидите в кресле. Да? Это хорошо исследовано в зависимости от вашего настроения, состояния и так далее.
0: Подождите, а течет, что значит?
2: Это значит, что вы хотите, чтобы как можно дольше еще про это самое протянулось. Да. Вот. А оно подлое. Вот уже первый, уже один вышел из кабинета, другой вышел, и вот приближается.
0: А во мне что-нибудь... Скажите сразу, может быть, я вперед забегаю. Во мне что-нибудь меняется? Меня можно померить во мне что-нибудь и узнать, что когда мне время кажется, что время течет мимо меня там либо быстро, либо медленно, у меня там, не знаю, я фантазирую на ходу, метаболизм там как-то по-другому происходит. Сердце
2: вот
0: бьется.
2: В данный момент, очень, так сказать, серьезно на этот вопрос не могу ответить. Да. В данный момент. Это надо просто посмотреть исследование. Но Там, где метаболические процессы идут быстрее, там время течет медленнее. Значит, это одна сторона вопроса. Есть еще аспект очень важный, интересный, антропологический.
0: Это был психологический.
2: Это психологический. Да, это психологический. Антропологический – это еще более интересно. То есть от того, в плане культурной антропологии, как меняется переживание времени в разных культурах, на разных стадиях социальной, исторической эволюции. Кошка живет здесь и сейчас. Угу. Она совершенно хроноцентрична. Первобытный человек.
0: Хроноцентрично.
2: Хроноцентрично, то есть вот сейчас. Вот есть.
0: Вот этой вот линейки вперед и назад ничего нет.
2: Линейки вперед и назад, она где-то там на генетических уровнях там кодируется. А у нее, она, конечно, прогнозирует, вот когда надо поймать мышку, вот она по траектории мышки прогнозирует. Но она живет сейчас. Здесь и сейчас, и поэтому она бессмертна. И не нужны смыслы жизни, кстати. Да?
0: Да
2: и не нужны смыслы. Смысл появляется, потребность смысла появляется там, где возникает идея бессмертия, идея смертности, идея конечности.
3: Залог вечности мира в его несовершенстве.
1: Такая притча, одна старокитайская, когда к учителю Моджи пришел ученик и говорит: «Я понимаю, учитель, что никакого будущего нет. Есть только настоящее и, может быть, прошлое». Учитель ему говорит: «Ну хорошо, давай подумаем. Вот селение, которое находится там за сколько-то достаточном там таком расстоянии, живут твои родственники, и они заболели. Если ты не придешь к ним завтра, то они умрут. А у тебя есть выбор. Вот стоит прекрасная лошадь, здоровая, крепкая, сильная, прекрасная телега. А рядом колымага с старой лошадью, с кое-какой телегой. Что выберешь?» Он говорит: «Ну, конечно, прекрасную лошадь, быструю, и если мне надо их спасти». Он говорит: «Ну как же нет будущего?» Вот оно и есть будущее. То есть ты можешь его предвидеть. Ты понимаешь, что если ты так поступишь, будет так. Это к вопросу о следствиях, причинах, действиях и последствиях. Да? А иначе это будет иной результат.
0: У нас еще один сюжет, и мы продолжим.
3: Время неотделимо от пространства. Фраза взята из новейших космологических теорий. Но эти два понятия не разделяли и в глубокой древности. Люди, создавшие великую империю инков, и то, и другое обозначали одним словом – пача. Более того, не было различий между прошлым и будущим. А у нас между прошлым и будущим есть только миг, ослепительный миг, тот, который жизнью называется. Другая точка зрения, как бы альтернативная, есть два вида времени-пространства. То, которое здесь и сейчас, и то, которое не сейчас и не здесь. А на другом конце Земли, в Индии, вчера и завтра тоже обозначается одним словом. И лишь по находящемуся рядом глаголу можно понять, о прошлом или о будущем идет речь. Кстати, как они соотносятся, прошлое и будущее? Что прошло позади? Будущее впереди, это очевидно для нас, но не очевидно для носителей другой культуры. Некоторые амазонские племена воспринимают будущее как нечто, находящееся за спиной, и в логике им не откажешь. Не знаем мы, какое оно, будущее, а вот прошлое, по их мнению, находится перед лицом. Его мы уже видели и знаем, можем представить. Для народов, носителей этих языков, время существует, но оно не линейно, а циклично. Что может быть естественнее для людей, живущих на природе? Восходы и заходы солнца, смена времен года, циклы смерти и рождения новых поколений. Вот почему именно так воспринимают его течение. Амазонка и Индия далекие от нас края, но привязки к месту жительства, что может быть конкретнее, были определяющие для обозначения временных категорий. И что может быть абстрактней? Буквально по соседству от нас германские народы для обозначения времени использовали слово, означающее «морской прилив». И очень кстати произнести это слово «яр». Означало оно «годовой урожай». Опять подчеркнута повторяемость циклов времени. Ну и грех не вспомнить английское «яр» – «год». И вот что интересно. Подобные житейские наблюдения о великом и всеохватывающем времени гораздо ближе к нам. Особенно в обыденной жизни. А вся научно-популярная литература изобилует ссылками на мельчайшие мгновения жизни элементарных частиц, на парсеки и световые годы, на миллиарды лет, прошедшие с момента Большого Взрыва, а по последней моде – отрицательном времени, о времени, идущем вспять. Не задумывались случайно, к чему бы это столь явная тяга к абстракциям?
1: Я когда размышляла над темой сегодняшней, я подумала, интересно, а что появилось раньше? Измерение или понятие времени?
2: Тут...
1: Все-таки измерение. И здесь речь идет о древних цивилизациях, индийской.
0: Зачем измерять, если мне не нужно знать, что
1: я измеряю?
0: А вот
1: представьте себе, что самого, я уже не говорю о слове, понятие времени... Те времена,
2: да.
1: Когда уже умели измерять, определяли цикл, как раз связанный с природным циклом. Ну, например, у этруссков была такая традиция, они забивали в храм богини времени гвоздь по окончании года. Вот когда... Год завершал свой цикл, забивался гвоздь.
0: А год все-таки завершался по солнцу, а не когда забили гвоздь.
1: Конечно, разумеется, да. То есть это был природный цикл, который вот таким образом фиксировался.
2: Да.
1: Значит, ну, поскольку понятно, что плоскость, поверхность, в которую забиваются гвозди, она ограничена, да, то речь шла о том, что вот когда уже места не останется, закончится время этрусков. То есть понимание времени, да, сначала было вот это измерение, а понимание времени приходило позже, гораздо
0: позже. А как
1: позже.
0: Объективной реальности, это нужно очень сильно абстрагироваться, говорите вы, от того, что я наблюдаю через свою сельскохозяйственную деятельность,
1: разумеется,
0: через религиозный
1: ритуал.
0: Разумеется,
1: это уже плод культурной эволюции, да? Конечно. Ну вот Блаженный Августин, четвертое столетие, да? Он говорит,
0: пятое, начало пятого.
1: Ну, на четвертый рубеж, да. Он говорит, есть три времени всего. Настоящее прошлого, настоящее настоящего и настоящее будущего. Если почитать тексты, то там есть такая молитва даже Августина, где он прям чуть не плачет. Он говорит, о Боже! Я не понимаю, я ничего не понимаю. Вот как только... Мне кажется, я вроде все знаю про время. Но как только я начинаю думать о нем, я понимаю, что я ничего не знаю. О, Боже! Я не знаю, что такое время. Но я понимаю, что пока я обращаюсь к тебе с молитвой, оно идет.
0: Вот а это, настоящее прошлого – это что за? Это тот же вопрос, где сейчас, гремят ли сейчас здесь... где-то пушки Бородинского сражения в каком-то смысле?
1: Нет.
2: Какой-то точкой пространства.
1: Нет, это какая-то… понимаете, вот Августин жил еще в те времена, когда время и пространство так не разведены были, как сегодня. Вот если вы сейчас возьмете энциклопедию, да, вы можете взять, например, статья «Время», это будет одна статья. Статья «Пространство» – это будет другая статья. На самом деле, это слитная, это сингулярная штука. Их невозможно разделить.
0: В пространстве я могу двигаться и к вам, и от вас. Я могу подойти к вам, а могу отойти обратно. С временем так решительно не получается. И, по-видимому, никогда ни у кого не получится.
1: Ну, категория времени очень зыбкая, но его очень сложно вне пространства рассматривать. Как вы его будете рассматривать абстрактно? Какого бы уровня это пространство не было? Это может быть пространство вот этой студии, а может быть космическое пространство. Но оно всегда с временем связано.
0: Мне было понятнее то, что вы говорите, если бы вы сказали, что время без событий не бывает. Вот если ничего нету...
2: Событийное.
0: Или это отдельное, или это еще пятая ипостась времени,
2: как на пространствах там 10⁻³³ сантиметра, да, где-то там планковские величины, там пространство становится многомерным, а вектор времени исчезает, да. Ну, во всяком случае, есть такие гипотезы, которые Значит, что касается времени, вот я просто возвращаюсь к вопросу, что раньше возникло, для всего живого начало времени – это прогнозирование. Все живое, любой живой организм, начиная с дерева, с растительных органов, прогнозирует.
4: Время – это опасение. Время – это опасение. Это страх, прогнозирует, это страх. Время – это страх?
2: Можно, но сильно сказано, но интересно. Значит, прогнозирование – это всегда потенциальная ошибка. Дерево, уже растение может ошибаться в своем прогнозе. Ну, типичный пример. Садоводы очень хорошо знают. Если там слишком мощное там бабье лето, время дерево прогнозирует наступление лета, выбрасывает почки, и если вовремя не принять меры садовод, то дерево может погибнуть, заболеть и так далее. Да? Это пример, который придумал не я, это академик Анохин приводил, как вариант ошибки прогноза уже у растений. Ну, элементарно. Растение может ошибаться. Вот. Животные организмы и так далее, то есть параметры прогнозирования, вот ретроспекции прогнозирования, они по мере эволюции жизни очень значительно развивались, повышались. И если мы берем человеческую, да, социальную историю, то мы видим, как этот вектор продолжается. Значит, расширяются параметры, но, это самое, масштабы, да, диапазон, но, значит, вот до 17-го, где-то даже 18-го европейского века, да, во всех культурах мира существовало три архетипа времени в общей сложности. Это либо пифагорейский круг, или там сутки Шивы, вот так все вот так вот идет.
4: Все повторяется, потому что, например, деньги
2: да,
4: повторяются.
2: Все это уже было в веках.
4: Всему остальному тоже
2: иногда говорят, смотри, вот это новое, но все это уже было в веках бывших, ну и так далее. Да? Вот. Сутки Шивы у индийцев во всех культурах. И главная ценность состояла в том, чтобы следовать традиции, чтобы быть похожим на отцов. Там, на... Был вариант нисходящей линии. Вот, в прошлом золотой век, потом серебряный, потом бронзовый, потом стальной.
4: Качество портит, время все ухудшается.
2: Все, да? ухудшается. Время само все ухудшается. Предки были лучше, а мы хуже наших отцов, а наши дети будут еще хуже, отцы хуже дедов. И вариант просто вот, линии. Ничего не меняется.
4: Линия с концом, с концами или без? Это важно.
2: Вот христианство внесло вот этот момент концов. Концов происхождения. Ну, там уже религиозные некоторые эти самые картинки, они, да, стали вносить вот момент начала, конца.

0: В наши дни граница небытия отодвинута, но время не безгранично. Для Земли и Солнца, во всяком случае, для Вселенной тоже. Но ведь вселенных может быть множество. По Библии мир был сотворен чуть более 5000 лет назад. Явные противоречия с объективными данными. Интересна находчивость служителей церкви в интерпретации основополагающей даты. А кто сказал, что текст Библии подразумевает нынешний год? Может быть, тогда он равнялся миллиону нынешних лет, к примеру. Небезынтересно, что в этом случае дата сотворения мира вполне коррелируется с данными современной науки. На протяжении истории человечество впитывало в себя новые представления о времени, но не забывало до конца предыдущие. Мгновенное время. Восприятие непосредственного момента. Так его до сих пор воспринимают некоторые племена. Да и дети похожи на них. Время наполнено событиями, не распланировано. Ребенок сам, если нет подсказки родителей, не знает, что должно произойти завтра, а что через год. Вот почему, попробуйте вспомнить. В детстве время течет медленнее, тянется и тянется. С возрастом словно ускоряется. Человек взрослеет и учится принятому в его среде линейному планированию времени. Жизнь оказывается спроецированной на прямую линию времени. И вдруг волнующий момент. События захватывают настолько, что забывается линейное восприятие. Происходит возвращение к мгновенному. Крайний случай. Дело увлекло настолько, что в окружающей действительности есть только оно. Опоздать на важную встречу. Забыть данное кому-то обещание. Что это, как не возвращение к той благодати, в которой не существует планов и предопределенности событий? Говорят, один ученый даже на собственную свадьбу ухитрился опоздать, увлекся ходом эксперимента. Или, пример не столь возвышенный, во время круиза вокруг Европы одна теплая компания не поехала ни на одну экскурсию во время трехдневной стоянки во французском порту, даже в Париж. Какой-то там Лувр с его Джокондой, Елисейские поля или Монмартр. Карта пошла. Для нормальных людей дикость, преферансист отнесется с пониманием.
1: Я помню время или событие. И если мы решили, что время – это нечто типа опасения, прогнозирования по отношению к будущему, восприятие времени, то что тогда мои воспоминания и прошлое? То, что я их выстраиваю линейно, это культурологический эффект?
2: Конечно, время – это культурный феномен. Ну, для меня это совершенно очевидно. Вы знаете, может быть, даже в качестве доказательства можно вот о чем поговорить. Наверное, время – одна из таких категорий, вокруг которых формируется такой, ну, я не знаю, можно сказать, шуба контекстов символических. Такое огромное разнообразие и смысловое разнообразие. Смотрите, мы вот даже если мы просто задумаемся, как мы используем понятие времени, мы говорим о времена, о нравы.
1: Время – деньги.
2: Там, вот, сейчас, да. Ну вот о времена, о нравы. Мы измерили, да, чем мы измерили? Уровнем нравственности, уровнем нравов. Время – деньги. Чем измерили? Материально. Кстати, сегодня вы не обратили внимания, что сегодня реже используют это, вот эту метафору «время-деньги», чем раньше? Почему? Почему?
1: Попробуй отгадать. Потому что деньги стали играть большую роль, а время меньше.
2: Наоборот. Наоборот. Потому что время стало измеряться как-то иначе. Оно стало таким ресурсом важным, который выходит за рамки просто измерения с помощью денег. Потом, вот кроме всего прочего, существует еще, знаете, вот когда я говорю о символическом, такой символической нагруженности, что ли, понятия времени. Вот смотрите, колесо – один из древних символов. Вот это самая модель, когда не циклично, а все повторяется, все завершается. Вот есть другое выражение этой же модели у Рыбороз. Да? То есть

0: змей, кусающий свой собственный хвост. То есть все возвращается на круги своя, мы же это продолжаем говорить. Да? То есть в нашем сознании, в нашем мышлении и сегодняшнем существует вот эта модель времени. Просто сегодня существуют и другие модели времени.
1: А у других людей или бессознательно у нас, и мы не осознаем этого?
0: У всех нас, живущих в 21 веке, мы сохранили и это тоже.
2: Мысль материальна в той же мере, в какой иллюзорен реальный мир.
3: В психологии, там, в социологии есть такой социогенетический закон, как ребенок, биогенетический закон в плоде матери, да, вот плод в утробе матери, вернее, да, проходит все стадии развития там, биологического, эмбрионального, да, в эмбриональном этапе. Только в постнатальной стадии ребенок проходит все предыдущие стадии развития культуры, врастая в эту культуру. Вот вы проходили все стадии мироощущения. Да. Да? То есть ребенок мыслит как первобытный, как он видит мир, ощущает мир.
1: Мифологическое мышление.
3: Мифологические все вот эти уровни он проходит, поэтому, конечно, во всех вас и во мне это все сидит. А теперь, что касается времени как самостоятельной категории, это тоже продукт нового времени. Новой эпохи.
1: Сейчас, это Галилей и Ньютон нас так наградили?
3: Подождите. Наградили новые экономические отношения. Это называется время купцов, ростовщиков. Вот я вам даю 100 рублей, а каждый день там, или каждый месяц у вас по рублю набирается.
1: Я буду очень внимателен к календарю.
3: Да. Значит, вот тогда, скажем, средневековый человек, в этом плане, вот если посмотреть оригинальные средневековые сказки, уже непричесанные, вот когда вы смотрите.
1: Да, и что?
3: Вот человек уезжает, через 20 лет он приезжает, он такой же, и все такое же, и так далее. То есть мысль о том, что вне моего ощущения, и вне моих действий, вне вот событий, время все равно оно идет, то есть происходят какие-то другие события, да, его нет. Вот время, отделенное от событий, это продукт, вот время, деньги, это кто у нас на 100 долларов, как его?
1: Франклин, может быть.
3: Франклин, да. Это Бенджамин Франклин, вот время, деньги. То есть это время купцов, это время дельцов, ростовщиков, оно так и называется. То есть время, вот есть события, есть время.
1: Параллельно с этим Ньютон говорит, что время такой параметр, который вообще не очень понятно, такой внешний параметр к мирозданию. С этим одинаковый, линейный.
3: Эти два понятия, говорите,
1: вы более-менее слились вот в таком вот линейной концепции.
3: Наоборот, они расчленились вот в это время, во времена Ньютона и так далее. Вот время и события, да, и мое восприятие, они расчленились. Вот. И только к концу 20 века, да, и в физике, по-моему, событийные концепции времени и так далее, что время – это некая последовательность событий. Вот такая ситуация. Но понимаете, что я начал говорить о том, мне кажется, это интересный момент, что от того, как от диапазона восприятия, да, вот мы как-то это дело прервали, очень сильно зависит вся система ценностей. Вот благодаря этому, вот что у нас получается в истории, вообще по законам природы человек давно уже должен был себя уничтожить, или давно предки человека должны были, поскольку мы нарушили там правила этологического баланса, когда взяли в руки эти самые чопперы еще в Алдавайском ущелье, должны были друг друга, они били друг друга по черепам и так далее. Значит, благодаря чему мы вот сидим сейчас в 21 веке? Вот. Что оказывается, вот с развитием технологий, с ростом, появляются более мощных инструментов, разрушительных. Ну, инструменты всегда разрушительные, экологические, социальные и так далее. Да? И оружие, не только оружие. Так вот, оказывается, что здесь происходили очень драматические события всегда. Вот когда новые технологии, возникала эйфория, ощущение вседозволенности, безнаказанности, да, такой предкризисный синдром. И возрастала катастрофизм социальных событий, социоприродных событий. И дальше выживали на протяжении всей истории, десятков, сотен тысяч лет, истории, предыстории, выживали такие социумы, которым удавалось адаптировать регуляторы свои, ну, культурно-психологические, к новым технологиям, остальные выбраковывались. Вот ход времени это есть. Зависело от того, насколько далеко они могли прогнозировать. От этого очень сильно... Чем больше диапазон прогнозирования, тем мы не берем конкретные там случаи и так далее, а в целом, да. как культурное явление, тем более совершенные, тем более человечные, если хотите, система ценностей. Мораль, право и все прочее.
1: Следующий сюжет.
4: Напоследок о цикличности. Младенцы, да и чуть повзрослевшие малыши, не только линейность времени исповедуют, но и его цикличность. Самый яркий пример – счастье, когда рядом мама, и горе, когда ее рядом нет. Слава богу, что в нормальных семьях превалирует первое. Жаль, что столь долго и нерешительно тянется обсуждение идеи. До 3 лет мамам надо предоставлять оплачиваемый отпуск. Общение с ней никакие ясли не заменят. Школьники сталкиваются с более разнообразной цикличностью. 5 из 7 дней недели занятия в школе. Более мелкое деление – уроки по 45 минут. Более крупное – учебные четверти, затем учебный год. Он и у взрослых есть. Не учебный, конечно, а обычный. И здесь яркое цикличное восприятие, которое сохранилось в нашем сознании. Отмечаем Новый год, день своего рождения, временной шаг, ясно какой. Чуть более размыта смена времен года, но какие эмоции. Вот и весна пришла, или зима, лето, осень. Избитая тема, но отклик у собеседников всегда вызывает. Любит об этом поговорить. Охотнее даже, чем... о погоде. Вернемся к празднованию Нового года. Днем рождения, новых годов, или, как иначе сказать, персональных. Тождественны ли они? И та же успешность или неуспешность прожитого уходит на второй план. Главное достоинство этих праздников – их повторяемость. И то, что они проходят независимо ни от каких обстоятельств, повторяются через равный промежуток времени. Эту привычку мы заимствовали от предков-язычников. Те благодарили богов и духов, надеялись, что следующий цикл будет удачным. И мы желаем друг другу счастья в новом году. Приведенных примеров достаточно для понимания. Наше европейское восприятие времени – слоеный пирог из разных способов, усвоенных на протяжении культурного развития человечества. Неплохо, кстати. Во-первых, разнообразие моделей поведения и восприятия повышает адаптивность, иначе приспособляемость. Да и знание того, что время можно воспринимать по-разному, не по шаблону обращаться с ним, позволяет выбрать способ, подходящий лично для каждого. Да и в собственных глазах подобное знание неясно как, но возвышает. Ходят слухи, что на уникальное исключение из правил, когда время представляют наоборот, будущее остается позади, а прошлое еще только предстоит, положили глаз компьютерщики. Не исключено, что при создании компьютерных программ органично добавляется 3-е звено. 3-я точка опоры плюсуется к двоичной системе, да нет. Что это? Дисбаланс между реальностью и человеком? Впрочем, физики, оперируя с временными категориями, столько всего натворили, что мы почти привыкли к временным выкрутасам. И рассказанные сегодня никак не ягодки, только-только распускающиеся цветочки. Попробуем осмыслить. Задумаемся. Может, нам стоит жить только в настоящем? Забыть о прошлом и не воспринимать будущее? Не портить себе жизнь неясными и труднодоступными целями? А что? Ведь где-то люди до сих пор живут по законам и практическим навыкам каменного века, в котором быстро растворяются случайные атрибуты, занесенные цивилизацией. Боязно. Тогда о еще одном варианте вспомните. Он рядом. Неспешный ход жизни, соответствующий недавним векам. Телеантенны на крышах есть, автомобили урчат, но ничего по существу не добавляет к тихому полусну, дремлющей в благополучии европейской провинции. Нет уж, лучше в пещеру, а еще достойнее оставаться в нашем прекрасном и яростном мире. Ибо из всего пасьянса, разложенных перед вашим взором времен, наша всех прекрасней.
0: Я хочу напомнить, может быть, вы это знаете, но в этом году ситуация совершенно уникальная с календарем. Вы сказали, надо следить за календарем. Правильно, надо следить. В августе этого года 5 пятниц, 5 суббот и 5 воскресений. И такая история повторяется только один раз в 823 года. То есть вот мы пережили август, и теперь только через 800 с лишним
1: доживем
0: лет.
1: Доживем ли до следующего августа?
0: И вряд ли доживем. Вот это такая торжественность момента, что? Наверное, должна быть понята. Кстати, китайцы говорят, что это месяц, золотой месяц.
1: То есть, что перепутывает для нас понятие времени, понятие календаря, а то, о чем вы говорили, как один из способов измерения и фиксации угу. этого времени.
0: Ну, календари же тоже, вы знаете, они изображались как круг.
1: Круг.
0: Обычно,
1: ну, да, разумно.
0: В виде
1: да.
0: круга.
1: При этом, и при всем при этом, при том, что круг, при том, что цикличность, при том, что для измерения времени нужны циклические процессы, да, должен повторяющийся процесс, часы песочные должны переворачиваться, там анкерный механизм тикает и так далее, капелька воды капает. При всем при этом, необратимость – это неотделимое понятие времени. Mm-hmm. Или это, опять-таки, результат... моей встроенности в культуру, когда я понимаю, что время не было. Или действительно, время...
3: Это вам надо задать вопрос. Вы же физик.
1: Значит, психологически.
3: Да. Нет, подождите.
1: Машина времени, фантасты любят настолько потому, что ничего похожего в природе нет. Потому нет, что
3: значит,
1: это противоречит.
3: Можно я вам скажу такую вещь? Классическая наука, классическое естествознание вам скажет, что необратимость обусловлена вторым началом термодинамики, mm-hmm. да, законом термодинамики. Единственный асимметричный закон классической физики, который, так сказать, не имеет обратной, то самое, формулировки обратной силы, и со временем все в мире становится хуже. Так? Ну, это, извините, одно из, так сказать, выводов второго начала. Все становится хуже, мы стареем, мир стареет там, и так далее. Сегодня, почему астрофизикам приходится различать термодинамическую стрелу времени и космологическую стрелу времени? Да? То есть оказывается, что на протяжении, ну, как минимум, всего нашего там, ретроспективного обзора, там, почти 14 миллиардов лет, мир изменялся по определенным векторам, при том, что никто так и не смог опровергнуть или хотя бы ограничить великие мысли, умы пытались над этим работать, Вернадский и так далее, никто не смог ограничить второе начало, да, то самое, влияние второго начала, даже в черных дырах, вроде по последним данным, если я не прав, меня поправьте, вроде там работает второе начало, но... Вселенная изменялась в сторону от более простых к более сложным, от равновесия к неравновесию и так далее.
1: И как бы не портится, вы говорите. И как бы не видно, чтобы сильно портилось.
3: Мало того, что, значит, сначала это все шло с замедлением, с первых секунд, да, там, долей секунды, а где-то около 10 миллиардов лет назад, судя по всему, началось ускорение. Это воплотилось на Земле. И вот сейчас мы подходим к такому моменту, то есть в режиме ускорения, причем ускорение оказывается очень четко, подчиняется четким логарифмической такой закономерности, убывающей прогрессии. И сейчас где-то около середины 21 века, по расчетам независимым, проводившимся в России, вот тот же Панов этим занимался, да, в Австралии, в Штатах, где-то наступает момент сингулярности. Да? То есть, когда скорость, ну, чисто теоретически...
1: В развитии нас, как...
3: В развитии мира.
1: Мира. Ну, мира на Земле.
3: Нас. Мир нас. Ну, непонятно, это планетарное или вселенское значение имеет. Значит, как минимум планетарное, да. Ну, вот на планете...
1: Мне кажется, комфортнее думать о планетарном.
3: Легче думать о планетарном,
0: да. В любом случае, это метауровень.
3: Легче думать о планетарном. Метауровень. То есть, вся история жизни и общества, причем... На протяжении миллиардов лет черти что творилось на Земле. Дрейфовали континенты, падали там эти самые метеориты, взрывались вулканы интенсивно и так далее. Да? Потом появилось совершенно отмороженное существо, человек, да, со своей свободой воли и так далее. А гипербола удивительно плавная вот так вот. И она где-то в районе середины 21 века упирается в выкручивает вертикаль. Точка сингулярности. Что это значит предметно? Ну, чисто математический вот результат. Мы сейчас живем в режиме небывалого ускорения. Значит, успеет ли, скажем, я говорил про модель техногуманитарного баланса, успеет ли разум адаптироваться к ускоряющемуся росту технологии, это большой вопрос. Человечество, например, вот по сравнению за 100 лет, Вот мы говорим, да, за 100 лет очень сильно поумнело, очень сильно развилось.
4: Когда изнуряющую мудрость заменит простодушие, человек получит желанный отпуск.
1: В смысле, времени мы живем в не самое плохое время,
0: ну,
1: к вопросу.
0: Не самое, но второе, извините, я только повседневности, конечно, это очень трудно.
3: Нет, знаете как, потому что происходило выталкивание, насилие в телевизор, там, ну, это виртуализация. Но, к сожалению, вот я начал говорить о том, что первое десятилетие, ну, создало такие робкие надежды, что дальше пойдет так же. Второе десятилетие, к сожалению...
1: Это которое сейчас.
3: Оно очень разочаровывает во всех отношениях, и в плане вооруженных. То есть идет просто развал мировой геополитической системы, к сожалению. Это началось еще в конце 90-х годов, но еще по инерции вот начала 2000-х. Причем точно так, как было в начале 20 века. 900-е годы были очень спокойны. С 10-го года, с 11-го года начинается...
1: Вы невольно выказываете склонность к циклическому времени, к повторяемости.
3: Нет, я недаром говорю о том, что за 100 лет вопрос, ну, очень поумнело, скажем, человек, вопрос, достаточно ли поумнело. Вот в чем.
0: По поводу необратимости. Если посмотреть на некоторых публичных людей сейчас, политиков, актеров... ну, таких, которые мелькают на телеэкранах, то мы можем воочию убедиться, что люди не стареют, а как раз наоборот молодеют.
1: Да.
0: То есть они знают эту хитрость, этот способ.
1: Как двигаться немножко вспять
0: эту
1: во время.
0: Эту тайну, как вообще вернуть
3: второе начало термодинамики.
0: Время вспять.
3: Да.
0: Так что
3: я вот таким своим любимым женщинам, как Надежда Гигановна, всегда говорю, что вот ты прям прямое нарушение второго начала.
0: Ну,
3: вот я говорю,
0: ну
3: вот немногим я это говорю.
1: Ибо это факт научный.
3: Да, это факт наблюдательный.
1: А не комплимент.
3: Это наблюдательный
1: факт, а не комплимент.
3: Да, да, да.
0: Да, ну, мне вообще кажется, что, конечно, с точки зрения, вот я хочу еще раз повторить это, с точки зрения такого обыденного сознания, конечно, представить себе, что мы идем к светлому будущему, сегодня вряд ли возможно. Другое дело, что люди, конечно, адаптируются. Они, конечно, научаются жить вот в этом хаосе, в этой сложности, в этих бесконечных конфликтах. Люди научились жить и в этом. Для меня это как раз даже удивительно, что все-таки растет продолжительность жизни. То есть это научный факт, который, видимо, подтверждает...
3: Четыре раза возросла за 200 лет.
0: Конечно.
3: Четыре раза возросла.
0: Способность вообще такой неисчерпаемость человеческой... человеческого организма, да, и способность адаптироваться к самым таким сложным вещам.
3: Но из-за этого, из-за этого приходится очень дорого платить,
0: конечно.
3: За снижение детской смертности, величайшее достижение гуманистической культуры, за все приходится платить, как нас учит энергетика, учит термодинамика и так далее. Поэтому золотое правило прогностики – будущее не может быть лучше настоящего. Они когда...
1: Вы скорее за нисходящее время.
3: Нет. Не за нисходящее, а за меняющееся. Просто для нас с вами лучше нынешней вот ситуации. Мы можем романтизировать прошлое, ах, как здорово было, вон, первобытные люди, как хорошо жили, как хорошо там это самое в Средневековье. Вот несколько лет назад в Англии провели такой эксперимент. Предложили добровольцам пожить месяц в ситуации 200-летней давности. В лучшей ситуации 200-летней давности. Никто больше, по-моему, полутора недель не выдержал. Вот современные англичане, ну, чтобы не было туалетов, там не было водопроводов, не было вот этого, вот этого. Вот в хороших условиях начала 19 века. Когда, вот сейчас мы говорим, сколько-то людей живет в трущобах и так далее. По современным меркам любой дворец 200-летней давности – это трущоба. Ну и так далее. Но это не значит, что мы стали счастливее. То есть у нас за счет этого, по-моему, вот разговаривали и накопление генетического груза, и масса других вещей, которые нужно, опять же, как-то демпфировать. Ну и так далее. А это создает новые проблемы.
0: Я вообще как-то немножко поспорила бы по поводу слова «лучше». Что такое «лучше»?
3: Да, вот в том-то и дело.
0: По поводу «счастливее». Что значит «счастливее»? Это вообще все такие категории, ну, в которых очень трудно измерять время. Как
1: мы,
0: раз.
1: Мы дети своего времени, и достаточно бессмысленно сетовать на то, что мы оказались в этом времени, коль скоро мы здесь оказались. Тем не менее, благодаря тому, что мы, в частности, тому, что мы сегодня обсуждали, мы видим, что мы можем лучше понимать, что происходит с нами, что происходит с другими людьми, сравнивая наше время с другими временами и задавая себе вопросом, изучая те времена, когда, извините за выражение, время было устроено по-другому, текло по-другому, ритм его был по-другому, насыщенность была другая и так далее. Потому что, может быть, в будущем все это еще раз будет меняться.
3: Мне кажется, видим, что... Можно одну только реплику? Мы видим, что на протяжении многих тысячелетий история выстраивается в некоторых векторах, в том числе одним из векторов является, скажем, виртуализация насилия, снижение уровня физического насилия. Это обнадеживает немножко.
1: Есть в течение времени вещи, которые
3: пока что,
1: которые, несмотря на увеличение энтропии, мы приветствуем.
3: По крайней мере, в ретроспекции.
0: Вот мне кажется, как дальше будет? Человечество теперь уже всегда будет стремиться заглянуть за горизонт.
1: Да, да.
0: Всегда.
1: Да.
0: Это основано и на культурных традициях, и не случайно до сих пор процветают и гадания, и магические ритуалы, и прочее. Это все... Ну, в разных формах стремление заглянуть в будущее. Сегодня есть даже очень интересные такие методы, которые связаны с огромными массивами данных, это вот Big Data, да, с помощью которых тоже, причем мне вот очень интересно, что там такие междисциплинарные коллективы работают, и физики, и программисты, и социологи, и культурологи, которые выстраивают вот эти на огромных временных промежутках, выстраивают эти алгоритмы изменений. Так что человечество всегда будет к этому стремиться. Но вместе с тем, мне кажется, надо... научиться полноценно жить здесь и теперь.
1: Большое спасибо.
3: Один маленький всегда, если в ближайшие десятилетия не наступит нисходящая ветвь истории.
1: Так, или вертикальный, или вертикаль, или вертикаль в гиперболе, чего мы всей душой никому не желаем. Большое спасибо, Надежда Гигановна Багдасарян и Акоп Погосович Назаритян. Спасибо. Спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. И как всегда, по средам и субботам мы к вам присоединяемся, или вы к нам присоединяетесь. В общем, мы вместе хорошо и интересно проводим время. Я надеюсь, что вам наши стримы нравятся. Наши стримы – это проект лаборатории научных видео и проект anthropogenes.ru. И в этот момент с удовольствием представляю, как всегда, второго и бессменного, периодически, ведущего Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, коллеги! Приветствую собачек, которые там гавкают, видимо, тоже хотят нас внимательно слушать. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Сегодня у нас будет стрим в формате постскриптум. Напомню, что это такой формат, когда наши докладчики, спикеры форума «Ученые против мифов» отвечают в прямом эфире на ваши вопросы, на вопросы зрителей, которые были написаны в комментариях к докладам. Обычно таких вопросов много. И сегодня у нас наш гость – это Сергей Назаров, астроном, научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, первооткрыватель переменных звезд и автор предоткрытия сверхновой, который у нас выступал даже не на форуме «Ученые против мифов Z» и не на форуме «Ученые против мифов 12», а на 11-м форуме еще осенью с докладом «Не черные и не дыры. Мифы о самых ужасных объектах во Вселенной». Так что почти год прошел с этого выступления, поэтому накопилось много вопросов. Тема черных дыр многих волнует, поэтому я думаю, сегодня будет интересный постскриптум. Здравствуйте, Сергей.
3: Привет, привет всем.
2: И прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы, несколько традиционных коротких объявлений я попрошу начать Виталия.
1: Я начну с того, друзья, что собаку не выключить. Я вижу, что в чате пишут, что выключите собаку, покормите собаку, мне собака мешает. Друзья, эта собака – наш сегодняшний спутник. Она находится непосредственно рядом с домом Сергея.
2: Но чуть позже начнет помогать, я уверен.
1: Ну, такое дело, она соседская, и с ней ничего не сделать по этой причине. Вот, так что будьте…
3: Это примерно как расширение Вселенной.
1: Да, примерно так. Так что немножечко потерпите, да. Это неизбежность наша сегодняшняя. Я надеюсь, что рано или поздно она устанет. Хотя Сергею виднее, устанет она или нет. Вот. Но тем не менее.
3: Надежда есть.
1: Сегодняшний стрим – это все-таки эфир, который называется «Постскриптум». Здесь наш лектор отвечает на вопросы. И, естественно, те вопросы, которые сегодня будут озвучены в прямом эфире, будут потом переданы Сергею. Если эти ваши вопросы окажутся самыми интересными, вы получите от нас две футболки. Напомню о том, что в предыдущем эфире, если вы смотрели нас в субботу, с нами был Иван Затевахин, и призы за лучшие вопросы получает Евгений Торопов, который задал вопрос, насколько актуально сегодня читать книги Брэма «Жизнь животных», не устаревает ли знание из его книг, и человек под ником Гарри. В какой момент человек начал заглушать хищные инстинкты собачьих, и как это могло происходить. Если вы сейчас смотрите наш стрим, обратитесь к Георгию Соколову, он сейчас есть в чате, и заберите свои футболки, пожалуйста.
2: Да.
1: И важного, наверное, нужно добавить, что вы всегда можете поддержать наши проекты. Возможно, это поможет выключить собаку, вот. Но суть в том, что и у нас в лаборатории научных видео и проекта anthropogenes.ru имеется свой Patreon. Таким образом, вы помогаете и развитию наших каналов, и в целом появлению вот подобных стримов. А если вам интересен данный стрим...
2: Да. У Виталика еще есть и собака, к тому же, надо добавить, тоже.
1: Она уже не со мной здесь сегодня.
2: Прошлый стрим мы ее видели.
1: Да, и она молчаливая. Если хотите посмотреть, посмотрите прошлый стрим. Ну и напомню, что если данный стрим вы захотите поддержать, то есть такая возможность, есть суперчат и есть... Возможно, задавать вопросы со специальным донатом. Вопросы, которые к нам приходят таким образом, мы зачитываем в самую первую очередь.
2: Да, все объявления забрал себе Виталик. Мне даже нечего добавить, поэтому я предлагаю сразу перейти к ответу на вопросы. И я, наверное, сейчас тогда начну их зачитывать.
1: Нет, Саша, начнешь не ты, начнет Лоренс Краус. Мы договорились.
2: Точно. Лоренсу я уступлю, конечно.
1: Мы договорились, что мы продублируем этот вопрос, который был в октябре, если ничего не путаю, прошлого года, на форуме «Ученый против мифов 11», его задавал Лоуренс Краус, и, соответственно, как нам тогда показалось, Сергей не успел до конца раскрыть свой ответ, поэтому я думаю, что будет естественно, и будет правильным услышать еще раз вопрос и еще раз ответ. Итак, Лоуренс Краус.
4: Добрый день. Приветствую всех гостей и участников форума «Ученые против мифов». Похоже, у вас там чудесное мероприятие. Я бы хотел задать вопрос лектору, который рассказывал про мифы о черных дырах. Интересно узнать, как ему предположение, что наша Вселенная на самом деле черная дыра?
3: Действительно, если мы начнем пытаться продлевать себе цепочку черных дыр, известных нам от самых-самых маленьких до самых больших, то мы увидим, что чем больше черная дыра, тем меньше средняя плотность черной дыры, внимание, средняя плотность черной дыры под ее горизонтом событий. Горизонт событий — это та область, до которой внешний наблюдатель видит. Внутрь, под горизонт событий, внешний наблюдатель у нас никакой информации оттуда он у нас получить не может. Соответственно, радиус этого горизонта событий, он имеет очень большое значение. Фактически он является некоторой границей черной дыры для внешнего наблюдателя. Для того наблюдателя, который падает в черную дыру, этот радиус значения особого не имеет, потому что, как правило, ты его проскакиваешь при падении в черную дыру, не замечая этого. Тем не менее, он определяет то, является ли данный объект черной дырой для внешнего наблюдателя или не является. Это очень важный момент. Соответственно, если у нас есть где-то в космосе какой-то объект, размеры которого и масса которого таковы, что мы можем заключить, что это черная дыра, потому что у черной дыры строго определенный радиус горизонта событий, который зависит только от массы. Это 2gm на c квадрат. И, соответственно, мы можем попытаться для массы нашей Вселенной посчитать радиус горизонта событий. И вот оказывается, что по современным оценкам, уже есть оценки, безусловно, массы нашей Вселенной, так вот, по современным оценкам, радиус горизонта событий оказывается порядка 10 миллиардов световых лет. То есть он очень близок к оценкам размера нашей Вселенной. Я сейчас говорю про порядки, потому что мы знаем, что наша Вселенная расширяется, и, соответственно, если мы смотрим в одну сторону и видим, что там до края Вселенной 14 миллиардов световых лет, и смотрим в другую сторону и видим, что туда тоже 14 миллиардов световых лет, то это не значит, что текущий диаметр нашей Вселенной 28 миллиардов световых лет, потому что Вселенная продолжает расширяться, и, соответственно, за то время, пока у нас свет летел с расстояния 14 миллиардов световых лет, Вселенная успевает расшириться еще на очень значительную величину, и, соответственно, текущий диаметр нашей Вселенной будет значительно выше, чем 28 миллиардов световых лет. И по современным оценкам он составляет от 40 примерно до 90, тоже примерно, это для разных космологических моделей, миллиардов световых лет. Соответственно, если мы знаем нашу Вселенную, массу нашей Вселенной, мы можем прикинуть, какой радиус горизонта событий должен быть для массы нашей Вселенной, чтобы считать ее черной дырой. И вот оказывается, что он как раз сравним с современными оценками размеров нашей Вселенной. То есть Вселенная, если вот так подойти в лоб к этому вопросу, в принципе, может быть черной дырой. Потому что мы, во-первых, считаем, что пространство внутри нашей Вселенной плоское, потому что проводятся соответствующие измерения, то есть измеряются углы в направлениях между очень-очень далекими объектами, между квазарами, и мы смотрим, являются ли треугольники треугольниками, то есть сумма углов в треугольнике у нас получается 180, или получается какая-то другая. И вот оказывается, что с очень высокой степенью точности, насколько я знаю, уже там до третьего или до четвертого знака доходит измерение, Вселенная является плоской. То есть треугольник равна 180 градусов. А это, конечно, свидетельствует в некотором роде, в некоторой степени против того, что наша Вселенная является черной дырой, потому что внутри черной дыры пространство должно быть достаточно сильно искривлено. А второе — это то, что внутри черной дыры вещество должно стекаться к центру сингулярности. Как мы знаем, внутри каждой черной дыры у нас есть сингулярность. По современным представлениям это не обязательно точка, это может быть некоторая область, но тем не менее она обязательно присутствует. И, соответственно, все вещество неизбежно попадает в сингулярность. А в нашей Вселенной мы, наоборот, видим расширение. Поэтому можно сказать так, что если бы взять массу, равную массе нашей Вселенной, и поместить ее, зафиксировать в объеме, сравнимом с объемом нашей Вселенной, но не давать ей возможности расширяться, а давать действовать там только в гравитации, то есть без учета темной энергии, которая дополнительно расталкивает нашу Вселенную, то в этом случае, может быть, нам удалось бы получить черную дыру. Но в случае с реальной нашей Вселенной, я считаю, что, скорее всего, наша Вселенная не является черной дырой.
1: Спасибо большое. Друзья, еще раз важный технический момент. Собака находится сейчас рядом с домом Сергея. Это не мой микрофон, это не микрофон Александра. И с этой собакой сделать ничего невозможно. Мы люди добрые, никакого... Мы не имеем отношения к живодерам, поэтому собака будет жить и, скорее всего, будет лаять во время сегодняшнего эфира. С этим придется смириться. Если вы хотите слышать ответы на вопросы, нам придется слушать немножко собаку. Уж извините. И, соответственно, люди, которые говорят, что дикий рассинхрон, и за это я извиняюсь, но, к сожалению, другим способом мы не смогли подключить ровно по этой причине. Мы на час позже вышли. Мы соединили несовместимое, и по этой причине мы сейчас выходим в эфир. У нас получилось, и мне кажется, что это уже хорошо. В любом случае, за технический брак приносим свои извинения и работаем в том режиме, в каком у нас получается. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что поддерживаете наш эфир. И теперь к вопросам, которые вы задавали. Саша, можешь начать?
2: Так, начинаю, да? Ну, сначала Станислав Горгас пишет просто спасибо, и мы благодарим Станислава за поддержку каналу «Лаборатория научных видео». Вопрос задает Илья Абрамов, который спрашивает, может ли черная дыра быть частью народного хозяйства у цивилизации третьего типа? Если да, то для чего? Спасибо.
3: Она может быть частью народного хозяйства у цивилизации любого типа, которая смогла осилить, скажем так, процесс создания черной дыры. И, конечно, осилить ее контроль. Дело в том, что из черной дыры можно черпать энергию и как минимум двумя или тремя способами, из которых самый очевидный и самый наглядный — это аккреционный диск вокруг черной дыры. Дело в том, что черные дыры — это довольно маленькие образования. Ну, например, если сжимать Землю до состояния черной дыры, то ее размер будет около сантиметра. Если сжимать Солнышко, то размер будет, радиус, в частности, около 3 километров. Соответственно, когда у нас какое-то вещество падает на такую черную дыру, то, безусловно, большая часть вещества будет промахиваться. Но мы помним, что во Вселенной огромные массы вещества заключены в газопылевых облаках, имеющих колоссальные размеры, это десятки, а в некоторых случаях даже сотни световых лет. И представьте себе, что такая масса у нас движется в направлении на черную дыру. Естественно, у нас какое-то вещество попадет прямо на черную дыру, какое-то пролетит мимо на большом расстоянии, не заметит ее, а какое-то вещество подойдет достаточно близко, чтобы начать проваливаться в гравитационную воронку черной дыры, но при этом оно не сможет свалиться сразу, потому что у него будет какая-то скорость, направленная по касательной к горизонту событий. Соответственно, такое вещество будет закручиваться и постепенно по спирали падать на черную дыру. Оно упадет не сразу, потому что вокруг черной дыры у нас сравнительно низкая плотность вещества. Ну, допустим, изначально черная дыра находится в вакууме, у нас там очень низкая плотность вещества, и подлетает какой-то объект к черной дыре. И, соответственно, этот объект, двигаясь вокруг черной дыры, допустим, это газопылевое облако, он будет терять энергию движения только за счет трения об самого себя. То есть вещество этого газопылевого облака будет двигаться, постепенно рассредотачиваться на разных орбитах вокруг черной дыры. Близкие орбиты будут иметь более высокую скорость, далекие орбиты более низкую. И, соответственно, за счет разности скоростей вещество, в основном это газ, будет сталкиваться сам с собой случайным образом, и энергия движения будет преобразовываться в тепло. Такой диск будет очень ярко светиться. Мы знаем, что для любого тела можно задать первую, как минимум вторую космическую скорость. И, соответственно, когда у нас какое-то тело падает из бесконечности, данное тело на черную дыру, на планету, на звезду, то вот это пробное тело, допустим, космолет, падающий на черную дыру, он разгоняется до второй космической скорости для данного объекта, то есть до скорости света в случае черной дыры. И поэтому энергия движения в таком диске из падающего вещества на черную дыру будет огромная. И расчеты показывают, что значительная часть этой энергии, от 30 до 40%, будет в этом диске преобразовываться в тепло и в свет, то есть в электромагнитное излучение. И вот этим излучением, конечно, собрав его, можно что-нибудь запитать полезное, какой-нибудь город или звездолет, на что хватит фантазии.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Сейчас несколько благодарностей от наших зрителей. Александр Поздняков, спасибо вам. Герман Иванов, тоже благодарим вас за поддержку канала. Пирожок с ковидлом делает такой приличный донат и пишет: «Собачки на косточку». Вот, видите? Это я понимаю.
3: То есть донат мне адресован, на самом деле.
2: Да, это конструктивный подход. Да. И, наконец, Дмитрий Николаев тоже, сказать, поддерживает канал «Лаборатория научных видео» и спрашивает: «Здравствуйте, какой фантастический шедевр Голливуда вы считаете самым научным?»
3: Ну, во-первых, фантастический и научный – это примерно как теплое и мягкое, это довольно далекие друг от друга понятия. Тем не менее, самый простой пример, который, конечно же, все знают, это «Интерстеллар», в котором есть отдельные достаточно научные моменты. Конечно, там полно и фантастики, и когда мы говорим про «Интерстеллар» с позиции научности, то все сразу начинают критиковать его фантастические моменты. Это пролет внутри кротовой норы, это движение планеты Миллер, например, вокруг черной дыры, это пролет космолета над аккреционным диском, библиотека внутри черной дыры и многие-многие другие моменты, конечно, которые, конечно, являются безусловно фантастическими. Но есть и отдельные очень хорошие научные моменты. Вот мне крайне понравилось то, как в «Интерстелларе» был прорисован аккреционный диск вокруг черной дыры. Сама по себе прорисовка диска, эффектов гравитационного линзирования, фотонной сферы. Вот эти моменты очень-очень хороши, прям очень хороши. Мне крайне понравилось. И жалко, конечно, что в фильме картинка черной дыры, она практически всегда служила лишь красивым фоном, но там не акцентировалось на каких-либо параметрах черной дыры внимание. Вот, к сожалению, это так. Но тем не менее, вот я выделил бы, безусловно, «Интерстеллар», если говорить про научные моменты фильма. Потому что других фильмов с научными моментами можно, конечно, вспомнить еще «Прибытие», но это скорее к лингвистам, а не к астрофизикам. Можно вспомнить «Марсианина», но в «Марсианине» тоже там очень много моментов, совершенно не связанных с астрофизикой, это скорее с химией, с чем-то таким. А научных моментов в «Марсианине», мне кажется, значительно меньше, чем в «Интерстелларе».
1: Спасибо большое. И следующий вопрос задает, ну, естественно, соседская собачка. В черных дырах адская гравитация. Может быть, в них образуется что-то такое, что абсолютно невозможно представить и воспроизвести искусственно? То, что выходит за пределы представления современной науки. Это сейчас вот она перевела на человеческий язык, отправила к нам донат и написала вопрос. Собственно, что хотела спросить собачка, которая лает сейчас на заднем плане?
3: Фантазировать можно в очень широких пределах. Другое дело, что когда мы фантазируем, то можно думать в двух направлениях. Первое — это выдвигать какую-то конкретную гипотезу, основанную на каких-то научных моментах. А второе — можно просто фантазировать. И, безусловно, если мы просто фантазируем, мы можем себе представить там внутри черной дыры все, что угодно. Просто все, что угодно. У меня фантазия не такая большая, поэтому мне очень трудно там что-нибудь представить. Ну, можно вспомнить, например, тот же самый фильм «Железное небо» про пол с живущими там существами. Вот, и представить себе внутри черной дыры что-то такое и так далее. Но это особого смысла не имеет с научной точки зрения, потому что, во-первых, мы не имеем никаких экспериментальных и теоретических данных о том, что все, что происходит в событии, может на нас как-то повлиять. То есть, скорее всего, оно на нас не влияет. А второе, выдвигать гипотезу или идею, которую невозможно подтвердить экспериментально, это такое себе развлечение. Это скорее просто для фантастов тренировка ума и путь к созданию новых фантастических романов. Вот. Но к науке это отношение уже не имеет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает Гимерон. И он спрашивает, а что, если мы и есть тот внешний наблюдатель? Что, если часть Вселенной для нас уже является черной дырой и недоступна для наблюдения, а та самая граница в 13 миллиардов световых лет, горизонт событий того участника Вселенной?
2: Участка Вселенной.
3: Да. Черная дыра как объект. Мы рассматриваем черную дыру как некоторый объект, который обладает определенными свойствами. И довольно трудно себе представить, что граница нашей Вселенной является границей некоторой черной дыры. Мы как минимум должны наблюдать эффекты, которые там происходят, в частности, гравитационное замедление времени, например. Плюс очень странно бы наблюдать. Мы сейчас видим, что наша Вселенная она расширяется во всех направлениях одновременно. И, соответственно, возле черной дыры, или вблизи границы, непонятно, по каким причинам мы могли бы наблюдать такое одновременное расширение во всех направлениях. Вот, то есть мне кажется, что граница наблюдаемой Вселенной, она не подходит по определению под границу Вселенной. Угу.
1: Да, спасибо. Еще немножко спецэффектов в нашем эфире.
2: Да, я продолжу, тем не менее.
3: Но это, по крайней мере, контролируемые спецэффекты.
2: Ну, не знаю, насчет воющая собака. Так, так, вопрос задает Получанкин Михаил. Да про них надо отдельно узнавать. Я даже не понял, а откуда они квазары-то? Это какое-то продолжение, что ли, какого-то вопроса, Виталий?
1: Я подозреваю, что это просто вопрос на ответы, которые люди слышали еще в октябре. Вот.
2: Ладно, попробую сформулировать. Да, я даже не понял, а откуда они квазары-то? Из центра черной дыры или чего? Если это так, то как же оно оттуда вылетело? Замечательный вопрос, по-моему.
3: Главное, что я его понял. Итак, про квазары. Тут можно рассказывать, начиная с истории квазаров, с того, как их заметили, с того, как существование квазаров сначала привело к предположению о том, что существуют белые дыры, квазары были приняты за белые дыры. Но эта история очень длинная. Здесь можно сказать самое главное, резюмировать, что квазары — это объекты, у которых самое большое энерговыделение в большом временном масштабе, самое огромное энерговыделение. И эти объекты, они расположены только на больших расстояниях от нас, это порядка миллиардов. И причем, чем дальше мы заглядываем во Вселенную, тем больше квазаров видно. То есть квазары — это объекты, живущие в ранней Вселенной, тогда, очень далеко. И это приводит нас к пониманию того, как они работают. Дело в том, что тогда в ранней Вселенной было гораздо больше свободного вещества, тех же самых газопылевых облаков, которые сейчас в основном питают черные дыры. И тогда именно газопылевые облака являлись самым лучшим видом топлива для черных дыр, потому что газопылевые облака очень большие. Звезды маленькие, черные дыры тоже маленькие. И столкнуть два маленьких объекта между собой — это нечастое событие. Это надо постараться Вселенной очень сильно. Не очень часто происходит. И мы знаем про это еще из наблюдения очень редких столкновений черных дыр на наших гравитационно-волновых телескопах из этих наблюдений. Так вот. Когда газопылевое облако сталкивается с черной дырой или просто пролетает рядышком с черной дырой, образуется, как я уже рассказывал, аккреционный диск. И вот именно энергия аккреционного диска, она и высвечивается в пространство, и она видна на очень-очень больших расстояниях. Потому что поглощение вещества квазарами происходит на уровне нескольких солнечных масс в год. Это огромное количество вещества, если вспомнить, что она имеет массу приблизительно 2 на 10 в 30 степени килограмм, то есть это 2 миллиона триллионов килограмм, простите меня за такое выражение. И такие огромные массы, падая в черную дыру, они частично преобразуются в энергию. А формула для преобразования массы в энергию — это, конечно же, E равно mc в квадрате. Поэтому квазар обладает таким огромным энерговыделением. То есть возьмите вот эту безумную массу с 30 нулями и умножьте ее еще на 10 восьмой на скорость.

0: электромагнитное, какое-то количество черных дыр промежуточной массы, может быть, не такое большое, как черные дыры сверхмассивные, но, тем не менее, какое-то количество таких черных дыр должно быть открыто.
1: Спасибо большое. И я предлагаю в этот момент сделать несколько объявлений, которые для нас очень важны. И начнем с того, что поблагодарим вас за то, что вы смотрите этот стрим. Если вы хотите поддержать наш проект, у нас есть Patreon, как у нас у лаборатории научных видео, так и у нас у антропогенеза. У нас есть возможность, у вас есть возможность поддержать также конкретно данный стрим. Для этого можно использовать, например, суперчат. Ну, или задать вопрос по ссылке, которая сейчас появится в чате, она же есть в описании. Вопрос, который приходит к нам таким образом, в самую первую очередь нами начитывается. Саш, теперь тебе надо звук включить.
2: Это я просто так обрадовался, что собачка замолчала, что и сам решил тоже не нарушать тишину.
1: Кто ж теперь тебе поверит? Значит, собака была у тебя. Ты выключил, и вот собачка успокоилась.
2: Да, я хочу сказать, что у нас в ближайшую неделю ряд интересных мероприятий, событий, которые вы сможете увидеть, если подпишетесь на наши каналы. Значит, во-первых, уже завтра, 3 сентября, выходит очередной эпизод «Ученые против мифов Z». Это состязание «Наука на пальцах», и он выйдет на канале «Лаборатории научных видео», где Александр Панчин, Константин Лисков и Станислав Дробышевский будут состязаться в умении, значит, рассказать популярно, доступно, наглядно какое-нибудь сложное биологическое понятие. Это будет очень интересно. Ну, кто смотрел форум, уже видели в прямом эфире, но завтра это будет опубликовано как отдельное видео в 19:00. А в субботу, 5 сентября, у нас будет сразу две трансляции. То есть, во-первых, 17:00 в эфир выйдет Ольга Вдовина, которая уже скоро, да уже, получается, полмесяца работает, больше полумесяца работает над диоритовой вазой, ведет уникальный эксперимент в Кемерово со своей помощницей Юлией. Накопились вопросы, и вот у нас будет в 5 часов прямой эфир, где Ольга будет отвечать на ваши вопросы, я тоже буду отвечать. Причем это будет, еще раз, в 17:00, а в Кемерово это 10 вечера, имейте в виду.
1: Еще, Саш, я быстренько добавлю о том, что прямо сейчас эфир продолжается. Мы ведем 24-часовой эфир на канале научной станции. Сейчас в чате появится ссылка, заходите туда, обязательно подписывайтесь, там будет появляться много видео. И мы работаем на протяжении 24 часов, вообще не останавливаясь. У нас круглосуточный и до победного конца стрим. Так что пока вас не будет готово, из мастерской Ольги Вдовиной у нас будет продолжаться трансляция.
2: Ну, а да, в сейчас, субботу, правда, там глубокая ночь. Сейчас там глубокая ночь. Оля начнет работу в 6 утра по московскому времени. Спасибо. Значит, вот это будет в 5 часов в субботу, а в 19:00 5 сентября в субботу будет эффект присутствия со Станиславом Дробышевским, где Станислав продолжит экскурсию по местам находок древних людей. Это будет тоже очень круто.
1: Надеюсь, вы смотрели первую часть. Да, это было очень круто.
2: Даже если не смотрели, можно все равно смотреть сразу вторую. Ну и, наконец, в среду, 9 сентября, 19:00, будет у нас постскриптум доклада Алексея Водовозова, уже с последнего нашего форума «Ученых против мифов Z», про личную гигиену. Алексей Водовозов всегда очень подробно и обстоятельно отвечает на вопросы. Я думаю, что это тоже будет замечательный эфир. Поэтому подписывайтесь на наши каналы, на «Лабораторию научных видео» и на «Антропогенез», и на наш новый канал научной станции, чтобы не пропустить все те замечательные события, которые я только что объявил.
1: И не забудьте нажать на колокольчик, потому что многие жалуются: «Ой, а мне не пришел анонс». Ну вот, чтобы приходили анонсы, нужно нажать на колокольчик и выбрать пункт «Меню все». Вот тогда вы точно ничего не пропустите. Хотя и в этом случае YouTube может немножко пошарить. Но я надеюсь, что такого не произойдет. Возвращаемся к вопросу.
2: Да. И вопрос задает пирожок с ковидлом, наш постоянный зритель, который спрашивает: а каковы признаки черной дыры для внутреннего наблюдателя?
0: Такая заметная и значительная.

0: значительное движение к центру. И плюс, если мы находимся достаточно близко от сингулярности, то в этом случае у нас будет наблюдаться разница в гравитационном притяжении для какого-нибудь габаритного объекта, скажем, для космолета, ну или даже для человека. На подлете к сингулярности, скорее всего, уже внутри горизонта событий, у нас разница в гравитации на носу корабля и на корме будет настолько большая, что начнется процесс, ласково называемый астрофизиками, процесс макронизации. В этом случае объект будет действительно вытягиваться и разрываться. Но расчеты показывают, что это для мелких объектов типа человека это будет происходить очень близко к самой сингулярности, то есть человек успеет провалиться внутрь черной дыры, и там уже его макронизируют.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Так, следующий вопрос, наверное, Виталий, ты озвучишь.
1: Без проблем. Задает его Иванов Иван. Что будет с черной дырой, когда ее масса испаряется? Она снова превратится в звезду?
0: Действительно, есть пока что недоказанная гипотеза, но такая серьезная гипотеза, обоснованная гипотеза, о том, что черная дыра должна испаряться. Гипотезу высказал Стивен Хокинг, и сейчас мы считаем, что вакуум — это не просто вакуум, а он наполнен частичками. Это так называемые виртуальные частички, которые очень быстро появляются и исчезают. И черная дыра может воздействовать на эти частички. И в некоторых случаях внешний наблюдатель может увидеть, что черная дыра, она фактически разделила вот эти виртуальные частички, и какие-то из них двигаются от черной дыры, и внешним наблюдателям это будет восприниматься как излучение черной дыры, которое будет иметь даже некоторую температуру. Так вот, что можно выразиться так, интенсивность этого излучения будет обратно пропорциональна кубу массы черной дыры. То есть для больших черных дыр это излучение будет исчезающе малым. Мы его из-под аккреционного диска не зафиксируем, ну, по крайней мере, в ближайшие пару сотен лет. А вот для мелких черных дыр этот процесс как раз-таки будет иметь значимую роль. И поэтому мелкие черные дыры должны испаряться очень быстро. И, скорее всего, для внешнего наблюдателя это будет выглядеть как вспышка. То есть черная дыра будет очень быстро из черной дыры превращаться в ярко светящуюся точку, ярко светящуюся очень маленькую область пространства. И свою жизнь она во вспышке. То есть буквально последние несколько секунд черная дыра проведет во вспышке, и испарится она полностью. Звездой она не станет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Александра Позднякова. И он спрашивает. В статье в Википедии есть график состава Вселенной, где темная материя имеет 22% звезды и прочего, 0,4%. Межгалактический газ 3,6%, а темной энергии 74%. Почему темная энергия есть в этом списке, если она не масс? Не масс, что-то не масс. Возможно, стоит добавить к этому вопросу что-то, потому что здесь не все уместилось, видимо. В общем, почему темная энергия?
0: Мне кажется, вопрос немножко не про черные дыры. По современным представлениям, действительно, значительная часть нашей Вселенной относится к ненаблюдаемой и делится она на две категории. Это темная материя и темная энергия. Темная материя это что-то, рабочая гипотеза, что это элементарные частички неизвестные, которые влияют на движение звезд в галактике на движение шаровых скоплений в галактике, на движение даже самих галактик в галактических скоплениях и так далее. И сейчас активно ведутся эксперименты по обнаружению как раз-таки материи, и, скорее всего, в ближайшем обозримом будущем мы ее обнаружим. С темной энергией все значительно сложнее. Она была обнаружена по ускоренному разлету нашей Вселенной, которая доказана изначально по вспышкам сверхновых звезд типа 1А. Это сверхновые, которые вспыхивают примерно с одинаковой яркостью. Сейчас есть последние статьи, которые критически рассматривают эти вспышки с точки зрения того, какой у них возможный диапазон яркостей. Но если мы рискнем принять эти вспышки одинаковыми, то есть с одинаковой яркостью, и у них абсолютную яркость, то это значит, что наблюдая их где-то далеко во Вселенной, где не работают другие способы, мы можем определить, на каком расстоянии от нас находится эта вспышка, потому что яркость наблюдаемой Земли будет обратно пропорциональна квадрату расстояния до этой вспышки. Соответственно, зная ее абсолютную яркость, зная ее, то есть светимость, зная ее видимость на Земле, видимую яркость на Земле, мы можем отсюда определить расстояние. Здесь, конечно, нужно учитывать возможное поглощение пыли в газе внутри нашей Вселенной, какие-то другие еще факторы могут быть неучтенными. Но, тем не менее, этот метод, он нам показывает расстояние до самых удаленных объектов в нашей Вселенной. И одновременно мы можем измерять красное смещение этих сверхновых или галактик, в которых находятся эти сверхновые, и смотреть, с какой скоростью они от нас удаляются. Так вот, оказалось, что эти вспышки сверхновых, они систематически слабее, чем то, что мы должны были увидеть по данным из красного смещения. Соответственно, возникло предположение, что вот этим вот ослабеванием связаны не каким-то помехам на луче зрения, потому что их видно в спектре, должно быть видно в спектре, и они учитываются. А мы обязаны именно ускоренному расширению нашей Вселенной. То есть Вселенная на больших расстояниях оказывается чуть дальше, чем мы прогнозировали. Это значит, что она расширяется чуть быстрее. И вот когда набрали в начале 2000-х годов достаточное количество статистики, ну и в конце 90-х, по расстояниям до таких вспышек, то оказалось, что мы можем даже заметить, определить момент, когда наша Вселенная начала расширяться ускоренно. Конечно, можно подвергать это критике, серьезной критике или сомнениям, но дело в том, что появилось дополнительное подтверждение ускоренного расширения нашей Вселенной из данных реликтового фона по последнему, самому продвинутому, самому серьезному космическому аппарату, наблюдавшему этот реликтовый фон. Это космический аппарат Планк. По этому поводу есть очень хорошие лекции Олега Верходанова и других космологов, поэтому очень рекомендую их посмотреть.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос задает Александр Колесник. Возможно, что аккреционный диск состоит не из материи, а из фотонов, разогнанных самой черной дырой больше скорости света, и из-за этого она его не поглощает.
0: Как мы уже договорились, в рамках фантастики можно фантастизировать как угодно. А вот в рамках науки уже так. Дело в том, что в аккреционном диске мы, в спектре аккреционного диска, мы наблюдаем вещество, конкретное вещество. Мы там видим линии водорода, видим линии гелия, видим линии железа в разных диапазонах. И это именно спектральные линии от вещества. То есть это не просто какие-то виртуальные фотоны, взявшиеся из ниоткуда. а это именно фотоны, связанные с излучением вещества. И они показывают нам очень быстрое вращательное движение. То есть это самый, что ни на есть, аккреционный диск из всех аккреционных.
2: Спасибо. Майкл Ош задает вопрос. Почему свет искривляется, если он не имеет массы?
0: Был такой вопрос. Ага. Наверное, это похоже. Дело в том, что у нас само пространство искривляется, и, соответственно, траектории движения объектов внутри этого искривленного пространства также искривляются. Им деваться просто некуда. И поэтому, естественно, траектория движения света, она тоже искривляется. Тут все в порядке, все нормально. Это много раз проверялось, и эта штука действительно работает в нашей Вселенной без каких-либо проблем.
1: Спасибо. И еще одно спасибо говорим Ангелине Кирсановой, наш постоянный зритель. Ангелин, спасибо огромное за поддержку. Также Евгений Гусев в очередной раз с донатом к нам пришел и задает вопрос. Слышал о предложении использовать гравитационное линзирование Солнца для наблюдения экзопланет. Телескоп с подобной апертурой должен суметь разрешить детали на... Да, так и написано. Разрешить детали на их поверхности. Насколько это правдоподобный вариант?
0: Это интересный проект. Действительно, приблизительно на расстоянии 500 с лишним астрономических единиц от Солнца наблюдается такая, где Солнце будет работать как гравитационная линза для ближайших к нам звезд с экзопланетами, то есть на расстоянии порядка световых лет. И двигаясь космическим телескопом в этой области, там фактически это в области облака Оорта, мы можем наводиться телескопом, вернее, Солнцем как телескопом на разные объекты. И в этом случае Солнце действительно может нам значительно увеличить разрешение и яркость наблюдаемых объектов, и в частности. То есть это вполне рабочий проект. Другое дело, что, во-первых, вам нужно долететь туда, а на это потребуется десятки лет, по самым скромным подсчетам. А во-вторых, вам нужно передать оттуда каким-то образом информацию. Сейчас, например, от Новой Горизонты передает нам информацию даже не с таких расстояний, а с расстояний примерно в 10 раз меньше, чем то, что требуется, со скоростями там порядка, я сейчас точную цифру, конечно, не помню, но приблизительно это порядка 1 мегабайта в сутки. Или даже меньше 1 мегабайта в сутки. То есть представьте себе, как долго будут скачиваться картинки, если аппарат будет находиться на расстоянии в еще 10 раз больше. Это как минимум в 100 раз меньшая скорость. Но, кстати, в этом отношении есть некоторые прорывы. Потому что сейчас вот было сообщение о том, что НАСА испытывает новую лазерную систему связи. Смысл в том, что у нас на орбите появляется некоторый ретранслятор, который ловит радиоволну от каких-то космических аппаратов, которые улетели от нас достаточно далеко, и дальше ретранслирует ее на Землю через нашу земную атмосферу, которая является помехой, ретранслирует этот сигнал уже в видимом. Он держит лазером. И то же самое в перспективе можно будет сделать, если установить лазер на сам космический аппарат и сбрасывать данные на этот ретранслятор лазером, а он потом лазером будет передавать их на Землю. Вот в этом случае у нас пропускная способность канала значительно вырастет, потому что мы фактически перейдем с сантиметровых волн, радиоволн в видимый диапазон, где длина волны там почти в миллион раз меньше. Соответственно, пропускная способность тоже вырастет на величину подобного порядка. Но это такие примерные прикидки, но в любом случае она вырастет очень значительно. Так что такие системы, мне кажется, крайне перспективными. И, возможно, именно они дадут нам ключ к тому, чтобы запустить туда космический аппарат.
1: Спасибо огромное. Вопрос? Захар Краснов. А, ты, Саш, да, сейчас? Давай.
2: Ну, давай ты, дорогой.
1: Давай я. Захар Краснов спрашивает, а какую форму имеет черная дыра? Это шар, диск, воронка или еще что-то?
0: У нас есть сейчас всего одна фотография, и то не черной дыры, а гравитационного линзирования фактически вещества вокруг черной дыры с некоторым темным провалом, внутри которого расположена уже сама черная дыра. И по этой фотографии, конечно, напрямую судить вот так на практике о форме черной дыры сложновато. Тем не менее, она вполне согласуется с моделями, которые описывают черную дыру как сферический симметричный объект. То есть шарик, где внутри лежит сингулярность, а снаружи у нас расположен горизонт событий, из-под которого уже никакое излучение не выходит.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Константин М. Кто кого заборет в конечном итоге? Черные дыры или расширение пространства Вселенной?
0: Расширение пространства. Я ставлю на него. И очень, очень много готов поставить. Другое дело, что результат по этим ставкам будет объявлен через много миллиардов лет. Тем не менее, предсказать его можно уже сейчас, поскольку черные дыры, они действуют на крайне малых расстояниях. У нас гравитация же убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. А расширение Вселенной, оно происходит везде. На больших масштабах мы его видим уже очень хорошо, но, скорее всего, оно действует и на маленьких масштабах. И есть даже гипотеза Великого Разрыва, говорящая о том, что оно действует и на сверхмалых масштабах, сравнимых с размерами элементарных частиц, и в конце концов приведет и к разрушению самих элементарных частиц. Вот такая интересная, но довольно безрадостная перспектива, которую мы сможем проверить даже не через миллиарды, а через триллионы лет.
2: Обязательно проверим.
1: Подождем. Да.
2: Вопрос задает то ли ИИ, то ли 1-1. А разве черная-то дыра не втягивает весь свет, попадая на горизонт событий? Даже если он там трется, даже если скорость света в квадрате, направление света то идет в центр дыры, почему же продолжает светить так еще и сильнее?
0: Так вот, как раз-таки и нет. У нас как раз-таки свет излучается во всех направлениях. То есть вещество, которое у нас трется в аккреционке, излучение оттуда выходит во все направления, потому что нет же у нас какого-то механизма, который будет его фокусировать только на черную дыру. Ничего подобного. Там, где находится аккреционный диск, там у нас гравитация еще не настолько большая, чтобы все траектории сводились строго к сингулярности. Это будет наблюдаться только под горизонтом событий. А аккреционный диск находится далеко за горизонтом событий. Внутренняя, ближайшая к черной дыре граница аккреционного диска лежит на расстоянии примерно 3-5 размеров черной дыры, 3-5 гравитационных радиусов черной дыры, а в некоторых случаях еще дальше. И, соответственно, диск имеет очень большие размеры. Это размеры во много раз превышающие размеры той части нашей планетной системы, Солнечной системы, которая непосредственно населена планетой. Поэтому, конечно, с внешних областей этого аккреционного диска излучение будет уходить без проблем. Да, и с внутренних областей тоже мы наблюдаем излучение рентгеновской линии железа и других рентгеновских линий как раз с самых внутренних областей аккреционного диска.
2: Спасибо. Виталик.
1: Слышно ли меня сейчас? Слышно, да? Отлично.
2: Сейчас слышно.
1: Кирилл Панкин в продолжении практически задает вопрос. Звучит он так. А как же джеты, струи плазмы, истекающие во Вселенную из черных дыр?
0: Джеты в порядке. Нормально себя чувствуют, все в порядке. Другое дело, что вот мы уже начинали обсуждать этот вопрос. Джеты истекают не из самих черных дыр, они как раз-таки истекают снаружи от черных дыр, на расстояниях, сравнимых с масштабами аккреционного диска, внутренних областей аккреционного диска. Это масштабы начала, начала джета. Ну а дальше джеты простираются на величину в десятки, сотни, тысячи, тысячи, и в некоторых случаях даже на сотни тысяч световых лет. Такие они мощные. И вот это очень важный момент. Дело в том, что современные телескопы с трудом позволяют различить, с трудом позволяют заметить начало джета. Поэтому и может сложиться впечатление, что джеты бьют прямо из черной дыры. На самом деле ничего подобного. Из черной дыры мы не видим, чтобы что-то выходило. Более того, мы не видим поверхность самой черной дыры, поэтому мы не можем ее отделить от джета, и поэтому складывается такое впечатление.
1: Спасибо большое. Да.
0: Это мои.
2: Мы поняли.
1: Хорошо, так, спасибо. Дальше.
0: Пришли послушать про черные дыры.
1: Тема важная, интересная, так что ничего удивительного.
2: Вопрос, Виталий. Вопрос задает Don't Feed the Robots. Во.
1: Да.
2: Как так рано появились такие массивные черные дыры, как Тон 618, масса 60, расстояние 10 миллиардов световых лет?
0: А вот это, кстати, очень серьезный вопрос, на который на самом деле никто ответ не знает. Действительно, есть удивительные черные дыры, оценочная масса которых составляет десятки миллиардов солнечных масс, и находятся при этом на расстоянии порядка 10 миллиардов световых лет. А это значит, что у этих черных дыр, у них не было времени на то, чтобы набирать массу из каких-то затравочных мелких черных дыр. То есть эти объекты, если действительно наблюдения подтвердят, что это объекты такого типа, имеющие такую массу, то они должны были эту массу где-то очень быстро набрать, буквально за парочку миллиардов лет. И этот вопрос, он открытый, и совершенно непонятно, какой будет ответ. Возможно, что наши оценки масс для столь удаленных объектов отягощены большими ошибками, и поэтому мы не можем точно оценить, и на самом деле масса окажется значительно меньше. Либо второй вариант — это то, что во Вселенной, в ранней Вселенной действовали неизвестные нам силы, неизвестные нам какие-то способы очень быстрого набора массы для черных дыр. Возможно, даже какие-то огромные облака газа коллапсировали напрямую в черные дыры без фазы звезд, формируя сразу сверхмассивные черные дыры. Но пока что механизмов мы не наблюдаем, и даже теоретически они не проработаны.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает Баатезу. Звучит он следующим образом. А может ли быть черная дыра у нас в Солнечной системе? Просто она настолько маленькая, что не взаимодействует ни с какими объектами.
0: Есть такая гипотеза. Сейчас у нас существует только один телескоп, который точно может проверить эту гипотезу. Это космический телескоп Гайя, наблюдающий гравитационное микролинзирование. Он как раз заточен под такие наблюдения. Мелкая черная дыра в Солнечной системе, если у нее масса была бы сравнима, допустим, с массой какого-нибудь крупного астероида, она по-другому никак не наблюдалась бы. У нее не было бы диска, джетов, мы никак ее не видели бы, кроме как методом гравитационного микролинзирования. И она не влияла бы на траекторию планеты. А вот если бы в нашей Солнечной системе нашлась бы черная дыра с массой, сравнимой с массой Земли или с массой того же Нептуна, вот в этом случае уже было бы гораздо интереснее, потому что такая черная дыра даже на задворках Солнечной системы могла бы влиять на траектории движения комет или даже объектов в поясе Койпера. И не только гравитационным микролинзированием, но и по движению объектов, то есть по ее гравитационному влиянию, мы могли бы уже попытаться ее вычислить. Другое дело, что в оптическом диапазоне доказать ее существование по-прежнему было бы невозможно, потому что вещества у нас там настолько мало на задворках Солнечной системы, что аккреционный диск вокруг черной дыры ничего не... Но если бы нам очень повезло, и такая черная дыра вошла бы в состав двойной системы из, допустим, девятой планеты нашей Солнечной системы и самой черной дыры, вот в этом случае уже было бы гораздо, гораздо ярче, разнообразнее и интереснее. Я голосую, чтобы в нашей Вселенной реализовался такой вариант, и желательно прямо в нашей Солнечной системе, где-нибудь там на орбите Седны.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вот только я хочу отметить, что в какие-то моменты ребенка слышно громче, чем вас. То есть ребенок отвечает на вопрос, значит, более энергично, чем вы. Вот, поэтому не все слышно.
0: Правда, на своем языке.
2: Да. Спасибо. Так, вопрос задает Батезу.
1: Нет, Саша, этот вопрос уже задан, следующий.
2: Да, извините. Ямато Доно. Когда говорят о вращении вещества вокруг черной дыры, понятно. А сама-то черная дыра вращается, и как это понять снаружи? А что в ней вращается? А еще масса внутри черной дыры равномерно распределяется?
0: Так, здесь сразу 4 вопроса. Значит, он должен был прислать сначала 4 доната. Так вот, поехали. По поводу равномерного вещества. По теоретическим представлениям вещество распределено неравномерно. Оно должно собираться в точку, в сингулярность. А практически у нас пока подтверждения нет. Подтверждение о том, как распределено вещество под горизонтом событий из наблюдения за гравитационными волнами. И вполне возможно, что такие статьи уже есть, достаточно надежные, просто мне они еще не попадались. Я считаю, что именно гравитационные волны быстрее всего покажут нам то, как там распределено вещество внутри черной дыры. Да, черные дыры действительно вращаются. И еще в начале 20 века, во времена Эйнштейна, Шварцшильдом прорабатывались возможные варианты того, как черные дыры будут влиять на окружающее вещество и вообще какие наблюдаемые эффекты будут от массивных, маломассивных черных дыр, вращающихся, не вращающихся черных дыр, двигающихся, не двигающихся и так далее. Все эти вопросы давным-давно рассмотрены. И вращающиеся черные дыры должны менять ближайшую, вернее, даже не ближайшую, а последнюю орбиту аккреционного диска, последнюю стабильную орбиту. То есть они должны влиять на стабильность внутренних частей аккреционного диска. А это влияет на светимость аккреционного диска. То есть у вращающейся и у невращающейся черной дыры будут разные по светимости аккреционный диск. И плюс еще, если аккреционный диск вращается в направлении противоположном направлении черной дыры, то это тоже повлияет на расположение последней устойчивости орбиты, а значит на светимость аккреционного диска в итоге. Поэтому вот по этим наблюдательным признакам, то есть по аккреционному диску, можно говорить о том, как вращается дыра. И такие оценки уже делаются. Первые работы я уже видел. И я на все вопросы ответил или что-то еще пропустил?
1: Вроде бы все. Да, похоже на все. Спасибо большое. И еще несколько спасибо от наших друзей, тех, кто смотрит прямо сейчас эфир. Во-первых, Наталья сказала спасибо и прислала нам солидный такой донат. Так, Алексей Скрынник тоже вместе с нами и тоже с донатом спасибо говорит. И мы говорим спасибо. А пирожок с ковидлом снова появился и говорит, а это ребенку на шарике. Спасибо вам, пирожок с ковидлом. И Тататанава задает следующий вопрос. Сверхмассивные черные дыры обязательно сидят в центрах галактик. Или они могут быть рассыпаны где угодно, просто далеко не все могут быть обнаружены нашей техникой. То есть у каждой ли сверхмассивной черной дыры есть своя галактика?
0: Это очень хороший вопрос. И сейчас мы наблюдаем сверхмассивные черные дыры именно в центрах галактик, потому что там есть вещество, которое кормит черную дыру и показывает нам активность ядра галактики, то есть энерговыделение из центра галактики. То есть наши соображения о том, что черные дыры сидят в центре галактики, это просто наблюдаемый или наблюдательный факт. Но это вовсе не значит, что черные дыры не могут быть разбросаны где угодно во Вселенной. Если мы предположим, например, что у нас две галактики очень удачно столкнутся, так что одна черная дыра гравитационной прощой выбросит вторую и займет свое почетное передовое место в этом звездном рое, в звездном улике, то в этом случае вторая черная дыра может улететь на большие расстояния, на масштабах где-то порядка десятков или сотен миллионов лет. Такая черная дыра покидает галактику и может быть фактически уже где угодно. Другое дело, что она довольно вскоре лишится аккреционного диска и, значит, лишится наблюдаемых. И останется только один вариант ее обнаружения — это гравитационное линзирование. Но, естественно, таким способом обнаруживать одиночную черную дыру, затерянную где-то в космосах, это крайне-крайне сложно, крайне маловероятно. Хотя постепенно, конечно, мы доберемся и до такого.
1: Спасибо большое. Перед следующими вопросами предлагаю сделать несколько объявлений. Первый из них, только что Сергей сказал, что был отличный вопрос, так вот я напомню, задавай свои вопросы, и если они попадают в прямой эфир к нам сюда на стрим, вы рискуете получить футболки от нас, от проекта научной станции anthropogenes.ru, лаборатории научных видео. Нужно задать хороший вопрос. И два из них, затем мы все вопросы зададим Сергею, два из них Сергей выберет, которые назовет самыми лучшими, и вот этим товарищам мы подарим наши футболки. Так что это выгодно задавать интересные вопросы.
2: Да, а еще очень выгодно подписаться на наши каналы, чтобы не пропустить те видео, те трансляции, которые нас ждут. Я напомню еще раз, что завтра, 3 сентября, на канале Лаборатории научных видео выходит 8-й эпизод форума «Ученые против мифов Z». Это будет состязание «Наука на пальцах». Это наш такой конкурс, который мы уже второй раз проводим, где ученые соревнуются в том, кто интереснее, ярче объяснит, доступнее объяснит какое-нибудь сложное научное понятие. В этот раз это была биология. Александр Панчин, Константин Лесков, Станислав Дробышевский. Это уже завтра. В субботу, 5 сентября. Во-первых, в 17:00 будет прямой эфир Ольга Вдовина, которая сейчас ведет эксперимент, трудный эксперимент по изготовлению диоритовой вазы. Она будет отвечать на вопросы. Кстати говоря, трансляция идет 24 часа в сутки. В любой момент вы можете увидеть, что происходит в мастерской. Зайдите, пожалуйста, и поддержите лайком хотя бы этот сложный эксперимент. А в субботу в 5 часов по Москве Ольга Вдовина, ну и я тоже будем отвечать на ваши вопросы по этому эксперименту. А в 19:00 в этот же день Станислав Дробышевский в формате «Эффект присутствия» будет проводить экскурсию по местам находок древних людей. Это уже будет вторая часть такой виртуальной экскурсии. Ну и в среду, через неделю, 9 сентября, в формате постскриптум будет отвечать на ваши вопросы Алексей Водовозов. Вопросы по его выступлению на форуме «Ученые против мифов Z», связанному с личной гигиеной. Это будет очень интересно, друзья.
1: И добавлю, да, добавлю еще, что все, кто смотрит данный стрим, спасибо вам огромное за это. И если вы почему-то еще не с нами в чате в Телеграме, в нашем уютном и приятном чате в Телеграме, то милости просим, сейчас в чате появится ссылочка на него. Заходите, принимайте участие. Очень часто наши лекторы также приходят и отвечают на вопросы. Ну, еще там просто весело, на самом деле. Не забывайте. И еще меня спрашивают, а почему нельзя там в описании поставить эту ссылку, чтобы больше людей заходили? Ну, потому что мы хотим, чтобы туда приходили только наши родные, скажем так, зрители, те люди, которые до последнего остаются с нами на стримах и таким образом, ну, просто заслуживают того, чтобы быть с нами в этом чате. Так что вам спасибо, и сейчас появится ссылочка, переходите, если вы еще не знаете.
2: Да, спасибо, друзья. Так, Виталий, ты можешь подхватить?
1: Да, я подхватываю с большим удовольствием. И следующий, опять же, не вопрос, а донат. Спасибо огромное от Алексея Скрынника. Это вопрос, он говорит, хороший вопрос. Алексей, Хороший вопрос, но я так считаю. Лучший вопрос выберет все-таки Сергей. Вот, так что так. И продолжим. Следующий вопрос от Miladar HD. Гипотетическая ситуация. Одномоментно воздух заменяет вакуум. Так, секунду. Воздух заменяет вакуум во всей Солнечной системе. В какой момент появится горизонт событий? Сразу или когда материя стечется в центр и коллапсирует сингулярность? Так, Сергей,
0: тоже очень прошу прощения. Вопрос. Тут надо подумать.
1: Прошу прощения, сейчас вот вас стало слышно, до этого немножечко мы пропустили начало ответа. Если можно, вот с этого же момента.
0: Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Если масса вещества в сочетании с размером той области, которую оно заполнит, будет достаточно для того, чтобы вторая космическая скорость на этом расстоянии, то есть на краю Солнечной системы, стала выше скорости света для этого объекта, значит, горизонт события появится сразу. Это просто нужно посчитать, сколько у нас массы получится, если мы весь объем Солнечной системы заполним воздухом. Я навскидку посчитать не могу, но могу предположить, что этого хватит для того, чтобы сделать черную дыру из нашей Солнечной системы. И, скорее всего, горизонт событий появится сразу. Если вдруг я не прав и массы не хватает, то в этом случае под воздействием гравитации у нас вещество начнет стекаться и к центру. И в тот момент, когда оно уйдет, радиус горизонта событий для данной массы, в этот момент и появится, собственно говоря, для внешнего наблюдателя сам горизонт событий. Вот так. Я голосую за первый вариант. И вот так. Спасибо за классный вопрос.
1: Спасибо огромное.
2: И вопрос от Евгения Насвищука. Подскажите про Великий Аттрактор. Есть ли какие-то наблюдения, доказательства того, что это не сингулярность? Чем, кроме сингулярности, может быть обусловлено его существование?
0: Но этот вопрос, он на самом деле к черным дырам ни малейшего отношения не имеет. То есть он немножко не ко мне. И здесь можно сказать так, что движение... Ну, во-первых, мы наблюдаем во всей Вселенной, что объекты двигаются на всех масштабах. И на масштабах планет, звезд, галактик, скоплялактик, сверхскопления галактик и так далее. Все двигается. Движение это происходит, во-первых, из-за того, что наша Вселенная расширяется. Во-вторых, из-за того, что в ней гравитационные взаимодействия. И вот сочетание гравитационных взаимодействий плюс расширение Вселенной плюс, возможно, еще каких-то воздействий, приводит к тому, что у каждого объекта появляется какая-то своя определенная траектория. Ну и появляется к образованию крупномасштабных структур, таких как тот же самый Великий Аттрактор, Ланиакея, южная стена, которую недавно обнаружили, вот буквально сейчас были сообщения, то, что там галактик прямо на Южном полюсе видно. Ну и так далее, и так далее. То есть, и, конечно, к черным дырам это ни малейшего отношения не имеет. Ну, по крайней мере, как я себе это представляю.
1: Спасибо. Дедушка Чайник прислал нам небольшую денежку и задает вопрос. Сергей, уважение за его знания. Спасибо. И его мнение. Как оценивается рождение спасибо. Такой массы Вселенной? Плюс черная дыра и все-все. Практически из ничего. Почему именно столько? И тому подобное. Порассуждайте. Спасибо.
2: Порассуждайте.
0: Ответов на этот вопрос... Да, ответов на этот вопрос не существует. Поэтому тут можно рассуждать до бесконечности, и особого толка от этого не будет. Можно говорить о том, что современные теории, они очень вписывают то, как наша Вселенная рождается. вплоть до очень маленьких временных масштабов, как минимум вплоть до реликтового фона. Появление реликтового фона – это возраст около 300 тысяч лет. В некоторых случаях говорят о том, что мы хорошо знаем, как наше вещество, вернее, как наша Вселенная развивалась на самых начальных этапах, то есть это буквально первые секунды

0: который
1: в Москве. Был Андрей... такой московский черный телескоп, которого нет до сих пор в мире. И молехвосты московские тоже, к сожалению, пропали, но это были потрясающие красоты рыбы, которых сейчас уже, к сожалению, нет.
2: Андрей, а что вот трудные подростки-то в клубе «Звездочка» перековывались и подсаживались на аквариумистику, да? Становились на верный жизненный путь?
1: Ну, видишь ли, Александр, с Антоном Антоновичем было очень сложно как-то не встать на вот какой-то добрый путь, потому что...
2: Харизма была, да?
1: Потому что когда ему было 73 года, а мне было, ну, лет 30, наверное, да? То есть я все время боялся здороваться с ним за руку, потому что он свои силы-то не рассчитывал, и, ну, было просто больно, то есть потом рука так вот немела, и... Ну, я не очень хорошо знаком с работой клуба «Звездочка». Я просто знаком с его руководителем Антоном Антоновичем. Потрясающе увлеченный человек. И я думаю, что большое количество ребят было, ну, просто вот затянуто его магией, да, то есть потому что, ну, этот человек, вот, ну, он излучал энергию. И все у него получалось. И рыбки получались, и, видимо, с детьми получалось тоже.
2: А вот покажите, Александр, нам фотографию номер 10. Ну вот, пролистайте дальше до 10. Ага. Ух, у меня немножечко... Что? А вот ты уже видишь фотографию 10, да, Андрюш?
1: Да, я вижу фотографию 10.
2: А кто там на этой фотографии? Вот я пока еще не вижу.
1: Ну, на этой фотографии я и, господи, Юра. К сожалению, я забыл фамилию. Юра неоднократный чемпион, то есть Юра разводчик гупи, и это неоднократный чемпион России вот, по гупи. То есть, ну, он занимал первые призовые места всегда, это было очень интересно. Тогда в советское время клубное движение было развито значительно лучше, чем сейчас. Тогда клубное движение имело поддержку государственную. Клубы имели для выставок помещения в центре Москвы совершенно бесплатно, которые сейчас, если арендовать, то нужно срочно жениться на внучке олигарха. Вот. Тогда это все было бесплатно, тогда, собственно говоря, различные государственные учреждения этому способствовали. Ну и как бы проводились различные выставки, секции, клубы. Ну, была какая-то общественная жизнь.
2: Да, ну, на птичьем рынке, конечно, ребят, можно было найти все, что угодно. И как-то мы с Андреем шли по рядам, и он мне показал пальцем. Вон, смотри, говорит, видишь, что это такое продается? Я говорю, что это? Подошел, говорю, это что такое? Он говорит, а это, говорит, очиститель для воды. Оказалось, что это искусственная почка, аппарат гемодиализа. Продавали для того, чтобы производить фильтрацию.
1: Не весь аппарат, а часть аппарата гемодиализа, да, потому что, ну, времена-то были, собственно говоря, тяжелые. Каждый зарабатывал как мог, да, и тащил с работы все, что имел. И, соответственно, некоторые части аппарата гемодиализа очень подходили для применения в аквариуме в качестве фильтра. То есть они вот, ну, уже были практически готовы, там не особо сильно нужно было мудрить, чтобы
2: переделать,
1: них, да, чтобы переделать и превратить их в замечательный агрегат.
2: Так, ну а теперь давайте, ребята, перейдем к следующей серии фотографий, потому что дальше мы с вами уже будем говорить об аквариумистике как об искусстве. Причем о высоком искусстве, да, вот есть высокая мода, и эта высокая мода, кстати, шагнула в аквариумистику, потому что вот был у меня такой друг, Михаил Маратович Диев, он всегда говорил, если ты живешь за городом, то твое окно – это картина, это рама, окно – это рама, а картину ты рисуешь уже у себя во дворе. Вот то же самое аквариум, аквариум – это рамка, а внутри этой рамки ты рисуешь картину. Вот это такая шамана, по-моему, да, Андрей?
1: Да, мне, ну, стиль, во всяком случае, стиль его. Да.
2: Стиль его. Ну, ребята, многие из вас, наверное, любят аниме. И вот в аниме такая отличительная черта – это совершенно потрясающие ландшафты. То есть люди иногда изображаются схематично, очень схематично и, может быть, на одно лицо, но зато на ландшафте будет

0: прописан каждый листик, каждый камушек. И вот здесь вот эта эстетика анимешных ландшафтов, она очень четко проглядывает в японской школе, которая представлена сейчас уже, наверное, не только такая шамана, да, Андрей?
1: Да нет, конечно. Сейчас это мировая корпорация. В каждой стране имеется свое отделение. В Москве, кстати, тоже. Вот сегодня, вот сегодня Александру Тарасевскому, который представляет АДА в Москве. АДА – это аквариум дизайн Амана. Mm-hmm. Вот сегодня Александру Тарасевскому исполняется 50 лет. Заметьте, не 20, а 50. Да? То есть, в общем-то, аквариумистика сейчас достаточно серьезно стареет. Кстати, у него сегодня день рождения, 50 лет. Поздравляю.
0: На всякий Поздравляем, случай,
1: если он увидит, да. Вот. Но аквариумистика – это уже удел таких старичков, да, познавших жизнь и понимающих, да, брат. Вот сидят там два старичка, такие, да, брат, смотри, а вот это красиво, да. То есть это уже для людей таких наблюдающих жизнь.
0: Александр, а полистайте вот эти вот до 16-й, можно тихонечко так это листать. Подводные ландшафты. Вот, Андрей, ты знаешь, мне еще чем всегда привлекал аквариум? Я когда был маленький, это я специально сделал, увеличил немножко, а вот следующий будет общий план. Покажите, Александр. Так вот, я всегда...
1: А вот он есть.
0: Да. И вот я всегда совал нос в самое стекло, и тогда ты входил в этот подводный мир. То есть вот ты, маленький человечек, ты туда вот... Ты входил в этот подводный мир, ты уже экстраполировал себя вот маленького туда, вот как-то внедрял, и вот эти рыбы казались тебе огромными, и тебе казалось, что ты живешь в этом мире. То есть это окно в другой удивительный и непостижимый мир. Вот что такое аквариум. И я думаю, что каждому ребенку он не менее интересен, Андрей, чем взрослому человеку.
1: Я не знаю, то есть у меня как бы дети все выросли, внуки тоже уже как бы дорастают. А, кстати, ты знаешь, какого размера тот аквариум, который сейчас на фото?
0: Нет, не знаю.
1: Можешь предположить?
0: Нет.
1: Это 45x45x90. Это классический размер аквариумов от Амана. Да? То есть вот то, что кажется достаточно большим, на самом деле упаковано в не очень большой, ну, в не очень большое пространство. Растения подобраны таким образом, да, то есть мелколистные растения, чтобы вот когда, как ты говоришь, ты приближаешься к стеклу аквариума, чтобы они казались тебе огромными, и ты мог войти в эти подводные джунгли.
0: Я просто вспомнил, был такой, помнишь, аквариум, который в советские времена продавался, он назывался «Ширма», стоил 9 рублей. Это, по-моему, тот же самый стандарт, 90, 45, 45,
1: нет,
0: да?
1: Нет, нет. Ширма, он так и назывался, ширма, и был он 60 сантиметров на 25 и 40 сантиметров высоты. То есть более неудачной конструкции придумать было нельзя.
0: Еще корыто было за 11 рублей, более неудачно.
1: Корыто за 11 рублей нет. Вот как раз корыто за 11 рублей было очень удачным аквариумом. Вот. А он был не очень удачен для того, чтобы на него смотреть, но он был очень удачен для того, чтобы с ним работать. То есть, потому что эти пропорции, да, то есть вот аквариум, где глубина меньше, чем ширина, да, и длина, они идеальны для животных, которые живут в воде, так называемых гидробионтов. Красиво сказал?
0: Красиво.
1: Для рыбок это более подходящий аквариум, чем аквариум ширма.
0: Угу. А еще были круглые аквариумы, которые искажали картину, разваливали, как вот широкоугольный объектив. Ну, мне они казались всегда не самым удачным приобретением.
1: Ну, они не самое удачное приобретение, но они выпускаются и сейчас. Но, Александр, здесь вот с эстетической точки зрения, то есть кого-то, ну, вот кому-то нравится круглый аквариум, вот тебе не нравится. Ну, вот промышленность выпускает эти аквариумы тысячами. Ну, значит, кто-то же их покупает.
0: Зато они не текли, Андрюш.
1: Нет, не текли. У меня был круглый, и круглый аквариум у меня был тоже. Держать в нем рыбок было достаточно тяжело. То есть, да. Чтобы им было хорошо, аквариум круглый доливался, ну, в лучшем случае, до половины. А так как в Москве вода с достаточным содержанием солей, кальция и магния, по краю все время образовывалась некрасивый такой, да, накипь, такой вот налет из накипи. Ну, в общем, эстетики это не добавляло.
0: Ну, давайте еще посмотрим ландшафтные аквариумы. Александр, покрутите. А я Андрею хочу задать вот какой вопрос. Андрюш, ну вот если это выставка, если на выставке представлены такие вот аквариумы, мы ходим, ахаем и охаем. Но ведь эта красота ненадолго, правда? Почему? Ведь эта красота очень быстро, это все разрастется, зарастет, ее же надо все время поддерживать, все время что-то подстригать, все время что-то там делать, нет?
1: Ну, Александр, как бы с собачкой нужно все время гулять, за кошечкой нужно убирать лоточек, да, жене дарить колечки. Ну, то есть, если ты хочешь добиться какого-то результата, ну, как бы можно приложить немного труда. Вот то, что я вижу сейчас, да, на экране, да, совершенно замечательный, красивый аквариум, то есть много быстро растущих длинностебельных растений. Да, за этим аквариумом понадобится уход, скажем, раз в две недели придется стать парикмахером и постричь, да, те растения, которые выросли. Но ведь аквариумы такого типа, они же создаются, ну, то есть, как бы, людьми для чего? Чтобы было красиво. Стричься же, ну, тоже нужно регулярно, и ногти стричь, и волосы, и аквариум тоже можно постричь.
0: Да, причем, ребята, вот с такого аквариума вы будете целыми тазиками выносить. И еще, ребята, значит, никогда не называйте это водорослями. Потому что почему-то очень принято говорить, а вот водоросли для аквариума. Нет, водоросли – это очень нежелательные гости для аквариума. Потому что водоросли – это то, от чего мы там стараемся избавиться.
1: Секундочку, может быть, объяснишь, да, чем отличаются водные растения от водорослей?
0: Нет, это
1: лучше. Но я-то знаю, почему. Почему я? Ладно, я объясню, что такое растение водное, что такое водоросли. О, вот Александр Георгиевич все правильно. У растения есть корень, листья и стебель. А водоросли – это одноклеточные. У них есть всего одна маленькая клеточка, и если их много, то они живут в колонии. Обычно водоросли живут на стекле, создавая такой неприятный зеленый налет. Да? Или они разрастаются на каких-то элементах, которые находятся в аквариуме. Иногда водоросли разрастаются на растениях. Но основное отличие у водорослей нет ни листьев, ни стеблей, ни корней. Это одноклеточные организмы.
0: Да,
1: что знал, рассказал.
0: Да, мало того, ребят, если вы помните то, что мы с вами называем тина, вот тиной зарастает, это тоже водоросль, это зеленая водоросль, да? Есть еще бурые водоросли, но они уже в море, в океане. Но следующий нам покажите, Александр, картинку. Давайте мы с вами следующий посмотрим. Андрей, это, наверное, уже больше такой стиль голландский аквариум. Если раньше мы говорили такие вот подводные ландшафты, то вот это вот уже скорее подводные сады, да?
1: Нет, ну это не голландский аквариум. Голландский аквариум имеет несколько другую философию, да, то есть это такая вот огромная яркая грядка. Нет, это тоже, видимо, работа из Азии, но очень неплохо сделано. Да, подводный сад, почему нет?
0: Да, а вот здесь, обратите внимание, ребята, здесь еще есть растения, которые торчат наружу. То есть они не только под водой скрыты, здесь папоротник какой-то, да, Андрей, по-моему, сверху?
1: Ой, Александр, такой... я с телефона, мне не очень видно, да, ну... Возможно, но, к сожалению, не существует аквариумных растений, точно так же, как не существует чисто водных растений. Это всего лишь подводные формы, да, растений, которые растут на суше. И они имеют как бы другую форму листьев, выходя из воды. Дело в том, что, ну, например, амазонка, да, да и другие джунгли, в период дождливый заливаются водой, то есть вода может подняться метра на два, на три. Если растения, которые растут в лесу, там, по берегам рек, не научатся выживать долгое время под водой, они просто погибнут. Поэтому вот то, что мы видим здесь, это подводная форма обычных надводных растений. Не все растения, естественно, могут иметь подводную форму, но достаточное количество растений из Южной Америки, Азии и Африки эти формы имеет.
0: Ну, кстати, ребята, вот для того, чтобы посмотреть, что такое подводная и надводная форма, не обязательно так далеко ехать. Посмотрите обычную желтую кубышку, да? Вот сверху вот эти листья, которые плавают на воде, большие и круглые. А вот если вы с маской нырнете и посмотрите подводные листья у кубышки, они совершенно другие. То есть это вот такие вот изогнутые лопухи. То есть и у многих других растений, у них или стрелолист, например, да, то есть у многих других растений, у которых какая-то часть торчит наружу, то есть которые стоят там по колено в воде или по пояс в воде, очень часто надземные листья отличаются от подводных. Как это называется, фолия-то, я даже забыл этот термин-то. Полифолия, да, когда несколько форм листьев. Давайте посмотрим следующую картинку. И вот, кстати, ребята, посмотрите здесь, вот, очень интересный. Вот, это игра с пространством. То есть кажется, что это какой-то длинный-длинный коридор. На самом деле, это просто собранные такие вот камни таким образом, чтобы усилить перспективу, да? И кажется, что это длиннющий какой-то коридор. А на самом деле это, в общем-то, не длинный аквариум. То есть создавая...
1: 45 сантиметров.
0: 45, да? Ну, может быть.
1: 45 или 60, классический размер. Классическая ширина.
0: Да, то есть, я хочу сказать, братцы, что в аквариуме, создавая ландшафт, вы можете легко играть с пространством. Вы можете обманывать взгляд зрителя. Вы можете колдовать. То есть, вот у вас есть подручный материал для того, чтобы это делать. Это вот... Лучший пилотаж, это уже искусство, это уже мастерство. О! А? Я понял, ничего. Нет, у меня параллельной загрузки точно никакой нет. Абсолютно.
1: Я нормально слышу.
0: Нет. Точно, 100%.
1: Александр, ну вот эти аквариумы, да, то есть давайте как бы немножко различать. То есть аквариумы, чтобы было красиво, и есть аквариумы, чтобы было интересно. Вот это аквариумы из категории, чтобы было красиво. Потому что здесь, ну как бы человек увлекает что? Игра с перспективой, создание определенной композиции, да, то есть... ну, скажем так, человек создает живую картину. Это увлечение пришло к нам из Азии, да, то есть юго-восточное, это очень серьезно распространено в Китае. Там очень серьезные ребята делают очень серьезные вот такие вот живые картины, да. Это распространено, скажем, в меньшей мере в Европе, потому что там... чуть-чуть другие культурные каноны, другие культурные традиции. И аквариумы тоже как бы чуть-чуть другие. Но это аквариумы, чтобы было красиво. А есть аквариумы так, чтобы было интересно. Ну, в которых, например, дойдем. Хорошо.
0: Дойдем. Давайте следующее посмотрим, Александр. Вот Андрей нам сейчас... прокомментирует, да? Но вот, Андрей, тем не менее, вот ты говоришь, чтобы было интересно, но здесь нету изобилия рыб. Вот что мне сейчас бросилось в глаза. Первое, здесь очень немного рыбок, рыбки маленькие, и понятно почему. Потому что здесь создается ландшафт, ну, в общем, тебе кажется, что это окошко в мир, где все огромное на самом деле, да? И большая рыба, она искажает, да?
1: Ну да, я так понимаю, что это вот летающие острова из фильма «Аватар».
0: Уже показали, да? Вот это да. Меня потрясло просто. Да, это, меня настолько поразило этот аквариум с летающими островами. Андрей, как это сделано? Просто на стенке укреплено?
1: Ну вот, три вы, да. Да, лапута точно, похоже. Значит, вариантов количества три. Первое – это коряга, прикрепленная на присосках к заднему стеклу, да, потом обросшая. Вариант второй – это подвешено сверху, подвешено на лесочке. Да? То есть создается так называемая бабикуса, то есть ну, мы берем сеточку, как из лука, ну вот от да. лука, да, набиваем ее питательным грунтом, обращиваем ее, то есть в ней прорастают всякие растения, потом мы ее подвешиваем. Третий вариант, это берется теннисный шарик, обычный, да, плавающий, который точно так же, то есть обкладывается питательным субстратом, затягивается в сеточку и привязывается, но уже снизу.
0: Тогда а, секунду, действительно... Андрей, да. А в теннисный шарик, наверное, лучше песочка насыпать или еще чего-то, чтобы он тонул?
1: Зачем? Да? Теннисный шарик плавать. Нужен, чтобы он плавал. Но мы же говорим вот о данном произведении. Ну, обычный теннисный шарик, да, который обкладывается питательным грунтом, да, который затягивается в сеточку, дальше на нем все выращивается и привязывается лесочка невидимая, тоненькая, но уже к камушку, который внизу. То есть он не сверху болтается, потому что, ну, как-то там не очень удобно и обслуживать аквариум, все. А вот просто снизу ниточка, то есть, ну, лесочка, раз, и он сам по себе как бы плавает. Очень такая нехитрая затея.
0: Ну, вот я смотрю, у мастера Такаши, у него любимые мелкие рыбки, это либо неоны, да, либо тернецы, вот что-то такое мелкое и яркое, да?
1: Ну, в том стиле, в котором делает аквариум, делал аквариум покойный Такаши Амано, царство ему небесное, да, рыбка вообще не воспринималась как объект. То есть, ну, она была нужна там, ну, чтобы подчеркнуть своим движением, да, статичную красоту пейзажа, созданного мастером. А кому-то это очень интересно, кому-то это не очень интересно. Ну, так аквариум, собственно говоря, тем и хорош, что каждый может заниматься в нем чем хочет. Одному человеку доставляет удовольствие смотреть вот на такую картинку, которая сейчас, да. А есть люди, которые поставят в аквариум щелевой кирпич со стройки и целыми днями туда пялятся, потому что в этом кирпиче целая жизнь идет. То есть там трагедии. Там это можно смотреть Санта как бесконечные Барбара. Сериалы. Да, да.
0: Там потому что... Барбара там.
1: Здесь как да, каждый живой. Выбирает для себя то, что больше нравится.
0: Давайте посмотрим фотографии, Александр.
1: Фотография потрясающая. И аквариум потрясающий.
0: Ну, да, вот это возможность создать свой собственный подводный мир. Ребята, вот у вас есть такая возможность. Если у вас есть банка, как аквариумисты на жаргоне называют, любой аквариум – это банка, даже если у вас там тонна
1: только рабочий,
0: воды помещает.
1: Рабочий только рабочий аквариум банк. Называется банка, да.
0: Ну, понятно. Вот если вот... у вас...
1: Вот. Ну, вот сзади меня, не аквариума, сзади меня находятся банки. То есть это рабочий, они вот как бы и по бокам, и сзади. А вот то, что мы сейчас смотрим, это аквариум. То есть это уже вот законченный.
0: Ну, ребят, мы сейчас быстро пролистаем фотографии, а дальше мы Андрея Сергеевича попросим, чтобы он еще показал, что там в этих чудо-банках творится. Так что, Александр, давайте сейчас ускорим немножко темп нашего просмотра. Ну и дойдем. Там должны были быть, кстати, голландские аквариумы. Андрей, вот ты сказал, что это другая философия, да, подводные сады голландские. Вот что вот оно?
1: Вот он, голландский аквариум, классический, с Лейденской улицей. Все как положено.
0: А вот, я еще его не вижу. У меня идет затяжка секунд 10. Но поскольку фотографии вот. Подбирал я как раз подбирал таким образом, чтобы тебе это все комментировать. А, любители голландских аквариумов тоже используют рыбку только для того, чтобы...
1: Подкармливать
0: как обслуживать эти сады.
1: Да, подкармливать. Ну, Александр, то есть он голландский аквариум, да, он и создан в Голландии. Если мы правильно помним, Голландия у нас страна тюльпанов и цветоводов.
0: Держава, цветочная
1: держава. Держава, да. То есть люди очень бережно относятся к растениям. И, видимо, я не уверен, но, видимо, именно в Голландии первый раз сделали аквариум, в котором растения стали главными. Не рыбы, которые в нем содержатся, а именно растения. Я знаю, что это очень интересное увлечение в Соединенных Штатах, которые Америке, там даже существует журнал «Подводный садовник», То есть часть людей, которые увлекаются аквариумом, на рыбок не обращают внимания. Более важным является вырастить именно растения и именно под водой. То есть создать свой подводный сад. Это достаточно актуально для тех, кто не живет за границей Московской кольцевой автодороги, там, где у тебя есть, ну, если не 6 соток, то хотя бы 4, где ты можешь возделать свои цветы на 4 соточках, сделать, ну, вот какой-то сад, который тебе нравится. А аквариум – это городское увлечение, то есть это люди, которые живут между стеклом, бетоном, асфальтом, да, и немножко проводами над головой. Но общение с природой практически нереально, да, все дворы заставлены машинами. Поэтому можно сделать вот такой кусочек природы у себя дома на очень ограниченном пространстве и как бы вырастить, ну, то, что сейчас, да, то есть ковер растений на полу, то есть растения разного цвета, у каждого своя форма листьев, каждое, ну, как бы растет, вот создается определенный садик, за которым после работы, ну, представь, какой-нибудь эффективный менеджер, да, которому клевали голову на работе целые 8 часов, а может быть даже больше, вдруг приходит домой, ну, какая у него радость? То есть, ну, либо вот ударится в непотребство всякое, да, то есть там через какой-нибудь магазин, либо сбросить стресс, окунув руки в воду и вот постригая свой сад, да, обрести душевную гармонию перед следующим днем мозгоклюйства.
0: Понятно. Андрей, ну, с другой стороны, для обслуживания такого подводного сада надо все-таки создавать какое-то экологическое равновесие. И потребуются какие-то рыбы, креветки, моллюски. Как?
1: Александр, ну, в первую очередь потребуется желание. Если человек захочет, то он может все. То есть и в том числе, да, то есть найти информацию о том, что нужно, чтобы вот было так. На Эверест люди ходят, в космос летают, ну, потому что хотят. А уж аквариум-то это значительно проще.
0: Ну, надо, Александр, давайте сейчас пролистаем еще раз вперед, поскольку у нас немножко сейчас расходятся номера. Вот давайте до рыб. Вот, Андрей, по-моему, это дикая форма петушка, да?
1: Ну, вполне возможно. Дело в том, что на голове у петушка у меня сидит изображение двух вас и одного меня.
0: Понятно.
1: Ну, то есть, вот да, это без сомнения лабиринтовая рыбка, без сомнения, да. Из Юго-Восточной Азии, возможно, дикая, но я не знаю, как она называется. Вот общее название – петушок.
0: Да, а вот теперь посмотрите следующие фотографии, ребята, и что можно было сотворить из этого петушка. Вот Андрей говорил, что кто-то поставит щелевой кирпич у себя в аквариуме, и там будет бирлить жизнь. А что такое жизнь? Жизнь – это драма, это борьба, это бои. И вот эти вот рыбы сиамские, да, рыбки их называют, да, Андрей, еще? Вот да. У Золотницкого она сиамская рыбка, по-моему, называлась.
1: Ну так сейчас так сложно назвать. Сиам переименовали в Таиланд.
0: Ну, тем не менее, кое-кто помнит, что Сиам – это королевство сиамское, это старое название Таиланда. Так вот, эти удивительные рыбки, они еще и бьются. И бьются до сих пор, да, Андрей? Да. Как там, тотализатор-то есть в Юго-Восточной Азии?
1: Я не знаю, то есть я не играю в азартные игры. Если жена узнает, то есть у меня последних карманных денег не будет. То, что я вижу сейчас на фотографии, это петушок форма плакат. То есть это плакат называется, не знаю почему. Но это уже искусственно выведенная не порода, да, это разновидность. Потому что вот то, что сейчас, это наиболее близко к дикому типу петушка. То есть то, что живет в природе. Я думаю, что люди поработали в плане селекции, как бы найдя вот потрясающие вот у него как бы грудные плавники, да, вуалевые, хвост с белой, плавнички с белой окантовочкой. Это все работа людей, это селекция.
0: Ну, Александр, можно дальше их крутить потихонечку. Но главное это то, что очень хочется это вырастить такую вот... Да. Вот очень хочется такую подводную клумбу, где бы эти живые цветы плавали, но, к сожалению, это невозможно, потому что два самца тут же устремятся друг к другу и начнется схватка, да, Андрей?
1: Да.
0: Это что такое? Территориальный инстинкт мощный у него?
1: Ну, фу, как бы всем живым в природе движет инстинкт размножения. А для того, чтобы размножаться, ну, в общем, как бы определенная территория нужна очень многим животным.

0: рыбы могут утонуть, то есть захлебнуться и утонуть. Вот такие вот рыбки. У них под жаберной крышкой такой достаточно в форме улитки, достаточно большой изогнутый аппаратик, да, в который они, вдыхая, набирают воздух. И этот воздух там сохраняется. Дальше вода, которую они дышат, проходит через этот аппарат, насыщается кислородом, да, и только после этого попадает в кровь рыбки. То есть, ну, живут, в общем, в суровых условиях, да, то есть, ну, позволяет рыбке дышать. Живут эти рыбки в суровых условиях и также сурово размножаются. Находя какое-то растение, да, на поверхности воды, рыбка заглатывает воздух и делает под ним пенное гнездо из пены. Дальше сами из пузырей. Дальше, так как это результат огромного, да, рыбьего труда, безусловно, каждый самец будет это гнездо защищать и охранять, потому что занять-то это гнездо желающих очень много. И здесь на границе территории происходят очень серьезные драки. И дальше для чего нужно это гнездо пенное? Да? Значит, мы же помним, что вода горячая, кислорода нет, и икра там не будет развиваться. Потому что для развития икры тоже нужен кислород. И вот этот кислород самец петушка запасает в шариках, создавая, взбивая в пену. Дальше приходит самочка, и все икринки помещаются именно в эту пену. Там, где большее количество кислорода, там же вырастает, собственно, потом личинка, да, потом превращается в малька. И тогда папаша их отпускает, делает новое гнездо и ждет новую самочку. Причем самочку он тоже отгоняет от этого гнезда. Это вот тот редкий случай в живой природе, когда воспитанием подрастающего поколения занимаются именно самцы.
1: Да. Ну, ребята, во всяком случае, теперь вы поняли. Я когда был маленький, когда я слышал это название лабиринтовые рыбы, мне казалось, что они живут под водой где-то в лабиринте. Но вот лабиринтовые рыбы – это рыбы, у которых есть лабиринтовый орган. То есть это не только петушки, это гурами, это макропод, да, Андрей, кто там еще?
0: И змееголов.
1: Да, змееголов, кстати, тоже лабиринтовая рыба.
0: И африканские ктенопомы.
1: В общем, ребят, самое главное, что вы должны понять, чем вода теплее, тем меньше в ней кислорода. Вот эти все рыбки, они живут фактически в лужах, в юго-восточной, в тропической Африке. Почему так много рыбачьих кораблей на полюсах в Арктике и в Антарктике? Там холодная вода, там много кислорода, много криля. А вот, к сожалению, Андрей, вот я не смог найти картинку в интернете, дикую форму гуппи. Александр, верните вот эти вот, со скромными хвостиками была картиночка. Да. Вот, я нашел только гуппи Эндлера. Ну, я думаю, что дикая форма обычных наших гуппях, она немногим отличается, правда?
0: Ну, дикая форма, да, дикая форма гуппи, то есть то что... Сейчас, то есть содержится в аквариумах в цветовой вариации от белого до черного, да, от синего до красного.
1: А вот покрутите,
0: очень красивые там, селекционные формы. Дикие формы, да, выглядят невзрачненько приблизительно так.
1: А
0: но
1: вот
0: это, стоп. На это смотреть не надо. Это фотошоп в самом его вот жестком виде.
1: А следующее?
0: А вот следующее, да, это гвоздика. Это гвоздика? Да, это породная, ну, скажем так, это селекционная форма маленькой серенькой рыбки, которая путем селекции, да, у нее стал хвост значительно больше и очень ярко окрашенный. Верхний плавник дорсальный тоже ярко окрашенный. Это то, чем люди занимаются на протяжении последних 100 лет. Они занимаются улучшением природы. Берут маленькую серую рыбку и через кучу поколений получают вот таких вот красавцев. Кстати, вот эта рыбка с корпусом очень похожа на дикую гуппи.
1: То есть у нее там, изломанный, да, такой?
0: Нет, там тоже такой вот многоцветие, да, там фиолетовые, черные, зеленые пятна, которые не позволяют хищнику сосредоточиться на объекте. То есть это своего рода природный камуфляж. Вот, ага. очень неплохая, достойная рыбка. Это все то же самое, то есть все это произошло от маленькой, серенькой и невзрачненькой рыбки гуппи.
1: Андрей.

0: А вот была такая история, помнишь, никто не знает, как и почему. Я забыл ее рассказать, когда мы говорили об интродукции. Помните, у нас была такая беседа, гримаса интродукции. Кто-то когда-то зачем-то вылил гуппи из аквариума в Москва-реку. Андрей, что произошло дальше? Вот расскажи, пожалуйста. Я думаю, что ребятам будет очень интересно.
1: Ну, рыбки выжили. Рыбки выжили, но дело в том, что в то время, да, Москва-река была рекой достаточно грязной, когда вылили. И рыбки выжили в том месте, где в Москва-реку сливались теплые стоки каких-то производств, да, или теплые стоки из домов. Рыбки выжили, туда выливали всяких разных синих, красных, зеленых, очень красивых гуппи. Через несколько поколений они все вернулись к дикой форме. То есть они опять стали маленькими, серенькими и невзрачными.
0: А всех цветастеньких, всех красненьких, всех синеньких поели местные окушки, да?
1: Ну, очень быстро, да. Ну, во-первых, она жила в очень ограниченном, как бы, пространстве, да. Потому что, ну, к счастью, наверное, да, не к сожалению, а к счастью, тропические рыбки не могут быть интродуцированы даже в средней полосе России, да. То есть, к сожалению, то есть прошла такая географическая граница. Все вот эти красивые рыбки, выливаясь из аквариума в реку, ну, во-первых, не надо так делать, да, потому что они все равно никогда не выживут. У них совершенно другой температурный диапазон. Но вот если детям, то я попробую объяснить. Да? Рыбки – существа хладнокровные. И для того, чтобы жить, температура окружающей среды должна быть подходящая. Ну, в тропиках это, ну, условно, 22, там, 25 градусов. Да? Рыбка живет в такой воде и, соответственно, выживает. Некоторые добрые люди, отпуская рыбок в наши подмосковные, да, ну или какие-то реки, забывают об одной маленькой вещи. Вот мы люди, да, вот мы с вами человеки, и мы чувствуем перепад температуры в 0,5 градуса. Нет, это не
0: Логично.
1: перепад температуры, да, полградуса. Это не перепад температуры окружающей среды, да, это наш внутренний перепад температуры. Когда с 36,6, когда мы чувствуем себя замечательно, вдруг температура поднимается до 37,1, и нас вот эти полградуса, да, начинают, ну, просто ломать и выламывать. Теперь представьте,
0: Плющики колбасики.
1: да, теперь представьте себе состояние рыбки, да, перепад температуры, который составит приблизительно 5 градусов. То есть рыба тут же впадает в шок, да, тут же чик, ложится на бок, она не может привыкнуть к этому температурному градиенту и, в общем-то, засыпает и умирает. Поэтому никто никогда не спас тропическую рыбку из аквариума, выпустив ее в реку. То есть рыба умирает в течение пары минут.
0: Ребята, я хочу также напомнить вам такой случай. Помните, когда Pixar, по-моему, выпустил, да, малыша Немо, это знаменитый мультик про рыбку Амфитрион? И знаете, что, братцы мои, началось во всей Европе? Ну, у нас-то дети поумнее немножко, поэтому наши дети этим не грешили. А по всему миру, и в Америке, и в Европе, дети пошли в магазины, стали покупать этих рыбок-клоунов, амфитрионов, и выпускать их в унитаз, и спускать воду, чтобы очередной малыш Немо... Вот вы смеетесь, да? Вы смеетесь, ребята, потому что вы прекрасно понимаете, насколько это был наивный порыв. А тем не менее, вот сотни тысяч таких рыбок отправились плавать в канализацию. Ну, а что касается гуппи, которые пришли, как сказал Андрей Сергеевич, в исходную форму, я вам хочу, ребята, напомнить. Помните, когда мы с вами говорили про покровительственную окраску, а мы с вами проходили у рыбы какая? У речной покровительственная окраска. Помните, спинка темная, брюшко белое, да, и она словно растворяется в воде. Это называется скрадывающее противотение. Гуппи пришли к этой же окраске, скрадывающее противотень, их перестали видеть хищники, окуни, а всех вот эти вот выщепления с цветными пятнышками, их всех сразу же поели. Правильно, дядя Андрюш?
1: Правильно. Но
0: Едем дальше.
1: только у гуппи немножко другая скрадывающая окраска. А, значит, они камуфлируются именно наличием мелких ярких пятнышек. Представьте себе, что такое тропический лес. Да, так
0: Разбитый контур.
1: это почти темнота, да, то есть редкие солнечные лучики попадают, разбиваются на поверхности, И рыбка, которая, ну, например, одноцветно-черная, она видна. Рыбка одноцветно-белая, она видна. А рыбка, которая разбита на много маленьких ярких точечек, она в глазах хищника перестает иметь свой собственный силуэт. Она разбивается на кучу непонятных точек, а если эти точки еще и двигаются, да, хищнику не на чем сосредоточить свое внимание для проведения атаки. Поэтому это тоже род покровительственной окраски.
0: Да, это называется разбивка контура. Мы это тоже проходили. Ну, смотрим дальше. Дальше у нас гуппи закончатся, и дальше пойдут у нас цихлиды. Цихлиды, наверное, Андрей, вот из таких доступных рыб, они, наверное, самые интересные по поведению, да?
1: Ну, Александр, я затрудняюсь. Ну, вообще, да, цихлиды – это рыбы со сформированным поведением. То есть у них сформирована и семья, сформирована защита потомства, уход за этим потомством. То есть они строят дома, они защищают, то есть выводят там маленьких, они выводят маленьких гулять. Они еще могут, если к маленьким кто-то будет приставать, по ушам навешать, причем достаточно серьезно навешать по ушам. Вот. Причем, скажем, эти рыбки могут, ну, скажем, доставить большие неприятности рыбе значительно крупнее их по размерам. Есть такая маленькая цихлозомка, да, то есть, ну, она небольшого размера, приблизительно вот такая, да, цихлозома биоцилатум, которая в англоязычных странах, ее называют цихлозома Джек Демпси. И мне всегда было интересно, почему, и мне рассказали, что в 20-е годы 20 века был такой американский боксер Джек Демпси, то есть чемпион, очень знаменитый, который славился хорошими ударами с обеих рук. Так вот, по наблюдениям как бы аквариумистов, самец и самка цихлозомы Octopus saatum, да, они работают при защите гнезда еще лучше, чем Джек Демпси, нанося удары противнику справа, слева, слева, справа. Противник, какого бы размера он ни был, вынужден обратиться в бегство, да, потому что, ну, иначе его просто забьют, как мамонта.
0: Ну, давайте следующий посмотрим, Александр, фотографии, потому что цихлид много, все они разные. Цихлиды живут... Ну, Андрей, наверное, они циркумтропически живут, да?
1: Ну, да, я поясню, что такое цихлиды. Цихлиды, на самом деле, это окуни.
0: Окунеобразные.
1: Да, окунеобразные – это очень старое, да, древнее семейство. А вот цихлиды от всех остальных окуней отличаются тем, что у любого окуня на спине два плавника, да, такие вот треугольные. А цихлиды, как наиболее поздно сформировавшееся семейство окунеобразных, имеют только один плавник. Вот как на фотографии сейчас. То есть один верхний плавник.
0: Это Виктория какая-то, да?
1: Нет, это озеро Малави.
0: Малави?
1: Да, это Аулонакара. Очень интересная рыбка. То есть, ну, цихлиды чем отличаются, да? Они защищают свое потомство не только как боксеры, да, Джек Демпси. Вот, кстати, он и есть. Та рыбка, о которой я рассказывал, да. Та, которая работает с левой, с правой, то есть отгоняя от своего гнезда значительно более крупных рыб. Вот. Но это одна из форм, да, защиты своего потомства. Вот та рыбка, которую показывали, Аулонакара из озера Малави, защищает свое потомство значительно эффективнее, чем просто банальная драка. Потому что, откладывая икру, она забирает ее в рот и инкубирует прямо во рту в течение 2-3 недель. Икра во рту рыбки превращается в личинку, личинка превращается в малька. Мама выпускает ее изо рта покормиться, но в случае опасности все вот эти вот здоровые мальки, то есть же ребята уже такие, почти что лошади, все равно стараются залезть к маме в рот при малейшем признаке опасности. Мама забирает их и убегает куда-то от хищника. Тоже достаточно эффективный способ защиты потомства.
0: Вот, ребята, все это можно наблюдать у себя в аквариуме.
1: Вот Джек Демпси. Если...
0: Да. Вот, да?
1: Да. Ага.
0: Ну, удивительно красиво. Причем у цихлид, у них же ведь очень выражен половой диморфизм. И настолько отличаются самцы и самки, что иногда можно видеть две рыбки рядом, и никогда в жизни не подумаешь, что это представители одного и того же вида. Потому что вот самец какой-нибудь вот такой это ослепительно синий, а самочка какая-нибудь бледная-желтая. Может быть такой, Андрей?
1: Да, может. Вот. То есть, ну, и... этот половой диморфизм хорошо развит в озере Малави. То есть там самка может быть синий в черную полосочку, а самец апельсиновым. Опа!
0: Да. Что опа?
1: Ну, я вижу фотографию. На фотографии дискусы. В количестве 5.
0: Да, мне это, знаешь, что напомнило? Я почему взял эту фотографию? Мне это напомнило Ленин, Маркс и Энгельс. Да?
1: Да-да-да. А еще Сталин. Сталин, Ленин. Да, и Мао Цзэдун.
0: Ну, вот как-то так. Изображали так вождей в профиль. Ну, вот теперь про цихлиды. О, господи, про дискусов. Андрей, ну, дискусы, вот Андрей Сергеевич даже, по-моему, автор этого термина дискусомания, да?
1: Нет, нет, ну что, не надо мне приписывать. Я вообще стараюсь с этими людьми поменьше общаться.
0: Ну, тоже верно. С теми, кто дискусами,
1: они опасны, да.
0: Они очень опасны.
1: Да, вообще люди, которые занимаются цихлидами, они все очень опасные. Потому что во всем мире существует, это не я придумал, это международный термин. Людей, которые занимаются цихлидами, они так затягивают, что все остальные аквариумисты называют их цихлидиотами. А вот владельцы дискусов, те, кто занимается дискусами, это вот эта особо опасная порода аквариумистов, вот от них лучше держаться подальше. Потому что все, о чем они могут в жизни разговаривать, это только об этих рыбках.
0: Да, то есть вы можете увидеть двух людей, два джентльмена будут стоять часа три около аквариума и обсуждать, как записан именно и этот дискус. Вот это вот пятно у него неправильное, а вот это должно быть такое, а плавник должен быть другой формы, и все это очень для них важно.
1: А если еще скрестить вот этого вот с этим, мы можем получить вот такую цветовую форму, а еще вот такую цвета, а плавники должны быть такие, нет-нет, это разведение не пойдет, ну ты посмотри, у него там вот лоб не той формы, да, там глазик косит, ну, в общем, страшные люди, страшные.
0: Страшные, ребят, но при этом это удивительно заразная штука, это вот отходите подальше, потому что это заразно. Начинается, как говорил мой старшина, с расстегнутого крючка и кончается дисциплинарным батальоном. Вот так и здесь. Все может начаться с одного дискуса, а кончится дискусоманией.
1: Саш, дело в том, что... Можно я расскажу немножко об этих рыбах? Эти рыбы живут в Амазонке, в различных ее притоках. Имеют природную очень яркую окраску. И эти рыбы интересны чем? Слышали когда-нибудь про птичье молоко?
0: Да, здесь рыбье
1: молоко. А здесь рыбье молоко. Дело в том, что это одна из немногих рыб, которая выкармливает свое потомство практически молоком. Сначала они откладывают икру, а потом, когда появляется маленькая личинка, это следующая стадия развития из икринки, а личинка перебирается с какого-то камня или коряги, она перебирается на живого родителя. То есть она прицепляется по бокам папы и мамы, да, а те подкармливают их, выделяя кожный секрет. И первое время, там практически до месяца, мальки дискусов питаются тем, что дает им мама и папа. Это просто очаровательное зрелище. То есть вот когда ты смотришь, да, то есть на как вот эти вот огромные, красивые, они медленные такие рыбы, то есть они никуда не спешат, они все делают... как бы не то чтобы с линцой, но обдуманно. Плюс у них очень умные глаза, что немаловажно. Да? Вот. И когда они облеплены вот этими мальками, зрелище, конечно, просто незабываемое. Ну, поэтому, видимо, это одна из тех причин, да, почему люди, кроме дискусов, вообще не хотят ни о чем говорить.
0: Ну, давайте, Александр, промотаем дискусов и дойдем до золотых рыбок. А, там еще несколько фотографий дискусов есть. Ну, да, золотые рыбы знают все. Да. А, вот, ребята, как-то я Андрея Сергеевича спросил, говорю, Андрюш, а вот какая вот самая продаваемая рыбка? На что Андрей мне очень уверенно сказал, золотая рыбка размером с 5-копеечную монету.
1: Ну, побольше, 5 сантиметров.
0: 5 сантиметров, побольше немножко, да? А, Андрей, вот в чем секрет? Это вот же надругательство над карасем. Все же ведь пошло с серебряного карася, насколько...
1: Ну, золотого. Ну, почему ругательство
0: над карасем? А не серебряного.
1: Золотая рыбка – это русская народная, конечно. Это русская народно-национальная рыбка. Ее в школе проходят. Помнишь, да? И закинул старик Нева в синее море, и попалась ему золотая рыбка. И вот с этой золотой рыбкой, да, это как бы... Ну, Пушкин это на английский переводить, наверное, бессмысленно, все равно как бы никто не поймет. И золотая рыбка, да, русская народно-национальная, вошедшая в мировую литературу благодаря Пушкину.
0: Да, именно так. Но вот как-то много лет назад еще, вот сейчас Андрей Сергеевич сидит в своем, у него там целые ангары с банками, а еще вот в старом помещении, как-то вот я приехал к Андрею Сергеевичу в гости и стою задумчиво, напротив меня вот эти вот золотые рыбки плавают, и я ему говорю, Андрюш, вот я не понимаю вот этой эстетики, вот что люди находят в этом горбатом создании, которое вот трясется, потрясывая своими гипертрофированными плавниками, вот какая эстетика, о какой красоте, о какой гармонии можно говорить, на что Андрей Сергеевич вздохнул, пододвинул стремянку, сказал, залезь на стремянку, я залез на стремянку, смотрел на этих рыбок сверху вниз и вдруг с удивлением обнаружил чудо. Потому что вот эти вот трясущиеся уроды превратились в рой танцующих бабочек. То есть это рыбка, которая была выведена совершенно для другой эстетики, Андрей, так?
1: Да. Ну, это как для мы говорили в самом начале, да, то есть они появились в Китае, содержались в фарфоровых горшках и, соответственно, либо в прудах. И, соответственно, смотреть на них можно было только из одной позиции, из позиции сверху. Именно в этом направлении шла селекция золотых рыбок. То есть хвосты в форме бабочек, глаза в форме пузырей. Когда ты смотришь на нее сбоку, ну, вид совершенно не тот. Но это все равно, что ты вот на машину смотришь сверху, да, на автомобиль. И ты не поймешь, это Мерседес или это Киа.
0: Квадратик.
1: Да, потому что это делалось для того, чтобы дизайн делался для того, чтобы смотреть сбоку. Золотые рыбки делались для того, чтобы смотреть на них сверху. Это действительно потрясающее зрелище. Глаза, которые смотрят вверх, так называемая по породе звездочет, да, или вот золотая рыбка – это оранда. Вот если обратить внимание, да, на ее хвост, вот видно, что он имеет форму бабочки. Но когда... то есть вот там на самом деле два хвоста. Когда смотришь сверху, эти бабочки, то есть когда она двигается, эти бабочки летят.
0: Там белок
1: под водой.
0: У нее хвост – это как раз и есть бабочка. Вот видите, верхние крылья и нижние крылья. И вот у нее две лопасти у хвоста, поэтому получается самая обычная бабочка на хвосте, да? Огромная, желтая, с белой каймой. Удивительная совершенно. А, ну, теперь следующие у нас картинки. Давайте посмотрим, промотаем золотых рыбок. И вот дальше у нас пойдут араванны. Араванна, как ее рыба-дракон называют, да, Андрей?
1: Ну, вот это, скорее, похоже, больше похоже на рыбу-обезьяну.
0: На рыбу-обезьяну, действительно.
1: Но это вот... южноамериканская аравана, собственно говоря, это название, которое дали ей индейцы, что в переводе означает рыба-обезьяна.
0: А раванны есть еще в Азии и, по-моему, в Австралии, да, раванны тоже есть?
1: Да, есть. Ну, это разные. Это разные континенты, да, то есть... Хитрые китайцы, как обычно, да, то есть не преминут воспользоваться плодами чужого труда, то есть рыбу, похожую на южноамериканскую аравану, они назвали азиатской араваной. И, вложив достаточное количество усилий, устроили потрясающий маркетинг. И теперь получается так, что при произнесении слова «аравана», да, мы все себе представляем рыбу из Юго-Восточной Азии. На самом деле, вот первоисточником все-таки является Южная Америка. И чем интересна эта рыба? Она может питаться и рыбами, да, и крабами, и раками, но также она питается насекомыми, которые сбивает прямо с ветки в прыжке, снимает мелких ящериц, каких-то лягушек, да, больших жуков, гусениц. Выпрыгивая из воды, она снимает их прямо с листьев. То есть рыбка длиной сантиметров, наверное, 50-60, может прыгнуть в высоту на метр-полтора. Поэтому, когда ее содержишь в аквариуме, лучше бы закрыть крышку плотным стеклом, а еще лучше поставить сверху кирпич, чтобы в прыжке, да, да, если кто-то, да, то есть ей покажет, что какая-то тень пробегает сверху, чтобы она не выпрыгнула из аквариума. А вот это, да, это остеоглоссом, а тот там был остеоглоссом бицеррозом, да, а это вот как раз склеропак азиатский.
0: Ну,
1: тоже
0: там
1: одно семейство, костеязычные, древние рыбы.
0: Рыбы, да, достаточно древние. Андрей, а вот ты мне рассказывал очень интересную историю про то, что в Китае сейчас каждый уважающий себя бизнесмен держит такую рыбу, которая вот является его таким вот тотемом, и даже перед каждой сделкой серьезно смотреть на ее поведение. Это многопер.
1: Да, можно вернуть
0: назад.
1: Ну, дело в том, что, скажем так, китайцы люди вообще очень интересные, да? То есть они, наверное, более странные, чем вообще инопланетяне, которые прилетают к нам с Сириуса. С теми еще как-то можно, а вот китайцы очень интересные ребята. Поэтому они, будучи, да, то есть работая во всяких небоскребах, передвигаясь там на самолетах, автомобилях, они, в общем-то, верят, что где-то в горах, да, на небе живет дракон. Ну вот, да, то есть для них это тоже совершенно обычно. А вот аватаром дракона на Земле они почему-то назначили именно эту рыбу. То есть в их представлении, представлении китайцев, вот эта рыба олицетворяет дракона, который живет на небе. Причем эта рыба бывает двух цветов. Да? Вот то, что мы видим сейчас, это исходная форма зеленой аравана. Вот она живет, наверное, на Малакском полуострове и как бы через Таиланд туда к Лаосу и, возможно, к Вьетнаму. В Малайзии живет золотая форма араваны, то есть, ну, скажем, подвид, имеющий золотой цвет. А в Индонезии, отделенной Малакским проливом, да, от Малакского полуострова, живут красные араваны. Так вот, по поверьям, сейчас их достаточно успешно содержат практически по всей Азии. Так вот, по поверьям местных аборигенов, да, вот те, которые работают в банках, да, Сингапура, те, которые занимаются международным бизнесом, ну или чем-то еще, по их представлениям, золотая аравана – это рыба, которая приносит деньги. Ну вот если у тебя как бы нет золотой араваны, ну…
0: Не быть как, не богатым.
1: Да, нет, как-то странно, то есть, ну, смотреть вообще на человека, у которого нет золотой араваны. То есть ты что, брат, не хочешь быть обеспеченным? А вот красная аравана – это, ну, собственно говоря, вообще к удаче, к общему благополучию, к здоровью. Я познакомился с очень интересным человеком. Он занимается поставками свинины по Юго-Восточной Азии. То есть мне его отрекомендовали как человека, который знает об араванах все. В процессе беседы выяснилось, что он содержит более 1500 араван у себя дома. Я говорю, а как, а зачем? Вот он как... И он мне поведал следующую историю, что заключая каждый новый контракт, он покупает аравану и назначает ее хранительницей этого контракта. Для того, чтобы держать свою империю, которая раскидана по всей Юго-Восточной Азии, да, под бдительным оком, ему достаточно выйти утром во двор, да, пройтись и посмотреть. Если какая-то из араван чувствует себя плохо, да, или заболела, или неважно, ну вот как-то ведет себя неестественно, он тут же звонит в офис и просит своих сотрудников проверить состояние того контракта, к которому привязана именно эта аравана. Мне это было, ну, немножко непонятно, и я его спросил, я говорю, и что, работает? Он говорит, да ни разу, говорит, ни одной ошибки аравана не дала. Вопрос веры, видимо. Люди верят.
0: Да, действительно. Ну, Андрюш, я думаю, что, положа руку на сердце, поскольку у нас все-таки научно-просветительский центр Архе, ребята, я думаю, что если у вас будет 1500 контрактов, и если вы попросите своих помощников проверить любой на выбор, то наверняка там будут какие-то неполадки, которые нуждаются в срочном устранении. Но можно завести аравану, это красиво. Александр, давайте дальше пролистаем. Там после араван у нас должны быть... А вот, кстати, многопер был, следующая картинка. Это вот одна из самых древних рыб, да, Андрей?
1: Да. Вот. Практически не изменившаяся со времен динозавров.
0: Да, даже он, по-моему, старше динозавров.
1: Ну, так ему нет смысла меняться, он совершенен.
0: Ну, тоже верно, да. А вот следующую, покажите нам, пожалуйста, картиночку, да. Это у нас будет еще одна раванна сейчас после многопера, а потом будут карпы кои. Вот, еще одна раванна, да, видите, вот такой червячок у нее. Андрей, а вот червячок такой во рту, это приманочка такая, да, была?
1: У араванны там два усика.
0: Два усика.
1: Нет, это органы чувств.
0: Это просто органы чувств, да?
1: Конечно.
0: А то никак у удильщика, живая приманка, да, или у скорпиона.
1: Нет, аравана охотится сверху, то есть у нее ровная спина, и обычно она охотится под поверхностью воды. Усик слева и справа развернутые, да, помогают понять, а с какой стороны жучок или червячок, упавший на воду, да, суетится. Поэтому, ну, то есть, в какой усик бьет микроволны. Если вправо, надо поворачивать направо, там жучок. Если влево, то налево.
0: А вот то смотрите, органы чувств. Понятно. Вот, дети мои, когда мы говорим карп, да, мы все думаем почему-то, что карп это тоже, ну, это вид какой-то, да. На самом деле карп это тоже детище рук человеческих. Карпа вывели из сазана. Получили из дикой формы, из сазана. Причем удивительно, что этим занимались ну, практически не одновременно, ну, самостоятельно. И в Европе, да? Вот я так и не разобрался. Андрей, по-моему, они каждый сам по себе выводил из казана, из сазана, да?
1: Чуть-чуть там произошел сбой связи, но я, мне кажется, осознал вопрос. Разные цели и задачи. Карпа, которого, ну, скажем, карп – это домашний сазан в Европе, который, если сазан у нас все-таки речной житель, да, живет в реке, то карп, его одомашенная форма, нужен был для того, чтобы жить в пруду, чтобы человеку, когда ему захочется кушать, можно было легко пойти и из пруда легко достать эту рыбу. А в Азии пошли немножко по другому пути, там стали... как бы двигаться в направлении все-таки красоты. И выводили рыбу не для того, чтобы есть. Ели, конечно, не вопрос. Но в том числе выводили с целью удовлетворения некоторых эстетических запросов. И вывели потрясающих цветных карпов, которые называют кои. Во всем мире считается, да, что это японский карп, но на самом деле этот карп распространен по всей, то есть эта эстетика распространена по всей Юго-Восточной Азии, и в Китае карпов кои любят не меньше, чем в Японии, а может быть даже больше.
0: Ну, вообще, как-то так исторически сложилось, что все то, что мы считаем японское, да, даже иероглифы, да, оно все было изобретено в Китае когда-то изначально, а потом японцы привозили это к себе на острова и там уже доводили до полного совершенства. Потому что именно японцы с их упорством, с их трудолюбием, с несгибаемой волей вот к совершенству могли вот дошлифовывать все то, что изобретали в свое время в Китае. Вот у нас с Андреем Сергеевичем был такой друг Слава Юдаков, сожалению, ушедший безвременно из этой жизни. И Слава в свое время издавал, помнишь, журнал, я не помню, как он называл, как его журнал, Аква...
1: Animal.
0: Aqua Animal, да, по-моему?
1: Да.
0: Да, и как-то вот Слава мне показал выпуск этого журнала, и там был карп кои, который на аукционе был продан за какую-то жуткую сумму, по-моему, $100,000. И я на Славу посмотрел, говорю: Слав, а скажи, а кто купил за $100,000 на аукционе этого карпа, да еще самца? Он сказал: ну, какой-нибудь сумасшедший миллионер, что ли, такой же вот, как дискусоманы. На что он рассмеялся и сказал: Саш, ну почему? Все это нормальная покупка, которая потом отбивается, да, Андрей? Вот расскажи, как?
1: Ну, вложение, ну, скажем так, эти карпы ценятся за свою окраску, вот, и, соответственно, мы понимаем, да, что генетика штука интересная, но в основном передающая по наследству породные признаки, да, какие-то выдающиеся признаки родителей. Поэтому, ну, купив рыбу за $100,000, она может отбиться за один сезон, потому что карпы кладут, ну, приблизительно пару миллионов икринок, и если каждую рыбку там в размере 10 сантиметров, которую она станет через год, продать по доллару, 100 тысяч превращаются в пару миллионов.
0: Тем более, что из-под такого знаменитого папы с молоками, которые обработают эти икринки, у этого же папы есть документы, что этот папа чемпион, там, что этот папа самый-самый, что ни на есть, крутой, круче не бывает, и из-под него как раз мальки уже будут стоить даже не $1, а, наверное, 10, не меньше, да, Андрей?
1: Ну, на долларе тоже отбивается все хорошо.
0: Да, сознание...
1: Если мы об экономике...
0: Я просто, ребята, вам открою страшную тайну, что Андрей Сергеевич, он еще, помимо всего, возглавляет фирму, которая называется «Белов и Наташа». И занимается он как раз... Наташа Белов, извини, Наташа Белов, да. Так, ну что, теперь поговорим о креветках. Вот, Андрюш, давай поговорим о креветках в аквариуме, потому что я знаю людей, которые даже держат аквариумы не столько для рыбок, сколько для креветок. И счастливы.
1: Саш, аквариум, вот тот вот водоем, да, который стоит дома, он может быть использован в любых целях, да, но вот во время атомной войны, да, все, электричества нет, но где ты вот воду возьмешь? Поэтому аквариум – это вот последний стратегический запас пресной воды на случай атомной катастрофы.
0: Андрей, ну если серьезно, да. Если говорить серьезно, да?
1: А если говорить серьезно?
0: Ну, нет, секундочку, Андрюш, да, я сейчас прости. О другом хотел сказать, что если вы возьмете, дети мои, гигрометр и померите влажность у себя в квартире, я думаю, ну, в лучшем случае там 40% будет, да, Андрюш?
1: Да, может быть и 20% зимой.
0: То есть это пустыня Сахара. И из-за этого, кстати, возникают очень многие проблемы со здоровьем, с нашим организмом. Но если у вас будет аквариум, это увлажнитель. У вас будет другая влажность в вашей квартире. И это очень благоприятно на вашем здоровье скажется. Я не прав, Андрей?
1: Конечно, прав. Но дешевле завести просто увлажнитель воздуха.
0: Хорошо. Перейдем к креветкам. Вот у нас была аналогия с Марксом, Лениным и Энгельсом. А здесь у меня сразу... Вот в советские времена рисовали рабочих, интернационал. Европеоид, монголоид и негроид. Вот прямо, да?
1: Здесь посредине индеец.
0: Индейц, да. Ну, давайте следующих посмотрим, креветок. Андрюш, вот чем интересны креветки? Это красиво или интересно?
1: Ну, это и красиво, и интересно. То есть креветки в первую очередь, да, то есть завоевали популярность тем, что для их содержания, ну, вполне достаточно аквариума, скажем, 10 литров. Ну, вот такого вот по размеру. То есть, ну вот, вот такого аквариума вполне достаточно, чтобы их содержать.
0: Ребят, ведро. Ведро воды, даже чуть меньше.
1: Меньше ведра воды. 12... Угу. Ну, кстати, в трехлитровой банке достаточно успешно создается такой вот замечательно красивый ландшафт. Маленький красивый ландшафтик.
0: Который,
1: да, ландшафтик маленький вообще. В котором рыбок содержать достаточно затруднительно, а вот креветки живут без проблем.
0: Тем более, что есть, например, такие креветки, как вишенки, которые крошечные, но очень ярко окрашенные, красненькие, да? Ну, зачем ему большая емкость? Ну что ж, давайте посмотрим следующих еще, а дальше у нас после креветок пойдут морские аквариумы. Скажите, пожалуйста, морские аквариумы появились очень недавно, лет 20, наверное, назад, да, так они стали массовыми. Ну, не массовыми, да, а популярными. Раньше?
1: Ну да.
0: Ну, где-то, наверное, в начале 90-х годов, насколько я помню.
1: Ну, Александр, это в России, то есть, ну, как бы... Полмира, да, достаточно успешно содержит морские аквариумы наравне с пресными, и очень часто просто не видят разницы, пресный или морской.
0: Скажи, пожалуйста, Андрюш, морской аквариум, это сложно? Можно промотать, Александр, немножко дальше туда вперед. А вот у нас дальше пойдут аквариумы, это вот уже 70 картиночки. Андрей, скажи, пожалуйста, морской аквариум все-таки это сложно или это немногим сложнее, чем пресноводный?
1: Ну, Александр, здесь ну, вопрос такой вот не очень корректный. Вот автомобиль это сложно или ты на нем ездишь?
0: Я на нем езжу, это сложно.
1: Вот, то есть вариантов как бы достаточно много. Во-первых, если самому не хватает времени почитать книжку, да, то всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут. С моей точки зрения, морской аквариум ничем не сложнее, чем пресноводный. То есть в каждом аквариуме, то есть чем, скажем, принципиально они не отличаются. И в том, и в другом очень важна определенная последовательность действий и контроль за этими действиями.
0: Ну, и регулярность.
1: Да, и регулярность, безусловно.
0: Чтобы шаткое экологическое равновесие не пошатнулось. Потому что если она пошатнется, то исправить будет сложнее.
1: Конечно. Ну, на самом деле, то есть аквариум – это вообще очень просто. Содержание аквариума можно измерить только единственным измерителем. Да, это трудом. Да, то есть трудозатратами, временем затрачен на поддержание его существования. Все можно сделать своими собственными руками, потратить на это большое количество времени. А если времени не очень, ну, скажем так, много или времени жалко, часть своей работы можно перепоручить различным приборам, да, чтобы вместо тебя, например, работал компрессор или вместо тебя работал какой-то электрический фильтр.
0: Да, или дозатор.
1: Да, если или какой-то дозатор.
0: Конечно. Дозатор за тебя цеплет столько корма, сколько нужно. Ты можешь ехать в отпуск на месте, да?
1: Ну да, в морском аквариуме просто, скажем, трудозатрат несколько больше, чем в пресноводном. Да? И, соответственно, контролирующие приборов тоже нужно чуть-чуть больше. И в морском аквариуме более важна точность. Потому что, как это ни странно, да, то есть пресноводный аквариум, он, скажем, может простить тебе немножко больше, чем морской, ровно по одной причине. Аквариум пресноводный, это и все пресноводные обитатели привыкли к тому, что они живут в изменяющемся мире. Ну, например, да, зима, осень, да, в тропиках это тропический сезон, когда льет с неба холодный дождь, да, и сезон засухи, когда вода нагревается. И пресные животные выработали в себе достаточно много адаптационных механизмов, приспосабливающихся. А вот морской аквариум, да, то есть морская рыба, ей не было нужды в этом, потому что температура в море всегда одинаковая. Там всегда одинаковая соленость, там всегда одинаковый состав воды. Да, и рыбе просто без сну не нужно было вырабатывать какие-то адаптационные механизмы. Поэтому в этом плане морские рыбки, безусловно, слабее, чем пресноводные. А задача, скажем, при поддержании стабильности в морском аквариуме, то есть она должна быть, ну, скажем так, более тщательной, более точно сохранять параметры. Если пресноводный аквариум может себе простить некоторые, ну, некоторые вещи, да, то морской аквариум этого не прощает. Морской аквариум этого не прощает. Там лучше использовать точные измерительные приборы.
0: Да, Андрей, ну здесь здесь возникает еще один очень важный вопрос, потому что пресноводные рыбки, они тоже все-таки немножко разделяются, да, по условиям содержания. Какие-то любят более мягкую воду, какие-то более жесткую, какие-то потеплее, какие-то там похолоднее. Но что касается морских рыб, все-таки, наверное, каждый морской аквариум – это модель какого-то определенного моря, потому что одно дело тропики, тропические рифы океана, да, другое дело, вот там, я не знаю, ну, в разных морях там и степень солености разная, и состав воды разный, да?
1: Ну, мы же не пытаемся это все скопировать. Есть определенные усредненные, то есть, ну, считается, да, что 34 промилле – это вот такая средняя морская вода, в которой, в общем-то, рыбы живут. Даже рыбы Красного моря, ну, самого соленого, да, наверное, моря на планете, там, где соленость достигает невероятных величин, аж 35 промилле, да? То есть среднестатистическое 34, а что такое промилле? Это количество частей соли на миллион частей воды. Ну, то есть 34, соленость 34%, 3 килограмма 400 граммов, на 10 литров воды. Ой, на 100 вот литров это... воды, извините.
0: Да, мандаринка одна из самых таких, наверное, да, ярко окрашенных и популярных рыб морского аквариума. Перед этим была рыба-зебра, она же рыба-бабочка из скорпеновых. Но лучше ее не заводить, поскольку она все-таки очень ядовитая. И если, не дай бог, укол будет такой вот иглой, то болеть будет очень здорово. Ну что ж, Андрей Сергеевич, наверное, пора ответить на вопросы, да?
1: Если знаю ответы на вопросы.
0: Да, аж на я пророк. Ребят, значит, у вас сейчас есть счастливая возможность допросить обо всех аквариумных делах Андрея Сергеевича Белова. Можете, как всегда, присылать свои вопросы. Наверное, я сейчас спрошу, Андрюш, скажи, пожалуйста, а как-то вот какая-то мода-то, она изменяется, аквариумная, вот, или она, в общем-то, более-менее всегда постоянная? Вот какие-то такие вот течения-то есть, которые...
1: Саш, ну, в этом сезоне что? Секунду, мы о чем говорим? То есть вот о каком из вот тех тысяч типов аквариумов ты говоришь? Ну, что значит мода на аквариум? То есть, ну, я не знаю. То есть аквариум, ну, либо есть, либо нет. Либо он тебе нужен, либо не нужен. И здесь как-то, ну, не знаю. То есть, ну, как животное может быть модным или не модным? Ну, это если только там на воротнике.
2: Ага.
1: Ну, на воротнике, да, там была модная норка, да, а потом стал моден леопард.
0: Так, вот, Андрюш, нас же... закидали вопрос. Да. Мы поняли твой ответ, мудрый, спасибо. Значит, смотри, я тебе начинаю читать вопросы. У тебя телефон, да. У тебя маленький шрифт. Расскажите, есть какие-нибудь особенности содержания речного рака в аквариуме? Предыдущий прожил около года и был скушен карпами после очередной линьки.
1: Опа, вот, не повезло парню. Ну, если он у вас прожил около года, значит, вы уже знаете... Да, все секреты его содержания, потому что обычно раки так долго не живут. Единственное, что, конечно, нужно раку, да, это всегда оставлять при линьке его чешую, потому что ему вот та хитиновая оболочка, он ее обычно съедает, да, потому что ему больше негде, если у вас достаточно мягкая вода, или вы не даете раку кормов, содержащих хитин, ему очень сложно набрать в себе как бы сделать такое депо веществ для того, чтобы сформировать новый панцирь. Этот, видимо, чуть-чуть подзадержался в формировании нового панциря и вот был славно схарчен всеми.
0: Кстати, картами. Дети мои, шкурку свою после линьки съедают очень многие животные. А что добру-то пропадать? Лягушки, кстати, некоторые съедают свою шкурку прямо вот так вот двумя ручками берут и съедают. И еще, если вы хотите держать раков, есть все-таки кубинские голубые рачки, очень симпатичные калифорнийские красные раки. Какие у нас там еще есть, Андрей?
1: Да, куча есть, и белоклешневые, и красноклешневые. Да. То есть разнообразие то есть тропических раков, то есть они есть от синего до красного. То есть и полосатые, и любые. это наши раки там, да, у нас всего там, по-моему, ширококлешневые и узкоклешневые.
0: Раки зеленые. Ширококлешневый, кстати, он уже в Красной книге, его практически нет в средней полосе. Вот ребята мне недавно, кстати, позвонили в Курской области, якобы они нашли, не в Курской, в Калужской области, якобы нашли в одной речке Широкопалова, но, ребят, лучше держать тропических раков, это проще.
1: Вопрос, да, Андрей, вообще да,
0: извините. Как-то заклеил протекающий каркасный аквариум эпоксидным клеем, и через некоторое время все рыбки сдохли. Можно ли для этих целей эпоксидку, или она токсична?
1: Ну, вообще эпоксидная смола после застывания ничего не выделяет воду, то есть она достаточно инертный материал, который сложно разрушить. Может быть, была какая-то другая причина, но каркасный аквариум в 2020 году – это вот как минимум круто.
0: Это дедушкин аквариум, наверное,
1: да.
0: Еще.
1: Там да. можно пластилинчиком подклеивать. Там пластилинчиком.
0: Оконная замазка.
1: Оконная замазка, вот она токсична, я забыл, потому что как-то мы делали смесь на цементе, то есть жизненькую, вот, которая заливалась, там вот этот каркасный аквариум, подклеивали потом пластилином, пока она застывала. Ну, было вообще очень интересно. На самом деле, я, наверное, открою большую тайну. Сейчас существуют не только стеклянные аквариумы, но еще и акриловые, то есть, которые могут быть вообще безразмерные любой формы. Вот. А каркасный аквариум – это, ну, как минимум, круто.
0: Так, как вы относитесь к тому, что вместе с тропическим разнообразием в Россию заводятся экзотические болезни, которые распространяются в аквариумах, и их проблемно лечить? Ну-ка, Андрей Сергеевич, как вы к этому относитесь?
1: Так, я вот немножко не понял вопроса. Если вопрос стоит в том, что тропические, да, заболевания приходят в... скажем, если это в защиту экологии, то это абсолютно безопасно. Вот, потому что как бы тропические рыбы в наших условиях не выживают. Если речь идет о так, тропическом разнообразии, в России заводятся экзотические болезни, которые распространены, аквариумы их проблематично лечить. Значит, вот здесь я, наверное, открою вам большой-большой секрет. Экзотических болезней не бывает. Значит, в основном все возбудители заболеваний рыбок, в том числе и аквариумов, это могут быть либо вирусы, либо бактерии, либо простейшие, либо ну, насекомые.
0: Грибы.
1: Да, черви, грибы. Да, тропические они или не тропические, это абсолютно не важно. Потому что, во-первых, существует совершенно отработанная методология лечения любых из этих заболеваний, да. Но самое главное, давайте вот мы просто с вами подумаем немножко на другую тему. Основной защитой организма от заболевания является его иммунная система. И любая рыба, живя в естественных условиях, обладает иммунной системой, и к ней болезни прицепиться просто не могут. То есть любая болезнь в естественных условиях, да, то есть я что-то... Очень редко слышу об пандемии, которая распространялась бы среди рыб, да, потому что там достаточно серьезная иммунная система. А также, то есть кроме иммунной системы, у рыбы существуют и другие системы, да, там дыхательная система, пищеварительная система. Вот так рыба – организм, который предназначен для того, чтобы выживать в жестких условиях. Но... Когда происходит, скажем, ухудшение условий, рыба начинает отключать системы одну за другой. То есть для того, чтобы выжить в неестественной для нее среде и бороться, ну, например, да, с негативным воздействием химии воды, там, где нитраты, нитриты, то есть вещества ядовитые для рыбы начинают зашкаливать, ей нужно бросить все силы на борьбу с этим, да? То есть иммунная система раз и отключилась. Угу. И организмы, да, которые в рыбе, кстати, в любой рыбе, к сожалению, да, они живут, так как являются частью симбиоза, того симбиотического сообщества, которое вообще проживает в рыбе. То есть они есть. Так вот, обычный организм, да, бесконтрольно, без контроля иммунной системы начинает размножаться и превращается в патогенный организм, который уже то есть, скажем, в том количестве, в котором он размножился, иммунная система рыбы уже не работает, и приходится применять какие-то препараты, которые идут в помощь этой иммунной системе. Вот. Ну, что ж, все схемы давно отработаны, и все это лечится, и ничем тропическая болезнь не опаснее, скажем, болезни, которой болеют наши окуни или бычки.
0: В общем, ребят, я вам отвечу на этот вопрос так. Там нет такого, как его, коронавируса рыбного или СПИДа, которые бы могли бы привести, он у нас всю рыбу покосит. Это во-первых. Во-вторых, есть очень жесткий контроль. Вот Андрей Сергеевич занимается поставкой из-за рубежа рыбы, и он вам скажет, что контроль очень жесткий. Я имею в виду санконтроль, санитарно-эпидемиологический. Да, Андрей?
1: Ну, Александр, здесь ведь, ну, скажем так, да, мы профессионально занимаемся вот как раз теми вопросами, которые были заданы по поводу болезни рыбок. Если честно... Да,
0: давайте отвечать, потому что очень много вопросов. Почему, ну, почему красная окраска гуппи преобладает над синей? Она преобладает, Андрей.
1: Да нет, ну там просто разные. То есть если красная окраска – это, да, пигменты, которые зашиты в кожу, то синяя окраска, вот перламутровая, то есть это не пигменты, а это, это тоже в коже, господи, гуанофоры, гуанофоры называют. Не преобладает она, почему преобладает?
0: Ну да.
1: Кстати, то есть, да, с окраской... есть гуппи белые, есть гуппи голубые.
0: Желтые есть,
1: да, зеленые. Зеленых да. Нету.
0: Кстати, ребят, вот когда мы говорим об окраске у рыбах, то вот, кстати, та же самая зеленая мурена средиземноморская, она называется зеленая, она не зеленая, она, по-моему, синяя с желтой слизью, а сверху желтая слизь у нее. И вот эта вот желтая слизь в сочетании с синим дает зеленый цвет. Поэтому там все очень сложно с окраской. Интересно, есть какие-нибудь доказательные исследования о том, что рыбы умирают, просто засыпают? Может, они тоже мучаются и чувствуют боль? Вот как с болью? Чувствует рыба боль, Андрей?
1: Ну, я не знаю. То есть я таких исследований не проводил, но причинять рыбе боль мне бы не хотелось. Я делаю время от времени рыбам уколы. Я не могу, ну, скажем так, если мне делать укол, да, в мышцу, то у меня все-таки происходит какой-то, да, мышечный спазм. Рыба переносит это без всяких спазмов. Возможно, у нее по-другому, да, то есть нервный ответ. На самом деле я этого не исследовал и вообще не считаю нужно мучить какое-либо животное, да, то есть будь то рыба или таракан, или млекопитающее, ну, я считаю, не нужно исследовать механизм происхождения боли, просто не нужно им этого причинять.
0: Да, давай ответим вот человеку, который задал этот вопрос еще. Если вас интересует мучение рыб, что я вам точно скажу, что большинство аквариумных рыб не тяготятся своей несвободой. Если вы им создали нормальные условия, они, как крошка Немо, не рвутся в океан, потому что что в океане или в своей родной речке они всю жизнь проведут под одной корягой, да, что им будет хорошо в вашем аквариуме. То есть можете не испытывать чувство сострадания. Ты со мной согласен, Андрей?
1: А главное – чувство вины.
0: Да.
1: Аквариумные рыбы в...
0: Сейчас покажем.
1: Ребят, у меня неинтересный аквариум, я покажу. Но у меня неинтересный аквариум, и дело в том, что они рабочие, они некрасивые. У меня задача по профессии немножко другая. Мне нужно получить рыбу, скажем, в не очень хорошем состоянии и превратить ее в хорошее состояние. Если интересно, я покажу свое хобби, чем занимаюсь я. И попутно могу рассказать о рыбках, да, которые в аквариуме. Скажем так, рыбы в аквариуме, которые живут в аквариуме, в среднем живут в два раза дольше, чем рыбы, которые живут в естественной среде, вырастают больше по размеру
0: и здоровее.
1: Никогда в в естественных условиях. То есть, ну, рыбе нет смысла там дорастать до тех размеров, которые она дорастает в аквариуме, потому что вот именно в аквариуме она получает дармовой корм, да, то есть не тратит энергию на поиски пищи. Воду тебе меняют, то есть воду тебе подогревают. Ну, просто создают такой больничный уход.
0: Мало того, ребят, там...
1: Я могу сейчас, конечно, попробовать провести по аквариуму, ребят. Если честно...

0: Формировались цихлиды, а все остальные рыбы уже давно сформировались. И живут цихлиды-то не в самых лучших условиях, да? То есть обилие хищников, причем хищников не крупных, а хищников мелких, да? То есть и поэтому, ну вот, когда вот такую вот жабу съедает куча муравьев, да, то жаба просто не может от них защититься. Цихлидам также сложно защититься от мелких хищников. Не от крупных, скажем, крупные-то рыбы, они... Ну, отпор дадут. А вот мелкие рыбы, которые воруют у них икру, то есть быстро воруют мальков, значит...
1: Андрей, извини, там еще два фактора очень важных, ребят. Это, во-первых, плотность, да? Потому что их очень много, разные-разные виды. То есть на наших глазах, вот Андрей Сергеевич сказал, что это очень... поздно сформировавшееся, да, семейство. Но вот посмотрите, там какое-нибудь озеро Виктория взять, там почти нет растительности, там голые камни, там нет еды. И при этом огромное количество видов разных, которые конкурируют между собой. И надо как-то приспосабливаться, надо найти свою стратегию, тактику выживания, да, Андрей?
0: Ну, в основном, да, цихлиды объединили. Ну, скажем так, какие есть способы размножения, да? Вот гуппи, да, съедают своего малька в аквариуме. Почему? Потому что в природе она его никогда не видит. Рыбка живет на течении, она родила малечка, малечка уплыл. Дальше выживай как хочешь. А есть рыбы, которые, ну, например, как карповые, да, которые кладут безумное количество икры. Там, ну, предположим, вот рыбка размером там, 20 там, сантиметров, да, кладет 100 тысяч икринок, а для продолжения рода нужно всего 4 штуки. Да, то есть, ну, как бы... Ну, даже да, она, две рыбки.
1: Она кормовую базу создает для других рыб.
0: То есть кто-то выживет. А цихлиды не такие крупные, не такие плодовитые. Поэтому им пришлось, да, объединяться. В основном все цихлиды живут либо парами, либо гаремами. То есть создают такую вот как бы модель идеальной семьи. Где есть папа, мама, куча детей, которых они защищают, учат, кормят. Ну, скажем так, в этом плане наиболее социально близкие к нам рыбки.
1: Ну, ой, вопрос, Андрей, это вот для тебя, я на него не смогу ответить. В нашем городе есть стоматология, да, где есть аквариум, не очень большой, и в нем большие рыбы одного вида, не знаю какого, это важно, что одного рыба. Рыба покрупнее, постоянно норовит ткнуть ту, что поменьше. Они просто играют или сходят с ума от тесноты?
0: Ну, я думаю, что, конечно, аквариум не должен быть тесным, да, потому что, ну, любишь животное, ну, ты имеешь возможность что-то большое, тем более стоматология, да. А вот тыкнуть, это может быть совершенно разное. Во-первых, это может быть, у них же ручек нету. Я бы вот тоже, да, девушку, которая сидит рядышком со мной, в основном это жена, да, я вот так раз ручкой бы и приобнял, да, или там вот к себе бы потянул. А у рыбки... Ну, как она может выразить свои чувства? Ну, вот носиком там чуть-чуть, да? Потом это может быть какой-то другой самец. То есть она может просто хотеть играть.
1: Конечно,
0: цихлиды, а потом... Цихлиды, у цихлид, ну, нет интеллекта в привычном нам слове, да? Но они тоже о чем-то думают и тоже развлекаются.
1: Ну, вот, ну, они все-таки, вот по сравнению с другими рыбами, они такие интеллектуалы, ихтиофауны. Они, ну, далеко не дураки,
0: да,
1: согласись.
0: Да, то есть их можно обучить.
1: Можно,
0: то есть, ну,
1: да.
0: Некоторым простейшим трюкам. То есть они обучаются.
1: Ребят, еще я просто хотел бы, пользуясь случаем, вам напомнить, что рыба должна двигаться в аквариуме, что рыбы точно так же, как и мы, люди, страдают от ожирения, их нельзя перекармливать, от этого начинается огромное количество всяких болезней, и у любой рыбы в аквариуме должна быть возможность нормально двигаться и гонять, да, Андрей Сергеевич?
0: Ну да, наверное.
1: Так, как самцы выбирают самок у цихлид? И как самки отвечают взаимностью? У меня самец выбрал из самок красавец не самую красивую и здоровую, а наоборот за мухрышку. С чем это связано? О, ребята, это великое таинство любви.
0: Нет, ребята, да, во-первых, это любовь, а во-вторых, с чьей точки зрения она была за мухрышкой? Вот с точки зрения того самца, вот как раз она-то и была самой красавицей, да, с которой имеет смысл продолжать свой род.
1: Ребята, я вам по секрету скажу. Она была самая умная и самая работящая. Да,
0: скорее всего, так. Да.

0: Здравствуйте, интересно, рассказывайте, спасибо. Вопрос. Да не за что, ради вас и стараемся. Вопрос. Моменты включения и выключения света. Стоит ли гнаться за закатами, рассветами? А, то есть вот соблюдать циркадные ритмы?
1: С эстетической точки зрения, безусловно. У меня как-то был прибор, да, который воспроизводил закаты и рассветы. Хуже того, там можно было забить географическую широту. И он воспроизводил, да, то есть вот закат над северной частью Ильяносов-Оренока. Это было вот, ну, незабываемо. То есть постепенно загораясь, да, к полудню. Ну, на самом деле это больше для людей, чем для рыб.
0: Друзья мои, извините, Андрюш, извини, не забывайте, что если у вас слишком долго будет гореть свет, то просто начнет зарастать аквариум.
1: Ну, вот если такой светильник, Александр, прошу прощения, то есть чем хорош такой светильник? Ты его программируешь на определенную географическую широту, он сам знает, во сколько рассвет, во сколько закат, когда ночь, и показывает фазы Луны. То есть в том числе, да, то есть ночную подсветку, чем этот светильник, собственно говоря, и... Ну, хорош, сейчас с техникой вообще нет никаких проблем. Любой каприз, он уже придуман, и он уже есть.
0: Так, в парке Петродворец Петергоф в Санкт-Петербурге плавают кои. Их сложно видеть, вода не сверхпрозрачная. Почему нас не запускают рыбок в пруды и большие фонтаны? Ну, ребят, во-первых, сразу по поводу Петродворца, там Петергофа и прочего. Почему в каждой усадьбе, в барской усадьбе, обязательно были пруды? Все очень просто. Это не только эстетика. И главным образом не эстетика. А дело в том, что у нас же очень много в православии много постов. Петров пост там и так далее, когда нельзя есть мясо. А рыбу есть можно. Поэтому в том же Петергофе, в этих прудах разводили рыбу для еды. Особенно для еды во время поста. А что касается кои, я не уверен, что во времена Петра Алексеевича там кои-то плавали, да, Андрюш?
1: Да нет, конечно. Их тогда просто не было.
0: В России наверняка не было. Да, откуда они там были, когда... Ну да, конечно.
1: Связи с Японией, с Китаем тогда не было.
0: Ну, с Японией, как вы помните, ребят, вообще не было связи вплоть до 18 века. Единственное, кого они в 17 веке все пускали, это голландцев. Вот, то есть это была терра инкогнита. Ну, ладно, это уже другая история.
1: А вот не запускают рыбы в пруды и фонтаны, Саша, извини, да? Да. Ровно потому, что вода московского водопровода, да, и, да, я думаю, что петербургского тоже, в том виде, в котором она подается, не готова, то есть, ну, не до конца пригодна для жизни рыб. Потому что хлорирование воды и сейчас другие различные манипуляции, которые на станциях проводят с водой. Да, пить ее можно, а вот рыбе жить некомфортно.
0: Так, Андрей, значит, смотри, это наш постоянный слушатель и зритель Амир, 10 лет. Амир, привет, рад тебя слышать. Вот Амир пишет, недавно ходил на рыбалку в Черное море, и попадалось очень много морских дракончиков. У меня вопрос, почему их стало так много? Амир, честно говоря, давно не был на Черном море, но это имеется в виду эти скорпенчики, из семейства скорпеновых, да, вот эти маленькие дракончики, Андрей?
1: Ну да. Но раньше просто Амир ловил их на креветочку, а потом освоил джиг. Да, то есть вот это перемещение. Здесь очень важен стиль ловли. Стало ли дракончиков больше, или ты их стал просто больше ловить, поставив другую приманку?
0: Амир, ну если серьезно, дело в том, что у каждого вида, почти у каждого вида, есть, бывают вспышки численности. То есть это вот такие вот синусоиды, которые там вычисляют зоологи, ихтиологи, просто вот в этом году, ну вот может быть такая вспышка, я не был на Черном море, не знаю, но просто имей в виду, что бывают вспышки численности у самых разных видов, иногда вот они вот так вот прорываются, потом все станет на свои места и опять дракончиков станет меньше. Так, рыба чувствует своих собратьев на расстоянии? Еще
1: конечно.
0: Как? Андрей Сергеевич, расскажи, как чувствует.
1: Да, любыми способами, то есть от электрорецепции, да, то есть некоторые виды рыб чувствуют электрическое поле своих собратьев, да, до вкуса и запаха. То есть они чувствуют их всем телом. А дело в том, что чувства рыб значительно более богатые, чем мы можем себе представить. У них совершенно другое зрение, у них совершенно другое обоняние, совершенно другое осязание. Мы просто даже близко не можем представить те ощущения, от общения, да, с пространством, которое испытывают рыбы.
0: То есть одна боковая этом... линия чего стоит, да, Андрей?
1: Да, да.
0: Ну, вот, то есть одна боковая линия, это же...
1: Классический эксперимент. Есть такие слепые мексиканские рыбки, остеонаксы. Да, и вот над ними проводили эксперимент, как они чувствуют. Представьте себе аквариум, который стоит внизу. Остеонаксы находятся в аквариуме, который стоит вверху. И из этого аквариума вода сливается в нижний. Остеонаксы плавают, то есть это слепые пещерные рыбки, которые не могут видеть свой корм и прочее. Так вот, вода льется сверху, там, где сидят остеонаксы, вниз. В нижний аквариум закидывали корм, и в верхнем аквариуме остеонаксы, то есть демонстрировали пищевое поведение, то есть они начинали искать рыбку. Вот каким образом они почувствовали, да, корм, который находится там, где, ну, в общем, ни одно человеческое чувство не может...
0: Гиграпсонов орган, да, наверное, какой-нибудь им там, да, вкус пищи передавал по одной молекуле.
1: Я не знаю, то ли это была волна, да, то есть которая, ну, вкус не может быть, потому что вода льется вниз.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: вкус
0: ни одна молекула не
1: пойдет,
0: попала.
1: Да, наверх она просто не попадет. Возможно, это слабое электрическое поле, да, возможно, это определенная волна, которая поймана, да, то есть через водопад. Ну, я, к сожалению, не ученый, я не знаю. Но то, что чувства рыб фантастические, да, это однозначно.
0: Они по-другому, они совершенно по-другому воспринимают этот мир.
1: Да.
0: Они,
1: да,
0: видят то, что не видим мы, они слышат то, что не слышим мы, они чувствуют то, что не чувствуем мы, а потом, ребята, дети мои, я вам сколько раз говорил, мы видим не глазами, мы видим мозгами, глаза – это объективы. Понимаете? И точно так же вот рыбы, может быть, они другими сенсорами, они другими датчиками воспринимают этот мир, и дальше вот что у них в мозгах там, в их рыбьях, какая картинка действительности, этого мы пока знать не можем. Так, вот, Андрюш, очень интересный вопрос. А почему некоторые рыбы сильно костлявые, а некоторые нет? Дети мои, а вот теперь смотрите. Вы обратили внимание, какие рыбы более костлявые, а какие менее? Вы обратили внимание, что речные рыбы, они более костлявые, чем морские? Про плотность воды задумывались когда-нибудь? Андрей Сергеевич, объясните, у вас это убедительнее будет.
1: Не-не, я как бы... Вот тут вот мне самому стало интересно, почему речные рыбы более костлявые?
0: Ну, я предполагаю, из-за того, что плотность воды все-таки другая, и им нужен такой усиленный каркас, на котором вот мышцы держатся. Это вот моя версия, которая то, что мне сейчас пришло в голову. В отличие от морских, как ты думаешь?
1: Так и морские рыбы живут. То есть, нет, плотность морской воды выше, чем плотность пресной воды.
0: Выше намного.
1: Ну, может быть, это связано просто с семейственной. Карповые вообще очень костлявые. Окуневые менее костлявые. Вот честно, я не знаю ответа на этот вопрос. Но меня заинтересовало, я поищу литературу.
0: А есть же ведь еще хрящевые рыбы, да, акулы, скаты.
1: Да. Да.
0: Есть еще осетровые, которые к хрящевым не относятся, но у которых тоже костей нету. Там есть визига, да, вот это вот уплотнение, из которой пироги делают. Ну ладно, в общем, ребят, договорились. Мы с Андреем Сергеевичем попробуем подготовить ответ на этот вопрос. Самим стало интересно. Как стеклянные сомы и другие прозрачные рыбки прозрачны? Как это происходит?
1: Элементарно. На самом деле ни одна рыба не окрашена, да? То есть все рыбы прозрачны. Ну, просто в коже некоторых из них. Ведь мы же видим цвет, как отраженную волну. На самом деле рыбы не окрашены. Там просто чешуйка повернута таким образом, да, что отраженный свет, свет отражается, ну, исключительно там в синем или в красном спектре. А в коже стеклянных окуней, стеклянных сомов, ну, просто нет этих пигментов. Поэтому отражаться нечему. Мы видим, что они прозрачные.
0: Так, вот это нам пишет, это взрослый явно пишет. Все хорошо, классика, но оно того стоит. Не все эту классику знают. Да и формат детского канала. Было бы интересно то же самое, но для взрослых аквариумистов. Ну, друзья мои, я думаю, что аквариумисты это все знают и без нас. Это во-первых. А во-вторых, взрослые стали настолько нелюбопытными людьми, а вот дети, они любопытны. Детям действительно интересно. С чего вы взяли, что мы сложно для детей рассказываем? Слишком большой формат? Не знаю. Вот дети мне пишут, говорят спасибо, им это интересно. Андрей, как ты считаешь?
1: Ну, существует бесчисленное количество, то есть, ну, сейчас и форумов, там, каких-то клубов, где взрослые аквариумисты могут пообщаться. И самое главное, что работать со взрослой аудиторией – дело неблагодарное. Значит, все аквариумисты, да, они, ну как, у каждого есть свое мнение, и оно правильное.
0: Истина в последней инстанции.
1: Да, каждый аквариумист – это истина в последней инстанции, который вот будет отстаивать свои интересы. Ну, там, где собираются два аквариумиста, то есть все, это, ну, не драка, конечно, но всегда, всегда спор. То есть со взрослыми работать бесполезно.
0: Вопрос Андрею. Пользуется ли популярностью в аквариумистике рыба анабас?
1: Нет,
0: вот
1: не пользуется.
0: В кроссвордах точно пользуется.
1: Не пользуется. Я последний раз видел анабаса лет, наверное, 15-20 назад. То есть он мне попался в стоклисте, ну, в прайсе, да, что он появился. И мне просто почему-то захотелось вспомнить этого анабаса. Вот ага. Как бы, ну нет, он спросом не пользуется. А рыба это безумно интересная. То есть это как бы, да, та самая лабиринтовая двоякодышащая рыба, которая дышит воздухом, ночью бегает по траве. То есть если сделать, да, то есть теплое лето сделать прудик, анабас будет оттуда вылезать, охотиться на мух и обратно залезать в прудик. Рыба безумно интересная.
0: Так. Амир пишет, Амир 10 лет, разводит ли морских дракончиков в аквариуме? Амир, не надо их трогать, потому что у них вот эти вот на спинном плавнике ядовитые шипы, может быть очень больно, это все-таки скорпеновая рыба. Не знаю, Андрей, ты видел их в аквариуме?
1: Ну, я видел тропических. Нет, возни с морскими дракончиками очень много, вряд ли их разводят. Ну, наверняка есть какой-нибудь увлеченный человек, да, который разводит это, ну, вот для себя. Да, просто потому, что ему это нравится. Наверняка такой человек есть, но я, к сожалению, с ним не знаком.
0: Да, я тебе что хочу сказать, не надо пробовать. Я вот чувствую, что ты хочешь поэкспериментировать, да, Данечка, не надо этого делать, нас... Если хочешь аквариум, есть куча рыбок, с которых ты начинай. А вот к дракончикам ты вернешься потом, если не остынешь душой. Так, Даня, 7 лет, это тоже наш постоянный, между прочим. Слушатель, привет, Дань. Какой самый большой аквариум в мире? Ой, по-моему, в Дубае, Андрюш, да?
1: Я видел аквариум в Сингапуре, он огромный. Огромный аквариум в Осаке. Ну, сейчас мы в Дубае, да? То есть, ну, сейчас все города стремятся сделать какой-то огромный большой океанариум, и от этого они становятся очень неинтересные. Потому что если ты был в одном океанариуме, считай, что ты был во всех. Да, они как бы, с моей точки зрения, пресноводные аквариумы, да, которых очень мало разбросаны по миру, значительно интереснее, потому что они разнообразнее по ландшафту, они разнообразнее по семействам рыб, которые могут жить в этом аквариуме, они разнообразнее по размерам, потому что пресноводных рыбок можно содержать в аквариуме, да, то есть рыбки размером от 2 сантиметров, да, и до 2 метров. Ну, не знаю. Я как бы имею свое мнение по поводу морской и пресноводной аквариумистики. Лично мне пресноводная аквариумистика интереснее.
0: Конечно. Ребят, а потом, вот где еще сейчас они растут, как грибы после дождя, это в Китае. Потому что в Китае там много таких мелких городочков, в каждом там по 10-20 миллионов жителей, да, ну, такие крошечные китайские городочки, ну, типа вот как наш Серпухов где-нибудь в Китае, да, живет там 20 миллионов и очень хотят морской аквариум. У них деньги есть. Но вот то, что Андрей Сергеевич правильно сказал, сколько я видел этих морских аквариумов везде, в разных странах мира, один и тот же ассортимент. Вот буквально так под копирку, один и тот же ассортимент. Акулы, скаты, Ну, вот за редким исключением в Барселоне. Груперы, да. Вот. Ну, вот в Барселоне я видел, правда, сценку, я вам рассказывал, как рыбу луну кормят из ложечки таким вот желе. Два кулангиста. Так, какие рыбы более сложные? Вопрос такой, в общем, Андрей. Самые сложные в содержании какие рыбы, да? И какие строят самые изощренные постройки гнезд для детишек-мальков? А что значит изощренные? Самые оригинальные, наверное, Андрей?
1: Корюшка
0: трехиглая строит гнездо.
1: Да. Ну, басы строят гнездо. Ну, рыбы-то гнезда особо сильно не строят. А какие наиболее сложные, вы не поверите. Вот обычные окунь и щука подмосковные, они значительно сложнее в содержании, чем различные тропические виды, которые... Ну, любой тропический вид значительно легче. И чем севернее, тем сложнее содержать.
0: Так, как попал солнечный окунь в наши водоемы? Ты знаешь, Андрей?
1: Знаю. Как? Ну, здрасте, в 50-е годы была программа интродукции североамериканских видов в наши водоемы. А до сих пор изучают форели окуня, да, которого на всем американском континенте называют бас. Да? То есть у нас это в Тимирязевской академии изучают форели окуня. Была попытка интродукции североамериканских видов к нам в Россию, которая, к сожалению, оказалась... неудачной, потому что у нас разные условия содержания, и даже рыбы из похожей климатической зоны у нас не выжили. Кроме, может быть, солнечного окуня, который вот где-нибудь на юге, там вот на Кубани, да, то есть вот на Кубани он мог выжить, но, к сожалению, он не пошел у нас в производство, да, то есть как бы не откормился. Но попал он к нам вместе с басом в 50-е годы, да, в качестве прилова. Ну и наверняка где-то на Кубани размножился, там и живет.
0: Так, пропускаем. Вопрос 21 уже был. У меня рыбки выдрессировались просить корм при включении света. Включаешь, просишь кушать. Какими командами можно обучить рыбок? О, это у Андрея Сергеевича.
1: Ну, их можно заставить прыгать через обруч. Значит, для этого нужны рыбки, да, которые способны выпрыгнуть. Я делал это с меченосцами. Берется вот такой вот маленький пластмассовый обруч и зажимается червяк, мотыль, сверху, и обруч опускается в воду. Дальше ты стоишь, ждешь, когда меченосец подойдет, да, и схватит этого мотыля. Хорошо, следующий также. Потом обруч начинает приподниматься из воды, да, меченосец постепенно начинает выпрыгивать, и когда приходят гости, ты просто подносишь обруч, и меченосец такой: прыг у тебя через кольцо. Все такие: мама дорогая, что это было? Дрессируется,
0: да, дрессируется. Еще плотики буксируют рыбки.
1: Да. Через корм.
0: Да. Через положительное подкрепление, игра на рефлексе. Да, существуют ли рыбы, которых специально развели для боев? Ну, вот сиамских бойцовых рыбок разводили для боев.
1: Ну, их не разводили для боев, потому что это как бы побочный эффект. Ну, это очень незрелищный бой, да? То есть, если на петушиный бой могут посмотреть одновременно 100 человек, да, или 200, ну, как посмотреть на бой, вот таких вот маленьких рыбок? Ну, как, сколько человек их увидел?
0: Андрей Сергеевич, зато можно поставить по $100, выиграть или проиграть.
1: Саш, можно поставить по $100 миллионов, но для этого нужно иметь $100 миллионов и не иметь головы, чтобы их поставить на какую-нибудь рыбку.
0: Да. Это точно. Так, хорошо. Будет ли для рыб стресс при включении-выключении?
1: Смотря чего, если вы будете туда совать два оголенных провода 220 вольт, включать и выключать, конечно, будет. Если имеется в виду свет, то, естественно, то есть рыба опасается, рыба реагирует на внешние раздражители. Свет один из них. Но у моей рыбы на стресс не реагируют. Они знают, что как только я зажег свет, значит, сейчас будут кормить. Папа пришел, да, папа, давай уже там кушать.
0: Так, у нас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области плавает крошечная рыбка, не клюшка, а колюшка. пушка. Да. Очень интересная по поведению рыбка. Она вьет гнездо, и самец очень красив в брачную пору. Почему этих рыбок не разводят? А еще пахнет огурцом, да?
1: Ну, потому что, почему? Во-первых, это значительно... Разводить колюшек значительно сложнее, чем разводить тропических дискусов, да? Все-таки не забывайте, что у нас летом температуры воды плюс, ну, условно, плюс там 16-18, да, а зимой плюс 4. И вот этот вот перепад, то есть сезонность колюшки тоже нужна. А в аквариуме ее сделать достаточно сложно, потому что у вас в квартире всегда плюс 24. Ну, или летом кондиционер стоит, да, или зимой батареи топят.
0: Ребят, вот поймите такую вещь, братцы мои дорогие, что тропических рыб содержать просто. Есть обогреватели, да, свет греет. А как сделать воду холоднее, чем у тебя в квартире? У тебя там 23-24 градуса, а тебе нужно 15. Для содержания многих рыб нужна вот такая холодная. Никак ты этого не сделаешь.
1: В случаях 10.
0: Да. Так, почему, если отражаются самы, то видны их внутренности? Где они отражаются?
1: Ну, имеется в виду, если самы прозрачные, то внутренности видны. Но вообще у стеклянных самов, да, то есть у них выставка кишечника черная. То есть там вот внутренности не видно. У меня
0: стеклянные
1: самы, и стеклянные окуни, там не видно.
0: Ну, кстати, есть и у нас стеклянная рыбка, голомянка, которая в Байкале водится. В аквапарке есть аквариум с рыбками, которые кушают эпителий на ногах. Что это за рыбки?
1: Это турецкие рыбки, гары. То есть это гара-руха. На самом деле она кушает все. То есть эта рыбка приспособлена к тому, чтобы... То есть, ну, у нее такое строение рта, что она соскабливает со всех поверхностей, да, то есть питательную среду. Обычно это водоросли, бактериальные какие-то обрастания на этих водорослях, да. А здесь такое, ей такой кусок мяса привезли. Поэтому вот рыбы там просто счастливы. Они жрут, это рыбы-людоеды. То есть вот те, которые, да, они людоеды. Это кажется, что они едят эпителий. На самом деле они просто едят людей.
0: Это точно. Так, можно ли разводить голубых хирургов? Правда ли мраморная скалярия отпугивает акул? А как мраморная скалярия будет отпугивать
1: солярия.
0: Акул? А, солярия, господи, без очков.
1: Все. Ну, я думаю, что разводить-то можно все. То есть, потому что... то есть, что голубых хирургов, что любых других. Потому что, ну, собственно говоря, это прописано в генетической программе. То есть любая рыба должна, ну, как бы, она должна произвести плодовитое потомство. В этом смысл ее жизни. Вот. Можно ли разводить? Можно.
0: А как, Андрей,
1: я вообще, я даже не представляю, кто такая солярия. Извините, пожалуйста. То есть мы институтов, то есть университетов не кончали. Так вот от сахи, поэтому про солярию ничего не знаем.
0: Если все-таки вы имеете в виду сколярию, то она пресноводная. Некоторые акулы живут в пресной воде, например, в Латинской Америке. Да, бычья акула заходит в реки там, и может жить в пресной воде. Но я не думаю, что она испугается сколярию. Даня еще раз спрашивает, какая самая опасная рыба? Даня, ну какая самая опасная рыба? Вот я даже не знаю. Андрей Сергеевич, какая самая опасная рыба?
1: Плохо приготовленная. Вот. Можно отравиться и умереть.
0: Правильно. Вот тетрадонтовые рыбы, они очень многие ядовитые. Та же рыба, как ее, господи, фугу, да? Да. Ну, последний вопрос. И Андрей Сергеевич, все-таки вот просили показать его аквариумы. Какие рыбы ракообразные были искусственно заселены и выдавали местные виды? Выдавили. И привело...
1: Чего? К вымиранию. Ну, мне такие... Какие рыбы ракообразные были искусственно заселены, ну, имеется в виду, интродуцированы, выдавили местные виды. Ну, мне такие, то есть, ну, в пределах России такого нет.
0: То есть, как это? Что... Аратан, головешка.
1: Ой, а расскажи-ка мне, пожалуйста, да, то есть, вот ратан, головешка. Это карася, 30 секунд, кого он выдавил?
0: Карася.
1: Это было... Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, хотите, я вас... Ну, найдите мне, пожалуйста, в пределах Москвы хоть один пруд с ротанами головешками.
0: Это сейчас его нет, извини. Да. А в 70-х полно было, да.
1: Полно, я знаю, я его ловил. В 70-е годы ловил я этого ротана головешку. А вот сейчас я знаю только один секретный прудик в Москве, да, куда можно поехать и в определенный период поймать хорошего ротана. Вот такого. По размеру.
0: Нет, вот он там Андрей, секундочку, да. Вот тогда все хватали за голову, кричали: ужас, ужас, ротан всех пожрал. Но природа взяла свое, и ротан ушел. Ушел, и снова появился карась. Вот Андрей прав. Андрей Сергеевич.
1: Карась, между прочим, к нам тоже пришел. Карась тоже вид, собственно говоря, не интродуцированный искусственно, да, а завоевывающий пространство. То есть карась же к нам шагает из Китая. Это да? Очень интересная рыба, да, но она не является местной для нас.
0: Так. Ну что, покажешь хозяйство? Вот спросят, покажите царство белого. Вот так и
1: пишут. Да нет, царство, там, царство. Нет там никакого царства, ребят. Царство. Ну, а что интересно?
0: Андрей Сергеевич.
1: Во-первых, я вижу только вас, да, и я не понимаю, а теперь я вас вообще не вижу. И я не понимаю, как работает камера. Да, я все убрал уже. Можно включать.
0: Так. Ну, Саша, это
1: покажешь? Саш, да я вообще не вижу. Я не понимаю, то есть, где я, потому что я вас не вижу.
0: Ну, вы слышу, у меня... Но...
1: Да, вы у меня как-то... Давайте я сейчас Face ID. У меня что-то произошло. Так, Skype. Вот вы в Skype. Вот, вот я вас вижу. Но да, я не вижу, отлично. Что... А, да, я вижу, что я показываю. Ну, не знаю. То есть, вот, давайте я попробую перевернуться. Это вот стоечка, где... А, стоп. Вот. Это стоечка, где я, ну, так балуюсь лично для себя.
0: А... Это кто там лично для себя?
1: Ну, это вот мои рыбки.
0: Бабочка?
1: Если туда, кроме с бабочка. Если вот заглянете туда в кувшинчик, ага, вот я, к сожалению, не могу помешать. Да, там отложена икра. Это вот папаша-мамаша. А вот это их предыдущее поколение. Вот папаша защищает это все. Вот еще одна парочка, у которой малечек там вот постарше. Ну, тоже вот тоже защищают, да. То есть, ну, не знаю, что тут показать. Ну...
0: А это кто там?
1: Да, это все вот о рыбке. Ну, вот это лялиусы.
0: Лялиусы видим. Желтенькие такие, оранжевые.
1: Оранжевенькие, да. Это вот другие лялиусы.
0: Андрей, а куда ушел вот этот традиционный наш старый древний лялиус в косую полосочку, как тетрадь ученическая?
1: Да никуда он, я прошу прощения, никуда он не ушел. Ну, просто их, ну, наверное, так, это я иду показывать другой. Никуда он не ушел, просто их меньше покупают. Вот эти хочет кушать.
0: А папку увидели?
1: Это, папку увидели.
0: Засветились. Угу. О, да, зависло.
1: Да, это цихлиды озера Малави. Вот этот вот оранжевый, да, это самец доминантный. Вот он оранжевый, зараза. А вот эти серенькие, это самочки. Или другие самцы, которым он не даст окраситься, потому что он самый доминантный.
0: Но если убрать из этого стада, то произойдет короткая разборка между самцами, кто-то из них тоже станет доминантным и тоже станет ярким, да, Андрей Сергеевич?
1: Да.
0: Вот, тоже это цихлиды, тоже, да?
1: Тоже цихлиды. Вот гуппи.
0: Угу. Ну да.
1: Это гуппи.
0: А какой-нибудь... Общий план можно дать, Андрей Сергеевич, чтобы показать масштабы вашего царства?
1: Ну, вообще-то у нас идет ремонт.
0: А-а-а.
1: Ну, вот как-то вот так.
0: Ну,
1: вот
0: понятно.
1: Так. Потом вот так. Я вас ставлю в режим энергосбережения. Ага. Вот отсюда вот туда. Ну, это мы строимся. Угу. Сейчас идем в другие помещения. Угу. Вот. Где тоже есть группы. Угу. Группы такие.
0: Симпатичные.
1: Опять группы.
0: Ну...
1: Ну, дело брат в том, что вот эти аквариумы, они неинтересны, потому что это рабочие банки. Ну, даже не знаю, что показать. Ну, тут вот, ну, я просто вот мимо буду проходить и что-то такое вот показывать. Угу. Вот интересная Понятно. Рыбка. Видите, парус?
0: Парус, да.
1: Но вода мутная, потому что ее подменивают. И вообще мы как бы в рабочей зоне находимся. Вот скалярии.
0: Угу.
1: Видно?
0: Видно.
1: Скалярии тут у нас кто? Вот. Опа. Эти сбежали.
0: Ну, не хотят они. Неончики.
1: Неончики. Вот они идут, да? А здесь вот такая вот надпись. Видна?
0: Не очень пока, но... А что за надпись? Не кормить.
1: Не кормить.
0: Понятно. Ну, Андрей Сергеевич, мы уже 2.5 часа, мы на рекорд вышли по количеству вопросов сегодня, вышли на рекорд, и по продолжительности нашего хронометража. А мне все время взрослые пишут, да зачем у вас такой, говорит, не проще ли разбить на несколько выпусков? Ну, видите, вот как-то тема интересная, поэтому... мы задерживаемся. Андрей Сергеевич, яви свое лицо.
1: Покажу, покажу еще цифры. Вот тот самый талер серебряный.
0: А, вот он, да. Рыбка талер.
1: То, о чем мы говорили.
0: Угу. Похоже на чеканную серебряную
1: вот монету.
0: Ага.
1: Папа, мама и почти 3 поколения мальков. То есть третья вот там сейчас прячется за горшком, потому что они маленькие. Все живут, все размножаются. Вот интересная рыбка.
0: Это цихлиды были, малави, да?
1: Да, это была танганика.
0: Танганика.
1: Вот такие вот интересные рыбки, матросики.
0: Да.
1: А вот прозрачные самые.
0: Да?
1: Да. Это прозрачные самые.
0: Плавающие желудки.
1: Стеклянные, да. Ой, а куда окуни делись? Ну, вот креветки.
0: Угу. То есть вот креветки. Они, да.
1: Кто-то тут еще есть. Вот, ну, ладно. Тоже креветки.
0: Андрей Сергеевич, покажи нам свою личность. Ребят, спасибо вам большое, все, кто был с нами. Спасибо героям, таким как Даня, 7 лет, как Амир, 11 лет, которые досмотрели нас до самого конца. Вот. Ну, надеемся, что как-нибудь мы еще с Андреем Сергеевичем встретимся. Ну, и я, Александр Хабургаев, с вами прощаюсь. До скорой встречи в ближайшее воскресенье. Андрей, спасибо тебе огромное.
1: Да, было безумно. Ребят, заходите.
0: Счастливо. Пока.

0: Крым, в принципе, это поднятие морского дна в геологическом смысле. Какое-то много миллионов лет назад море поднялось вот так вот и образовало поверхность. Вот. Поэтому камень, который здесь находится, место называют еще ракушняк, поскольку окаменевшие ракушки здесь повсеместно находятся. И там, где вот мы стоим, это мшанковое основание рифа. То есть это было в древности рифом, которым шанки такие, жучки, ракушечки образовали. А потом в древние времена греки использовали эти холмы для насыпки на них уже курганов. Курганов большое количество, да. В свое время градоначальник Филипп Филиппович Вигель, Керченикальский градоначальник, попытался сосчитать, какое же здесь было количество курганов. Он нанял бричку, лошадей и начал с объездом объезжать свои владения. Досчитав до 2000, сбился, говорит, запись такая есть, сбился и до половины не сосчитал, бросил. Да? Вот. В Керченском музее есть карта 1830 года, где топограф Литвиненко нарисовал все курганы, раскопанные и не раскопанные, рукописные карты. Очень большое количество таких красных точек, которыми обозначал он раскопанные курганы. То есть получается, что к 1830 году большинство курганов на Керченском полуострове уже было раскопано. Вот. Откуда же они взялись, эти курганы? На мой взгляд, это влияние фракийцев. Фракийская династия, которая пришла сюда в 480 году, организовала здесь Боспорское царство. И царство именно не полисы, да, не демократическое устройство, а именно царство, тираническое устройство. Вот. И они назывались династией спартакидов. Спарток, Спартак, да, как раз говорят о том, что именно фракийцы, пересад. И вот вся архитектура этих подкурганных склепов, уступчатых склепов, или как называли раньше, из склепов с египетским сводом, да, ложным египетским сводом, вот, она берет свои аналогии именно во Фракии, вот, и как бы тянет туда. Ну и множество других вещей, которых в культуре, в языке пересадос, да, пересад. То есть это фракийское же имя по своей сути. Вот. И оно именно тянет к Вафракию. Вот. Ну, все курганы возникают здесь в начале 4 века и существуют где-то до первой половины 4 века, то есть всего лишь на все 50 лет. Это имею в виду уступчатые склепы. Да? Самые богатейшие находки находят в этих самых курганах, поскольку уступчатые курганы, это сооружение было единоразово для одного человека. Как потом уже появляются склепы для массовых захоронений, потом появляются простые погребальные комплексы, которые не насыпались курганы и насыпи. Известно даже черепичные могилы, в которых хоронили простых людей, которых не было средств на сооружение каменного такого объекта. Да? Вот, просто брали черепицу, которая валялась повсеместно на развалинах античных поселений, и сооружали из них такой домик и клали туда захороненного. Или просто ребеночка брали в амфору, захоранивали, в амфорах захоронили. Это значит, что статус этого ребенка был еще никакой. В курганах, которых с уступчатым склепом, мы наблюдаем самые богатейшие находки. Вот. Причем находки, которые хранятся сейчас в самых лучших музеях. То есть это, конечно, Эрмитаж, золотая кладовая, вот, это Метрополитен музеум, вот, это огромнейшее количество налепов, гипсовых налепов, которые хранятся в Лувре, это и Берлинский антикомузеум. То есть самые лучшие находки ушли, конечно, разбрелись по миру. Вот. Еще один интересный вопрос, почему, где такое количество золота, почему ни в одном другой культуре ни одного кочевого народа нету такого количества золота, не лежит в этих погребальных комплексах. А здесь вот лежат, да? Значит, какое-то богатство было. Богатство основано было на, естественно, торговле. На торговле. Чем мог торговать Боспор? Да известно, зерном. Зерно шло в Афины, из Афин шло вино. Вот. И первых посетителей, то есть первых колонистов сюда привлекло именно вино. То есть не колонистов, а жителей, которые аборигенов, именно вино. Именно на амфору с вином, то есть представьте себе, варвары, которые ничего не знали крепче пива. Вообще, напитки крепче пива им были недоступны. И тут им появляется такое, как вино, и они на амфору вина могли обменять целый, скажем, корабль зерном, который направлялся. И вот эта неравномерная, неравноценная мерная, менная торговля, да, между греками и варварами, да, и обогатила Боспорское царство. Отсюда вот у нас и находки такие драгоценнейшие. То есть вот Боспорская земля, она очень богата. Боспор в свое время... в третьем рубеже 4-3 веков царь имел, еще задолго до Митридата и Евпатора, претендовал на все понтийское влияние. Он оказывал услуги Византии, оказывал услуги Синопе на южном берегу Понта, да, оказывал услуги колотийцам, то есть он претендовал на власть, на всепонтийскую. Боспорская держава простиралась от Херсонеса до Новороссийска, до Ростова, то есть это огромнейшая держава, которая постепенно через 1000 лет прекратила свое существование. Вот, Боспорское царство началось 6 века до, а сейчас есть попытки говорить о том, что это случилось несколько раньше, в 7 веке, да, и даже 8 века у нас есть экземпляры посуды, которые Владимир Петрович Толстиков на горе Митридат последние годы находит. Вот, ну, 6 века до... по 5-6 век наше, по византийское время. Вот. Но, в принципе, жизнь здесь никогда не прекращалась. Основав однажды колонию к древние греки, да, греки отсюда никуда не уходили. Несмотря на то, что готское нашествие, да, на гуннское нашествие в конце 4 века, вот, оно, конечно, смело очень сильно повлияло. И Керчь была как бы на перекрестке всех дорог, морских, сухопутных дорог. И здесь прошло энное количество, множество племен. И половцы, и сарматы, и савроматы, и скифы, и киммерийцы. То есть безумное-безумное количество народов проходило через этот перекресток, вот, и оставляло здесь свой след. И вот тот скурган, который вы упомянули, о том, что по дороге на Юзабу госпитальный курган, и там изображение, на мой взгляд, гуннских этих художников. То есть после того, когда в 4 веке был построен курган, да, в 4 веке новое оружие, да, там жили люди. То есть в кургане использовали под жилье. Там есть следы огня, следы очагов. Вот. И они жили и нарисовали себя. Нарисовались такими вот длинными знаменами, которые называются драконами. Да? Это китайские, которые свистели на ветру, вот, знамена устрашающие. Изображен с ними лучник, большой огромный лучник. Да? Вот. Известно, чем гунны нам? О том, что они изобрели сложносоставной лук, который пробивал всякую броню. Именно этот вот лук позволил им сделать такие успехи наступательные. Вот, и они прошли вплоть до Европы. Нам неизвестно, какие первые были города. Известно только, что царь Агет выделил земли на горе Митридат, который потом стал называться горой Митридат, для первых поселенцев. Но сюда ринулись и все, и самосцы, и милетцы. Пишут, что Милет основал здесь колонию. Но думаю, что здесь и афиняне были. То есть они в разных местах, в разных частях, именно в 6 веке, да, здесь вот какие-то свои колонии, эмпории, да, эмпории – это торговые точки, куда подъезжали эти варвары со своим зерном, подходили корабли, они меняли вино на зерно, и тогда, значит, осуществляли обмен. Вот эмпории такие шлюз. А в 480 году произошел переворот или там захват о том, чтобы не землю захватили, а переворот о том, чтобы захватили власть спартакиды. До этого считалось, что власть архианактиды такие здесь управили, но это тоже уже спорно. Просто архианактос, да, архианактос это такой термин больше, а не имя. Вот, поэтому, судя по всему, до спартакидов никаких царей здесь не было, и власть принадлежала вот этим вот колониям, а потом пришли спартакиды, которые Пантикопей основали, то есть, ну, не основали, а захватили и повсеместно распространили свои владычества. Воевали с Феодосией, воевали с Нимфеем, вот, какие-то на Таманском берегу завоевательные действия осуществляли, воевали со скифами на Елизаветском городище, да, Елизаветское городище скифское, вот, они то же самое основали колонию на Елизаветском городище, вот. Yeah.
1: и которая благополучно 270-е годы до нашей эры погибла.
0: Вся археология Боспора, она у нас пишется со острия лопаты. У нас нету письменных источников. У нас есть вот небольшой источник Диодор Сицилийский, да, вот для 4-3 веков, вот, который жил во 2 веке новой эры уже. Вот. Но он явно взял какой-то кусок из более раннего и переписал исторической своей библиотеки. Вот. Единственный оставшийся нам литературный источник. Вот. Все остальные источники, вся история, это со острия лопаты. И вот то, что мы добываем ту информацию, она нам и, так сказать, доступна. Конечно, много спекуляций, конечно, много всяких интерпретаций, будь то скифы, будь то не скифы, да. Какие-то варварские народы, конечно же, здесь обитали. Более того, в свое время даже была дискуссия, кем же были боспоряне, эллинизированными варварами или варваризированными эллинами, да. Я все-таки прихожу, что это эллинизированные варвары. То есть они по своей сути были все-таки варвары. Хотя культура у них была греческая, религия была греческая, язык был греческий, да. Вот, дворцы они строили в греческом стиле, вот, монеты чеканили тоже в греческом стиле, но по сути все-таки они были варвары, поскольку у нас ничего подобного по сравнению с Древней Грецией, да, вот, это очень резко отличается, эта культура. Письменные источники у нас есть, но какие письменные источники? Надписи. Надписи, да, есть, на, греки писали на свинцовых таких вот табличках. Ну, что такое свинцовые таблички? Это, как правило, проклятие. Проклятие. Они пробивали, заворачивали, проклиная такого-то, проклиная все его конечности, левую ногу, правую ногу, пробивали гвоздиком и приколачивали где-нибудь на некрополе. Потому что могилы, все эти вот подземные духи, они были самые сильные. Были такие черепки, которые вот они царапали на черепках. Были свинец, ну, как бы бумаги еще не было. Ну, это, во-первых, целая интереснейшая тема, да, вот, и как бы таких вот проклятий и на свинце были, и остраконы были, но остраконы, как бы, чаще они письма служили, то есть это не заклятие, а именно письмо такому-то о том, что просим передать себе там амфору вина за столько-то денег, а я тебе потом перешлю деньги, то есть вот такие информационного плана были письма. Вот. Ну, как бы это первые века, то есть это характерно для первых веков, но развивается с 3 века до нашей эры первые эти вот такие свинцовые таблички. Вот. Но их надо читать. Они только еще на первичном... То есть в прошлого века их находят, но в прошлого века было известно 2. Сейчас 5. Сейчас, ну вот, пошло вот у Бутягина, если бы вам рассказывал, да, что вот у него письмо двухсторонней какой-то надписью. Какого характера письмо, мне неизвестно, но тоже интересно. То есть посмотреть, что может быть и проклятие, а может быть и письмо. Вот. Ну, в свое время энное количество проклятий было найдено в Ольве, да, но благодаря вот этим вот пикальщикам, которые ходят, они не знают, что находят, и там какие-то буковки, да, вот, ну, я собираю у них, и периодически подается, и сейчас вот Боспор вырвался на первое место по своим надписям, вот именно, находкам по этим, вот. Ну, было одно такое замечательное проклятие, которое содержало одно только слово – анонимус. Анонимус, анонимус, анонимус, там это, и вот анонимус, вот такой вот аноним, который, вот, и он был свернут, пробит гвоздиком, приколочен где-то к какому-то крестику, там, или не крестику, а вот какому-то деревцу, вот, и вот какого-то неизвестного человека, анонима, вот, и проклинали имя. Ну, это вот та информация, что нам письменные источники дают. Или надписи посвящения, проксения, да? Есть филоксения, да, то есть филос, ксенос, да? Ксенос – иностранец, филос – это друг. То есть филоксения, а есть проксения, то есть это для иностранцев. То есть проксения, как правило, писала, что такой-то его сыновья, да? Даровали навечно, на все времена, на все века, такому-то из города Синопы, чтобы он беспошлино торговал на всех землях Боспора. И как греки поступали? Вот приходит корабль, скажем, в порт, да, здесь, и начинает разгружаться, а к нему так хорошо 10% от всей твоей вина или от всего того зерна, то, что ты вывез или то, что вез. Нужно было десятину заплатить. Он говорит, подождите, у меня проксения, где? А пошли. Берет его за руку и ведет на гору. На горе все законы были выставлены. Все законы в Древней Греции были доступны для любого человека, и любой человек мог подойти и сказать: читай. Вот. И там было написано, что такому-то даровано Проксинии беспошлинную торговлю, беспошлинного входа в гавань, и еще и тогда было даже то, что даровали дом или даровали землю, даже такие были формы Проксинии. Вот. Вот эти вот письменные источники, но они вот достаточно узкие в информативном плане. То есть они не описывают историю, вот, и не говорят о том, что какие-то варварские народы здесь находились или не находились. Да, действительно, у нас еще Боспорская земля, это очень много предстоит объяснить. К сожалению, вся наша наука, она описательная. То есть она описывает события, да, приходит другой человек, говорит: да нет, вот это событие нужно описывать вот так. А третий говорит: да нет, это же совершенно вот так. И существует три точки зрения. Ни в одной науке не существует три точки зрения по одному факту. Ни в химии, ни в физике, ни в математике. Да? То есть всегда должно быть одно. Вот есть таблица Менделеева, по которой этот элемент имеет столько-то, но другой таблицы Менделеева не существует. В археологии, к сожалению, история античная еще такие допускаются. Вся античная история базируется привязкой к годам. Да? Вот в 333 году там известно, что царь Александр пошел походом на Персию. Да? Это известно нам только из Диодора Сицилийского, который говорит, что в 4-й год 7-й Олимпиады, когда архонтом в Афинах был Неахм, да? И потом нашли этот камень, где в список афинских архонтов последовательно записан. И тогда нам удалось совместить всю античную историю с точностью до года на какой-то кусок. Да? Я сделал колонку с точностью до года с помощью амфорных клеем, с помощью компьютера, с помощью математики. Да? Вот. И эта колонка работает. И она как бы позволяет датировать слой, позволяет датировать амфорные фрагменты с точностью до года. Вот. И как бы нету такой второй колонки. Есть колонка по Кацу, есть колонка по Кановичу. Да? И вот некоторые исследователи, они датируют по Федосееву, по Кацу. И поэтому, то есть три мнения приводят. На самом деле мнение должно быть одно. Вот выбери себе одного исследователя, которому ты доверяешь, и отстаивай эту точку зрения, и будет тебе правда одна. Но не существует три точки зрения на одно и то же событие.

0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в гостях у нас младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, криминолог Владимир Кудрявцев.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Я вот хотела спросить. Владимир, скажите, пожалуйста, тема такая, знаете, как будто кино смотришь, ну потому что ты не в теме. А вы меня понимаете, да, что ну, я кажется, не так примерно. Вот прикасаюсь? Да, будем говорить о чем-то, что, не дай бог, коснется каждого, но вот почему это так интересно людям? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Почему нас всех так тянет к этой теме?
3: Ну, потому что темная сторона человеческой природы, она всегда, в общем, привлекает людей. Это по той же причине, по которой нам нравятся кинозлодеи или отрицательные персонажи в книгах. В общем, в этом обаянии этой темы. Хотя, на самом-то деле, если вы пристальнее посмотрите вот на само явление, на преступность, вы обнаружите, что там на самом деле довольно мало чего-то такого инфернального, мрачного, а там гораздо больше, в общем, очень небольших, маленьких отступлений от правил, которые люди позволяют себе просто в силу того, что у них появилась такая возможность, и это наилучший способ максимизировать свою прибыль.
2: Ну вот давайте про цифры, раз вы прибыль сказали, мы их можем увидеть в СМИ, что вот я вот прочитаю где-то, преступность у нас высокая. Нет, преступность низкая. Как с этими цифрами вообще разбираться?
3: Да, ну числа, конечно, о чем-то нам говорят, но к ним нужно подходить, что называется, щепоткой соли. То есть, ну, в среднем в стране происходит там около 2 миллионов событий, которые регистрируются правоохранительными органами в качестве того, что мы назвали бы преступлением. Много это или мало, ну, как-то вопрос зависит от того, с чем вы сравниваете.
2: А с чем нужно сравнивать? Может быть, с такой же страной, как наша? Не знаю, предложите.
3: Ну вот, да, смотрите, здесь вот какая история. То есть правильный способ вообще смотреть на преступления не в абсолютных числах, то есть не 2 миллиона преступлений, а по отдельным категориям и по количеству тех событий, которые происходят на 100 тысяч населения. Это так называемая нормировка. И вот, глядя на эти числа, уже становится лучше понятно, много или мало у вас преступлений. Но еще раз, заметьте, это в основном то, что регистрируется. Это такая надводная часть айсберга, а там есть еще большая подводная. Это то, о чем правоохранители не узнают или решают по какой-то причине не узнавать. Она тоже, она на самом деле самая большая.
2: То есть это те преступления, о которых не сообщается?
3: О которых не сообщается или сообщается, но правоохранители по какой-то причине решают их не зарегистрировать.
2: Ну, а вот я вас

0: верну все-таки на два шага назад. Смотрите, вот для меня, как для обывателя, самое страшное преступление – это лишение жизни другого человека. Да. И чем оно жестче, тем для меня это более шокирующе. Вот правильно ли я ощущаю, что по убийствам в первую очередь нужно оценивать уровень преступности? Все остальное, в принципе, можно пережить.
1: Это не совсем правильно, потому что убийство довольно специфическое преступление. Оно происходит довольно редко по сравнению с всеми остальными типами преступлений. Ну, мне очень нравится метафора такая про биомассу океана и китов. Ну, если вы посмотрите на биомассу океана, вас, конечно, ваше воображение, скорее всего, поразят киты. Они очень большие, красивые, интересные. Но при этом в общей биомассе они занимают небольшой процент, а его основная биомасса – это зоофитопланктон, это мелочь. Ага. Вот, поэтому убийство – это жуткое преступление, страшное, но оно на самом деле происходит гораздо реже, чем мы думаем. На самом деле в России преступления, убийства происходят гораздо чаще, чем в других аналогичных странах. То есть если сравнивать с теми же Соединенными Штатами, которые там один из лидеров индустриализованных держав по количеству убийств на 100 тысяч населения, там в районе 5,5, то Россия их почти в два раза обгоняет. Это при том, что у нас нет уличной преступности, как в Штатах, то есть у нас банды не убивают друг друга на улице, это все, это то, что называется бытовое насилие в основном.
0: Но... А чем это объясняется? Есть такое объяснение? Чем это объясняется?
1: Высокий уровень насильственности? Ну, хорошего объяснения здесь на самом деле нет, потому что, знаете, во что все упирается. Вот сейчас в России в районе 8,5 убийств на 100 тысяч населения. Это много, если там, сравнивать с другими развитыми странами. Но при этом довольно мало, если вы будете сравнивать, скажем, с наиболее неблагополучными странами Латинской Америки, не знаю, Бразилии.
0: Я поняла.
1: Вот. Но, опять же, нужно держать в памяти, что еще там, 25 лет назад, в конце 90-х или даже около 15 лет назад, в середине нулевых, там, в 2003-2004 году, количество убийств на 100 тысяч населения в России было в районе 30.
0: Ого! Да, то есть мы исправляемся, мы встали на путь какое-то исправление.
1: Мы прямо существенно сократили этот тип преступлений по разным причинам. То есть, во-первых, у нас пропало то, о чем я говорил, это уличная преступность и связанные с ней разборки. То есть, конечно, уличная преступность в какой-то форме в России существует, но это не то, что называется преступность банд. И это очень хорошо, потому что это снижает общий уровень насильственности. Но, с другой стороны, у нас вот очень большой сегмент всего, что связано с семейно-бытовым насилием. Скажем, если в тех же Штатах мы бы отрезали вот эту преступность, связанную с бандами и случайными выстрелами, то вы бы обнаружили, что по семейно-бытовому уровню они на уровне неудачных стран Европы, но гораздо ниже России.
0: Вот. А какие в России самые распространенные преступления?
1: Ну, такие же, как во всем мире. Это кража в основном. Ну, если смотреть по регистрируемой преступности, это как бы большая тройка. Кража, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Но про последние вообще довольно сложно говорить, поскольку это крайне конструируемая история. Мне кажется, тема для отдельного разговора на несколько часов.
0: Ну, я так понимаю, что это темная сторона темной стороны.
1: Ну, да, там, в общем-то, все очень сильно завязано на практике регистрации правоохранителей, и там нужно отдельно и очень подробно разбираться. Вот если говорить вот об оставшейся большой двойке, это кражи и мошенничество, тут еще есть огромный сегмент, который мы в последнее время массово начали видеть на уровне общего восприятия. Это то, что полиция и прокуратура называют киберпреступления, то, что я и мои коллеги предпочитаем называть удаленные преступления или удаленные мошенничества. Вот это прямо сегмент, который за последние годы быстро вырос и который, кажется, сейчас занимает примерно половину всей как бы подушевой преступности, которую мы наблюдаем.
0: А Есть ли наука, которая изучает преступников? Она называется криминология или я ошибаюсь? Объясните нам, пожалуйста.
1: Ну, криминология изучает преступное поведение. Она в меньшей степени интересуется там, конкретно преступником, но я вполне себе могу представить криминолога, который использует то, что в социологии называется качественные методы, то есть интервью и там, другие подобные штуки, который идет и буквально разговаривает с конкретными преступниками, пытаясь там, восстанавливать их биографию или найти какие-то схожие паттерны в их поведении или нарративах. Вот. В этом смысле можно сказать, что криминология тоже иногда занимается преступниками, но в целом как бы, мейнстримная криминология, она больше про обобщенное преступное поведение.
0: Тогда получается, что мы не можем выявить человека, склонного, ну так условно выразимся, к плохому поведению, и понять, ведет ли это поведение к совершению преступления. А-а-а. Так ли это? Или этим занимаются какие-то другие люди? Может быть, психиатры, психологи, не знаю.
1: Да нет, смотрите, здесь на самом деле большой, почти философский вопрос. Есть ли то, что называется преступный тип? Есть ли человек, который там, со 100% вероятностью или с высокой вероятностью окажется преступником? Судя по всему, его нет. То есть если вы любого человека поместите в правильные, в кавычках, условия, то вы получите из него преступника. Да, понятно, что эти правильные условия часто систематически складываются. То есть среди так называемых маргинализованных или бедных слоев населения у вас больше вероятность того, что у человека возникнет необходимость или какой-то стимул к совершению чего-то противоправного.
0: Я поняла, да, извините, перебиваю вас, то есть не существует прирожденных убийц, как вот в названии того фильма, людей, склонных по своему типажу к преступлению, и распознать никого заранее не надо, распознавать даже пытаться, потому что их нет, нечего распознавать, верно.
1: Забавная штука, поскольку эмпирическая криминология примерно с этого началась, то есть всем известный Чезаро Ломброзо, который, значит, систематизировал несчастных итальянских заключенных и пытался среди них какой-то найти фенотип или фенотипы, которые будут маркировать склонность к преступному поведению.
2: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. В передаче данных сегодня криминолог, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Владимир Кудрявцев.
3: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас в гостях младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, криминолог Владимир Кудрявцев. Владимир, скажите мне вот о чем.
0: Вы работаете с этим материалом. Да. Не существует науки физиогномики, ну то есть это ложная, да, считается, да, да, вещью. Но, не знаю, замечали ли вы в течение жизни, или, может быть, я со своей эмоциональностью так привязываюсь к этому, что я автоматически как-то систематизирую, отмечаю для себя на протяжении своей жизни, что вот лица, они соответствуют типу поведения. То есть я все больше начинаю склоняться вот к этому так называемому ложному научному пути, что физиогномика, она определяет человека. Вот если я вижу преступника, я смотрю на его лицо, и понимаю, ну тут сразу все написано на лбу.
1: В западной науке, я не знаю, есть же типа советский фильм, по-моему, «Я и другие» или какой-то, где прям показывают записи из психологических экспериментов, где людям демонстрируют фотокарточки и просят их охарактеризовать то, что они видят. И там это как нормальный эксперимент, им в одном случае говорят, что это ничего не говорят о человеке, просто просят его характеризовать. Говорят, что это опасный преступник, или говорят, что это известный ученый. Вот. И люди, в зависимости от того, что им говорили или не говорили, вдруг начинают или обнаруживать пронзительный взгляд опасный, или наоборот, высокий лоб и, значит, интеллект, светящийся в глазах, хотя это карточка одного и того же человека, как вы понимаете.
0: Понимаю, да.
1: То есть... Ваше сознание, оно немножко, ну, обманывает вас, поскольку у вас заранее в голове есть какой-то стереотип о том, какой должен быть преступник, и вы, значит, глядя на, значит, на изображение, пытаетесь достроить у себя в голове целостность образа.
0: В последнее время нашу страну потрясают всяческие стрелки в учебных заведениях.
1: Да.
0: Скажите мне, пожалуйста, свою точку зрения. Это будет лишь нарастать, вот этот процент такого рода преступлений, или это просто случайно, что они произошли настолько концентрированно в определенный участок времени? Вот ваша точка зрения об этом роде преступлений? И как их вообще называть?
1: Я не специалист по шутингам, но...
0: Тут есть отдельный специалист, да, Владимир? Я прошу прощения.
1: Вообще шутинги большая тема. Вообще всем, что связано с стрелковым оружием, занимается отдельная отрасль внутри криминологии. В основном она в Штатах развита, потому что там это прям горячая проблема. Нужно понимать, что в России просто очень мало стволов на самом деле на руках у населения, ну, в смысле, оружия. Mm-hmm. Эта проблема никогда не будет там такой же острой, как в тех же Соединенных Штатах. Ну, если мы резко не изменим законодательство и не позволим...
0: Да, я понимаю. Владеть оружием. То есть, вот здесь природа. То есть, я вспоминаю, что в Советском Союзе очень часто не говорили о трагедиях, не обязательно про шутинг, а вообще о каких-то громких, очень масштабных преступлениях, просто молчали, именно руководствуясь тем, чтобы не, скажем так, тревожить нестабильную часть населения.
1: Это тоже, как это, мы тут на скользкую дорожку вступаем. Нет, любое социально значимое событие можно и нужно освещать. Другое дело, чтобы не превращать это в, ну, вот такое, в нечто...
0: Я понимаю, да, с элементами шоу. Я понимаю, да, вас, да, да.
1: Можно,
0: да.
1: Можно очень, очень, можно очень по-разному, да, рассказывать о шутингах. То есть, мне кажется, мастер-класс в том, как освещались шутинги, был сделан в Скандинавии после...
0: Брейвика.
1: Да, после Брейвика. То есть там это был, рассказ был максимально центрирован на жертвах. А самому Брейвику было дано довольно мало места в этом освещении.
0: А это почему? Потому что они уже поднаторели в этом? По-моему...
1: Нет, как раз там довольно редко происходит такого рода события. Почти не происходит. Это, по-моему, первый шутинг вообще в истории скандинавской.
0: Вот и я о том же. У нас это просто сенсация, интриги, скандалы, расследования,
1: да.
0: А там люди вроде как бы сразу за ум взялись. Вот пытаюсь уловить.
1: У них и, если вы заметили, и пенитенциарная система очень гуманная. То есть то, как они отнеслись к тому же Брейвику, это тоже мастер-класс по поводу того, как нужно относиться к преступникам, даже если вы не рассчитываете на то, что они исправятся.
0: Угу. Хорошо. Я думаю, логичным будет вопрос после этого вот какой. Как, на ваш взгляд, компьютерные игры, ну и социум, конечно же, влияют на человека в плане нарушения закона? Потому что я объясню для слушателей, я делала несколько программ по влиянию компьютерных игр на неокрепший еще разум, особенно там разум в пубертате, и все исследования, которые были вот подняты мною и моими экспертами в этой программе, говорили о том, что компьютерные игры не влияют негативно, в том числе и те игры, в которых стреляют. Мы тоже как-то разводим руками. Родители говорят: да ладно, нет, так не может быть. Мы же тоже видим, мы тоже не глупые. Вот ваша точка зрения.
1: А вы знаете, там же, более того, там обратная связь обнаружена. То есть, вообще говоря...
0: Расскажите.
1: У нас есть довольно весомые свидетельства относительно того, что в момент выхода крупных стрелялок количество аналогичных преступлений в Штатах падает, причем драматически сильно, то есть там на десятки процентов.
0: То есть
1: игры могут, судя по всему, могут обладать каким-то канализирующим действием для агрессивного импульса, б, скорее всего, ну, это смешно, скорее всего, потенциальные преступники просто оказываются заняты.
0: Нет, я понимаю, о чем вы тут... Да, это приходит на ум. Хорошо, ну, точнее, тут сказать хорошо сложно, но я имею в виду, что
1: можно...
0: Нет,
1: это неплохо, в смысле, если мы видим, что есть некоторое, ну, пускай непродуктивное времяпровождение, но, по крайней мере, не вредное, активно не вредное, то его скорее следует приветствовать, чем пытаться его ограничить, правильно?
0: Ладно, давайте я задам вам провокационный вопрос. Если не захотите, можете не отвечать.
1: Да,
0: вы своему, я не знаю, есть ли у вас дети, но, нет, допустим, потенциальный ребенок, да, представьте себя в роли отца, вы бы запрещали своему ребенку лет в 10-16 играть в игры, где стреляют, убивают и рвут в клочья?
1: Ну, смотрите, дело в том, что...
0: Вы криминолог, товарищ криминолог.
1: Мне довольно легко ответить на этот вопрос, поскольку я рос окруженный компьютерами и приставками, и я тот самый ребенок, который в 8, 9, 10 лет играл практически без ограничений во все, до чего могли дотянуться мои руки.
0: Надо же.
1: И, как видите, я никого пока не дождусь.
0: Для тех... Кто пропустил? С нами разговаривает младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, криминолог Владимир Кудрявцев. Я напоминаю, да?
1: Ну, смотрите, если сохранятся тенденции, которые мы наблюдаем последние 30-35 лет в развитом мире, то преступность, конечно, будет падать. Она уже очень сильно упала за последние десятилетия. И, кажется, она не прекращает своего падения, но там есть периодические отскоки в проблемных индустриализованных местах, типа тех же Соединенных Штатов, что они притча в языцах, поскольку большая часть исследований проводится на их материалах. Но там мы знаем, что по тем же преступлениям, связанным со стрелковым оружием, там есть периодические отскоки, но в целом, если вы посмотрите на тренд, даже они продолжают падать. Да, преступность, видимо, будет падать в силу того, что мы, как просто население Земли, в целом, видимо, стареем. У нас появляется все больше внешнего контроля в виде всякого рода электронных систем слежения. И это очень сильно меняет ту самую систему стимулов, о которой я говорил выше. Ну и в целом, кажется, мы становимся просто гуманнее. Но это даже это не история там, не про 20-21 век, там, особенно 20 век, который видел жуткие отступления от этого в виде войн. Но если мы положим, скажем, те же убийства в Европе на временную линию, то мы увидим, что с 12 века, а в некоторых странах у нас были довольно хорошие учеты, там, в Англии или в средневековой Италии. Так вот, убийства стабильно падали, начиная там, с 12-13 века по нынешнее время.
0: Ну что ж, так что очень даже неплохо. Здесь не побоюсь, да, сказать это. Спасибо. Спасибо за инструктаж, за экскурс. Безумно интересно. Хочется теперь... что-нибудь отдельного и, так сказать, с углублением. Но, значит, все еще впереди. Друзья мои, с удовольствием представляю еще раз нашего эксперта, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, криминолог Владимир Кудрявцев был сегодня в передаче данных. Спасибо большое.
1: Спасибо, что позвали. Да, спасибо вам.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Пришло время удивительных историй. Для вас свежая подборка антропологических новостей. Из этого видео вы узнаете, у кого самая большая в мире денисовская примесь, сколько лет самым древним отпечаткам человеческих рук, как у наших предков исчез хвост и что делал с пластиковой бутылкой юный шимпанзе. Номер первый. Генетики продолжают изучать вклад денисовцев в наш генофонд. Хотя число найденных денисовских костей пока что невелико, их генетический след протянулся с Алтая в Юго-Восточную Азию, на острова Океании, в Австралию и даже в Новый Свет. Считалось, что обладатели самой большой денисовской примеси – жители Папуа-Новой Гвинеи. Теперь пальму первенства перехватывают филиппинские аэта. Эти племена относят к негрито. Они живут на Лусоне и некоторых других островах Филиппин. Аэта невысокого роста, темнокожи и считаются потомками древнейших сапиенсов, которые начали заселять острова Юго-Восточной Азии около 50 тысяч лет назад. Авторы нового исследования проанализировали геномы более 1000 представителей различных этнических групп Филиппин, включая 25 популяций негрито. Оказалось, что неандертальская примесь у аборигенов Филиппин такая же, как у всех неафриканцев, а вот денисовская выше, чем у австралийцев и папуасов. Особенно велик процент денисовской ДНК у аэта племени Макбукон, в среднем на 24% больше, чем у папуасов. И это несмотря на наличие у аэта примеси восточных азиатов, которая должна была разбавить архаическую ДНК. Если же делать на это поправку, у предков аэта денисовская доля должна быть на 46% выше, чем у папуасов. Выходит, у аэта самый большой процент денисовской ДНК в мире. Причем, судя по особенностям денисовских последовательностей в геномах аэта, смешивались они с какими-то местными гомининами, лишь отдаленно родственными денисовцам. И происходило это где-то на просторах островов Юго-Восточной Азии и Океании. Но где же тогда на этих островах останки денисовцев? До сих пор о том, как могли выглядеть эти древние люди, известно очень мало. Авторы вспоминают недавно описанный вид Homo luzonensis – странных пигмеев с острова Лусон, известных по находкам в пещере Калао возрастом 67 тысяч лет. Не это ли островные денисовцы? Авторы даже допускают, что и флоресские хоббиты тоже могли быть денисовской роднёй, что кажется совсем уж фантастикой. Впрочем, для проверки таких гипотез требуются генетические исследования костей хоббитов Флореса и Лусона. Пока что об этом можно лишь мечтать. Номер второй. Недалеко от деревни Кисанг, в высокогорьях Тибета, на высоте более 4000 метров, когда-то находился термальный источник. Здесь, на застывшем травертине, археологи обнаружили древние отпечатки рук и ног. На поверхности виднеются 5 следов ладоней и 5 следов стоп. 4 отпечатка ног правая, а один левый отпечатан поверх других следов. Судя по размерам, следы стоп могли принадлежать одному индивиду – ребенку 7-8 лет. Отпечатки рук более разнообразны по размерам и форме, но не выходят за пределы изменчивости Homo sapiens. Их мог оставить 12-летний подросток. Исследователи датировали травертиновый слой, в котором отпечатались следы, с помощью уранториевого метода. Выяснилось, что слой сформировался около 200 тысяч лет назад. А известно, что травертин затвердевает достаточно быстро. Так что 200 тысяч лет – это примерный возраст отпечатков, которые кто-то оставил в еще не застывшей породе. Вряд ли такой набор следов получился случайно. Этому противоречит наличие рядышком отпечатков и рук, и ног. Подобные сочетания в археологии встречаются крайне редко. Представьте, что двое детей играли у источника и намеренно оставили эту мозаику следов. В результате получилось некое произведение наивного искусства. Для сравнения, Другие известные отпечатки ладошек в пещерах, считавшиеся раньше древнейшими, в 4 раза моложе. Получается, самыми первыми художниками среди людей были детишки. И это происходило на высоте 4 километров. Дети гор. Надо добавить, что именно на тибетском плато, в пещере Байшие, не так давно была найдена денисовская челюсть возрастом 160 тысяч лет. Следов сапиенсов такой древности здесь еще никто не находил. Так что очень вероятно, что авторы отпечатков были денисовцами.
3: Самое-то главное, что эти самые древние отпечатки найдены в каких-то таких слоях, которые вроде как там с каким-то перекрыванием более поздними слоями, ну и как-то же они их датировали этими там 200 тысячами лет. А самый цимис в том, что географически это Тибет, где до недавнего времени гипотетически, а теперь уже вполне практически, обнаруживаются денисовцы, те самые пресловутые. То есть у нас денисовцы найдены в Денисовой пещере и в Байшие на Тибете, примесь в Индонезии, ну, стало быть, в промежутке все должны быть денисовцы. И вот это Чусанг, этот самый термальный источник с отпечатками, он где-то там как раз в серединке попадает. Ну, условно, в серединке, понятно, но тем не менее. И вот до сих пор у нас следов денисовцев остро не хватало. У нас есть следы австралопитеков, хомо эргастеров, хомо эректусов, хомо гильдебергенсов, неандертальцев, недавно, кстати, новые нашли в большом количестве причем, сапиенсов вообще море всяких разных, практически на всех материках, ну, кроме разве Антарктиды, как обычно, ну, там даже следов пингвинов не нашлось. И вот денисовцев не хватало, а теперь они есть, сердце радуется. Ну, тут 2 маломальские научных вывода, может быть, сделаны. Первый тот, что ручки и ножки, они какие-то диспропорциональные, ну, то есть, либо они оставлены разными индивидами, что, в общем, запросто может быть, да, то есть, там, одно сильно больше, другое меньше, а может быть, как бы, они и вправду такие перекошенные были, бог их знает, как бы, может быть и так. Ну, для этого нужен скелет нормальной денисовца. Вот. Ну, скорее всего, это все-таки 2 разных человека просто, причем это дети, да, вот. Но тем не менее. А второе то, что это хоть какое-то вообще поведение. Ну, никакого функционального смысла отпечатывания этих ручек и ножек в этой глине, ну, не глина, там этот какой-то этот слой, да, этот липкий, вообще-то нету. Ну, и тем более, чтобы и руки, и ноги вот на одной поверхности, там, поверх друг друга. То есть для того, чтобы так наляпать, это надо подойти и специально вот как бы туда прилепить эту самую руку и ногу, причем на одном уровне. Вот. А стало быть, раз это не полезно, это символическая деятельность. Ну, понятно, что искать тут какие-то там религиозные мотивы, смысла нету ни малейшего, но, по крайней мере, это сделано по приколу. Ну, пока данных явно маловато, но уже это пища для ума какая-никакая, и как минимум вот еще теперь хоть какая-то информация про морфологию денисовцев. Ну, по крайней мере, размер руки, размер ноги, ну, скорее, правда, детские они какие-то маленькие, но, тем не менее, у нас есть. А может быть, они и не детские, ведь мы же знаем про существование там хоббитов всяких, да, и в Нормаде в Индии есть какой-то там пигмей, и, может быть, денисовцы сами были такие карликовые маленькие тибетские человечки с огромными зубами, зубище там, ё-моё. Вот, так что интрига стала только интригующей, интригейнее. Это прекрасно.
2: Номер 3. Поговорим о потерях, которые наши предки понесли в тяжелых эволюционных боях. Одна из таких невосполнимых утрат – хвост. Многие приматы могут похвастаться шикарным хвостом, но не человекообразные. У шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и человека хвоста нет. Вероятно, около 25 миллионов лет назад у общего предка современных человекообразных хвост пропал, оставив после себя только жалкий копчик. Недавние исследования генетиков позволили пролить кое-какой свет на генетику хвоста. Этому помогло изучение бесхвостых мышей и мутантов. Ученые получили список из 31 гена, играющего роль в формировании хвостов у млекопитающих. Авторы нового исследования сравнили 31 хвостатый ген человека и других приматов. Помимо людей, анализировались гены 5 видов человекообразных обезьян и 15 их хвостатых родственников. И тут исследователей ждала удача. Они обнаружили кусок генетической последовательности длиной около 300 нуклеотидов, вставку в гене TBXT, присутствующую только у человекообразных. Сам ген ТБХТ очень интересный. Его открыла почти 100 лет назад русский генетик Надежда Добровольская-Завадская. Она исследовала наследственные изменения у мышей под действием радиации и в 1923 году получила мышей-мутантов, обладателей изогнутых или укороченных хвостов. Добровольская-Завадская предположила, что патология связана с потерей функции некого гена, управляющего развитием хвоста, который назвала ген Т, от слова tail – хвост. Это и был ТБХТ – ген, который кодирует белок, важный для развития хорды у эмбриона. Впоследствии было показано, что мутации в генах-ортологах ТБХТ приводят к потере хвоста не только у мышей, но и у кошек, собак, рыб. Кстати, именно из-за такой генетической особенности обладают коротенькими хвостиками кошки породы Мэнкс. Так может, найденная мутация и привела к потере хвоста у наших предков? Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи методами генной инженерии получили мышей, у которых ген ТБХТ работал так же, как у человека. У многих таких мышат хвост развивался ненормально. Он был либо укорочен, либо искривлен, а у нескольких особей отсутствовал вовсе. Это, конечно, не является неопровержимым доказательством, что именно так у наших предков исчез хвост, но подобный сценарий очень вероятен. А ведь это значит, что древние человекообразные лишились хвоста очень быстро. Для этого не потребовалось тысяч поколений. Какая-то обезьяна, счастливый носитель мутации в гене ТБХТ, 25 миллионов лет назад родилась короткохвостой. И эта особенность почему-то оказалась столь полезной, что распространилась среди всех ее потомков. Конечно, остается вопрос, чем же так полезно исчезновение хвоста?
3: Новость прекрасная. Наконец-то генетики начали открывать то, что антропологи и палеонтологи видели на ископаемых. Ну, другое дело, что палеонтологи хвосты видят, конечно, не так часто. У нас известны были скелеты проконсулов, известны были скелеты всяких там мартышкообразных, еще более древних каких-нибудь там всяких этих проплеопитеков, каких-нибудь там египтопитеков. Но понятно, что хвост сохраняется нечасто. И обычно о существовании или отсутствии хвоста выгадывали по крестцам и копчиковым позвонкам. И рисовалось, что, например, у каких-нибудь там египтопитеков хвост более-менее был, а у плеопитеков был, но короткий, а у каких-нибудь там проконсулов и накалипитеков уже не было вообще. Нахолопитеков, у накалипитека там только челюсть найдена, а у нахолопитека есть копчик, и там хвоста не было. Вот. А теперь же генетики говорят, что это могло быть результатом очень небольшого количества мутаций. Ну, в принципе, охотно верим. Вообще-то хвост исчезал по причине того, что он стал не нужен, и зверюшки стали большие, весить стали довольно много, и хвост, как балансир, потерял свое значение. Ну и очевидно, мутации возникали такие неоднократно и раньше. И мы это видим. Ну, там конкретная мутация не у всех приматов, конечно, известная, но само по себе укорочение хвоста мы видим у всех, либо самых медленных, либо самых крупных, а потому тоже не очень торопливых приматов. Например, из сравнительно небольших полуобезьян это у Потта и этих лори, Потта в Африке, лори в Азии, и они еле-еле ползают, хвоста у них практически нет. У индри короткохвостого самый крупный лемур на Мадагаскаре, может там весить несколько килограмм вполне себе, и у него опять же хвост совсем коротенький. Какие-нибудь там сайки в Южной Америке, широконосые обезьяны, тоже крупные, не сильно торопливые, тоже у них очень маленький хвост. Макайки самые крупные, самые короткохвостые, павианы, у них хвост, в общем, тоже не функциональный особо, и тоже он довольно-таки небольшой. Ну и закономерно, что первые человекообразные, достигшие маломальски приличного размера, ну весом там больше 5, а то даже и 10 килограмм, этот хвост тоже потеряли. Мы это видели, повторяюсь, в палеонтологии, и теперь мы примерно представляем, как это наследовалось. Вероятно, этот переход мог совершаться довольно-таки резко, практически таки вдруг. То есть, если до сих пор эволюция вот такая дарвиновская представлялась вполне постепенно, что вот был длинный хвост, потом чуть покороче по хвосту, потом еще покороче, а потом уж совсем маленький, то, видимо, иногда это могло быть в виде прям-таки вот бац, был только что длинный, а родился детеныш, и у него там какой-то куцый непонятный хвостик, или даже вообще уже нет.
2: Номер четвертый. А это исследование кому-то может показаться смешным или нелепым. Кто-то даже возмущенно вскричит. До чего докатилась западная наука? Но давайте не будем ханжами. Приматологи наблюдают за обезьянами в дикой природе, фиксируя все аспекты их поведения, в том числе и то, что касается половой жизни. А особый интерес для исследователей представляют ситуации, когда приматы используют различные предметы в качестве орудий. Поэтому достоин внимания эпизод, подсмотренный приматологами на западе Уганды. Молодой шимпанзе совокуплялся с пластиковой бутылкой. Мастурбируют разные обезьяны, в том числе и шимпанзе, хотя наблюдать такое их поведение в дикой природе удавалось редко. Случилось это в угандийской области Булинди. Лес в Булинди соседствует с сельскохозяйственными полями и поселками. Шимпанзе фактически ежедневно сталкиваются с людьми и с результатами их труда. 13 августа 2018 года приматологи, исследующие шимпанзе в Булинди, наблюдали в зарослях за группой обезьян. Наблюдатели услышали какой-то шум, а вскоре обнаружили в кустах нашего героя, 9-летнего самца по кличке Араали. Араали спаривался с пластиковой бутылкой из-под гербицидов. Наблюдателям удалось записать короткое видео, на котором видно, как в течение 25 секунд обезьяна совершает характерное движение, сохраняя при этом расслабленное выражение лица. Приматологам не удалось заполучить эту бутылку и обследовать ее изнутри. Поэтому насколько успешным было соитие Араали с пластиковой подругой, неизвестно. Итак, у нас явный пример шимпанзиной секс-игрушки. Авторы обращают внимание, что половой акт Араали продолжался необычно долго. Ведь, как правило, соитие у шимпанзе длится всего около 7 секунд. Зачем же понадобился такой экзотический способ? Возможно, это сексуальная разрядка для юного самца, которому старшие товарищи не дают приблизиться к прекрасному полу. Исследователи пишут, что хотя юному Араали иногда удавалось спариваться, в группе на него недобро посматривали трое матерых самцов. А альфа-самец, лидер группы, фактически монополизировал самок. Ну что еще оставалось бедному юноше? Но особого внимания заслуживает то, что для сексуальных утех Араали выбрал изделия рук человеческих. Шимпанзе, как правило, с опаской относятся к новым для них предметам. Однако, если обезьяны регулярно сталкиваются с результатами человеческого труда, это начинает влиять на их поведение. Инициаторами инновации выступают обычно совсем молодые обезьяны. Вот в таком ключе приматологи рассматривают случай юного Араали и его секс-игрушки. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. И важная информация. 13-14 ноября состоится форум «Ученые против мифов 16». В программе «Ужасы 5G», «История антипрививочников», «Мифы о диагностике рака», «Правда о каргокульте», «Лунный заговор в кино», «Настоящие африканские цивилизации», «Дробышевский против Судариковой» и не только. Срочно регистрируйтесь. Ссылка в описании. С вами был Александр Соколов.

Добрый вечер и те, кто здесь присутствует, и зрители трансляции. Наконец-то, можно сказать так. Потому что мне уже начали говорить, ну слушайте, видимо, это все-таки знак. Наверное, никаких итогов у года нет, и подводить их не нужно. Что-то в этом роде. Но нет, на самом деле, конечно, итоги есть, их подвести нужно. Понятно, что я смотрю на все события с журналистской точки зрения, поэтому не претендую, естественно, на полноту освещения, но все-таки наиболее такие знаковые, наиболее интересные моменты я постараюсь сегодня затронуть. Часть из них, конечно, мы уже упоминали и в прошлом году, и в других лекциях, и в постах в телеграм-каналах и прочее, прочее. Но кое-что есть, что даже не попало и в такие источники информации, поэтому, надеюсь, будет интересно и тем, кто регулярно за этими вещами следит. Ну, начнем, естественно, с чего же еще. Дело в чем, что мир как-то так очень быстро от него устал, от ковида, и почему-то считается, что уже все закончилось, уже давайте уже чем-нибудь другим заниматься. Однако инфекция по-прежнему присутствует, однако по-прежнему идет довольно шустрая эволюция вируса, и за 2022 год он мутировал как не в себя, то есть больше, чем за предыдущие годы. Омикроны оказались просто невероятно плодовитыми, они не только по вот этой ветке по омикрону идут, они еще умудряются там внутри пересекаться, то есть появились и различные варианты, скажем, XBB, там один XBB, полтора и прочие, то есть куча самых различных пересечений между генетическими ветками. То есть там уже настолько запутанное дерево, что как с ним жить на самом деле не очень понятно. Единственное, что нас всех более-менее спасает, что вакцины все-таки хотя бы от тяжелого течения защищают, ну, как говорится, и на этом спасибо. Просто потому, что по остальным направлениям все довольно грустно. Если мы посмотрим по лечению, то в британском медицинском журнале нарастающим итогом с постоянными апдейтами есть вузовское руководство как раз по терапевтическому подходу к ковиду. Ну и что у нас там осталось? Да ничего. Толком на самом деле. У нас единственный Паксловид остался, мы о нем говорили в прошлом году. Да, действительно, вроде бы неплохой препарат, да, действительно, эффективность у него все еще остается неплохой, однако у него есть такая вещь, как пакславидный отскок, например, то есть когда первый курс проводится, вроде бы вся симптоматика ушла, а потом, после того, как человек прекращает его пить, раз, и все возвращается. Ну, правда, конечно, не в таких тяжелых проявлениях, как могло бы, но тем не менее, то есть эта вещь существует. Первое. Второе, наверное, нужно менять подход к нему, может быть, шире использовать, потому что у него довольно узкие показания все еще остаются, может быть, действительно двумя курсами и так далее. То есть вот это все еще предстоит изучать и посмотреть. Молнупиравир, про который мы тоже в прошлом году говорили, ну вот как-то от него так стараются уже отмежеваться, и даже здесь он, как вы видите, остается на уровне ситуативной эффективности, и самое главное, что там написано, это защищать человека от нежелательных явлений, а их там более чем достаточно, потому что ритонавир, который входит в его состав, несовместим, ну, считайте, вообще ни с какими препаратами. То есть мы либо принимаем молнупиравир, либо все остальное. И плюс появляется все больше и больше работ, в которых так осторожно намекают, что прием молнупиравира, он способствует как раз мутациям этого самого вируса. Не очень понятно, как это влияет на глобальный процесс, но, видимо, широко применять его, наверное, нет смысла. Из старенького остался ремдесивир, да, действительно, но только при каких-то, опять же, ситуативных вещах, то есть когда у нас больше ничего нет, когда есть какие-то противопоказания к предыдущим линиям препаратов, а вот к этому нет. А так-то, ну что мы еще можем взять? Да по большому счету больше ничего. Кортикостероиды, да, действительно, по ним более-менее приличная доказательная база. Были некоторые моноклональные антитела до того, как появились как раз вот эти такие уже продвинутые варианты омикрона, потому что они сделали очень просто, они стали устойчивы ко всем имеющимся в обороте моноклональным антителам, то есть мы их всех потеряли. Что будет дальше, не знаем, посмотрим, может быть, какие-то следующие версии восстановят чувствительность, либо мы придумаем какие-то новые варианты препаратов, потому что, ну, лечить бы хотелось бы все-таки прицельно. Паксловид — это, конечно, здорово, но в доме, что называется, нужно держать и мясные закуски. То есть должен быть некий запас.
и чтобы было куда отступать, а отступать нам некуда. Позади глюкокортикоиды и, собственно говоря, отделение реанимации интенсивной терапии. Единственное, что мы можем на сегодня сказать, что все-таки, да, по летальным исходам, ну, более-менее прилично все выглядит, с одной стороны. С другой стороны, мир не хочет ревакцинироваться. Мол, ну ладно, хорошо, вы уговорили нас один раз вакцинироваться. Некоторых уговорили один раз ревакцинироваться. Как бы все, отстаньте. Я свой эпидемиологический долг выполнил, больше не подходите. А там, оказывается, еще надо, и еще группам риска прям совсем часто, и все остальное прочее. То есть тут возникает ситуация, когда, да, действительно проседает вот этот иммунитет, считайте, в популяциях, в каких-то когортах отдельных, и там начинает полыхать, причем так довольно неплохо. По некоторым странам, если мы смотрим статистику, получается, что с каждой волной, например, госпитализации получается все больше и больше. Ну, с одной стороны, можно понять, потому что инфекция возвращается. То есть даже люди привитые, они переболевают не один раз. Я вот сейчас как раз в начале года причастился, что называется, еще раз зашел на эту тему, мне не понравилось совершенно, но я представляю, что было бы, если бы у меня не было всех этих вакцинаций внутри, то есть было бы довольно грустно. А поэтому, да, действительно, мы пытаемся искать какие-то новые решения, новые подходы, ищется плохо пока, просто потому, что, да, вот это все в ходу, что называется, он от нас очень эффективно убегает. Мы в роли догоняющего, и боюсь, что еще долго будем в этой роли находиться, нам нужно перемещаться вот впереди, то есть оказываться впереди вируса. Пока что инструментов для этого не так много. Если говорить о нашей стране, ну, тут у нас все традиционно, тут даже ничего говорить не хочется, вы все видите сами. Тут единственная работа ищет парацетамол, наверное, да? Не, ну понятно, что тут есть в том числе и препараты, разжижающие кровь, но все-таки это же, ну, это не должно быть аптечными продажами, все-таки. Это стационарные препараты, в этом мы уже убедились неоднократно за это время, прошедшее во время пандемии. А так, ну, вот ничего из того, что было в перечне ВОЗ, я здесь не вижу. Да, куда же он денется-то? Он живее всех живых, вы что? Единственное, что мы можем наблюдать более-менее интересное движение, это как раз в районе вакцин. Просто потому, что в мире начали активно разрабатываться назальные варианты. Казалось бы, ну подождите, а зачем? Мы же уже всех прокололи, зачем придумывать еще какие-то варианты? Ну, смотрите, здесь есть несколько соображений. Во-первых, далеко не всем нравятся инъекции. А здесь просто приходишь, и тебе пшикают в нос. То есть выглядит уже не так демонически, во-первых. Во-вторых, да, действительно, есть несколько работ, которые показывают, что мукозальный иммунитет, то есть тот, который находится у нас на слизистой носа, в носоглотке, то есть во входных воротах инфекции, он, в общем, имеет довольно большое значение, если мы сможем его дрессировать. А похоже, что мы можем. По крайней мере, на сегодня у нас есть довольно много работ на эту тему. Он разобран вот буквально по кирпичикам, как все вот это работает. И есть некоторые моменты, которые прям очень нравятся и исследователям, и разработчикам вакцин, и, в принципе, нам в том числе. Например, такая интереснейшая вещь, как иммунный хоуминг называется. Такой эффект. А дело в чем, что иммунные клетки должны специализироваться. То есть они не обученные, они должны получить некую специализацию в тех же лимфатических узлах. И вот что происходит потом? Так вот, потом те иммунные клетки, которые мигрировали в те же лимфоузлы, например, учиться уехали, они уехали учиться, они потом вернутся. Они вернутся сюда же, то есть там, где и были. То есть обученные клетки, готовые сразу вступать в бой, они вернутся снова на слизистую. Здорово? Да, прекрасно. И именно поэтому очень многие исследователи сосредоточились на назальных вакцинах. Их более сотни, на самом деле, сейчас в разных стадиях разработок. Понятно, что, опять же, да, там не все так просто, потому что этот механизм, мукозальный иммунитет, он работает и с плюсами, и с минусами. У него есть слабые звенья. И, конечно, вот то, что красным отмечено, это слабые звенья, то есть то, куда нам не нужно ходить совершенно. Вот не нужно эти звенья запускать, давайте

в принципе, кто хочет, по крайней мере, им ревакцинироваться. Примерно такая же история в Китае. У них тоже это уже в гражданском обороте разрешено регулятором. В Индии, в Иране, насколько я помню, ограниченное применение разрешено. И также разработки ведутся и в европейских странах, и на Кубе, например, в Соединенных Штатах. То есть, да, это интересная тема и, наверное, перспективная. Единственное, что когда мы смотрим результаты исследований конкретно по назальным вакцинам, а их за 22 год набралось довольно много, то выясняется, что, наверное, то есть мы пока не можем на 100% утверждать, но, наверное, для прайминга они будут подходить хуже, чем в качестве бустера. То есть ими нужно ревакцинироваться. Это, в общем, скорее всего, так и получится. То есть мы прокололись, создали некую базу, поработали с системным иммунитетом, а вот теперь давайте мы сходим, потренируем еще и мукозальный иммунитет. И вот, например, тот же спутник, он двухдозовый, то есть без вариантов. Если колоться можно было спутником Light одной дозой, то мукозальная вакцина, которая действует именно местно, она двухдозовая, как раз с теми же абсолютно векторами, с теми же абсолютно начинками. И по эффективности, в общем, похоже, опять же, что работает довольно неплохо. Опять же, это не может не радовать, вот так на ровном месте создать хорошую работающую вакцину, это прям повезло, я считаю так. Я еще вернусь сегодня к этой теме, там нам еще раз повезло, довольно сильно могло и не повезти. Что еще мы понимаем, вот сейчас наблюдая за всей этой пандемией, что это только начало. То есть вот тот пандемицент, в который мы так активно влетели, он только-только начинается. И, например, ученые из Уханя поехали в Южную Африку, спрашивается, зачем, да, и начали там ковыряться в летучих мышах. И нашли, там реально нашли мерзподобный вирус, который очень легко может перейти к нам, если ему дать такую возможность. А я понимаю, что мы ищем, мы хотим понять, что будет следующим. И, например, по МЕРС у нас были разработки, и у гамалеевцев были разработки, и у других институтов, и за рубежом тоже с ним работали. Но, к счастью, он особой проблемы для мира все-таки не составлял. Да, была вспышка в Южной Корее довольно крупная 2012 года. Ну как довольно крупная? По тем меркам тех времен. И поэтому ни с препаратами ничего не ясно, ни с вакцинами. Но поскольку сегодня есть МРНК и векторная платформа, наверное, если что, то эту проблему решить можно. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки как-то заранее это понять. Тем более, что не только с летучими мышами есть проблемы, причем и не только вот с такими, да, то есть те, которые, ну, что-то вроде подковоносов или прочих родственников, а есть, скажем, летучие лисицы, и у них тоже все хорошо с вирусами. Вообще, в принципе, летучие мыши – это такой довольно интересный биоинкубатор, да, биореактор по не то что по производству, а, наверное, по хранению вирусов в живой природе. И вот те же лисицы, например, они фруктоядны. Казалось бы, ну ничего такого страшного. Оказывается, вместе со слюной и со всеми остальными вещами, через фрукты надкушенные, они могут передавать, ну, скажем, вирус Хендра. Как вариант. Казалось бы, ну а что такого-то? Ну ничего такого, примерно 75% летальности. Вот. Ну не хотелось бы этого видеть, конечно. И остальных вирусов много, их там огромное количество. И про всех, про них пишут, что им буквально сделать 1-2 шага, и они будут в нашей человеческой популяции. И это еще не все. У нас там птичий грипп на подходе, H5N1. И вот эти массовые выбрасывания морских млекопитающих на побережье, как выясняется, там среди них довольно много больных как раз именно этим гриппом. Он вроде бы птичий, но уже болеют морские млекопитающие. То есть это очень нехороший сигнал. Значит, оно все-таки уже к нам действительно приближается. А там тоже летальность впечатляющая. Процентов под 40, по-моему, была, насколько я помню. Понятно, что потом, когда вся эта история раскрутится, когда будет много заболевших, естественно, летальность снизится, но вот на первом этапе будет очень неудобно. Поэтому не хотелось бы с этим сталкиваться, действительно так. Что еще показал 22-й год? Что нужно изучать сточные воды. Не только в том смысле, что там много чего интересного, да, это действительно, там много чего нашли. Ну вот те же вспышки полиомиелита, который превратился в боевой вирус из вакцинного варианта. Ну, в мире еще есть места, где прививают живой вакциной. И вот похоже, что да, действительно, мы в 22-м году наблюдали как минимум 2 случая в Лондоне и в Нью-Йорке, по-моему, где как раз
произошло заболевание именно этим видом.